0: чтобы сократить расходы на рейсы. Об этом сообщили в Росавиации. Ситуацию в эфире «Радио Звезда» прокомментировал эксперт финансового университета и фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
1: По поводу того, что чаще стали заправляться в аэропортах России, то да, здесь, во-первых, нет дефицита, во-вторых, топливо дешевле, потому что на внутреннем рынке действуют механизмы сдерживания цен на нефтепродукты в целом, ну и на авиакеросин тоже. Поэтому здесь так сильно не возросли цены, как на глобальном рынке. Другой вопрос, что воспользоваться этим могут не все компании, то есть, условно говоря, западные компании из-за того, что они там прерывали, и государство прерывали с нами авиасообщения, часто не присутствуют теперь в России.
0: При этом в Росавиации отметили, что российские аэропорты обеспечены топливом в полном объеме. Британские военные перехватили в Ла-Манше танкер, связанный с Россией, сообщил премьер-министр Кир Стармер. По его словам, это первая операция такого рода под руководством Британии, и она прошла успешно. Уточняется, что речь идет о танкере «Смиртос» под флагом Камеруна, который шел из российского порта Усть-Луга в египетский порт Саид. Судно временно поставят на якоре у южного побережья Англии. За ним будут следить на предмет возможных экологических и угроз безопасности, заявили в Министерстве обороны Англии. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
2: Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Николай Васильевич Гоголь. «Мертвые души». Том 2. Читает Вячеслав Герасимов.
5: «Ваше сиятельство», — сказал Муразов, — «кто бы ни был человек, которого вы называете мерзавцем, но ведь он человек. Как же не защищать человека, когда знаешь, что он половину зол делает от грубости и неведения? Ведь мы делаем несправедливости на всяком шагу, даже и не с дурным намерением, и всякую минуту бываем причиной несчастья другого. Ведь ваше сиятельство сделали также большую несправедливость? Как?» — воскликнул в изумлении князь, совершенно пораженный таким неожиданным оборотом речи. Муразов остановился, помолчал, как бы соображая что-то, и, наконец, сказал: «Да вот хоть по делу Дерпенникова, ранее Тентетникова, Афанасий Васильевич, преступление против коренных государственных законов, равный измене земле своей, я не оправдываю его. Но справедливо ли то, если юношу, который по неопытности своей был обольщен и сманен другими, осудить так, как и того, который был один из зачинщиков? Ведь участь постигла ровно и Дерпенникова, и какого-нибудь Воронова-Дренного, а ведь преступления их не равны». «Ради Бога», — сказал князь с заметным волнением, — «вы что-нибудь знаете об этом? Скажите, я именно недавно послал еще прямо в Петербург об смягчении его участи». «Нет, ваше сиятельство, я не насчет того говорю, чтобы я знал что-нибудь такое, чего вы не знаете, хотя точно есть одно такое обстоятельство, которое бы послужило в его пользу, да он сам не согласится, потому что через это пострадал бы другой. А я думаю только то, что не изволили вы тогда слишком поспешить. Извините, ваше сиятельство, я сужу по своему слабому разуму. Вы несколько раз приказывали мне откровенно говорить. У меня, когда я был еще начальником, много было всяких работников, и дурных, и хороших. Следовало бы тоже принять во внимание. прежнюю жизнь человека, потому что если не рассмотришь все хладнокровно, а накричишь с первого раза, запугаешь только его, да и признания настоящего не добьешься, а как соучастием его расспросишь, как брат брата сам все выскажет и даже не просит о смягчении и ожесточении ни против кого нет. Потому что ясно видит, что не я его наказываю, а закон. Князь задумался. В это время вошел молодой чиновник и почтительно остановился с портфелем. Забота, труд выражались на его молодом, еще свежем лице. Видно было, что он недаром служил по особым поручениям. Это был один из числа тех немногих, который занимался делопроизводством, кон аморе. Не сгорая ни честолюбием, ни желанием прибытков, ни подражанием другим, он занимался только потому, что был убежден, что ему нужно быть здесь, а не на другом месте, что для этого дана ему жизнь. Следить, разобрать по частям и, поймавши все нити запутаннейшего дела, разъяснить его — это было его дело. И труды, и старания, и бессонные ночи вознаграждались ему изобильно, если дело, наконец, начинало пред ним объясняться, сокровенные причины обнаруживаться, и он чувствовал, что может передать его все в немногих словах, отчетливо и ясно, так что всякому будет очевидно и понятно. Можно сказать, что не столько радовался ученик, когда пред ним раскрывалась какая-нибудь труднейшая фраза и обнаруживался настоящий смысл мысли великого писателя, как радовался он, когда пред ним распутывалось запутаннейшее дело. Зато далее часть рукописи отсутствует. Текст начинается с новой страницы. Начало фразы в рукописи отсутствует. «Хлебом в местах, где голод, я эту часть получше знаю чиновников. Рассмотрю самолично, что кому нужно. Да если позволите, ваше сиятельство, я поговорю и с раскольниками. Они-то с нашим братом, с простым человеком, охотнее разговариваться. Так Бог весть, может быть, помогу уладить с ними миролюбно, а чиновники не сладят. Завяжется об этом переписка, да притом они уж так запутались в бумагах, что уж дело из-за бумаг и не видит. А денег-то от вас я не возьму, потому что, ей-богу, стыдно в такое время думать о своей прибыли, когда умирают с голода. У меня есть в запасе готовый хлеб, я и теперь еще послал в Сибирь, и к будущему лету вновь подвезут. Вас может только наградить один Бог за такую службу». «Афанась Васильевич, а я вам не скажу ни одного слова, потому что вы сами можете чувствовать, всякое слово тут бессильно. Но позвольте мне одно сказать насчет той просьбы. Скажите сами, имею ли я право оставить это дело без внимания, и справедливо ли, честно ли с моей стороны будет простить мерзавцев? Ваше сиятельство». Ей-богу, этак нельзя назвать. Тем более, что из них есть многие весьма достойные. Затруднительны положения человека, ваше сиятельство. Очень, очень затруднительны. Бывает так, что кажется, кругом виноват человек, а как войдешь, даже и не он. Но что скажут они сами, если оставлю? Ведь есть из них, которые после этого еще больше подымут нос и будут даже говорить, что они напугали, они первые будут не уважать ваше сиятельство. Позвольте мне вам дать свое мнение. Соберите их всех. Дайте им знать, что вам все известно, и представьте им ваше собственное положение – точно таким самым образом, как вы его изволили изобразить сейчас передо мной, и спросите у них совета, что бы из них каждый сделал на вашем положении. Да вы думаете, им будут доступные движения благороднейшие, чем каверзничать и наживаться? Поверьте, они надо мною посмеются. Не думаю, с вашей сиятельством. У русского человека, даже и у того, кто похуже других, все-таки чувство справедливо. Разве жид какой-нибудь, а не русский? Нет, ваше сиятельство, вам нечего скрываться. Скажите так точно, как изволили передо мной. Ведь они вас поносят как человека честолюбивого, гордого, который и слышать ничего не хочет, уверен в себе, так пусть же увидят все, как оно есть. Что ж вам, ведь ваше дело правое. Скажите им так, как бы вы не пред ними, а пред самим Богом принесли свою исповедь. «Афанасий Васильевич», — сказал князь в раздумье, — «я об этом подумаю, а покуда благодарю вас очень за совет. А Чичикова, ваше сиятельство, прикажите отпустить. Скажите этому Чичикову, чтобы он убирался отсюда как можно поскорей, и чем дальше, тем лучше. Его-то уж я бы никогда не простил». Муразов поклонился и прямо от князя отправился к Чичикову. Он нашел Чичикову уж в духе, весьма покойно занимавшегося довольно порядочным обедом, который был ему принесен в фаянсовых сутках из какой-то весьма порядочной кухни. По первым фразам разговора старик заметил тотчас, что Чичиков уже успел переговорить кое с кем из чиновников-казусников. Он даже понял, что сюда вмешалось невидимое участие знатока юрисконсульта. «Послушайте, Павел Иванович, — сказал он, — я привез вам свободу на таком условии, чтобы сейчас вас не было в городе. Собирайте все пожитки свои, да и с Богом, не откладывая ни минуту, потому что дело еще хуже. Я знаю-с. Вас тут один человек настраивает, так объявляю вам по секрету, что такое еще дело одно открывает, что уж никакие силы не спасут этого. Он, конечно, рад других топить, чтобы не скучно, да дело к разделке. Я вас оставил в расположении хорошем, лучшем, нежели в каком теперь. Советую вам с ней в шутку. Ей-ей, дело не в этом имуществе, из-за которого спорят люди и режут друг друга, точно как можно завести благоустройство в здешней жизни, не помысливши о другой жизни. Поверьте, Павел Иванович, что покамест, брося все то, из-за чего грызут и едят друг друга на земле, не подумают о благоустройстве душевного имущества, не установится благоустройство и земного имущества. Наступят времена голода и бедности, как во всем народе, так и порознь во всяком, это ясно. Что ни говорите, ведь от души зависит тело. Как же хотеть, чтобы шло как следует? Подумайте не о мертвых душах, а о своей живой душе, да и с Богом на другую дорогу. Я что же выезжаю завтрашний день? Поторопитесь, не то без меня беда будет. Сказавши это, старик вышел.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души», том 2.
5: Чичиков задумался. Значение жизни опять показалось немаловажным. «Муразов прав», — сказал он, — «пора на другую дорогу». Сказавши это, он вышел из тюрьмы. Часовой потащил за ним шкатулку, другой чемодан белья. Селифан и Петрушка обрадовались, как бог знает чему, освобождению барина. «Ну, любезные, — сказал Чичиков, обратившись к ним милостиво, — нужно укладываться, доехать».
6: «Покатим, Павел Иванович, — сказал Селифан, — дорога, должно быть, установилась. Снегу выпало довольно. пора уж, право, выбраться из города. Надоел он так, что и глядеть на него не хотел бы. «Ступай к каретнику, чтобы поставил коляску на полоски», — сказал Чичиков, а сам пошел в город, но ни к кому не хотел заходить отдавать прощальных визитов. После всего этого события было и неловко, тем более что о нем множество ходило в городе самых неблагоприятных историй. Он избегал всяких встреч и зашел потихоньку только к тому купцу, у которого купил сукно наваринского пламени с дымом. Взял вновь 4 аршина на фрак, на штаны и отправился сам к тому же портному. За двойную цену мастер решился усилить рвение и засадил всю ночь работать при свечах портное народонаселение иглами, утюгами и зубами, и фрак на другой день был готов, хотя и немножко поздно. Лошади все были запряжены. Чичиков, однако, фрак примерил. Он был хорош, точь-в-точь, как прежний, но, увы, он заметил, что в голове уже белело что-то гладкое, и примолвил грустно: «И зачем было предаваться так сильно сокрушению? А рвать волос не следовало бы и подавно». Расплатившись с портным, он выехал, наконец, из города в каком-то странном положении. Это был не прежний Чичиков, это была какая-то развалина прежнего Чичикова. Можно было сравнить его внутреннее состояние души с разобранным строением, которое разобрано с тем, чтобы строить из него же новое, а новое еще не начиналось, потому что не пришел от архитектора определительный план, и работники остались в недоумении. Часом прежде его отправился старик Муразов в рогоженной кибитке вместе с Потапычем, а часом после отъезда Чичикова пошло приказание, что князь по случаю отъезда в Петербург желает видеть всех чиновников до едино. В большом зале генерал-губернаторского дома собралось все чиновное сословие города, начиная от губернатора до титулярного советника. Правители канцелярии дел, советники, асессоры, Кислоедов, Красноносов, Самосвистов, не бравшие, бравшие, кривившие душой, полукривившие и вовсе не кривившие. Все не без волнения и беспокойства ожидали выхода генерал-губернатора. Князь вышел не мрачный, неясный, взор его был тверд, так же, как и шаг. Все чиновное собрание поклонилось, многие в пояс. Ответив легким поклоном, князь начал: «Уезжая в Петербург, я почел приличным повидаться с вами со всеми и даже объяснить вам отчасти причин. У нас завязалось дело очень соблазнительное. Я полагаю, что многие из предстоящих знают, о каком деле я говорю. Дело это повело за собою открытие других, не менее бесчестных дел, в которых замешались даже, наконец, и такие люди, которых я доселе почитал честными. Известна мне даже и сокровенная цель — спутать таким образом все, чтобы оказалась полная невозможность решить формальным порядком. Знаю даже и кто главная пружина и чьим сокровенным...» В рукописи не дописано. Хотя он и очень искусно скрыл свое участие, но дело в том, что я намерен это следить не формальным следованием по бумагам, а военным, быстрым судом, как в военное время. И надеюсь, что государь мне даст это право, когда я изложу все это дело. В таком случае, когда нет возможности произвести дело гражданским образом, когда горят шкафы с бумагами и, наконец, излишеством лживых посторонних показаний и ложными доносами стараются затемнить и без того довольно темное дело, я полагаю военный суд единственным средством и желаю знать мнение ваше. Князь остановился, как бы ожидая ответа. Все стояло, потупив глаза в землю. Многие были бледны. «Известно мне также еще одно дело, хотя производивший его в полную уверенность, что оно никому не может быть известно. Производство его уж пойдет не по бумагам, потому что истцом и челобитчиком я буду же сам. И представлю очевидные доказательства». Кто-то вздрогнул среди чиновного собрания. Некоторые из боязливейших тоже смутились. «Само по себе, что главным зачинщиком должно последовать лишение чинов и имущества, впрочем, отрешение от места. Само собой разумеется, что в числе их пострадает и множество невинных. Что ж делать? Дело слишком бесчестное и вопиет о правосудии. Хотя я знаю, что это будет даже и не в урок другим, потому что на место выгнанных явятся другие. И те самые, которые дотоле были честны, сделаются бесчестными, и те самые, которые удостоены будут доверенности, обманут и продадут. Несмотря на все это, я должен поступить жестоко, потому что вопиет правосудие. Знаю, что меня будут обвинять в суровой жестокости, но знаю, что те будут еще...» Край листа рукописи оторван. «Я должен обратиться теперь только в одно бесчувственное орудие правосудия, в топор, который должен упасть на головы виновных». Содрогание невольно пробежало по всем лицам. Князь был спокоен. Ни гнева, ни возмущения душевного не выражало его лицо. «Теперь тот самый, у которого в руках участь многих, и которого никакие просьбы не в силах были умолить, тот самый бросается теперь к ногам вашим, всех вас просит. Все будет позабыто, изглажено, прощено. Я буду сам ходатаем за всех, если исполните мою просьбу. Вот моя просьба. Знаю, что никакими средствами, никакими страхами, никакими наказаниями нельзя искоренить неправды. Она слишком уже глубоко вкоренилась. Бесчестное дело брать взятки сделало с необходимостью и потребностью даже и для таких людей, которые и не рождены быть бесчестными. Знаю, что уже почти невозможно многим идти против всеобщего течения. Но я теперь должен, как в решительную и священную минуту, когда приходится спасать свое отечество, когда всякий гражданин несет все и жертвует всем, я должен сделать клич хотя к тем, у которых еще есть в груди русское сердце и понятно сколько-нибудь слово «благородство». Что тут говорить о том, кто более из нас виноват? Я, может быть, больше всех виноват. Я, может быть, слишком сурово воспринял вначале. Может быть, излишней подозрительностью я оттолкнул из вас тех, которые искренне хотели мне быть полезными, хотя и я, с своей стороны, мог бы также сделать им упрек. Если они уж действительно любили справедливость и добро своей земли, не следовало бы им оскорбиться на надменность моего обращения. Следовало бы им подавить в себе собственное честолюбие и пожертвовать своей личностью. Не может быть, чтобы я не заметил их самоотвержения и высокой любви к добру и не принял бы, наконец, от них полезных и умных советов. Все-таки скорее подчиненному следует применяться к нраву начальника, чем начальнику к нраву подчиненного. Это законнее, по крайней мере, и легче, потому что у подчиненных один начальник, а у начальника сотни подчиненных. Но оставим теперь в стороне, кто кого больше виноват. Дело в том, что пришло нам спасать нашу землю, что гибнет уже земля наша не от нашествия 20 иноплеменных языков, а от нас самих, что уже мимо законного управления образовалось другое правление, гораздо сильнейшее всякого законного. Установили свои условия, все оценено, и цены даже приведены во всеобщую известность. И никакой правитель, хотя бы он был мудрее всех законодателей и правителей, не в силах поправить зла, как не ограничив он в действиях дурных чиновников представлением в надзирателей других чиновников. Все

0: Обращаюсь к вам. Я обращаюсь к тем из вас, кто имеет понятие какое-нибудь о том, что такое благородство мыслей. Я приглашаю вспомнить долг, который на всяком месте предстоит человеку. Я приглашаю рассмотреть ближе свой долг и обязанность земной своей должности, потому что это уже нам всем темно представляется. И мы едва. На этом рукопись обрывается.
1: Мы читали главы из книги Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души», том 2.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Эдвард Радзинский. Фрагмент из книги «Николай II. Жизнь и смерть». Читает Владимир Антоник.
2: 1914 год. В тот жаркий июньский день они, как всегда, ушли на яхте с детьми в финские шхеры. Днем к яхте причалила шлюпка с фельдъегерем из Петербурга. Николай прочел две телеграммы и торопливо ушел в свой кабинет-салон. 15 июня в боснийском городе Сараево были убиты выстрелами из револьвера австро-венгерский престолонаследник эрцгерцог Франц Фердинанд и его жена. В Сараеве, наводненном сербскими националистами, автомобиль почему-то медленно ехал без всякой охраны, как мишень. Убийца — сербский националист Гавриил Принцип. На языке тогдашних политиков событие это означало «война». Вторая телеграмма была, возможно, связана с первой. В Сибири, в селе Покровском, тяжело ранен Григорий Распутин. Его ударила ножом бывшая почитательница Феония Гусева. Распутин — сторонник германской партии, активный враг войны с Германией. И так одновременно возникла причина будущей войны, и был устранен, быть может, единственный, кто мог пытаться ее предотвратить и имел влияние на царя. Теперь Алекс была беспомощна. Когда яхта причалила к Петергофу, она быстро прошла во дворец. Запершись в своем кабинете, императрица рыдала. Что это было? Совпадение? Обычная игра судьбы, столь частая в истории Романовых? Или обычная игра спецслужбы? То ли русской? Многие из Комарили хотели этой войны, кстати, и великий князь Николай Николаевич. То ли германской? И воинственный император давно грезил об этой войне. В июле 1914 года броненосец Франции с президентом Пуанкаре на борту подошел к русским берегам. Президент приехал договариваться о союзе в будущей войне. В Петерговском дворце шел прием. Самый блестящий двор Европы встречал французского президента. Туалеты дам, сияющий поток драгоценных камней. Черный фрак президента среди мундиров свиты. Министр двора, великолепный старик, граф Фредерикс, пленяющий осанкой и благородными чертами лица. Обергофмаршал двора князь Василий Долгоруков, высокий красавец с манерами старой аристократии, и лощенный гофмаршал граф Бенкендорф. Они составляли удивительное трио, заставившее французского президента вспомнить изысканное великолепие двора Людовиков. Во время этого приема сидевший напротив Алекс французский посол Поле

0: потолок, с изумлением наблюдал странную картину, которую подробно описал в дневнике. В течение обеда я наблюдал за Александрой Федоровной. Ее голова, сияющая бриллиантами, ее фигура в декольтированном платье из белой парчи выглядит еще довольно красиво. Она старается завязать разговор с Пуанкаре, который сидит справа от нее. Но вскоре ее улыбка становится судорожной, ее щеки покрываются пятнами. Каждую минуту она кусает себе губы, и ее лихорадочное дыхание заставляет переливаться огнями бриллиантовую сетку, покрывающую ее грудь. До конца обеда, который продолжается долго, бедная женщина, видимо, борется с истерическим припадком. Ее черты внезапно разглаживаются, когда император встает, чтобы произнести тост. Бедная Алекс. Она знала. Приезд президента означал войну. И это уже знали все. На обеде у великого князя Николая Николаевича его жена, черногорская принцесса, будто в наитии выкрикивала: «Раньше конца месяца у нас будет война. Наши армии соединятся в Берлине. Германия будет уничтожена». Только взгляд царя прервал ее пророчество. Война. Для Алекс это была ловушка. Теперь она должна все время ее благословлять, должна все время доказывать свой патриотизм и ненависть к Вильгельму, к Германии. Но там, в Германии, жил ее брат Эрни, который должен будет воевать против ее мужа. Там была ее родина, которая пошлет своих сыновей воевать против ее нового отечества. И, конечно же, война даст страшный козырь врагам, ее многочисленным врагам. Она уже слышала за собой шепот: «Немка». Единственный человек, которому дано было читать в ее душе, был этот сибирский мужик. Он сразу понял и стал главным противником войны с Германией. Он все время твердил о возможных несчастьях, рисовал апокалипсические картины, шептал ужасные пророчества. Еще одна тайна Распутина. Он всегда предсказывал то, что хотела услышать она. Даже то, что хранила в душе, не смела высказать себе самой, он понимал и высказывал за нее. И она смогла бы сослаться на него, как на голос Бога и народа. Она смогла бы заклинать Николая прислушаться. Но старец лежал раненый в далеком сибирском селе. Под жарким грозовым небом 60 тысяч человек устроили военные учения. Вечером был прощальный обед на борту броненосца «Франция». Военный оркестр играл марши. С судорожной улыбкой она слушала яростное аллегро. И опять всю картину опишет французский посол. Со страдающим каким-то умоляющим лицом она просит: «Не смогли бы вы?» И палеолог догадался. Жестом руки он велел оркестру замолчать. Она была на грани истерики. И тогда к ней бросилась Ольга. Ольга быстро скользила к своей матери с легкой грацией и что-то тихо-тихо проговорила ей на ухо. Финский залив был освещен луной, и тень броненосца лежала на воде. Из дневника Николая. 19 июля. После завтрака вызвал Николашу и объявил о его назначении верховным главнокомандующим впредь до моего приезда в армию. В 6:30 поехал ко Всенощной. По возвращении оттуда узнал, что Германия объявила нам войну. 20 июля. Хороший день, в особенности в смысле подъема духа. В 2:30 отправился на Александрии в Петроград и на катере прямо в Зимний. Подписал манифест об объявлении войны. Из Малахитовой прошли выходом в Николаевскую залу, посреди которой был прочитан манифест. Затем отслужили молебен. Вся зала пела «Спаси, Господи!» и «Многое лето». Сказал несколько слов. По возвращении дамы бросились целовать руки и немного потрепали Алекс и меня. Затем мы вышли на балкон на Александровскую площадь и кланялись огромной массе народа. Около 6 часов вышли на набережную к катеру через большую толпу офицеров и публики. Вернулись в Петергоф в 7:15. Вечер провели спокойно. 23 июля. Утром узнал добрую весть. Англия объявила войну Германии. 24 июля. Австрия, наконец, объявила нам войну. Теперь положение совершенно определенно. Так началась война, погубившая империи. 31 декабря он оглядывался, как всегда, на прошедший год. Молились Господу Богу о даровании нам победы в наступающем году и о тихом, спокойном житии после нее. Благослови и укрепи, Господи, наше несравненное, доблестное и безропотное воинство на дальнейшие подвиги. А что же Распутин? Поняв, что война уже началась, он быстро переменился. Оправившись от раны, он вскоре вернется в Петербург, а пока шлет телеграммы. Впоследствии будут много писать о некой таинственной телеграмме, которую тотчас послал Распутин императрице, где он предрек неминуемую гибель в войне. И сама Алекс в это потом поверила и рассказывала впоследствии в Тобольске об этой таинственной телеграмме. Но я прочел совсем иную телеграмму, посланную Распутиным в эти дни, где Григорий предсказывает победу. 20 июля 1914 года. «Всяко зло и коварство получат злоумышленники старицей. Сильна благодать Господня, под ее покровом останемся в величии». Да, как всегда он предсказывает то, что хотят сейчас услышать его хозяева. Но, вернувшись в Петербург, почувствовав метание Алекс, Распутин попытался возобновить свои апокалипсические предсказания. И Николай тотчас запретил ему посещать дворец. Как всегда, святой черт переменился. И вот уже он заявляет своим почитательницам: «Я рад этой войне. Она избавит нас от двух больших зол, от пьянства и от немецкой дружбы». Жгут немецкие представительства. Литературно-художественный кружок изгоняет людей с немецкими фамилиями. Будущий премьер-министр Штюрмер думает, не поменять ли ему свою немецкую фамилию. Петербург стал называться Петроградом. Все споры в Думе забыты. Единение, единение. Как и в Думе, забыты все разногласия в большой романовской семье. Теперь, в дни народной войны, Николай получил право простить всех. Дядя Павел и брат Миша возвращаются в Россию, чтобы здесь погибнуть. Он вспоминает времена прапрадеда. Эта война, как война с Наполеоном, отечественная. Он отправляется в Москву, в древнюю столицу, символ Отечества. Кремль. В беломраморный Георгиевский зал входят император и семья. Алексея, он недавно ушиб ногу, несет на руках дядька-матрос. Рядом с старицей сестра Элла. Слова императора. «Прекрасный порыв охватил всю Россию, без различия племен и народностей. Отсюда, из сердца русской земли, я посылаю моим храбрым воинам горячее приветствие. С нами Бог!» У Успенского собора, у колокольни Ивана Великого, необозримые толпы. Колокольный звон заглушает восторженные крики толпы. И гофмаршал граф Бенкендорф, глядя на ликующую толпу, говорит победно-насмешливо: «Вот это и есть та самая революция, которую нам обещали в Берлине». Да, в Берлине предупреждали: если будет война, она закончится революцией в России. Впрочем, об этом Николая предупредили много раньше, в самом начале царствования. Но теперь все забыто. Звучат ликующие крики. Это народ встречает царскую семью. На лице Алекс радость впервые за много месяцев. Мечта сбылась. Как неожиданно свершилось это долгожданное единение. Народ и царь. В сумраке Успенского собора придворные певчие в серебряных костюмах славного XVII века, истока романовской династии, звучит божественная литургия. Драгоценные камни на облачениях духовенства мерцают в свечах. Всего через 3 года затерянная в зимней Сибири семья будет вспоминать об этой ликующей Москве, колокольном звоне, об этом восторге народа при виде своего императора. Сведения официальные и частные, доходящие до меня со всей России, одинаковы. Одни и те же народные восклицания, благоговейное усердие, одно и то же объединение вокруг царя. Никакого разногласия. Тяжелые дни 1905 года кажутся навсегда вычеркнутыми из памяти. Собирательная душа Святой Руси с 1812 года не выражалась с такой силой, записал в своем дневнике французский посол. С торжествующей ноты начался эпилог царствования.
1: Мы читали фрагмент из книги Эдварда Радзинского «Николай II. Жизнь и смерть».
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Александр Иванович Куприн. Рассказ «Белая акация». Читает Максим Пинскер.
1: Дорогой старый дружище Вася, а я вас все ждал и ждал, а вы, оказывается, уехали из Одессы и не забежали даже проститься. Неужели вы испугались той потребительницы хлеба, которая, по моей оплошности, ворвалась диссонансом в наше милое трио? Вы, Зиночка и я. Успокойтесь же. Этот тип вам известный, по частям в разных местах хорошо вами описанный. Это халдейская женщина из семейства Собаковых. Спешиас, халда вульгарис. Удивляетесь ли вы тому, что спустя год после свадьбы я пишу таким тоном о своей собственной жене? Не удивляетесь ли еще больше тому, как это я, человек с большим житейским опытом, человек проницательный и со вкусом, мог заключить такое чудовищное супружество? Ведь вы все хорошо заметили, не правда ли? И это нестерпимое жеманство, изображающее, по ее мнению, самый лучший светский тон, и показную слащавую интимность с мужем при посторонних, и ужасный одесский язык, и ее картавое сюсюканье избалованного 5-летнего младенца, и нелепую сцену ревности, которую она закатила нашей бедной, кроткой, изящной Зиночке, и ее чудовищную авторитетность невежды во всех отраслях науки, искусства и жизни, и пронзительный голос, и это безбожное многословие, заткнувшее нам все рты. Наконец, эту трижды дурацкую ссору, где полезло наружу все грязное белье нашей семейной жизни. Одностороннюю ссору, потому что, вы помните, кричала только она, а я молчал с видом христианского мученика, или, вернее, с видом побитой собачонки, давно привыкшей к жестокому и несправедливому обращению. Но еще удивительная причина, толкнувшая меня на этот злосчастный брак. Верите ли вы в колдовство? Ну, конечно, не верите. Так вот, в наши прозаические дни именно надо мной было совершено чудо. Волшебство, очарование, называйте как хотите. Я был отравлен, одурманен, превращен в слюнявого, восторженного и влюбленного идиота, ничем иным, как этой проклятой, черт ее побери, белой акацией. Вы помните, конечно, очаровательную весну у нас на севере, с ее тихими, томными, медленно гаснущими зорями, с несказанными ароматами трав и цветов, с соловьиными трелями, с отражениями звезд в спящей воде спокойные реки между камышами, со всеми ее чудесами и поэзией. Здесь, на юге, совсем нет весны. Вчера еще деревья были бледно-серыми от покрывающих их почек, а ночью прошумел теплый крупный дождь, и, глядишь, на утро все блестит и трепещет свежей зеленью. И сразу наступило южное лето, знойное, душное, назойливое, пыльное. И цветы здесь ничем не пахнут, или, вернее, пахнут не тем, чем следует. В запахе сирени чувствуется примесь бензина и пыли, резеда отдает нюхательным табаком, левкой — капустой, жасмин — навозом. Но белая акация — дело совсем другого рода. Однажды утром неопытный северянин идет по улице и вдруг останавливается, изумленный диковинным, незнакомым, никогда не слыханным ароматом. Какая-то щекочущая радость заключена в этом пряном благоухании, заставляющем раздуваться ноздри и губы улыбаться. Так пахнет белая акация. Однако на другой день совсем другое впечатление. Вы чувствуете, что весь город благодаря какой-то моде, продушен теми сладкими, терпкими, крепкими теперешними духами, от которых хочется чихать и от которых в самом деле чихают и вертят носом собаки. На следующий день пахнет уже не духами, а противными дешевыми пахучими конфетами или тем ужасным душистым мылом, запах которого на руках не выветривается в течение суток. Еще через день вы начинаете злостно ненавидеть белую акацию. Ее белые висячие гроздья повсюду, в садах, на улицах, в парках и в ресторанах на столиках. Они вплетены в гривы извозчичьих лошадей, воткнуты в петлички мужчин и в волосы женщин, украшают вагоны трамваев и конок, привязаны к собачьим ошейникам. Нет нигде спасения от этого одуряющего цветка, и весь город на несколько недель охвачен повальным безумием, одержим какой-то чудовищной эпидемией любовной горячки. Таково весеннее свойство этого дьявольского растения. Влюблены положительно все. Люди, животные, деревья, травы и даже, кажется, неодушевленные предметы. Влюблены старики, старухи и дети, гласные думы, хлебные маклеры, буржуйники и лопетутники, две загадочные профессии, известные только Одессе, гимназисты приготовительного класса, телеграфные барышни, городовые, горничные, приказчики, биржевые зайцы, булочники, капитаны кораблей, рестораторы, газетчики и даже педагоги. Какая-то неисследованная зараза, какой-то таинственный микроб заключен в аромате белой акации. На коренных обывателей эта болезнь действует сравнительно умеренно. Так же, как на природных жителях Кавказа слабо отражается болотная лихорадка или на европейцах корь. Но свежему, приезжему человеку, особенно северянину, весенние цветы белой акации сулят преждевременную гибель. Так случилось и со мной. Я нанял дачную комнатку на одном из бесчисленных одесских фонтанов. У моих окон росла акация, ее ветви лезли в открытые окна, и ее белые цветы, похожие на белых мотыльков, сомкнувших поднятые крылья, сыпались ко мне на пол, на кровать и в чай. Когда я обосновался на даче, весенняя эпидемия была уже в полном разгаре. По вечерам на станцию трамвая выплывало все местное молодое население. Юноши и девицы ходили друг к другу навстречу целыми сплошными тесными массами, подобно рыбе во время метания икры. И все смеялись, и ворковали, и грызли подсолнухи. Над вечерней толпой стоял сплошной треск семечек и любовный бессмысленный говор, подобный бальбатанию тетеревов на таковище. И акация, акация, акация. Тут-то я и захватил мою болезнь, постигшую меня в самой тяжелой форме. Она была дочерью той дамы, хозяйки столовой, где я питался скумбрией, баклажанами, помидорами и прованским маслом. Мать была толстая крикунья с замасленной горой вместо груди, с красным лицом и руками прачки. Дочь присутствовала в столовой для украшения стола. У нее был свежий цвет лица, толстые губы, миндалевидные темные глаза и молодость. С матерью была она схожа так же, как два экземпляра одной и той же книги. Экземпляр свежий и экземпляр подержанный. Но даже и это не остановило меня. Я уподобился летней мухе на липкой бумаге. Было и сладко, и противно. и чувствовалось, что не улетишь. О том, как я признался, как я делал предложение мамаше и как нас повенчали, я ничего не помню. У меня был жар в 60 градусов, вздорный бред, хроническое слюнотечение и на лице идиотская улыбка. Очнулся я только осенью, когда настали холода. А теперь прошел год, и опять осень. Идет дождь, ветер дует в щели окон, белая акация, черт бы ее побрал, облысевшая, растрепанная, грязная, как старая швабра, свешивает беспорядочно вниз свои черные длинные стручья и качает головой, и плачет слезами обиженной ростовщицы. А я предаюсь грустным размышлениям. Жена моя говорит «тудою, сюдою и кудою». Она говорит «он умер на чахотку, он выше от меня ростом, с тебя люди смеются, зачини фортку, запри калитку, я за тобой соскучилась». Но ее уверенность во всех вещах мира необычайна. И она на мои поправки гордо отвечает, что одесский жаргон имеет такое же право на существование, как и русский. Она знает все, решительно все на свете. Литературу, музыку, светские обычаи, науку и дрожит в ожидании очередного номера Пинкертона. Она считает признаком хорошего тона ходить каждый день на Николаевский бульвар или на Дерибасовскую и толкаться там бесцельно в человеческой тесноте и давке 3 или 4 часа подряд, щебеча и улыбаясь. Она любит яркие цвета в одеждах, шелк и кружева, но сама неряха. Она хочет одеваться по моде, но так ее преувеличивает и подчеркивает, что мне стыдно с нею показаться на люди. Мне все кажется, что ее принимают за кокотку. На улице она как дома, ибо давно известно, что улица — родная стихия одессита. Она скупа, жадна и обжора. Она жестока и глупа, как гусеница. Она терпеть не может детей и не уважает старости. Она ругается с женской прислугой, как извозчик, на их ужасном одесском жаргоне —

0: вижу, что умственный уровень и такт моей жены и те же качества моей кухарки одинаковы. Она наводняет мой дом своими бесчисленными родственниками с Пересопи и Молдаванки. И все они одесситы, и все они все знают и все умеют, и все они презирают меня, как верблюда, как вьючную клячу. Она читает потихоньку мои письма и заметки и роется, как жандарм, в ящиках моего письменного стола. Она закатывает мне ежедневную истерику, симулирует обмороки, столбняки, летаргический сон и пугает самоубийством. Она посылает по почте грубые, ругательные, анонимные письма как мне, так и моим добрым знакомым. Она сплетничает обо мне с прислугой и со всем городом, и она же уверяет меня, что я чудовище, сожравшее ее невинность и погубившее ее молодость. Она еще не бьет меня, но кто знает, что будет впереди. Милый мой, была бы в моих руках огромная неограниченная власть, скажем, хоть полицейская, я приказал бы вырубить за одну ночь всю белую акацию в городе, вывести ее в степь и сжечь. Вырывают же ядовитые растения, убивают вредных насекомых, сжигают зачумленные дома, и никто не видит в этом ничего диковинного. Прощайте же, дорогой мой, завидую вашей холостой свободе, и да хранит вас Аллах от чар белой акации. Обнимаю вас сердечно. Ваш прежде вольный казак, а теперь старый мул, слепая лошадь на молотильном приводе, дойная корова. Н.Н.
1: Мы читали рассказ Александра Ивановича Куприна «Белая акация».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. 46 тысяч врачей работают в регионах Донбасса и Новороссии, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, кадровый вопрос все равно еще пока остается острым. Она также рассказала о поддержке новых регионов в оснащении оборудованием для комплексной реабилитации.
2: За прошедшие 3 года в регионах выстроена, как и по всей Российской Федерации, трехуровневая система оказания медицинской помощи. Теперь исторические регионы полностью интегрированы в систему обязательного медицинского страхования. Также хотела бы отметить, за прошедший период времени мы создали 11 региональных сосудистых центров и первичных отделений, и почти в 3 раза увеличилась доступность высокотехнологичной медицинской помощи.
1: Ежегодно на Донбассе и в Новороссии профосмотры и диспансеризации проходят около 2 миллионов взрослых и более 530 тысяч детей, подчеркнула вице-премьер. Мошенники в период проведения экзаменов активно предлагают школьникам купить якобы готовые ответы на них. При этом часто просят подтвердить сделку СМС-сообщением и получают доступ к учетным записям и связанным с ними данным, пишут РИА Новости. Распознать злоумышленников помогают несколько характерных признаков. Давление и спешка при принятии решения, просьба держать разговор в тайне, запросы кодов, паролей или банковских данных, говорится в сообщении. В Гюмри задержали одного из осквернителей мемориала «Мать Армения», сообщили в МВД страны. 41-летний местный житель вместе с другими злоумышленниками сорвал золотистые буквы с мемориала. Собранные материалы передали в Следственное управление Шаракской области, где продолжается предварительное расследование. Уточняется, что 11 июня группа вандалов сорвала с мемориала «Мать Армения» золотые буквы городов-героев и выбросила их в мусорный бак. Посольство России в Ереване назвало это умышленной атакой на общую историческую память. Британские военные перехватили в Ла-Манше танкер, связанный с Россией, сообщил премьер-министр Кир Стармер. По его словам, это первая операция такого рода под руководством Британии, и она прошла успешно. Уточняется, что речь идет о танкере «Смиртос» под флагом Камеруна, который шел из российского порта Усть-Луга в египетский порт Саид. Судно временно поставят на якоре у южного побережья Англии. За ним будут следить на предмет возможных экологических угроз безопасности, заявили в Министерстве обороны Англии. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Николай Кун. Главы из книги «Легенды и мифы Древней Греции». Читает Алексей Шулин.
4: Аполлон и Афина Паллада спасают Ареста от преследования Эриней. Гонимый мстительными Эриниями, измученный скитаниями и горем, пришел, наконец, Арест в священные Дельфы и сел там в храме Аполлона около Омфала, круглого камня, стоящего в Дельфийском храме. Греки считали, что этот камень находится в самом центре земли, которую они представляли себе плоской. Даже в храм Аполлона последовали за ним ужасные богини, но там усыпил их бог-стреловержец, и сомкнулись их ужасные очи сном. Аполлон же тайно от Эриней явился Аресту и повелел ему идти в Афины и там молить защиты у древнего изображения богини Афины Паллады. Бог обещал свою помощь несчастному Аресту, а в проводники дал ему своего брата, бога Гермеса. Встал Арест, тихонько вышел из храма и пошел с Гермесом в Афины. Только что ушел он, как из земли поднялась в храме Аполлона тень Клитемнестры. Увидав спящих Эриней, стала она будить их и укорять за то, что перестали они преследовать убийцу, пролившего кровь матери. Она торопила их погнаться скорее за скрывшимся Орестом и не давать ему ни на минуту покоя. Но крепким, тяжелым сном спали Эринии. Во сне стонали они, временами вскрикивая, словно преследуя бегущего от них убийцу. Наконец, с большим трудом проснулась одна из Эриний и разбудила других. В ярость пришли Эринии, увидав, что скрылся Орест. Стали они упрекать Аполлона за то, что вырвал он из их рук убийцу. Но Аполлон, грозя луком, изгнал их из своего храма. Полные яростного гнева, нестройной толпой понеслись богини по следам Ареста. Арест, между тем, пришел в Афины. И там сел у статуи богини Афины, обняв ее руками. Вскоре принеслись Эринии. Они всюду искали Ареста. В страшном гневе готовы были богини мщения растерзать несчастного, но не смели оскорбить священного изображения Афины. Услыхала грозные крики Эринии богиня Афина и явилась перед ними, сверкая своим вооружением. Грозно требовали Эринии, чтобы богиня отдала в их власть Ареста. Страшным мукам хотели они подвергнуть Ареста за убийство матери. Арест же молил богиню защитить его. Напомнил он Афине Палладе об отце своем Агамемноне, о том, как погиб он от руки коварной Клитемнестры. Разве по своей воле мстил Арест матери? Ведь он исполнял веление Аполлона. Молил Арест Афину, чтобы она сама судила его. Вняла Афина мольбам Ареста. Чтобы решить его дело, избрала она из афинских старейшин суд. Этот суд, Ареопаг, с этих пор всегда должен был существовать в Афинах и собираться на том холме, где некогда расположились лагерем амазонки, когда напали они на Тесея. Этот холм с тех пор назывался холмом Ареса, так как ему приносили жертву амазонки. Собрались избранные Афиной судьи, принесены были две урны, в которые должны были судьи опустить во время голосования камешки, и начался суд. В нем в качестве судьи участвовала и богиня Афина. Кругом толпился народ, желая слышать, как судьи решат дело. Эринии обвиняли Ареста и грозно требовали, чтобы он был осужден. Защищать Ареста явился сам бог Аполлон. Спокойно стал говорить Аполлон в защиту Ареста. Он оправдал его поступок, так как Арест мстил Клитемнестре за ужасное злодеяние, убийство мужа, великого героя-царя Агамемнона. Да, наконец, Арест исполнил ведь его волю. Выслушали обвинительниц и защитника судьи и приступили к голосованию. Было решено, что если одинаковое количество голосов будет подано за обвинение и оправдание Ареста, то он будет оправдан. Когда голоса судей были подсчитаны, оказалось равное число оправдательных и обвинительных голосов. Равное же количество голосов за обвинение и оправдание оказалось потому, что за Ареста подала голос Афина, сказав, что она голосует за него, так как нет у нее матери, а есть лишь отец, бог Зевс. Таким образом, Арест был оправдан, и Эринии должны были прекратить свое преследование. В ужасный гнев пришли Эринии. Суд лишал их исконных прав карать страшными муками преступников. Грозили Эринии, что они опустошат всю Аттику и повергнут ее в море бедствий. Но Афина смягчила гнев богинь. Она убедила их навсегда остаться в Аттике в священной пещере, где будут им воздавать великие почести все афиняне. Согласились грозные богини. С великим торжеством граждане отвели их во главе с Афиной и в их святилище, пещеру у подножия холма Ареса. С тех пор сделались Эринии защитницами всей Аттики, а называть их стали эвменидами, милостивыми, благосклонными богинями. Арест едет в Тавриду за священным изображением Артемиды. Не избавился Арест от преследований Ириней. Не все они подчинились решению Ареопага. Некоторые из них по-прежнему преследовали Ареста, не давая ему покоя ни днем, ни ночью. Наконец, измученный страданиями, Арест опять бежал в Дельфы, в святилище Аполлона. Там повелел ему Аполлон ехать в далекую Тавриду, современный Крым, и привезти оттуда священное изображение богини Артемиды. Опасный был это подвиг. Племя тавров, жившее в Тавриде, приносило в жертву перед этим изображением всех прибывавших к ним чужеземцев. Такая участь могла постигнуть и Ареста. Все же отправился Арест в далекий путь. Какой бы то ни был ценой, хотел избавиться Арест от преследований Ириней. После счастливого плавания прибыл он со своим другом Пиладом в Тавриду. И, скрыв свой корабль среди прибрежных скал, пошел к храму Артемиды. Арест и не подозревал, что жрицей в этом храме была сестра его, Ифигения, которую некогда хотели греки принести в жертву богине Артемиде. Не решились Арест и Пилад похитить днем изображение Артемиды и стали ждать наступления ночи. Но их увидали пастухи, напали на них и после долгой борьбы связали и привели к царю. Царь решил, что оба они должны быть принесены в жертву Артемиде. Утром повели их связанными в храм. Ифигения, ничего не подозревая, должна была убить своей рукой брата. Ночью видела она грозный сон, что от землетрясения разрушился дворец отца, и осталась одна лишь колонна, с которой спускались белокурые кудри. Она же омыла колонну, как бы готовясь принести ее в жертву. Решила Ифигения, что погиб ее брат Арест, и решила она принести жертву в честь умершего брата. Во время жертвоприношения слуги царя привели к ней связанных Ареста и Пилада. Стала она расспрашивать их, кто они и откуда. Узнав, что они греки, спросила она их о судьбе Агамемнона и о брате Аресте. Немного радостного могли рассказать Арест и Пилат. Наконец, решила Ифигения принести только одного из юношей в жертву. Другого же послать с письмом к Аресту в Грецию, чтобы знал Арест, что сестра его Ифигения жива. Только тут открылось, что встретились брат с сестрой. Обрадовались Арест и Ифигения своей встрече. Но как было им спастись? Как бежать из Тавриды? Решила прибегнуть к обману Ифигения. Она объявила царю тавров, что статуя Артемиды осквернена, и нужно омыть в море и ее, и жертвы богини двух чужеземцев. Согласился на это царь тавров. В торжественной процессии пошла Ифигения с прислужницами храма на берег моря к тому месту, где был скрыт корабль Ареста. Прислужницы несли изображение Артемиды, а слуги царя вели связанных Ареста и Пилада. Придя на берег моря, Ифигения велела удалиться слугам царя, так как они не должны были видеть тайных обрядов омовения. Когда слуги ушли, Ифигения освободила брата и его верного друга и поспешила с ними на корабль. Подозрительным показалось слугам царя, что так долго длится обряд. Пошли они к берегу и, к своему удивлению, увидели там корабль, на котором Арест хотел увезти Ифигению. Бросились к Аресту слуги царя, чтобы отбить у него свою жрицу. Началась битва, но обратили в бегство Арест и Пилад царских слуг. Взошел Арест с Ифигенией и своими спутниками на корабль. Сели на весла гребцы и вышли в открытое море. Но не суждено было им так легко покинуть Тавриду. Поднялась страшная буря и прибила корабль опять к берегу. Погибли бы все бывшие на корабле греки, попав во власть царя тавров, если бы на помощь им не пришла богиня Афина Паллада. Она, явившись царю тавров, повелела ему отпустить в Грецию не только Ифигению, ее брата и всех их спутников, но даже и всех прислужниц храма Артемиды. покорился воле богини-царь. Теперь Ифигения могла вернуться на родину, откуда некогда перенесла ее богиня Артемида к Таврам. Счастливо было обратное плавание Ареста. Вернувшись на родину, он убил сына Эгисфа Алета, захватившего в его отсутствие престол. Своему верному другу Пиладу, который был готов умереть за него в Тавриде под жертвенным ножом Ифигении, Арест отдал в жены сестру свою Электру. Ифигения же стала жрицей богини Артемиды в храме, построенном на берегу моря в Аттике, недалеко от Афин.
3: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции».
4: Фиванский цикл. Эдип, его детство, юность и возвращение в Фивы. У царя Фив, сына Кадма, Полидора и жены его Нюктиды, был сын Лабдак, который и наследовал власть над Фивами. Сыном и преемником Лабдака был Лай. Однажды Лай посетил царя Пелопса и долго гостил у него в Писе. Черной неблагодарностью отплатил Лай Пелопсу за его гостеприимство. Лай похитил юного сына Пелопса, Хрисиппа, и увез к себе в Фивы. Разгневанный и опечаленный отец проклял Лая, а в своем проклятии пожелал, чтобы наказали боги-похитители его сына тем, чтобы погубил его родной сын. Так проклял отец Хрисиппа Лая, и должно было исполниться это проклятие отца. Вернувшись в семивратные Фивы, Лай женился на дочери Менойкея и Окасте. Лай долго спокойно жил в Фивах, и лишь одно тревожило его. У него не было детей. Наконец, решил Лай отправиться в Дельфы и там выпросить бога Аполлона о причине бездетности. Грозный ответ дала жрица Аполлона Пифия Лаю. Она сказала: «Сын Лабдака, боги исполнят твое желание, будет у тебя сын, но ведай, ты погибнешь от руки своего сына. Исполнится проклятие Пелопса». В ужас пришел Лай. Долго думал он, как избежать ему веления неумолимого рока. Наконец, он решил, что убьет своего сына, лишь только тот родится. Вскоре действительно у Лая родился сын. Жестокий отец связал ремнями ноги новорожденному сыну, проколов ему ступни острым железом, позвал раба и велел ему бросить младенца в лесу на склонах Кеферона, чтобы там растерзали его дикие звери. Но раб не исполнил приказания Лая. Он пожалел ребенка и передал тайно маленького мальчика рабу коринфского царя Полиба. Этот раб как раз в это время пас стадо своего господина на склонах Кеферона. Раб отнес мальчика к царю Полибу, а тот, будучи бездетным, решил воспитать его как своего наследника. Царь Полиб назвал мальчика Эдипом за его распухшие от ран ноги. Так и вырос Эдип у Полиба и жены его Меропы, которые называли его своим сыном, а сам Эдип считал их своими родителями. Но однажды, когда Эдип уже вырос и возмужал, на пиру один из его друзей, охмелев, назвал его приемышем, что поразило Эдипа. В его душу закрались сомнения. Он пошел к Полибу и Меропе и долго убеждал их открыть ему тайну его рождения. Но ни Полиб, ни Меропа ничего не сказали ему. Тогда решил Эдип отправиться в Дельфы и там узнать тайну своего рождения. Как простой странник отправился Эдип в Дельфы. Прибыв туда, вопросил он оракула. Ответил ему лучезарный Аполлон устами прорицательницы Пифии: «Эдип, ужасна твоя судьба. Ты убьешь отца, женишься на собственной матери И от этого брака родятся дети, проклятые богами и ненавидимые всеми людьми». В ужас пришел Эдип. Как избежать ему злой судьбы? Как избежать отцеубийства и брака с матерью? Ведь оракул не назвал ему родителей. Эдип решил не возвращаться больше в Коринф. Что если Полиб и Меропа – его родители? Неужели же он станет убийцей Полиба и мужем Меропы? Эдип решил остаться вечным скитальцем, без роду, без племени, без отчизны. Но разве можно избежать веления Рока? Не знал Эдип, что чем больше будет он стараться избегнуть судьбы своей, тем вернее пойдет он по тому пути, который назначил ему Рок. Бездомным скитальцем ушел Эдип из Дельф. Он не знал, куда ему идти, и выбрал первую попавшуюся дорогу. Это была дорога, ведшая в Фивы. На этой дороге, у подножия Парнаса, где сходились три пути, в тесном ущелье встретил Эдип колесницу, в которой ехал седой, величественного вида старец. Глашатай правил колесницей, а за ней следовали слуги. Глашатай грубо окликнул Эдипа, велел ему сойти с пути и замахнулся на него бичом. Рассерженный Эдип ударил глашатая и хотел уже пройти мимо колесницы, как вдруг старик взмахнул посохом и ударил Эдипа по голове. Рассвирепел Эдип. В гневе ударил он старика своим посохом так сильно, что тот мертвым упал навзничь на землю. Бросился на провожатых Эдип и перебил их всех. Лишь одному рабу удалось незаметно скрыться. Так исполнилось веление Рока. Эдип убил, не ведая, отца своего Лая. Ведь этот старец был Лай. Он ехал в Дельфы, чтобы вопросить Аполлона, как избавить ему Фивы от кровожадного сфинкса. Эдип спокойно пошел дальше. Он считал себя неповинным в убийстве. Ведь не он напал первый, ведь он защищался. Все дальше и дальше шел Эдип по избранному им пути и пришел, наконец, в Фивы. Великое уныние царило в Фивах. Две беды поразили город Кадма. Страшный сфинкс, порождение Тифона и Ехидны, поселился около Фив на горе Сфингионе и требовал все новых и новых жертв. А тут еще раб принес известие, что царь Лай убит каким-то неизвестным. Видя горе граждан, Эдип решил избавить их от беды. Он решил сам идти к сфинксу. Сфинкс был ужасным чудовищем, с головы женщины, с туловищем громадного льва, с лапами, вооруженными острыми львиными когтями, и с громадными крыльями. Боги решили, что сфинкс до тех пор останется у Фив, пока кто-нибудь не разрешит его загадку. Эту загадку поведали сфинксу музы. Всех путников, проходивших мимо, заставлял сфинкс разрешать эту загадку. Но никто не мог разгадать ее, и все гибли мучительной смертью в железных объятиях когтистых лап сфинкса. Много доблестных фивян пытались спасти Фивы от сфинкса, но все они погибли. Пришел Эдип к сфинксу. Тот предложил ему свою загадку.
5: «Скажи мне, кто ходит утром на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех? Никто из всех существ, живущих на земле, не изменяется так, как он. Когда ходит он на четырех ногах, тогда меньше у него сил и медленнее двигается он, чем в другое время».
4: Ни на единый миг не задумался Эдип и тотчас ответил: «Это человек! Когда он мал, когда еще лишь утро его жизни, он слаб и медленно ползает на четвереньках. Днем, то есть в зрелом возрасте, он ходит на двух ногах, а вечером, то есть в старости, он становится дряхлым и, нуждаясь в опоре, берет костыль. Тогда он ходит на трех ногах.
5: Так разрешил Эдип загадку сфинкса. А сфинкс, взмахнув крыльями, бросился со скалы в море. Было решено богами, что сфинкс должен погибнуть, если кто-нибудь разрешит его загадку. Так освободил Эдип Фивы от бедствия. Когда Эдип вернулся в Фивы, то фиванцы провозгласили его царем, так как еще раньше постановлено было Креонтом, правившим вместо убитого Лая, что царем Фив должен стать тот, кто спасет их от сфинкса. Воцарившись в Фивах, Эдип женился на вдове Лая Иокасте и имел от нее двух дочерей – Антигону и Исмену, и двух сыновей – Этеокла и Полиника. Так исполнилось и второе веление Рока. Эдип стал мужем родной матери, и от нее родились его дети. Эдип в Фивах. Провозглашенный народом царем, Эдип мудро царствовал в Фивах. Долго ничем не нарушалось спокойствие Фив и царской семьи. Но ведь сулила судьба несчастье Эдипу. И вот великое бедствие постигло Фивы. Бог-стреловержец Аполлон наслал на Фивы ужасную болезнь. Она губила граждан как старых, так и малых. Фивы стали как бы громадным кладбищем. Трупы непогребенных лежали на улицах и площадях. Вопли и стоны раздавались всюду. Всюду слышен был плач жен и матерей. Не только ужасная болезнь свирепствовала в Фивах, в них царил и голод, так как поля не давали урожая, а в стадах свирепствовал страшный мор. Казалось, пришли последние дни города великого Кадма. Напрасно граждане приносили жертвы богам и молили их о спасении. Не слышали боги молений. Все усиливалось бедствие. Толпой пришли граждане к царю своему Эдипу просить его помочь им, научить их, как избавиться от грозящих гибелью бедствий. Ведь помог же раз Эдип

0: Вот вернулся и Креонт. Он принес ответ оракула. Аполлон велел изгнать того, кто своим преступлением навлек на Фивы это бедствие. Граждане изгнанием или даже казнью убийцы должны заплатить за пролитую кровь царя Лая. Но как найти убийцу Лая? Ведь он был убит в пути, и все его спутники были перебиты, за исключением лишь одного раба. Во что бы то ни стало, Эдип решил найти убийцу. Кто бы он ни был, где бы он ни скрывался, хотя бы даже в его собственном дворце, хотя бы убийца был близким ему человеком. Эдип созывает весь народ на собрание, чтобы посоветоваться, как найти убийцу. Народ указывает на прорицателя Тиресия, который один только может помочь. Приводят слепого прорицателя Тиресия. Эдип просит его назвать убийцу Лая. Что может ответить ему прорицатель? Да, он знает убийцу, но назвать его не может.
1: «О, отпусти меня домой. Нам обоим будет легче нести то бремя, которое возложено на нас судьбой», — говорит Тиресий.
0: Но Эдип требует ответа. «Презренный, ты не хочешь отвечать», — воскликнул Эдип. «Своим упорством можешь ты рассердить даже камень!» Долго упорствует Тиресий. Долго не хочет он назвать убийцу. Но, наконец, уступая гневным словам Эдипа, говорит:
1: «Ты сам, Эдип, осквернил эту страну тем, что правишь в ней. Ты сам тот убийца, которого ты ищешь. Не зная, ты женился на той, кто каждому из нас всех дороже, ты женился на матери».
0: Страшно разгневался Эдип на Тиресия, когда услыхал эти слова. Он называет лжецом прорицателя, он грозит ему казнью, говорит, что Креонт внушил ему сказать это, чтобы завладеть его царством. Спокойно, с полным сознанием, что он сказал правду, слушает гневные речи царя Тиресий. Он знает, что Эдип, хотя и зрячий, все же не видит всего зла, которое он, сам того не желая, творит. Эдип не видит, где живет, не видит того, что он сам свой враг и враг своей семьи. Не страшат никакие угрозы Тиресия. Смело говорит он Эдипу, что убийца здесь, пред ним. Хоть и пришел убийца как чужеземец в Фивы, но на самом деле он прирожденный фиванец. Постигнет злой рок убийцу. Из зрячего он станет слепым, из богача — бедняком. Он уйдет из Фив в изгнание, потеряв все. С ужасом внимали граждане Тиресию. Знали они, что никогда не оскверняла ложь его уста. Эдип же, полный гнева, винит Креонта в том, что он научил Тиресия говорить так. Он винит Креонта в стремлении завладеть властью над Фивами. Приходит и Иокаста. Эдип рассказывает ей все, что сказал Тиресий, и обвиняет в злом умысле ее брата. Он расспрашивает Иокасту о том, как был убит Лай, и о том, как брошен был в лесу на склонах Кифирона единственный сын Лая. Все рассказывает ему Иокаста. Первые сомнения закрадываются в душу Эдипа. Тяжкое предчувствие чего-то ужасного сжимает ему сердце. «О, Зевс!» — воскликнул Эдип. «На что решил ты обречь меня? О, неужели зрячим был не я, а слепой Тиресий?» Спрашивает Эдип и проспавшегося раба, где он, жив ли он, и узнает, что раб этот пасет стада на склоне Кефирона. Тотчас посылает за ним Эдип. Он хочет узнать всю правду, как бы ни была она ужасна. Лишь только послали за рабом, как из Коринфа приходит вестник. Он приносит весть о смерти царя Полиба, скончавшегося от болезни. Значит, не рукой сына сражен Полиб. Если Эдип сын Полиба, значит, не исполнилось веление судьбы, ведь Эдипу суждено убить отца.

А может быть, Эдип не сын Полиба? Надеется Эдип, что он избежал того, что сулила ему судьба. Но вестник разрушает эту надежду. Он говорит Эдипу, что Полиб ему не отец, что он сам принес его царю Коринфа маленьким ребенком. Ему же дал его пастух царя Лая. С ужасом слушает Эдип вестника. Все яснее и яснее становится страшная истина. Но вот и пастух. Вначале он не хочет ничего говорить, он хочет скрыть все, но страшным наказанием грозит Эдип пастуху, если он скроет истину. В страхе сознается пастух, что мальчик, которого дал он некогда вестнику, был сыном Лая, которого обрек на смерть отец. Он же сжалился над несчастным ребенком. Как бы хотел Эдип умереть тогда невинным ребенком, как сетует он на пастуха за то, что он не дал ему погибнуть младенцем. Ведь теперь Эдипу все ясно. Он уже знает из рассказов Иокасты о смерти Лая, знает, что убил отца он сам. А из слов пастуха ему стало ясно, что он родной сын Лая и Иокасты. Исполнилось веление судьбы, как ни старался избежать этого Эдип. В отчаянии уходит Эдип во дворец. Он убийца отца, муж своей матери. Дети его, ему в одно время и дети, и братья со стороны их матери. Во дворце новый удар ждет Эдипа. Иокаста не вынесла всего ужаса, открывшегося перед ней. Она покончила с собой, повесившись в спальне. Обезумев от горя, Эдип сорвал с одежды Иокасты пряжки и их остриями выколол себе глаза. Он не хотел больше видеть света солнца, не хотел видеть детей, видеть родные Фивы. Теперь для него погибло все. Не может быть больше радости в его жизни. Эдип молит Креонта прогнать его из Фив и просит лишь об одном — позаботиться о его детях.

0: Радиозвезда. Николай Кун. Главы из книги «Легенды и мифы Древней Греции». Читает Алексей Шулин.
1: Смерть Эдипа. Не сразу изгнал Креонт Эдипа из Фив. Некоторое время жил он во дворце, удалившись от всех, отдавшись весь своему горю. Но фиванцы боялись, что пребывание Эдипа в Фивах навлечет гнев богов на всю страну. Потребовали они немедленного изгнания слепого Эдипа. Не воспротивились этому решению и сыновья Эдипа, Этеокл и Полиник. Они сами хотели править в Фивах. Изгнали фиванцы Эдипа, а сыновья его разделили власть с Креонтом. Слепой, дряхлый Эдип ушел в изгнание на чужбину. Неминуемая гибель постигла бы его, беспомощного, если бы его дочь, благородная, сильная духом Антигона, не решилась посвятить всю себя отцу. Она последовала за Эдипом в изгнание. Ведомый Антигоной, из страны в страну переходил несчастный старец. Бережно вела его Антигона через горы и темные леса, деля с ним все невзгоды, все опасности трудного пути. После долгих скитаний Эдип пришел, наконец, в Аттику, к городу Афинам. Не знала Антигона, куда привела она отца. Недалеко виднелись стены и башни города, освещенные лучами только что взошедшего солнца. Подле него зеленела лавровая роща, вся увитая плющом и виноградом. В роще кое-где блистали серебристой зеленью оливы. Из рощи неслось сладостное пение соловьев. Громко журча протекали ручьи по зеленой долине.

0: Всюду белели звездочки нарциссов и желтел душистый шафран. В зеленой роще под тенью лавра сел многострадальный Эдип на камень, а Антигона хотела пойти разузнать, что это за место. Мимо проходил поселянин. Он сказал Эдипу, что это Колон, местечко около Афин, что роща, в которой сидит Эдип, посвящена Эвменидам, а вся местность вокруг посвящена Посейдону и Титану Прометею. Город же, который виден из рощи, — Афины, где правит великий герой Тесей, сын Эгея. Услыхав это, Эдип стал просить поселянина, чтобы он послал кого-нибудь к царю Тесею, так как он хочет оказать ему великую помощь, если согласится Тесей дать ему на время приют. Трудно было поселянину поверить, что слабый и притом слепой старец может оказать помощь могучему царю Афин. Полный сомнений пошел поселянин в Колон, чтобы там рассказать о слепом старце, сидящем в священной роще Эвменид и обещающем великую помощь самому Тесею. Эдип же, узнав, что находится в священной роще Эвменид, понял, что недалек уже его последний час. Конец всем его страданиям. Давно уже предсказал ему Аполлон, что после долгих, полных невзгод скитаний умрет он в священной роще великих богинь, и что тот, кто даст ему приют, получит великую награду, а те, которые изгонят его, будут жестоко наказаны богами. Понял теперь Эдип, что великие богини — это Эвмениды, которые его преследовали так неумолимо всю жизнь. Эдип верит, что теперь и для него наступит покой. Между тем граждане Колона спешат к роще Эвменид, чтобы узнать, кто решился войти в нее, когда сами граждане даже не осмеливаются произносить имя грозных богинь, не осмеливаются бросить взгляд на их святилище. Эдип лишь услыхал голоса колонян, как попросил Антигону увести его вглубь рощи. Но когда колоняне стали называть его осквернителем рощи, он вышел и на вопрос колонян назвал себя. «В ужас пришли они! Перед ними Эдип! Кто в Греции не знал его ужасной судьбы? Кто не знал тех преступлений, невольным виновником которых был несчастный сын Лая? Нет, не могут колоняне допустить, чтобы Эдип остался здесь. Они боятся гнева богов. Не слушают они ни просьб Эдипа, ни просьб Антигоны и требуют, чтобы немедленно покинул слепой старец окрестности Колона. Неужели и в Афинах не найдет приюта Эдип? В тех Афинах, которые всюду в Греции славятся, как святой город, дающий защиту всем, кто молит о защите. Ведь Эдип пришел сюда не по своей воле, ведь его приход должен принести благо гражданам. Наконец просит Эдип граждан подождать, по крайней мере, до прихода Тесея. «Пусть решит царь Афин, может ли остаться здесь Эдип, или должен он быть изгнан и отсюда». Согласились граждане ждать прихода Тесея. В это время вдали показывается колесница. На ней едет какая-то женщина в широкополой фессалийской шляпе, закрывающей ей лицо. Антигона всматривается, и кажется ей, что эта женщина — ее сестра Исмена. Все ближе колесница. Еще пристальнее всматривается Антигона и действительно узнает Исмену. «Отец, — говорит Антигона, — я вижу, сюда едет дочь твоя, Исмена. Сейчас ты услышишь ее голос». Подъехав к Эдипу, сошла Исмена с колесницы и бросилась в объятия отца. «Отец, несчастный мой отец! — воскликнула Исмена. — Наконец-то опять обнимаю я тебя и Антигону». Рад Эдип приезду Исмены. Теперь с ним его дочери, верные его спутницы и помощницы Антигона и Исмена, которая никогда не забывала отца и постоянно посылала ему известия из Фив. Исмена же искала Эдипа, чтобы передать ему самые печальные вести. Сыновья Эдипа вначале вместе правили в Фивах, но младший сын, Этеокл завладел один властью и изгнал из Фив старшего брата Полиника. Тогда Полиник отправился в Аргос и там нашел себе помощь. Теперь идет он с войском против Фив, чтобы либо завладеть властью, либо же пасть в бою. Исмена рассказывает также, что оракул в Дельфах предсказал тому победу, на чьей стороне будет Эдип. Исмена уверена, что скоро здесь должен появиться Крионт, который правит вместе с Этеоклом, чтобы завладеть силой Эдипом. Не хочет Эдип быть на стороне ни того, ни другого сына. Он гневается на сыновей за то, что они стремление к власти поставили выше, чем долг детей к отцу. Он не хочет помогать сыновьям, которые ни слова не вымолвили против его изгнания из Фив. Нет, не получат они с помощью отца власти над Фивами. Останется здесь Эдип. Он будет защитником Афин. Граждане Колона советуют Эдипу принести умилостивительные жертвы Эвменидам, если решил он остаться навсегда в Афинах. Эдип просит, чтобы кто-нибудь принес эти жертвы, так как сам он, дряхлый и слепой, не в силах сделать это. Принести жертвы вызывается Исмена и уходит в рощу Эвменид. Лишь только ушла Исмена, как приходит к роще Эвменид со своей свитой Тесей. Он радушно приветствует Эдипа и обещает ему защиту. Знает Тесей, как тяжко участь чужеземца. Знает, как много выпадает на его долю невзгод. Он сам испытал всю тяжесть жизни на чужбине и не может поэтому отказать в защите несчастному скитальцу Эдипу. Благодарит Тесея Эдип и обещает ему свою защиту. Он говорит, что могила его будет всегда верной защитой афинян. Но не суждено было Эдипу найти себе тотчас покой. Когда Тесей ушел, из Фив с небольшим отрядом приходит Крионт. Он хочет завладеть Эдипом, чтобы обеспечить себе и Этеоклу победу над Полиником и его союзниками. Крионт пробует уговорить Эдипа идти с ним. Он убеждает его идти в Фивы и обещает ему, что он там будет жить спокойно, в кругу своих родных, окруженный их заботами. Но решение Эдипа непреклонно. Да он и не верит Крионту. Знает Эдип, что заставляет Крионта уговаривать его вернуться в Фивы. Нет. Не пойдет он с ними, не даст он победы в руки тех, которые обрекли его на столько бед. Видя непреклонность Эдипа, Крионт начинает грозить ему, что силой заставит Эдипа идти с ним в Фивы. Эдип не боится насилия, ведь он под защитой Тесея и всех афинян. Но Крионт злорадно сообщает слепому, беспомощному старцу, что одна из его дочерей, Исмена, уже схвачено. Грозит Крионт завладеть и единственной опорой Эдипа, самоотверженной дочерью его Антигоной. Тотчас приводит в исполнение свою угрозу Крионт. Он велит схватить Антигону. Напрасно зовет она на помощь афинян. Напрасно простирает руки к отцу. Ее уводит. Теперь беспомощен Эдип. Отняли у него те глаза, которые смотрели за него. Он призывает в свидетельницы Эвменид. Он проклинает Крионта и желает ему испытать такую же судьбу, какую испытал он сам. Желает и ему потерять детей. Крион же, раз уже применив насилие, решает действовать насилием дальше. Он схватывает Эдипа и хочет увести его. За Эдипа вступаются жители Колона, но их мало, и не под силу им бороться с отрядом Крионта. Громко зовут на помощь колоняне. На крик их спешит Тесей со своей свитой. Тесей возмущен насилием Крионта. Как осмелился он схватить Эдипа и его дочерей здесь, у рощи Эвменид? Неужели думает он, что мало людей в Афинах? Неужели он ни во что не ставит Тесея, если осмеливается силой уводить тех, которые стоят под защитой Афин? Неужели в Фивах научили его действовать так противозаконно? Нет, Знает Тесей, что в Фивах не потерпят беззакония. Крионт сам позорит свой город и свою родину. Хотя по годам он и старик, но действует как безумный юноша. Тесей требует, чтобы немедленно вернули дочерей Эдипа. Крионт старается оправдать свой поступок перед Тесеем тем, что он, по его словам, был уверен, что Афины не дадут приюта отца-убийце и тому, кто женился на родной матери. Однако Тесей твердо стоит на своем решении. Он требует, чтобы Крионт вернул Эдипу дочерей и говорит, что он не уйдет до тех пор, пока не будут вновь с Эдипом дочери. Подчинился Крионт требованию Тесея и вскоре уже обнимал старец Эдип своих дочерей и благодарил великодушного царя Афин, призывая на него благословение богов. Тесей же говорит Эдипу: «Выслушай меня, Эдип. Здесь, у алтаря Посейдона, где я приносил жертву до прихода Крионта, сидит юноша. Он хочет говорить с тобой». «Но кто же этот юноша?» — спрашивает Эдип. «Не знаю. Юноша пришел из Аргоса. Подумай, нет ли у тебя в Аргосе кого-нибудь из близких?» — отвечает Тесей. Услыхав это, воскликнул Эдип: «О, не проси, Тесей, чтобы я говорил с этим юношей. Из слов твоих я понял, что это ненавистный мне сын мой, Поляник. Слова его причинят мне лишь страдания». «Но ведь он пришел как молящий», — говорит Тесей. «Не можешь ты отказать ему, не прогневив богов». Услыхав, что Поляник здесь, Антигона тоже просит отца выслушать его, хотя он и тяжко провинился пред отцом. Соглашается Эдип выслушать сына, и Тесей уходит за ним. Приходит Поляник. На глазах его слезы. Он плачет, видя отца слепого, в одежде нищего, с седыми волосами, развивающимися по ветру, с следами постоянного голода и лишений на лице. Теперь только понял Поляник, как жестоко поступил он с родным отцом. Простирая к отцу руки, говорит он: «Отец, скажи мне лишь одно слово, не отворачивайся от меня. Ответь мне, не оставляй меня без ответа. Сестры, убедите хоть вы отца не отпускать меня от себя, не сказав мне ни слова». Антигона просит брата сказать отцу, зачем пришел он. Она уверена, что не оставит Эдип без ответа сына. Поляник рассказывает о том, как он был изгнан младшим братом из Фив, как отправился он в Аргос, женился там на дочери Адраста и нашел себе помощь, чтобы отнять у брата власть, которая принадлежит ему по праву, как старшему. «О, отец!» — так продолжал Поляник. «Мы все, которые идем против Фив, заклинаем тебя твоей жизнью, твоими детьми идти с нами. Мы молим, забудь свой гнев и помоги нам отомстить Этеоклу, который изгнал меня и отнял у меня родину. Ведь если только правду говорят оракулы, то победа будет сопутствовать тем, с которыми будешь ты. О, выслушай меня благосклонно! Богами заклинаю я тебя! Иди со мной! Я верну тебя в твой родной дом, а здесь, на чужбине, ты нищий, такой же нищий, как и я!» Эдип не слушает сына. Просьбы не трогают его. Он нужен теперь сыну Полинику для того, чтобы завладеть Фивами. А раньше разве не он изгнал его из Фив? Разве не он сделал его скитальцем? Разве не благодаря ему носит Эдип это рубище? Оба сына забыли свой долг пред отцом. Лишь дочери остались ему верны и всегда заботились о нем и чтили его. «Нет, не помогу я тебе низвергнуть в прах Фивы. Прежде чем взять Фивы, ты сам падешь залитый кровью, а вместе с тобой падет и брат твой Этеокл», — восклицает Эдип. «Опять призываю я проклятие на вашу голову, чтобы помнили вы, как должны чтить родного отца. Беги отсюда, отвергнутый, не имеющий больше отца. С собой неси ты мои проклятия. Умри же в поединке с братом. Убей того, кто тебя изгнал. «Я зову Эвменит и бога Ареса, которые возбудили между вами братоубийственную распрю, чтобы покарали они вас. Иди же и возвести всем своим спутникам, какие дары разделил поровну между своими сыновьями Эдип. О горе мне! О, я несчастный!» — восклицает Поленик. «Разве могу я передать ответ отца моим спутникам? Нет, молча должен я идти навстречу моей судьбе». Ушел Поленик, не вымолив прощения и защиту отца. Ушел, не выслушав просьб Антигоны вернуться в Аргос и не начинать войны, грозящей гибелью ему, его брату и Фивам. Близок был уже последний час Эдипа. По ясному небу прокатился раскат грома и сверкнула молния. Все бывшие у рощи Эвменит стояли, пораженные этим грозным знамением Зевса. Вот еще удар грома. Опять вспыхнула огнем яркая молния. Все содрогнулись от страха. Эдип же призвал к себе дочерей и сказал им: «О, дети, призовите скорее Тесея. Эти громы Зевса предвещают мне, что скоро сойду я в царство мрачного Аида. Не медлите, пошлите скорее за Тесеем. Близок мой конец». Лишь только промолвил это Эдип, как словно подтверждая его слова, снова раздались раскаты грома. Поспешно пришел к роще Эвменит Тесей. Услыхав его голос, сказал Эдип: «Властитель Афин! Настал мой конец. Громы и молнии Зевса предвещают мою кончину, и я хочу умереть, исполнив то, что обещал тебе. Я сам отведу тебя к тому месту, где я умру, но ты не открывай никому, где находится моя могила. Она защитит твой город лучше, чем множество щитов и копий. Ты сам услышишь то, чего не могу я сказать здесь. Храни эту тайну и открой ее при твоей кончине старшему сыну, а он пусть передаст ее своему наследнику. Пойдем же, Тесей, пойдемте, дети. Теперь я, слепой, буду вашим путеводителем. Меня же поведут Гермес и Персефона». Последовали Тесей, Антигона и Исмена за Эдипом, а он повел их, словно зрячий. Он пришел к тому месту, где был спуск в полное мрака царства теней умерших, и сел там на камень. Приготовившись к смерти, Эдип обнял своих дочерей и сказал им: «Дети, с этого дня не будет у вас больше отца. Уж овладел мной бог смерти Танат. Не будет дольше лежать на вас тяжелый долг заботиться обо мне». С громким плачем обняли Антигона и Исмена отца. Вдруг из глубины раздался таинственный голос: «Скорей, скорей, Эдип, что же ты медлишь идти? Слишком долго медлишь ты». Эдип, услыхав таинственный голос, подозвал Тесея, вложил в его руку руки дочерей и молил Тесея быть их защитником. Поклялся Тесей исполнить просьбу Эдипа. Приказал уйти дочерям Эдип. Они не должны были видеть того, что произойдет, и не должны были слышать ту тайну, которую хотел поведать Эдип Тесею. Ушли Антигона и Исмена. Отойдя недалеко, они обернулись, чтобы взглянуть последний раз на отца, но его уже не было. Лишь один Тесей стоял, закрыв глаза руками, словно ему явилось ужасное видение. Затем увидели Антигона и Исмена, как Тесей преклонил колено и стал молиться. Так кончил свою многострадальную жизнь Эдип, и никто из смертных не знал, как умер он и где находится его могила. Без стона, без боли отошел он в царство Аида. Он отошел в него так, как не отходит никто из людей.
1: Мы читали главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции».
2: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил в телефонном разговоре с Владимиром Путиным о готовности воздействовать на Украину и европейских партнеров. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, беседа двух лидеров носила дружеский характер.
2: Президент России Владимир Владимирович Путин поздравил президента США по телефону с 80-летием. Беседа носила дружеский и откровенный характер. Лидеры, конечно, обсудили также ключевые темы нынешней международной ситуации, вопрос развития двусторонних российско-американских отношений. Что касается украинского конфликта, то Дональд Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий.
1: Также, по словам Юрия Ушакова, лидеры обсуждали, что недавние удары Украины по гражданским объектам на территории России мешают продвижению мирных переговоров между Москвой и Киевом. Киев эвакуирует предприятия из Краматорска и Дружковки на запад Украины по причине успешных действий российских войск, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, за сутки в Константиновке освобождены 117 зданий. В Красном Лимане российские войска продвинулись на северо-западные окраины города и взяли под контроль несколько районов. Всего за сутки потери противника составили 1350 боевиков, 483 беспилотника, 21 бронемашину и 15 орудий полевой артиллерии и минометов, добавили в оборонном ведомстве. В Крымском районе Кубани ввели режим ЧС в 4 сельских поселениях по причине прорыва дамбы. Речь идет о территориях Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений, сообщили в администрации. По причине прорыва дамбы реки Кубань у хутора Западного вода поступает на сельхозугодья и наполняет Афипский канал. Существует угроза затопления жилых домов на станице Троицкой. Жители оповещены о возможной эвакуации. Пункт временного размещения развернут в местном доме культуры. В Курган прибыл один из двух театральных поездов, запущенных в честь 150-летия Союза театральных деятелей России. Проект поддержан Министерством культуры и Президентским фондом культурных инициатив. Поезд прибыл из Тюмени, его встретили местные жители с оркестром и воздушными шарами. В Кургане покажут спектакли Омского театра юных зрителей, Тюменского театра кукол, театра «Галерка» и Курганского театра драмы. Кроме того, выступят молодежные и студенческие труппы. А в зале вокзала откроется выставка к юбилею Союза театральных деятелей. Затем поезд отправится в Челябинск. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете радио «Звезда».
3: Аркадий Кошко. Рассказ «Дело Гилевича». Читает Станислав Федосов.
4: Многолетний служебный опыт заставил меня выработать в себе привычку терпеливо выслушивать каждого, желающего беседовать лично с начальником сыскной полиции. Хотя эти беседы отнимали у меня немало времени, хотя часто меня беспокоили по пустякам, но я не только выслушивал каждого, но и конспективно заносил на бумагу все, что казалось мне стоящим малейшего внимания. Эти записи я складывал в особый ящик и извлекал их оттуда по мере надобности. Надобность же эта представлялась вовсе не так редко, как может подумать читатель. Как ни необъятен, как ни разнообразен преступный мир, но и он имеет свои законы, приемы, обычаи, навыки и, если хотите, традиции. Преступные элементы человечества связаны более или менее общей психологией, и для успешной борьбы с ними весьма полезно отмечать все яркое, необычное, что поражает внимание. Словом, краткие отметки и записи, собираемые мною, не раз сослуживали мне верную службу. Это особенно сказалось в деле Гилевича. Началось оно так. «Господин начальник, там какой-то студент желает вас видеть по делу, но, смею доложить, он сильно выпивший», — докладывал мне дежурный надзиратель в моем служебном кабинете в Москве на Малом Гнезняковском переулке. «Ладно, зовите». Через минуту в комнату вошел студент. Неуверенным шагом он приблизился к письменному столу и тотчас же схватился руками за спинку кожаного кресла. Это был здоровый малый в довольно потрепанной студенческой форме, с раскрасневшимся лицом и с всклокоченными волосами. Он уставился на меня помутневшими глазами и улыбался пьяной улыбкой.
5: «Что вам угодно?» — спросил я. «Извините, господин начальник, я пьян». «И в этом не может быть ни малейшего сомнения», — отвечал студент. «Позвольте по этому случаю сесть».
4: И, не ожидая приглашения, он плюхнулся в кресло.
5: «Что вам от меня нужно?» — спросил я. «И все, и ничего».
4: «Может быть, вы сначала выспитесь?»
5: «Жаме! Я к вам по срочному делу».
4: «Говорите».
5: «Видите ли, господин начальник, я просто не знаю, как и приступить к рассказу. До того мое дело странно и необычно».
4: «Ну-ну, раскачивайтесь скорее, мне время дорого». Студент икнул и принялся полузаплетающимся языком рассказывать.
5: «Прочел я как-то в газете, что требуется на 2 месяца молодой человек для исполнения секретарских обязанностей за хорошее вознаграждение». «Прекрасно! И даже очень хорошо!» Я отправился по указанному адресу. Меня принял господин весьма приличного вида и, поговорив со мной 10 минут, нанял меня, предложив 100 рублей в месяц. Сначала все шло хорошо. Но затем многое в его поведении мне стало казаться странным. Он как-то подолгу всматривался в меня, словно изучая мою внешность. Однажды же, поехав со мной в баню, он особенно внимательно разглядывал мое тело, а затем, самодовольно потерев руки, чуть слышно прошептал: «Прекрасное чистое тело, никаких родимых пятен и примет». «Да-с, господин начальник, никаких пятен и примет. То есть, а я? Не правда ли удивительно? Через несколько дней мы поехали с ним в Киев, остановились в приличной гостинице в одном номере. Весь день мы бегали по городу по разным делам и покупкам, и когда к вечеру вернулись в гостиницу, то я, устав, пожелал отдохнуть. Разделся и лег. Патрон мой сел было писать письмо, а затем говорит мне вдруг: «Примерьте, пожалуйста, мой пиджак. И если он вам впору, то я охотно его вам презентую». Я примерил, и, представьте, пиджак оказался сшит как на меня. Мой патрон остался очень доволен и тут же подарил его мне. Наконец я заснул. Сколько я спал, не знаю, но вдруг просыпаюсь под тяжестью устремленного на меня взгляда. Приоткрывая глаза, вижу, что патрон мой пристально на меня смотрит. Я снова зажмурился, но настолько, чтобы иметь все же возможность наблюдать за ним. Прошло 10 минут, в течение которых он не отрывал от меня взора. Тогда я принялся нарочно похрапывать, и он решил, видимо, что я сплю. Тихонько встал, подошел к чемоданчику, стоявшему у его кровати, и вынул из него 2 длинных ножа. «Понимаете ли, господин начальник, 2 длинных ножа вот таких!»
4: Он показал размер руками.
5: Все это он проделал тихо, осторожно, по-прежнему не спуская с меня взгляда. Меня объял дикий ужас, и я, раскрыв глаза, приподнялся на постели и спустил ноги на пол. Увидя это, он быстро спрятал ножи, а я, схватив брюки, быстро напялив их на себя, не надев даже кальсон и едва застегнув тужурку, и под предлогом расстройства желудка выбежал из номера. Я прямо помчался на вокзал. К счастью, деньги были, да в поезд. И вот сегодня, прибыв в Москву, я отпраздновал свое избавление от несомненной опасности и явился к вам, чтобы рассказать этот более чем странный случай.
4: Чего же вы бежали? Чего вы опасались?
5: А ножи?
4: Какой же расчет ему было вас убивать?
5: Да черт его знает! Но он так глядел на меня, господин начальник, что мне все казалось, что он хочет, чтобы я был он, а он я.
4: Ну, голубчик, вы, кажется, зарапортовались. Что за чушь? Я был он, а он я. Просто это вам приснилось.
5: Какое приснилось? Когда я и багаж свой там оставил.
6: А какой у вас был багаж?
5: Да, например, серебряная мыльница.
4: А еще что?
6: Опять же, полотенце, кальсоны и подаренный пиджак.
4: Подумав, я спросил, где вы живете здесь?
6: Пока нигде, а жил там-то. И он назвал адрес и свою фамилию.
4: Я навел справки по телефону, и она подтвердила его слова. По какому адресу ходили вы наниматься в секретари?
5: Вот этого припомнить я не могу. Разве просплюсь и завтра вспомню?
4: Хорошо. Если вспомните, то приходите. До свидания.
6: Студент как-то помялся, а затем проговорил.
7: Господин начальник, конечно, мои сообщения малоценны, но а все-таки, может быть, вы одолжите 3 рубля, а я припомню адрес и сообщу вам.
4: Извольте, получите. И я протянул ему 3-рублевку. Студент схватил ее и рассыпался в благодарностях.
5: Вот за это спасибо. Ну и выпью же я сейчас за ваше здоровье. «Виват господину начальнику! Гаудеамус игитур!»
4: Сделав неуверенный поклон, он вышел из кабинета. Я набросал кратко на бумажке сообщенные им данные и спрятал ее на всякий случай в заведенный для этого ящик. На следующий день он не явился, и я вскоре забыл об его существовании.
0: Радио «Звезда».
8: Герои любимых книг и их особые приметы. Специальный литературный проект.
3: Мы читаем рассказ Аркадия Кошко «Дело Гилевича».
4: Дней через 5 после этого звонит мне по телефону начальник Петроградской сыскной полиции Владимир Гаврилович Филиппов. «У нас тут Аркадий Францевич. На Лиштуковом переулке случилось весьма загадочное убийство. В меблированных комнатах найден труп без головы, одетый в новый пиджак хорошей работы. Голова трупа обнаружена в печке в сильно обезображенном виде. Вырезаны щеки, отрезаны уши, содрана кожа на лбу. Голову пытались, видимо, сжечь, но неудачно. Из осмотра пиджака выяснено, что он работы московского портного Жака. Не откажите, пожалуйста, послать к нему агента с теми данными, которые я вам продиктую сейчас. На всякий случай образчик материи привезет вам сегодня со скорым поездом посланный мною чиновник. Он же доложит вам все детали осмотра». И Филиппов продиктовал мне ряд цифр и терминов, данных ему экспертизою портных. Я обещал ему, конечно, полное содействие и откомандировал немедленно агента к портному Жаку. У него выяснилось, что пиджак этого размера, качества и цвета был сшит недавно некоему инженеру Андрею Гилевичу за 95 рублей. Услышав имя Гилевича, я сразу встрепенулся, так как тип этот был мне хорошо известен по недавнему ловкому мошенничеству с дутым мыльным предприятием, в которое Гилевич успел втравить много лиц и немалые капиталы. Фотография этого крупного афериста, равно как и образец его почерка, имелись у нас при московской полиции. Гилевич в свое время произвел на меня самые отвратительные впечатления и рисовался в моем воображении типичным героем Ламброзу. Я тотчас же позвонил Филиппову и сообщил полученные от Жака сведения. Вместе с тем я добавил, что имею основание полагать, что убит вовсе не Гилевич, и что, как мне кажется, дело пахнет инсценировкой. Принимая во внимание, что у Гилевича было большое родимое пятно на правой щеке, факт обезображения лица усиливал мои подозрения. Владимиру Гавриловичу Филиппову обстоятельства, сопровождавшие убийство, казались тоже странными, и он решил пока тело не хоронить и энергично принялся за расследование. Человек, приехавший из Петербурга с образчиком материи и костюмом, был мною расспрошен, и из его рассказа выяснилось, что в комнате убитого при обыске было найдено два длинных ножа и серебряная мыльница с вензелем А. Услышав о ножах и мыльнице, я тотчас вспомнил о пьяном студенте. Порылся в ящике и, найдя записку с его показанием и адресом, я полетел к нему. Застав его снова в безнадежно пьяном виде, храпящем в беспробудном сне, я велел привести его в сыскную полицию. Здесь, на диване, он проспал несколько часов. Когда он пришел в себя, его накормили и напоили, после чего он предстал предо мною. «Вот что! Опишите-ка вы мне вид вашей мыльницы, забытой вами в Киеве».
7: «Ах, господин начальник, я так виноват перед вами. Честное слово, я все вспоминал адрес этого типа, но никак не мог припомнить».
4: «Хорошо, об этом после. Как выглядела ваша мыльница?»
7: «Да самая обыкновенная, коробка с крышкой».
4: «На крышке был какой-нибудь рисунок?»
7: «Нет, имелась лишь буква».
4: «Какая буква?»
7: «А».
4: «Почему же А?»
7: «Да это, видите ли, не моя мыльница, а моего приятеля. Впрочем, я собирался ее вернуть, да вот не пришлось».
4: «Теперь извольте припомнить адрес, куда вы ходили наниматься в секретари».
7: «Да я, ей-богу, и сам бы рад вспомнить, и как назло память отшибла».
4: «В таком случае я вас отсюда не выпущу. Извольте припомнить». Студент стал напряженно соображать, тер себе лоб, закатывал глаза, и вдруг лицо его расплылось в улыбку.
7: «Да! Да, кажется, вспомнил», — сказал он радостно. «Третья Ямская Тверская. Номер дома не знаю, но по виду укажу».
4: «Ну вот и отлично. Едем сейчас же». На Третьей Ямской Тверской студент тотчас же указал на какие-то меблированные комнаты. Их содержала некая Писецкая. Узнав моего спутника, исправившись даже об его компаньоне, она рассказала мне подробно, как в ее комнатах проживал некий Павлов, что к нему ходило по объявлениям много молодежи, что, наняв, наконец, вот их, она кивнула на студента, он вместе с секретарем через несколько дней выехал от нас. Через неделю примерно Павлов вернулся, но уже один. Опять к нему стали ходить разные студенты, и, наняв одного из них, он с неделю как уехал с ним вместе в Петербург. Впрочем, я по книге точно могу вам сообщить все сроки их отъездов и приездов. Посмотрите на эту карточку. Не господин ли это Павлов? Сказал я, предъявляя ей фотографию Гилевича, захваченную мной из служебного архива.
7: Он и есть,
4: убежденно сказали Писецкая и студент. Теперь для меня не оставалось сомнения, что убийство на Лиштуковом переулке – дело рук Гилевича. Однако мотив убийства оставался для меня неясен. Что могло побудить Гилевича пойти на это страшное дело? Казалось, ни корысть, ни месть не руководили им. Какие же стимулы двигали его преступной волей? Половое извращение? Садические наклонности? Но зачем же тогда это переодевание трупа в собственный пиджак? Для чего же это старательное искажение лица убитого? В это время мне снова позвонил по телефону Владимир Гаврилович Филиппов.
7: «Знаете, — сказал он мне, — ваше предположение относительно Гилевича не оправдалось. Я вызвал к трупу мать и брата Гилевича, и они оба признали в убитом сына и брата Андрея. Мать рыдала над покойным, ни минуты не сомневаясь в личности убитого. Придется, видимо, направить розыск по другому пути».
4: В ответ на это я сообщил Владимиру Гавриловичу Филиппову добытые мною сведения и убеждал его не полагаться на мать и брата Гилевича.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем рассказ Аркадия Кошко «Дело Гилевича».
4: Теперь на очереди стоял вопрос о выяснении личности жертвы. Я обратился ко всем ректорам московских высших учебных заведений, прося дать мне сведения о студентах, которые за последние 2 недели брали долгосрочные отпуска. Вместе с этой просьбой я сообщил им некоторые приметы убитого студента, то есть его высокий рост и плотные ширококосные сложения. Вскоре канцелярии учебных заведений прислали мне соответствующие списки, по которым набралось фамилий 30. По всем полученным адресам я разослал агентов и лично принялся рассматривать их рапорты. Из 30 рапортов лишь 2 обратили на себя мое внимание. В первом говорилось, что студент Николай Алексеевич Крылов такого-то числа выехал в Петроград, а во втором, что студент Александр Прилуцкий, найдя занятие, выехал на 2 месяца в Петроград, оставив в Москве за собой комнату. Я кинулся по последнему адресу. Квартирная хозяйка дала о Прилуцком хороший отзыв. Смирный, кроткий человек, не богат, но платит аккуратно. Говорил, что нашел место в отъезд на 2 месяца. Комнату оставил за собой, заплатив за месяц вперед. Вещи свои он запер в комнате, захватив с собой лишь небольшой чемоданчик. Я вызвал агентов и приступил к тщательному обыску. Из хранившейся у Прилуцкого переписки выяснилось, что он сирота и имеет лишь одного близкого родного человека в лице тетки, живущей в небольшом имении Смоленской губернии. Я немедленно командировал в это имение агента, снабдив его фотографиями трупа и мертвой головы. Агент по возвращении доложил, что тетушка Прилуцкого получила от последнего около 2 недель тому назад письмо из Москвы, в котором он ей радостно сообщал, что нанялся секретарем к некоему Павлову и уезжает с ним в Петроград. Тетушка была глубоко потрясена и опечалена мыслью о возможности гибели племянника. По предъявленным фотографиям она не могла категорически признать в убитом своего племянника, но по строению и расположению зубов усмотрела в фотографии большое сходство с ним. Тетушка рассказала, что отец покойного, заботясь об образовании сына, положил на его имя 5000 франков в один из парижских банков, надеясь, что сын со временем приедет в Париж для усовершенствования в науках. По получении этих сведений стало ясным, что убит Прилуцкий. Но меня продолжал мучить все тот же проклятый вопрос. Для чего понадобилось Гилевичу это убийство? Не 5000 франков соблазнили, конечно, его. Прилуцкого он до этого не знал. Очевидно, Прилуцкий стал жертвой благодаря лишь своему сходству с Гилевичем. И все чаще и чаще мне вспоминались слова пьяного студента. «Он хочет, чтобы я был он, а он я». Сообщив полученные мною дополнительные сведения Филиппову, я узнал, что и у него есть новые интересные данные по этому делу.
6: Он запросил все страховые общества, и в результате выяснилось, что жизнь Андрея Гилевича была застрахована в 250 тысяч рублей в страховом обществе «Нью-Йорк». И оказалось, что мать Гилевича предъявила уже полис для получения страховой премии. Филиппов отдал, конечно, приказ арестовать мать и брата Гилевича, но в тюрьме брат повесился, и за решеткой осталась сидеть лишь мать. Так вот для чего понадобилось это таинственное превращение мертвого Прилуцкого в убитого Гилевича. Теперь оставалось разыскать убийцу. Это являлось, однако, делом нелегким, так как за это время он мог легко скрыться за границу. Самые тщательные розыски не приводили ни к чему. Я стал уже терять терпение, как вдруг получил из Смоленской губернии от тетки Прилуцкого следующее письмо. «Милостивый государь, господин начальник, считаю своим долгом довести до вашего сведения ниже следующие обстоятельства, могущие, быть может, помочь вам разобраться в крайне тревожном для меня деле исчезновении моего племянника Александра Прилуцкого. Вчера я получила из Парижа письмо, при сём прилагаемое якобы от Саши, где он просит меня выслать нужные документы в главный парижский почтамт до востребования. Они необходимы ему для получения из банка вклада, положенного на его имя отцом. Хотя почерк в письме и походит на Сашин, но меня берут все же сомнения в его подлинности. Кроме того, я не допускаю мысли, чтобы Саша, всегда державший меня в курсе своих дел и предположений, мог уехать в Париж, не предупредив меня о том заранее. Ведь, уезжая из Москвы в Петербург, он тотчас известил меня об этом. Разберитесь, господин начальник, в этом сложном и, может быть, страшном для меня деле, и да поможет вам в этом Господь». По моему приказанию была сейчас же произведена экспертиза почерков пересланного мне письма и автографа Гилевича, хранящегося у нас в архиве, и идентичность их была вполне установлена. Особенно сходными оказались заглавные буквы «А». Итак, Гилевич в Париже. Переговорив с Владимиром Гавриловичем Филипповым, мы решили командировать в Париж для задержания Гилевича чрезвычайно способного и дельного чиновника особых поручений М.Н.К., каковой, получив мои инструкции, отправился в Париж для задержания Гилевича. Какова была, однако, моя досада, когда на следующий день после его отъезда в «Новом времени» появилась заметка, сообщающая об отъезде М.К. в Париж и о цели его командования.

0: пустить в продажу. Прежде всего, МНК кинулся в главный почтамт, где узнал, что по соответствующему номеру до востребования вчера еще была получена каким-то господином корреспонденция из России. Оставался, следовательно, банк. Тут, к счастью, деньги, положенные на имя Прилуцкого, еще никем не были взяты. К предупредил кассира, прося тотчас же его известить, как только явится за ними. На второй день кассир дал ему знать о соответствующем требовании, и К увидел незнакомого человека, вовсе не похожего на Гилевича. Он дал ему получить деньги и арестовал незнакомца с помощью французской полиции при его выходе из банка. Арестованный был отвезен в полицейский комиссариат, где и оказался искусно перегримированным Гилевичем. Когда с него были сняты приклеенные борода и парик, когда грим был смыт с его лица, в личности арестованного не оставалось никакого сомнения. Убийца пытался было уверить французскую полицию, что русские власти преследуют его как преступника политического, но словам его, конечно, не придали значения. Видя, наконец, что игра проиграна, Гилевич признался во всем. Из банка он был припровожден в комиссариат вместе с ручным чемоданчиком, с которым он приехал, очевидно, прямо с вокзала. Теперь, принеся повинную, он попросил разрешения еще раз тщательно помыться ввиду недавней гримировки. Ему разрешили. И он в сопровождении полицейского отправился в уборную, захватив из своего чемоданчика полотенце и мыло. В уборной он незаметно сунул в рот отколотый кусочек мыла и, набрав в руки воды, быстро запил его. Не успел полицейский его отдернуть, как Гилевич уже пал мертвым. Оказалось, что в мыле он хранил цианистый калий, который и проглотил в критическую минуту. По распоряжению Филиппова тело Гилевича было набальзамировано и отправлено в Петербург. Так покончил земные счеты один из тяжких преступников нашего времени. Умелый адвокат, защищавший мать Гилевича, добился ее оправдания. Но что значит для этой матери суд людской с его оправданием или карой, когда она по возмездию небес лишилась двух взрослых сыновей, вырванных из жизни петлей и ядом?
1: Мы читали рассказ Аркадия Кошко «Дело Гилевича».

0: Радиозвезда. Вячеслав Шишков. Фрагмент из романа «Емельян Пугачев». Читает Владимир Антоник.
1: Глазастый молодой казак крикнул со сторожевой вышки чаганского форпоста: «Государь с толпой показался!» Казаки, старые и молодые, вылезли из своих плетеных, обмазанных глиной шалашей и, защищаясь ладонями от утреннего солнца, воззрились в степь. Там, в клубах пыли, двигались всадники. Чаганский форпост, как и прочие форпосты Оренбургской линии, являлся одним из защитных пунктов против набегов калмыков и киргизов. Форпосты и пикеты строились на один манер. Они имели вид маленькой крепостицы. Невысокий земляной вал, сторожевая бревенчатая вышка, несколько шалашей, чугунная старая пушка, да человек 20 казаков. Костер горел. В котле кипела баранья с пшеном похлебка. У корыта, засучив рукава, старый казак стирал белье. Возле котла, принюхиваясь,

0: и пуская слюни, вертелась черная собачонка. К стоявшим на валу казакам, отделившись от толпы, подскакали три всадника. Один из них крикнул с седла: «Признаете ли государя Петра Федоровича? Вон он самолично шествует с верным воинством своим к Яицкому городку спасать всех казаков от лютые напасти! Признаем! Давно поджидаем батюшку!» С готовностью откликнулись казаки.
1: «Ой! Да никак это ты, Чика!»
2: «Я!» — ответил Чика Зарубин. «Сколько вас здесь? 16? Седлайте коней, тяките к государю! Да не мешкайте!»
0: И всадники поехали дальше. Вскоре группа казаков Чаганского форпоста подошла на рысях к стану Пугачева. «Здорово, дедушки!» — поприветствовал Емельян Иваныч соскочивших с коней молодцов.
1: «Рады служить тебе, ваше величество!» — закричали казаки.
2: «Съединяйтесь, дедушки, с моим воинством. Будете верны мне, государю. Ласку мою вощувствуете. Стану льготить вас. Отстанете от меня. Смерть примете. С изменниками я крут. Твои рабы, ваше величество!» — вновь закричали казаки и повалились на колени. «Не вели казнить, вели миловать!»
3: «Встаньте, дедушки! Я ваш отец и царь ваш!»
0: — ласково произнес Емельян Иваныч. Казаки поднялись и с любопытством стали присматриваться к государю. Ни высок, ни низок, в плечах широк и мясист, а в талии поджар. Полнощекое строгое лицо в густой черной бороде с легкой проседью. Волосы подрублены по-киржацки, под горшок. На лоб зачесана подстриженная челка. Меж крутыми пушистыми бровями нет-нет, да и врубится глубокая складка. Глаза темные, жаркие, пронизывающие. Встретишься взором с ними, и мимовольно дрогнет сердце. Одет батюшка не по-царски, просто. На нем тканы из верблюжьей шерсти, поношенный бешмет, подпоясанный шелковым кушаком с кистями. На голове мерлушковая с красным напуском шапка-трухменка. Поди, у батюшки и царская сряда есть. Да он, видать, бережет ее. В походы-то не надевает. А вот пылища какая по дорогам, по сыртам. Пугачев взад-вперед расхаживал по луговине. То смотрел в землю, то вскидывал голову, пристально вглядывался в побуревшую степь, в какое-нибудь показавшееся пыльное облачко. Иногда он сердито сплевывал сквозь зубы. Уже несколько форпостов с охотой передались новоявленному императору. Присоединялись к его толпе и казаки, жившие на зимовьях или скрывавшиеся в бегах от преследования коменданта и старшин. Пугачев старался казаться довольным таким успешным началом, но душа его была неспокойна. Предвиделось много трудностей. Впереди Яицкий городок с полковником Симоновым, Оренбург с генералом Рейнсдорпом. Впереди вся жизнь, окутанная грозовым туманом. Вот по команде царя все вскочили в седла и тронулись в путь-дорогу. Рядом с Пугачевым ехал чернобородый с темно-бронзовым, как у грека, лицом Зарубин Чика. Нос у него большой, горбатый, глаза быстрые, веселые. Громкоголосый Чика никогда не унывает. Вот и сейчас он старается развлечь государя, чтоб в дороге не скучал. Но тот через плечо смотрит на него и говорит: «На Яицкий городок войной идем, а пушек у нас черт ма».
1: «Да, пушек маловато. А кое из форпостов поснимали 5 штук. Так нечто это пушки. Из них очумелую собаку не убьешь».
3: «Да», — раздумчиво протянул Пугачев. «Ежели б у нас батарейки на 2 добрых пушек было, ну тогда, как говорится, отойди, подвинься. А при пушках, чтоб бомбардиры ухватистые. Да ведь возле пушек-то я и сам могу орудовать. Дело бывалое».
0: Он вспомнил про свой поход в Пруссию, где вместе с донцами сражался в молодых годах против войск Фридриха II. Вспомнил и про старого бомбардира Павла Носова, с коим водил на той войне дружбу.
3: «Эх, где-то ты теперь, родимый старичок, жив ли?» — подумал Емельян Иванович и, вздохнув, молвил. «Вот уже как скопим силу. На уральские заводы доверенных людей учнем спосылывать. Пушки там заберем, новые лить будем. Тамака, слыхал я, знатицы по пушечным делам имеются».
1: «Да уж это так. Лишь бы нам народом обрасти. Не торопись, батюшка, ведь ты и в царях-то третий день ходишь. Выступили мы 17-го, а сегодня 19 сентября».
3: «Нет, Чика, поспешность не вредит», — возразил Пугачев. «А ведь, слышь, артиллерия — дело великое, Чика. На яйки из пушки вдарить, по Москве да по Питеру гулы пойдут. Ась?»
0: И Пугачев по-хитрому прищурился на Чику, отчего лицо его из сторожка сурового сделалось простым и по-мужичьи добродушным.
1: «Да уж, чего тут?» — проговорил Зарубин Чика и, указав рукой вперед, добавил с облегчением. «А вот и городок наш на виду, ваше величество. Вот кресты-то взблескивают на солнышке».
0: Церковные кресты сияли в далеком мареве, солнце спускалось, чистое небо голубело над головами. Пугачев раздумчиво молчал.
1: «Не пора ли привал, ваше величество, да поснедать?» — опять сказал Чика, и вся толпа по знаку Пугачева остановилась.
0: В тараках у казаков и в телегах были туши баранов, живые, связанные попарно куры, хлеб, сало. Стали разводить костры. И в суете не заметили, как к стану подкатила бричка с рогожным верхом. Ее конвоировали двое верховых казаков.
3: «Вылазь!» — крикнул один из конвоиров. «Чика, примай! Барина пымали!»
0: Из брички угловато стал вылезать долговязый бледный сержант Дмитрий Николаев. Колченогий возница соскочил с облучка и попросил у Рыжеусова казака Давилина покурить, а сержанта подвели к сидевшему на пне Пугачеву.
3: «Откуда? Кто таков?» — подбоченись спросил пленника Пугачев.
0: Сержант, руки по швам, назвал себя и добавил, что послан комендантом Симоновым вплоть до Астрахани курьером.
3: «Подай сюда бумаги, что с собой везешь».
1: «Бумаг у меня не имеется», — дрогнувшим голосом проговорил Николаев. «Послан словесно упредить на форпостах, чтобы не дремали, потому как по левому берегу Яика орда показалась».
0: Пугачев, чувствуя на себе ожидающие взоры казаков и приставших к его толпе крестьян, колебался. Как ему поступить с сержантом из вражеского лагеря? А вот как! Ведь он, Пугачев, царь среди своего народа. Стало быть, его ответ сержанту должен быть словом государственным.
3: «В таком разе, ежели ты по казенному делу, то поезжай», —
0: веско сказал Пугачев.
3: «Ежели насчет орды, так это дело нужное, государственное».
0: Сержант Николаев поклонился, четко сделал налево кругом, Пугачеву понравилась выправка его, и, переполненный радостью, что спасся от гибели, поспешил к кибитке. И только лишь занес он ногу, чтобы сесть, как сильная рука казака Давилина цепко схватила его за шиворот.
3: «Стой, изменник, а это что?» И Давилин сунул в лицо Николаеву 8 отпечатанных пакетов. «Возница-то твой не столь крив душой, как ты. Пока тебя государь опрашивал, возница-то из твоей сумки указы симоновские выпростал. Марш к государю!» Трепещущий Николаев снова предстал перед Пугачевым. «Что скажешь, друг?» Тихо, без злобы, скорее насмешливо, спросил Пугачев.
0: Николаев стоял ни жив, ни мертв, низко опустив голову. Давилин вручил государю пакеты и обо всем торопливо сказал ему. Пугачев повертел пакеты и передал их своему молодому секретарю, Ване Почиталину.
3: «Читай в гул появственней».
0: Выслушав, Пугачев разорвал бумаги и ледяным голосом сказал окружающим:
3: Что ж Пугачева ловить? Пугачев сам в городок идет. И коли я Пугачев, как они облыжно называют меня, так пусть словят и в цепи закуют. А ежели я истинный государь, должны они с честью встретить меня, дураки, изменники. Государя своего с каким-то беглым казаком спутали. Он прихмурился и, не глядя на казаков, обратился к пленнику. «По что же ты обманул, сержант, государя своего? По что правды в раз не сказал нам?»
4: «Давилин, велико приготовить молодцу перекладинку».
0: Прямой и тощий Николаев неуклюже взмахнул локтями и пал Пугачеву в ноги.
5: «Винюсь перед вашим императорским величеством. Убоялся, смолодушничал. Верой и правдой служить буду. Помилуйте!»
1: «Не слушай его, батюшка! Он тебе наскажет!» — кричали казаки от старой ветлы, перекидывая через ее сук аркан с петлей. «Брось галдеть!»
0: Порывистым взмахом руки остановил Пугачев казаков.
3: «В животе да в смерти не вы, люди подначальные, а один бог волен, да я, государь. Встань, сержант. Милую тебя. Служи мне верно».
0: И, обратясь к притихшим казакам, продолжал.
3: «Господа, войско казацкое, он человек в военном артикуле грамотный, пускай вам, а так жде и мне, государю вашему, служит. Без знающих людей царскому величеству быть не подобает. Секретарь, мы, Божией милостью, определяем сержанта Николаева для начала в помощники тебе».
5: «Слушаю, ваше сиятельство!» —
0: тряхнув льняным чубом, выкрикнул голубоглазый юноша Ваня Почиталин. Все бывшие при этом случае казаки, татары и крестьяне, чувствуя над собой сильную руку батюшки, пришли в радость. Батюшка справедлив, батюшка гневен да отходчив. Уж он-то умеет защитить их. Надо крепко держаться за царскую его полу. Казаки на цыпочках ходили возле батюшки, говорили друг с другом в полголоса, осторожно поглядывали на своего государя, не моргнет ли глазом, не соблаговолит ли приказать чего. А несчастный сержант все еще трясся, не попадал зуб на зуб. В его раздернутом сознании беспорядочно мелькали Симонов, семья, товарищи, перекинуты через сук аркан в клочья изорванные казенные пакеты. И этот бородатый детина с черной грязью под ногтями, с выбитым, надо быть, в пьяной драке передним верхним зубом. Царь, Господи помилуй, да уж не сон ли все это?
5: Всемилостивая государыня Екатерина Алексеевна, пощади подлого раба своего, долг свой нарушившего.
0: Вскидывая глаза к голубому небу, вздыхал он.
6: Мы читали фрагмент из романа Вячеслава Шишкова «Емельян Пугачев».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Рэй Брэдбери. Рассказ «Пешеход». Читает Владимир Туз.
1: Больше всего на свете Леонард Мид любил выйти в тишину, что туманным ноябрьским вечером, часам к 8 окутывает город, и, руки в карманы, шагать сквозь тишину по неровному асфальту тротуаров, стараясь не наступить на проросшую из трещин траву. Остановясь на перекрестке, он всматривался в длинные улицы, озаренные луной, и решал, в какую сторону пойти. А, впрочем, невелика разница, ведь в этом мире, в лето от Рождества Христова, 2053-е, он один. Или все равно, что один. И, наконец, он решался. Выбирал дорогу и шагал, и перед ним точно дым сигары клубился в морозном воздухе пар его дыхания. Иногда он шел так часами, отмеряя милю за милей, и возвращался только в полночь. На ходу он оглядывал дома и домики с темными окнами. Казалось, идешь по кладбищу, и лишь изредка точно светлячки мерцают за окнами слабые дрожащие отблески. Иное окно еще не завешено на ночь, и в глубине комнаты вдруг мелькнут на стене серые призраки, а другое окно еще не закрыли, и из здания, похожего на склеп, послышатся шорохи и шепот. Леонард Мид останавливался, склонял голову на бок и прислушивался, и смотрел, и потом неслышно шел дальше по бугристому тротуару. Давно уже он, отправляясь на вечернюю прогулку, предусмотрительно надевал туфли на мягкой подошве. Начни он стучать каблуками, в каждом квартале все собаки станут встречать и провожать его яростным лаем. И повсюду защелкают выключатели и замаячат в окнах лица. Всю улицу спугнет он, одинокий путник, своей прогулкой в ранний ноябрьский вечер. В этот вечер он направился на запад. Там, невидимое, лежало море. Такой был славный, звонкий морозец. Даже пощипывало нос, и в груди будто рождественская елка горела. При каждом вздохе то вспыхивали, то гасли холодные огоньки, и колкие ветки покрывал незримый снег. Приятно было слушать, как шуршат под мягкими подошвами осенние листья и тихонько, неторопливо насвистывать сквозь зубы и, порой подобрав сухой лист, при свете редких фонарей всматриваться на ходу в узор тонких жилок и вдыхать горьковатый запах увядания. «Эй, вы там!» — шептал он, проходя каждому дому. «Что у вас нынче по четвертой программе, по седьмой, по девятой? Куда скачут ковбои? А из-за холма сейчас, конечно, подоспеет на выручку наша храбрая кавалерия?» Улица тянулась вдаль, безмолвная и пустынная, лишь тень его скользила по ней, словно тень ястреба над полями. Если закрыть глаза и стоять не шевелясь, почудится, будто тебя занесло в Аризону, в самое сердце зимней безжизненной равнины, где не дохнет ветер и на тысячи миль не встретит человеческого жилья, и только русло пересохших рек, безлюдные улицы, окружают тебя в твоем одиночестве. «А что теперь?» — спрашивал он у домов, бросив взгляд на ручные часы. «Половина девятого? Самое время для дюжины отборных убийств. Или викторина? Эстрадное обозрение? Или вверх тормашками валится со сцены комик?» «Что это? В доме, побеленном луной, кто-то негромко засмеялся?» Леонард Мид помедлил. «Нет, больше ни звука». И он пошел дальше. Споткнулся, тротуар тут особенно неровный. Асфальта совсем не видно, все заросло цветами и травой. 10 лет он бродит вот так, то среди дня, то ночами. Отшагал тысячи миль, но еще ни разу ему не повстречался ни один пешеход. Ни разу. Он вышел на тройной перекресток. Здесь в улицу вливались два шоссе, пересекавшие город. Сейчас тут было тихо. Весь день по обоим шоссе с ревом мчались автомобили, без передышки работали бензоколонки, машины жужжали и гудели, словно тучи огромных жуков, тесняя и обгоняя друг друга, фыркая облаками выхлопных газов, и неслись, каждая к своей далекой цели. Но сейчас и эти магистрали тоже похоже на русло рек, обнаженные засухой. Каменная ложа молча стынет в лунном сиянии. Он свернул в переулок, пора было возвращаться. До дому оставался всего лишь квартал, как вдруг из-за угла вылетела одинокая машина, и его ослепил яркий сноп света. Он замер, словно ночная бабочка в луче фонаря, потом, как завороженный, двинулся на свет. Металлический голос приказал:
2: «Смирно! Ни с места, ни шагу!»
1: Он остановился.
2: «Руки вверх!»
1: «Но!» — начал он.
2: «Руки вверх! Будем стрелять!»
1: «Ясное дело, полиция — редкостный, невероятный случай. Ведь на весь город с 3 миллионами жителей осталась одна единственная полицейская машина, не так ли? Еще год назад, в 2052-м, в год выборов, полицейские силы были сокращены. Из 3 машин осталась 1. Преступность все убывала. Полиция стала не нужна. Только эта единственная машина все кружила и кружила по пустынным улицам».
2: «Имя?»
1: — негромким металлическим голосом спросила полицейская машина. Яркий свет фар слепил глаза. Людей не разглядеть. «Леонард Мид», — ответил он.
2: «Громче!»
1: «Леонард Мид!»
2: «Род занятий?»
1: «Пожалуй, меня следует назвать писателем».
2: «Без определенных занятий»,
1: словно про себя сказала полицейская машина. Луч света упирался ему в грудь, пронизывал насквозь, точно игла жука в коллекции. «Можно сказать и так», согласился Мид. Он ничего не писал уже много лет. Журналы и книги никто больше не покупает. Все теперь замыкаются по вечерам в домах, подобных склепам, подумал он, продолжая недавнюю игру воображения. Склепы тускло освещает отблеск телевизионных экранов, и люди сидят перед экранами, точно мертвецы. Серые или разноцветные отсветы скользят по их лицам, но никогда не задевают душу.
2: «Без определенных занятий»,
1: — прошипел механический голос.
2: «Что вы делаете на улице?»
1: «Гуляю», — сказал Леонард Мид.
2: «Гуляете?»
1: «Да, просто гуляю», — честно повторил он, но кровь отхлынула от лица.
2: «Гуляете? Просто гуляете?»
1: «Да, сэр».
2: «Где? Зачем?»
1: «Дышу воздухом и смотрю».
2: «Где живете?»
1: «Южная сторона, Сент-Джеймс-стрит, 11».
2: «Но воздух есть и у вас в доме, мистер Мид. Кондиционная установка есть?»
1: «Да».
2: «А чтобы смотреть, есть телевизор?»
1: «Нет».
2: «Нет?»
1: Молчание. Только что-то потрескивает, и это как обвинение.
2: «Вы женаты, мистер Мид?»
1: «Нет».
2: «Не женат», —
1: произнес жесткий голос за слепящей полосой света. Луна поднялась уже высоко и сияла среди звезд, дома стояли серые, молчаливые. «Ни одна женщина на меня не польстилась», — с улыбкой сказал Леонард Мид.
2: «Молчите, пока вас не спрашивают».
1: Леонард Мид ждал, холодная ночь обступала его.
2: «Вы просто гуляли, мистер Мид?»
1: «Да».
2: «Вы не объяснили, с какой целью?»
1: «Я объяснил. Хотел подышать воздухом, поглядеть вокруг, просто пройтись».
2: «Часто вы этим занимаетесь?»
1: «Каждый вечер, уже много лет». Полицейская машина торчала посреди улицы, в ее радиоглотке что-то негромко гудело.
2: «Что ж, мистер Мид», —
1: сказала она. «Это все?» — учтиво спросил Мид.
2: «Да»,
1: — ответил голос.
2: «Сюда».
1: Что-то дохнуло, что-то щелкнуло. Задняя дверца машины распахнулась.
2: «Влезайте!»
1: «Погодите, ведь я ничего такого не сделал!»
2: «Влезайте!»
1: «Я протестую!»
2: «Мистер Мид!»
1: И он пошел нетвердой походкой, будто вдруг захмелел. Проходя мимо лобового стекла, заглянул внутрь. Так и знал, никого на переднем сиденье, ни вообще в машине.
2: «Влезайте!»
1: Он взялся за дверцу и заглянул. Заднее сиденье помещалось в черном тесном ящике. Это была узкая тюремная камера, забранная решеткой. Пахло сталью. Едко пахло дезинфекцией, все отдавало чрезмерной чистотой, жесткостью, металлом. Здесь не было ничего мягкого.
2: «Будь вы женаты, жена могла бы подтвердить ваше алиби»,
1: — сказал железный голос.
2: «Но?»
1: «Куда вы меня повезете?» Машина словно засомневалась. Послышалось слабое жужжание и щелчок. Как будто где-то внутри механизм-информатор выбросил пробитую отверстиями карточку и подставил ее взгляду электрических глаз.
2: «Психиатрический центр по исследованию атеистических наклонностей».
1: Он вошел в клетку. Дверь бесшумно захлопнулась. Полицейская машина покатила по ночным улицам, освещая себе путь приглушенными огнями фар. Через минуту показался дом. Он был один такой, на одной только улице, во всем этом городе темных домов. Единственный дом, где зажжены были все электрические лампы, и желтые квадраты окон празднично и жарко горели в холодном сумраке ночи. «Вот он, мой дом», — сказал Леонард Мид. Никто ему не ответил. Машина мчалась все дальше и дальше по улицам, по каменным руслам пересохших рек. Позади оставались пустынные мостовые и пустынные тротуары. И нигде, в ледяной ноябрьской ночи, больше ни звука, ни движения.
0: Мы читали рассказ Рэя Брэдбери «Пешеход. Радиозвезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. 3 человека погибли в результате атаки вражеских беспилотников на жилой сектор в Тульском городском округе. Еще 3 гражданина получили ранения, в том числе годовалый ребенок. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Повреждения частных домов и коммерческих объектов зафиксированы в 4 поселках. На местах ЧП работают экстренные службы и сотрудники регионального правительства. Соединенные Штаты и Иран достигли мирного соглашения. Это подтвердили и в Вашингтоне, и в Тегеране. Дональд Трамп похвалил президента России Владимира Путина и главу КНР Си Цзиньпиня за помощь в урегулировании конфликта. Он также резко раскритиковал премьера Израиля Бенямина Нетаньяху за атаки по Ливану, которые едва не сорвали окончательное соглашение. Глава Белого дома объявил об открытии Армузского пролива и снятии американской морской блокады. Официальная церемония подписания сделки состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии. В ней значится 14 пунктов. Так, Штаты обязуются вывести воинские контингенты из граничащих с Исламской Республикой районов, не перебрасывать новые силы в регион и не вводить санкции в период переговоров. В документе закрепляется, что Вашингтон вместе с союзниками должен будет представить планы восстановления Ирана. Американский вице-президент Джей Ди Венс сказал, что соглашение гарантирует безъядерный статус Тегерана. В Самаре в одном из многоквартирных домов накануне вечером произошел пожар. 5 человек, включая 2 детей, пострадали. Об этом сообщают РИА Новости. 4 находятся в состоянии средней степени тяжести, 1 в тяжелом состоянии. По предварительным данным, в квартире, расположенной на первом этаже, произошел взрыв бытового газа, а затем возгорание. Огонь также охватил торговые помещения на первом этаже и жилые квартиры на верхних этажах. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. По результатам парламентских выборов правящая партия Армении «Гражданский договор» под руководством Никола Пашиняна добилась конституционного большинства. Ей досталось 64 из 105 кресел в парламенте республики. Об этом рассказали в Центральной избирательной комиссии страны. Объединение может единолично сформировать правительство, но не обладает необходимым для изменения конституции большинством в 2/3 голосов. Тем временем 6 оппозиционных партий Армении назвали прошедшие в стране парламентские выборы нелегитимными. Голосование не отражает волю народа Армении. Ответственность за любую дальнейшую эскалацию в стране политики возложили на действующего премьера республики Никола Пашиняна. И о погоде. В столице сейчас около 13 градусов тепла. Днем синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, дождь, а температура воздуха составит плюс 21 градус.

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Себеж. Парк Зиновия Герта. Это даже не парк. Скорее, небольшой сквер на берегу озера. Тихий, зеленый и очень уютный. С дорожками, мощеными камнем, с изящными коваными арками, с беседкой над водой. И с памятником. Блестящему артисту, гениальному земляку и просто хорошему человеку Зиновию Герту. Он родился и провел свое детство здесь, в Себеже, в маленьком городке на стыке границы России, Латвии и Белоруссии.
1: Имя на карте.
2: В 1916 году в семье себежского коммивояжера Афраима Храпиновича родился четвертый ребенок, мальчик. Назвали его Залман. Сначала он ходил в еврейскую школу, потом в советскую. Может, именно тогда он впервые задумался о театре. Не зря ведь у него в аттестате есть запись: имеет склонность к драматической игре. После выпускного Зяма, как называли его близкие, уехал в Москву. Выучился на электрика, устроился работать в московский метрополитен. Но уже спустя несколько месяцев после переезда он играл в театре рабочей молодежи. А перед войной Залман Афраимович Храпинович стал профессиональным актером Московской государственной театральной студии. Однажды на одном из собраний труппы кто-то решил, что фамилия Храпинович звучит как-то неблагозвучно и несерьезно. Начали предлагать свои варианты, среди которых прозвучала фамилия известной балерины Елизаветы Герд. Понравилось. Но драматург Алексей Арбузов категорически заявил: «Только обязательно Герд-Т с буквой «Т» на конце». Так Зяма Храпинович стал Гертом.
1: Имя на карте.
2: А потом случилась война. На фронт Герт ушел добровольцем, был командиром саперной роты. В 43-м получил тяжелейшее ранение. В Боткинской больнице ему сделали 11 операций. Ногу сохранили, но она стала короче на 8 сантиметров. Однако хромота не убила в нем артиста. Зиновий Герт сыграл в кино более 70 ролей. Хоть большинство из них и второго плана, но зато какие! Знаменитым актер проснулся после выхода на экраны фильма «Золотой теленок», где Зиновий Ефимович блестяще сыграл роль Паниковского. А еще его любили за голос, которым он озвучил несколько десятков фильмов и мультфильмов, за тембр, за интонацию.
1: Имя на карте.
2: Герт никогда не забывал свой родной город. По возможности навещал. Если не получалось, говорил: «Часто вспоминаю красоты вокруг Себежа. Дивные озера, леса. Жизнь прожил, а красоты такой больше нигде не встречал». А на вопрос: «Откуда вы такой замечательный?» с гордостью отвечал: «Мне повезло. Я из небесного места на земле. Я из Себежа». Себеж. Парк Зиновия Герта.
1: Имя на карте.
3: Премьера на радио «Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Человек и время. Представьте себе дорогие наручные часы. Их цена зависит от марки, металла, драгоценных камней. А теперь добавьте к этому трагедию столетия, и вы получите историю, которая превращает простой механизм в легенду стоимостью в сотни тысяч. На «Титанике» в апреле 1912 года плыло много состоятельных людей. Почти у всех были прекрасные хронометры, символы эпохи и успеха. Когда корабль пошел ко дну, эти часы остановились навсегда, зафиксировав момент катастрофы. В 1987 году одну из первых экспедиций к обломкам «Титаника» ждала невероятная находка. Среди ила и ржавчины исследователи обнаружили карманные золотые часы. Они пролежали на океанском дне 75 лет. Их циферблат был разбит, стрелки отсутствовали, корпус деформирован.
2: Человек и время.
1: Эти часы принадлежали пассажиру первого класса. Сама по себе их материальная ценность была достаточно высокой. Но настоящую стоимость создала история. Они стали физической связью с самой известной морской катастрофой в мире. Каждая царапина, каждый след коррозии были рассказами о том страшном дне. В 2008 году часы ушли с молотка на аукционе более чем за 150 тысяч долларов. Покупатель платил не за механизм, а за драму. Это парадокс коллекционирования. Иногда трагедия добавляет к стоимости предмета больше нулей, чем золото или редкие камни. Яркий пример того, как человеческая судьба вписывается в стоимость вещей. Иногда ценность предмета складывается из того, что именно он пережил и о чем может поведать. Дорогая память, поднятая со дна океана.
2: Человек и время.
0: Радио «Звезда».
3: Зимой 1842 года основоположник русской военно-полевой хирургии Николай Пирогов женился на Екатерине Дмитриевне Березиной.
4: Господи Боже наш, славою и честью венчай их.
3: Супругой знаменитого хирурга стала внучка генерала от инфантерии, командира лейб-гвардии Преображенского полка и кавалера всех высших орденов Российской империи графа Николая Татищева. Многие посчитали тогда, что Пирогов женился по расчету. Так в том-то и дело, что нет. Мать невесты, Екатерина Николаевна Березина, представительница богатого дворянского рода, крестница самой Екатерины Великой. Но каких-либо привилегий и положения в обществе она была лишена. И вот почему. В свое время она сбежала из родительского дома с одним веселым гусаром. Этот гуляк-военный быстренько проиграл в карты 6 тысяч душ крепостных и оставил всю семью без средств. Поэтому Николай Пирогов женился не по расчету, а по любви. Супруга подарила хирургу двух сыновей – Николая и Владимира. Пироговы, Березины, Татищевы.
5: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
0: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: «Радиозвезда».
1: Приключения иностранцев в России.
2: 24 августа 1553 года в Двинский залив вошел невиданный в здешних местах корабль. Рыбаки из поморской деревни Нёнокса с интересом наблюдали за тем, как большой парусник лавирует среди каменистых островов, собираясь бросить якорь. Это был английский галеон Эдвард Бонавентура под командованием Ричарда Ченслера. Два месяца назад его экспедиция отправилась на поиски Северного пути в Китай, но попала в сильнейшую бурю. Два корабля бесследно исчезли. Ченслер продолжил двигаться на восток и вскоре оказался у незнакомых берегов.
3: «Пришли люди на корабле в устье Двины реки и назвались. Прибыл да от английского короля Эдварда посол Рыцард, а с ним гости».
2: На самом деле Ченслер лукавил. Никаких особых полномочий, а тем более статуса посланника, у него не было. Да что там говорить. О том, где он очутился, Ричард узнал только после встречи с холмогорским воеводой. Он выяснил, что страна эта называется Русским царством, что земли ее обширны и богаты, и что правит ею великий государь Иоанн Васильевич. Знал ли Ченслер о существовании России в принципе? Наверняка. Как знал он и о том, что между Лондоном и Москвой нет ни торговых, ни дипломатических связей. Предприимчивый англичанин решил это исправить. До Китая не добрался, так, возможно, преуспею здесь.
1: Приключения иностранцев в России.
2: Ченслер отправляется в Москву. Воевода не обманул. Территория России действительно оказалась огромной. Путь из Холмогор до столицы протянулся на 1000 с лишним верст и занял у англичан несколько недель. В дороге Ченслер вел дневник, аккуратно записывая все, что могло бы пригодиться для его будущего предприятия.
3: На севере страны водится пушнина. Соболя, куницы, молодые бобры, выдры и горностаи. К западу от Холмогор – город Новгород, где растет лен, а также имеется очень много воска и меда. Есть еще город Вологда. Тамошние товары – сало, воск и все тот же лен. Ярославль изобилует кожей и зерном.
2: В Москве Ченслера и его товарищи встретили радушно. Гостей разместили в боярских палатах недалеко от Кремля. Они могли свободно перемещаться по городу и осматривать его. За исключением крепостей пушкарских, что на Китай-городе, да еще кое-где стоят. Иноземцам знать о том не надобно. Через 12 дней состоялся торжественный прием у государя. Вот что писал об этом Ричард Ченслер.
3: «Прежде чем были поданы яства, великий князь послал каждому большой ломоть хлеба. Разносивший называл по имени всякого, кому он посылался, и говорил: „Иван Васильевич, царь русский, великий князь московский, жалует тебя хлебом“. При этом все должны были стоять, пока произносились эти слова. Тогда вносят царское угощение из лебедей, нарезанных кусками. Великий князь рассылает их так же, как хлеб, и подающий говорит те же слова, что и раньше».
2: Ричард вернулся на родину осенью 1554 года. При нем была приветственная грамота в адрес короля Эдуарда и разрешение на торговлю с Россией для английских купцов. При дворе Ченслера встретили как героя. Через некоторое время он снова приедет в Москву. На этот раз в статусе официального посла. Но это путешествие закончится для него трагически. На обратном пути первый английский дипломат при дворе Иоанна Грозного погибнет в кораблекрушении.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6.30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Министр обороны России Андрей Белоусов и военнослужащие объединенной группировки войск в зоне проведения специальной военной операции накануне возложили цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. В мероприятии принимали участие те, кто был на встрече с Владимиром Путиным в День России. После возложения памятных венков почетным караулом цветы к мемориалу поднесли высшие офицерские чины и глава военного ведомства, а затем герои спецоперации. Воинов, погибших при защите Отечества, почтили минутой молчания. Церемония завершилась прохождением торжественным маршем роты почетного караула. Расчет разведывательного беспилотника «Князь Вещий Олег» группировки «Восток» обнаружил замаскированные опорные пункты и скопления украинских боевиков в Запорожской области. Борт выступил в роли наводчика и воздушного ретранслятора. Благодаря этому FPV-беспилотники получили значительно большую дальность поражения, рассказал старший оператор беспилотников с позывным «Амур».
2: Расчет находится на удалении от линии боевого соприкосновения примерно 15-20 километров. То есть этого достаточно для запуска и для посадки его, насколько это возможно, безопасный. Непосредственно после его запуска самого БПЛА удаление его от точки запуска достигает до 45 километров. На сам борт непосредственно крепится ретранслятор, вставляется в основную плату в борту и выступает в роли ретранслятора непосредственно сам борт.
1: Под каждую цель расчеты подбирают подходящий боеприпас. По пунктам управления бьют осколочно-фугасными. Если есть открытые окна или пространство, ударят термобарическим боеприпасом, чтобы за счет выжигания кислорода прогнать противника. В Донецкой Народной Республике военнослужащие 589-го мотострелкового полка группировки войска «Центр» приняли участие в открытии памятника сослуживцам, погибшим при выполнении задач спецоперации. Мемориал был создан силами бойцов полка. На церемонии заместитель командующего группировкой войска «Центр» генерал-лейтенант Кирилл Кулаков отметил символичность места установки памятника напротив монумента воинам, освобождавшим Донбасса в годы Великой Отечественной войны. После этого состоялось награждение отличившихся военнослужащих. Завершилось мероприятие возложением цветов и венков к памятнику. Также парадный расчет произвел серию выстрелов в память о погибших при защите Родины. Военнослужащие объединенной российской военной базы в Киргизии накануне приняли участие в сдаче крови и ее компонентов. Акцию приурочили ко Всемирному дню донора крови. Перед процедурой все участники прошли обязательное медицинское обследование и консультацию врачей. Собранную кровь направили в медучреждение страны для оказания помощи нуждающимся в ней. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 8 часов 30 минут.
3: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
4: Шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Помнишь, что прославило Диогена?
6: Конечно. Это тот самый древнегреческий философ, который жил в бочке.
4: А вот и нет.
7: Привычных нам бочек из дерева с остальными обручами в бытность Диогена, а это 4 век до нашей эры, не было. Мудрец действительно презирал комфорт и богатство. Считал, что для счастья нужно отказаться от всех благ цивилизации, даже от дома. Но переехал он, скорее всего, в Пифос. Это довольно большой глиняный сосуд. В таких греки хранили зерно или вино. Высота до 2 метра, поэтому человек в нем вполне мог поместиться. А если Пифос лежал на боку, и подавно.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Есть мнение, что Пифос Диоген мог использовать не как жилье в прямом смысле слова, а как временное убежище и как яркую декорацию во время своих выступлений, проповедующих аскетизм. Он был, сейчас бы сказали, мастером эпатажа. Ведь и местом для проживания философ выбрал ни много ни мало центральную площадь в городе Коринф. А людей там собиралось немало.
8: Надо думать.
7: Сказалась еще ошибка перевода. Римляне, незнакомое им греческое слово «пифос», переводили не как «сосуд», а по-простому «бочка». Но именно фраза «человек в бочке» наиболее образно передает смысл идеи самоотречения Диогена. Поэтому миф в итоге и закрепился.
4: А вот и да.
0: Радиозвезда.
9: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
10: «Вся приплыли».
9: Приехали однажды российские туристы в Америку. В ту самую, Соединенную. Посетили с официальным визитом штат Мэн. Вдруг видят, дорожный указатель стоит. Красивый такой, а на нем стрелки, стрелки, стрелки и название разное. До Норвегии 25 километров, до Польши 50. Чтобы попасть в Данию, надо преодолеть 35 километров, а чтобы добраться до Перу – 90. Наши парни глаза протерли, еще раз на указатель посмотрели. Да нет, все правильно, что написано, то и прочли. Бред какой-то. Это только потом выяснилось, что Перу, Норвегия, Дания и Польша и не государство вовсе, а местные населенные пункты, расположенные в этом самом штате. Вот ведь фантазия у людей. Может, у них и глобус есть. Представляете? Глобус штата Мэн. А что, вполне возможно. Плывем дальше. Калифорнийская пустыня. Самое жаркое место на всем западном полушарии. Солнце просто-таки убивает все вокруг. Самый настоящий ад. Русские туристы-экстремалы загорают на вокзале. Железнодорожный состав ждут. Вода на исходе. От нечего делать россияне песенку поют. Стою на полустаночке в цветастом полушалочке, а мимо пролетают поезда. А рядом вывеска, название местного американского полустанка. Сибирь. Нормально, да? В пустыне и вдруг Сибирь. Вот что у Янки в голове? Поди разбери, а мы плывем дальше. Как ты судно назовешь, так оно и поплывет. Штат Аризона, населенный пункт Ничто. Так и называется Ничто. Это уже заброшенный поселок. До 2005 года там жили люди. У них даже свой девиз был. Его и сейчас можно прочесть на табличке у самого въезда. А слова на ней такие. «Преданные граждане ничто, полны надежды и веры в необходимость труда. Долгие годы эти люди верили в ничто, надеялись на ничто и работали в ничто». Вот так. А в результате мертвая зона. Я же говорил, как ты судно назовешь, так оно и поплывет. Истории с географией.
10: Бросай якорь. Все, приплыли. Человек в кадре. История одной фотографии.
7: В 1948 году корреспондент журнала Life Филипп Халсман получил редакционное задание сделать фотографию своего давнего друга Сальвадора Дали. Для гения сюрреализма не подходил обычный статичный портрет. Всемирно известный художник был человеком неординарным, а значит, и снимок должен выглядеть как-то необычно. Поэтому Халсману пришлось разработать специальную пошаговую четырехэтапную схему работы.
0: У меня было сразу несколько помощников. На счет раз один ассистент поднимал стул, чтобы он как бы парил в воздухе. На счет два моя жена выплескивала в сторону Дали ведро воды, а моя дочь и еще два ассистента одновременно бросали в Сальвадора трех кошек. На счет три на месте подпрыгивал сам художник. Все это безумие должно было воссоединиться в одной точке, в едином фокусе.
7: Фотосессия не задалась с самого начала. То ассистент поздно поднимал стул, то вода была совсем уж не фотогеничной, то у Дали было неправильное выражение лица.
0: Я сделал 28 дублей и каждый раз уходил в темное помещение, чтобы проявить кадр. В это время ассистенты отлавливали обезумевших кошек, в очередной раз насухо вытирали пол, расставляли по своим местам разбросанную мебель. И только через 6 часов непрерывной работы я получил то, что хотел.
11: История одной фотографии.
7: Больше всего досталось, конечно же, кошкам, но им еще повезло. Согласно первоначальной концепции, животных должны были взрывать. Слава богу, от этой идеи отказались. А знаменитая фотография получила название «Атомный Дали» в честь картины самого Сальвадора «Атомное лето». Она, кстати, видна в правой части снимка на фоне парящих в воздухе кошачьих лап и хвостов.
11: Человек в кадре. Радиозвезда.

0: Радиозвезда. История в звуке. История награды.
1: Царский кубок. Летом 1582 года отряд атамана Ермака захватил несколько татарских городов на берегах рек Обь и Иртыш. Сибирь стала русской. Царь Иоанн Васильевич щедро наградил казаков, а их предводителю, Ермаку Тимофеевичу, подарил шубу со своего плеча и серебряный кубок с государева стола. Традиция награждать служивых людей кубками известна на Руси с начала XVI века. Особой царской посудой жаловали за подвиги ратные, за пополнение казны или за успехи в посольском деле. До второй половины 17 века все царские кубки с государева стола были исключительно привозными. Их доставляли в Москву из Центральной Европы, Германии или Франции. Но в 1675 году серебряные кубки стали изготавливать и наши русские ювелиры. Они использовали в своей работе перламутр и янтарь, яшму и хрусталь. Отечественные мастера делали царские кубки даже из скорлупы кокосового ореха и страусиных яиц. На Руси мастера по кубкам ценились на вес золота. Свои секреты они хранили в тайне и передавали из поколения в поколение. Считалось, что правильно изготовленный кубок способен сделать любой хмельной напиток целебным. Так, например, в царском кубке не было ни одного случайного или бесполезного украшения. Считалось, что золото придает особый вкус напитку. Серебро очищает от скверны. Яшма, по преданию, заряжает мужской силой, а сапфиры, изумруды и янтарь нейтрализуют яд. Особая царская посуда ценилась на Руси не только как награда или произведение искусства. Кубки с государева стола – это еще и казна. В трудные времена серебряные и золотые сосуды переплавлялись в слитки. Интересно, что огромное значение придавалось форме царской посуды. Так, например, царь Иван Грозный любил пить из кубка в виде петуха. На Руси этой птице приписывались храбрость, плодовитость и способность отгонять демонов. Царский кубок.
0: Радиозвезда. Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище. Осень 1788 года. В самом разгаре русско-турецкая война. Солдаты Екатеринославской армии готовятся к штурму вражеской крепости Очаков. В штаб командующего войском Григория Потемкина прибывает курьер из Петербурга. Он входит в шатер полководца и протягивает ему секретный пакет. Граф Потемкин улыбается. «Голубчик, не время сейчас о делах говорить. Прошу к столу». На столе пышут жаром ароматные биточки. Битки армейские по походному. Популярное у русских полководцев блюдо. Вкусное, но при этом быстрое и очень простое в приготовлении. 1,5 фунта, это примерно 800 граммов говядины, отбивали обухом ножа и обваливали в пшеничной муке. На сковородке растапливали ложку сливочного масла и укладывали туда говядину вместе с порезанным кружочками луком. А дальше действовали в зависимости от обстановки. Если все спокойно и армия отдыхает на постое, лучше всего приготовить битки в русской печи. Если дело происходит в походе, блюдо можно приготовить хоть на керосиновой плитке. Главное не забыть, когда одна сторона говядины хорошенько прожарится, перевернуть ее на другую, подлить на сковороду полстакана солдатского кваса и поставить обратно на огонь. Когда мясо окончательно готово, его разрезают на ломти и уже в таком виде битки армейские по походному подают к столу. Тогда, в 1788 году, курьер из Петербурга, отобедав вместе с князем Потемкиным вкуснейшими битками, отправился обратно в столицу с военными донесениями и личным письмом от излюбленного фаворита Екатерине II. Вскоре наши войска начали штурм Очакова. Несмотря на отчаянное сопротивление турок, крепость была взята. Очаков стал российским. Отметить славную викторию Григорий Потемкин решил вкусным обедом. Почетное место на столе занимало одно из его любимых блюд – армейские битки по походному. Князь хорошо знал.
2: Война войной, а обед по распорядку.

0: Адмиралы русского флота. Николай Мордвинов.
1: Первый министр военно-морских сил России. Эту должность он занимал всего ничего. С сентября по декабрь 1802 года. Почему так мало? Были причины. Николай Семенович ненавидел взяточников, бюрократов и казнокрадов. Бороться с ними уже не было сил. И он ушел в отставку в 48 лет. А жаль, ведь именно Мордвинова многие опытные офицеры, в том числе адмирал Головнин, считали лучшим специалистом в стране.
2: Муж престарелый, умный, с обширными познаниями, в государственных делах и в морском искусстве сведущий, знатного рода, с двором знакомый, пред царем и в думе смелый и решительный. Словом, муж, имевший все способности быть морским министром, но, к несчастью, не имевший охоты быть им.
1: Очень строгий, порядочный, дисциплинированный человек. Он считал, если уж взялся строить флот, так занимайся исключительно этой задачей, а не разводи повсеместную волокиту, утверждал адмирал Федор Ушаков.
3: Для хозяйства флотского Николай Семенович весьма пригоден. Он леса вокруг Николаева садит, с дона уголь каменный возит, учит бабок наших без дров обходиться.
1: Хозяйственным человеком был вице-президент Адмиралтейств коллегии. Всему и всем находил правильное применение. Его очень уважали на флоте. Но кому нужны выскочки? Таких не любят.
4: Орел! Как есть орел! Но нам орлы не нужны. Нам требуются птицы поскромнее.
1: Он происходил из дворянского рода, ведущего свое начало от выходца из Мордовской Орды Мурата Мордвинова. Морское дело изучал в Англии. Николай Семенович был чрезвычайно образованным человеком, меценатом. И в то же время о скромности и порядочности адмирала ходили легенды, утверждал современник флотоводца.
5: Он был, можно сказать, из последних старых дворян прежних времен. Стол его был открыт для всех, богатых и бедных. Он не смотрел на одежду. Был приветлив и внимателен ко всем своим гостям. Сам руководствовался только чистую справедливостью, от которой не позволял себе отступления даже в малостях. Без ропота покорялся тяжким случаям, встречавшимся ему в жизни, полагая упование на премудрый промысел. Искренняя добродушная улыбка, выражавшая чистоту души, не переставала украшать его до конца жизни.
0: Николай Мордвинов. Адмиралы русского флота.
6: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Три человека погибли в результате атаки вражеских беспилотников на жилой сектор в Тульском городском округе. Еще три гражданина получили ранения, в том числе годовалый ребенок. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Повреждения частных домов и коммерческих объектов зафиксированы в четырех поселках. На местах ЧП работают экстренные службы и сотрудники регионального правительства. Владимир Путин и Дональд Трамп накануне провели телефонный разговор. Президент России во время беседы заявил, что попытки Украины наносить удары по мирной инфраструктуре в нашей стране не изменят критическую для Киева ситуацию в зоне спецоперации. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Кроме украинского кризиса, стороны обсудили двусторонние отношения Москвы и Вашингтона, а также международную ситуацию. Владимир Путин также поздравил своего коллегу с днем рождения. В Вашингтоне объявили о заключении сделки с Ираном. В рамках соглашения Дональд Трамп сообщил о снятии морской блокады в регионе и немедленном прекращении всех военных операций, в том числе израильских действий в Ливане.
2: Соглашение с Исламской Республикой Иран заключено. Поздравляю всех. Настоящим я полностью разрешаю беспрепятственное открытие Ормузского пролива и одновременно с этим объявляю немедленное снятие военно-морской блокады Соединенных Штатов. Корабли мира, запускайте двигатели, пусть нефть течет.
1: Церемония подписания соглашения должна состояться 19 июня в Швейцарии. По информации Wall Street Journal, документ может быть подписан либо лично Дональдом Трампом, либо вице-президентом Джей Ди Вэнсом в электронном виде. В Красноярском крае тушат почти 100 лесных пожаров. Их площадь превышает 35,5 тысяч гектаров, сообщает лесопожарный центр региона. Угрозы населенным пунктам нет. Возгорания зафиксированы в 10 округах, в основном на севере края. Накануне жители Енисейского округа предупредили о возможном задымлении. Большая часть очагов действует в поврежденных насекомыми вредителями высохших лесах, шелкопрядниках, что значительно осложняет тушение. Кроме того, пожары тушат в условиях сильного ветра, дефицита или отсутствие осадков. Основной период единого госэкзамена сегодня продолжат испытания по биологии, географии и письменная часть по иностранным языкам. На участие зарегистрировано более 240 тысяч человек, сообщили в Рособорнадзоре. Экзамены пройдут во всех регионах России, образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы за рубежом. Для проведения мероприятий будет задействовано свыше 3,5 тысяч экзаменационных пунктов. И коротко о погоде. В столице сейчас в основном солнечно, плюс 15.
0: Автонавигатор.
1: До 16 ноября на участке улицы Алябьева в районе дома номер 31 по Большой Филевской улице будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей, предупреждает департамент транспорта. И о пробках к этому часу. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. 50 минут можно потерять на Дмитровке от поворота на Федоскино до поселка Еремина. Полчаса уйдет на проезд по Щелковскому шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. Пробка на 20 минут на Ярославке от поворота на Красноармейск до Ивантеевского шоссе. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какая легендарная разработка представлена в парке «Патриот» в Дербенте. Почему зарубежные авиаперевозчики стали чаще заправляться в России? Как шахматы стали частью идеологии в Советском Союзе? В Дербенте открылся парк «Патриот» с образцами военной техники. Центральным экспонатом стал легендарный экраноплан «Лунь», переданный городу Каспийской флотилией. Это гибрид самолета и морского судна, который разрабатывался в Советском Союзе. Почему на Западе его прозвали «Каспийским монстром»? В каком проекте участвовал экраноплан? И чем уникальна эта машина? Тему изучила Анна Елисеева.
2: «Каспийским монстром» советский летучий корабль окрестили американские спецслужбы. Свою версию они выдали по буквам «КМ» на борту судна, хотя в действительности аббревиатура означала «корабль-макет». На шпионских снимках предстало нечто, напоминающее самолет гигантских размеров, который словно скользил над морской гладью. Момент был зафиксирован во время испытаний краноплана в Каспийском море в середине 60-х. Аппарат впечатлял не только своими размерами, но и способностью передвигаться за счет экрана. Это эффект, который создается при движении низко над поверхностью. Набегающий под крылом воздух отбрасывается к воде или земле и тут же отражается от поверхности, образуя плотную подушку. На нее-то опирается судно весом на минуту 500 тонн и летящее на скорости 500 км в час. Однако воздушный трамплин – это еще не все, отмечает обозреватель телеканала «Звезда» Алексей Самолетов.
3: За счет управляемого вектора тяги происходил не только разгон корабля-макета, но еще и, что называется, поддув под крыло. То есть создавалась дополнительная динамическая воздушная подушка, которая как бы уплотняла тот самый экран, эффект экрана, на котором держался «Каспийский монстр».
2: Летающий корабль – это воплощенная мечта советского конструктора Ростислава Алексеева. Гибрид воздушного и морского судов он предлагал в разных вариантах. От экраноплана поменьше для переброски десанта до ударного ракетоносца для защиты от авианосных групп. Первым появился А-90 «Орленок», а вот второе судно по названию «Хищной птицы Лунь» уже разрабатывал конструктор Владимир Кирилловых. Машина строилась по той же схеме, что «Каспийский монстр», но весила на 100 тонн меньше и оснащалась 6 противокорабельными ракетами. Ее преимущество заключалось в незаметности для радаров и сверхскорости. Экранный эффект обеспечивал опору даже при пуске ракет, рассказывает инженер-конструктор, основатель конструкторского бюро «Ларос» Олег Ларионов.
4: То, что он мог лететь при шторме в 5-6 баллов и создавать вот эту платформу жесткую, и даже при запуске там 5-6 одновременно ракет имел просадку всего лишь 1 метр, это было достигнуто в противовес каким-то другим характеристикам борта. Соответственно, там были стабилизаторы специальные, чтобы когда был запуск ракет, фиксировались рули, и он висел четко вот на 1.5 метра и достаточно четко стрелял.
2: В конце 80-х «Лунь» успешно прошел испытания. Ему присвоили бортовой номер и зачислили в 236-й дивизион кораблей и кранопланов. Однако служба грозного ракетоносца оказалась короткой. Причин наложилось несколько. Прежде всего, это вопросы безопасности. Дело в том, что высота воздушной подушки не превышает 5 метров, а значит, пространства для маневра остается немного. К тому же на скорости более 400 км в час водная гладь превращается в гранит. Малейшая ошибка, и пилот уже камикадзе. Есть и другая причина, по которой «Лунь» не пошел в серию. Это его дороговизна и высокий топливный аппетит, продолжает Олег Ларионов.
4: Придумали уже наши ракетоносцы, извините меня, самолеты обычные, которые также справлялись с этой задачей и менее энергозависимые были, потому что столько двигателей, столько мощи надо было потратить, чтобы поднять и «Лунь», и «Каспийский монстр» на крыло, ну, не было целесообразно, поэтому закрыли проект.
2: Второе рождение «Луня» началось уже в качестве музейного экспоната. В 2020-м он в последний раз вышел в Каспийское море. Экраноплан отбуксировали в район Дербента, где он по сей день стоит на берегу, раскинув могучие крылья. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Зарубежные авиаперевозчики стали чаще заправляться в российских аэропортах, сообщили в Росавиации. Кроме того, при посадке на запасных аэродромах они закупаются топливом впрок. Активный спрос вызван текущей ситуацией на международном рынке. Свою роль сыграл и конфликт на Ближнем Востоке, комментирует эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
5: На на внутреннем рынке действуют механизмы сдерживания цен на нефтепродукты в целом, ну и на авиакеросин тоже. Поэтому здесь так сильно не возросли цены, как на глобальном рынке. Плюс к тому, и западные, и азиатские компании, когда пользовались авиахабами там, в Дохе, вот, в принципе, на Ближнем Востоке, там тоже авиакеросин был дешевый. И когда они его лишились, естественно, цены на авиакеросин в мире поднялись. И многие перешли на некое решение, в общем-то, чтобы снизить стоимость авиаперевозок, максимально заправляться в России.
6: А в каких странах ситуация с дефицитом авиатоплива наиболее острая? Ну и, соответственно, какие иностранные перевозчики у нас дозаправляются чаще, больше?
5: Страны Юго-Восточной Азии, Африки, Южной Америки, они, наверное, больше всего пострадали. Именно те государства, кто не производит сам нефть и нефтепродукты. Кроме того, авиакеросин еще, как правило, большие запасы не делают. Поэтому, когда цена поднялась, очень быстро запасы были истощены. И мы видели истории из ряда стран Юго-Восточной Азии, где вводили ограничения на авиаперелеты. Даже в Европе, на самом деле, было отменено очень много рейсов, потому что на фоне увеличения стоимости авиаперелетов, люди просто стали отказываться от них.
1: При этом в Росавиации подчеркнули, что приоритетом остается обеспечение топливом российских бортов. В аэропортах Минеральных Вод, Махачкалы, Нижнего Новгорода и других авиагаванях теперь действуют ограничения на заправку самолетов иностранных компаний.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В итальянском городе Монте-Сильвано стартует чемпионат мира по шахматам среди юношей и девушек. В соревнованиях принимают участие и россияне. В прошлом году на аналогичном первенстве мира наши шахматисты завоевали 5 медалей, включая 2 золота. Ким Андреев узнал, как, когда и благодаря кому шахматы стали нашей национальной гордостью.
7: Васюгинский турнир 1927 года. Приезд Чигорина, Стейница, Ласкера, Алехина, Хасарауля, Капабланки.
8: Герой Ильфа и Петрова Остап Бендер явно знал, как произвести впечатление. Вторая половина 20-х – начало шахматного бума в молодой советской России. В 1925-м на первый московский международный турнир приезжают мировые суперзвезды. Тот самый немец Ласкер и непобедимый кубинец Капабланка. Но первое место займет советский гроссмейстер Ефим Боголюбов. С этого момента шахматы не просто вид спорта, а часть отечественной идеологии. И к тому же довольно доступное занятие для молодежи, комментирует гроссмейстер, историк шахмат Дмитрий Кряквин.
9: Да, это не хоккей, не большой теннис, не фехтование, да, там не нужно дорогого оборудования. И вот с одной стороны, да, вот удивительный красивый мир, и при этом доступность шахмат дали вот тот вот удивительный эффект, приведший к образованию советского шахматного феномена.
8: Чтобы побеждать в мировой интеллектуальной гонке, пришлось создать целую систему поддержки шахмат в стране. В 30-е шахматные кружки появились в каждой школе, а в газетах печатали наиболее удачные дебюты и прочие загадки. А в Москве начали издавать первую в мире шахматную газету «64». Популярность этого вида спорта была на всех ступенях советского общества, от октябрят и пионеров до вождей революции, рассказывает международный гроссмейстер, старший тренер русской шахматной школы Георгий Кастаньеда.
10: Даже существует картина известная, там Ленин играет с Горьким. Но то, что Ленин был шахматистом определенной силы, безусловно, шахматы, гимнастика ума, которое выражение примут приписывается, это вот вызывает сомнения, но то, что он решал задачи и занимался шахматами, он определенным, безусловно.
8: Начиная с 1948 года Советский Союз лишь однажды упустит мировую шахматную корону. В начале 70-х чемпионом мира станет американец Фишер. Во всех остальных случаях победа будет за нами. Ботвинник, Смыслов, Таль, Петросян, Карпов и другие будут на протяжении десятилетий доказывать, кто лучше всех на планете умеет ставить противника в безвыходное положение. Неудивительно, что шахматы стали мощным инструментом советской пропаганды, выполняя, правда, и другую важную социальную функцию, продолжает Дмитрий Кряквин.
9: Шахматы были невероятным социальным лифтом в СССР. То есть, если ты там мальчик относительно небогатой семьи, но вдруг ты хорошо начал играть в шахматы, то, пожалуйста, там переедешь в Москву, дадут квартиру, будешь играть в сильнейших там чемпионатах, приставят тренеров, еще за границу поедешь. И, конечно, мечтали быть шахматистами, масса вошли в шахматисты.
8: К середине 70-х эта система достигла своего пика. В стране разом выходило 5 шахматных газет и журналов. Своя передача о гроссмейстерах была в эфире Всесоюзного радио, а на центральном телевидении раз в неделю выходила программа «Шахматная школа». Начиная с 80-х, внимание к шахматам будет все меньше и меньше. Но этого советского импульса хватит надолго. И лишь в 2007-м мировая шахматная корона поменяет прописку. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, что нужно для реставрации панорамы в Севастополе. Способны ли комары переносить искусственно созданные вирусы? Можно ли использовать птиц на рыбалке?
0: Вы слушаете Радио «Звезда». Новости.
11: 7:15 в Москве. Главное к этой минуте. Один человек погиб, еще 12 пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Самаре, сообщили ТАСС в администрации города. Ранее стало известно, что специалисты МЧС ликвидировали открытое горение. Огонь охватил квартиры со 2 по 4 этаж, а также торговые помещения. Причиной инцидента стал взрыв бытового газа. Соглашение между Соединенными Штатами и Ираном будет подписано 19 июня в Швейцарии, заявил премьер Пакистана Шехбаз Шариф. По его словам, после интенсивных переговоров сторонам удалось достичь мирной сделки. Она предусматривает немедленное и постоянное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан. 63% родителей следят за видеоконтентом дошкольников, сообщили аналитики. Половина опрошенных отмечает, что просмотр становится поводом для общения. Почти столько же используют ролики, чтобы объяснять сложные темы. Самые популярные жанры – сюжетные игры и приключения персонажей, творчество, видео о животных и природе, космос и наука. Еще 2 короткие рабочие недели ожидают россиян до конца текущего года, следует из производственного календаря. Первая будет длиться со 2 по 3 ноября, а также с 5 по 6 ноября. В середине недели, 4 ноября, граждане отметят День народного единства. Вторая – в конце года. Она будет длиться с 28 по 30 декабря. С четверга, 31 декабря, начнутся продолжительные новогодние праздники. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
12: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
13: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Дай 5. 5 удивительных фактов об океанах.
15: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
14: Факт первый.
6: Самая высокая гора на Земле находится под водой. Вулкан Мауна-Кеа на Гавайях возвышается больше, чем на 10 тысяч метров от своего подножия на дне Тихого океана. Но над поверхностью выступает всего 4 километра.
14: Факт второй.
6: В Мировом океане растворено золото на квадриллион долларов.
14: Факт третий.
6: В океане есть каналы связи, по которым звук передается на тысячи километров. На определенной глубине, где температура и давление создают идеальные условия, звук распространяется почти без потерь. Крупные киты используют его для общения.
14: Факт четвертый.
6: В центре Тихого океана плавает мусорный континент. Большое Тихоокеанское мусорное пятно – это гигантское скопление пластика размером с Уральский федеральный округ.
14: Факт пятый.
6: Океан изучен меньше, чем обратная сторона Луны. Все, что лежит глубже 200 метров – территория загадок.
14: Дай пять. Пять удивительных фактов об океанах.
16: Радио «Звезда».
14: История с географией. Эскимо.
17: Вожделенная мечта – сливочное мороженое на палочке, укутанное в плотную шоколадную глазурь. Представьте, лето, жара. И тут такое. Это лакомство с удовольствием поедают и взрослые, и дети. Причем у нас, в России, от него не отказываются даже зимой. И все-таки вопрос – почему его назвали в честь эскимосов?
14: История с географией. Эскимо.
17: Первым запатентовал свое мороженое в шоколаде владелец магазина сладостей Кристиан Нельсон из американского города Анава. Именно он придумал способ покрыть сливочное мороженое шоколадом. Это случилось в 1920 году. В Советский Союз лакомство попало в 1937-м под названием «Эскимо пай» – «Эскимосский пирожок». Поначалу его заворачивали в плотную бумагу, а деревянную палочку просто вкладывали внутрь обертки. Советское эскимо изготавливали из качественных сливок, покрывали настоящим шоколадом, который был достаточно толстым, чтобы помешать подтаявшему мороженому вытечь. Интересно, что по ГОСТу, например, 1949 года, срок хранения эскимо составлял всего 7 суток. А как вы хотели? Все натуральное, никаких добавок и консервантов.
14: История с географией.
17: А название эскимо произошло от того самого английского «эскимо пай». Так его назвал первый производитель – Кристиан Нельсон. Чтобы у покупателя мороженое ассоциировалось со льдом и холодом края, где живут эскимосы. С кухней северного народа этот десерт никак не связан.
14: Эскимо. История с географией.
18: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Святой Грааль.
19: Французский поэт де Труа в рыцарском романе XII века описал его как «богато украшенное блюдо, излучающее свет и обладающая чудесными свойствами». Другой француз, де Борон, в своем произведении связал этот предмет с одним из учеников Христа. В британской комедии 70-х «Монти Пайтон» именно этому мистическому объекту посвящены все скитания главных героев. Речь про загадочный Святой Грааль. Чашу, из которой Иисус Христос якобы вкушал на Тайной Вечере, и в которую позже собирали кровь из его ран.
18: Цена вопроса.
19: Существуют десятки описаний Святого Грааля. Чашу представляют золотой, объемом литра полтора, украшенную каменьями богатыми и драгоценными. Есть и другая версия, что это вовсе не сосуд, а магический зеленый камень, выбывший из короны Люцифера в момент его изгнания с небес. Но самой главной ценностью Святого Грааля считается его чудодейственная сила. Всякий, кто прикоснется, получит исцеление, процветание и даже бессмертие.
18: Кладоискатели.
19: В 1190 году монахи аббатства Гластонбери в Англии объявили об обнаружении саркофагов короля Артура и его супруги Гвинервы. Это породило слухи о том, что где-то там же скрыт и Грааль. Увы, внутри ничего не обнаружили. Другая теория отсылает искателей в Пиренейские горы. Якобы чашу спрятали в окрестностях замка Монсегюр. Но раскопки немецких археологов в начале 20 века оказались безрезультатны. Легенда о Святом Граале увлекла и одного из ближайших соратников Гитлера – Генриха Гиммлера. Он даже добился финансирования поисков магического артефакта. Но они ничем не закончились. Сейчас самым явным претендентом на звание Святого Грааля считается Валенсийская чаша, хранящаяся в одноименном кафедральном соборе. Но кто знает, может, реликвия до сих пор так и не найдена.
18: Таинственные клады. Раскопать можно, найти

0: Популярная и художественная литература.
1: События, происходящие. Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
2: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
3: 7:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. После атаки вооруженных формирований Украины на Херсонскую область повреждены два моста. Губернатор Владимир Сальдо рассказал, что вновь повреждена переправа возле Чангара. Движение через автомобильный пункт пропуска Джанкой полностью перекрыто. Кроме того, в течение ночи под ударами беспилотников оказался мост, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой. Движения по нему также нет. Достижение мирного соглашения между Соединенными Штатами и Ираном может серьезно изменить Ближний Восток на следующие 50 лет. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News. По его словам, сделка также гарантирует, что Тегеран никогда не сможет обладать ядерным оружием. При этом Вашингтон будет следить за выполнением Ираном условий договора. Официальная церемония подписания сделки ожидается в пятницу, 19 июня, в Швейцарии. Дональд Трамп подтвердил заключение мирного соглашения. На фоне этого он объявил об открытии Ормузского пролива и снятии американской морской блокады. Иран также подтвердил достижение мирной сделки с Вашингтоном. Вместе с тем, в Тегеране будут внимательно следить за действиями Белого дома. Совет Евросоюза может согласовать 21-й пакет санкций против России сегодня, пишут «Известия». Политическое решение о введении новых ограничений уже принято. Консенсус среди всех государств достигнут, сообщили изданию в Европарламенте. Новые меры затронут такие сферы, как энергетика, торговля, финансы и, впервые, рыболовство. Впрочем, эксперты подчеркивают, что эффект от очередных санкций почти не отразится на российской экономике. Пострадают же главным образом сами европейские страны. Полиции предупредили о трех основных признаках мошенничества. Злоумышленники намеренно ставят жертву в стрессовые условия, чтобы добиться максимального внушения, сообщил ТАСС начальник пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел России по Москве Владимир Васенин.
4: В принципе, основные признаки мошенничества – срочность, волнение, никому ничего не говорить – это признак, который не меняется на протяжении большого промежутка времени. Я думаю, что он и останется у мошенников, так как другой схемы работать с психологией человека еще не придумано, ее просто нет.
3: Правительством Москвы совместно с Главным управлением Министерства внутренних дел России по Москве был создан информационный онлайн-проект «Перезвони сам». Он помогает жителям столицы уберечь себя и близких от телефонного интернет-мошенничества. Чечня стала самым некурящим регионом России. В тройку лидеров также вошли Чукотский автономный округ и Краснодарский край. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на данные Министерства здравоохранения. В список наименее курящих субъектов еще вошли Ингушетия, Донецкая Народная Республика и Дагестан.
5: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
6: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».
2: Утро на радио «Звезда».
7: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как будут восстанавливать панораму обороны Севастополя? Зачем Штаты в 50-е годы создавали боевых комаров? Где водится рыба весом с автомобиль? Музей «Панорама обороны Севастополя», который был поврежден ударом ВСУ, восстановят. Финансирование найдено, сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. При этом немногочисленные спасенные фрагменты полотна «Панорамы» подлежат реставрации, говорят в руководстве музея. Что нужно для восстановления, рассказывает ведущий научный сотрудник НИИ теории и истории изобразия.

0: изобразительных искусств Российской академии художеств, кандидат искусствоведения Алексей Дружинин.
1: Потребуются художники в области панорамного и диорамного искусства. И макетчики, которые смогут уже воссоздать предметный план панорамы. Специалисты которых немного. Это особый вид искусства, который имеет свои законы.
0: На прошлой неделе повредилось не само полотно Франца Рубо, а восстановленная в советские годы копия. Оригинал пострадал в 1942-м от немецкой авиабомбы. Две трети спасенных тогда фрагментов хранятся в запасниках. Алексей Дружинин о том, как работали реставраторы после войны.
1: Художники непосредственно в Москве приступили к копированию фрагментов Рубо, так как была необходимость освоить манеру мастера. Одновременно с этим по сохранившимся фотоизображениям создавался большой эскиз 1/5 натуральной величины. В апреле 1954 года группа художников приезжает в Севастополь и началась напряженная работа по переносу рисунка на холст. В течение нескольких месяцев этот труд был завершен, и уже 16 октября 1954 года торжественно панорама была открыта.
0: Размеры полотна «Оборона Севастополя» впечатляют. Длина 115 метров, высота 14. Есть еще предметный план с пушками и укреплениями, площадью около 1000 квадратных метров. В основу произведения положен бой на Малаховом кургане. Эпизод обороны города в годы Крымской войны.
2: Утро на радио «Звезда».
0: Пентагон рассекретил детали испытаний боевых комаров, которые проводили в США в 50-е годы прошлого века. Насекомых планировали использовать для распространения опасных заболеваний. Как именно ученые рассчитывали применять такое биологическое оружие? И правда ли, что аналогичные опыты проводили не только американцы? Ким Андреев продолжит.
3: Январь 1942 года. На базе концлагеря Дахау немцы создают энтомологический институт СС. На бумаге он занимается борьбой с насекомыми-переносчиками различных болезней, вроде брюшного тифа. Но позже выяснится, по приказу Гиммлера ученые в белых халатах пытались создать биологическое оружие. Уже после войны вскроются детали этих экспериментов. Около 1000 заключенных лагеря специально заразили малярией с помощью комаров. Более того, по некоторым данным, немцы даже успели испытать боевых комаров в Италии в борьбе с войсками союзников, рассказывает профессор Государственного академического университета гуманитарных наук Александр Петров.
4: Аналогичный проект был и в фашистской Германии, он применялся на фронтах, но распространение не получилось в связи с тем, что не было доказано эффективность воздействия комаров на противника, чтобы вызвать панику или чтобы привело это к каким-то существенным потерям.
3: Но идея комариных войск, по всей видимости, заинтересовала самих американцев. И уже в 50-е Пентагон начал собственные опыты по созданию солдат-насекомых. В частности, военные выпускали по сотни тысяч комаров, чтобы проверить, смогут ли они разлететься по обозначенной территории и покусать людей. Известно как минимум о двух подобных экспериментах в штатах Джорджия и Флорида, продолжает Александр Петров.
4: Предполагалось, что комаров будут выращивать в специальных лабораториях и затем разбрасывать на специальных самолетах над территорией противника. В дальнейшем это получило очень серьезное финансирование, особенно когда были выявлены редкие смертоносные болезни, в том числе болезнь Лайма.
3: В качестве подопытных был выбран особый вид комаров – кусака желто-лихорадочный, который является переносчиком лихорадки денге, чикунгуньи и вируса зика. Может ли комар стать переносчиком каких-то искусственно созданных заболеваний? Научный сотрудник биологического факультета МГУ Вадим Марьинский сильно в этом сомневается и объясняет механику комариного укуса.
5: Кровососущие комары пьют нашу кровь достаточно деликатно. Их ротовой аппарат выглядит как трубочка из отдельных острых стилетов, которыми они деликатно протыкают нашу кожу и высасывают кровь. Для того, чтобы кровь не свернулась, они впрыскивают слюну. Слюна содержит антикоагулянты, вещества, препятствующие свертыванию крови. И вот именно на компоненты слюны кровососущего комара у людей в разной степени выраженная реакция.
3: Казалось бы, окончательную точку в вопросе создания боевых комаров поставила Конвенция о биологическом оружии, которая прямо запрещает любые подобные средства войны. Документ вступил в силу в 70-е годы, и подписали его более 180 стран, включая Россию и Соединенные Штаты. Вот только это не помешало тем же американцам продолжить некоторые разработки. К примеру, в 2015-м в США запатентовали летающий дрон для разведения и высадки комаров в намеченном пункте. Причем в тексте патента упоминалась возможность передачи не только малярии, но и прочих биологических агентов. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
0: Из Москва-реки рыбакам удалось выловить сама весом 25 килограммов. Рыбину вытаскивали несколько человек. Интересно, что это не рекорд столичной рыбалки. 13 лет назад в городе поймали толстолобика под 50 килограммов. О других невероятных уловах в России и в мире и о том, где водится рыба весом с автомобиль, Максим Петренко.
6: Голубой марлин, тунец и различные акулы. Эти рыбы, как правило, оказывались на вершинах мировых рейтингов самых больших уловов. Например, вес атлантического голубого марлина, кстати, именно эту рыбу ловил герой новеллы Хемингуэя «Старик и море», легко может превышать полтонны. И в 92-м году бразильский рыбак поймал марлина, весившего 636 килограммов. В 1979-м в Канаде на удочку попался тунец под 680 килограммов, что сравнимо с малолитражной легковой машиной. В середине прошлого века еще позволялось добывать белых акул, сейчас вид охраняемый, а прежде в Австралии вытаскивали представителей массой более тонны. Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов рассказывает о небывалых уловах в России.
7: Самые большие рыбы, которые в нашей стране были, к сожалению, сейчас их уже практически нету, это осетровые, белуга – это на Каспии, калуга – у нас в Амуре. Правда, огромные рыбы, которые достигали раньше больших размеров, то есть более 5 метров, и весили более тонны.
6: Сейчас и белуга, и калуга в Красной книге. Под защитой и ряд других видов, а кроме того, ежегодно у нас в стране примерно с апреля по июнь действует нерестовый запрет. Это время, когда рыба для размножения выходит на мелководье, становясь уязвимой. Рыбачить в таких местах нельзя. Чтобы не попасть на штрафы, Василий Соколов советует мониторить сайты местных органов рыбоохраны.
7: Надо просто по бассейну, в котором ловишь, находить правила рыболовства, какие действуют запреты. Достаточно стандартные вещи. Это запрет откровенно браконьерскими орудиями лова. Это там багрение, электроудочки, понятно, динамит и отравляющие вещества, да. Каждый бассейн еще и даже каждый водоем иногда имеет свою специфику, в частности, по срокам запрета. При этом практически везде есть исключение, то, что можно ловить с берега одной удочкой.
6: Теперь об интересных способах добычи рыбы в мире. Так, на Шри-Ланке ловят на палках. В интернете можно найти фотографии рыбаков, сидящих словно на жердочках, на вбитых в морское дно шестах. В Китае к рыбалке издавна привлекали бакланов. Традиция обучения птиц больше 1000 лет, но в наши дни это стало развлечением для туристов, рассказывает вице-президент Альянса турагентств России Александр Макарчан.
8: Баклан обучаем для ловли рыбы. Понятно, что баклан хочет сам рыбу съесть, но ему просто китайские крестьяне перевязывали горло, и они часто делают, зоб перевязывают. Дышать он может, летать может, а вот проглотить пойманную рыбу нет. И его учат приносить рыбу, естественно, за плату. Ну, плата какая? Та же рыба. За 20-25 долларов вы можете снять все это на видео. Вот баклан, вот лодка, дедушка сидит с бородой в шляпе соломенной.
6: А иногда и обучать никого не нужно. Рыба сама запрыгивает в лодку. Так случилось с рыбаком на Тайване несколько лет назад. Он снял на видео, как сотни сардин хаотично выпрыгивали из воды, попадая и к нему на палубу. По словам специалистов, возможно, рыба так себя вела, спасаясь от хищников. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
0: Через 15 минут мы расскажем, как ученые в СССР работали над созданием летучего корабля, в каких странах наблюдается дефицит авиатоплива, в чем секрет отечественной шахматной школы.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
9: 7.45 в Москве. Главное к этой минуте. 3 человека погибли, еще 3 получили ранения в результате украинской атаки на жилой сектор Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Пострадавшим оказывается медпомощь. В результате удара в регионе повреждены несколько частных и коммерческих объектов. После подписания меморандума Иран и Соединенные Штаты планируют начать 60-дневные переговоры, сообщили в Министерстве иностранных дел Исламской Республики. Их начало будет зависеть от выполнения Вашингтоном своих обязательств – снятия блокады, ослабления нефтяных ограничений, разморозки части иранских средств. Стороны планируют обсудить отмену всех санкций против Ирана, иранскую ядерную программу и механизм контроля за выполнением обязательств по соглашению. Жертвой вируса Эбола в Республике Конго стал 181 человек. Число подтвержденных случаев заболевания увеличилось до 782, сообщает Рейтер. Напомним, в середине мая Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайные ситуации международного масштаба – вспышку лихорадки Эбола в Конго и Уганде. Сборная Германии 3-й раз в 21 веке забила больше 6 голов в матче чемпионата мира по футболу. В игре группового этапа чемпионата немцы разгромили сборную Кюрасао со счетом 7-1. В 2014-м также со счетом 7-1 они в полуфинале обыграли бразильцев. В 2002-м на первенстве, которое проходило в Японии и Южной Корее, Германия в матче группового этапа не оставила шансов Саудовской Аравии, установив счет 8-0. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
2: Очень важные вопросы.
10: Расскажите, как археологи устанавливают возраст найденных артефактов?
11: Отвечает археолог Василий Новиков.
12: У археологов есть несколько методов определения возраста предметов или принадлежности к той или иной археологической культуре или исторической эпохе. Первый – это метод аналогий. Он связан с тем, что за период исследования, археологического исследования различных объектов культуры, периодов, там, эпохи Рима, эпохи Греции, других археологических периодов, накопилось огромное количество материала на разных памятниках по всему миру. И мы представляем материальную культуру той или иной эпохи. Кроме того, эти предметы встречаются на изобразительных источниках, встречаются на каких-то свидетельствах, которые фиксировал человек не в виде предметов, а в виде изображений, и это позволяет нам относить той или иной предмет к той или иной эпохе. Второй способ – это метод стратиграфии. Стратиграфия говорит нам о том, что ниже лежащие слои, то есть которые находятся ниже выше лежащих, и датируются более ранним временем. Это что значит? Что если у вас сформировался культурный слой, а культурный слой – это слой, который сформирован жизнедеятельностью человека в какой-то определенный период. Вот если вы возьмете слой современного города, мусора, да, то все, что находится ниже, относится к периоду более, так сказать, раннему, чем вышележащий слой. И третий способ – это способ, который позволяет, используя современные методы, в частности радиоуглеродное датирование, датировать органические остатки. Радиоуглерод позволяет получить датировку предметов, в основном органики, дерева, любых других органических материалов, ну, с точностью до 100 и иногда даже 50 лет. Не во всех случаях это работает, не всегда это дает очень точные датировки, но, тем не менее, позволяет определять тот или иной период. Все эти методы всегда используются вместе, то есть они взаимно дополняют и проверяют друг друга.
2: Очень важные вопросы. Радио «Звезда». Словарь современного города.
13: F. Фонтан. Туристы со всего мира приезжают в Рим посмотреть на невероятно красивую архитектуру фонтана Треви. В середине прошлого века его прославил итальянский режиссер Федерико Феллини. Одна из сцен фильма «Сладкая жизнь» снята как раз в этом фонтане.
14: Марчелло, иди ко мне. Сильвия.
15: Да, да, Сильвия. Я иду.
13: Изначально фонтан в Риме был задуман вовсе не для развлечения. Да и выглядел он не так хорошо. К нему вел акведук, а рядом располагались три сборных резервуара, из которых жители города могли получить воду для бытовых нужд. В 18 веке папа римский Климент XII распорядился создать на месте невзрачного источника грандиозный фонтан. Строительство продолжалось 30 лет, но оно того стоило. В декоре новой городской достопримечательности были использованы самые дорогие материалы – мрамор и травертин. Между прочим, фонтан – слово итальянское. В наш язык оно попало в эпоху Петра. Так случилось, что русский государь, побывав в Европе, увидел там невероятной красоты вертикальные каскады и загорелся идеей устроить нечто подобное и в России. А когда дело дошло до строительства Петергофа, император лично нарисовал план будущего парка. Главным его элементом стал целый комплекс фонтанов, которые работают без насоса. В своем указе Петр написал: «Резиденция царя российского должна быть не хуже первейших монархов». Так и вышло.
2: Словарь современного города.
16: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
17: Мой трехлетний Пикассо рисует именно обоих.
18: Был чешский набор из 12 цветов. Все в классе завидовали.
19: А еще в детстве их одеколоном заправляли.
16: Вот это вещь!
20: Они ярче карандашей и не требуют заточки. В отличие от красок, вода им не требуется. А линии получаются ровные и четкие. Но в советских художественных школах инструмент не признавали. Хотя, например, в Японии с его помощью до сих пор создают комиксы манга. Фломастер. Его прообразом считается медный стилус со свинцовой трубочкой, внутри которой тростинка, пропитанная чернилами. Краска просачивалась сквозь волокна и позволяла писать на папирусе. Такой протоаналог маркера был найден в гробнице Тутанхамона в 1922 году. Примерно за 10 лет до открытия египтологов американский изобретатель Ли Ньюман запатентовал ручку с наконечником из войлок. В середине 20-х целиком войлочное перо под названием «Кисть фонтан» представил житель Небраски Бенджамин Паскаш. А уже стеклянная трубка с цветными чернилами и наконечником из губки – это находка середины 50-х. Инструмент продавался как Magic Marker. Примерно в это же время в Токио сотрудник компании по производству канцтоваров Юкио Хори пытается исправить одну ошибку. Еще до американского маркера он разработал свой собственный фломастер. Но с чернилами вышла заминка. В их составе был токсичный свинец. В 1960 году, после доработки, уже безопасные фломастеры поступили в продажу. Это были ручки с фетровым наконечником, внутри которых пористый гигроскопичный материал, пропитанный чернилами.
16: Вот это вещь!
20: Вскоре права на изобретение Юкио Хори выкупила одна немецкая фирма. Пишущий узел заменили на прессованный войлок, и фломастеры впервые появились в европейских магазинах. Позднее технология доберется до Соединенных Штатов. Товар там будут позиционировать как детский. Его популярность резко вырастет после выхода диснеевских мультфильмов, в которых герои рисуют фломастерами. 70-е о цветных чудо-ручках узнали в Советском Союзе. Слово «фломастер» по одной из версий произошло от «флоумаста» – название японской фирмы. Впрочем, товар поставляли в основном из Чехословакии в картонных упаковках по 6 цветов. В наши дни в канцелярских магазинах можно найти комплекты по 36 и даже 72 цвета. Фломастеры выпускают разных видов, в том числе с широкими наконечниками. Такие используют профессиональные художники мангаки, рисующие комиксы для взрослых, мангу. Есть и высокотехнологичные фломастеры, разработанные специально для космонавтов. Этими ручками можно писать при нулевой гравитации и больших перепадах температур. Они одинаково хороши на влажной бумаге, скользком металле и пластике. Маленьким любителям рисовать на чем попало, такое бы понравилось. Жаль, мама не купит.
16: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень.
14: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
20: Сложно!
14: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
21: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
22: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
21: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Накануне вечером в Самаре в многоквартирном доме по улице 22-го партсъезда произошел взрыв бытового газа. Инцидент случился в одной из квартир на первом этаже. По данным МЧС, огонь охватил жилые помещения со 2 по 4 этаж, а также торговые объекты. Площадь пожара достигла 300 квадратных метров. В результате погиб один человек, пострадали 12, включая двух детей. Госпитализировано 2 гражданина. В доме пострадало 24 квартиры. Соединенные Штаты в рамках мирного соглашения с Ираном обязуются разморозить 24 миллиарда долларов из зарубежных активов Тегерана, сообщает издание «Мехр», ссылаясь на проект меморандума о взаимопонимании. Уточняется, что начало двухмесячных переговоров стартует сразу после подписания соглашения в пятницу 19 июня. Американские власти также обязались приостановить действие санкций на экспорт иранской нефти и нефтепродуктов и не вводить новые рестрикции в отношении Тегерана, а также не наращивать свои войска на Ближнем Востоке. Помимо этого, Штаты и их союзники должны будут предоставить Ирану проект восстановления экономики страны на сумму не менее 300 миллиардов долларов. В свою очередь, Иран подтверждает свою приверженность договору о нераспространении ядерного оружия. Вместе с тем, ракетная программа Ирана была исключена из повестки переговоров. Открытие Армузского пролива состоится в течение месяца после подписания меморандума. Пилот и 11 пассажиров погибли при крушении самолета в аэропорту Западного Миссури. По данным Федерального управления гражданской авиации штатов, катастрофа произошла в минувшее воскресенье. Лайнер взлетел из аэропорта Батлер-Мемориал, затем резко повернул налево и рухнул примерно в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы. При падении воздушное судно загорелось, пишет агентство Associated Press. 46 тысяч врачей работают в регионах Донбасса и Новороссии, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, кадровый вопрос пока остается острым. Она также рассказала о поддержке новых регионов, в оснащении оборудованием для комплексной реабилитации.
2: За прошедшие 3 года в регионах выстроена, как и по всей Российской Федерации, трехуровневая система оказания медицинской помощи. Теперь исторические регионы полностью интегрированы в систему обязательного медицинского страхования. Также хотела бы отметить, за прошедший период времени мы создали 11 региональных сосудистых центров и первичных отделений, и почти в 3 раза увеличилась доступность высокотехнологичной медицинской помощи.
1: Ежегодно в 4 регионах профосмотры и диспансеризацию проходят около 2 миллионов взрослых и более 530 тысяч детей, подчеркнула вице-премьер.
0: Автонавигатор.
1: На внешней стороне 31-го километра Московской кольцевой произошла авария с участием 3 автомобилей. Движение в районе происшествия затруднено. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда, предупреждает департамент транспорта столицы. И о пробках к этому часу. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. 1:10 можно потерять на внешней стороне Московской кольцевой от Ясенева до улицы Подольских курсантов. 40 минут уйдет на проезд по Новорижскому шоссе от поворота на деревню Позднякова до Московской кольцевой. Пробка на полчаса на внешней стороне Московской кольцевой от Библиотечного проезда до Путилковского шоссе. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какая легендарная разработка представлена в парке «Патриот» в Дербенте. Почему зарубежные авиаперевозчики стали чаще заправляться в России? Как шахматы стали частью идеологии в Советском Союзе? В Дербенте открылся парк «Патриот» с образцами военной техники. Центральным экспонатом стал легендарный экраноплан «Лунь», переданный городу Каспийской флотилией. Это гибрид самолета и морского судна, который разрабатывался в Советском Союзе. Почему на Западе его прозвали «Каспийским монстром»? В каком проекте участвовал экраноплан? И чем уникальна эта машина? Тему изучила Анна Елисеева.
2: Каспийским монстром советский летучий корабль окрестили американские спецслужбы. Свою версию они выдали по буквам КМ на борту судна, хотя в действительности аббревиатура означала «корабль-макет». На шпионских снимках предстало нечто, напоминающее самолет гигантских размеров, который словно скользил над морской гладью. Момент был зафиксирован во время испытаний экраноплана в Каспийском море в середине 60-х. Аппарат впечатлял не только своими размерами, но и способностью передвигаться за счет экрана. Это эффект, который создается при движении низко над поверхностью. Набегающий под крылом воздух отбрасывается к воде или земле и тут же отражается от поверхности, образуя плотную подушку. На нее-то опирается судно весом на минуту 1500 тонн и летящее на скорости 500 км в час. Однако воздушный трамплин – это еще не все, отмечает обозреватель телеканала «Звезда» Алексей Самолетов.
3: За счет управляемого вектора тяги происходил не только разгон корабля-макета, но еще и, что называется, поддув под крыло. То есть создавалась дополнительная динамическая воздушная подушка, которая как бы уплотняла тот самый экран, эффект экрана, на котором держался «Каспийский монстр».
2: Летающий корабль – это воплощенная мечта советского конструктора Ростислава Алексеева. Гибрид воздушного и морского судов он предлагал в разных вариантах. От экраноплана поменьше для переброски десанта до ударного ракетоносца для защиты от авианосных групп. Первым появился А-90 «Орленок», а вот второе судно по названию «Хищной птицы Лунь» уже разрабатывал конструктор Владимир Кирилловых. Машина строилась по той же схеме, что «Каспийский монстр», но весила на сотни тонн меньше и оснащалась 6 противокорабельными ракетами. Ее преимущество заключалось в незаметности для радаров и сверхскорости. Экранный эффект обеспечивал опору даже при пуске ракет, рассказывает инженер-конструктор, основатель конструкторского бюро «Ларос» Олег Ларионов.
4: То, что он мог лететь при шторме в 5-6 баллов и создавать вот эту платформу жесткую, и даже при запуске там 5-6 одновременно ракет имел просадку всего лишь 1 там, метр, это было достигнуто в противовес каким-то другим характеристикам борта. Соответственно, там были стабилизаторы специальные, чтобы когда был запуск ракет, фиксировались рули, и он висел четко вот на 1.5 метра и достаточно четко стрелял.
2: В конце 80-х «Лунь» успешно прошел испытание. Ему присвоили бортовой номер и зачислили в 236-й дивизион кораблей и экранопланов. Однако служба грозного ракетоносца оказалась короткой. Причин наложилось несколько. Прежде всего, это вопросы безопасности. Дело в том, что высота воздушной подушки не превышает 5 метров, а значит, пространства для маневра остается немного. К тому же на скорости более 400 км в час водная гладь превращается в гранит. Малейшая ошибка, и пилот уже камикадзе. Есть и другая причина, по которой «Лунь» не пошел в серию. Это его дороговизна и высокий топливный аппетит, продолжает Олег Ларионов.
4: Придумали уже наши ракетоносцы, извините меня, самолеты обычные, которые также справлялись с этой задачей и менее энергозависимые были, потому что столько двигателей, столько мощи надо было потратить, чтобы поднять и «Лунь», и «Каспийский монстр» на крыло, ну, не было целесообразно, поэтому закрыли проект.
2: Второе рождение «Луня» началось уже в качестве музейного экспоната. В 2020-м он в последний раз вышел в Каспийское море. Экраноплан отбуксировали в район Дербента, где он по сей день стоит на берегу, раскинув могучие крылья. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Зарубежные авиаперевозчики стали чаще заправляться в российских аэропортах, сообщили в Росавиации. Кроме того, при посадке на запасных аэродромах они закупаются топливом впрок. Активный спрос вызван текущей ситуацией на международном рынке. Свою роль сыграл и конфликт на Ближнем Востоке, комментирует эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
5: На внутреннем рынке действуют механизмы сдерживания цен на нефтепродукты в целом, ну и на авиакеросин тоже. Поэтому здесь так сильно не возросли цены, как на глобальном рынке. Плюс к тому, и западные, и азиатские компании, когда пользовались авиахабами там, в Дохе, вот, в принципе, на Ближнем Востоке, там тоже авиакеросин был дешевый. И когда они его лишились, естественно, цены на авиакеросин в мире поднялись. И многие перешли на некое решение, в общем-то, чтобы снизить стоимость авиаперевозок, максимально заправляться в России.
6: А в каких странах ситуация с дефицитом авиатоплива наиболее острая? Ну и, соответственно, какие иностранные перевозчики у нас дозаправляются чаще, больше?
5: Страны Юго-Восточной Азии, Африки, Южной Америки, они, наверное, больше всего пострадали. Именно те государства, кто не производит сам нефть и нефтепродукты. Кроме того, авиакеросин еще, как правило, большие запасы не делают. Поэтому, когда цена поднялась, очень быстро запасы были истощены. И мы видели истории из ряда стран Юго-Восточной Азии, где вводили ограничения на авиаперелеты. Даже в Европе, на самом деле, было отменено очень много рейсов, потому что на фоне увеличения стоимости авиаперелетов люди просто стали отказываться от них.
1: При этом в Росавиации подчеркнули, что приоритетом остается обеспечение топливом российских бортов. В аэропортах Минеральных Вод, Махачкалы, Нижнего Новгорода и других авиагаванях теперь действуют ограничения на заправку самолетов иностранных компаний.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В итальянском городе Монте-Сильвано стартует чемпионат мира по шахматам среди юношей и девушек. В соревнованиях принимают участие и россияне. В прошлом году на аналогичном первенстве мира наши шахматисты завоевали 5 медалей, включая 2 золота. Ким Андреев узнал, как, когда и благодаря кому шахматы стали нашей национальной гордостью.
7: Асюгинский турнир 1927 года. Приезд Чигорина, Стейница, Ласкера, Алехина, Хасарауля, Капабланки.
8: Герой Ильфа и Петрова Остап Бендер явно знал, как произвести впечатление. Вторая половина 20-х – начало шахматного бума в молодой советской России. В 1925-м на первый московский международный турнир приезжают мировые суперзвезды. Тот самый немец Ласкер и непобедимый кубинец Капабланка. Но первое место займет советский гроссмейстер Ефим Боголюбов. С этого момента шахматы не просто вид спорта, а часть отечественной идеологии. И к тому же довольно доступное занятие для молодежи, комментирует гроссмейстер, историк шахмат Дмитрий Кряквин.
9: Да, это не хоккей, небольшой теннис, не фехтование, да, там не нужно дорогого оборудования. И вот с одной стороны, да, вот такой удивительный, красивый мир, и при этом доступность шахмат дали вот тот вот удивительный эффект, приведший к образованию советского шахматного феномена.
8: Чтобы побеждать в мировой интеллектуальной гонке, пришлось создать целую систему поддержки шахмат в стране. В 30-е шахматные кружки появились в каждой школе, а в газетах печатали наиболее удачные дебюты и прочие загадки. А в Москве начали издавать первую в мире шахматную газету «64». Популярность этого вида спорта была на всех ступенях советского общества, от октябрят и пионеров до вождей революции, рассказывает международный гроссмейстер, старший тренер русской шахматной школы Георгий Кастаньеда.
10: Даже существует картина известная, там Ленин играет с Горьким. Но то, что Ленин был шахматистом определенной силы, безусловно, шахматы, гимнастика ума, которое выражение приписывается, это вот вызывает сомнения, но то, что он решал задачи и занимался шахматами, он определенным, безусловно.
8: Начиная с 1948 года Советский Союз лишь однажды упустит мировую шахматную корону. В начале 70-х чемпионом мира станет американец Фишер. Во всех остальных случаях победа будет за нами. Ботвинник, Смыслов, Таль, Петросян, Карпов и другие будут на протяжении десятилетий доказывать, кто лучше всех на планете умеет ставить противника в безвыходное положение. Неудивительно, что шахматы стали мощным инструментом советской пропаганды, выполняя, правда, и другую важную социальную функцию, продолжает Дмитрий Кряквин.
9: Шахматы были невероятным социальным лифтом в СССР. То есть, если ты там мальчик относительно небогатой семьи, но вдруг ты хорошо начал играть в шахматы, то, пожалуйста, там переедешь в Москву, дадут квартиру, будешь играть в сильнейших там чемпионатах, приставят тренеров, еще за границу поедешь. И, конечно, мечтали быть шахматистами, и масса вошли в шахматисты.
8: К середине 70-х эта система достигла своего пика. В стране разом выходили выходило 5 шахматных газет и журналов. Своя передача о гроссмейстерах была в эфире Всесоюзного радио, а на центральном телевидении раз в неделю выходила программа «Шахматная школа». Начиная с 80-х, внимание к шахматам будет все меньше и меньше. Но этого советского импульса хватит надолго. И лишь в 2007-м мировая шахматная корона поменяет прописку. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, что нужно для реставрации панорамы в Севастополе. Способны ли комары переносить искусственно созданные вирусы? Можно ли использовать птиц на рыбалке?
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
11: 8.15 в Москве. Главное к этой минуте. Мосты возле Чонгары, соединяющие Геническ с Арабатской стрелкой, повреждены после ночной украинской атаки на Херсонскую область. Движение по ним перекрыто, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Специалисты приступят к оценке степени повреждений сразу после разрешения оперативных служб. Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина и Си Цзиньпина за помощь в урегулировании ближневосточного конфликта и раскритиковал Беньямина Нетаньяху за израильские атаки, которые едва не сорвали заключение соглашения с Ираном. В интервью «Нью-Йорк Таймс» американский президент заявил, что фактически спас Тель-Авив от ядерного уничтожения. Минимальная пенсия мужчин-курьеров в России может составить чуть более 27 тысяч рублей, сообщил ТАСС профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Такая сумма формируется при стаже в 43 года и ежемесячной зарплате в 65 тысяч рублей. Более 70% россиянок назвали сервис ключевым фактором выбора магазина, приводят данные аналитиков «Известия». Невнимательные или грубые продавцы раздражают большую часть опрошенных. Женщин-покупателей больше всего привлекают отзывчивость персонала, широта ассортимента, наличие нужных размеров и чистота в торговом зале. Больше новостей на «Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
13: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Время.
15: Представьте себе дорогие наручные часы. Их цена зависит от марки, металла, драгоценных камней. А теперь добавьте к этому трагедию столетия, и вы получите историю, которая превращает простой механизм в легенду стоимостью в сотни тысяч. На «Титанике» в апреле 1912 года плыло много состоятельных людей. Почти у всех были прекрасные хронометры, символы эпохи и успеха. Когда корабль пошел ко дну, эти часы остановились навсегда. зафиксировав момент катастрофы. В 1987 году одну из первых экспедиций к обломкам «Титаника» ждала невероятная находка. Среди ила и ржавчины исследователи обнаружили карманные золотые часы. Они пролежали на океанском дне 75 лет. Их циферблат был разбит, стрелки отсутствовали, корпус деформирован.
0: Человек и время.
15: Эти часы принадлежали пассажиру первого класса. Сама по себе их материальная ценность была достаточно высокой. Но настоящую стоимость создала история. Они стали физической связью с самой известной морской катастрофой в мире. Каждая царапина, каждый след коррозии были рассказами о том страшном дне. В 2008 году часы ушли с молотка на аукционе более чем за 150 тысяч долларов. Покупатель платил не за механизм, а за драму. Это парадокс коллекционирования. Иногда трагедия добавляет к стоимости предмета больше нулей, чем золото или редкие камни. Яркий пример того, как человеческая судьба вписывается в стоимость вещей. Иногда ценность предмета складывается из того, что именно он пережил и о чем может поведать. Дорогая память, поднятая со дна океана.
0: Человек и время. Радиозвезда. Наука на чердаке.
16: Есть ли жизнь за пределами Земли? Когда-то никто в этом не сомневался. Потом долго не могли найти доказательства. И что-то, очень сильно засомневались. И вот теперь кое-что очень неожиданное таки нашлось.
0: Научный журналист Егор Быковский.
16: Ученые из Ирана провели масштабный анализ всех известных свидетельств, которые могут говорить о существовании жизни за пределами Земли. От загадочных структур в метеоритах до астрофизических наблюдений. Их целью было отделить надежные данные от неподтвержденных предположений и сенсационных рассказов. Особое внимание исследователи уделили двум знаменитым метеоритам – Оргей и Мерчисон. Оргей упал во Франции в 1864 году. Спустя столетие в его веществе обнаружили микроскопические образования, напоминавшие окаменелые земные диатомовые водоросли. Однако скептики предположили, что это, либо минеральные кристаллы, либо следы земного микробного загрязнения. И вот теперь, спустя еще полвека с лишним, проведенный пытливыми иранскими учеными анализ показал, в этих структурах, внимание, фанфары, нет земной ДНК, что частично снимает подозрения в заражении метеоритов земной жизнью. Мерчисонский метеорит, упавший в Австралии в 1969 году, стал сенсацией благодаря обнаруженным в нем аминокислотам, кирпичикам жизни. Примечательно, что их молекулы встречались в равных долях левосторонних и правосторонних форм, тогда как на Земле живые системы используют только левые формы. В 2022 году в нем нашли все 5 азотистых оснований ДНК и РНК, впервые зафиксировав полный набор генетических букв во внеземном объекте.
0: Наука на чердаке.
16: Анализируя эти данные, пришли к важному выводу. Сложная органика действительно может формироваться в космосе. Это подтверждается не только метеоритами, но и наблюдениями молекул в межзвездных облаках. Однако вопрос о существовании окаменелых внеземных микробов пока остается открытым. Ученые напоминают, что в пределах Солнечной системы есть вообще-то миры с вполне потенциально подходящими условиями для жизни. Среди них подледные океаны Европы и Энцелада, а также древние океаны Марса. Все это усиливает гипотезу о вероятности существования биологии вне Земли. В отдельном разделе исследование затрагивает более экзотические свидетельства, включая наблюдение летающих светящихся сфер, в кавычках. Один из таких случаев был зафиксирован в Иране в 1976 году, когда пилоты перехватчиков и жители Тегерана видели в небе загадочный объект. Авторы не отвергают достоверность наблюдений, но считают их природу неустановленной. Главный же итог их работы на сегодняшний день – самые убедительные признаки внеземной жизни – это не летающие объекты, а наличие полного набора генетических букв и сложных органических молекул в метеорите Мерчисона. И это указывает на то, что базовые ингредиенты жизни не уникальны для Земли и могут возникать в космических условиях. А значит, поиск жизни в других мирах остается не просто научной фантазией, а задачей, подтвержденной серьезными данными.
0: Наука на чердаке.
17: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: На Добропольском направлении. Мощный удар термобарическими снарядами полностью разрушил вражеский узел обороны. Подробнее о работе рассказал командир боевой машины ТОС-1А «Солнцепёк» с позывным «Сухой».
1: Начинали мы с ракетами, дальность которой 6 километров 200 метров. Сейчас дальность увеличилась. Сначала были 200, потом десятки появились, 10 километров. Сейчас работаем на 20 километров. Работаем по скоплению людей в основном. Там, где не накапливают свои силы, приходит цель, мы выдвигаемся и отрабатываем. Точность не потерялась. Кучность как была, так и осталась. Бьем, ну, это площадная машина, но бьет очень кучно. Один пакет покрывает площадь около 8 футбольных полей.
0: После выполнения задачи экипаж оперативно покинул позицию, чтобы избежать ответного удара. Система ТОС-1А остается одной из самых эффективных и при этом приоритетных целей для противника, поэтому каждую машину прикрывают группы воздушного наблюдения. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Лейтенант Вадим Ударцев в составе танкового подразделения оказывал огневую поддержку нашим штурмовикам. Работе мешала плохая погода, но это не останавливало танкистов. Подразделение Вадима Ударцева первым же выстрелом уничтожило вражеский пулеметный расчет и противотанковый ракетный комплекс. Противник отправил в контратаку два танка, но их тоже ликвидировали наши танкисты, тем самым выполнив задачу по поддержке наступающих мотострелков. Отряд кораблей Тихоокеанского флота на минувших выходных завершил программу делового захода в индийский порт Мумбаи. Там побывали корветы «Резкий» и «Совершенный». Их экипажи пополнили запасы продовольствия и топлива, приняли участие в культурной и спортивной программах. Командование отряда провело встречи с представителями военно-морских сил Индии и руководством администрации города. После отряд кораблей вышел в Аравийское море для выполнения задач плана дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Юноармейцы Самарской области в составе сборной команды нашей страны стали победителями международной молодежной военно-спортивной игры «Наследники Победы». Она завершилась в подмосковном парке «Патриот». Основу команды составили воспитанники юноармейских отрядов «Самара» и «Тольятти». 10 дней участники выполняли нормативы по тактической, огневой и медицинской подготовке, пилотировали FPV-дроны, отрабатывали организацию связи, действия в условиях радиационной, химической и биологической защиты. Кульминацией соревнований стала военно-полевая тактическая игра «Дорога победителей». Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 14 часов.
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как будут восстанавливать панораму обороны Севастополя? Зачем Штаты в 50-е годы создавали боевых комаров? Где водится рыба весом с автомобиль? Музей панорамы обороны Севастополя, который был поврежден ударом ВСУ, восстановят. Финансирование найдено, сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. При этом немногочисленные спасенные фрагменты полотна панорамы подлежат реставрации, говорят в руководстве музея. Что нужно для восстановления, рассказывает ведущий научный сотрудник НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, кандидат искусствоведения Алексей Дружинин.
6: Потребуются художники в области панорамного и диорамного искусства. И макетчики, которые смогут уже воссоздать предметный план панорамы. Специалисты которых немного. Это особый вид искусства, который имеет свои законы.
5: На прошлой неделе повредилось не само полотно Франца Рубо, а восстановленная в советские годы копия. Оригинал пострадал в 1942-м от немецкой авиабомбы. 2/3 спасенных тогда фрагментов хранятся в запасниках. Алексей Дружинин о том, как работали реставраторы после войны.
6: художники непосредственно в Москве приступили к копированию фрагментов Рубо, так как была необходимость освоить манеру мастера. Одновременно с этим по сохранившимся фотоизображениям

0: сражением. Создавался большой эскиз, 1/5 натуральной величины. В апреле 1954 года группа художников приезжает в Севастополь, и началась напряженная работа по переносу рисунка на холст. В течение нескольких месяцев этот труд был завершен, и уже 16 октября 1954 года торжественно панорама была открыта.
1: Размеры полотна «Оборона Севастополя» впечатляют. Длина 115 метров, высота 14. Есть еще предметный план с пушками и укреплениями, площадью около 1000 квадратных метров. В основу произведения положен бой на Малаховом кургане. Эпизод обороны города в годы Крымской войны.
2: Утро на радио «Звезда».
1: Пентагон рассекретил детали испытаний боевых комаров, которые проводили в США в 50-е годы прошлого века. Насекомых планировали использовать для распространения опасных заболеваний. Как именно ученые рассчитывали применять такое биологическое оружие? И правда ли, что аналогичные опыты проводили не только американцы? Ким Андреев продолжит.
3: Январь 1942 года. На базе концлагеря Дахау немцы создают энтомологический институт СС. На бумаге он занимается борьбой с насекомыми-переносчиками различных болезней, вроде брюшного тифа. Но позже выяснится, по приказу Гиммлера ученые в белых халатах пытались создать биологическое оружие. Уже после войны вскроются детали этих экспериментов. Около 1000 заключенных лагеря специально заразили малярией с помощью комаров. Более того, по некоторым данным, немцы даже успели испытать боевых комаров в Италии в борьбе с войсками союзников, рассказывает профессор Государственного академического университета гуманитарных наук Александр Петров.
4: Аналогичный проект был и в фашистской Германии, он применялся на фронтах. Но распространение не получилось в связи с тем, что не было доказано эффективность воздействия комаров на противника, чтобы вызвать панику или чтобы привело это к каким-то существенным потерям.
3: Но идея комариных войск, по всей видимости, заинтересовала самих американцев. И уже в 50-е Пентагон начал собственные опыты по созданию солдат-насекомых. В частности, военные выпускали по сотне тысяч комаров, чтобы проверить, смогут ли они разлететься по обозначенной территории и покусать людей. Известно как минимум о двух подобных экспериментах в штатах Джорджия и Флорида, продолжает Александр Петров.
4: Предполагалось, что комаров будут выращивать в специальных лабораториях и затем разбрасывать на специальных самолетах над территорией противника. В дальнейшем это получило очень серьезное финансирование, особенно когда были выявлены редкие смертоносные болезни, в том числе болезнь Лайма.
3: В качестве подопытных был выбран особый вид комаров – кусака желто-лихорадочный, который является переносчиком лихорадки денге, чикунгуньи и вируса зика. Может ли комар стать переносчиком каких-то искусственно созданных заболеваний? Научный сотрудник биологического факультета МГУ Вадим Мариинский сильно в этом сомневается и объясняет механику комариного укуса.
5: Кровососущие комары пьют нашу кровь достаточно деликатно. Их ротовой аппарат выглядит как трубочка из отдельных острых стилетов, которыми они деликатно протыкают нашу кожу и высасывают кровь. Для того, чтобы кровь не свернулась, они впрыскивают слюну. Слюна содержит антикоагулянты, вещества, препятствующие свертыванию крови. И вот именно на компоненты слюны кровососущего комара у людей в разной степени выраженная реакция.
3: Казалось бы, окончательную точку в вопросе создания боевых комаров поставила Конвенция о биологическом оружии, которая прямо запрещает любые подобные средства войны. Документ вступил в силу в 70-е годы и подписали его более 180 стран, включая Россию и Соединенные Штаты. Вот только это не помешало тем же американцам продолжить некоторые разработки. К примеру, в 2015-м в США запатентовали летающий дрон для разведения и высадки комаров в намеченном пункте. Причем в тексте патента упоминалась возможность передачи не только малярии, но и прочих биологических агентов. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
1: Из Москва-реки рыбакам удалось выловить сама весом 25 килограммов.
3: Рыбину вытаскивали несколько человек. Интересно, что это не рекорд столичной рыбалки. 13 лет назад в городе поймали толстолобика под 50 килограммов. О других невероятных уловах в России и в мире и о том, где водится рыба весом с автомобиль, Максим Петренко.
6: Голубой марлин, тунец и различные акулы. Эти рыбы, как правило, оказывались на вершинах мировых рейтингов самых больших уловов. Например, вес атлантического голубого марлина, кстати, именно эту рыбу ловил герой новеллы Хемингуэя «Старик и море», легко может превышать полтонны. И в 92-м году бразильский рыбак поймал марлина, весившего 636 килограммов. В 1979-м в Канаде на удочку попался тунец под 680 килограммов, что сравнимо с малолитражной легковой машиной. В середине прошлого века еще позволялось добывать белых акул, сейчас вид охраняемый. А прежде в Австралии вытаскивали представителей массой более тонны. Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов рассказывает о небывалых уловах в России.
7: Самые большие рыбы, которые в нашей стране были, к сожалению, сейчас их уже практически нету, это осетровые, белуга – это на Каспии, калуга – у нас в Амуре. Правда, огромные рыбы, которые достигали раньше больших размеров, то есть более 5 метров, и весили более тонны.
6: Сейчас и белуга, и калуга в Красной книге. Под защитой и ряд других видов, а кроме того, ежегодно у нас в стране примерно с апреля по июнь действует нерестовый запрет. Это время, когда рыба для размножения выходит на мелководье, становясь уязвимой. Рыбачить в таких местах нельзя. Чтобы не попасть на штрафы, Василий Соколов советует мониторить сайты местных органов рыбоохраны.
7: Надо просто по бассейну, в котором ловишь, находить правила рыболовства, какие действуют запреты. Достаточно стандартные вещи. Это запрет откровенно браконьерскими орудиями лова. Это там багрение, электроудочки, понятно, динамит и отравляющие вещества, да. Каждый бассейн еще и даже каждый водоем иногда имеет свою специфику, в частности, по срокам запрета. При этом практически везде есть исключение, то, что можно ловить с берега одной удочкой.
6: Теперь об интересных способах добычи рыбы в мире. Так, на Шри-Ланке ловят на палках. В интернете можно найти фотографии рыбаков, сидящих словно на жердочках, на вбитых в морское дно шестах. В Китае к рыбалке издавна привлекали бакланов. Традиция обучения птиц больше 1000 лет, но в наши дни это стало развлечением для туристов, рассказывает вице-президент Альянса турагентств России Александр Макарчан.
8: Баклан обучаем для ловли рыбы. Понятно, что баклан хочет сам рыбу съесть, но ему просто китайские крестьяне перевязывали горло, и они часто делают, зоб перевязывают. Дышать он может, летать может, а вот проглотить пойманную рыбу нет. И его учат приносить рыбу, естественно, за плату. Ну, плата какая? Та же рыба. За 20-25 долларов вы можете снять все это на видео. Вот баклан, вот лодка, дедушка сидит с бородой в шляпе соломенной.
6: А иногда и обучать никого не нужно. Рыба сама запрыгивает в лодку. Так случилось с рыбаком на Тайване несколько лет назад. Он снял на видео, как сотни сардин хаотично выпрыгивали из воды, попадая и к нему на палубу. По словам специалистов, возможно, рыба так себя вела, спасаясь от хищников. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
3: Через 15 минут мы расскажем, как ученые в СССР работали над созданием летучего корабля, в каких странах наблюдается дефицит авиатоплива, в чем секрет отечественной шахматной школы.
2: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
9: 8:44 в Москве. Главное к этой минуте. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках рабочего визита в Минск будет принят президентом Беларуси Александром Лукашенко и проведет переговоры с белорусским коллегой Максимом Рыженковым. В нашем дипведомстве сообщили, что переговоры пройдут в узком и расширенном форматах. Лидеры Великобритании, Франции, Германии и Италии заявили о готовности снять санкции с Ирана при уступках по его ядерной программе, говорится в совместном заявлении глав Евросоюза. Европейские страны приветствовали меморандум о взаимопонимании между Штатами и Ираном и отметили, что Тегеран никогда не должен обзавестись ядерным оружием. Американский певец Оливер Три погиб при столкновении двух вертолетов в Рио-де-Жанейро, передает CNN Бразил. Всего жертвами авиакатастрофы стали 6 человек. Певец оказался в Рио-де-Жанейро во время мирового турне. 6 июня музыкант выступил в Сан-Паулу, а 13 июля у него был запланирован концерт в португальском Лиссабоне. Свыше 70% россиян устроились на работу, где проходили стажировку. Это следует из данных опроса отечественного сервиса по работе с персоналом. Еще 11% стажеров получили предложение о работе, но отказались от него. Лишь 7% признали, что им вовсе не предлагали сотрудничество. При этом каждая четвертая организация делает предложение о работе только самым способным. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.
10: Ломоносов дошел до Москвы
11: пешком.
12: Продали, а денег не заплатили.
13: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
14: Помнишь, что прославило Диогена?
15: Конечно.
16: Это тот самый древнегреческий философ, который жил в бочке.
13: А вот и нет.
17: Привычных нам бочек из дерева с остальными обручами в бытность Диогена, а это 4 век до нашей эры, не было. Мудрец действительно презирал комфорт и богатство. Считал, что для счастья нужно отказаться от всех благ цивилизации, даже от дома. Но переехал он, скорее всего, в Пифос. Это довольно большой глиняный сосуд. В таких греки хранили зерно или вино. Высота до 2 метра, поэтому человек в нем вполне мог поместиться. А если Пифос лежал на боку и подавно?
13: Исторические мифы и заблуждения.
17: Есть мнение, что Пифос Диоген мог использовать не как жилье в прямом смысле слова, а как временное убежище и как яркую декорацию во время своих выступлений, проповедующих аскетизм. Он был, сейчас бы сказали, мастером эпатажа. Ведь и местом для проживания философ выбрал ни много ни мало центральную площадь в городе Коринф. А людей там собиралось немало.
18: Надо думать.
17: Сказалась еще ошибка перевода. Римляне, незнакомое им греческое слово «пифос», переводили не как «сосуд», а по-простому «бочка». Но именно фраза «человек в бочке» наиболее образно передает смысл идеи самоотречения Диогена. Поэтому миф в итоге и закрепился.
13: А вот и да.
2: Радиозвезда. Всемирная энциклопедия еды. Красный или по-другому кровавый апельсин. Страшное на первый взгляд название связано с цветом фрукта. Таким он получается за счет особых пигментов – антоцианов, почти не свойственных цитрусовым, а гораздо чаще встречающихся в других фруктах и овощах. Явление полностью естественное. Для него важны климат, желательно большие перепады температур днем и ночью, и почва, обогащенная минералами. У вулкана Этна все сошлось. Поэтому одни из лучших красных апельсинов растут на Сицилии. Хотя изначально их культивировали по всей Италии. На рубеже 19-20 веков селекционерам удалось еще и улучшить вкус фрукта, убрав имевшуюся горчинку. Существует несколько сортов красных цитрусовых. Например, моро. Самый красный из всех. К тому же такой апельсин имеет привкус малины. Популярен в Италии и сорт Тарокко. Отличается разными оттенками красного и отсутствием косточек. А вот сангуинелла – самый сладкий сорт. Соки и джемы из него отменные. Сегодня необычные цитрусовые выращивают также в Израиле, Испании, США и Китае. Как и в обычных, в красных апельсинах содержится витамин С и клетчатка. Но мощных антиоксидантов в красных заметно больше. Собирают их только с января по май.
11: А чтобы можно было дать отпор простуде в любое время года, итальянцы обязательно сушат часть фруктов. На рынках и магазинах в России такие апельсины появляются в феврале. А вот выращивать цитрусовые деревья этого вида в квартире не рекомендуют. Нужных перепадов температур не добиться. Поэтому красноватый оттенок домашние плоды не обретут.
2: Всемирная энциклопедия еды. Радиограмма.
15: Игре в солдатики более 40 тысяч лет. Игрушечные войска, вырезанные из дерева, были найдены в гробницах египетских фараонов. В Древней Греции, Риме и Китае фигурки солдат изготавливались из глины, камня и бронзы. Оловянный солдатик появился в конце 18 века.
19: Год 1934. Берлин и Варшава подписывают договор о ненападении. Через 5 лет Германия вторгнется в Польшу. С этого начнется Вторая мировая война. В том же году в Англии запатентовали автомобильную фару «Кошачий глаз» с отражающими линзами. С этого момента число ночных аварий резко сократилось. А в Советском Союзе 1934 – это год веселых ребят. На экраны страны выходит одноименная музыкальная комедия. Главные роли в ней сыграли Леонид Утесов и Любовь Орлова. А яркие и запоминающиеся песни написали композитор Исаак Дунаевский и поэт Василий Лебедев-Кумач. Этому дуэту суждено создать еще не один народный хит.
2: Соратники.
20: Дунаевский и Лебедев-Кумач.
19: К моменту знакомства Дунаевский был уже весьма успешен. Сочинял оперетты, руководил ленинградским мюзик-холлом. Лебедев-Кумач не такой известный. Пишет статьи в газету «Гудок» и стихи для журнала «Крокодил». Их интересы сойдутся на кинематографе. Обоих пригласит в свой фильм режиссер Григорий Александров. Их совместные музыкальные труды быстро улетят в народ. Нам песня «Строить и жить» помогает. «Сердце в груди», «Как много девушек хороших» и другие композиции на музыку Дунаевского и стихи Лебедева-Кумача прославят советские кинохиты 30-х.
21: Легко на сердце от песни веселой.
2: Соратники.
19: В 1935-м Дунаевский и Лебедев-Кумач возьмутся за свой самый трудный заказ. Финальную песню к кинофильму «Цирк» они перепишут целых 35 раз. На протяжении полугода композитор и поэт встречались чуть ли не ежедневно. Впоследствии Лебедев-Кумач будет часто вспоминать этот период. «Все жилы вымотали мы друг другу, особенно ты мне, Дуня». Дунаевский и правда славился строгой редактурой и трепетным отношением буквально к каждому слову. И все не зря. Однажды его соавтор проснется и напоет строчку «Широка страна моя родная». К концу того же дня родится одна из главных песен довоенной советской эпохи.

0: Дунаевский и Лебедев-Кумач. Соратники.
1: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
2: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: «Все будет хорошо, я узнавал. Порою есть о чем спросить».

Вся городская жизнь моя, как Достоевский. Старушки в коммуналке, рекламы, витражи. Но средь Карелии и Дальнего Востока я помню.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Также наши бойцы атаковали военные аэродромы противника и территориальные центры комплектования. Удар российской армии стал ответом на террористические акты киевского режима, сообщили в нашем Министерстве обороны. В ведомстве отметили, что цели удара достигнуты. Число погибших в результате пожара в многоквартирном доме в Самаре увеличилось. Жертвами стали 2 человека, сообщили в региональном следственном комитете. По предварительным данным, инцидент произошел по причине взрыва бытового газа. В результате загорелись жилые помещения. 5 человек, в том числе 2 несовершеннолетних, пострадали. Они доставлены в медицинское учреждение. Еще 7 гражданам оказана медпомощь на месте происшествия. Тем временем спасатели продолжают разбирать завалы жилого дома. После этих работ власти намерены провести оценку технического состояния здания и определить порядок предоставления жилья пострадавшим. Владимир Путин и Дональд Трамп накануне провели телефонный разговор. Лидеры России и Соединенных Штатов, среди прочего, обсудили ситуацию вокруг Ирана. Подробности беседы привел журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
2: С нашей стороны высказывалось удовлетворение тем, что конфликт, который был способен поджечь весь регион, и не только, удается, судя по всему, купировать. Отмечена готовность и далее работать в пользу стабилизации обстановки и решения глубинных вопросов, которым еще придется серьезно заняться.
1: Также в ходе разговора Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с 80-летием. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Ленского района в Якутии. Причина – тяжелая обстановка с пожарами, сообщила районная администрация. Гражданам запрещается посещать леса, въезжать в них на личном транспорте, разводить открытый огонь, сжигать мусор и сухую траву. Запрет действует не только в лесу, но и в населенных пунктах, на прилегающих территориях и сельхозземлях, кроме специально отведенных мест. Нельзя также использовать пиротехнику. По данным авиалесоохраны Якутии, в Ленском районе тушат 4 лесных пожара на площади более 1000 гектаров. Участники единого госэкзамена начали получать первые результаты. Свои баллы узнали выпускники, которые сдавали историю, литературу и химию 1 июня. В ближайшее время будут опубликованы результаты испытаний по русскому языку, рассказали в Министерстве просвещения. Добавим, сегодня основной период единого госэкзамена продолжился испытаниями по биологии, географии и письменной части по иностранным языкам.
0: Автонавигатор.
1: Во второй половине дня в Москве прогнозируется дождь. В вечерний разъезд ожидаются локальные затруднения в центре, на Садовом кольце, Третьем кольце и Московской кольцевой, предупреждает Департамент транспорта столицы. И о пробках к этому часу. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. 40 минут можно потерять на Рублево-Успенском шоссе от Ильинского шоссе до поворота к станции Раздоры. Столько же займет путь по Новорижскому шоссе от поворота на деревню Позняково до Московской кольцевой. Пробка на полчаса на внешней стороне Московской кольцевой от Библиотечного проезда до Путилковского шоссе. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какая легендарная разработка представлена в парке «Патриот» в Дербенте? Почему зарубежные авиаперевозчики стали чаще заправляться в России? Как шахматы стали частью идеологии в Советском Союзе? В Дербенте открылся парк «Патриот» с образцами военной техники. Центральным экспонатом стал легендарный экраноплан «Лунь», переданный городу Каспийской флотилией. Это гибрид самолета и морского судна, который разрабатывался в Советском Союзе. Почему на Западе его прозвали «Каспийским монстром»? В каком проекте участвовал экраноплан? И чем уникальна эта машина? Тему изучила Анна Елисеева.
2: «Каспийским монстром» советский летучий корабль окрестили американские спецслужбы. Свою версию они выдали по буквам «КМ» на борту судна, хотя в действительности аббревиатура означала «корабль-макет». На шпионских снимках предстало нечто, напоминающее самолет гигантских размеров, который словно скользил над морской гладью. Момент был зафиксирован во время испытаний краноплана в Каспийском море в середине 60-х. Аппарат впечатлял не только своими размерами, но и способностью передвигаться за счет экрана. Это эффект, который создается при движении низко над поверхностью. Набегающий под крылом воздух отбрасывается к воде или земле и тут же отражается от поверхности, образуя плотную подушку. На нее-то опирается судно весом на минуту 1500 тонн и летящее на скорости 500 км в час. Однако воздушный трамплин – это еще не все, отмечает обозреватель телеканала «Звезда» Алексей Самолетов.
3: За счет управляемого вектора тяги происходил не только разгон корабля-макета, но еще и, что называется, поддув под крыло. То есть создавалась дополнительная динамическая воздушная подушка, которая как бы уплотняла тот самый экран, эффект экрана, на котором держался «Каспийский монстр».
2: Летающий корабль – это воплощенная мечта советского конструктора Ростислава Алексеева. Гибрид воздушного и морского судов он предлагал в разных вариантах. От экраноплана поменьше для переброски десанта до ударного ракетоносца для защиты от авианосных групп. Первым появился А-90 «Орленок», а вот второе судно по названию «Хищной птицы Лунь» уже разрабатывал конструктор Владимир Кирилловых. Машина строилась по той же схеме, что «Каспийский монстр», но весила на сотни тонн меньше и оснащалась 6 противокорабельными ракетами. Ее преимущество заключалось в незаметности для радаров и сверхскорости. Экранный эффект обеспечивал опору даже при пуске ракет, рассказывает инженер-конструктор, основатель конструкторского бюро «Ларос» Олег Ларионов.
4: То, что он мог лететь при шторме в 5-6 баллов и создавать вот эту платформу жесткую, и даже при запуске там 5-6 одновременно ракет имел просадку всего лишь 1 метр, это было достигнуто в противовес каким-то другим характеристикам борта. Соответственно, там были стабилизаторы специальные, чтобы когда был запуск ракет, фиксировались рули, и он висел четко вот на 1.5 метра и достаточно четко стрелял.
2: В конце 80-х «Лунь» успешно прошел испытания. Ему присвоили бортовой номер и зачислили в 236-й дивизион кораблей и кранопланов. Однако служба грозного ракетоносца оказалась короткой. Причин ложилось несколько. Прежде всего, это вопросы безопасности. Дело в том, что высота воздушной подушки не превышает 5 метров, а значит, пространства для маневра остается немного. К тому же на скорости более 400 км в час водная гладь превращается в гранит. Малейшая ошибка, и пилот уже камикадзе. Есть и другая причина, по которой «Лунь» не пошел в серию. Это его дороговизна и высокий топливный аппетит, продолжает Олег Ларионов.
4: Придумали уже наши ракетоносцы, извините меня, самолеты обычные, которые также справлялись с этой задачей и менее энергозависимые были, потому что столько двигателей, столько мощи надо было потратить, чтобы поднять и «Лунь», и «Каспийский монстр» на крыло, ну, не было целесообразно, поэтому закрыли проект.
2: Второе рождение «Луня» началось уже в качестве музейного экспоната. В 2020-м он в последний раз вышел в Каспийское море. Экраноплан отбуксировали в район Дербента, где он по сей день стоит на берегу, раскинув могучие крылья. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Зарубежные авиаперевозчики стали чаще заправляться в российских аэропортах, сообщили в Росавиации. Кроме того, при посадке на запасных аэродромах они закупаются топливом впрок. Активный спрос вызван текущей ситуацией на международном рынке. Свою роль сыграл и конфликт на Ближнем Востоке, комментирует эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
5: Но на внутреннем рынке действуют механизмы сдерживания цен на нефтепродукты в целом, ну и на авиакеросин тоже. Поэтому здесь так сильно не возросли цены, как на глобальном рынке. Плюс к тому, и западные, и азиатские компании, когда пользовались авиахабами там, в Дохе, вот, в принципе, на Ближнем Востоке, там тоже авиакеросин был дешевый. И когда они его лишились, естественно, вот цены на авиакеросин в мире поднялись. И многие перешли на некое решение, в общем-то, чтобы снизить стоимость авиаперевозок, максимально заправляться в России.
6: А в каких странах ситуация с дефицитом авиатоплива наиболее острая? Ну и, соответственно, какие иностранные перевозчики у нас дозаправляются чаще, больше?
5: Страны Юго-Восточной Азии, Африки, Южной Америки, они, наверное, больше всего пострадали. Именно те государства, кто не производит сам нефть и нефтепродукты. Кроме того, авиакеросин еще, как правило, большие запасы не делают. Поэтому, когда цена поднялась, очень быстро запасы были истощены. И мы видели истории из ряда стран Юго-Восточной Азии, где вводили ограничения на авиаперелеты. Даже в Европе, на самом деле, было отменено очень много рейсов, потому что на фоне увеличения стоимости авиаперелетов люди просто стали отказываться от них.
1: При этом в Росавиации подчеркнули, что приоритетом остается обеспечение топливом российских бортов. В аэропортах Минеральных Вод, Махачкалы, Нижнего Новгорода и других авиагаванях теперь действуют ограничения на заправку самолетов иностранных компаний.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В итальянском городе Монте-Сильвано стартует чемпионат мира по шахматам среди юношей и девушек. В соревнованиях принимают участие и россияне. В прошлом году на аналогичном первенстве мира наши шахматисты завоевали 5 медалей, включая 2 золота. Ким Андреев узнал, как, когда и благодаря кому шахматы стали нашей национальной гордостью.
7: Асюгинский турнир 1927 года. Приезд Чигорина, Стейница, Ласкера, Алехина, Хасарауля, Капабланки.
8: Герой «Ильфа и Петрова» Остап Бендер явно знал, как произвести впечатление. Вторая половина 20-х – начало шахматного бума в молодой советской России. В 1925-м на первый московский международный турнир приезжают мировые суперзвезды. Тот самый немец Ласкер и непобедимый кубинец Капабланка. Но первое место займет советский гроссмейстер Ефим Боголюбов. С этого момента шахматы не просто вид спорта, а часть отечественной идеологии. И к тому же довольно доступное занятие для молодежи, комментирует гроссмейстер, историк шахмат Дмитрий Кряквин.
9: Да, это не хоккей, небольшой теннис, не фехтование, да, там не нужно дорогого оборудования. И вот с одной стороны, да, вот такой удивительный, красивый мир, и при этом доступность шахмат дали вот тот вот удивительный эффект, приведший к образованию советского шахматного феномена.
8: Чтобы побеждать в мировой интеллектуальной гонке, пришлось создать целую систему поддержки шахмат в стране. В 30-е шахматные кружки появились в каждой школе, а в газетах печатали наиболее удачные дебюты и прочие загадки. А в Москве начали издавать первую в мире шахматную газету «64». Популярность этого вида спорта была на всех ступенях советского общества, от октябрят и пионеров до вождей революции, рассказывает международный гроссмейстер, старший тренер русской шахматной школы Георгий Кастаньеда.
10: Даже существует картина известная, там Ленин играет с Горьким. Но то, что Ленин был шахматистом определенной силы, безусловно, шахматы, гимнастика ума, которое выражение приписывается, это вот вызывает сомнения, но то, что он решал задачи и занимался шахматами, он определенный, безусловно.
8: Начиная с 1948 года, Советский Союз лишь однажды упустит мировую шахматную корону. В начале 70-х чемпионом мира станет американец Фишер. Во всех остальных случаях победа будет за нами. Ботвинник, Смыслов, Таль, Петросян, Карпов и другие будут на протяжении десятилетий доказывать, кто лучше всех на планете умеет ставить противника в безвыходное положение. Неудивительно, что шахматы стали мощным инструментом советской пропаганды, выполняя, правда, и другую важную социальную функцию, продолжает Дмитрий Кряквин.
9: Шахматы были невероятным социальным лифтом в СССР. То есть, если ты там мальчик относительно небогатой семьи, но вдруг ты хорошо начал играть в шахматы, то, пожалуйста, там переедешь в Москву, дадут квартиру, будешь играть в сильнейших там чемпионатах, приставят тренеров, еще за границу поедешь. И, конечно, мечтали быть шахматистами, масло вошли в шахматисты.
8: К середине 70-х эта система достигла своего пика. В стране разом выходили выходило 5 шахматных газет и журналов. Своя передача о гроссмейстерах была в эфире Всесоюзного радио, а на центральном телевидении раз в неделю выходила программа «Шахматная школа». Начиная с 80-х, внимание к шахматам будет все меньше и меньше. Но этого советского импульса хватит надолго. И лишь в 2007-м мировая шахматная корона поменяет прописку. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, что нужно для реставрации панорамы в Севастополе. Способны ли комары переносить искусственно созданные вирусы? Можно ли использовать птиц на рыбалке?
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
11: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по оборонным предприятиям в Киеве, Харькове и Днепропетровске, сообщает наше военное ведомство. Также поражены аэродромы противника и территориальные центры комплектования. Удар нанесен в ответ на террористические акты киевского режима. Центризбирком Армении не будет проводить повторное голосование на 3 участках, где ранее аннулировали результаты, заявили в ведомстве. По мнению комиссии, аннулирование почти 3500 голосов не сказывается на итогах выборов в целом. Напомним, повторного голосования ранее потребовала партия «Процветающая Армения», которой не хватило для прохождения в парламент порядка 90 голосов. Граждане Швейцарии не поддержали инициативу об ограничении численности населения страны 10 миллионами человек. Это следует из предварительных результатов референдума. На сегодняшний день в стране проживают более 8,5 миллионов граждан, треть из которых составляют иностранцы. Инициаторы референдума выражали беспокойство о росте миграции и настаивали на необходимости установить жесткий лимит. Гроза сильным дождем ожидается в столичном регионе сегодня, сообщает гидрометцентр. На фоне непогоды порывы ветра могут усиливаться до 15 метров в секунду. Дождливая погода может продлиться до выходных, прогнозируют синоптики. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
12: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство. Но все изменил страшный диагноз. Острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
13: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова – сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
15: Дай 5. 5 удивительных фактов об океанах.
16: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
15: Факт первый.
17: Самая высокая гора на Земле находится под водой. Вулкан Мауна-Кеа на Гавайях возвышается больше, чем на 10 тысяч метров от своего подножия на дне Тихого океана. Но над поверхностью выступает всего 4 километра.
15: Факт второй.
17: В Мировом океане
6: растворено золото на квадриллион долларов.
15: Факт третий.
6: В океане есть каналы связи, по которым звук передается на тысячи километров. На определенной глубине, где температура и давление создают идеальные условия, звук распространяется почти без потерь. Крупные киты используют его для общения.
15: Факт четвертый.
6: В центре Тихого океана плавает мусорный континент. Большое Тихоокеанское мусорное пятно – это гигантское скопление пластика размером с Уральский федеральный округ.
15: Факт пятый.
6: Океан изучен меньше, чем обратная сторона Луны. Все, что лежит глубже 200 метров – территория загадок.
15: Дай пять. Пять удивительных фактов об океанах. Радио «Звезда». История с географией. Черкесска.
18: Тонкое сукно, покрой однобортный, удлиненный, в талию со складками, которые драпируются под ремень. Воротник отсутствует, рукава короткие, широкие. И главный отличительный знак – газыри. Специальные кармашки для патронов, нашитые на груди. Одежда настоящего воина, настоящего кавказского мужчины.
15: История с географией. Черкесска.
18: В 1970 году археологи обнаружили в Карачаево-Черкесии древнее городище VII века. Среди предметов, найденных там, обнаружился хорошо сохранившийся старинный кафтан, изготовленный из иранской ткани. Пошит он был по канонам Хазарской империи, а внешне сильно напоминал черкеску. Из чего ученые сделали вывод, именно такая одежда стала прототипом для традиционного кавказского костюма.
15: История с географией.
18: Получается, что со временем черкеска распространилась от хазарского двора на весь многонациональный Кавказ, а несколько веков спустя стала использоваться и казаками, пришедшими на эти земли. Так почему же именно черкеска? Изначально, по незнанию и для удобства, черкесами называли все народы Кавказа, вне зависимости от этнического и культурного происхождения, чтобы не путаться. И, кстати, о газырях. Это не просто украшение, а вполне себе функциональный элемент одежды. В них хранили порох, позже – капсули, а также сухие щепки – разводить огонь.
15: Черкесска. История с географией.
19: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Обоз Наполеона.
20: Знаменитая картина Василия Верещагина «Отступление Наполеона из России». На заснеженной дороге фигуры изможденных французских солдат. Вдоль тракта брошенные ружья, барабаны, мундиры. И повсюду тела погибших. Но в одном из отступающих обозов, если верить легенде, были припрятаны несметные богатства.
19: Цена вопроса.
20: Впервые историю о том, что Наполеон вывез награбленное в Москве и спрятал, поведал французский генерал де Сегюр.
21: Нам пришлось отдать все Семлевскому озеру. Пушки, прочее оружие, украшения Кремля и крест с колокольни Ивана Великого.
20: Почти слово в слово это повторит в своем историческом романе и писатель Вальтер Скотт. В общей сложности французы вывезли из русской столицы около 20 пудов золота, более 300 пудов серебра, а еще драгоценные камни, иконы, кресты, меха и оружие. Отступал Бонапарт по разоренной им же старой Смоленской дороге. И по одной из версий, где-то на Смоленщине якобы и бросил тот самый обоз с добром.
3: Кладоискатели.
20: В 1835 году слух о золоте Наполеона долетел до тогдашнего смоленского губернатора Николая Хмельницкого. Чиновник был амбициозен, но жаден. А потому отправился на поиски сокровищ в одиночку. Около месяца Хмельницкий барахтался в лесном озере возле села Семлёво, но так ничего и не нашел. В следующий раз о потерянных богатствах Наполеона вспомнили уже в 20 веке. К столетнему юбилею победы над французом студенты решили исследовать позорный путь Бонапарта из России. В районе того самого Смоленского озера много чего обнаружили. Остатки сгнивших телег, лошадиных костей и даже ржавую французскую саблю, но только не драгоценности. После Второй мировой в СССР организуют еще две экспедиции в Смоленскую область. Но тоже безрезультатно. Хотя, говорят, в летнее время года возле Семлёвского озера и сегодня можно встретить энтузиастов с металлоискателями.
3: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.
16: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями. Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В населенном пункте Масычево Белгородской области в результате сброса взрывного устройства с украинского беспилотника пострадала местная жительница. Она получила осколочные ранения ног. Бригада скорой доставила пострадавшую в больницу. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. По причине атаки также полностью сгорели жилой дом и две хозпостройки. Кроме того, повреждены

0: 15 июня будет участвовать вице-президент Джей Ди Венс. Тем временем генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш приветствует соглашение между Штатами и Ираном и надеется, что стороны удвоят усилия для окончательного решения конфликта. А Италия, Франция, Германия и Великобритания согласились снять санкции с Ирана после достижения соглашения с Вашингтоном. Об этом говорится в совместном заявлении государств. В Москве в районе Кунцево полицейские ликвидировали подпольный узел связи телефонных мошенников. В столичном главке Министерства внутренних дел рассказали, что 42-летняя подозреваемая арендовала квартиру, где исполняла функции технического администратора. Она обеспечивала работу терминала пропуска трафика, через который аферисты звонили россиянам. Во время обыска правоохранители нашли и изъяли сим-бокс, ноутбук, телефон и сопутствующее оборудование. Женщину арестовали и поместили под стражу. Ученые сделали новые открытия о неандертальцах. До раскопок в селе Хотылево под Брянском считалось, что искусство нашему предку было чуждо. Однако исследователям удалось обнаружить артефакт возрастом более 80 тысяч лет, который может перевернуть представление об эволюции – косточку с гравировкой. Подробности в комментарии РЕН-ТВ озвучил известный антрополог Станислав Дробышевский.
1: Была найдена царапулька, как я ее люблю называть, косточка с награвированной картиночкой. Что изображено, непонятно, но самое главное, что это точный рисунок. Недавно проводили эксперимент, мировой чемпион царапал похожее и не смог, как неандерталец, но то есть неандерталец был силен. И у нас есть реконструкции и картиночки, и чучелки, есть черепушечки практически всех предков, есть интерактивчик в некотором роде. Такого вот как бы представления эволюции человека у нас в стране точно нет нигде, а по последовательности предков нету нигде в мире.
0: Научно-популярная выставка «Эволюция Дробышевского» проходит в Москве. Экспозиция будет работать до конца июля.
2: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
3: Ученые, путешественники, писатели и художники – эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».
4: Реклама. Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
5: 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Утро на радио «Звезда».
8: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как будут восстанавливать панораму обороны Севастополя, зачем Штаты в 50-е годы создавали боевых комаров, где водится рыба весом с автомобиль. Музей «Панорама обороны Севастополя», который был поврежден ударом ВСУ, восстановят. Финансирование найдено, сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. При этом немногочисленные спасенные фрагменты полотна панорамы подлежат реставрации, говорят в руководстве музея. Что нужно для восстановления, рассказывает ведущий научный сотрудник НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, кандидат искусствоведения Алексей Дружинин.
9: Потребуются художники в области панорамного и диорамного искусства. И макетчики, которые смогут уже воссоздать предметный план панорамы. Специалисты которых немного. Это особый вид искусства, который имеет свои законы.
8: На прошлой неделе повредилось не само полотно Франца Рубо, а восстановленная в советские годы копия. Оригинал пострадал в 1942-м от немецкой авиабомбы. Две трети спасенных тогда фрагментов хранятся в запасниках. Алексей Дружинин о том, как работали реставраторы после войны.
9: художники не

0: Посредством в Москве приступили к копированию фрагментов Рубо, так как была необходимость освоить манеру мастера. Одновременно с этим, по сохранившимся фотоизображениям, создавался большой эскиз 1/5 натуральной величины. В апреле 1954 года группа художников приезжает в Севастополь, и началась напряженная работа по переносу рисунка на холст. В течение нескольких месяцев этот труд был завершен, и уже 16 октября 1954 года торжественно панорама была открыта.
1: Размеры полотна «Оборона Севастополя» впечатляют. Длина 115 метров, высота 14. Есть еще предметный план с пушками и укреплениями, площадью около 1000 квадратных метров. В основу произведения положен бой на Малаховом кургане. Эпизод обороны города в годы Крымской войны.
2: Утро на радио «Звезда».
1: Пентагон рассекретил детали испытаний боевых комаров, которые проводили в США в 50-е годы прошлого века. Насекомых планировали использовать для распространения опасных заболеваний. Как именно ученые рассчитывали применять такое биологическое оружие? И правда ли, что аналогичные опыты проводили не только американцы? Ким Андреев продолжит.
3: Январь 1942 года. На базе концлагеря Дахау немцы создают энтомологический институт СС. На бумаге он занимается борьбой с насекомыми-переносчиками различных болезней, вроде брюшного тифа. Но позже выяснится, по приказу Гиммлера ученые в белых халатах пытались создать биологическое оружие. Уже после войны вскроются детали этих экспериментов. Около 1000 заключенных лагеря специально заразили малярией с помощью комаров. Более того, по некоторым данным, немцы даже успели испытать боевых комаров в Италии в борьбе с войсками союзников, рассказывает профессор Государственного академического университета гуманитарных наук Александр Петров.
4: Аналогичный проект был и в фашистской Германии, он применялся на фронтах. Но распространение не получилось в связи с тем, что не было доказано эффективность воздействия комаров на противника, чтобы вызвать панику или чтобы привело это к каким-то существенным потерям.
3: Но идея комариных войск, по всей видимости, заинтересовала самих американцев. И уже в 50-е Пентагон начал собственные опыты по созданию солдат-насекомых. В частности, военные выпускали по сотне тысяч комаров, чтобы проверить, смогут ли они разлететься по обозначенной территории и покусать людей. Известно как минимум о двух подобных экспериментах в штатах Джорджия и Флорида, продолжает Александр Петров.
4: Предполагалось, что комаров будут выращивать в специальных лабораториях и затем разбрасывать на специальных самолетах над территорией противника. В дальнейшем это получило очень серьезное финансирование, особенно когда были выявлены редкие смертоносные болезни, в том числе болезнь Лайма.
3: В качестве подопытных был выбран особый вид комаров – кусака желто-лихорадочный, который является переносчиком лихорадки денге, чикунгуньи и вируса зика. Может ли комар стать переносчиком каких-то искусственно созданных заболеваний? Научный сотрудник биологического факультета МГУ Вадим Мариинский сильно в этом сомневается и объясняет механику комариного укуса.
5: Кровососущие комары пьют нашу кровь достаточно деликатно. Их ротовой аппарат выглядит как трубочка из отдельных острых стилетов, которыми они деликатно протыкают нашу кожу и высасывают кровь. Для того, чтобы кровь не свернулась, они впрыскивают слюну. Слюна содержит антикоагулянты, вещества, препятствующие свертыванию крови. И вот именно на компоненты слюны кровососущего комара у людей в разной степени выраженная реакция.
3: Казалось бы, окончательную точку в вопросе создания боевых комаров поставила Конвенция о биологическом оружии, которая прямо запрещает любые подобные средства войны. Документ вступил в силу в 70-е годы и подписали его более 180 стран, включая Россию и Соединенные Штаты. Вот только это не помешало тем же американцам продолжить некоторые разработки. К примеру, в 2015-м в США запатентовали летающий дрон для разведения и высадки комаров в намеченном пункте. Причем в тексте патента упоминалась возможность передачи не только малярии, но и прочих биологических агентов. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
2: Утро на радио. радио «Звезда».
1: Из Москва-реки рыбакам удалось выловить сама весом 25 килограммов. Рыбину вытаскивали несколько человек. Интересно, что это не рекорд столичной рыбалки. 13 лет назад в городе поймали толстолобика под 50 килограммов. О других невероятных уловах в России и в мире и о том, где водится рыба весом с автомобиль, Максим Петренко.
6: Голубой марлин, тунец и различные акулы. Эти рыбы, как правило, оказывались на вершинах мировых рейтингов самых больших уловов. Например, вес атлантического голубого марлина, кстати, именно эту рыбу ловил герой новеллы Хемингуэя «Старик и море», легко может превышать полтонны. И в 92-м году бразильский рыбак поймал марлина, весившего 636 килограммов. В 1979-м в Канаде на удочку попался тунец под 680 килограммов, что сравнимо с малолитражной легковой машиной. В середине прошлого века еще позволялось добывать белых акул, сейчас вид охраняемый. А прежде в Австралии вытаскивали представителей массой более тонны. Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов рассказывает о небывалых уловах в России.
7: Самые большие рыбы, которые в нашей стране были, к сожалению, сейчас их уже практически нету, это осетровые, белуга – это на Каспии, калуга – у нас в Амуре. Правда, огромные рыбы, которые достигали раньше больших размеров, то есть более 5 метров, и весили более тонны.
6: Сейчас и белуга, и калуга в Красной книге. Под защитой и ряд других видов, а кроме того, ежегодно у нас в стране примерно с апреля по июнь действует нерестовый запрет. Это время, когда рыба для размножения выходит на мелководье, становясь уязвимой. Рыбачить в таких местах нельзя. Чтобы не попасть на штрафы, Василий Соколов советует мониторить сайты местных органов рыбоохраны.
7: Надо просто по бассейну, в котором ловишь, находить правила рыболовства, какие действуют запреты. Достаточно стандартные вещи. Это запрет откровенно браконьерскими орудиями лова. Это там багрение, электроудочки, понятно, динамит и отравляющие вещества, да. Каждый бассейн еще и даже каждый водоем иногда имеет свою специфику, в частности, по срокам запрета. При этом практически везде есть исключение, то, что можно ловить с берега одной удочкой.
6: Теперь об интересных способах добычи рыбы в мире. Так на Шри-Ланке ловят на палках. В интернете можно найти фотографии рыбаков, сидящих словно на жердочках, на вбитых в морское дно шестах. В Китае к рыбалке издавна привлекали бакланов. Традиции обучения птиц больше 1000 лет, но в наши дни это стало развлечением для туристов, рассказывает вице-президент Альянса турагентств России Александр Макарчан.
8: Баклан обучаем для ловли рыбы. Понятно, что баклан хочет сам рыбу съесть, но ему просто китайские крестьяне перевязывали горло, и они часто делают, зоб перевязывают. Дышать он может, летать может, а вот проглотить пойманную рыбу нет. И его учат приносить рыбу, естественно, за плату. Ну, плата какая? Та же рыба. За 20-25 долларов вы можете снять все это на видео. Вот баклан, вот лодка, дедушка сидит с бородой в шляпе соломенной.
6: А иногда и обучать никого не нужно. Рыба сама запрыгивает в лодку. Так случилось с рыбаком на Тайване несколько лет назад. Он снял на видео, как сотни сардин хаотично выпрыгивали из воды, попадая и к нему на палубу. По словам специалистов, возможно, рыба так себя вела, спасаясь от хищников. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
2: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, как ученые в СССР работали над созданием летучего корабля, в каких странах наблюдается дефицит авиатоплива, в чем секрет отечественной шахматной школы.
2: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
9: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. Количество жертв пожара в пятиэтажном доме в Самаре выросло до 2, сообщил региональный следственный комитет. 5 пострадавших госпитализированы, в их числе 2 несовершеннолетних. Еще 7 помощь оказали на месте. Ормузский пролив будет полностью открыт в течение месяца после подписания соглашения между Ираном и Штатами, утверждает агентство МЕХР. По данным его источников, в этот же период Вашингтон также обязуется снять морскую блокаду с иранских морских гаваней и вывести свой воинский контингент из районов, граничащих с Исламской Республикой. Участники единого госэкзамена начали получать первые результаты, сообщили в Министерстве просвещения. Эта тема привлекает внимание не только выпускников, но и аферистов. Они создают поддельные сайты для проверки результатов испытаний, а также предлагают поднять баллы. Информация о результатах доступна только на официальных источниках, предупредили в Департаменте образования Москвы. Москва, Петербург и Татарстан возглавили рейтинг социально-экономического положения регионов России по итогам прошлого года. Замыкают список Тува, Ингушетия и Калмыкия, приводит исследование РИА Новости. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
2: Очень важные вопросы.
10: Расскажите, как археологи устанавливают возраст найденных артефактов?
11: Отвечает археолог Василий Новиков.
12: У археологов есть несколько методов определения возраста предметов или принадлежности к той или иной археологической культуре или исторической эпохе. Первый – это метод аналогий. Он связан с тем, что за период исследования археологического исследования различных объектов культуры, периодов, там, эпохи Рима, эпохи Греции и других археологических периодов, накопилось огромное количество материала на разных памятниках по всему миру. И мы представляем материальную культуру той или иной эпохи. Кроме того, эти предметы встречаются на изобразительных источниках, встречаются на каких-то свидетельствах, которые фиксировал человек не в виде предметов, а в виде изображений. И это позволяет нам относить тот или иной предмет к той или иной эпохе. Второй способ – это метод стратиграфии. Стратиграфия говорит нам о том, что ниже лежащие слои, то есть которые находятся ниже выше лежащих, и датируются более ранним временем. Это что значит? Что если у вас формировался культурный слой, а культурный слой – это слой, который сформирован жизнедеятельностью человека в какой-то определенный период. Вот если вы возьмете слой современного города, мусора, да, то все, что находится ниже, относится к периоду более, так сказать, раннему, чем вышележащий слой. И третий способ – это способ, который позволяет, используя современные методы, в частности, радиоуглеродное датирование, датировать органические остатки. А радиоуглерод позволяет получить датировку предметов, в основном органики, дерева, любых других органических материалов, ну, с точностью до 100 и иногда даже 50 лет. Не во всех случаях это работает, не всегда это дает очень точные датировки, но, тем не менее, позволяет определять тот или иной период. Все эти методы всегда используются вместе, то есть они взаимно дополняют и проверяют друг друга.
2: Очень важные вопросы. Радиозвезда. Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно. О, Клуацина, божество сих мест бездонных, дари молителей улыбкой благосклонной. Пусть подношения их текут чередой степенной, без глупой спешки и без вялости надменной. На первый взгляд Байрон воспевает какую-то женщину. Но нет, речь идет о канализации. Великая Клоака или Клоака Максима. Так в Древнем Риме называли подземные очистные сооружения длиной около километра. Этот античный водоотвод существует и используется до сих пор. Правда, теперь по нему в реку Тибр сбрасывается только дождевая вода. Когда-то римляне на Великую Клоаку нарадоваться не могли. Улицы свободны от нечистот, никаких удушливых запахов. Красота! Именно поэтому городскую канализацию и назвали в честь богини Клоацины. В переводе с латинского «очищение». Да что там имя? В 42-м году до нашей эры даже особую монету отчеканили. На одной стороне изображение богини гармонии и конкордии, на другой – святилище Клоацины. Кто-то улыбается. улыбнется. Разве можно чеканить монеты в честь покровительницы канализации? Римляне относились к возможности содержать свой город в чистоте более чем серьезно. Римская дренажная система насчитывала 11 акведуков общей протяженностью 350 километров. Большей частью их проложили под землей. Несомненный повод для гордости, который нашел свое отражение в деньгах.
13: Все деньги мира.
14: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь! История предметов, полезных и не очень».
15: А, это вместо утюга в дорогу, чтобы одежда не помялась.
16: На ней путешествует мой костюм в подпледе.
15: Ну и театр с нее начинается.
14: Вот это вещь!
17: От настенного крючка до напольной конструкции на колесах. Даже мелочь может стать функциональным предметом. Хотя в классическом представлении это всего лишь деревянная перекладина с изогнутым металлическим прутом. Вешалка. В XVI веке во Франции каждый приличный дворянин должен был иметь гардероб минимум из 30 костюмов, то есть на каждый день. Сложные модели из дорогих тканей, усыпанные каменьями, просто так в ящик не сложишь. Поэтому для хранения одежды придумали объемные приспособления с закругленными плечиками. Сегодня эти конструкции показались бы неудобными. Но господские камердинеры были в восторге. На весу расправленные платья лучше сохраняли форму, и ухаживать за ними не составляло труда. В XVIII веке форма вешалки несколько упростилась. Теперь это была обычная перекладина с подставкой. Ее конфигурация со временем менялась, подстраиваясь под моду. Появлялись отдельные модели для рубашек, юбок, блуз и даже дамских корсетов. Для тяжелой одежды были варианты с расширяющимися плечами, а для брюк предполагались застежки.
14: Вот это вещь!
17: Современная вешалка – это изобретение начала 20 века. На одном американском заводе по производству проволоки рабочие часто жаловались, что им некуда вешать одежду. Руководство их просьбы игнорировало. И тогда один из сотрудников, Альберт Паркхаус, в очередной раз, не найдя свободный крючок, взял кусок проволоки, скрутил два продолговатых овала, а посередине соорудил крюк. Так появились первые плечики. В 30-е годы изобретение Паркхауса оснастили картонными вставками для прочности. А еще в конструкцию добавили нижнюю планку. И появилось место для брюк. В наши дни вешалки не всегда прячутся по шкафам. Есть отдельные конструкции на колесах. В магазинах и модных домах на них путешествуют дизайнерские коллекции. Еще один мобильный вариант – это усиленные стойки для перевозки текстиля. Они выдерживают серьезный вес. В быту используют также напольные вешалки, но самой популярной остается спинка стула. Она универсальна для всего гардероба, от пиджака до платья. Только найти в этом ворохе нужный предмет подчас нелегкая задача.
14: Вот это вещь! История предметов. Полезная. И не очень.
13: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
17: Сложно.
13: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
18: Реклама. Ты каждый день даешь своему телу нагрузку. На работе, в спортзале, просто по жизни. Но суставы и позвоночник не вечные. Годы берут свое. И рано или поздно могут появиться боль в коленях, локтях, спине, скованность движений. Лучший способ отсрочить эти проблемы – давать суставам и хрящам то, что им действительно нужно для нормальной работы. Мы собрали все самое важное в одном продукте – концентрат «Актиар». Он создан, чтобы поддерживать состояние суставов, позвоночника и костей. Что внутри? Пептид рыбного коллагена. Более 15 аминокислот, включая пролин, может способствовать восстановлению хрящевой ткани. 5 экстрактов лекарственных трав могут быть полезны для общего укрепления опорно-двигательного аппарата. Гиалуроновая кислота может помогать поддерживать эластичность суставов. Комплекс витаминов и микроэлементов для питания костной и хрящевой системы. Состав сбалансирован так, чтобы организм получал необходимые вещества для поддержания подвижности и активности. Хочешь дольше оставаться в строю, без ограничений и дискомфорта? Актиар может стать частью твоей ежедневной профилактики. За подробной информацией звоните 8 800 333 47 79. Будь на ногах, оставайся активным. Пусть суставы работают так, как ты от них требуешь. 8 800 333 47 79. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Макробиолайн». ОГРН 11-777-466-79-439. Город Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, кабинет 29.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Также наши бойцы атаковали военные аэродромы противника и территориальные центры комплектования. Удар российской армии стал ответом на террористические акты киевского режима, сообщили в нашем Министерстве обороны. В ведомстве отметили, что цели удара достигнуты. 3 человека пострадали в результате атак украинских дронов на Белгородскую область. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. 2 гражданина получили травмы после того, как FPV-беспилотник взорвался на остановке в городе Шебекино. Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Помимо этого, в хуторе Ржавец дрон ударил по «Газели». Водитель был госпитализирован с осколочным ранением бедра. В Тюменской области автобус столкнулся с грузовиком. В результате 1 человек погиб, еще 11 пострадали. Авария произошла сегодня рано утром на федеральной автодороге Р-254. Водитель вахтового автобуса допустил столкновение с попутно двигавшимся грузовым автомобилем, сообщили в региональном МЧС. В момент инцидента в автобусе находились 19 пассажиров и 2 водителя. В госавтоинспекции допустили, что шофер автобуса мог заснуть за рулем. России стоит выстраивать отношения напрямую с западными компаниями, а не с политиками. Это позволит прагматично привлекать в страну средства и технологии. Таким мнением поделился с агентством ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Галушко.
2: С чего начинал Китай в конце 70-х, начале 80-х? И в какую технологическую державу, ну, он у нас на глазах вырос. Ну, самый яркий пример – автомобилестроение. Сначала смеялись над китайскими автомобилями, там, что они какие-то кургузы, ломаются, какие-то некрасивые, неэстетичные. А что сейчас китайский автомобиль? Да они уже японские превзошли. И немецкие. Китайское автомобилестроение стало лучше японского и немецкого. Почему? Потому что Китай целенаправленно занимается приоритетным технологическим развитием своей экономики. И мы видим результаты, которые получаются.
1: Эксперт напомнил, что у России уже был такой опыт сотрудничества в 30-е годы прошлого века, когда проводилась индустриализация и был совершен мощнейший технологический рывок. Американский клуб «Каролина» стал обладателем Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги. В финальной серии команда обыграла «Вегас» по победам. В составе «Каролины» трофей завоевали россияне. Вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. Нынешний сезон – 11-й подряд в НХЛ, где в составе «Триумфатора» присутствуют россияне.
0: Автонавигатор.
1: До 26 августа на 82-м километре Московской кольцевой в районе пересечения с Дмитровским шоссе будет недоступна для движения одна полоса в каждом направлении. Это связано с проведением ремонтных работ, предупреждает Департамент транспорта столицы. И о пробках к этому часу. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. 40 минут можно потерять на внешней стороне Московской кольцевой от Библиотечного проезда до Путилковского шоссе. Полчаса уйдет на проезд по Новорижскому шоссе от поселка Новый до Московской кольцевой. Также полчаса займет путь по Пятницкому шоссе деревни Федоровка до поселка Светлые Горы. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какая легендарная разработка представлена в парке «Патриот» в Дербенте. Почему зарубежные авиаперевозчики стали чаще заправляться в России? Как шахматы стали частью идеологии в Советском Союзе? В Дербенте открылся парк «Патриот» с образцами военной техники. Центральным экспонатом стал легендарный экраноплан «Лунь», переданный городу Каспийской флотилией. Это гибрид самолета и морского судна, который разрабатывался в Советском Союзе. Почему на Западе его прозвали «Каспийским монстром»? В каком проекте участвовал экраноплан? И чем уникальна эта машина? Тему изучила Анна Елисеева.
2: «Каспийским монстром» советский летучий корабль окрестили американские спецслужбы. Свою версию они выдали по буквам «КМ» на борту судна, хотя в действительности аббревиатура означала «корабль-макет». На шпионских снимках предстало нечто, напоминающее самолет гигантских размеров, который словно скользил над морской гладью. Момент был зафиксирован во время испытаний экраноплана в Каспийском море в середине 60-х. Аппарат впечатлял не только своими размерами, но и способностью передвигаться за счет экрана. Это эффект, который создается при движении низко над поверхностью. Набегающий под крылом воздух отбрасывается к воде или земле и тут же отражается от поверхности, образуя плотную подушку. На нее-то опирается судно весом на минуту 1500 тонн и летящее на скорости 500 км в час. Однако воздушный трамплин – это еще не все, отмечает обозреватель телеканала «Звезда» Алексей Самолетов.
3: За счет управляемого вектора тяги происходил не только разгон корабля-макета, но еще и, что называется, поддув под крыло. То есть создавалась дополнительная динамическая воздушная подушка, которая как бы уплотняла тот самый экран, эффект экрана, на котором держался «Каспийский монстр».
2: Летающий корабль – это воплощенная мечта советского конструктора Ростислава Алексеева. Гибрид воздушного и морского судов он предлагал в разных вариантах. От экраноплана поменьше для переброски десанта до ударного ракетоносца для защиты от авианосных групп. Первым появился А-90 «Орленок», а вот второе судно по названию «Хищной птицы Лунь» уже разрабатывал конструктор Владимир Кирилловых. Машина строилась по той же схеме, что «Каспийский монстр», но весила на сотни тонн меньше и оснащалась 6 противокорабельными ракетами. Ее преимущество заключалось в незаметности для радаров и сверхскорости. Экранный эффект обеспечивал опору даже при пуске ракет, рассказывает инженер-конструктор, основатель конструкторского бюро «Ларос» Олег Ларионов.
4: То, что он мог лететь при шторме в 5-6 баллов и создавать вот эту платформу жесткую, и даже при запуске там 5-6 одновременно ракет имел просадку всего лишь 1 метр, это было достигнуто в противовес каким-то другим характеристикам борта. Соответственно, там были стабилизаторы специальные, чтобы когда был запуск ракет, фиксировались рули, и он висел четко вот на 1.5 метра и достаточно четко стрелял.
2: В конце 80-х «Лунь» успешно прошел испытание. Ему присвоили бортовой номер и зачислили в 236-й дивизион кораблей экранопланов. Однако служба грозного ракетоносца оказалась короткой. Причин наложилось несколько. Прежде всего, это вопросы безопасности. Дело в том, что высота воздушной подушки не превышает 5 метров, а значит, пространства для маневра остается немного. К тому же на скорости более 400 км в час водная гладь превращается в гранит. Малейшая ошибка, и пилот уже камикадзе. Есть и другая причина, по которой «Лунь» не пошел в серию. Это его дороговизна и высокий топливный аппетит, продолжает Олег Ларионов.
4: Придумали уже наши ракетоносцы, извините меня, самолеты обычные, которые также справлялись с этой задачей и менее энергозависимые были, потому что столько двигателей, столько мощи надо было потратить, чтобы поднять и «Лунь», и «Каспийский монстр» на крыло, ну, не было целесообразно, поэтому закрыли проект.
2: Второе рождение «Луня» началось уже в качестве музейного экспоната. В 2020-м он в последний раз вышел в Каспийское море. Экраноплан отбуксировали в район Дербента, где он по сей день стоит на берегу, раскинув могучие крылья. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Зарубежные авиаперевозчики стали чаще заправляться в российских аэропортах, сообщили в Росавиации. Кроме того, при посадке на запасных аэродромах они закупаются топливом впрок. Активный спрос вызван текущей ситуацией на международном рынке. Свою роль сыграл и конфликт на Ближнем Востоке, комментирует эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
5: Конфликт На внутреннем рынке действуют механизмы сдерживания цен на нефтепродукты в целом, ну и на авиакеросин тоже. Поэтому здесь так сильно не возросли цены, как на глобальном рынке. Плюс к тому, и западные, и азиатские компании, когда пользовались авиахабами там, в Дохе, вот, в принципе, на Ближнем Востоке, там тоже авиакеросин был дешевый. И когда они его лишились, естественно, цены на авиакеросин в мире поднялись. И многие перешли на некое решение, в общем-то, чтобы снизить стоимость авиаперевозок, максимально заправляться в России.
6: А в каких странах ситуация с дефицитом авиатоплива наиболее острая? Ну и, соответственно, какие иностранные перевозчики у нас дозаправляются чаще, больше?
5: Страны Юго-Восточной Азии, Африки, Южной Америки, они, наверное, больше всего пострадали. Именно те государства, кто не производит сам нефть и нефтепродукты. Кроме того, авиакеросин еще, как правило, большие запасы не делают. Поэтому, когда цена поднялась, очень быстро запасы были истощены. И мы видели истории из ряда стран Юго-Восточной Азии, где вводили ограничения на авиаперелеты. Даже в Европе, на самом деле, было отменено очень много рейсов, потому что на фоне увеличения стоимости авиаперелетов люди просто стали отказываться от них.
1: При этом в Росавиации подчеркнули, что приоритетом остается обеспечение топливом российских бортов. В аэропортах Минеральных Вод, Махачкалы, Нижнего Новгорода и других авиагаванях теперь действуют ограничения на заправку самолетов иностранных компаний.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В итальянском городе Монте-Сильвано стартует чемпионат мира по шахматам среди юношей и девушек. В соревнованиях принимают участие и россияне. В прошлом году на аналогичном первенстве мира наши шахматисты завоевали 5 медалей, включая 2 золота. Ким Андреев узнал, как, когда и благодаря кому шахматы стали нашей национальной гордостью.
7: Асюгинский турнир 1927 года. Приезд Чигорина, Стейница, Ласкера, Алехина, Хасарауля, Капабланки.
8: Герой Ильфа и Петрова Остап Бендер явно знал, как произвести впечатление. Вторая половина 20-х – начало шахматного бума в молодой советской России. В 1925-м на первый московский международный турнир приезжают мировые суперзвезды. Тот самый немец Ласкер и непобедимый кубинец Капабланка. Но первое место займет советский гроссмейстер Ефим Боголюбов. С этого момента шахматы не просто вид спорта, а часть отечественной идеологии. И к тому же довольно доступное занятие для молодежи, комментирует гроссмейстер, историк шахмат Дмитрий Кряквин.
9: Да, это не хоккей, небольшой теннис, не фехтование, да, там не нужно дорогого оборудования. И вот с одной стороны, да, вот такой удивительный, красивый мир, и при этом доступность шахмат дали вот тот вот удивительный эффект, приведший к образованию советского шахматного феномена.
8: Чтобы побеждать в мировой интеллектуальной гонке, пришлось создать целую систему поддержки шахмат в стране. В 30-е шахматные кружки появились в каждой школе, а в газетах печатали наиболее удачные дебюты и прочие загадки. А в Москве начали издавать первую в мире шахматную газету «64». Популярность этого вида спорта была на всех ступенях советского общества, от октябрят и пионеров до вождей революции, рассказывает международный гроссмейстер, старший тренер русской шахматной школы Георгий Кастаньеда.
10: Даже существует картина известная, там Ленин играет с Горьким. Но то, что Ленин был шахматистом определенной силы, безусловно, шахматы, гимнастика ума, которое выражение приписывается, это вот вызывает сомнения, но то, что он решал задачи и занимался шахматами, он определенный, безусловно.
8: Начиная с 1948 года, Советский Союз лишь однажды упустит мировую шахматную корону. В начале 70-х чемпионом мира станет американец Фишер. Во всех остальных случаях победа будет за нами. Ботвинник, Смыслов, Таль, Петросян, Карпов и другие будут на протяжении десятилетий доказывать, кто лучше всех на планете умеет ставить противника в безвыходное положение. Неудивительно, что шахматы стали мощным инструментом советской пропаганды, выполняя, правда, и другую важную социальную функцию, продолжает Дмитрий Кряквин.
9: Шахматы были невероятным социальным лифтом в СССР. То есть, если ты там мальчик относительно небогатой семьи, но вдруг ты хорошо начал играть в шахматы, то, пожалуйста, там переедешь в Москву, дадут квартиру, будешь играть в сильнейших там чемпионатах, приставят тренеров, еще за границу поедешь. И, конечно, мечтали быть шахматистами, масло вошли в шахматисты.
8: К середине 70-х эта система достигла своего пика. В стране разом выходили выходило 5 шахматных газет и журналов. Своя передача о гроссмейстерах была в эфире Всесоюзного радио, а на центральном телевидении раз в неделю выходила программа «Шахматная школа». Начиная с 80-х, внимание к шахматам будет все меньше и меньше. Но этого советского импульса хватит надолго. И лишь в 2007-м мировая шахматная корона поменяет прописку. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, что нужно для реставрации панорамы в Севастополе. Способны ли комары переносить искусственно созданные вирусы? Можно ли использовать птиц на рыбалке?
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
11: 10.15 в Москве. Главное к этой минуте. В России пресечена деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited и их сообщников, сообщили в ФСБ. Предприниматели подозреваются в мошенничестве с акциями российских телекоммуникационных и энергетических компаний. Общая сумма ущерба превысила 7 миллиардов рублей. Акции протеста против саммита G7 проходят в Женеве. На улице вышли сотни демонстрантов. Участники митингов выступают против политики стран Большой Семерки. Также протестующие несут палестинские флаги и кричат лозунги в поддержку Палестины. Саммит лидеров стран G7 пройдет с 15 по 17 июня в городе Эвиан-Лебен на востоке Франции. В Омской области с сентября планируют прекратить продажу вейпов, жидкостей и других электронных систем доставки никотина, сообщил губернатор Виталий Хаценко. Он поручил региональному министерству здравоохранения до августа разработать проект закона, а органам исполнительной власти и местного самоуправления до начала календарной осени согласовать его. Историческим пилонам центрального московского ипподрома вернут облик конца 19 века. Фрагменты утраченных въездных ворот имеют завершение в виде металлических скульптурных групп, диаскуры, укращающие коней. Реставрация станет частью комплексного обновления ипподрома, которое позволит сохранить историческое наследие объекта и интегрировать его в современную городскую среду, сообщили в мэрии столицы. Больше новостей на «Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
12: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Век и время.
14: Представьте себе дорогие наручные часы. Их цена зависит от марки, металла, драгоценных камней. А теперь добавьте к этому трагедию столетия, и вы получите историю, которая превращает простой механизм в легенду стоимостью в сотни тысяч. На «Титанике» в апреле 1912 года плыло много состоятельных людей. Почти у всех были прекрасные хронометры, символы эпохи и успеха. Когда корабль пошел ко дну, эти часы остановились навсегда, зафиксировав момент катастрофы. 1987 году одну из первых экспедиций к обломкам «Титаника» ждала невероятная находка. Среди ила и ржавчины исследователи обнаружили карманные золотые часы. Они пролежали на океанском дне 75 лет. Их циферблат был разбит, стрелки отсутствовали, корпус деформирован.
0: Человек и время.
14: Эти часы принадлежали пассажиру первого класса. Сама по себе их материальная ценность была достаточно высокой. Но настоящую стоимость создала история. Они стали физической связью с самой известной морской катастрофой в мире. Каждая царапина, каждый след коррозии были рассказами о том страшном дне. В 2008 году часы ушли с молотка на аукционе более чем за 150 тысяч долларов. Покупатель платил не за механизм, а за драму. Это парадокс коллекционирования. Иногда трагедия добавляет к стоимости предмета больше нулей, чем золото или редкие камни. Яркий пример того, как человеческая судьба вписывается в стоимость вещей. Иногда ценность предмета складывается из того, что именно он пережил и о чем может поведать. Дорогая память, поднятая со дна океана.
0: Человек и время. Радиозвезда. Наука на чердаке.
15: Оказалось, что музыка — это взлом эволюционных механизмов, как и мурашки. Удивились? Сейчас расскажу.
0: Научный журналист Егор Быковский.
15: Когда-то я рассказывал слушателям «Чердака» про то, что с музыкой все было неясно. Ну, то есть и ясно, и неясно одновременно. Ученым несложно было открыть, что музыка вызывает высвобождение дофамина. Это нейромедиатор, участвующий в системе поощрения у людей и животных. Он, в частности, вырабатывается при потреблении еды или при занятиях сексом. Система поощрения – довольно древняя структура мозга. Она появилась за многие миллионы лет до появления, собственно, нашего вида – Homo sapiens. И если с едой и сексом понятно, почему она срабатывает и дает положительную связь, то с музыкой все сложно. Вряд ли миллионы лет назад наши предки-приматы осознанно слушали музыку. Так почему срабатывает система поощрения? Почему нам приятно слушать музыку? Так-то, если задуматься, ну, странная же вещь. Еды не дают при этом, размножаться не помогает, но мы тратим на нее колоссальное количество ресурсов. А почему? Еще недавно ответа на этот вопрос не было. Сам механизм-то был ясен, а ответа не было. А теперь вот он и есть. В недавней научной работе я прочитал, что музыка — это взлом эволюционных механизмов. Сидят себе такие нейробиологи и говорят друг другу: «Окей, ребята, мы знаем, что музыка активирует систему вознаграждения, но дальше как-то не ясно. Давайте попробуем эксперимент». «Давайте». Взяли функциональную МРТ, транскраниальные стимуляторы и жахнули током прямо в самый центр удовольствия. Ну, точнее, не совсем в него, а в левую дорсолатеральную префронтальную кору. Она напрямую связана с центром удовольствия, а он слишком глубоко лежит в мозге, в него сложнее попасть. Потом взяли пару десятков подопытных разного пола и сделали с ними три разных процедуры. Первое – усиливали работу нейронных связей. Второе – подавляли работу этих связей. И третье – плацебо было. Просто прикладывали шумящие приборы к голове.
0: Наука на чердаке.
15: Сразу после стимуляции, которая меняет работу мозга примерно на час, людей клали в ФМРТ-сканер и включали, правильно, музыку. Участники слушали свои любимые песни и новые треки и расплачивались за это каким-то количеством условных денег. К Когда мозг возбуждали, люди сообщали о явно большем удовольствии. Это процентов на 20. У них чаще случались мурашки, и они готовы были заплатить больше денег за удачные треки. Когда мозг тормозили, удовольствие падало, мурашек было поменьше, а денег испытуемые предлагали меньше, чем обычно. По мониторингу под МРТ было понятно, что за 10 секунд до пикового момента песни мозг начинал готовиться. Уровень активности в это время отлично показывал, сколько человек готов заплатить за песню. Из работы прямо следует, почему вообще работает эта вот схема нагнетание удовольствия, потом падение. Когда музыка создает напряжение, мозг делает ставку, что сейчас будет разрешение аккорда. Пока разрешения нет, дофамин копится, а когда бит падает именно так, как мы хотели, начинается дофаминовый душ. И вот ученые еще открыли, что если вас в этот момент чпокнуть током, то размажет вас даже с какого-нибудь Гайдна или Вивальди, так, как и не снилось никаким рейвом. Кстати, если такую же стимуляцию прикладывать к людям, которые вообще не получают удовольствия от музыки, они начинают его вдруг получать. Так что, обобщая с предыдущими исследованиями, можно сказать, что музыка — это взлом древней системы, созданной для поиска еды и партнеров. Мы буквально обманываем мозг, заставляя его считать, что заняты чем-то крайне важным и ценным для выживания. А на самом деле сбежали и с работы, и от жены, и слушаем на чердаке музычку. Кстати, мурашки, которые часто появляются при хорошей музыке, это ведь еще один взлом. Они вообще-то на самом деле для испуга и драки, ну, чтобы напрячь шерсть и быть визуально больше, а не для наслаждения.
0: Наука на чердаке.
16: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В ФСБ раскрыли схему мошенничества с приобретением акций российских компаний на сумму 7 миллиардов рублей в обход контрсанкций. Причастными к противоправной деятельности оказалась кипрская брокерская компания Mind Money Limited и их сообщники. Они занимались покупкой акций российских телекоммуникационных и топливно-энергетических корпораций. Ведомства отметили, что по делу об обмене замороженных американских депозитарных расписок на акции компании России трое человек находятся под стражей, а двое под домашним арестом. Биржевая стоимость нефти Brent упала. Цена стала ниже $84 за баррель впервые с 10 марта. Нефть дешевеет на фоне заявления Дональда Трампа о заключении мирной сделки с Ираном. Подписание соглашения ожидается в пятницу, 19 июня. Одними из главных условий станут открытие Армузского пролива и отказ Ирана от взимания пошлин за безопасный проход иностранных судов. Это обстоятельство ослабило опасения участников фондового рынка по поводу рисков затяжной блокады ключевой на Ближнем Востоке логистической.

0: Трамп заявил, что потребовал от Эммануэля Макрона убрать 3% сбор с IT-компаний Штатов. В противном случае, по словам главы Белого дома, Францию ждут разрушительные импортные тарифы на американском рынке. Московская область вплотную приблизилась к новому инвестиционному рекорду. Общий объем привлеченных инвестиций по итогам этого года может впервые приблизиться к отметке в 2,5 триллиона рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
1: Планку в 2 триллиона мы перешагнули. Теперь у нас цель, задача перешагнуть планку в 3 триллиона. Мы стремимся. Пока давайте так аккуратно. Будем рассчитывать на то, что по итогам 2026 года 2,5 и 2,4 мы должны сделать. Когда оглашался рейтинг ОСИ, было сказано о том, что общий объем инвестиций в основной капитал за год в России это 40 триллионов рублей. Соответственно, получается, наш вклад достаточно весомый, но хочется, чтобы он был еще больше. Поэтому будем работать.
0: Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года инвестиции в основной капитал Московской области составили порядка 2 триллионов рублей. И о погоде. В столице сейчас около 20 градусов тепла. Днем синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, дождь, временами грозы. А температура воздуха составит плюс 21 градус.
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно!
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. «Область знаний». Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как будут восстанавливать панораму обороны Севастополя, зачем Штаты в 50-е годы создавали боевых комаров, где водится рыба весом с автомобиль. Музей «Панорама обороны Севастополя», который был поврежден ударом ВСУ, восстановят. Финансирование найдено, сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. При этом немногочисленные спасенные фрагменты полотна панорамы подлежат реставрации, говорят в руководстве музея. Что нужно для восстановления, рассказывает ведущий научный сотрудник НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, кандидат искусствоведения Алексей Дружинин.
6: Потребуются художники в области панорамного и диорамного искусства. И макетчики, которые смогут уже воссоздать предметный план панорамы. Специалисты которых немного. Это особый вид искусства, который имеет свои законы.
5: На прошлой неделе повредилось не само полотно Франца Рубо, а восстановленная в советские годы копия. Оригинал пострадал в 1942-м от немецкой авиабомбы. Две трети спасенных тогда фрагментов хранятся в запасниках. Алексей Дружинин о том, как работали реставраторы после войны.
6: Художники непосредственно в Москве приступили к копированию фрагментов Рубо, так как была необходимость освоить манеру мастера. Одновременно с этим по сохранившимся фотоизображениям создавался большой эскиз 1/5 натуральной величины. В апреле 1954 года группа художников приезжает в Севастополь и началась напряженная работа по переносу рисунка на холст. В течение нескольких месяцев этот труд был завершен, и уже 16 октября 1954 года торжественно панорама была открыта.
5: Размеры полотна обороны Севастополя впечатляют. Длина 115 метров, высота 14. Есть еще предметный план с пушками и укреплениями, площадью около 1000 квадратных метров. В основу произведения положен бой на Малаховом кургане. Эпизод обороны города в годы Крымской войны.
2: Утро на радио «Звезда».
5: Пентагон рассекретил детали испытаний боевых комаров, которые проводили в США в 50-е годы прошлого века. Насекомых планировали использовать для распространения опасных заболеваний. Как именно ученые рассчитывали применять такое биологическое оружие? И правда ли, что аналогичные опыты проводили не только американцы?

0: Американцы. Ким Андреев продолжит.
1: Январь 1942 года. На базе концлагеря Дахау немцы создают энтомологический институт СС. На бумаге он занимается борьбой с насекомыми-переносчиками различных болезней, вроде брюшного тифа. Но позже выяснится, по приказу Гиммлера ученые в белых халатах пытались создать биологическое оружие. Уже после войны вскроются детали этих экспериментов. Около 1000 заключенных лагеря специально заразили малярией с помощью комаров. Более того, по некоторым данным, немцы даже успели испытать боевых комаров в Италии в борьбе с войсками союзников, рассказывает профессор Государственного академического университета гуманитарных наук Александр Петров.
2: Аналогичный проект был и в фашистской Германии, он применялся на фронтах. Но распространение не получилось в связи с тем, что не было доказано эффективность воздействия комаров на противника, чтобы вызвать панику или что привело это к каким-то существенным потерям.
1: Но идея комариных войск, по всей видимости, заинтересовала самих американцев. И уже в 50-е Пентагон начал собственные опыты по созданию солдат-насекомых. В частности, военные выпускали по сотне тысяч комаров, чтобы проверить, смогут ли они разлететься по обозначенной территории и покусать людей. Известно как минимум о двух подобных экспериментах в штатах Джорджия и Флорида, продолжает Александр Петров.
2: Предполагалось, что комаров будут выращивать в специальных лабораториях и затем разбрасывать на специальных самолетах над территорией противника. В дальнейшем это получило очень серьезное финансирование, особенно когда были выявлены редкие смертоносные болезни, в том числе болезнь Лайма.
1: В качестве подопытных был выбран особый вид комаров – кусака желто-лихорадочный, который является переносчиком лихорадки денге, чикунгуньи и вируса зика. Может ли комар стать переносчиком каких-то искусственно созданных заболеваний? Научный сотрудник биологического факультета МГУ Вадим Марьинский сильно в этом сомневается и объясняет механику комариного укуса.
3: Кровососущие комары пьют нашу кровь достаточно деликатно. Их ротовой аппарат выглядит как трубочка из отдельных острых стилетов, которыми они деликатно протыкают нашу кожу и высасывают кровь. Для того, чтобы кровь не свернулась, они впрыскивают слюну. Слюна содержит антикоагулянты, вещества, препятствующие свертыванию крови. И вот именно на компоненты слюны кровососущего комара у людей в разной степени выраженная реакция.
1: Казалось бы, окончательную точку в вопросе создания боевых комаров поставила Конвенция о биологическом оружии, которая прямо запрещает любые подобные средства войны. Документ вступил в силу в 70-е годы и подписали его более 180 стран, включая Россию и Соединенные Штаты. Вот только это не помешало тем же американцам продолжить некоторые разработки. К примеру, в 2015-м в США запатентовали летающий дрон для разведения и высадки комаров в намеченном пункте. Причем в тексте патента упоминалась возможность передачи не только малярии, но и прочих биологических агентов. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда. Из Москва-реки рыбакам удалось выловить сама весом 25 килограммов. Рыбину вытаскивали несколько человек. Интересно, что это не рекорд столичной рыбалки. 13 лет назад в городе поймали толстолобика под 50 килограммов. О других невероятных уловах в России и в мире и о том, где водится рыба весом с автомобиль, Максим Петренко.
4: Голубой марлин, тунец и различные акулы. Эти рыбы, как правило, оказывались на вершинах мировых рейтингов самых больших уловов. Например, вес атлантического голубого марлина, кстати, именно эту рыбу ловил герой новеллы Хемингуэя «Старик и море», легко может превышать полтонны. И в 92-м году бразильский рыбак поймал марлина, весившего 636 килограммов. В 1979-м в Канаде на удочку попался тунец под 680 килограммов, что сравнимо с малолитражной легковой машиной. В середине прошлого века еще позволялось добывать белых акул, сейчас вид охраняемый. А прежде в Австралии вытаскивали представителей массой более тонны. Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов рассказывает о небывалых уловах в России.
5: Самые большие рыбы, которые в нашей стране были, к сожалению, сейчас их уже практически нету, это осетровые, белуга – это на Каспии, калуга – у нас в Амуре. Правда, огромные рыбы, которые достигали раньше больших размеров, то есть более 5 метров, и весили более тонны.
4: Сейчас и белуга, и калуга в Красной книге. Под защитой и ряд других видов, а кроме того, ежегодно у нас в стране примерно с апреля по июнь действует нерестовый запрет. Это время, когда рыба для размножения выходит на мелководье, становясь уязвимой. Рыбачить в таких местах нельзя. Чтобы не попасть на штрафы, Василий Соколов советует мониторить сайты местных органов рыбоохраны.
5: Надо просто по бассейну, в котором ловишь, находить правила рыболовства, какие действуют запреты. Достаточно стандартные вещи. Это запрет откровенно браконьерскими орудиями лова. Это там багрение, электроудочки, понятно, динамит и отравляющие вещества, да. Каждый бассейн еще и даже каждый водоем иногда имеет свою специфику, в частности, по срокам запрета. При этом практически везде есть исключение, то, что можно ловить с берега одной удочкой.
4: Теперь об интересных способах добычи рыбы в мире. Так, на Шри-Ланке ловят на палках. В интернете можно найти фотографии рыбаков, сидящих словно на жердочках, на вбитых в морское дно шестах. В Китае к рыбалке издавна привлекали бакланов. Традиции обучения птиц больше 1000 лет, но в наши дни это стало развлечением для туристов, рассказывает вице-президент Альянса турагентств России Александр Макарчан.
6: Баклан обучаем для ловли рыбы. Понятно, что баклан хочет сам рыбу съесть, но ему просто китайские крестьяне перевязывали горло, и они часто делают, зоб перевязывают. Дышать он может, летать может, а вот проглотить пойманную рыбу нет. И его учат приносить рыбу, естественно, за плату. Ну, плата какая? Та же рыба. За 20-25 долларов вы можете снять все это на видео. Вот баклан, вот лодка, дедушка сидит с бородой в шляпе соломенной.
4: А иногда и обучать никого не нужно. Рыба сама запрыгивает в лодку. Так случилось с рыбаком на Тайване несколько лет назад. Он снял на видео, как сотни сардин хаотично выпрыгивали из воды, попадая и к нему на палубу. По словам специалистов, возможно, рыба так себя вела, спасаясь от хищников. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
7: Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:44 в Москве. Главное к этой минуте. В Киево-Печерскую лавру попала ракета «Патриот», заявили в Министерстве обороны России. Вооруженные силы нашей страны не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры. Одной из причин некорректной работы комплекса «Патриот» могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты, сроки годности которых истекли, подчеркнули в нашем ведомстве. Иран оценил стоимость ущерба, причиненного государству за время конфликта с Соединенными Штатами и Израилем, в 300 миллиардов долларов. План восстановления страны должен предоставить Вашингтон и его союзники, сообщило агентство Мехр. 24 миллиарда долларов из иранских активов должны быть разморожены в течение 60-дневного периода заключительных переговоров, следует из соглашения. Министерство внутренних дел разбирает дело гражданки Екатеринбурга, в квартире которой оказались прописаны почти 60 человек. По данным местной прессы, у женщины взломали аккаунт на госуслугах и зарегистрировали в ее квартире 57 жителей Ингушетии. Платежи за коммуналку резко возросли, а часть прописанных начала оформлять пособия на детей. Минимальная стоимость путевки в Турцию по системе «Все включено» для российских туристов на июль составит 120 тысяч при бронировании в июне. Речь идет о туре на двоих на 10 дней, заявили в Ассоциации туроператоров России. Представители ведомства добавили, что путевки в Турцию на июль и август стоят в среднем на 2-4% ниже, чем весной, если бронировать их в середине июня. Люксовые отели готовы предложить скидки до 12%. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
2: Ломоносов дошел до Москвы
3: пешком. Сбрасывали витинги.
4: Шлемы с рогами носили.
5: Аляс продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: Помнишь, что прославило Диогена?
8: Конечно! Это тот самый древнегреческий философ, который жил в бочке.
6: А вот и нет.
9: Привычных нам бочек из дерева с остальными обручами в бытность Диогена, а это 4 век до нашей эры, не было. Мудрец действительно презирал комфорт и богатство. Считал, что для счастья нужно отказаться от всех благ цивилизации, даже от дома. Но переехал он, скорее всего, в Пифос. Это довольно большой глиняный сосуд. В таких греки хранили зерно или вино. Высота до 2 метра, поэтому человек в нем вполне мог поместиться. А если Пифос лежал на боку и подавно?
6: Исторические мифы и заблуждения.
9: Есть мнение, что Пифос Диоген мог использовать не как жилье, в прямом смысле слова, а как временное убежище и как яркую декорацию во время своих выступлений, проповедующих аскетизм. Он был, сейчас бы сказали, мастером эпатажа. Ведь и местом для проживания философ выбрал ни много ни мало центральную площадь в городе Коринф. А людей там собиралось немало.
10: «Надо думать!»
9: Сказалась еще ошибка перевода. Римляне, незнакомое им греческое слово «пифос», переводили не как «сосуд», а по-простому «бочка». Но именно фраза «человек в бочке» наиболее образно передает смысл идеи самоотречения Диогена. Поэтому миф в итоге и закрепился.
6: А вот и да.
0: Радио «Звезда». На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
11: Савельевы сегодня отдыхают на природе. Отец с сыном решили встать пораньше и за грибами в лес. Погода отличная, настроение тоже. Собрали почти целую корзинку. Опята, белые, подберезовики. Как вдруг из-за дерева выглядывает настоящий кабан. «Наверное, надо бежать», — произносит изумленный сын. «Или лучше не дергаться», — рассуждает отец. Что делать при встрече с кабаном? Расскажем.
6: На всякий случай.
11: Первое. В дикой природе кабаны редко сами нападают на человека. Только если зверь ранен или защищает потомство. Поэтому помните, не стоит дразнить кабана, бросая в него камни или размахивая палкой. Попытки отпугнуть животное могут вызвать его агрессию. Второе. У кабанов слабое зрение, но очень хорошо развит слух. Поэтому, если он вас заметил и приближается, то следует громко сообщить о себе, крикнуть или ударить по металлическим предметам. Это может быть миска или котелок. А еще дикие звери боятся огня, поэтому можно зажечь ветку, как отпугивающий факел. Третье. Не стоит даже пытаться убежать от кабана. Он способен разгоняться до 30 км в час. Если он побежал в вашу сторону, то есть два варианта. Либо ждать до последнего и попытаться уклониться от зверя, либо залезть на ближайшее дерево. Четвертое. Если кабан не агрессивен, надо медленным шагом отойти на безопасное расстояние. Но ни в коем случае не поворачиваться к нему спиной. Отходить надо, пятясь назад, не упуская кабана из своего поля зрения. Подведем итоги. При встрече с диким кабаном главное не паниковать и не дразнить животное, бросая в его сторону камни или палки. У кабанов обостренный слух, поэтому громкий крик или звонкий стук могут отпугнуть зверя. Если есть возможность, зажгите огонь. Его они тоже боятся. Убежать от кабана почти невозможно. Самое безопасное – залезть на дерево или резко отпрыгнуть в сторону, когда он будет рядом. Нельзя поворачиваться к диким зверям спиной. Уходите, медленно пятясь назад. Савельевым повезло. Кабан оказался неагрессивным и вскоре сам покинул опушку леса. В противном случае отец с сыном знали бы, что делать. Узнали и вы на всякий случай.
3: 10 июля 1970 года до берегов острова Барбадос добралась уникальная лодка, сделанная из папируса. Экспедиция, названная «Ра-2», прошла на ней всю Атлантику от Африки до Карибского моря. 57 суток, 6100 километров на судне, собранном по технологиям древних египтян. Руководитель экспедиции, норвежский исследователь Тур Хейердал, подтвердил свою гипотезу о возможности контактов между континентами задолго до плавания Христофора Колумба. А еще доказал, что самые обыкновенные люди, представители различных рас, мировоззрений и культур, способны в самых сложных условиях действовать сплоченно и дружно.
12: Экипаж.
3: Конец 60-х. Норвежец Тур Хейердал задался целью доказать, что египтяне добирались до Америки задолго до Колумба. Он решил пересечь Атлантический океан на папирусной лодке Ра, названной так в честь египетского бога Солнца. Первая попытка оказалась неудачной. Лодка развалилась. Зато вторая экспедиция через год на Ра-2 увенчалась успехом.
13: Техническая справка. Ра-2. Лодка из папируса, построенная по технологиям древних индейцев Южной Америки и мореходов из Марокко. Длина 12 метров, ширина 5, толщина 2 метра. Жилая каюта площадью около 12 квадратных метров. Экипаж 8 человек. Парус, красное солнце на белом полотнище, символ бога солнца Ра.
3: В команде Ра-2 норвежец, русский, японец, американец, египтянин, итальянец, мексиканец и марокканец. И два питомца – обезьянка Сафи и селезень по имени Синбад-2. Врачом взяли русского, который свободно владел английским и обладал великолепным чувством юмора. Юрий Сенкевич, будущий ведущий клуба кинопутешественников, подошел идеально. Пережил блокаду, окончил военно-медицинскую академию, провел год в Антарктиде. В путешествие Юрию Александровичу вручили $200 и огромный мешок лекарств.
12: Экипаж. Командная работа.
3: В первые же дни плавания папирус начал стремительно впитывать воду, а лодка сильно проседать. До 10 сантиметров в сутки. Чтобы уменьшить нагрузку, решили выбросить в океан часть продуктов. А также в море полетели материалы для ремонта, бухта каната, точильный камень, молот, книги и журналы. Корпус удалось стабилизировать. Но потом начались шторма и ураганы. Один из них обломал рулевое весло и почти залил лодку целиком. И это только небольшие эпизоды, а было их великое множество. Плаванье на древней лодке – совсем не легкая прогулка. Тем не менее, эксперимент удался. И стал свидетельством того, что еще в доисторические времена египетские мореплаватели намеренно или случайно могли совершать путешествия из Африки в Америку.
12: Экипаж.
14: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
15: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
14: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Также наши бойцы атаковали военные аэродромы противника и территориальные центры комплектования. Удар российской армии стал ответом на террористические акты киевского режима, сообщили в нашем Министерстве обороны. В ведомстве отметили, что цели удара достигнуты, и заявили, что вооруженные силы России не атакуют объекты гражданской инфраструктуры. Ранее сообщалось о пожаре в комплексе зданий Киево-Печерской лавры. По подтвержденным данным нашего Министерства обороны, объект был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса «Патриот». Одной из причин некорректной работы этой системы могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты, сроки годности которых истекли. Израиль не будет выводить войска из Ливана и не считает себя обязанным выполнять ливанскую оговорку в соглашении Соединенных Штатов с Ираном. Об этом премьер Израиля Бенямин Нетаньяху заявил американскому лидеру Дональду Трампу, передает портал ЕНЕТ, ссылаясь на израильские источники. По информации издания, Нетаньяху дал понять, что Цахал останется на занимаемых позициях в Ливане и продолжит действовать против угрозы со стороны движения Хезболла. В полиции предупредили о трех основных признаках мошенничества. Злоумышленники намеренно ставят жертву в стрессовые условия, чтобы добиться максимального внушения, сообщил ТАСС начальник пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел России по Москве Владимир Васенин.
2: В принципе, основные признаки мошенничества – срочность, волнение, никому ничего не говорить – это признак, который не меняется на протяжении большого промежутка времени. Я думаю, что он и останется у мошенников, так как другой схемы работать с психологией человека еще не придумано, ее просто нет.
1: Правительство Москвы совместно с Главным управлением Министерства внутренних дел России по Москве был создан информационный онлайн-проект «Перезвони сам». Он помогает жителям столицы уберечь себя и близких от телефонного интернет-мошенничества. В России упали продажи черешни. Показатель снизился от 8 до 15%. Падение спроса происходит по причине подорожания этой ягоды, пишет «Коммерсант». Эксперты объясняют рост стоимости заморозками в период цветения и сокращением импорта. В ассоциации компаний розничной торговли уточнили, что российская черешня занимает лишь 30% ассортимента сетей. Остальное приходится на импорт. Ягоду везут из Турции, Узбекистана и Азербайджана. И о погоде. В столице сейчас облачно, около 20 градусов тепла. Днем синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, дождь, возможно, гроза, а температура воздуха составит максимально плюс 21.
0: Автонавигатор.
1: В Москве в течение дня обещают ливень с грозой, а также сильный ветер. Водителям рекомендуется заранее тормозить перед пешеходными переходами, избегать резких маневров и не оставлять автомобиль под шаткими конструкциями и деревьями, напоминает департамент транспорта. И о пробках к этому часу. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. 40 минут можно потерять на внешней стороне Московской кольцевой от Библиотечного проезда до Путилковского шоссе. Полчаса займет путь по Ильинскому проезду от Ильинского до Рублевского шоссе. Столько же уйдет на проезд по Новорижскому шоссе от поворота на деревню Позняково до Микининского шоссе. Андрей Богданов, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно!
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Электричество и магнетизм. Рассказывает заведующий кафедрой теоретической физики имени Ландау МФТИ Эмиль Ахмедов.
1: Область знаний.
3: Я расскажу про то, фактически, как создавалась теория Максвелла. И, на самом деле, та теория, которая вот описывает практически подавляющее большинство явлений окружающего нас мира, в частности, вот благодаря этой теории мы понимаем, почему мы видим предметы и так далее, и как мы видим предметы. Началось все, понятное дело, что вот люди знали какие-то, да и с древности, наверное, вот явления магнитные. И, ну, наверное, магнитные были раньше явления. Да, вот магнит – это то, что там какие-то камни друг к другу как-то странно притягивались. Люди это видели. Вот. Другое дело, что это было для них удивительно, что вроде бы никакого, опять же, непосредственного воздействия друг на друга нет. Тем не менее, они притягиваются или отталкиваются. Это было одно явление, которое наблюдалось, а другое явление, которое наблюдалось, это вот с палочкой эбонитовой, если потереть ее о волосы, то какие-то там заряды возникают. Это электрическое уже явление. И долгое время интуитивно некоторым людям казалось, что эти два явления должны быть связаны. Но это уже более позднее, от начала 19 века. Ну, а, возможно, кому-то и раньше, я исторически даже не все детали знаю. Интуитивно было понятно, что эти явления должны как-то быть связаны друг с другом, но никаких доказательств этому факту не было, что электрические явления и магнитные явления связаны. Ну, к началу 19 века уже существовали эти гальванические элементы, батарейка. То есть, уже умели делать батарейку ко времени ампера. Значит, а также знали про магнитные явления. Ампер, надо понимать, он, насколько я знаю, был самоучкой, при этом даже еще и математиком. То есть, он не был физиком. Тем не менее, он был членом академии во Франции и преподавал, если не ошибаюсь, в Эколь Политехник. Преподавал математику. То есть, он был уже на тот момент состоявшимся ученым, математиком. Вот. А тут возник вопрос про вот связь между магнитными и электрическими явлениями. И вот он там в течение какого-то очень короткого промежутка времени сделал вот эти вот работы, которые просто перевернули мир, что вот есть взаимосвязь. Дергается магнитная стрелка, дергается при прохождении, не просто при прохождении, а при включении электрического тока. То есть, так оказалось, что была электрическая цепь, сделана с использованием гальванического элемента, и рядом компас. И кто-то, я так понимаю, из студентов заметил, что в момент включения электрической цепи стрелка дергается. Ампер, конечно, исследовал это явление там, в зависимости от расстояния, как там, я не знаю, силы тока и так далее, от многих разных параметров исследовал это явление. Также это, насколько я понимаю, этот Фарадей открыл явление, что магнит двигающийся создает электрический ток и так далее. Это вот все происходило приблизительно в первой половине XIX века. Фарадей, кстати, тоже был самоучка, насколько я знаю, то есть гениальный самоучка, как и Ампер. В то время можно было делать фундаментальнейшие открытия, практически ничего не зная, а только подмечая. Но вот важно было, что не просто он увидел что-то, а вот, значит, после этого достаточно основательно исследовал это явление в разных, с разных точек зрения, мерил, как далеко должна там стрелка компаса находиться, чтобы влияние на нее оказывалось, и как, насколько оно сильно оказывается в зависимости от положения, в каком направлении сила действует. Там в какой-то момент все же верили, что, как у Ньютона, сила действует по направлению прямой, соединяющей два объекта. А тут получалось, что сила действует не так у Ампера. Она действует под углом к направлению между током и магнитом. Но потом было открыто взаимодействие между двумя токами и так далее.
2: Электричество и магнетизм.
1: Область знаний.
3: Значит, вот этот вот весь круг явлений, он был описан во многом при помощи экспериментов и словесно, а математического аппарата, описывающего его, не было. Этот математический аппарат, а также основу, которая вот лежала в основе этих теорий, было придумано вот во времена Максвелла и далее. Я сейчас расскажу и про других ученых, которые участвовали в этом. В XIX веке давлел механистический подход. Считалось, что в основе всего вот какие-то механистические явления. Ну, то есть, вот, например, Максвелл хотел описывать все электрические явления при помощи каких-то там шестеренок. Вот, грубо говоря, наш мир состоит из очень маленьких шестеренок, которые друг с другом как-то там зацепляются. И вот эти вот движения этих шестеренок, они друг с другом как-то влияют друг на друга и вращаются. И вот это вот создает электрические поля, вот эти вот между объектами и воздействие электрических полей. Вот он несколько сотен страниц, насколько я понимаю, 600 страниц книга на эту тему посвященная. И вот там вот это вот механистическое описание. А вся суть его теории заключается в нескольких уравнениях, которые известны сейчас как уравнения Максвелла. И они составляют маленькую толику этого всего труда. То есть, вот они как бы в истории науки и остались, а вот эта вот идея о том, что там какие-то шестереночки и так далее, оно так вот сгинуло в лету. Значит, это вот примечательно, что, значит, все, что он написал при помощи формул, чисел, осталось, а все, что он как бы вот какую-то подоплеку философскую и так далее, описательную, все оно как бы рассосалось. Что интересно, что он, Максвелл, использовал мало того, что шестереночки, математический аппарат он использовал достаточно тяжеловесный, чтобы описать свои уравнения. Не было тогда хорошо разработанного аппарата, он был разработан позже, кто в этом участвовал, тоже отдельный разговор, сейчас до этого дойдем. Но его уравнения выглядели очень громоздко. С ним было очень тяжело работать, с этими уравнениями, что-то в них посчитать и так далее, как-то предсказать. Курьезным моментом является следующее, что независимо от Максвелла, насколько я понимаю, в пределах одного или двух лет эту же теорию разработал некто Лоренц. По-русски звучит так же, как и знаменитый голландец Лоренц, который жил позже значительно, ну, в смысле, работал значительно позже, чем эти люди. Тот Лоренц по-английски пишется Лоренд, окончание НЗ. И он датчанин, а знаменитый Лоренц, окончание у него НТЗ, Энц Лоренц, и он голландец, значит, и все, вот даже ученые, до сих пор многие, не зная этой истории, путают одного Лоренца с другим, потому что есть такие понятия физики, которые носят имя того Лоренца, неизвестного, который независимо от Максвелла придумал эту теорию там чуть-чуть позже. То есть, этот датчанин Лоренц придумал такую же теорию, как Максвелл, значит, разработал для описания электрических, электромагнитных явлений. Фактически, в рамках этой теории электромагнитные явления были математически объединены в единое целое. Вот появилась это не электрически отдельная электрическая теория магнитная, а теоретическая электромагнитная теория. Ну, экспериментально они были показаны раньше, за несколько десятилетий. Да? Ну, в течение нескольких десятилетий, вплоть до Максвелла.
1: Область знаний.
0: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Электричество и магнетизм. Рассказывает заведующий кафедрой теоретической физики имени Ландау МФТИ Эмиль Ахмедов.
1: Область знаний.
3: Что очень важно, что в рамках теории Максвелла Максвелл предсказал электромагнитные волны. И вот это все вкупе задело некоторых людей. Вот, в частности, одним из тех, кого это зацепило, был такой Хивисайд, британский, ну, он инженер, скорее, чем ученый физик. Хотя достижения его в науке значительно превосходят многих известных ученых-физиков. И опять же, он был фактически самоучкой. Удивительным образом, так как подходил к работе с уравнениями Максвелла кустарно с точки зрения ученых того времени, то испытывал колоссальные проблемы при попытках опубликовать свои труды. Это вот, кстати, в помощь опровергателям всяких великих теорий звучит. Но, тем не менее, значит, надо вот отдать должное, что человек, значит, увидел книгу Максвелла, купил ее, значит, разобрался в этой теории, сформулировал эти уравнения в более компактной и удобоваримой форме и нашел множество решений этих уравнений. Вплоть до того, что предсказал даже вот излучение Черенкова-Вавилова, ну, можно так сказать, лет до, за сколько там, 50 до них. Это все происходило в 870-е годы, даже больше, чем 50 лет. Я не знаю уж, когда предсказание излучения, конкретно предсказание излучения Черенкова-Вавилова, потому что Хивисайд дожил до 20 века. Он нашел разные решения, публиковал, пытался публиковать, его статьи отражались, он очень переживал на эту тему, значит, но в конце жизни пришло признание. В частности, он разработал так называемое телеграфное уравнение, была мысль, как он придумал, как передавать сигналы по проводам на очень большие расстояния, чтобы они не затухали. То есть, до него телеграфное уравнение, ну, я уж не знаю, оно как называлось, прям так телеграфным или нет, было разработано Томпсоном, известнейшим ученым. До сих пор, я думаю, в широких массах имя Томпсон значительно более известно, чем имя Хивисайда. Среди ученых даже мало кто знает заслуг Хивисайда. Хивисайд разработал уравнение, в частности, предлагал добавлять некоторые элементы в радиосхемы, сейчас не буду говорить, какие, но важно следующее, ему в качестве контраргументов говорили, ну, ты какие-то фактически на дороге пытаешься ставить этих полицейских лежачих, что замедляет должно движение, ухудшать движение. Как оказалось, он оказался прав, его телеграфное уравнение лучше описывало и позволяло передавать сигналы, ну, в смысле, схема, которую он предлагал, позволяла передавать сигналы на большие расстояния, на значительно более, на, ну, фактически на сколь угодно большие, то есть реже ставить ретрансляторы, усилители и так далее. Ну, и, соответственно, это со временем было признано, что он обошел даже такого всемирно известного ученого, как Томпсон, и предложил свою схему, которая сработала. Но это уже под конец его жизни произошло признание.
2: Электричество и магнетизм.
1: Область знаний.
3: Помимо этого, значит, я упомянул, что уравнения Максвелла предсказывали существование электромагнитных волн. Эти электромагнитные волны были открыты Герцем где-то, если не ошибаюсь, под самый конец уже, ближе к концу XIX века. Он как бы передал, грубо говоря, разряд, то есть запустил разряд, на каком-то расстоянии произошел разряд, как отклик передачи электромагнитных волн. Что интересно, когда электромагнитные волны были открыты, даже Герц не верил, что они могут быть использованы для передачи сигналов по причине того, что частота электромагнитных волн очень высокая, значительно выше, чем частота звука, который мы... То есть, мы не сможем передавать сигнал и говорить таким вот образом. Тем не менее, достаточно скоро люди догадались, что можно использовать модуляции То есть, грубо говоря, у вас есть несущая частота электромагнитного сигнала, а вы можете модулировать амплитуду или частоту. Ну, то есть, грубо говоря, менять частоту или амплитуду. То есть, есть частотная, в радиостанции работают на амплитудной модуляции AM и частотной модуляции FM, Frequency Modulation. Как бы голос накладывается на электромагнитный сигнал и его слегка искажает. Вот это называется модуляцией. И вот так вот мы передаем наш разговор. В частности, мою речь по этой причине слышна. Вот с этого вот началось радио. Это, безусловно, сильно увеличивало возможности по причине того, что вам не нужно было уже прокладывать провода. Для телеграфа-то нужны были провода. Сейчас уже никто и не помнит про телеграфное уравнение и про телеграф именно по причине того, что ну, это уже какой-то анахронизм, да, по проводам передавать сигналы, по радио вот надо передавать. Значит, скоро уже, наверное, и обычные телефоны не будут помнить, да, как устроены, которые тоже по проводам сигналы передают, все уже мобильными пользуются. Но открытие, как известно, радио было сделано Поповым, в Петербурге известно место, где он первую передачу радиосигнала осуществил, распиарил на современном языке эту всю идею, ну, я не знаю, возможно, независимо, а может быть, и зная о результатах Попова, я, кстати, не исследовал этот вопрос, сделал Маркони, ну, и Маркони причисляется заслуга во всем мире, хотя он это сделал позже, но тут важен для них... Для, вообще для научного сообщества важен импакт, как бы мы к этому ни относились, я-то не очень хорошо отношусь, но кто-то считает, что это очень важно, что вот распиарил среди широких масс и ввел это во всеобщий обиход, поэтому прерогатива принадлежит Маркони, реально первым, кто сигнал передал, был Попов. Вот, значит, и это лежит в основе нашей цивилизации, мы этим пользуемся повсеместно, благодаря теории Максвелла мы понимаем устройство ламп, как сделать схемы в наших зданиях электрические, так, как сделать радиоприемники, радиопередатчики, телевизор, телефонный и так далее, это все вот, и электромагнитной волной также является и свет, который мы видим, соответственно, он попадает нам в глаз, будучи рассеянным, а разные объекты, так мы их видим. Соответственно, вот мы понимаем устройство того, что нас окружает благодаря этой теории Максвелла, электричества и магнетизма. Вот как это все было. Изначально, понятное дело, когда Максвелл придумал свою теорию, даже никто и не мог помыслить о том, что она когда-то найдет практическое применение. А сейчас без нее вообще помыслить невозможно жизнь.
2: Рассказывал заведующий кафедрой теоретической физики имени Ландау МФТИ Эмиль Ахмедов.
1: Область знаний.
6: Иногда прозвище помнится дольше, чем олимпийская медаль.
7: Прозвища известных спортсменов. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил главу КНР Си Цзиньпина с днем рождения и отметил развитие отношений Москвы и Пекина. Президент подчеркнул, что договоренности, достигнутые во время его визита в Китай, имеют большое значение для укрепления связи между двумя странами. «Мы, несомненно, продолжим конструктивный диалог и тесную совместную работу на благо наших дружественных народов в интересах построения справедливого и по-настоящему демократического многополярного миропорядка», указал президент в поздравительной телеграмме. Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Также наши бойцы атаковали военные аэродромы противника и территориальные центры комплектования. Удар российской армии стал ответом на террористические атаки киевского режима, сообщили в нашем Министерстве обороны. В ведомстве отметили, что цели удара достигнуты, и заявили, что вооруженные силы России не атакуют объекты гражданской инфраструктуры. Ранее сообщалось о пожаре в комплексе зданий Киево-Печорской лавры. По подтвержденным данным нашего Министерства обороны, объект был поражен ракетой американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот». Одной из причин некорректной работы этой системы могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты, срок годности которых истек. Личный опыт экспертов проекта «Перезвони сам» Департамента информационных технологий Москвы помогает лучше разобраться в системах обмана. Подробности ТАСС рассказала руководитель проекта Валентина.

0: избавиться от телефонного и интернет-мошенничества. Памятки и рекомендации экспертов, вебинары и лекции проекта можно найти на его сайте. В Одинцове полиция задержала курьера мошенников, обманувших пенсионерку на 12 миллионов рублей. Об этом сообщили в областном министерстве внутренних дел. Женщина вступила якобы в общедомовой чат, после чего ей пришло уведомление о взломе аккаунта на госуслугах. Мошенники связались с пенсионеркой от имени сотрудников ФСБ и убедили ее, что та является соучастницей в деле об экстремизме. Позже она передала курьеру все деньги для их помещения в специальную сейфовую ячейку. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда». Свое настоящее имя писатель долго сохранял в тайне. Публиковал фантастические произведения исключительно под псевдонимом.
2: Я представил себе, что приду в институт, когда будет напечатан рассказ, и мне скажут: «Вот вы на овощную базу не пришли, к товарищу Ивановой не по-товарищески отнеслись, опоздали на собрание и еще пишете фантастику». Мне стало так страшно, что я решил скрыться за псевдонимом.
1: Знакомьтесь, Кир Булычев. Издательство «Вимбо» и радио «Звезда» представляют фантастическую повесть «Агент КФ». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
3: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
4: Неандертальцы. Рассказывает антрополог, популяризатор науки Елена Сударикова.
3: Область знаний.
5: Сегодня мы поговорим о неандертальцах. Это вид людей древних, которым больше всех повезло. Они лучше всего изучены. Этому способствовали два фактора. Первый – это временной интервал, потому что неандертальцы – это не супер древний вид людей. Они жили от, по разным оценкам, 200-300 тысяч лет назад до, по разным оценкам, 35-40 тысяч лет назад. Это короткий временной интервал, во-первых, и он недавний относительно. То есть если мы говорим о наших предках, это люди, которые жили там 500 тысяч лет назад, миллион лет назад, 5 миллионов лет назад еще не люди. То есть длинные интервалы, и находок очень мало. Эти люди жили относительно недавно, находок от них побольше. Это первая удача. А вторая удача – они географически здорово были расположены. Из-за того, что неандертальцы заселяли очень много мест в Европе, Средиземноморье почти все, немножко растеклись на Ближний Восток и растеклись еще восточнее. Мы не знаем точно покрытие от Израиля до Алтая неандертальскими стоянками, а все эти регионы по разным причинам не очень хорошо археологически, антропологически изучаются. Шапочно. Во времена Советского Союза там покрытия были более плотные, а сейчас государства СНГ, они, в своем режиме живут, работают, строят экономику и науку, и обычно меньше времени уделяется на такие исследования. Поэтому пока что там неандертальцев не очень много, мы о них не очень много знаем. Скорее всего, со временем изменится. И вот до Алтая, до пещеры Окладникова, Чыгырской и Денисовой пещеры, где такие крайне восточные пока что следы присутствия неандертальцев. Не исключено, что когда-нибудь их реал увеличится еще больше, но, скорее всего, растечется он восточнее. Не очень большая вероятность, что он станет более южным. То есть они так вытянуты по широте, напоминают немножко Россию своим расселением, то есть вытянуты именно в ширину. Соответственно, неандертальцы заселяли те регионы, где раньше всего формировалась такая натуралистическая биология и наука, которая пытается изучать древних животных, в том числе и людей. То есть неандертальцам повезло заселять земли современной Франции, Германии, коснуться, не прямо Британии, но это побережье Ла-Манша, как бы расстояние между этими двумя странами. И так вышло по совокупности факторов, что в XIX веке эти страны были достаточно обеспеченными, и в них были люди хорошо обеспеченные, которые могли заниматься чем хотят. Нам повезло, что хотели они изучать мир и узнавать, как в нем все устроено и какие законы им управляют. Это было здорово, и, соответственно, даже еще до Чарльза Дарвина, начиная с его книжки «Происхождение видов», вообще очень интенсивно начали биологи обращать внимание на кости людей, которые находятся на разных археологических стоянках. В принципе, и до Дарвина не

0: не было никаких трудностей с тем, что были древние города, древние поселения и разные остатки древних людей. Просто на протяжении какого-то количества столетий они описывались в такой религиозной догме. Ну, то есть, есть история людей, она длится 7 тысяч лет. Ну, и, конечно, за это время люди умирали, их останки можно найти. Но лучше не трогать, потому что лучше держать их закопанными. Это, в общем, уважительно и безопасно. В 19 веке, в середине 19 века, эта парадигма меняется. И все находимые в земле кости, они становятся все источником каких-то данных о Миле, о том, какой он был раньше. Ну, тоже, это не сразу обросло научными объяснениями, потому что очень долго казалось, что там найдены кости динозавров или каких-нибудь гигантских ленивцев, это все свидетели потопов, ледниковых периодов, то, что мир менялся за счет катаклизма, что не было никакой эволюции, а просто Бог сразу сотворил на земле всех животных, ну, где-то всех убил метеорит, а там млекопитающие на их места, значит, вылезли и заняли эти места. Вот. Не сразу эволюционное воззрение восторжествовали, но тем не менее, древние животные ученых интересовали. Древние люди тоже. Неандертальца нашли раньше даже, чем Дарвин издал свое происхождение видов, за 3 года, в 1856 году. До этого, кстати, тоже делались находки на территории Бельгии и на территории Гибралтара. И тогда, и поныне британского кусочка земли в Испании. Но эти находки были очень фрагментарными, и их никак не трактовали. Просто какого-то древнего человека нашли, шапочно описали, отнесли в музей. Ну, то есть, рано или поздно, в общем, найдется, мы узнаем, кто это был, мы найдем какие-нибудь археологические его принадлежности и все о нем выясним. А вот в 1856 году в долине Неандерталь, собственно, по которой мы и знаем теперь весь этот вид людей, Иоганн Фюльрот, натуралист, ну, не супер обеспеченный, скорее такой безумный интеллигент, я бы сказала, в общем, учитель и человек, который очень интересовался миром, но имел не такой большой масштаб влияний. Он нашел черепную крышку, которую назвал Неандерталь-1, которую он написал и подал в Королевское общество, если не ошибаюсь, ну, маленькую статейку, в общем, о том, что он сделал находку. Ни на какие он не претендовал, там огромные лавры, говорит. Вроде человека нашел, какого-то древнего относительно. Но он очень странный, потому что у него очень низкий лоб, очень выступающие надбровные дуги, прям целый валик над глазами большой. Очень низкий череп, при этом череп очень длинный. То есть по сравнению с человеческой головой, которая такая шарообразная, лоб высокий, вся голова за лицом, она как кусок шарика. А здесь череп очень сильно сплюснут вниз и вытянут назад. Объем мозга большой, но вот форма совсем другая. Очень странный человек ставит меня в тупик. Я не анатом, как бы не специалист, я не знаю, что это такое с ним, но вот анатом этого времени во главе с Рудольфом Вирховым, очень крупной фигурой конца 19-го, начала 20 века, который множество исследований притормозил и испортил. Он был классный анатом, но то, с какими воззрениями он вмешивался в раннюю антропологию, было для нее очень вредно и по-своему губительно. Ну, к счастью, сила науки в том, что она все время сомневается. Если кто-то выдвигает неверную гипотезу, какой бы он ни был авторитетный, рано или поздно она упадет, потому что это будет исследоваться, переследоваться, переследоваться, и невозможно при большом количестве экспериментов и сбоя статистики не прийти к правильным данным. Ты все равно рано или поздно находишь истину, какой бы ни была там доминирующая первая версия. Ну, вот Верхов предположил, что это какой-то казак, который убегал от Наполеона, в общем, вот буквально за там 30-50 лет до этого, ну и что был он, значит, какой-то весь болезненный, а, возможно, слегка монголоидный. Почему решил, что казак? Потому что кроме черепной крышки еще была найдена бедренная кость, и она такая искривленная сильно. Кажется, что, в общем, кавалерийские такие ноги. Ну, вот Верхов недолго думал, говорит, что нет, это никакой не древний человек, просто современный такой, значит, ну, немножко урод. Так бывает.
1: Неандертальцы. Область знаний.
0: Только через 30 лет, к концу 19 века, в 1891 году, внимательное анатомическое исследование показало, даже средства анатомии того времени было достаточно, чтобы показать, что нет у человека никаких болезней, которые могут ему принести такую внешность. То есть разные болезни есть, и это на черепе по-разному сказывается, правда. Но такой череп современного человека сделать нельзя. Вот эта форма головы, она особенная, она никак не достигается. Ее даже специальной деформацией бы не получилось сделать. Такие опыты не делались, но мы примерно понимаем, как развиваются кости черепа. Даже если бы ребенку на голову привязать дощечку, чтобы череп был вниз уплощенный, у него надбровные дуги все равно из этого вырастать не будут. И нет болезни, при которой они выросли. То есть это не может быть ни деформация, ни болезни. И тогда за находкой Фюльрота признали наименование нового вида. Сказали, это древний человек, ну и он Homo neanderthalensis, неандертальский, по имени как бы первооткрывателя. Как он назвал, так мы и называем. Исторический приоритет. С тех пор неандертальцы пережили множество увлекательных историй. Во-первых, найдено несколько сотен костей. По всей Испании, Италии, Германии, Франции, Бельгии. В Хорватии есть огромная крапина. А в Крыму достаточно много находок, и Мезмай, и Староселье, вплоть до Алтая, как бы периодически какие-то находки делаются. Ну, на территории России конкретно неандертальцев находят редко, а мы находим много их орудий труда. То есть мы уверены, что по относительно южным регионам России, там, какой-нибудь Калужской области, Воронежской и южнее, и вот так в сторону Алтая, если дальше двигаться, неандертальцы там хаживали. Это мы точно знаем. Есть типичные для них мусьерские орудия. Это культура, которая нашим предкам, кроманьонцам, никогда не была свойственна. И она достаточно грубая. То есть кроманьонцы ей, кажется, неандертальцы даже не обучались. То есть в те периоды, когда неандертальцы с кроманьонцами уже сталкивались между собой, последние 70 тысяч лет точно, есть данные, что 100 тысяч лет назад тоже пересекались, просто пореже. А эти данные показывают, что неандертальцы ходили, мы их орудия труда находим, наши предки такие орудия труда не делали, то есть мы уверены, что неандертальцы приходили, но костей нет, в силу разных условий. В каких-то регионах, ну, что касается чернозема, он просто все съедает. Это замечательная плодородная почва для сельского хозяйства, но это как бы гибель для археолога, гибель его работы, потому что она все, в ней все хорошо разлагается. Она жирная, в общем, влажная, немного фауны разной. Вот, и там плохо сохраняется. Где их стоянка мы можем найти, а где захоронение не можем. То есть, если где-то у них кто-то и умирал на этой территории, они его где-то хоронили, оставляли, непонятно пока, как это разыскивать. А в всех регионах, где есть какие-то скалистые места, ну, собственно, как Альпы, да, там, швейцарские, как Алтай, вот есть регионы, как Крымские горки, там понятно, где будут хоронить, примерно понятно, где искать, где могли оставить прямо останки человека. А на равнинных местностях довольно трудно представить, где можно было бы это закопать, чтобы оно еще и сохранилось. Ну, к тому же мы до сих пор не уверены, что у неандертальцев были погребальные обряды. Есть многие исследователи считают, что были, но это нельзя пока надежно доказать. То есть мы иногда находим в такой хорошей сохранности и так аккуратно положенными, что кажется, что человек не мог сам так просто умереть, то есть его растащили звери, да, с ним бы что-то случилось тогда после смерти. Кажется, что вроде как хранили, но нет каких-то предметов в этих могилах, и нет каких-то таких правил захоронения, чтобы мы прям уверенно говорили о том, что прям хранили методично, что многие неандертальцы имели такую культуру. С этим не очень понятно. Неандертальцев долго считали весь 20 век нашими предками. Считалось, что это такая линейная история развития. Вот какая-то обезьяна, какие-то австралопитеки, homo erectus, неандертальский человек и человек разумный. Но это полностью отвергнуто. Это уже в 70-х, 80-х годах развалилось. И окончательно развалилось, когда вот последние там, 20 лет генетические исследования начали вестись. Неандертальцы – это такая ветка кузенов, двоюродные братья. Они раньше нас сформировались в Африке. Раньше нас вышли в Европу, вот ее заселили, южнее не спускались, потому что там был пресс прямоходящего человека, и, судя по всему, теплые регионы уже были достаточно густо заселены, ну, густо для охотников-собирателей, да, не по нашим с вами сейчас меркам, чтобы туда некомфортно было спускаться. Неандертальцы просто ушли туда, где людей не было, и где не было никакой конкуренции. И, соответственно, там они довольно трудно выживали, потому что Европа иногда является довольно хорошим местом жительства для древнего человека, но в последние 200 тысяч лет, как раз когда неандертальцы там оказались, участились ледниковые периоды. И довольно часто Европа была либо закрыта ледником, ну, не прям до упора, конечно, тем не менее, большая часть закрыта ледником, а южнее такая тундровая зона, не очень комфортная для жизни. Но, судя по всему, неандертальцы так хорошо адаптировались к этим строгим, как бы жестким условиям, что уже не особо хотели куда-то деваться. Ну и к тому же, любое перемещение из этих регионов, оно было сопряжено бы с какими-то военными конфликтами, потому что южнее тебя уже не ждут. Ты оттуда уже ушел и уже научился жить на холодах. Ну вот теперь там уже и живи.
1: Область знаний. Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда». Неандертальцы. Рассказывает антрополог, популяризатор науки Елена Сударикова. Область знаний.
0: Сейчас мы считаем, что они для нас боковая веточка, но изучать их очень интересно, потому что много находок относительно свежих, в районе 40-50 тысяч лет, из которых можно извлекать ДНК. И неандертальцы – тот вид людей, из которого много генома довольно просеквенировано. Ну, хорошо, прям здорово, с хорошим покрытием только 4. Но еще несколько сырых все-таки есть. И мы можем анализировать, какие гены они приобрели в этом своем регионе, которые мы потом смогли у них получить, когда пришли туда попозже. А наш вид сформировался тоже примерно 200 тысяч лет назад, в принципе, как и неандертальцы. Сформировался в Восточной Африке, и оттуда вышел, расселился в основном по южной оконечности Евразии. Наши предки, они как раз не стремились в какие-то ужасные холодные регионы, лишь бы ни с кем не воевать и не конкурировать. Наоборот, они 70 тысяч лет назад изобрели луки и стрелы и прекрасно на длинном расстоянии конкурировали с людьми прямоходящими, как бы с большим успехом. Там, где нужно было вытеснять, там вытесняли. Ну, есть еще возможность, что к этому моменту вулкан Тоба который тоже чуть больше 70 тысяч лет назад извергался, немножко Азию освободил. То есть, что люди не прорывались через плотно заселенные какие-то регионы. Вот. Но, тем не менее, если у тебя есть лук и стрелы, это тебя хорошо защищает, позволяет тебе расселяться в комфортном режиме. Остальные, скорее всего, с какого-то момента даже не будут нарываться и просто подвинуться. И, в общем, лишний раз не будут податься в поле твоего внимания. Поэтому наши предки, они вот по тропикам и субтропикам расселялись долго. До тех пор, пока не столкнулись с той же проблемой, с какой когда-то, за там 100 тысяч лет до них, неандертальцы. Что когда тропики довольно густо заселены, когда они не могут содержать больше охотников-собирателей, чем уже есть. Вот как бы мы с какой-то насыщенностью сделали этого региона, не супер плотную, кстати, там, не знаю, какой-нибудь там человек на там несколько тысяч квадратных километров, но тем не менее, вот, ну, не тысяч, несколько десятков, скорее, это будет. Вот они могут прокормить одного человека, и вот у тебя эта плотность, она достигнута. Все. Если оставаться дальше тут, людям, которых становится постепенно все больше, им будет труднее выживать, им придется скуднее есть, у них, скорее всего, появятся более жестокие какие-то практики ритуальные, поэтому есть смысл попробовать куда-то уйти. Древние люди не знали, какого размера планеты и куда они пойдут, но понятно было, что можно двигаться куда-то дальше. Вот примерно 45 тысяч лет назад кроманьонцы начали двигаться на север, и, в частности, встретились с неандертальцами. И за 5 тысяч лет остались на этих землях в одиночестве. То есть мы к 40 тысячам лет назад больше неандертальских находок никаких не делаем. Все, культура исчезает, и кости исчезают. Не исчезают только гены. Мы знаем, что у кроманьонцев и неандертальцев, мы не знаем, были ли какие-то очень кровопролитные столкновения, это не супер понятно, а нет находок с явными следами убийств. То есть мы находим и тех, и других возрастом 45 тысяч лет, грубо говоря, находим метисов, но мы не находим людей, убитых орудием труда, как неандертальца, убитого кроманьонским наконечником, и что вот наконечник еще и в нем остался. И по понятным причинам. Вряд ли на Земле есть хотя бы одна такая ненайденная находка. Нам везет, когда кроманьонцы нападали на каких-то крупных животных, там, каких-нибудь мамонтов. Вот у него может в теле застрять наконечник, обрасти тканью, и когда он умрет, наконечник будет там же и воткнут в какую-нибудь там лопатку, как у янского мамонта. Такое еще бывает. А люди не крупные, в общем, таких находок не делается. Мы знаем, что наши предки сталкивались с неандертальцами, знаем, что они точно с ними скрещивались. На этой базе строится много исследований, они немножко более надежные, чем по денисовцам, потому что все-таки от неандертальцев очень много находок, очень много стоянок, много знаем об их бытии, знаем, что они были прекрасные охотники, у них был гораздо более высокий боевой дух, чем у нас. Вероятно, была какая-то примитивная речь, не так развита, как у нас, но отдельными словами они должны были пользоваться и довольно сложно размышлять. Ну, собственно, главное свойство речи – то, что оно у нас в голове, то, что мы умеем описывать события, планировать вперед, там, что-то вспоминать из прошлого, опираясь на свой опыт или чужой. Это самая важная часть речи. То, что мы умеем говорить, это как бы вторично, что ли. Главное, что мы в своей голове умеем сложные конструкции делать. Вот это ценно. Ну, здорово, что мы еще можем поделиться. Вот неандертальцы, судя по всему, в своей голове тоже довольно сложные вещи делали, но непонятно, насколько могли их обсуждать. То есть, насколько сложные вещи им доводилось обсуждать. Это все еще дискуссионный вопрос. Знаем, что у неандертальцев были очень маленькие группы. Собственно, вот этот суровый климат, который то совсем оледеневал, то теплел, но не теплел, ну, до современного состояния. Да, сейчас, например, приятно поехать в какую-то страну Средиземноморья отдохнуть. Там почти весь год довольно комфортный для жизни климат. Если нужно было бы выживать там в шалаше на берегу моря, это тоже было бы посильно. Мы с вами знаем и рыбалку, можем собирать там червей и моллюсков на прибрежной полосе. То есть много источников пищи. Технически мы могли бы выживать в таких условиях и сейчас. Ну, не хотели бы, но это не очень сложная задача была бы. И неандертальцы в Европу, они такое видели очень редко. Несколько тысяч лет, 5-7. Она вся такая суровая, холодная, потом там 3 на такую оттепель, потом 3 снова на легкое похолодание, потом снова достаточно холодно. Не так райски выглядели эти побережья, как они сейчас как бы хороши для нас.
1: Неандертальцы. Область знаний.
0: И неандертальцы, судя по всему, были достаточно строгими хищниками. Это очень много дискутируется в литературе, потому что мы изучаем их зубы, и зубной камень, и состав костей, и пытаемся выяснить, ну, детали их рациона. Многие группы, чем южнее группы, тем больше растительной пищи у нее было в рационе. Ну, чем севернее, логично, тем меньше там было какой-либо растительности, тем больше ставка делалась на мясо. Прямо хищниками их назвать не получается, но есть большой массив исследований, который изучал канал костного мозга в костях неандертальцев, и у них был другой гормональный баланс, чем у нас, другой обмен. И особенно сильно отличался липидный обмен в их теле. Он был раскручен на максималке. Он был примерно такой, как у наших современных эскимосов, чукчей, разных других оленеводческих групп и так далее. Все эти люди, они в условиях тундры очень мало едят растительной пищи. Если это прибрежная группа, они едят морских млекопитающих, но разбавляют водорослями. Если это наземные, вот как какие-нибудь там чукчи или селькупы, то они, в принципе, едят в основном крупных позвоночных животных. Это большая часть их рациона. Как бы изредка разбавляемая ягодами, медом или чем-то еще, с чем-то довелось столкнуться, но как бы очень нерегулярно. И, судя по всему, неандертальцы конвергентно были похожи на современные развитые арктические народы местные, которые последние 35 тысяч лет адаптировались жить в совсем суровых приполярных регионах. Сходство конвергентное, они не родственники, это просто люди, помещенные в одни и те же условия, получили примерно один и тот же набор адаптаций. Почему я таким уверенным тоном говорю, что это не родственная связь, а внешнее сходство? Потому что у них разные мутации обеспечивают адаптации к тем или иным условиям. То есть и те, и другие довольно низкорослые, довольно коренастые, такие как шарик, чтобы ничего не обмораживалось. Но это общий экологический закон на Земле. Чем ближе к экватору, тем более все длинное, вытянутое, такое жирафистое, чтобы максимально отдавать тепло, чтобы не испечься на солнце. Чем ближе к полюсу, тем, наоборот, более шарообразные у вас полярные медведи, песцы и моржи, ну и люди тоже, людей это касается, чтобы ни уши, ни лапы, ничего не отмораживалось. Шарик – идеальная фигура для сохранения тепла. И, соответственно, неандертальцы тоже попали в эту, не то что ловушку, в эту ситуацию, эволюционировали в ту же сторону, куда пришлось уже в этих условиях. Они же очень маленькими группами, и, судя по всему, если бы наши предки не пришли на эти земли, не конкурировали с ними за пищу и не метисировались, неандертальцев бы ждало просто вымирание. Все больше математических моделей, которые описывают, что они жили группами там, по 50-60 человек, а у них было очень много близкородственных скрещиваний, то есть они менялись там невестами и женихами, но это все равно очень маленькие группки. Ты когда меняешься с четырьмя соседями, вы все равно все, через несколько поколений все в каких-то родственных связях состоите. То есть невозможно это разбавить. Вот. И, судя по всему, ждало бы просто вымирание. А вливание кроманьонцев, оно еще как бы помогло им сохраниться, ну, хотя бы в такой музейной форме в наших генах. То есть не совсем настоящем, но, тем не менее, немножко неандертальского наследия у нас есть. Ну и, как я сказала, конфликтов вооруженных у нас, по крайней мере, не было так много, чтобы мы находили от них следы. Наверное, сколько-то было, но не очень значительное количество. Зато мы точно знаем, что неандертальцы болели нашими болезнями и очень плохо к ним адаптировались. Из-за того, что мы с вами изначально тропические люди, то мы с вами принесли удивительные инфекции и невероятных паразитов, к которым северные неандертальцы вообще не были готовы. И мне кажется, что сейчас тоже, может, мы немножко это даже недооцениваем, то, как мы сейчас живем в городах, таких удаленных на север, мало сталкиваемся с паразитными инфекциями, ну, там, ковид нас всех потряс, но вообще редко такие какие-то ужасы видим. И для неандертальцев тоже было, ну, как бы удивительное такое пришествие южных болезней, то, чего они бы сами, конечно, не смогли у себя сделать. То есть я к тому, что наш вид, конечно, много крови им попортил, но только наш вид их кровь и передает дальше, с другой стороны. Поэтому продолжаем вести наше наследие, изучать и выяснять, как помогает нам то, что мы наследуем вот этому липидному обмену неандертальцев.
1: Рассказывала антрополог, популяризатор науки Елена Сударикова. Область знаний. Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте. «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Мичман Римский-Корсаков. Подпоручик Державин. Генерал-майор Пржевальский. Прапорщик Верещагин.
6: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сергей Лавров возложил венок к монументу Победы в центре Минска. Церемония приурочена к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Глава Министерства иностранных дел прилетел в Белоруссию с рабочим визитом. Запланирована встреча с Александром Лукашенко и переговоры с главой МИД Республики Максимом Рыженковым. Стороны рассмотрят вопросы двустороннего сотрудничества и совместные инициативы, в том числе по противодействию санкционной и юридической агрессии коллективного Запада. Каждый седьмой выпускник военных вузов системы материально-технического обеспечения уже имеет опыт участия в специальной военной операции, а каждый шестой окончил обучение с отличием. Такую статистику подвели на торжественной церемонии вручения дипломов в Петергофе. С поздравительной речью к выпускникам обратился заместитель министра обороны России Александр Санчик.
2: Товарищи выпускники, по поручению министра обороны Российской Федерации от имени всего руководства вооруженных сил поздравляю вас с успешным окончанием учебы, желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых побед и успехов в служении Отечеству. Отдельно хочу поздравить родных и близких наших выпускников, семьи, пожелать всем крепкого здоровья, счастья, успехов и скорейшей нам победы.
1: Торжественная часть завершилась традиционным ритуалом – прощением с боевыми знаменами родных училищ, перед которыми все выпускники преклонили колени. После офицеры в зеленых, синих и черных мундирах прошли парадным строем и бросили в небо монеты в знак того, что отныне они будут беззаветно и бескорыстно служить Родине. В ФСБ раскрыли схему мошенничества с приобретением акций российских компаний на сумму 7 миллиардов рублей в обход контрсанкций. Причастными к противоправной деятельности оказалась кипрская брокерская компания Mind Money Limited и их сообщники. Они занимались покупкой акций российских телекоммуникационных и топливно-энергетических корпораций. В ведомстве отметили, что по делу об обмене замороженных американских депозитарных расписок на акции компании России трое человек находятся под стражей, еще двое под домашним арестом. Израиль не будет выводить войска из Ливана и не считает себя обязанным выполнять ливанскую оговорку в соглашении Соединенных Штатов с Ираном. Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху американскому лидеру Дональду Трампу, передает портал Юнет со ссылкой на израильские источники. По информации издания, Нетаньяху дал понять, что Цахал останется на занимаемых позициях в Ливане и продолжит действовать против угрозы со стороны движения Хизбалла. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда». Да.
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили государственную думу после проекта о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950 название города Пермь.
6: Александр Фатовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас будет очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13,7 миллионов человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как помочь его вернуть? Катаракта и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день.
2: Добрый день. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними приходится следить. Конечно, никогда не стоит отчаиваться, никогда не стоит опускать руки. Ведь современные технологии это позволяют, причем без операции и в домашних условиях. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который помогает решать многие проблемы со зрением. И название ему «глазник». И сегодня я хочу рассказать о глазнике. Ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
1: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
2: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это надежный, а главное – действенный метод лечения, который может помочь, казалось бы, даже в запущенных ситуациях. В аппарате «Глазник» используется лазерная стимуляция красным излучением. «Глазник» — это новое слово в лечении заболеваний глаз. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А с появлением аппарата «Глазник» лечиться можно даже дома, да и цена доступная. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8-800-777-1501. 8-800-777-1501. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Наши реквизиты ООО Prodex ОГРН 122-73-400-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. В конце программы я расскажу о специальной льготной программе для пенсионеров, поэтому не переключайтесь, дождитесь конца программы.
1: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
2: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит – это воспаление радужки и целлярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи с глазником. Все тяжелейшие заболевания могут начать отступать. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз.
1: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им сложно пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
2: Вы знаете, все совершенно элементарно. Никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Часто же предлагаются кардинальные хирургические лечения, на которые не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. Глазник способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Ну, взять, допустим, диабет. Ведь глаза при этой болезни – слабое место. Аппарат «Глазник» помогает лечению, может помогать справляться с главной проблемой – диабетических сгустках в глазных капиллярах. Глазник также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы, то есть помогает предотвращать дальнейшие ухудшения и, что важно, сохраняет здоровые участки. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 1501. 8 800 777 1501.
1: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
2: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами обладает аппарат «Глазник», что является редким случаем. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов «Глазник» получил высокие оценки. Его результатом были поражены даже заядлые скептики.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях «Глазник» может помочь. И, конечно, наши слушатели ждут информацию про специальную льготную программу, о которой вы ранее говорили.
2: Конечно. Давайте повторим для тех, кто к нам только что присоединился. «Глазник» может помочь при следующих заболеваниях. Глаукома – повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта – это помутнение хрусталика. Дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва. Конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза. Гнойная воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит – это воспаление радужки и целлярного тела глаза. Это далеко не весь список, более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты 8 800 777 1501. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А такие занятия, как читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Учитывая непростую обстановку у нас в стране, большое количество людей с заболеваниями глаз, нехватка квот на операцию, было принято решение о предоставлении льгот. Каждый пенсионер, повторяю, каждый, при покупке аппарата «Глазник» попадает под льготную акцию «Результат или возврат денег». Если после проведения полного курса процедур результата не будет, мы вернем деньги. Риск выброшенных денег отпадает. Внимание! Льготный период ограничен, ведь бесконечно финансироваться такие проекты просто не могут. Поэтому не тяните время, звоните прямо сейчас. Иначе льгота просто пропадет, или же ею воспользуются другие. Смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это. это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все-все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Консультация бесплатна.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы. Премьера на «Радио Звезда».
3: Дай пять. Пять удивительных фактов о...
4: О предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
5: Программа создана

0: Радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов об океанах.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Самая высокая гора на Земле находится под водой. Вулкан Мауна-Кеа на Гавайях возвышается больше, чем на 10 тысяч метров от своего подножия на дне Тихого океана. Но над поверхностью выступает всего 4 километра.
1: Факт второй.
3: В Мировом океане растворено золото на квадриллион долларов.
1: Факт третий.
3: В океане есть каналы связи, по которым звук передается на тысячи километров. На определенной глубине, где температура и давление создают идеальные условия, звук распространяется почти без потерь. Крупные киты используют его для общения.
1: Факт четвертый.
3: В центре Тихого океана плавает мусорный континент. Большое Тихоокеанское мусорное пятно – это гигантское скопление пластика размером с Уральский федеральный округ.
1: Факт пятый.
3: Океан изучен меньше, чем обратная сторона Луны. Все, что лежит глубже 200 метров – территория загадок.

0: Собрать сложно, рассказать можно.
1: У братьев Гримм есть сказка «Звездные талеры». История о том, как девочка-сирота раздала бедным все свое имущество, оставшись одна в темном лесу. И вот стоит она, и нет у нее ничего больше. И вдруг стали падать звезды с неба, а были то не звезды, а навехонькие блестящие талеры. И подобрала она их в подол, и хватило ей на всю жизнь. Так что же такое талер? В начале 16 века на границе Богемии и Саксонии, это современные территории Чехии и Германии, были обнаружены богатые залежи серебра. Один предприимчивый пруссак, барон Шлик, построил там небольшой поселок под названием Таль, в переводе с немецкого «долина». Нанял старателей и начал копать. Серебра оказалось так много, что пришлось дополнительно созывать рабочих едва ли не со всей округи. Всего за год поселок превратился в город. Его назвали Иоахимсталь в честь покровителя рудокопов святого Иоахима. Быстро разбогатевший барон Шлик был человеком умным. Часть серебра он отправлял королю Богемии, как тогда говорили, для благостного пополнения казны. Государь остался доволен и даже разрешил барону чеканить собственные деньги. Так появилась серебряная монета, получившая название по имени города – Иоахимсталер, а затем просто Талер.
0: Все деньги мира.
2: Сегодня в программе «Область знаний». Материалы прошлого. Эпоха камня. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза объявили.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1347.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в
7: Шаре.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
9: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
10: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости транспорта. Госдума приняла закон по увеличению защиты прав граждан от перепродажи железнодорожных билетов. Об этом сообщил председатель Вячеслав Володин. Он обратил внимание на жалобы граждан, касающихся участия случаев массового выкупа мест, из-за чего возникает искусственный дефицит. Как правило, схема реализуется через популярные сайты объявлений, где посредники предлагают билеты с наценкой от 1,5 до 3 тысяч рублей за штуку. Володин напомнил, что в прошлом году были введены ограничения на покупку электронных билетов через сторонние сервисы и посреднические структуры. Теперь за возмездное оказание услуг, в том числе посреднических по оформлению в электронной форме ЖД билетов, будет грозить серьезный штраф до 500 тысяч рублей. Основным критерием оценки российских автошкол станет количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных их выпускниками в первые 2 года после получения прав. Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. Так он прокомментировал вступивший в силу приказ МВД России о создании единого рейтинга эффективности автошкол.
11: Основным критерием будет то, какое количество выпускников школ будут попадать в ДТП в первое время, в первые 2 года после того, как они отучились, выпустились и получили права. И тогда будет понятно, а как автошкола готовит. И тогда тот, кто хочет учиться, он сможет сам посмотреть рейтинг.
10: По мнению депутата, создание рейтинга эффективности автошкол поможет решить задачу, поставленную президентом, а именно снижение смертности в результате ДТП в 1,5 раза к 2030 году. Иностранные авиакомпании стали чаще заправляться в аэропортах России. Это позволяет им сокращать расходы на выполнение рейсов на фоне ситуации на международном рынке топлива, сообщили в Росавиации. Там подчеркнули, что топливом в первую очередь обеспечиваются отечественные эксплуатанты воздушного транспорта. Особенно это актуально летом, высокий сезон авиаперевозок. Отмечается, что при посадках на запасных аэродромах перевозчики начали дозаправляться в объемах выше необходимых, что влияет на планирование поставок и логистику энергоресурсов

0: 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
1: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
0: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
2: Не считал, но осуждаю.
0: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Очень важные вопросы.
2: Расскажите, как археологи устанавливают возраст найденных артефактов?
3: Отвечает археолог Василий Новиков.
4: У археологов есть несколько методов определения возраста предметов или принадлежности их той или иной археологической культуре или исторической эпохи. Первый – это метод аналогий. Он связан с тем, что за период исследования, археологического исследования различных объектов культуры, периодов, там, эпохи Рима, эпохи Греции и других археологических периодов, накопилось огромное количество материала на разных памятниках по всему миру. И мы представляем материальную культуру той или иной эпохи. Кроме того, эти предметы встречаются на изобразительных источниках, встречаются на каких-то свидетельствах, которые фиксировал человек не в виде предметов, а в виде изображений. И это позволяет нам относить той или иной предмет к той или иной эпохе. Второй способ – это метод стратиграфии. Стратиграфия говорит нам о том, что ниже лежащие слои, то есть которые находятся ниже выше лежащих, и датируются более ранним временем. Это что значит? Что если у вас формировался культурный слой, а культурный слой – это слой, который сформирован жизнедеятельностью человека в какой-то определенный период. Вот если вы возьмете слой современного города, мусора, да, то все, что находится ниже, относится к периоду более, так сказать, раннему, чем вышележащий слой. И третий способ – это способ, который позволяет, используя современные методы, в частности, радиоуглеродное датирование, датировать органические остатки. Радиоуглерод позволяет получить датировку предметов, в основном органики, дерева, любых других органических материалов, ну, с точностью до 100 и иногда даже 50 лет. Не во всех случаях это работает, не всегда это.

0: дает очень точные датировки, но тем не менее позволяет определять тот или иной период. Все эти методы всегда используются вместе, то есть они взаимно дополняют и проверяют друг друга.
1: Очень важные вопросы. Радиозвезда.
2: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
3: Поездки по железной дороге способствуют романам не меньше морских путешествий.
4: Такой вывод неожиданно сделал Эркюль Пуаро, наблюдая за своими попутчиками. Пуаро – герой книжный, вымышленный. Однако он раскрывает убийство на борту настоящего Восточного экспресса, легендарного поезда, застрявшего в снежных заносах где-то в Югославии.
2: Пути сообщения. Восточный экспресс.
4: Новые ощущения, роскошь, обволакивающий комфорт. Купе с полноценным санузлом, горячей и холодной водой, шикарные спальные места с шелковым постельным бельем, сиденья, обтянутые генуэзским бархатом, шторы на окнах, мебель из дорогих сортов древесины. В вагоне-ресторане блюда высокой кухни, специально приглашенные повара, шампанское, икра и устрицы, а во время ужина живая музыка. Газеты восхищались.
5: Невероятно, потрясающе. Лучше, чем в фешенебельном отеле.
4: В конце 19 века Восточный экспресс стал настоящей революцией в сфере пассажирских железнодорожных перевозок и международного сообщения. Поезд пользовался невероятной популярностью у состоятельных пассажиров. Путешествие Восточным экспрессом обходилось в сумму, равную четверти годового дохода среднего француза. В изысканно обставленных купе поезда совершали путешествия представители королевских семей, аристократы, дипломаты и успешные бизнесмены. Поезд, который со временем стал мировой легендой, придумал соотечественник Пуаро, бельгийский инженер Жорж Нагельмакис. Он обстоятельно изучил в Америке производственную империю американского предпринимателя Джорджа Пульмана и решил запустить в Европе трансконтинентальный маршрут повышенной комфортности, что и случилось в 1883 году.
2: Пути сообщения. Дороги и люди.
4: По современным меркам, Восточный экспресс был весьма небольшим поездом. В состав входили всего 5 вагонов. 2 использовались для перевозки пассажиров, 2 других везли багаж и персонал. 5-й – вагон-ресторан. Маршрут классического Восточного экспресса – Париж, Будапешт, Бухарест, Стамбул. Время в пути – 3,5 дня. В будущем география маршрутов сильно расширилась. Самой западной точкой экспрессов был Лондон, самой восточной – сирийский Дамаск. Европейцев больше привлекал именно Восток. Почему? В результате русско-турецкой войны в 1878 году Балканский полуостров освободился от Османской империи. Да и сама империя, прежде почти закрытая для иностранцев, взяла курс на сближение с Западом. Неудивительно, что, добравшись до Стамбула, первые пассажиры Восточного экспресса пришли в восторг от минаретов, пролива Босфор, великолепных дворцов и мечетей. Примечательно, что специально для необычных пассажиров Восточного экспресса В 1892 году в Стамбуле построили отель «Перапалас». Это был первый роскошный отель в Турции и первое в этой стране здание с электричеством и горячей водой. Говорят, именно в этом отеле Агата Кристи написала тот самый роман «Убийство в Восточном экспрессе». Она сама не раз путешествовала на легендарном поезде и однажды стала свидетельницей того, как Восточный экспресс застрял из-за снегопадов. Последний прямой рейс между Парижем и Стамбулом состоялся в мае 1977 года. К сожалению, поезд не смог конкурировать с роскошными бизнес-джетами. Но тогда предприятие уже не принадлежало даже наследникам Нагельмакиса. Несмотря на коммерческий успех Восточного экспресса, Жорж накопил долги, разорился и в 1905-м скончался от инфаркта. Случилось ужасное. Он вложил деньги в рискованное предприятие – строительство Транссибирской магистрали.
2: Восточный экспресс. Пути сообщения.
6: Игры человечества.
7: Британцы утверждают, футбол – это джентльменская игра, в которую играют хулиганы, а регби – хулиганская игра, в которую играют джентльмены. Странное заявление. Футбол, конечно же, не балет, но откровенного хулиганства судья матча не потерпит. Сразу покажет красную карточку и выгонит с поля. К тому же футбол – игра жесткая, контактная. Борьба за мяч каждую секунду. А регби еще травмоопасней. С десяток беззубых громил-здоровяков сбивают соперника с ног. Затем дружно наваливаются на бедолагу сверху, пытаясь всеми правдами и неправдами отобрать у него мяч, внешне напоминающий продолговатую дыню. Где же тут знаменитое английское джентльменство? А ведь так все красиво начиналось. 1823 год. Графство Уорикшир. Город Рагби или Регби. Студенты местного колледжа играют в футбол. Встреча напряженная, боевая. Проигрывать не хочет никто. Страсти накаляются. Как вдруг происходит неслыханное. Один из мальчишек по фамилии Уильям Уэбб Эллис хватает мяч в руки и... бежит вместе с ним прямо в ворота соперника. Гол, разумеется, не засчитан. Арбитра, к слову, смутила вовсе не игра руками. Тогдашними футбольными правилами она разрешалась. Однако игрок, если уж взял мяч в руки, обязан был тут же отпасовать его товарищу по команде. А он этого не сделал. Судья подозвал нарушителя и произнес фразу, которая впоследствии стала легендарной.
8: Это была хорошая попытка, Уилли. Очень хорошая, но не более. Марш с поля. Ты удален.
7: В тот же вечер в таверне под красочным названием «Свободный человек» собрались игроки и болельщики. В процессе горячих споров, иногда перераставших в мордобой, и родилась новая игра, которую назвали в честь того самого городка Рагби, где студент Уильям Уэбб Эллис впервые попытался забить гол руками.
6: Игры человечества.
9: Иногда прозвище помнится дольше, чем олимпийская медаль.
10: Прозвища известных спортсменов. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
11: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире радио «Звезда» на правах рекламы.
12: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня поговорим о том, как позаботиться о своих суставах и помочь организму при появлении болей в коленях, руках, ногах и позвоночнике. Наш скелет, а именно кости и суставы, испытывают каждый день огромную нагрузку. Наши суставы отвечают за все наши движения, а движение – это жизнь. Сегодня у нас в гостях представитель Центра монополии здоровья Елена Александровна Львова. Здравствуйте.
13: Здравствуйте. Начну, наверное, с того, что, к сожалению, людей, страдающих суставными патологиями, на сегодняшний день огромное множество, и причина заболеваний суставов довольно разнообразная, начиная от врожденных аномалий до приобретенных в результате уже травм, инфекций. И такие патологии, к сожалению, сложно диагностировать из-за сходства симптомов. В результате очень сложно своевременно назначить именно правильное лечение. Для поражения суставов характерно наличие основного синдрома, который выявляется, это болевой. Также многих беспокоит периодический хруст или ограниченность движений, причем симптоматика может сохраняться непрерывно или протекать по типу рецидивирующей стадии с периодами спадов и обострений. Воспаляются плечевые, локтевые, голеностопные или тазобедренные суставы, могут болеть колени.
12: Скажите, пожалуйста, каких осложнений стоит опасаться? На что стоит обратить внимание?
13: Да, в общем-то, на любой симптом нужно обращать внимание и, безусловно, обследоваться. Лучше, конечно, выявить болезнь на ранней стадии, и наиболее распространенные осложнения на суставы – это ревматоидный артрит. Он поражает мелкие симметрично расположенные суставы кистей, ступней, локтевые, коленные. Начинает появляться болевой синдром различной интенсивности, может проявляться отечностью, покраснением. Ну и, конечно, если не лечить, это все может привести к полному разрушению пораженной суставной ткани. На второе место я бы поставила миозит. Миозит – это воспаление тканей мышц, которое приводит к разрушению волокон и попаданию белка в кровоток. Чаще он затрагивает мышцы икр, ягодиц или бедер. Ну и отсутствие лечения, конечно же, приводит к блокировке работы почек и почечной недостаточности впоследствии. Начинает обостряться полиартрит. Это последовательное воспаление суставов, чаще это плечевых или бедренных, и сопровождается отеком, болью и деформацией суставов.
12: Елена Александровна, скажите, как можно помочь организму при таких осложнениях? Я так понимаю, если появились первые симптомы, вот эта самая боль, нужно срочно принимать меры, восстанавливать организм. Но как и чем?
13: Ну, в очередной раз я скажу о том, что, конечно, лучше не болеть или постараться предотвратить болезнь. Но раз уж так произошло, что вы заметили у себя периодические боли в суставах, или вам уже диагностировано заболевание суставов, то я могу вам посоветовать меркурий. Меркурий поможет в терапии при различных болевых синдромах суставов, поможет быстро снять боль. Это первое. Опять-таки, нужно не просто снять боль, да, а воздействовать именно на причину боли. И меркурий именно на это направлен. Меркурий медицинского назначения, он помогает при различных заболеваниях суставов позвоночника, сердечно-сосудистой, нервной системы. Я назову сразу номер телефона, по которому вы сможете узнать более подробную информацию у специалистов. Возможно, в рамках программы я не успею более так как бы обширно рассказать обо всем. Запишите, пожалуйста, номер 8-800-35-10-03. 8-800-35-10-03. А мы пока с вами кратко поговорим о меркурии, да?
12: Да, давайте подробнее о осложнениях, что может повлиять на это. Ну и хотелось, конечно, чтобы вы рассказали конкретно о меркурии, что это и как он работает.
13: Ну, часто возникающие осложнения суставов – это, конечно, в первую очередь артриты и артрозы. Воспалительные заболевания, которые характеризуются постепенным разрушением хрящевой ткани и переходом процесса на головку кости. При отсутствии лечения происходит полная утрата двигательных функций и, не дай бог, конечно, инвалидизация. Меркурий как раз эффективен при артритах и артрозах суставов пальцев рук, кисти и также ног. Показания при туннельном синдроме запястья, синдроме срединного нерва, онемении костей пальцев рук можно использовать для лечения последствий инсульта при параличе. При болях в руках при сахарном диабете еще есть такое понятие, как постковидный суставной синдром. Кто переболел, уже, конечно, сейчас это заболевание не так актуально, но, к сожалению, синдромы у многих остались после этого тяжелого заболевания. Кто переболел, уже сталкивался с этим. Причем последствия возникают через длительное время, так как сразу, возможно, не дает о себе знать, отражается на физическом, психологическом состоянии пациента, постоянные боли, потери объема движений, трудности с подъемом или спуском по лестнице у некоторых, постоянная усталость, слабость, влекут чувство раздражения, ухудшается качество жизни. Меркурий уже успешно применяется в комплексной методике восстановления суставов, даже если вы получили осложнение после любых перенесенных вирусных инфекций. У пациентов разного возраста и степени активности. Помогает при артритах, артрозах суставов пальцев, рук, ног, при частом онемении, например, пальцев ног, при коксартрозе. Можно также применять при защемлении седалищного нерва и также можно применять при неврологических осложнениях. Всю подробную информацию о Меркурии вы сможете подробно узнать прямо сейчас по телефону горячей линии 8 800 35 1003. 8 800 35 1003. Звоните, пожалуйста, специалисты подробно расскажут о воздействии применения Меркурий. 8 800 35 1003.
12: Да, очень важно сохранять здоровые суставы, так как это залог активной жизни. Также очень важно найти правильную методику. Осложнения, они очень опасны. Я так понимаю, что самое главное не запустить.
13: Именно, и основная задача лечения артритов и артрозов – это улучшение кровоснабжения трофики всех тканей сустава. Это и костная, и мышечная, и хрящевая, и связочная ткань. Единственное, и нервная тоже, ведь именно защемление нервных окончаний создают именно те самые мучительные боли. Меркурий проникает непосредственно в сустав, он улучшает кровообращение, питание, тем самым способствует восстановлению хрящей и подвижности сустава. Меркурий не только снимает боль и воспаление, а также нормализует обменные процессы, он даже снимает отек. Меркурием можно лечить заболевания суставов абсолютно любого происхождения, в том числе при артритах, артрозах локтевого сустава, коленного сустава. Деформирующий остеоартроз может помочь при лечении радикулита, подагры, грыжи межпозвоночного диска и других заболеваний. Я не буду все перечислять. Позвоните, пожалуйста, по номеру горячей линии 8 800 35 1003. Наши специалисты подробно расскажут вам о применении воздействие, все подробно о Меркурии. 8 800 35 1003.
14: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Монополия здоровья», ОГРН от 14.11.18 года, 1187-74-69-35-375, город Москва, Каширское шоссе, дом 3, корпус 2, строение 6.
11: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. В Краснодаре более 20 многоквартирных домов и свыше 100 придомовых территорий оказались подтоплены в результате продолжительных ливней, сообщили в оперативной службе города. За минувшие сутки поступило 252 заявки на откачку воды. Всего за три дня ливней диспетчерам Краснодара поступило 850 заявок. Накануне режим чрезвычайной ситуации ввели в 4 сельских поселениях Крымского района Краснодарского края из-за прорыва дамбы. Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Наши бойцы атаковали в том числе киевский завод «Радар», осуществляющий разработку и производство комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой дальности. Цех по производству и подготовке к применению беспилотников большой и средней дальности на территории киностудии имени Довженко, киевский инновационный терминал «Новая почта», осуществляющий доставку и хранение продукции двойного назначения и прочие военные объекты. Удар российской армии стал ответом на террористические акты киевского режима, сообщили в нашем Министерстве обороны. России стоит выстраивать отношения напрямую с западными компаниями, а не с политиками. Это позволит прагматично привлекать в страну средства и технологии. Таким мнением поделился СТАС, заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Галушко.
2: С чего начинал Китай в конце 70-х, начале 80-х? И в какую технологическую державу, ну, он у нас на глазах вырос. Ну, самый яркий пример – автомобилестроение. Сначала смеялись над китайскими автомобилями, там, что они какие-то кургузы, ломаются, какие-то некрасивые, неэстетичные. А что сейчас китайский автомобиль? Да они уже японские превзошли. И немецкие. Китайское автомобилестроение стало лучше японского и немецкого. Почему? Потому что Китай целенаправленно занимается приоритетным технологическим развитием своей экономики. И мы видим результаты, которые получаются.
1: Эксперт напомнил, что у России уже был такой опыт сотрудничества в 30-е годы прошлого века, когда проводилась индустриализация и был совершен мощнейший технологический рывок. Дональд Трамп пригрозил Франции введением 100% пошлин на всю винодельческую продукцию, включая шампанское. Это произойдет, если Париж не откажется от цифрового налога, которым облагаются технологические корпорации Соединенных Штатов. В интервью газете «Нью-Йорк-Пост» Трамп заявил, что потребовал от Эммануэля Макрона убрать 3% сбор с IT-компаний Штатов. В противном случае, по словам главы Белого дома, Францию ждут разрушительные импортные тарифы на американском рынке.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: К литературе мы обращаемся за пищей духовной. Но и про пищу насущную в книгах написано немало. Помните, например, у Булгакова.
4: На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймою лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри. На тяжелой доске кусок сыру в слезах, и в серебряной кадушке, обложенной снегом, икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками.
3: О застольях и еде. Вкусное чтение. Специальный проект «Приятного аппетита». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: «Звезда аналитика» и Евразийская академия кинематографических искусств представляют совместный проект «Бриллиантовая бабочка».
1: Здравствуйте, друзья, это «Радио Звезда». Сегодня с нами Мария Захарова, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России. Мария, приветствуем тебя.
2: Да, здравствуйте.
1: О чем хотелось бы поговорить сегодня? Очевидно, мир сегодня вступил в эпоху необратимых изменений. Мы очень долго жили в западноцентричном мире. Во многом это было оправдано, потому что именно европейская культура, она была законодателем мод в области литературы, музыки, архитектуры, кино и так далее. Одновременно с этим, стоит заметить, мы, русские, жили в ощущении собственной вторичности, что особенно остро ощущалось нами, скорее всего, в XIX веке, хотя на самом деле раньше, да, но XIX век особо отметим. Затем на новом этапе конец 90-х, 2000-е годы. А сегодня что происходит? А сегодня западная культура начала сама себя уничтожать, плавно перемещаясь от пресыщенности общества потребления к нравственной деградации. Очевидно, это путь в никуда, путь к пропасти. Об этом обо всем очень убедительно рассуждает в своей колонке Никита Сергеевич Михалков. Это колонка о качестве кинопремии «Оскар» и о появлении новой евразийской кинопремии. Но сегодня мы должны в контексте борьбы двух ценностных систем, конечно, ставить вопрос об искусстве. Что это такое сегодня? Александр Сергеевич Пушкин однажды очень лаконично, емко выразился: «Чувство доброе я лирой пробуждал». Никита Сергеевич Михалков как-то сказал: «Искусство – это нечто, к чему хочется вернуться, пересмотреть, перечитать». Ну, в целом мы понимаем, исходя из здравого смысла, искусство – это нечто, что облагораживает человеческую душу, что является проводником высших идеалов. И вот сегодня, когда Россия объявила себя лидером по защите традиционных ценностей в мире, мы сделали первый шаг, который называется осознание. Второй шаг – это действие. Как альтернатива вот всей этой западной ультралиберальной повестке в искусстве сегодня учреждена Евразийская академия кинематографических искусств и одновременно альтернативная кинопремия «Бриллиантовая бабочка». Об этом сегодня хочется поговорить. Что это сегодня для тебя, «Бриллиантовая бабочка»?
2: Но я зацепилась за фразу относительно того, что искусство – то, к чему хочется вернуться, что сейчас происходит, премия «Оскар» и так далее. Вот не будем уходить сейчас в глобальные вещи, кто на кого влиял. Я, честно говоря, не знаю, в какой степени, учитывая наши масштабы, с какого века или тысячелетия говорить о влиянии, да, чтобы вот так прям подвести черту и сказать, что у нас была западноцентричная модель. В чем-то она была западноцентричной, а в чем-то она была абсолютно самобытной, а в чем-то мы испытывали колоссальное влияние со стороны Азии, Евразии, и мы формировались-то, извините меня, не одно столетие, да, и можно ли сказать, что Сибирь, так сказать, была западноцентричной, вообще с какого момента она стала западноцентричной, и сколько оттуда пришло влияние, понимаешь? Поэтому я вот не готова сейчас говорить так в общем, но я считаю, что мы должны просто этой теме посвятить отдельный эфир. Но я хочу сконцентрироваться на теме того, что такое искусство. Миллиард, может быть, определений. И, наверное, каждый будет прав. Художник по-своему это определит, критик по-своему, политолог по-своему, обыватель по-своему, ученый вне контексте гуманитарных наук, а точных наук по-своему. А я предлагаю вот такое определение. Оно, наверное, дано было, я кого-то обязательно повторю, но разовью по-своему, что это зеркало, это летопись, это, ну, простите меня, отпечатки пальца цивилизации, которые оставляются для того, чтобы последующие поколения могли знать, откуда мы пришли. И вот давайте посмотрим. Ну, допустим, перелистаем книгу истории и там остановимся на странице. Неважно, мы сейчас будем вот так вот выборочно, так сказать, хаотично листать. Античность, Древняя Греция. Ну, вот остались руины Парфенона, Акрополя. Мы понимаем, кем они были. Да, мы не можем встретить сейчас представителя того народа, тех древних греков, тех греков, которые составляли Элладу. Но мы знаем, чем они жили, мы знаем, как они творили, мы понимаем, о чем было это общество, культура, чем они дышали, во что они верили, чем они наслаждались. Мы можем это понять. Мы видим ту самую культуру, которая до нас дошла так, как Акрополь сохранился, музеи греческие сохранили некоторые артефакты. Очень все, давайте честно скажем, мягко скажем, в запущенном там состоянии. Я уверена, что большое количество стран по-другому бы это сохраняли, нежели современная Греция. По сути, работа не ведется по сохранности их же собственного достояния. Я была примерно году в 18-м, там, пару дней, и именно сконцентрировалась на памятник архитектуры, в музеях и так далее. Когда я увидела, как на мраморе, вот том самом, который дошел из античности к нам, массово рисуют граффити, мне стало многое понятно и в позиции Греции современной. Давайте перелистнем дальше. Давайте посмотрим искусство средних веков, возрождение. Ну, примерно, да, вот так вот, без уточнения. А вот Леонардо да Винчи, например, да? Вот мы понимаем, что мы мало вообще что понимаем. Равно как и мы мало понимаем, как строился тот же самый Парфенон, как это было возможно так просчитать красоту здания, в котором каждая колонна была выстроена по-своему, не повторяясь, именно для того, чтобы подходящий к Парфенону или смотрящий на него снизу, стоящий у подножья горы, мог насладиться впечатлением от этого строения. Ни искусственного интеллекта, ни компьютера, ни даже калькулятора не было. Как они это сделали? Вот Леонардо да Винчи. Это загадка, с которой с нами, наверное, навсегда. Никто не понимает, как он это сделал. Речь идет не о мазках, речь идет не о контурах. Речь идет о наслоении краски. Смотрите, почитайте о Мона Лизе, о Джоконде. О наслоениях краски, которые за счет, я даже не могу сказать, полутонов игры света, цвета и понимание физиологии лица, мышц и так далее создает вот такую картину, когда никто не понимает, перед нами человек улыбающийся или не улыбающийся, грустный, веселый, какой? Ну, у каждого свое впечатление. Давайте пойдем дальше. На несколько страниц или на несколько томов назад Египет, который стал загадкой цивилизации, и мы понимаем, до каких высот поднялись люди того периода. Мы понимаем, чем они жили. Мы не понимаем, как они это строили. Мы до сих пор не понимаем даже, из чего они это строили. Но мы понимаем по закономерности цифр, которые составляют эту пирамиду, что это не просто высшая математика, что это то, что нам пока еще в массовом сознании недоступно. Возможно, есть уникальные ученые, которые все это видят в совокупности. Отсюда я предлагаю следующее определение для сегодняшней программы. Это зеркало, это отпечаток человечества, по которому мы о нем узнаем. Можно я задам вопрос? Мы какими глазами бы смотрели на будущее поколение, когда бы оно заглянуло в наше сегодняшнее искусство? Я имею в виду то самое западное. Вы хотели бы, я задаю вопрос всей аудитории, чтобы о нас с вами потомки судили по, ну, я не знаю, я не хочу называть вот эти все гадости, которые они напридумывали, да? Но, опять же, упомянутые тобой церемония открытия и закрытия Олимпийских игр. Хотели бы мы, не хотели бы, я думаю, потому что масса всего прекрасного создается и руками людей, которые не получали высшее образование. Я только что была в Ижевске, я только что видела потрясающие вышивки людей, которые там испокон веку живут. Я видела архитектуру, я слышала песни и так далее. Я вот была в Мордве, вот я была в Адыгее полгода назад. Я хотела бы, чтобы о нас вот так, о нашей цивилизации, не то чтобы только о стране, а об этом мире говорили. Вот так. Так вот, об этом идет речь, что почему-то вот этот отпечаток сегодняшнего дня хотят оставить для будущих поколений именно такой искаженный, как будто мы все были подвержены вот этому деструктивному, я даже не могу сказать, заболеванию какому-то. А это не так. И поэтому такие люди, как Никита Сергеевич Михалков, он не одинок, он один из ярчайших представителей, но нас много. Мы хотим передать следующим поколениям, мы хотим передать, я не знаю, как это будет называться, грядущие поколения, может быть, новая цивилизация, как угодно. Мы хотим оставить на этой земле информацию о том, что здесь было не так, как нам пытаются навязать, устанавливая куски, пардон, испражнений на пьедестал и рассказывая, что это про нас. Нет, это не про нас.
3: С его позволения, пауза, и мы продолжим. Это радио «Звезда».
0: «Бриллиантовая бабочка». От гагаринского «поехали» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда». «Звезда аналитика» и Евразийская академия кинематографических искусств представляют совместный проект «Бриллиантовая бабочка».
2: Продолжая эту тему, мы не хотим, и я не хочу, и наша страна не хочет, чтобы те, кто придут после нас, думали о том, что история, например, Второй мировой войны, да и вообще история человечества, что такое история мировой войны? Это история человечества. Это история про то, как люди уничтожали друг друга, изобретали все более масштабные способы просто изувечивания, так сказать, противников, только не противников, которые им угрожают, а те, кого не называли противниками, только потому, что у них, не знаю, не та форма носа, не те уши, не такой, как бы, не знаю, там, язык, наречие, диалект и так далее. Мы не хотим, чтобы люди полагали, что в наше же время не было осуждено как абсолютное зло создание газовых камер или концлагеря вообще всех видов, так тем более детские, типа Сауспилса, где детей умерщвляли только чтобы забрать кровь для солдат Третьего Рейха. Мы не хотим, чтобы это стало как бы меткой цивилизации. Мы хотим, чтобы меткой нашей цивилизации именно стало порицание этого и отвержение этого как какой-то аномалии. И поэтому, слава богу, создан и соответствующий еще один среди огромного многообразия кинофестиваль, который сохраняет то самое лучшее, что есть в нашей цивилизации.
1: Еще одна пауза и продолжим. Это «Радио Звезда».
0: «Бриллиантовая бабочка». «Звезда аналитика» и Евразийская академия кинематографических искусств представляют совместный проект «Бриллиантовая бабочка».
1: В контексте того, о чем сейчас идет речь, что такое подлинное искусство, «Бриллиантовая бабочка», новая премия, что это? Как ты, Мария, понимаешь главную задачу и цель?
2: Это главная задача и цель, как я ее понимаю, как обыватель, как любитель кино, как человек, ну, не лишенный творческого задора, мягко скажем, как человек, которого Никита Сергеевич Михалков называет другом. Вот я этот фестиваль понимаю как возможность для людей, которых не принуждают присягать на чуждые им лжеценности, говорить языком искусства, отражая все взлеты и падения современного мира, но без унижения своего человеческого достоинства и без унижения достоинства других. Знаешь, вот это прекрасное есть выражение: я художник, я так вижу. Да, да, художник так видит по-разному. Есть столкновение всего, интересов, взглядов, точек зрения и так далее. Но для этого не надо приходить и дрожащим голосом говорить то, что, например, требовали говорить в Германии в 30-40-е годы, поднимая соответствующую руку в соответствующем приветствии. А сейчас все то же самое. Заставляют говорить, поднимая практически руки в приветствии Зеленского и расписываясь в поддержке киевского режима. Или, как это было до недавнего времени повсеместно, сейчас как-то более-менее начали, мне кажется, приходить в себя, рассказывать о своих каких-то половых, простите меня, предпочтениях, мультигендерности и том, как, конечно, так сказать, надо себя перепрошивать на все лады не с точки зрения пластической хирургии, а с точки зрения какого-то вот этого, я даже не знаю, как это назвать, полового безумия, рассказывая про то, к какому гендеру ты относишься. И без этого тебя ни на один фестиваль не пускали бы. Вот что это за возможность. Это возможность вернуться не в прошлое, а к лучшим традициям, которые закладывались кинематографом, закладывались творческими людьми, людьми и из сферы кинематографа, и из других сфер, когда они создавали конкурсы, фестивали. Это фестивали интересного, талантливого кино. Это фестивали, которые должны не заниматься даже, может быть, образованием. Для образования существуют школы, так сказать, вузы и так далее. А которые призваны показывать человеку не, как бы разное в этой жизни, а не только плохое и не только доказывая, что ничего хорошего с человеком и быть не может, потому-то, тому-то и тому-то. Ведь мы же приходим сейчас к ситуации, когда человеку с экранов бесконечно навязывают и телевизионных, и художественных, и кинематографических, навязывают одну и ту же мысль о том, что все равно, вот, ну, если вас поскрести с какой-нибудь стороны, да какая-нибудь гадость из вас выпадет. И она есть в каждом, и каждый должен исходить из принятия того, что это зло пронизывает человека, человечество и будет давлеть, так сказать, над ним. Нет, не так. В человеке есть много прекрасного, замечательного, в человеке есть недостатки. Человек, безусловно, находится в среде, которая его пытается, так сказать, как-то по-разному. Кого-то эта среда вдохновляет, кого-то окрыляет, кого-то делает лучше, для кого-то среда становится большим испытанием. Но у человека есть все возможности преодолеть эти вызовы. И опыт исторический об этом говорят, и классики об этом говорят. И поэтому вот этот шанс надо человеку показывать, о нем рассказывать и его предлагать в качестве варианта, а не каждый день говорить, вот посмотрите, а вот эти, все ж плохие, и вы таким должны быть. Есть у вас хорошее и плохое. Плохое перевешивают, ну и соглашайтесь с этим. Есть у вас пороки, не боритесь с ними, просто как-нибудь займите какую-нибудь позу, чтобы не выходить из зоны комфорта. Приспособились, ну и так сойдет. Нет, что есть возможность человеку расти, преодолевать, стремиться, творить, а не разрушать, созидать. Не знаю, вот о чем, на мой взгляд, этот фестиваль.
1: Девиз новой премии «Любая правда без любви есть ложь». Как это, ты понимаешь эту фразу?
2: Это не просто девиз фестиваля, это то, что каждый должен повторять. Понимаешь, мы в поисках. Наше, не только наше общество, я имею в виду наше отечество, я имею в виду вот сегодняшний мир в поисках этой правды, правды жизни, правды бытия, правды о человеке и человечестве, правды об истории, потому что зло имеет соответствующее название. Лукавый, обманщик называют сатану. Он так и переводится изначально.
1: Лукавый враг рода человеческого.
2: Лукавый, потому что обманщик, потому что нас хотят запутать, нам хотят подбросить ложные истины, нам хотят подбросить неверные ориентиры, как компас, под который, все время вспоминаю этот самый пример из Жюля Верна, когда плыли, так сказать, на один континент, а потом оказалось, что приплыли на другой, потому что так сказать, подложен был топор под компас, который менял направление. Вот это лукавство, вот этот лукавый, этот обманщик, этот сатана, он пытается человечество сбить с курса как раз за счет того, чтобы человеку рассказать, что он всегда будет плохим. И ничего хорошего в нем так и нет. И никогда он не сможет исправиться, исправить себя, и никогда он не должен, не может идти на свет. А все, что в нем плохого есть, вот это и будет его вечным уделом. Поэтому, мне кажется, вот в этом поиске правды мы, безусловно, должны идти именно на свет и понимать, что Бог – это любовь, и что любовь – это основная ценность, это главная ценность, которая питает и производит все остальные ценности. Потому что и патриотизм без настоящей любви, он превращается в формальность. И детство и материнство без любви – это статистические данные. И дружба без любви – это знакомство. И все остальные ценности производны от одного основного – от любви – И у человека ведь, понимаешь, очень такая обостренная устремленность к справедливости, да, и в отношении самого себя, и в отношении своих близких. Мы так остро ее чувствуем, вот эту справедливость, и особенно, конечно, несправедливость. Она, к сожалению, случается с нами не так редко, как хотелось бы. Но в этом поиске справедливости мы не должны забывать о том, что все-таки есть нечто высшее, это любовь. Я знаю миллион примеров из жизни своей семьи. У меня вся семья, дедушки, бабушки, так или иначе прошли войну. Кто-то фронт прошел все годы войны, кто-то на оборонных заводах работал, кто как, но все были. Потери в семье были. И я хочу сказать, что... Ну и потом вообще семья жила не просто в стране всегда, она всегда жила страной, она всегда жила теми историческими вехами, никогда себя не отделяя, не выводя за скобки, которые переживала наша страна и наш народ. А это было сопряжено с такими даже не рисками и вызовами, с такими трагедиями. И я хочу сказать, что я всегда была поражена тем, как старшее поколение моей семьи ни разу не выказало, несмотря на то, что правда, вот мы современные, наверное, бы нашли 2 квадриллиона поводов, ни разу не выказало некого озлобления, что, мол, не додали, а отняли, не реализовали, не предоставили или еще чего-нибудь такого. Нет, они пронесли сквозь все эти несгоды голод, холод, лишения, ранения, борьбу настоящую, что такое фронт, настоящая борьба. Они пронесли любовь. Любовь их питала, любовь их спасала. Поэтому и движение к правде, к справедливости, борьба за эту справедливость сейчас как никогда актуальна. И при этом сохранение себя в любви и сохранение любви для будущих поколений и передача этих 2 составляющих в едином целом дальше.
1: Здесь поставим многоточие и продолжим. Это «Радиозвезда».
0: Бриллиантовая бабочка.
3: Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости финансов. Управление по контролю за иностранными активами Соединенных Штатов до 18 декабря текущего года продлило лицензию на транзакции в сфере энергетики с Банком России, Национальным клиринговым центром и рядом крупных российских банков. Соответствующий документ размещен на сайте американского Минфина. Временное исключение из санкционного списка касается проектов в сфере гражданской ядерной энергетики, начатых до 21 ноября 2024 года, даты введения ограничений. К ним могут относиться добыча или обогащение урана, а также производство топлива для АЭС. Инвесторы готовы вложить свыше 380 миллиардов рублей в рамках свободной экономической зоны в исторических регионах России. Об этом рассказал Марат Хуснуллин на совещании о развитии воссоединенных субъектов.
3: Важно, что программа носит комплексный характер и охватывает все сферы нашей жизни и все интересы наших граждан. Важнейшая задача, которая напрямую влияет на будущее этих субъектов, а с учетом их потенциала и на всю страну, это развитие экономики регионов. Восстанавливается работа промышленных предприятий. И все больше продукции производится в этих регионах и интегрируется в российскую систему экономики. Развивается сельское хозяйство, вовлекается в оборот земли сельхозназначения. Приток инвестиций, росту деловой активности способствует свободная экономическая зона.
2: По словам Хуснуллина, с начала года объем инвестиций через банковский сектор в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях вырос на 30%. На рынке автокредитования выросло число выданных займов и их средний размер. В мае россияне взяли у банков на покупку машин 173 миллиарда рублей. Это на 48% больше, чем в мае прошлого года, следует из данных Автостата. Кредитование вновь становится ключевым драйвером продаж автомобилей, хотя о полноценном восстановлении говорить пока рано, отмечают эксперты. Средняя ставка по кредитам на новые автомобили изменилась за год с 13,5% до 10%, а на подержанные с 26,5% до 20%. Заметным трендом, по мнению экспертов, стал рост активности автокредитования на автомобили с пробегом. Биржевая стоимость нефти Brent упала. Цена стала ниже $84 за баррель впервые с 10 марта. Нефть дешевеет на фоне заявлений Дональда Трампа о заключении мирной сделки с Ираном. Подписание соглашения ожидается в пятницу 19 июня. Одним из главных условий станут открытие Ормузского пролива и отказ Ирана от взимания пошлин за безопасный проход иностранных судов. Это были новости финансов. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапор

0: Реклама.
1: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Звезда аналитика. Евразийская академия кинематографических искусств представляют совместный проект «Бриллиантовая бабочка».
4: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Мария Захарова, директор департамента информации и печати МИД России. На первой церемонии «Бриллиантовая бабочка» ты вручала премию венесуэльскому фильму «Али Примера». Вот для тебя, как для дипломата, чем этот фильм оказался близок?
5: Мне близок был не столько фильм, сколько вообще присутствие Венесуэлы. И ты, наверное, не обратила внимания, может быть, ты не слышала. Моя последняя фраза, когда мы уходили со сцены, была «Вива Мадуро». Я не знала, как будут развиваться события. Это все-таки было 25-й год. Но внутреннее было понимание, что те патриоты Венесуэлы, которые боролись не за просто благополучие, вот такое оторванное благополучие своей страны в денежном эквиваленте, которые боролись за свою независимость, за суверенитет, за будущее поколение, что они действительно в опасности. И я никогда не забуду венесуэльцев, которые приехали, привезли этот фильм, я никогда не забуду этой церемонии. Вот в этой части для меня это просто было каким-то, знаешь, ну, спустя несколько месяцев после этого рефреном прозвучали эти слова, вот таким эхом. Я еще удивилась, насколько это было внутреннее ощущение как бы трагичности и обостренности ситуации, ну, очевидным даже на церемонии вручения премии. И вот это как раз та самая политическая нота, которая возможна. Не тогда, когда тебя за кулисами, знаешь, проверяют по методичке, все ли ты правильно сказал, тот ли ты надел бантик, значок или еще что-то, а когда это идет от сердца, потому что ты понимаешь, что перед тобой стоят создатели кинокартины из Венесуэлы, которые сами не понимают, в какую страну они вернутся, сами не понимают, что их ждет. Идут на грозу, идут на бурю, идут на вы. Это вызов самим себе, это вызов всем. Но они это делают. И это рождается, эта фраза, она родилась именно от ощущения их внутренней вот этой стойкости, что они понимают, зачем они это делают. И эта премия вот про это. Вот когда мне говорят, что там этот вопрос политизирован, это не политизирован, ну, сегодня, наверное, весь мир уже политизирован. Нет такого человека, который бы не был политизирован, особенно после того, как перекрыли Ормузский пролив, и чудесные летние тапочки из, условно говоря, одной точки мира не дошли покупательнице в другую точку мира, и она наконец-то узнала, как они приходят, что это не просто вываливающийся красивый сверток из телефона, а что для того, чтобы она их получила, особенно к сезону, нужно, чтобы до этого поработало, ну, пару миллионов человек. А до этого пару сотен лет выстраивались вот эти логистические маршруты. Поэтому все политизировано. Вопрос в другом. Вопрос, что примат, доминанта подобных фестивалей, она должна быть, как это и показывает Михалков, не про политические установки, а про жизнь, борьбу людей за свои взгляды, убеждения через искусство. Есть специальный инструмент искусство, возможность, хорошо, наверное, инструмент грубовато, возможность, есть дар человеку, который был вот преподнесен, творить. И через это творчество, через свои эмоции, через мысли, сочетание мыслей, эмоций, знаний и опыта художник может рассказывать своей аудитории о важных вещах. Опять же, подразумевая, что после того, как его фильм посмотрят, человек не должен стать хуже. Он может осознать в себе и недостатки, и то, что он, может быть, не чувствовал так остро в виде противоречий или внутренних вызовов, но он точно не должен стать хуже, но он должен получить шанс на то, чтобы стать лучше.
4: Ну, это разговор на самом деле о чем-то настоящем, очень подлинном и искреннем, что не может не вызывать отклика в сердцах, в душах людей вообще здравого смысла, которые составляют большинство населения планеты Земля. И если мы говорим о новой кинопремии «Бриллиант»,

0: этого бабочка. Ее ведь называют идеологическим и эстетическим противовесом Оскару. Вот на твой взгляд, вот в контексте нашего разговора сегодняшнего, может ли со временем премия стать более влиятельной и уважаемой наградой, нежели западные аналоги, учитывая факт того, что, с одной стороны, мир изменяется, а с другой стороны, ведь у нас огромное количество людей по-прежнему продолжают жить в прежнем мире и не верят.
1: У нас по-прежнему огромное количество людей продолжают, вот Хрущева уже сколько десятилетий нету, а девиз «догнать и перегнать», «погрозить кому-нибудь кукурузиной», вот это все живо до сих пор. Мне кажется, нам нужно ментально отцепиться от вот этой какой-то придуманной и, на мой взгляд, нам навязанной, не нами навязанной, а нам навязанной псевдосоревновательности. У нас есть своя страна, своя культура, свои цели и задачи, своя история. Мне очень нравится, как говорят о том, что вот тут там штатам 250 лет скоро будут отмечать, а у нас тут Большой театр тоже 250 лет отметил. Только театр один. А мы все соревнуемся. Да все страны разные. Они такие, мы такие. Не надо ни с кем себя сравнивать. И в премии одной, второй, третьей было масса всего прекрасного. И масса всего ужасного было привнесено за последнее время. И есть чему и у них поучиться, и есть чему у нас поучиться. Вот давайте не привязываться и не сравнивать, давайте создавать свое. И в этой внутренней уверенности, я вас уверяю, и есть тот самый огонек, на который полетят, пойдут, к которому будут присматриваться, когда мы будем уверены внутри себя, когда мы не будем бесконечно цепляться, а что у них там, а как они это, а нас услышали, не увидели с точки зрения не тех вопросов, которые нам принципиально важно до них донести, как, например, та трагедия, которая разворачивается с убийством наших детей, с терактами, а когда мы создаем свой продукт, когда мы формируем свою повестку, вот она такая. Почему мы должны с кем-то себя постоянно сравнивать и соотносить? Вот я считаю, с чем надо бороться? С этой бесконечной внутренней неуверенностью. Вы понимаете? Кто создал этот фестиваль? Этот фестиваль создал тот же человек, который создал, ну, например, фильм «Раба любви». Или, например, «Свой среди чужих, чужой среди своих». Да? Это тот самый человек создал этот фестиваль, который открыл зрителю и слушателю, широкая аудитория, композитора Артемьева. Композитор Артемьев был, конечно, и был бы, к сожалению, сейчас нет, он как композитор, он самостоятельная величина, но широкая аудитория его открыл, конечно, подарил и сделал все, чтобы мир насладился. Конечно, Никита Сергеевич Михалков. И этот человек делает сейчас этот фестиваль. Может, мы как-то наберемся смелости и просто скажем, да, конечно, этот фестиваль будет. Да, конечно, у него будет большое будущее. Потому что те фильмы, которые он делал, они создавались, вот упомянутые мною, в советскую эпоху. В эпоху, в том числе, и цензуры, эпоху доминирования только одной идеологии, эпоху отказа, так сказать, партии правительства от возможности признания очевидных вещей, связанных там, с божественным, да, отсутствием возможности людям реализовывать свои религиозные чувства и так далее. А в этих фильмах все равно все это есть. Это же удивительно. И когда я смотрю, а я, поверьте мне, очень часто эти фильмы пересматриваю, хотя знаю их наизусть, я задаю себе вопрос, ну хорошо, ладно, он был очень молод. Но это можно понять, как молодой человек так делает, такие фильмы в таком юном возрасте. Ну, тоже какие-то вещи, ты понимаешь, там, гений, талант и так далее. Но как можно было в ту эпоху, когда худсовет за худсоветом это принимал именно с точки зрения идеологии, было так насытить этот фильм, что мы сегодняшние находим ответы в тех фильмах, созданных не просто несколько десятилетий назад, но и при цензуре идеологической. Как это может быть? И самое главное, что несмотря на то, что, безусловно, они проходили все виды вот этих фильтров, были установки, и, конечно, они были о той реальности, то есть я имею в виду созданные под влиянием той реальности, а за них не стыдно. Вот знаете, когда смотришь какие-то фильмы, думаешь, ну вот тут, конечно, да, тут, конечно, конъюнктурка, да, вот она все портит. Или, конечно, или вот знаете, бывают фильмы исторические, созданные в 60-е, 70-е годы, и ты их смотришь, а тебе в глаза бьет костюм нейлоновый, потому что он тогда был модный, и поэтому дамы 19 века ходили с, так, с какими-то нейлоновыми шлейфами или капроновыми там, или еще чем-то таким. И вот этот диссонанс, да, а в фильмах на какие-то общественно-политические темы вот это всегда просто сквозит. А в его фильмах это не сквозит. Он так показал жизнь настолько многообразно и настолько правдиво, и с такой любовью, что это на века, это навсегда. Ну, если человек такое сделал тогда, что живо сегодня, неужели вы думаете, у меня лично будет сомнение в этом фестивале? А сравнивать я его ни с чем не буду. Вы будете сравнивать Михалкова с другими режиссерами? Я нет. Вот, это вот точно... он один, вот он такой один. Есть другие, есть по разным градациям и параметрам миллион других актеров, артистов, режиссеров, сценаристов, художников. А вот он такой один. Вот и все. Вот и фестиваль. Он такой один.
0: Важная мысль, и на ней, как мне кажется, стоит зафиксироваться, когда мы говорим о том, кто круче, кто менее круче, о влиятельности. Вот ты совершенно верно подметила. Это и есть то самое проявление комплекса вторичности и каргокульта, когда причем мы начинаем себя сравнивать.
1: Когда-то он нам был подброшен, когда-то его там закрепили где-то. Но сейчас-то есть все возможности, основания и, главное, исторический момент от этого освободиться. Ну, давайте уже это сделаем. Ну, давайте перестанем. Вот вы понимаете, меня что тогда поразило? В космос полетели первыми, спутник первыми запустили. Пилотируемый полет был, а человек вышел в открытый космос первым, и все нужно было вот оглядываться и озираться. Да, в определенных отраслях это нормально, это конкуренция, но не глобально, в страновом масштабе бесконечно жить в привязке, а что там, а как у них, а вот мы лучше или хуже, а вот мы сейчас. Да надо эту тему отпустить, понимаете? Надо брать лучшие практики, надо, так сказать, развивать то, что нужно нам, нужно сравнивать именно исходя из обмена опытом, но не быть привязанными бесконечно, вот не якорить себя на этой теме.
0: Ну, кто-то из святых отцов говорил о том, что самое главное борьба со злом – это созидание и вообще отвлечься от темы того, что есть. Это борьба. Знаешь, что такое стратегия орла?
1: Нет.
0: Фантастически звучит. Орел летит, подлетает ворон. Его начинает донимать. Орел вообще не обращает внимания, потому что он просто поднимается вверх, там, где атмосфера более разряжена. Ворон здесь вообще существовать не может. Он вообще не затрачивается на эту борьбу. Он просто поднимается вверх и летит дальше к своей цели. Это на самом деле то, о чем ты говоришь сегодня. Это тема созидания.
1: Да у нас все возможности есть. У нас все есть. У нас такая богатейшая история. У нас такая культура, в которой есть все от А до Я. Есть и национальное. Вот то, что только у нас. А есть еще уникальная способность аккумулировать мировой опыт, приглашать лучших и, сочетая со своим национальным, вообще творить шедевры. Да? Ну вот Кремль – лучший тому пример. В мире нет такого. В Милане есть прообраз, от которого оттолкнулись, но развили до таких высот и так насытили, так сказать, народностью, национальным духом и вот всем нашим историзмом, что такого больше не повторить. Такого больше нет. Собор Василия Блаженного. Я не знаю, Спас на крови. Ну нету такого в мире. В мире много всего другого, но такого больше нет. И вот мы все смотрим и думаем. Вот мы немножечко стали похожи на Голливуд. Я секрет, наверное, сейчас открою. Но, правда, не военную тайну на «Звезде», но, так сказать, не то, чтобы об этом часто говорили. Не хочу говорить, кто конкретно, но уж поверьте мне, очень, так сказать...
0: Не последний человек
1: в Соединенных Штатах Америки сегодня приехал и сказал, у нас кино в кризисе, в жутчайшем кризисе, при том, что мы с вами любим кино американское, смотрим и знаем, но видим, что действительно эта тенденция есть. Но это не я сказала, это они говорят. А у нас есть кино фантастические, фильмы фантастические сейчас. Что-то уже выстрелило, что-то только набирает обороты, по-разному. А ведь мы, Аня, с вами прожили 90-е, когда кто бы нам сказал, что у нас будет возрождение кинематографа примерно в 95-96-м, да мы бы, наверное, тому в лицо рассмеялись. Ну, правда же, да? 94-й, вот так вот, когда люди, артисты, актеры, которые прошли и школу, и опыт, и уже были звездами, оказались в одну секунду не у дел. Кто зацепился за рекламу, кто нашел себя в каких-то других там политических партиях или других каких-то общественно значимых проектах. Но кино-то, в принципе, все полагали, что его нет. И сегодня вот, посмотрите. Поэтому надо прекращать себя сравнивать. Фестиваль есть, ему быть. Почему? Потому что невозможно идти тем путем, которым пошли многие западные платформы, программы, площадки, навязывание одного стереотипа, ложного тем более. Вообще нельзя один стереотип навязывать, но тем более ложный стереотип, тем более низвергающий человека с того богом данного, ну, если не пьедестала, то уж какого-то такого места, которое определяет именно, что это человек, а не животное или какое-то существо. Вот этими идеологическими установками какой-то мультигендерности, какой-то бесконечной политизации искусственной, бесконечно каких-то, как они говорят, нарративов, придуманных историй невозможно контролировать каждую площадку, превращать ее вот как бы вот в такую в поле бесконечных каких-то, ну, я даже не знаю, битв, даже не престолов, а каких-то, ну, мне кажется, правильно сказать, битв нарративов. Это про искусство, это про то, как человек чувствует, это про то, как человек экспериментирует, как человек выражает себя, но только не худшие свои проявления, не болезненность свою, а как он пытается через данное ему дарование, талант, показать мир, который видит, другому человеку.
0: Последний вопрос. Мы в финале программы. В чем духоподъемный смысл «Бриллиантовой бабочки»?
1: Вот в том, что человек не ставится на колени перед злом, что человек есть создание Божье свободное, человек имеет право выбора, и никто не имеет его лишать этого права выбора, а что человек делает выбор этот сам между добром и злом, между светом и тьмой. И мало того, человек, страдая или проходя свои этапы, или любя, каждый имеет свой какой-то жизненный период, на каждом из этапов может выбрать дорогу к свету. Может, а не то, что кто-то его лишает навеки, приковывая вот этими цепями нарративов, рассказывая небылицы о том, что все закончено, никакого света-то и нет. Вот в этом и сила фестиваля. Вот он про это. Он не про то, что человек, у которого есть талант и дарование, все равно будут объявлены никчемным, негодным, и все будет подогнано под какую-то политическую целесообразность или нецелесообразность, а про то, что у человека есть талант, дар, Божий дар, который он воплощает вот в данном случае через кинематограф.
0: Мария, большое спасибо за эту беседу.
1: Спасибо вам.
0: Мария Захарова была сегодня с нами. Друзья, ну и в завершении рада сообщить, что уже с завтрашнего дня в Белграде стартует международная программа кинопоказов в рамках фестиваля «Бриллиантовая бабочка». С 12 по 14 июня жители и гости Сербии смогут своими глазами увидеть фильмы-участники открытой Евразийской кинопремии. И это только начало. Уже в ближайшее время ожидаем уверенное шествие «Бриллиантовой бабочки» и по другим странам мира, например, в ЮАР с 10 по 12 июля. Впрочем, обо всем сообщим вам в свое время. До новых встреч.
2: «Бриллиантовая бабочка». Эпохи камня, бронзы и железа. Веками человечество осваивало разные материалы. Как это повлияло на развитие нашей цивилизации и культуры? Расскажет сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда». а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк. Человек и время.
3: Представьте себе дорогие наручные часы. Их цена зависит от марки, металла, драгоценных камней. А теперь добавьте к этому трагедию столетия, и вы получите историю, которая превращает простой механизм в легенду стоимостью в сотни тысяч. На «Титанике» в апреле 1912 года плыло много состоятельных людей. Почти у всех были прекрасные хронометры, символы эпохи и успеха. Когда корабль пошел ко дну, эти часы остановились навсегда, зафиксировав момент катастрофы. В 1987 году одну из первых экспедиций к обломкам «Титаника» ждала невероятная находка. Среди ила и ржавчины исследователи обнаружили карманные золотые часы. Они пролежали на океанском дне 75 лет. Их циферблат был разбит, стрелки отсутствовали, корпус деформирован.
2: Человек и время.
3: Эти часы принадлежали пассажиру первого класса. Сама по себе их материальная ценность была достаточно высокой. Но настоящую стоимость создала история. Они стали физической связью с самой известной морской катастрофой в мире. Каждая царапина, каждый след коррозии были рассказами о том страшном дне. В 2008 году часы ушли с молотка на аукционе более чем за 150 тысяч долларов. Покупатель платил не за механизм, а за драму. Это парадокс коллекционирования. Иногда трагедия добавляет к стоимости предмета больше нулей, чем золото или редкие камни. Яркий пример того, как человеческая судьба вписывается в стоимость вещей. Иногда ценность предмета складывается из того, что именно он пережил, и о чем может поведать. Дорогая память, поднятая со дна океана.
2: Человек и время.
4: Иногда прозвище помнится дольше, чем олимпийская медаль.
5: Прозвища известных спортсменов. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 2 часа дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также военным аэродромам и территориальным центрам комплектования. Били в ответ на террористические акты киевского режима, подчеркнули в нашем Министерстве обороны. Все назначенные объекты поражены. Среди прочего, под удар попали заводы «Радар», «Маяк» и «Буревестник», где разрабатывали и собирали беспилотники большой дальности, а также ремонтировали и производили радиолокационные системы военного назначения. Цех по производству и настройке дронов на территории киностудии имени Довженко и многие другие предприятия. В нашем Минобороны подчеркнули, что вооруженные силы России по объектам гражданской инфраструктуры удары не планируют и не наносят. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Командир отделения, старший сержант Иван Мазоха, штурмовал украинские позиции, когда его группа попала под шквальный огонь противника. Несмотря на это, он смог добраться до огневых позиций боевиков. Применил гранаты и уничтожил 2 огневые точки. Это позволило штурмовикам добраться до цели и закрепиться на новом участке. Также в Минобороны отметили мужество и самоотверженность ефрейтора Виталия Алчонова. Он прикрывал боевых товарищей и орудия, стреляя по вражеским FPV. Дроном. Ефрейтор сбил 2 беспилотника. В итоге задача по захвату опорного пункта националистов была выполнена. Саперы 92-го полка группировки «Север» проводят разминирование сельскохозяйственных угодий и приграничных территорий на Сумском направлении. О специфике своей работы рассказал старший сапер с позывным «Бук».
2: Сложности заключаются в том, что, как говорится, прогресс не стоит на месте. И взрывные устройства все изобретательнее и изобретательнее, как бы. Придумывают всякие новые фишки, на магнитные датчики, на гироскопы, эффект Доплера. То есть мина замечает, грубо говоря, сапера быстрее, чем сапер мину. Внимательность, глаза, ну и, соответственно, миноискатель. Все, что находим, уничтожаем на месте.
1: Каждая обезвреженная мина приближает мирных жителей к безопасной жизни. Саперы ежедневно рискуют собой, чтобы люди могли вернуться на свои земли и заниматься сельхозработами. Участники масштабного патриотического автопробега ветеранов военно-морского флота «Виват Флоту» и России на минувших выходных прибыли в Беломорскую военно-морскую базу Северного флота в Северодвинске. Торжественный старт колонны состоялся 7 июня от здания Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Маршрут пробега пролегает через ключевые исторические и стратегически важные точки русского севера. Ветераны флота провели торжественные и памятные мероприятия. Следующий выпуск новостей армии флота на радио «Звезда» слушайте в 17:00.
3: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка «Юрьевец». Загляните в музей Андрея Тарковского и в дом сказки Александра Роу. Поднимитесь на Пятницкую гору и обязательно возьмите катер до живописных Асафовых островов.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Путеводитель по золотому кольцу России. История, люди, традиции.
2: Друзья, здравствуйте! С вами Евгения Ионкина, а значит, время отправиться в путешествие. Радио «Звезда» сегодня в одном из старейших городов Ивановской области, история которого насчитывает уже 800 лет, между прочим. Итак, мы в городе Юрьевец. Мой путеводитель Александр Липин, краевед, знаток города и местный житель. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Мой первый вопрос, Александр. А как называют местных жителей, собственно, мужского и женского пола?
3: Местных жителей называют юрьевчане.
2: А если это она?
3: Значит, юрьевчанка.
2: Не Юрьевка.
3: Нет.
2: Осмелилась так предположить. Спасибо большое. Нет. Значит, юрьевчане. Все запомнили?
3: Да.
2: Александр, я знаю, что у каждого места есть свой характер. Вот как вы считаете, какой характер у юрьевца?
3: Ну, Юрьевец всегда был город воин, город-защитник. В древние времена мы стояли на границах русского государства, на восточных границах, защищали от набегов. Город неоднократно сжигался, город неоднократно подвергался разбоям. Ну, в общем, город как бы был всегда защитником.
2: Характер не суровый.
3: Нет, он вообще такой город. Сначала он был как бы чисто защитником, а потом уже в последнее время это был купеческий город, это был такой вальяжный город, будем так говорить. Люди здесь жили вальяжно, здесь не было никогда крепостного права, у нас город был вольный, то есть люди чувствовали себя очень свободно.
2: Вы уже начали практически говорить об истории, но давайте начнем с самого начала. Кто был основателем города Юрьевец?
1: История места.
3: Основателем города Юрьевец считается князь Владимир Суздальский, Юрий Всеволодович. Летописных данных, точных летописных данных о дате основания города, к сожалению, нет, они не сохранились. Но есть легенда, по которой в 1225 году князь Владимир Суздальский, Юрий Всеволодович, навещал своих племянников в городе Ростов Великий и Ярославль. Он решает вернуться домой водным путем. И вот, спускаясь вниз по Волге, проплывая мимо наших мест, его застает ночь. Они разбивают лагерь на левом берегу реки Волга. А Волга по ширине в то время примерно была около 800 метров. Разбивают лагерь, ложатся спать. И ночью князю снится сон, что на противоположном берегу, на необитаемом противоположном берегу, на большой-большой горе стоит высокое дерево. А на дереве висит икона его небесного покровителя Георгия Победоносца. Князь этот сон повторялся несколько раз за ночь. Видя все это, утром князь собирает небольшую дружину, переправляются на правый берег и действительно увидели эту гору, которая снилась князю. Они поднимаются на эту гору и увидели дерево, на котором висела большая поясная икона Георгия Победоносца. А под иконой горела свеча. И князь приказывает сечь лес и заложить на этом месте город. Такая легенда, она, в принципе, как я уже сказал, летописно не подтверждена, но археологи в 13-м, в 14-м, 15-м годах официально подтвердили дату основания города, что город действительно домонгольский, примерно 1220-1230 год. Но мы не стали менять как бы дату и оставили ее 1225 год.
2: А название? Название города?
3: Название города было разное в разные времена. Мы были и Юрьевым, мы были и Городцом, мы были и Юрьев-Побольским, Юрьев-Вольским, Юрьевцем-Вольским, Юрьевцем-Побольским. И вот сегодня мы Юрьевец.
2: Но я так понимаю, Юрьевец в честь основателя Юрия Всеволодовича, да?
3: Нет, это в честь его небесного покровителя Георгия Победоносца.
2: Итак, значит, в принципе, считаем год основания 1225 год.
3: Ну да, в разных источниках встречается и 25-й, и 28-й. То есть, как бы легенда, есть разные интерпретации легенды. И 28-й год, и 25-й год.
2: Что сначала было в городе? То есть, я так понимаю, что изначально статус города это место не получило?
3: Нет, сразу статус города. Это крепость, княжеская крепость была.
2: Она сохранилась, эта крепость?
3: Вот гора, на которой вот это все было, она, к сожалению, во время строительства Горьковского водохранилища, она, к сожалению, была срыта на строительство берегозащитной дамбы. Срыта без всяких археологических исследований, то есть вся история, которая была связана с этим местом, она ушла в землю на защиту города от воды. Раньше она защищала город, там крепость была, защищала город, а сейчас она защищает просто людей от воды, чтобы город не затопило в определенное время.
2: Понятно, то есть от той самой крепости ничего не осталось?
3: Ничего не осталось, к сожалению, да. На соседних горах были посады, посадок было несколько, то есть люди жили на этих горах, на соседних. То есть у нас город очень интересно состоит, то есть верхняя часть, нижняя часть, а вот верхняя часть, она вся разделена оврагами. Очень много оврагов у нас здесь. Поэтому как бы вот эти вот небольшие пятачки, небольшие стрелки, которые были, их использовали люди для того, чтобы жить. То есть селиться на этих местах, они жили на этих местах. Сейчас археологи вот нашли несколько таких мест, где люди жили непосредственно, первые люди, первые поселенцы нашего города, вот первая половина 13 века, которые жили вот на этих местах.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Так все-таки, Александр, когда город получил такой статус? Статус города,
3: да. Статус города он сразу получил.
2: В каком это было веке?
3: Начало 13 века.
2: Просто я-то считала, что был присвоен императрице Екатерине II.
3: Нет.
2: Статус города.
3: Это мы получили герб при Екатерине II.
2: Вот по поводу герба. Он очень интересен. Опишите его, пожалуйста. И почему именно он такой?
3: Ну, на гербе у нас изображена надвратная церковь, Вознесенская надвратная церковь. Если углубляться в историю, то в 1661 году по указу Алексея Михайловича, значит, в Юрице начинается строительство громадной крепости, которая называлась Белый город. Часть этой крепости должна была быть защищена каменной стеной, часть земляными валами и рвами. Вот. Но строительство закончено, к сожалению, не было. Причин мы не знаем. Но были двое ворот, полевые ворота основные и запасные ворота, которые выходили к Волге. Это были Вознесенские ворота. И вот над этими Вознесенскими воротами находилась надвратная церковь. Но это было все закончено, строительство закончено. И вот эта надвратная церковь, она и вошла непосредственно в герб нашего древнего города.
2: И это все случилось при Екатерине?
3: Это все случилось при Екатерине.
2: И тогда же была планировка улиц в городе?
3: И тогда, 1781 год, план города был полностью изменен. Было сделано всего 4 улицы по нижней части города. Они все шли вдоль Волги, параллельно друг другу. Это была Подгорная улица, Еленинская улица, Георгиевская улица и Набережная. Всего 4 улицы, которые, в принципе, и проходили через весь город.
2: Вы упомянули, Александр, Волга. Если Волга, значит промышленность и торговля. Вопрос. Когда город Юрьевец стал, собственно, торгово-промышленным? Но ответ через небольшую паузу.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: «Путеводитель» на радио «Звезда».
2: Мы гуляем сегодня по городу Юрьевец в Ивановской области. Мой путеводитель Александр Липин, краевед, знаток города и местный житель. Александр, возвращаясь к вопросу, все-таки когда Юрьевец стал торгово-промышленным?
3: Я думаю, что все-таки ближе к концу 18 века. Потому что до этого, как я уже сказал, город выполнял функции охранника, то есть сторожевого города. А уже впоследствии, когда угрозы отпали, то в городе стала развиваться торговля. То есть город на Волге, само собой разумеется, Волга была очень задействована. Здесь у нас был центр Бурлацкий. Я не хочу сказать, что это была бурлацкая столица Волги, но на каком-то участке мы занимали такие столичные позиции бурлацкого города. У нас здесь нанимались бурлаки, они сопровождали грузы вверх по Волге. Было место, которое до сих пор существует, оно называется «Жареный бугор», где молодых бурлаков принимали в бурлаки. Очень крутой склон, надо было подняться по этому склону, а их сзади жарили вот плетьми, то есть как бы помогали им подняться, то есть чтобы они поднялись побыстрее. И вот это жарение, то есть место так оно в принципе и называется, «Жареный бугор» до сих пор. Ну, город был и ремесленный в том числе, было много промыслов различных.
2: Какие, меня вот интересуют, какие ремесла были в Юрьевце?
3: У нас ремесел было. Мы, в принципе, особо не отличались от древнерусских городов. В основном у нас были и выделка шкур различных. Занимались изготовлением глиняной посуды, кузнечное дело. В 16 веке мы прослеживаем, что было 10 токарей у нас в Юрьевце по производству деревянной посуды. То есть это для Юрьевца того времени это довольно-таки много. Наверное, все-таки очень много мы торговали деревянной посудой. Был скоморох у нас здесь в Юрьевце. То есть город был богат и мог содержать скомороха, человека, который, в принципе, веселил людей.
2: То есть один на город?
3: Один на город, да, один на город.
2: Вот это да, профессия.
3: Но дело в том, что человеку надо было платить, то есть его надо было кормить. А если у людей не хватало денег, допустим, они не могли себе этого позволить. Потому что во многих городах скоморохов вообще не было. Вот мы смотрим. Вот в Костроме вот был на тот период тоже один скоморох. Потом впоследствии там они убрали его. Мы, в принципе, по тому времени примерно с Костромой на равных условиях.
2: Да вы знаете, для меня это вообще откровение, что в городах был скоморох. То есть официальные, я не знаю, как это назвать, да, в то время официальная профессия, и один человек был скоморох на целый город.
3: Это описывалось, у нас есть описание, сотная перепись дьяка Шапилова, это конец 16 века, был дьяк прислан с Москвы для описания города и окрестностей, и вот там, в принципе, все промыслы, которые были в Юрьевце, они, в принципе, описаны. У нас были и собиратели дикого меда, и улинники, то есть обязательно рыбаки были. Впоследствии был царский ез, который ловил рыбу непосредственно на царский стол. Там поставлялись сетры, поставлялась белорыбица, стерляди. В принципе, город был довольно-таки зажиточный.
2: Вот, я только хотела сказать, говорит ли это о том, что город был богатым?
3: Да, да, город был богатый, и, в принципе, это до сих пор как бы сказывается на все это. У нас нередко можно найти какие-то вещи, какие-то предметы 17 века, там, 18 века, старые монеты очень, то есть и серебряные монеты, которые были тогда очень дорогие, там, и медные монеты. То есть это для Юрьевца, это, в принципе, не редкость. Мы ходим по истории.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Александр, а что это за история, когда Юрьевец чуть не исчез с карты страны?
3: После войны начинается строительство Горьковского водохранилища. Большая площадь первой надпольменной террасы Волги должна была уйти под воду. То есть уровень столб воды вертикальный должен был подняться на 12 метров. И в том числе под воду должна была уйти большая часть исторической части города. Когда вот это все, проект был уже разработан, в принципе, сверстан, наши местные краеведы, старожилы, патриоты нашего города, они увидели, что нельзя уничтожать такой красивейший город. И они собрали делегацию и поехали в Москву. Правительство добились аудиенции у самых высоких кругов. Говорят, даже Сталин их принял. Вот. И они сумели убедить руководство, что город надо защитить. Проект был пересмотрен, была разработана берегозащитная дамба. И вот эта берегозащитная дамба, она на протяжении вот где-то порядка 60 лет, она защищала наш город. В принципе, она сейчас может еще защищать, но сейчас уже реконструирована она, там новая дамба рядом построена. То есть она уже как бы играет роль просто исторического места, потому что земля, которая лежит в этой дамбе, это земля с исторического места, с Георгиевской горы нашего древнего города.
2: Вот, вы сказали, что все-таки часть исторической застройки оказалась под водой. В связи с этим, Александр, может быть, существуют какие-то байки, легенды о затопленном городе, о затопленной части, которые, ну, популярны среди местных жителей?
5: Городские легенды.
3: Ну, по затопленной части я не мог бы сказать какие-то байки. Вообще легенды есть у нас, легенды. У нас есть легенда, что все храмы нижней части города, они соединялись подземным ходом. Значит, можно было из одного храма попасть в другой, не поднимаясь на поверхность. Вот. И этому есть, в принципе, подтверждение. Но хотя официально пока не подтверждено ничего. К сожалению, сегодня мы туда попасть не можем, потому что даже если он существовал, он просто затоплен. Дело в том, что сейчас не очень хорошо у нас обстоят дела с дренажами. Часть воды не могут убрать из-под города, вот из-под исторической части города. И поэтому где-то 1.5 метра на этой глубине уже находится вода. То есть ливневые воды находятся на этой глубине. Поэтому все, что ниже метровой глубины, оно находится в зоне такой водной среды.
2: Под водой уже, понятно. Не добраться туда.
3: Ну, если у нас было затоплено, то есть при строительстве берегозащитной дамбы 3 храма у нас попали в зону затопления. По телу одного храма прошла берегозащитная дамба. 2-й храм, в принципе, полностью попал в затопление. 3-й храм, он частично его задело, но, тем не менее, тоже его разобрали. И вот по храму, по которому прошла берегозащитная дамба, это самая древняя постройка нашего города. Строился храм с 1693 года по 1700 год. То есть это конец 17 века. Храм был очень красивый, украшен изразцами. Был изразцовый пояс, окна были украшены изразцами. Был фресковый иконостас, очень древний. И вот при разборе храма иконостас был полностью снят. Он находится сейчас в музее Рублева в Москве. Изразцовые окна перенесены в храм, который не попал в зону затопления, и часть изразцового пояса тоже. Ну, храм очень-очень такой был намоленный. Построен он на средства местного купца, который выложил денежки на строительство такой красивой церкви.
2: Я знаю, что вот, можно сказать, в память о затопленных храмах, да, у вас установлен поклонный крест.
3: Часовенка, так по инициативе губернатора нашего была установлена часовенка. Она первоначально находилась в воде, то есть она плавала на банах, на 4 таких стойках специальных. Но, к сожалению, у нас ширина сегодня водохранилища в некоторых местах достигает 15 километров, поэтому в осеннее время здесь гуляют очень серьезные шторма. Вот эта часовенка попала в один из таких штормов, ее просто очень сильно покорежило, она очень сильно пострадала. И после этого ее просто сейчас перенесли на берег, и она стоит на берегу. Но память – это как бы в память о затопленных храмах, потому что кроме вот наших 3 храмов было очень много затопленных храмов. На берегу Унжи там, ну, много всего было затоплено, и монастыри были затоплены. То есть это как бы, ну, я считаю, что с одной стороны это должно быть, потому что действительно это место, где очень много храмов.
2: Напомню, что мы сегодня путешествуем по городу Юрьевец, и мой путеводитель Александр Липин, краевед и знаток города.
1: Путеводитель. На радио «Звезда».
5: Продолжим после новостей.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином сложились по-настоящему товарищеские отношения. Они глубоко уважают друг друга и испытывают взаимное доверие, заявил Юрий Ушаков. Взаимодействие России и Китая крепнет благодаря отношениям двух лидеров, подчеркнул помощник президента. Сегодня председателю КНР исполнилось 73 года. В поздравительной телеграмме Владимир Путин назвал его «дорогим другом» и подчеркнул, что достигнутые договоренности между странами имеют большое значение для дальнейшего укрепления отношений всеобъемлющего партнерства. На выборах в Государственную Думу планируется открытие более 300 участков в более чем 150 странах, следует из данных Центрального избирательного комитета России. Как стало известно, для безопасности избирателей на выборах в ЕДГ-2026 организуют досрочное голосование и экстерриториальные участки. Всего в этом году впервые смогут проголосовать более 1,5 миллиона россиян. Напомню, выборы в Государственную Думу Российской Федерации пройдут с 18 по 20 сентября. Московская область находится в лидерах среди регионов России по уровню роботизации производств. Порядка 10% роботов от общероссийского объема приходится на предприятия региона. Подробности в интервью ТАСС сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
2: Сейчас ведется такой рейтинг. Если всего в целом в России на всех производствах стоит порядка 20 тысяч роботов, 2 тысячи из них стоит у нас. Мы в прошлом году были на первом месте, в этом году делим первое место с Петербургом. В общем, 2950 роботов вот у каждого из нас. Это и гиганты типа «Метровагон Маша», это и «Тонар», это фармацевтика, производство мебели.
1: Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу войти в число 25 ведущих стран мира по уровню роботизации. Отдельным пунктом глава государства выделил задачу по повышению производительности труда. Столичные выпускники сегодня приступили к сдаче единого государственного экзамена по биологии, географии и иностранным языкам. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы. Отмечается, что всего в этот день экзамен напишут 32 тысячи человек, включая 31 тысячу выпускников этого года. Участниками ЕГЭ по иностранным языкам станут более 19 тысяч человек, по биологии свыше 11, по географии порядка 2 тысяч. Экзамены в этот день пройдут в 194 пунктах. Результаты по географии и биологии можно будет узнать на портале mos.ru или в школе до 28 июня, а по иностранным языкам – до 1 июля. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили
5: государственную думу внесли проект о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
6: 1950
7: название города Пермь.
8: Ярославский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Водитель Александр Липин, краевед, знаток города и местный житель. Александр, а как, собственно, можно добраться из Москвы до Юрьевца? Вы сказали, железной дороги у вас там нет.
1: Нет.
0: Так.
1: Ну, можно добраться автобусом с Москвы. У нас хорошие дороги, в принципе. Хорошие дороги у нас на Нижний Новгород, очень хорошие дороги асфальтированы. И если повезет, можно добраться водным путем. Иногда к нам сюда заходят метеоры. Ну, ходят трех- и четырехпалубные теплоходы. Правда, рейсовые к нам не пристают, но туристические теплоходы пристают. Здесь туристам показывают город, водят их по городу. Вот. Или на автобусе. Вот единственные два транспортных средства, на которых можно добраться к нам.
0: А из Иваново тоже можно, соответственно?
1: Тоже можно, да. Автобус из Москвы идет через Иваново.
0: Просто мы до Иваново можем добраться на электричке. Туда
1: можно,
0: пересесть,
1: да,
0: на автобус.
1: Да,
0: сколько по времени займет из Иваново до Юрьевца?
1: Ну, если на автобусе около 3 часов, если на машине где-то около 2.
0: Неплохо. Хорошо. Александр, что еще создает неповторимый образ города? Это даже не вопрос, я сама на него отвечу. Это люди, которые там живут. Вот кем из своих жителей гордится город?
2: Гений места.
1: Ну, конечно, это известные режиссеры. Андрей Арсеньевич Тарковский. Это Александр Артурович Роу. Это люди, которые связаны, непосредственно связаны с городом. Тарковский родился в селе Заображье. Это на противоположном берегу Волги сегодня. Сегодня это Костромская область. Но во время, когда родился Андрей, это был 32-й год, это была Ивановская область, Юрьевецкий район. Территория Юрьевецкого района, она административная менялась, по-разному было. Там одни территории входили в территорию уезда и района, другие. И вот на тот момент Заврач был Юрьевецкого района. Он родился у бабушки, потом бабушка в 36-м году переезжает в Юрьевец. Здесь им дают 2 комнатки в центре города, в коммунальном доме. Дают 2 комнатки. И вот с этого времени начинается как бы связь Андрея Тарковского с Юрьевцем. Каждое лето он приезжает сюда отдыхать. Зимой он приезжает сюда на каникулы. Отдыхают здесь, катаются с гор. В 41-м году во время эвакуации они проживают здесь 2 года. С родителями они уезжают с Москвы, живут здесь у бабушки. Мама работает в школе, Андрей учится тоже в школе, вот в той, в которой она работает. Сегодня дом, где они вот проводили время, это дом-музей Андрея Тарковского. Туда можно попасть, вам там проведут интересные экскурсии. Сад рядом с домом, который сажали многие знаменитые люди, которые приезжали сюда к нам на фестиваль имени Андрея Тарковского.
0: А, ну это уже сейчас, да?
1: Да, То есть,
0: То есть при жизни Андрея Тарковского сада там не было?
1: Там были сараи, были хозяйственные постройки различные. Значит, ну, и Александр Роу, это тоже очень известный человек, наш великий сказочник.
0: Да, напомним, что «Конёк-горбунок», да, «Василиса прекрасная» – это все Александр Роу.
1: Очень много, да, очень много сказок, очень добрые сказки у него. Вот. И сегодня, к сожалению, дом, в котором жил Александр Роу, его не сохранилось, он попал в зону затопления. Вот. Ну, место это мы знаем, в принципе, туда иногда, кто желает, вот из гостей мы ходим, они находят какие-то вещи, фрагменты глиняной посуды там или еще что-то, которые, может быть, использовали, семья Роу использовала. Но сегодня, на сегодняшний день есть дом сказки, музея Александра Роу нет, есть дом сказки. Ну, в принципе, это как бы такой небольшой мини-музейчик, в котором и герои его изображены, и различные моменты из сказок изображены. То есть тоже можно посетить, в принципе, это старинный дом, очень интересный старинный дом, который можно посетить, в принципе, и хорошо провести время. Еще у нас, мы очень гордимся знаменитыми архитекторами, братьями Весниными, которые родились в Юрьевце, которые учились в Юрьевце, потом в Юрьевец приезжали неоднократно.
0: Я напомню слушателям, если кто забыл, то вот эти братья Веснины, именно они архитекторы Дворца культуры ЗИЛ в Москве, да? Здание универмага, Мосторга на Красной Пресне, это все их творение.
1: Днепрогэс, много в Иванове построено, в Нижнем Новгороде здание по их проектам построено. Очень-очень известные люди. Вот. Мы как бы тоже очень гордимся ими. Вот что интересно, вот дом, в котором жили и учились Веснины, потом был продан Значит, и промышленник Катюшин, который

0: купил. Потом приглашает, рядом строит на базе завода Веснина, строит мельницу, и специалистом приглашает туда Артура Роу, инженера ирландца, который сюда приезжает. Вот, и здесь вот с семьей, и здесь у него рождается сын Александр. То есть это как бы судьба такая, связь поколений. То есть один и тот же дом, такие знаменитые люди в этом доме проживали.
1: Мы перечислили основных гениев, которые связаны с Юрьевцем.
0: Ну, еще известные люди у нас. У нас же город очень набожный был. Если взять, допустим, 17 век, то в городе 11 храмов действующих и 6 монастырей. То есть, и вот лидера духовенства лично назначал царь. Вот в 1652 году Алексей Михайлович назначает в Юрьевец протопопом, то есть главой духовенства, назначает Аввакума Петрова. Провел он здесь немного времени, был конфликт с местным населением, всего 8 недель, его очень жестоко избивают здесь. И если бы не стрельцы, стрелецкая бочка, которая здесь стояла, то его бы просто, наверное, убили, наверное. Но он выживает и впоследствии становится лидером раскола Русской Православной Церкви. В историю он вошел как протопоп Юрьевецкий, именно протопоп Юрьевецкий Аввакум. Но это история, от этого никуда не уйти.
1: Согласна. Напомню, что вы слушаете «Радио Звезда», программу «Путеводитель». Александр, пришло время провести для меня экскурсию по самым интересным местам города. Вот где обязательно нужно побывать, чтобы почувствовать город?
2: Прогулка по городу.
0: Ну, я думаю, обязательно нужно пройтись по склонам, подняться на обзорные площадки, прежде всего, Пятницкая гора. То есть у нас все горы, в принципе, они носят название тех храмов, которые на них находились. Вот Пятницкая гора, находилась церковь Проскевы Пятницы. Очень интересный обзор с нее. Сейчас вот совсем недавно построили обзор на Богоявленской горе. Чуть выше Богоявленского храма находится тоже удивительное место. С него очень хорошо просматривается Волга, водохранилище. Ширина водохранилища сегодня вот напротив города, если брать по прямой, 7,5 километров. Левый берег, вот напротив Юрьевца, это Нижегородская область, а чуть выше, там уже Костромская область идет. То есть Юрьевец находится на границе трех областей: Ивановской, Нижегородской и Костромская. Разделяет все это Волга. Ну, посередине Волги находится наша жемчужина, это острова Осаповы горы.
1: А вот что это такое? Я читала об этом, но не поняла.
0: Раньше это были действительно горы. Ширина Волги была всего 800 метров примерно. Уже за Волгой, на расстоянии примерно километра от берега Волги, находились горы. Это действительно были горы. Они были чисто песчаные, кварцевый песок. Высота их достигала 30 метров. Сразу за ними начинались непроходимые болота. С западной стороны было озеро большое, то есть подойти было туда очень сложно. Вот. А с той стороны горы, это вообще были глухие места, там глухие болота были непроходимые, где погибали люди, туда люди боялись ходить. И вот в один прекрасный момент там поселяется разбойник Асаф со своей бандой. В этих горах они выкапывают пещеры, в которых они живут. Они грабили богатых, грабили монастыри, грабили церкви. Но часть денег они отдавали местной бедноте.
1: Робин Гуды местные.
0: Да, Юрьевецкий, как и Юрьевецкий, Робин Гуды. Простолюд очень любил этих людей. То есть они были, ну, они не были, злобы-то особой не было, там у них какая-то нажива там. Они не убивали никого, только вот занимались небольшим грабежом. Люди очень любили их, и в один прекрасный момент, когда из Костромы были присланы уже регулярные войска, чтобы уничтожить эту банду, местные жители предупредили Асафа, и он садятся в лодки, и, с счастью, сокровищ, они уходят вниз по Волге. Больше он сюда не возвращался. При затоплении Волги часть эти горы остаются, и они вот получаются уже как острова.
1: К ним можно, да, вот, простите, Александр, добраться пешим ходом, да?
0: Нет, пешим нет, ни в коем случае. Удаленность от Юрьевца 2,5 километра сегодня. Туда можно добраться на лодках. Раньше ходил прогулочный теплоходик, туда там есть причал. Летом там бывает очень много туристов, приезжают с палатками, с лодками со своими, отдыхают там. Удивительный песок. У меня вот знакомые приезжают, я их закапываю в горячий песок, где-то на часик, на полчасика, и в течение года они потом забывают, что такое хондроз. То есть это удивительный песок, удивительные острова.
1: Слушайте, у вас еще есть одно удивительное место, связанное с родниками. Где-то я читала. Какая-то чистейшая родниковая вода в Юрьевце. Это не там же?
0: Да, да, мы с ребятами занимались. Я же сказал, что город испещрен оврагами у нас, и поэтому очень много выхода родниковой воды. Вообще родниковая вода – это живая вода. Мы когда изучали вот эту всю историю, где-то до строительства водопровода в городе, это начало 60-х годов, люди обязательно в питьевых целях использовали только родниковую воду. Они ходили на родники, привозили, и для питания использовалась только родниковая вода. У нас был пивоваренный завод, лучшее пиво на Волге, то есть два места, где всегда все корабли затаривались пивом, это был Юревец и Жигули. Так вот, пиво это варилось на родниковой воде. Были сделаны специальные водоотводы. Эта вода шла уже на завод, и на этой воде готовилось юревецкое пиво. Так вот, родников много. Мы делали ревизию с детьми. Где-то больше сотни на территории города. Если взять суммарный выход воды, то родники, если что-то случится с Волгой, если что-то случится с артезианской водой у нас, то родники способны напоить водой при потребности на человека 60 литров в день. Родники способны напоить 25 тысяч человек.
1: В день?
0: Ну, каждый день.
1: Потрясающе, хорошо. Александр, вопрос. Что вы считаете символом все-таки Юревца, если мы обратно вернемся в сам город?
0: Символом я считаю нашу звонницу, которая находится на площади. Это пятиярусная. Насколько я знаю, по-моему, она пятиярусная осталась одна. Больше нет таких пятиярусных звонниц. На первом ярусе находится церковь Георгия Победоносца. В этой звоннице. Высота звонницы 70 метров. Она сейчас на реставрации находится. На Волге это самая высокая звонница.
1: А подняться туда, соответственно, сейчас пока нельзя, потому что реставрация, да?
0: Сейчас пока нельзя, но было время, когда разрешали, мы поднимались. Лестницы почти вертикальные, такой адреналин. А когда поднимаешься на самый верх, вот на пятый ярус, такое опьянение идет. То есть ветер дует, ощущение такое, что звонницу раскачивает. Ощущения такие непередаваемые.
1: Наверное, уже заключительный вопрос. Александр, завершите фразу. В Юревец стоит приехать ради того, чтобы...
0: Чтобы насладиться тишиной, чтобы насладиться красотой, чтобы просто... отдохнуть душой.
1: Спасибо вам большое, Александр, за такую увлекательную экскурсию. Теперь мне кажется, что каждый наш слушатель точно захочет хоть раз свернуть с главного Волжского пути и заехать в ваш удивительный Юревец.
0: Мы будем рады принять вас в гостях.
1: Мой путеводитель сегодня Александр Липин, краевед, знаток города, местный житель. До встречи в Юревце.
0: До свидания.
1: Пока-пока.
2: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции. Каждую неделю на радио «Звезда».
3: Новые выпуски программы «Путеводитель» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
4: Иногда прозвище помнится дольше, чем олимпийская медаль.
5: Прозвища известных спортсменов. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
6: Я не знаю, есть ли рай над головой, над перекати полем, да перелет травой.

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывали
3: Сатирица.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Помнишь, что прославило Диогена?
7: Конечно. Это тот самый древнегреческий философ, который жил в бочке.
5: А вот и нет.
8: Привычных нам бочек из дерева с остальными обручами в бытность Диогена, а это 4 век до нашей эры, не было. Мудрец действительно презирал комфорт и богатство. Считал, что для счастья нужно отказаться от всех благ цивилизации, даже от дома. Но переехал он, скорее всего, в Пифос. Это довольно большой глиняный сосуд. В таких греки хранили зерно или вино. Высота до 2 метра, поэтому человек в нем вполне мог поместиться. А если Пифос лежал на боку и подавно?
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: Есть мнение, что Пифос Диоген мог использовать не как жилье в прямом смысле слова, а как временное убежище и как яркую декорацию во время своих выступлений, проповедующих аскетизм. Он был, сейчас бы сказали, мастером эпатажа. Ведь и местом для проживания философ выбрал ни много ни мало центральную площадь в городе Коринф. А людей там собиралось немало.
9: Надо думать.
8: Сказалась еще ошибка перевода. Римляне, незнакомое им греческое слово «пифос», переводили не как «сосуд», а по-простому «бочка». Но именно фраза «человек в бочке» наиболее образно передает смысл идеи самоотречения Диогена. Поэтому миф в итоге и закрепился.
5: А вот и да.
0: Радиозвезда.
10: Что вы говорите?
11: Картофель. С тех пор, как наши предки распробовали этот корнеплод и научились его запекать, жарить и варить, он стал неотъемлемой частью русской кухни. Картошка – это производная от картоха. Слово вошло в лексикон только в 19 столетии. До этого были картохля, картопля, картосы и даже картыши. И, конечно же, немецкая «картофель». Вот и отправимся в Европу, чтобы разобраться с происхождением слова. Немцы никакой картофель, разумеется, сами не придумывали. Они это слово украли. Но как? Итальянское «тартуфоло». Вот откуда появилось название нашего корнеплода. Правда, есть нюанс. Итальянское слово в переводе на русский означает «трюфель». Но что общего у картошки и гриба? Грибы не цветут, от колорадского жука их опрыскивать не надо. Сходство, по большому счету, только одно. Когда приходит время собирать урожай, мы берем лопату и идем копать. Потому что и картошка, и трюфель растут под землей. Подведем итог. Итальянское «тартуфоло» немцы услышали как-то по-своему. Заменили первую букву, и получился картофель. А вот картошка – это наша, отечественная. Как там пел Высоцкий? «Небось, картошку все мы уважаем, когда с сальцой ее намять». Еще бы! Особенно молодую, нового урожая. А если добавить лук, грибочки – объедение!
10: Да что вы говорите?
12: Сегодня в программе «Область знаний». Материалы прошлого. Эпоха камня. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко. «Область знаний». Слушайте после 17 часов. На радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Артемов ДНР, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что киевский режим форсирует эвакуацию самых важных предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска. По данным ведомства, подготовка к эвакуации началась на Дружковском машиностроительном и метизном заводах, а также заводе «Ремсчетмаш», производящем электротехническое оборудование. Из Славянска планируется эвакуировать машиностроительный завод, предприятие «Славтяжмаш» и «Бетонмаш», завод «Зевс-керамика» и НИИ высоких напряжений, где собирались беспилотники. Масштаб и срочность эвакуации на запад Украины предприятий из населенных пунктов Дружковска, Краматорск и Славянск свидетельствуют о подготовке киевского режима к утрате всей славянско-краматорской агломерации и скорому ее переходу под контроль вооруженных сил России, добавили в нашем военном ведомстве. Послы Великобритании, Германии и Франции в России на встрече в нашем Министерстве иностранных дел на прошлой неделе ничего нового не рассказали. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. По его словам, Россия привержена договоренностям саммита на Аляске.
2: Президент Путин неоднократно говорил, что он принял предложение президента Трампа, и мы, конечно, рассчитываем на то, что позиция, которая согласована на базе американского предложения, будет воплощаться в жизнь. Юрию Ушаков, помощник президента Путина, объявил, что мы ожидаем в обозримом будущем очередной визит господина Уиткофа и господина Кушнера. Конечно, будем рассчитывать, что они сообщат о том, как американцы планируют выполнять договоренности, основанные целиком на их предложении.
1: Сергей Лавров добавил, что конфликт на Украине не заканчивается, поэтому, цитата, «необходимо делать все, чтобы справедливость восторжествовала». Глава Центра избиркома Элла Памфилова заявила, что предстоящие в сентябре выборы будут проходить в непростых условиях. На совещании ЦИК с Комитетом Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Памфилова также добавила, что сейчас, как никогда, у людей обострено чувство справедливости, обострено чувство, когда очень болезненно реагируют на разного рода невнимательность и бюрократизм. Напомню, выборы в Государственную Думу Российской Федерации пройдут с 18 по 20 сентября. Риск распространения Эболы в Африке будет существовать всегда, даже если текущую вспышку удастся взять под контроль, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в стране Анна Анчия. В интервью журналу Le Point она заявила, что эта лихорадка – зоонозное заболевание. Оно циркулирует среди диких животных, а местные жители часто бывают в лесах и становятся переносчиками вируса.
3: Иногда прозвище помнится дольше, чем олимпийская медаль.
4: Прозвища известных спортсменов. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Broj tu stoletija i naše pravnosti.
1: I kažite mu da do jablaka.
0: Если сделал, забегай, значит, кому-нибудь суд.
2: Пред нами огромные, разнообразные работы.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Иногда прозвище помнится дольше, чем олимпийская медаль.
4: Тема нашего сегодняшнего разговора – прозвища известных спортсменов. Они получают вторые имена за громкие победы и оглушительные поражения, за невероятные рекорды, игровые достижения и досадные провалы по ходу соревнований. Прозвище спортсменам дают болельщики, тренеры, журналисты, товарищи по команде. Многие чемпионские псевдонимы просты и очевидны, а какие-то понятны далеко не всем и не сразу. Русская ракета. Александр Великий. Гусь. Его воздушество АК-47. О ком идет речь? Попробуем разобраться вместе.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Начнем с футбола. Знаменитого аргентинского нападающего Лионеля Месси фанаты всего мира называют «блохой». Отчасти из-за его небольшого роста – 169 сантиметров. Но на самом деле известный Голеадор получил свое второе имя за невероятную изворотливость, скорость и дриблинг при уходе с мячом от соперников. Дальше идем. Российский футболист Александр Мостовой выступал за московский «Спартак» и за несколько команд профессиональной испанской лиги. Прозвище «Царь» он получил благодаря одному, ну очень уж эмоциональному комментатору.
6: В один прекрасный момент журналисту моя игра показалась вдруг поистине царской. И он начал так меня называть в каждом моменте, в каждом эпизоде. А на следующий день все газеты пестрели заголовками «Александр Мостовой царь». Прижилось. Иногда я даже шутил и знакомился с людьми на улицах примерно так. «Здравствуйте, царь. Очень приятно, царь. Просто царь».
4: К слову, далеко не все прозвища нравятся самим спортсменам. Так, бывшего форварда сборной России по футболу Романа Павлюченко тренер национальной команды называл «спящим гигантом». Мол, вечно ходит по полю какой-то вялый, словно дремлет, и просыпается лишь периодически. Романа его второе имя раздражало.
7: «Оно меня просто-таки бесило. Бесило с того момента, как наставник его произнес. Остальные футболисты потом подхватили. Эти два слова «спящий гигант» неприятны мне до сих пор, даже спустя годы. Я что, на поле спал, что ли? Я форвард и не должен был носиться, как какой-нибудь крайний хавбек. Вот ему-то поручено километраж накручивать. А я лучше набегаю меньше всех за матч, зато подкараулю свой момент, забью, и мы дадим результат».
3: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ. «Кукла не валяшка». Так в юности называли футболиста Диего Марадону. За необычайную устойчивость на поле и способность не падать даже после самых сильных ударов по ногам. А вот еще одно прозвище – «Рука Бога». Легендарный аргентинец придумал себе сам. И это очень даже интересная история.
8: Человек в кадре. История одной фотографии.
9: «22 июня 1986 года. Мексика. Чемпионат мира по футболу. Четвертьфинал. Матч между сборными Англии и Аргентины. 51-я минута. Аргентинец Диего Марадона обыгрывает нескольких соперников и делает передачу на партнера в надежде получить ответный пас. Тем временем английский защитник пытается перехватить и выбить мяч подальше от своих ворот, но вместо этого поднимает его над собственной штрафной. Через мгновение Марадона сделал то, что видели все 114 тысяч зрителей на трибунах, но не заметил главный судья. Капитан аргентинской команды опередил английского голкипера, выпрыгнул и забил гол. Только не головой, а рукой. Однако арбитр все равно зафиксировал взятие ворот. Нарушение правил очевидно, но как это доказать? Нашелся способ. Мексиканский фотограф Алехандро Ахеда Карбахал вспоминал.
10: «Я находился совсем рядом. Когда Диего взмыл в воздух, моя камера застрочила, как пулемет. Но уверенности, что я все-таки сделал нужный кадр, у меня не было. Не дожидаясь конца матча, я бросился в пресс-центр, чтобы проявить пленку, и уже через минуту знал, у меня получился исторический снимок. Документальное доказательство обмана».
8: История одной фотографии.
9: Слишком поздно. Тот матч Аргентина выиграла со счетом 2-1. На послематчевой пресс-конференции главный антигерой встречи отшутился, мол, мяч был забит отчасти головой, а отчасти рукой Бога. Фотокорреспондента такой ответ не устроил.
10: «Я позвонил главному редактору газеты и сообщил, что у меня для него сюрприз. Когда он понял, о чем идет речь, то молчал минуты полторы, не меньше. А потом буквально заорал в трубку: «Срочно в печать, на главную страницу! Мы должны быть первыми!»
9: Английской сборной это не помогло, но очевидное стало явным. Кумир миллионов болельщиков Диего Марадона признал нарушение только через несколько лет. А знаменитый снимок, как, собственно, и сам гол в ворота англичан, получил неофициальное название «Рука Бога».
8: Человек в кадре.
3: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш разговор о прозвищах известных спортсменов. Многие вторые имена атлеты получали за свои, скажем так, личные качества. Манеру двигаться, жестикулировать, даже говорить. К примеру, популярного советского футболиста Игоря Нетта одноклубники прозвали «гусем» за очень длинную шею и привычку, в буквальном смысле, шипеть на партнеров по команде, выражая тем самым крайнее недовольство. Теперь о баскетболе. Шестикратного чемпиона НБА в составе Чикаго Буллс, баскетболиста Майкла Джордана, все без исключения называли его воздушество за феноменальную прыгучесть, способность буквально зависать в воздухе и попутно творить различные трюки с мячом, как правило, отправляя его в кольцо. Один из спортивных журналистов вспоминал:
11: «Джордан умел на площадке абсолютно все. Он был непревзойденным мастером как в нападении, так и в защите, настоящим бойцом без слабых мест. Но все эти качества развились постепенно по ходу карьеры, в то время как феноменальный атлетизм и умение парить над кольцом были с ним с первого же дня в сильнейшей баскетбольной лиге мира».
4: А вот российского баскетболиста Андрея Кириленко американцы прозвали АК-47. Думаете, по первым буквам имени и фамилии? Не только.
12: «Я ведь родился в Ижевске, в одном из оружейных центров страны. Именно там производится большая часть стрелкового оружия и находится музейно-выставочный комплекс имени Михаила Калашникова. К тому же я выбрал себе игровой номер 47. Американцы обо всем этом хорошенько разузнали, сложили мои инициалы, мой номер, и получилось АК-47. Я был не против. Красиво. Я им подыграл».
13: «Благие дела» — совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
14: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
13: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
15: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
16: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем наш разговор о прозвищах известных спортсменов. Волейболисты, фехтовальщики, хоккеисты. Чаще всего они получали вторые имена, как некое производное от собственной фамилии. Вот смотрите, Александр Овечкин – Ови. Футболист Андрей Аршавин – Шава. И так далее. Просто и незатейливо. Но иногда болельщики, что называется, креативили, и получалось очень даже симпатичное прозвище. Например, капитан Немо. Как вы думаете, о ком идет речь? Об офицере российской армии, между прочим.
17: Золотой медалью награждается... Мяч в игру идет Иван Гедеков.
18: 20-й номер.
19: Владислав Третьяк. Владимир Александрович, новый олимпийский рекорд.
20: Легенды ЦСКА.
21: Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта, пятикратный чемпион мира, чемпион Европы, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр.
22: Алексей Немов.
21: Его выступление в Сиднее в 2000 году стало настоящим триумфом. Российский спортсмен завоевал тогда сразу 6 медалей. Две из которых золотые.
23: Сами игры прошли штатно. А вот отправились мы туда заранее, за 3 недели, чтобы акклиматизироваться. Через несколько часов после вылета тренер сказал: «Что-то вы совсем засиделись. Давайте-ка разминку проводить». Слово наставника – закон. Мы вышли в проход самолета, делали разные стойки на руках, крутились, вертелись, целое шоу устроили. И другие пассажиры смотрели на нас в глубочайшем изумлении.
22: Легенды ЦСКА.
21: Алексей Немов вырос в Тольятти, на Волге. Поэтому вода – его любимая стихия.
23: Везет, когда рядом река, например. Мне очень нравятся Воробьевы горы. Это особенное место рядом с храмом Живоначальной Троицы на высоком берегу. Кроме того, мой первый победный юношеский чемпионат проходил именно в Лужниках. Так что детский восторг тоже слился с этим местом. Сейчас здесь все замечательно обустроено, много спортивных площадок. Если я вижу турник, сразу иду к нему, чтобы размяться, покрутить солнышко и выполнить переворот. А еще я знаю, что есть круизы по Волге в город Плес. И когда-нибудь обязательно поеду туда с семьей. Но моя главная мечта отправиться по Северному морскому пути на подводной лодке. Получился бы капитан Немов.
20: Легенды ЦСКА.
21: 2004 год. Олимпиада в Афинах. На этих играх наша мужская сборная по спортивной гимнастике выступила откровенно плохо. У ребят ничего не выходило. Даже у Немова. Он не смог стать призером ни в командном турнире, ни в личном многоборье, ни на отдельных снарядах. Оставался лишь последний вид программы – финал на перекладине. Но и тут все пошло наперекосяк. Алексей ошибся на соскоке и на медаль уже не надеялся. Он-то это понимал, а вот зрители негодовали. Немов по-прежнему оставался их кумиром. И когда ему объявили низкую оценку, в зале едва не начался самый настоящий бунт. Повсюду крики, шум, гам. Не было никакой возможности продолжать соревнования. Пока на помост не вернулся сам Алексей и не принялся жестами успокаивать публику. Это был поступок настоящего чемпиона.
23: Я думаю, сказалось то, как меня воспитала мама и тренер. Я видел, что ребята, которым выступать за мной, 20 минут уже стоят без разминки. А я все это время сидел, снимал накладки. Думал о том, как же я без медалей домой-то приеду. Как я семье в глаза посмотрю. Ведь ни разу в жизни не приезжал без наград. И как-то все смешалось в душе, и просто возник порыв. И я выскочил на помост.
21: Зрители встретили своего кумира аплодисментами. Люди быстро успокоились, и соревнования продолжились.
20: Полковник запаса вооруженных сил Алексей Немов. Легенды ЦСКА.
0: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ. Многие журналисты любят повторять. Прозвище спортсмена – это его невидимый титул. Очень тонко подмечено, но только не в нашем следующем случае. Тут заметно все и сразу. Известного на весь мир боксера, трехкратного чемпиона мира в супертяжелом весе Мухаммеда Али простые люди называли величайшим. И с этим трудно поспорить. Заслужил.
1: Приключения иностранцев в России.
2: 13 июля 1978 года. Москва, 5:30 утра. Первые лучи солнца прорываются сквозь облака. Из гостиницы «Метрополь» на улицу выбегает полуголый чернокожий мужчина. Из одежды – длинные до колен трусы, майка, кроссовки. Спортсмен громко зевает и не спеша бежит мимо манежа, огибает библиотеку Ленина, поворачивает в обратном направлении и через Александровский сад появляется на Красной площади. Здесь он немного сбавляет темп и легкой трусцой приближается к мавзолею. После чего с любопытством смотрит на караульных. Реакции ноль. Солдаты даже не шелохнутся. Темнокожий атлет пожимает плечами, разворачивается и направляется в сторону метрополя. Охрана Кремля в шоке. В самом центре столицы, рано утром, возле мавзолея, бегает какой-то африканский вождь в трусах. И вот уже люди-невидимки занимают свои места возле Спасской башни, а в милицию беспрерывно звонят бдительные граждане. Шум, гам, переполох. Стражи порядка людей успокаивают. Они объясняют. В Москву приехал легендарный американский боксер Мухаммед Али. Его пригласил советский посол в США Анатолий Добрынин. За 2 года до Олимпиады 80 нашей стране требовалась мощная пиар-акция грядущих состязаний. Мухаммед Али приехать согласился.
5: Я немного нервничал, когда приземлился в СССР. Я думал, что увижу толпу недружелюбных незнакомцев, мыслящих как роботы, и многочисленных агентов спецслужб. Но я увидел людей сотен национальностей, живущих в гармонии. Никакого оружия, никакой преступности, никаких проституток.
1: Приключения иностранцев в России.
2: Боксера поселили в гостинице «Метрополь». В своем номере Мухаммед Али обнаружил 2 кровати, разделенные тумбочками. Спортсмен попытался их сдвинуть. Не тут-то было. Мебель оказалась намертво прибита к полу. Вечером того же дня Али отправился в цирк на Цветном бульваре. Юрий Никулин представил его зрителям и подарил американцу букет роз. Во время антракта Мухаммед раздавал автографы, и потребовалось вмешательство милиции, чтобы все расселись по местам и представление могло продолжиться. Рано утром Али совершил свою знаменитую пробежку по Красной площади.
5: «Когда я тренировался на темных московских улицах, то был в полной уверенности, что на меня никто не нападет. В Америке пишут о русских вранье».
2: Ему, конечно, вежливо объяснили, что появляться в трусах на главной площади страны у нас как-то не принято, после чего приставили к иноземному боксеру сопровождающего. Он должен был ночевать в гостинице и немедленно реагировать на любые заскоки именитого гостя.
1: Приключения иностранцев в России.
2: Мохаммед Али был мусульманином, а потому захотел посетить столицу советского Узбекистана Ташкент. Встретили американца по высшему разряду. На каждом приеме, на любой встрече звали к столу. А там вино, коньяк, всевозможные закуски, щербет, плов, черешня. Мохаммед едой не злоупотреблял, но и по-настоящему сдержать себя не мог. В Москву он привез 4 килограмма лишнего веса. Считается, что именно поэтому Али проиграл на ринге одному нашему спортсмену, с трудом выиграл у другого, а третий бой завершился в ничью. Эти боксерские поединки были неофициальными, можно сказать, товарищескими. Но от чемпиона мира все равно ожидали совсем другого результата. Американцы всегда улыбаются, по поводу и без. Неудивительно, что Мохаммед Али поразила угрюмость советских граждан, особенно по утрам, особенно в общественном транспорте.
5: «Я полюбил Россию навсегда, но меня пугает мрачность русских. Люди в автобусах выглядят так, словно их везут на электрический стул. Почаще улыбайтесь, господа. Искренне ваш, Мохаммед Али».
1: Приключения иностранцев в России. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости транспорта. Международный авиационно-космический салон МАКС-2026 не состоится. Это следует из распоряжения правительства России. Также на следующий год перенесена выставка «Гидроавиасалон». Даты проведения следующего МАКС неизвестны. Вместе с тем отмечается, что «Гидроавиасалон-2027» запланирован в Геленджике на сентябрь месяц следующего года. А в Казани в мае-июне состоится международный салон вертолетной техники и авиационных систем. Напомню, авиасалон МАКС проводится в Жуковском раз в два года. Последний раз мероприятие состоялось в июле 2021, после чего единожды проводилось в онлайн-формате. России стоит выстраивать отношения напрямую с западными компаниями, а не с политиками. Это позволит прагматично привлекать в страну средства и технологии. Таким мнением поделился Стас, заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Галушко.
2: С чего начинал Китай в конце 70-х, начале 80-х? И в какую технологическую державу, ну, он у нас на глазах вырос? Ну, самый яркий пример – автомобилестроение. Сначала смеялись над китайскими автомобилями, там, что они какие-то кургузы, ломаются, какие-то некрасивые, неэстетичные. А что сейчас китайский автомобиль? Да они уже японские превзошли. И немецкие. Китайское автомобилестроение стало лучше японского и немецкого. Почему? Потому что Китай целенаправленно занимается приоритетным технологическим развитием своей экономики. И мы видим результаты, которые получаются.
1: Эксперт напомнил, что у России уже был такой опыт сотрудничества в 30-е годы прошлого века, когда проводилась индустриализация и был совершен мощнейший технологический рывок. Иностранные авиакомпании стали чаще заправляться в аэропортах России. Это позволяет им сокращать расходы на выполнение рейсов на фоне ситуации на международном рынке топлива, сообщили в Росавиации. Там подчеркнули, что топливом в первую очередь обеспечиваются отечественные эксплуатанты воздушного транспорта. Особенно это актуально летом, а в высокий сезон авиаперевозок. Отмечается, что при посадках на запасных аэродромах перевозчики начали дозаправляться в объемах выше необходимых, что влияет на планирование поставок и логистику энергоресурсов. Ресурсов в адрес ряда аэропортов. Два крупнейших топливных оператора Крыма снизят розничные цены на своих АЗС полуострова. Договоренность об этом достигнута между руководством компании и правительством Крыма, сообщает глава республики Сергей Аксенов. Дизельное топливо у этих операторов будет продаваться по цене 85 рублей за литр, бензин 92 по 79 рублей, а И-95 по 86 рублей за литр, добавил Аксенов. Это были новости транспорта. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Эпохи камня, бронзы и железа. Веками человечество осваивало разные материалы. Как это повлияло на развитие нашей цивилизации и культуры? Расскажет сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
3: На Радио Звезда программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем наш разговор о прозвищах известных спортсменов. 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс родился в американском Балтиморе и развивал в бассейне недосягаемую для других участников соревнований скорость, за что и получил от болельщиков прозвище «Балтиморская пуля». Однако самому пловцу его второе имя почему-то не нравилось. Категорически.
5: «Да какая я... пуля. Скорее, очень быстрый дельфин или резвая акула. На протяжении своей карьеры я смотрел в зеркало и видел нечто в очках и шапочке, а не человека с бородой, хвостом.

0: Тиандр. Главное, что на протяжении нескольких десятилетий он удивлял болельщиков и специалистов своими невероятными рекордами и достижениями. А мы дальше идем. Про этого человека говорили. Его прозвище бьет точнее, чем мяч летит в корзину. Почтальон, так называли легендарного американского баскетболиста Карла Мэлоуна. Почему? Свое второе имя спортсмен получил, как шутили болельщики, за бесперебойную доставку мяча в корзину соперника. Бросок, попадание, бросок, попадание. Удивительная стабильность. Минимум промахов. Отсюда и прозвище.
1: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш рассказ. «Русская ракета» — это прозвище знаменитого российского хоккеиста Павла Буре. Форвард получил его за феноменальную скорость, взрывной стиль игры и высокую результативность. А вот легендарного советского вратаря Льва Яшина поклонники всего мира называли «черным осьминогом» за потрясающую реакцию и способность ловить любые мячи, летящие в самый угол ворот. С осьминогом все понятно, но почему черный? Из-за экипировки голкипера. Но ведь форма у Яшина была синего цвета, утверждала жена Льва Ивановича Валентина.
2: Все говорят о его черной фуфайке, но на самом деле она была темно-синей. Дело в том, что до 1970 года мир не знал о цветном телевидении. И все видели на экране только оттенки черного и серого. Поэтому отличить темно-синий от черного было невозможно. Так что в нашем прозвище, скажем так, небольшая ошибка.
0: Любопытная деталь. В начале второй половины 20 века все голкиперы мира играли исключительно в темной форме. Почему? Практично. Весной и осенью поля больше напоминали болото из грязи и опилок. Их специально насыпали во вратарской, чтобы убрать месиво хотя бы частично. Помогало, правда, не очень. Однако на форме темных цветов грязь была почти не видна.
3: Россия и мир. Память не знает границ.
4: Бразилия, Рио-де-Жанейро, залив Гуанабара. Здесь, на побережье Атлантического океана, недалеко от знаменитых на весь мир пляжей Копакабана, стоит на высоком холме музей современного искусства Южной Америки. У главного входа трехметровая бронзовая композиция. В невероятном прыжке футбольный вратарь взмывает в небо и рукой отбивает мяч, летящий точно в верхний угол ворот. Памятник легендарному советскому вратарю Льву Яшину. В 1963 году в Лондоне на стадионе Уэмбли проходил матч, посвященный столетию английского футбола. Родоначальником игры противостояла сборная мира. В ее составе кумиры болельщиков – венгр Пушкаш, аргентинец Ди Стефано, португалец Эйсебио. 250 миллионов человек из 20 стран следили за игрой по телевизору. 100 тысяч зрителей на трибунах. Они были уверены, Англия победит. Сборная мира собралась только накануне матча. Не провела ни одной тренировки. Футболисты впервые играли вместе. Шансы на победу у них были минимальны. И вот раздался свисток судьи. Англичане, сломя голову, бросились вперед. Атака следовала за атакой безрезультатно. Удар в створ ворот. Еще один. А гола все нет. Вратарь сборной мира с легкостью отбивал все мячи. Болельщики в отчаянии. На табло по-прежнему 0-0. Первый тайм завершился в ничью. По условиям товарищеского матча вратарь сборной мира пошел на замену. И в этот самый момент трибуны стадиона Уэмбли встали. 100 тысяч зрителей аплодировали выдающемуся советскому голкиперу Льву Ивановичу Яшину. Пятикратный чемпион Советского Союза, трехкратный обладатель Кубка СССР, олимпийский чемпион, чемпион Европы,

0: Лев Иванович Яшин всю свою карьеру посвятил одному клубу – московскому «Динамо». За потрясающую реакцию, подвижность и акробатические прыжки его называли «Черной пантерой». Яшин – первый и пока единственный вратарь в истории футбола, который получил награду лучшего футболиста Европы – «Золотой мяч». Произошло это в 1963 году, когда Лев Иванович был признан самым выдающимся голкипером 20 века. В 2014-м, во время чемпионата мира по футболу в Бразилии, в Рио-де-Жанейро был открыт памятник Льву Яшину. В стране, невероятно богатой на собственные футбольные таланты, чего стоят хотя бы фамилии Пеле, Гаринчи, Сократеса, был возведен монумент нашему русскому игроку. Это в два раза уменьшенная копия памятника, установленного возле стадиона «Динамо» в Москве, в Петровском парке. Вратарь в невероятном прыжке взмывает в небо и отражает мяч, летящий в ворота. А тот самый матч на стадионе Уэмбли в 1963 году завершился победой англичан со счетом 2-1. Сборная мира проиграла, потому что лучший вратарь планеты был заменен.
1: Памятник советскому вратарю Льву Яшину. Рио-де-Жанейро в Бразилии.
2: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о прозвищах известных спортсменов. Всего вам доброго. И до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
3: Пройдут столетия, и наши праздники,
4: и каждому дано яблоко.
5: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
6: Пред нами огромные, разнообразные работы.
7: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
8: Премьера на радио «Звезда».
9: Юрта, сакля, кожим, барак, иглу, вигвам и шатер, мазанка и яранга. Нет, но кто так строит?
8: Дома и жилища народов мира. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Кто так строит?
2: Энциклопедия домов мира.
1: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
3: Викинги и жители Исландии.
1: Что?
3: Дерновый дом. Свое название это древнее жилище получило от верхнего слоя почвы, густо заросшего травой. Ученые считают, что дома из дерна в Северной Европе строили на протяжении 11 веков.
1: Где?
3: Исландия. Негостеприимный край. Лавовые поля, пепельные пустоши и снежные равнины сурово встречают гостей. Однако древние викинги, приплывшие на остров с континента, все же нашли немного земли, пригодной для жизни. Первые поселки они основали на юго-западном побережье, согретом теплыми морскими течениями.
1: Из чего?
3: Не успев сойти на берег, новые жители Исландии начали вырубать леса под привычные им деревянные дома. Однако суровая природа острова сыграла с поселенцами злую шутку. И без того малочисленные деревья закончились очень быстро, а новые почти не росли на засыпанной пеплом земле. Как раз тогда исландцы решили использовать дерн в качестве основного стройматериала.
1: Как?
3: На месте будущего дома вырывали большую яму и выкладывали пол камнями. Над ним ставили каркас из палок и булыжников, который и покрывался дерном. Земляные блоки укладывали друг на друга, как кирпичи в несколько слоев, чтобы стены получились толстыми и прочными. Сверху жилище накрывали широким пластом дерна, травой кверху. В итоге дом выглядел как нора с дверью в небольшом холме.
1: А что теперь?
3: Дерновые хижины были самым популярным жилищем в Исландии аж до середины 20 века. Но затем другие страны завезли на остров легкие и дешевые материалы, и исландцы переселились в комфортные дома из бетона и гофрированного металла. Несмотря на это, дерновые жилища все еще встречаются в Исландии почти на каждом шагу. Все желающие могут войти внутрь, глубоко вдохнуть влажный воздух земляного дома и на мгновение перенестись в прошлое. В те времена, когда стены из дерна бережно укрывали исландцев от пепельных бурь и ледяных ветров. Дерновый дом.
1: Кто так строит?
2: Дай пять. Пять удивительных фактов об океанах.
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
2: Факт первый.
5: Самая высокая гора на Земле находится под водой. Вулкан Мауна-Кеа на Гавайях возвышается больше, чем на 10 тысяч метров от своего подножья на дне Тихого океана. Но над поверхностью выступает всего 4 километра.
2: Факт второй.
5: В Мировом океане растворено золото на квадриллион долларов.
2: Факт третий.
5: В океане есть каналы связи, по которым звук передается на тысячи километров. На определенной глубине, где температура и давление создают идеальные условия, звук распространяется почти без потерь. Крупные киты используют его для общения.
2: Факт четвертый.
5: В центре Тихого океана плавает мусорный континент. Большое Тихоокеанское мусорное пятно – это гигантское скопление пластика размером с Уральский федеральный округ.
2: Факт пятый.
5: Океан изучен меньше, чем обратная сторона Луны. Все, что лежит глубже 200 метров – территория загадок.
2: Дай пять. Пять удивительных фактов об океанах.
1: Записки врача.
6: Правда ли опасно делать салат из помидоров и огурцов? Социальные сети пестрят роликами, предупреждающими, что самый популярный салат, он же и самый ужасный. А как на самом деле?
1: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
6: Это уникальное локальное заблуждение, распространенное в основном на территории бывшего Советского Союза и почти неизвестное за его пределами. Есть несколько вариантов объяснений, например, что для помидоров и огурцов требуются разные режимы пищеварения. Но это разбивается о простой факт. И тот, и другой плод примерно на 97% состоят из воды, а остальное – углеводы. Так что перевариваться они будут примерно одинаково. Но есть и более близкая к реальности трактовка мифа. В огурцах есть фермент аскорбиназа, который разрушает витамин С. Помидоры – богатый источник витамина С. Если смешать, все витамины пропадут. В 30-50-х годах 20 века в СССР действительно активно изучали ферменты овощей. И правда, в свежих огурцах есть фермент аскорбиназа, который может окислять аскорбиновую кислоту, витамин С, в щелочной среде. Тогда и сделали вывод – лучше не смешивать продукты, чтобы не потерять витамин С. В популярной литературе этот нюанс упростили до «помидоры плюс огурцы равно вредно». И со временем «вредно» стали понимать не как чуть меньше витамина С, а как прям опасно. В 2000-х, когда в Рунете начали активно копировать старые журнальные тексты и советы из домашних энциклопедий, миф получил вторую жизнь. Теперь уже без контекста, зато с уверенным ученые доказали. С современной точки зрения разрушение витамина С минимально. В салате среда кислая. Помидоры, лимон, уксус, соль. А в кислой среде аскорбиназа почти не работает. Потеря витамина С за время, пока вы едите салат, буквально единицы процентов. И то, если есть достаточно фермента и нет кислоты. Вреда для здоровья нет. Даже если часть витамина С разрушится, это не делает блюдо опасным или токсичным. Есть даже плюсы. Сочетание огурца и помидора дает приятный вкус, воду, клетчатку, ликопин из помидоров, калий, магний и прочие полезные вещества. Вывод. Помидоры и огурцы можно спокойно смешивать. Опасности нет, а миф – исторический пережиток и упрощенная интерпретация устаревших биохимических наблюдений.
1: Алексей Водовозов. Записки врача.
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу. Верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: От Гагаринского «Поехали» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Артема в ДНР, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, за сутки в Красном Лимане освободили 35 зданий, уничтожили до 30 солдат ВСУ. В Константиновке освободили свыше 100 зданий, ВСУ потеряли более 100 солдат. Наши средства ПВО сбили 10 авиационных бомб, 2 снаряда РСЗО «Хаймарс», 2 крылатые ракеты «Фламинго». Потери украинской стороны составили порядка 1265 боевиков, добавили в нашем военном ведомстве. Владимир Путин поручил проработать проект магистрали от Москвы до Казани и до Минска. Данный вопрос обсуждался во время встречи главы государства с министром транспорта Андреем Никитиным. Кроме того, глава Минтранса доложил президенту о ходе строительства высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург, а также рассказал, что уже собраны первые вагоны для нового поезда.
2: Что очень важно, 150 предприятий находятся в промышленной кооперации, работают над созданием поезда. И два таких ключевых элемента взаимодействия как бы поезда и так называемое колесо рельс – это колесная пара и тяговый привод. Они российские, они изготовлены, они успешно проходят испытания и готовятся к сертификации. То есть самые важные инженерные вопросы, которые стояли перед разработчиком, на сегодняшний день успешно решаются.
1: Запуск первой линии высокоскоростной магистрали Москва-Петербург запланирован на 2028 год. Проект предусматривает значительное сокращение времени в пути, а именно до 2 часов, между двумя столицами и освобождение части существующей железнодорожной инфраструктуры для других маршрутов. Расчет Европы на то, что России можно ставить ультиматумы, иллюзорны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. По словам министра, война, которую завязал Запад руками киевского режима против России, не прекращается. И нужно делать все, чтобы справедливость восторжествовала. Напомню, глава Министерства иностранных дел сегодня прилетел в Белоруссию с рабочим визитом. Будут рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества и совместные инициативы, в том числе по противодействию санкционной и юридической агрессии коллективного Запада. Евросоюз начинает переговоры о приеме Украины и Молдавии в свой состав. Путь вступления для Киева может растянуться на долгие годы. Полное членство станет возможным только после того, как государства-члены выполнят все требования, отметила еврокомиссар по расширению Марта Кос. По ее словам, сейчас для Украины и Молдавии планируют открыть первый кластер, а остальные 5 в июле. Коротко о погоде. Завтра в столице на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, сильный дождь, ночью плюс 10-12, днем 17-19 градусов.
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами Российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Полковник Симонов.
1: Константин Михайлович Симонов. Советский прозаик, поэт, драматург, журналист, военный корреспондент. Лауреат Ленинской и 6 сталинских премий. Участник Великой Отечественной войны.
2: От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. Слейка из блокнота, а то из пулемета, сквозь огонь и стужу мы прошли.
1: Песенка военных корреспондентов. По Симонову правильней будет ее называть «Корреспондентская застольная». Она стала гимном профессии. Писатель придумал ее в 43-м по пути из Краснодара в Ростов. Туда, по редакционному заданию, вез его в кабине Виллиса угрюмый шофер. Чтобы развлечь себя, Константин Михайлович сочинял этот самый стишок. А чтобы не забыть слова, всю дорогу их вслух повторял. В общем, водитель принял странного пассажира за сумасшедшего и по прибытию на место вызвал доктора. Симонов к тому времени был уже одним из самых уважаемых писателей Советского Союза и знаменитым фронтовым репортером.
3: Там, где мы бывали, нам танков не давали. Но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом первыми въезжали в города.
1: У Симонова была такая родословная, что удивляет, как ему вообще повезло избежать репрессий. Его мать – княжна Александра Оболенская. Отец – царский офицер, пропавший при подозрительных обстоятельствах в гражданскую войну. А он в конце 30-х уже член Союза писателей. Его печатают журналы «Октябрь» и «Молодая гвардия». Первые 20 лет своей жизни Симонов был Кириллом. Переименовался в Константина, потому что плохо выговаривал «Р» и «Л» – ключевые буквы своего настоящего имени. «Кей» получалось примерно вот так. Мать, когда узнала про это, настолько рассердилась, что аж отправила ему телеграмму.
4: «Константина не желала, Константина не рожала, Константина не люблю и в семье не потерплю. ТЧК».
1: До конца своих дней Александра Леонидовна так и называла любимого сына Кирюшей. Второй муж матери, Александр Иванишев, в прошлом подполковник русской императорской армии, был советским военным инструктором. Детство мальчика прошло в воинских частях, по которым мотался отчим.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Полковник Симонов.
1: Свою боевую репортерскую карьеру Симонов начал на Халкинголе, продолжил на Великой Отечественной войне. 22 июня 1941-го его призывают в армию и командируют на Западный фронт. Самое бедственное направление. Большая часть наших сил окружена, штабы отрезаны, хаос. 2/3 личного состава погибли в первые же дни.
3: Немцы с воздуха обнаружили скопление людей и начали обстреливать из пулеметов. Мы ложились, прижимались головами к тощим деревьям. Нас было удобно расстреливать. Несколько человек рядом со мной были ранены, все в ноги, как лежали в ряд. так и пересекла их пулеметная очередь. Этот расстрел продолжался до поздней ночи. Было уже все равно.
1: От Константина Симонова летом 41-го страна впервые узнала подробности наших первых побед. О том, как под Могилевом насмерть стоял полк полковника Кутепова. За один день его бойцы на Буйническом поле подбили 39 фашистских танков. Очень важный материал для всей растерянной страны, но особенно для самого военкора.
3: Я ничего не мог написать, пока не коснулся точки опоры. Встретил часть, которая не отступила, а дралась. Я увидел, что есть люди, которые остановят врага. О полке Семена Кутепова и была моя первая, чего-то стоившая корреспонденция.
1: Победное Буйническое поле стало для писателя очень мощным символом. Он завещал развеять над ним свой прах. Через 40 лет родственники исполнят эту волю.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Полковник Симонов.
1: Август 41-го. В тылу любимая женщина Константина Михайловича, актриса Валентина Серова. Сильно тоскуя по ней, не зная, удастся ли свидеться снова, он пишет ей письмо в стихах. Очень личное, не для печати.
3: Жди меня, я вернусь. Только очень жди.
1: Но когда эти строчки все-таки попали в газету, они стали даже не заклинанием, молитвой на войне.
3: Жди, когда наводят грусть желтые дожди.
1: В тылу уже не одна, а сотни тысяч женщин перечитывают их и горько плачут в подушке. Мужчинам эти строчки дают стимул выстоять, а их женам ждать.
3: Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой.
1: Работая специальным корреспондентом «Красной звезды», Константин Михайлович почти всегда находился в войсках. Вместе с передовыми частями побывал буквально на всех фронтах. Он считал, что правдиво написать о войне можно только пройдя в тех же сапогах по тем же дорогам. Поэтому участвовал в атаках, был стрелком на штурмовике, ходил в рейд на подводной лодке. Поражает, сколько он за это время написал. Очерков и статей не сосчитать. Так еще несколько пьес, 2 тома стихов, повесть, по которой прямо во время войны сняли фильм. Но главное из бесценного – дневники. Честная хроника фактов и очень сложных впечатлений. На фронте их было запрещено вести. Симонов рисковал. Потом эти записи превратятся в документальную книгу «Разные дни войны».
3: Жутко и обидно было смотреть на человеческое горе. Жутко от варварства немцев, а обидно. Как же мы смогли это допустить? Почему же мы не можем защитить свой народ? Мне и сейчас еще видится окровавленная умирающая женщина, чуть вылезшая из воды на берег, а по ней ползает грудной ребенок, тоже окровавленный, а рядом с оторванной ногой истекает кровью 3-4-летний ребенок.
1: Эту дневниковую книгу в СССР долго не хотели печатать. Слишком откровенно, беспощадно и реалистично, вопреки привычной героической версии. Маститый литератор-фронтовик описал начальный период войны. Симонов бился с цензурой, оказался в опале, но отстаивал каждую строчку не всегда удобной правды, которую когда-то узнал сам, хотя бы ради памяти погибших друзей. Только в «Красной звезде» из фронтовых командировок не вернулись более десятка корреспондентов.
3: От ветров и водки хрипли наши глотки. Но мы скажем тем, кто упрекнет: с наша покочуйте, с наша поночуйте, с наша повоюйте, хоть бы год.
1: Константин Михайлович Симонов умер в 68 лет от рака легких. Руководство страны распорядилось похоронить знаменитого писателя на Новодевичьем кладбище. Об этом уже было официально объявлено. Но близкие помнили о его завещании с просьбой развеять прах над героическим полем. Никому ничего не говоря, после кремации они вывезли траурную урну в Белоруссию. С трудом нашли то самое место под Могилевом, которое в 41-м году что-то переключило в Симонове. Куда он потом возвращался всю жизнь. Как скажут сейчас, место силы, где молодой офицер впервые увидел и понял, что даже самые страшные обстоятельства человек способен победить, если он настоящий.
3: Так выпьем за победу, за нашу газету. А не доживем, мой дорогой, кто-нибудь услышит, снимет и напишет. Кто-нибудь помянет нас с тобой.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Полковник Симонов.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции кожи, костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Орден мужества. 2 марта 1994 года в нашей стране была учреждена новая государственная награда – Орден мужества. В особом указе президента России говорилось:
3: «Вручается гражданам, совершившим смелые и решительные действия при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, связанных с риском для жизни».
2: Знак ордена серебряный. Он представляет собой равноконечный крест с закругленными концами. На его лицевой стороне расположено рельефное изображение герба России. На обороте надпись «Мужество». Его называют самой массовой наградой современной России. Уже к 2014 году Орден Мужества вручался более 100 тысяч раз.
3: Лицо, удостоенное 3 орденов при совершении еще одного подвига или самоотверженного поступка, может быть представлено к званию Героя Российской Федерации.
2: В 2022 году, во время специальной военной операции на Донбассе, группа наших бойцов под командованием майора Руслана Мансурова 4 часа отражала атаки превосходящего по численности противника, ликвидировала 35 единиц бронетехники, не допустив при этом собственных потерь. За смелость, храбрость и отвагу в бою майор Руслан Мансуров был награжден орденом мужества.
1: Радио «Звезда». Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел
4: «Холодное оружие».
1: Классификация
4: «Рубящий, колющий клинок».
1: Название
4: «Конно-артиллерийский солдатский палаш образца 1803 года». Конно-артиллерийский солдатский палаш с прямым клинком предназначался для уничтожения живой силы противника в кавалерийском бою или рукопашной схватке. Длина стального клинка – 87 сантиметров, ширина – 3 сантиметра. Общий вес оружия – 1 килограмм 350 граммов. Ножны деревянные, обтянутые кожей. Металлический прибор палаша был снабжен специальным крючком для крепления к портупее. Эфес конно-артиллерийского солдатского палаша образца 1803 года состоял из деревянной рукояти и латунной гарды. Гарда изготавливалась из двойной овальной чашки и крестовины, переходящей в переднюю дужку. Рукоять покрывалась кожей с поперечными желобками, по которым была обмотана толстая витая проволока. Конно-артиллерийский палаш состоял на вооружении нижних чинов русской армии до середины 1814 года, после чего был заменен легкой кавалерийской саблей.
1: Арсенал 1812.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости финансов. Доля наличных расчетов в России весной выросла на 30%. Об этом рассказал генеральный директор платформы операторов фискальных данных Дмитрий Бутюшенков. Чаще всего наличные используют в южных районах, включая Дагестан и Ингушетию. По данным Центрального банка, объем наличных денег в экономике достиг 20 триллионов рублей. Рост связан с отключением мобильного интернета и налоговыми изменениями. Социальный фонд России обеспечивает региональные доплаты к пенсиям. В 28 субъектах эту функцию ранее передали ведомству, пишет агентство ТАСС. Мера стала уже 71-й, принятой социальным фондом за последнее время. Также новые полномочия заработали в дополнение к федеральным выплатам. Подобные шаги необходимы для защиты доходов пожилых людей. Лаос – ведущий партнер России в Юго-Восточной Азии. Михаил Мишустин встретился с премьер-министром республики. Главы правительства обсудили актуальные вопросы торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
2: Приоритетное внимание мы уделяем нашему торгово-экономическому сотрудничеству. Показатели взаимной торговли, конечно же, пока не в полной мере соответствуют потенциалу экономик России и Лаоса. Убеждены, что совместными усилиями мы сможем существенно увеличить двухсторонний товарооборот и диверсифицировать его структуру. Также предлагаем активнее использовать российские электронные торговые площадки. Они дают возможность хорошего продвижения лаосских товаров на рынке Российской Федерации и вообще на общем рынке Евразийского экономического союза, в котором более 180 миллионов потребителей.
1: Михаил Мишустин также заявил, что Россия готова делиться с Лаосом передовыми разработками в цифровой экономике, развитии автономных электронных систем и применении искусственного интеллекта. На рынке автокредитования выросло число выданных займов и их средний размер. В мае россияне взяли у банков на покупку машин 173 миллиарда рублей, на 48% больше, чем в мае прошлого года. Это следует из данных Автостата. Кредитование вновь становится ключевым драйвером продаж автомобилей, хотя о полноценном восстановлении говорить пока рано, отмечают эксперты. Средняя ставка по кредитам на новые автомобили изменилась за год с 13 до 10%, а на поддержанные с 26 до 20%. Цены на нефть резко снижаются с началом новой недели. Это происходит на фоне информации о достижении властями США и Ирана договоренностей, которые позволяют завершить боевые действия на Ближнем Востоке и восстановить движение судов через Ормузский пролив. При этом, по словам экспертов, прогнозы полного восстановления судоходства варьируются от нескольких недель до нескольких месяцев. Это были новости финансов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда». Свое настоящее имя писатель долго сохранял в тайне. Публиковал фантастические произведения исключительно под псевдонимом.
3: Я представил себе, что приду в институт, когда будет напечатан рассказ, и мне скажут: «Вот вы на овощную базу не пришли, к товарищу Ивановой не по-товарищески отнеслись, опоздали на собрание и еще пишете фантастику». Мне стало так страшно, что я решил скрыться за псевдонимом.
0: Знакомьтесь, Кир Булычев. Издательство «Вимбо» и радио «Звезда» представляют фантастическую повесть «Агент КФ». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: Собственный именной жезл. Великолепный золотой или серебряный шарф с бахромой, перекинутый через плечо или висящий аккуратно на поясе. Личное оружие. Богато украшенные эполеты. Одним словом, красавец. Заслужил – носи.
0: По случаю присвоения. История воинских званий. Генерал-фельдмаршал.
1: Это звание приравнивалось к генерал-адмиралу на флоте, а на гражданке – действительному статскому советнику первого класса. В самом начале 18-го столетия этот новый армейский чин получил сподвижник Петра Великого граф Федор Алексеевич Головин. Именно он стал первым генерал-фельдмаршалом в истории нашей страны.
0: История воинских званий.
1: Генерал-фельдмаршалом был Михаил Кутузов. Мог стать генералиссимусом, вполне, кстати, заслуженно. Но во время заграничного похода против Наполеона русский полководец скоропостижно скончался. А вот император Александр II неофициально носил фельдмаршальские знаки различия, забыв при этом, что он так и не подписал распоряжение о присвоении этого звания самому себе. Видимо, поэтому количество генерал-фельдмаршалов в России до сих пор остается предметом жарких дискуссий. Большинство публикаций утверждают, что их было 64, но некоторые историки утверждают намного больше. Очень интересно.
0: По случаю присвоения.
2: Божией милостью мы, Петр Третий,

0: император и самодержец всероссийской, жалуем от армии нашей в генерал-фельдмаршалы и всех орденов кавалеры, славных атаманов наших.
1: Помните Емельку Пугачева? Мало того, что провозгласил себя императором Петром III, так он еще умудрился присвоить титул фельдмаршала трем своим сподвижникам: Ваньке Зарубину по прозвищу Чика, бандиту Андрейке Овчинникову и разбойнику-крестьянину Ивашке Белобородову. И что в результате? Всех троих ждала смерть. Бунтовщики!
0: Генерал-фельдмаршал. По случаю присвоения.
2: Радиозвезда. Операции. Операции специальных подразделений.
3: В начале Великой Отечественной войны Центральная школа военного собаководства СССР сформировала и подготовила к отправке на фронт отдельный батальон специальных служб. 199 кинологов и 212 собак различных специальностей. Среди них и собаки-связисты. Они доставляли боевые донесения и восстанавливали связь, прокладывая тысячи километров телефонных проводов. В сентябре 1943 года при форсировании Днепра на одном из участков фронта неожиданно оборвалась телефонная связь между двумя советскими полками. Один из них захватил плацдарм на вражеском берегу, другой полк остался на нашем берегу. Наступление на данном участке застопорилось.
4: Товарищ ефрейтор, необходимо срочно переправиться на правый берег в районе Днепродзержинска. Донесение должно быть доставлено нашему десанту.
5: Приказано, сделаем, товарищ старший сержант. Мечта! Ко мне! Сидеть!
4: Чем быстрее выполните задание, тем лучше. Связь с полком оборвалась, мы не знаем, как там наши, сколько раненых. От вашей овчарки, как там ее?
5: Мечта, товарищ старший сержант.
4: Мечта, очень хорошо. Так вот, от нее зависит очень многое, понимаете? Там наши мужики гибнут. Давай, песик, выручай.
5: Да не волнуйтесь вы так, товарищ старший сержант. Справимся мы.
3: В битве за Днепр линия фронта растянулась на 1400 километров. На участке переправы возле Днепродзержинска удалось развить наступление во многом благодаря бесперебойной связи. Есть в этом заслуга и собаки-связиста по кличке Мечта.
4: Ну, где наша героиня? Смотри, что я тебе принес.
5: Ой, разбалуете вы мне собаку, товарищ старший сержант.
4: Вы это дело бросьте, ефрейтор. Десантники рассказали, мол, собака ваша героическая псина.
5: Да какие из нас герои? Обычная работа.
4: Обычная работа. Конечно, она ж не доложит, а? Донесение. Она доставила. В ошейник ей новое положили. Для нас, для штаба фронта.
5: Да, так и планировалось, потому что...
4: Да не перебивайте. Десантура говорит, что не успела собака пробежать и 100 метров, как осколком снаряда у нее срезала ошейник. Ее саму тоже тем осколком слегка задело, ранило. Так собака разыскала ошейник и прыгнула в реку с донесением в зубах.
5: А я думаю, чего она его в пасти тащит? Думал, так и отправили десантники-то. Может, забыли они про ошейник, а тут вон какое дело. Ух ты, девочка ты моя.
4: Мечта, говоришь?
5: Умница какая. Ух ты, моя хорошая.
3: К 1944 году в советской армии было уже 60 тысяч служебных собак. За годы Великой Отечественной войны только собаки-связисты доставили свыше 200 тысяч важных боевых донесений. Для установления связи они проложили 8 тысяч километров телефонного провода. 24 июня 1945 года на историческом параде Победы в Москве сводные полки военного собаководства Советского Союза прошли торжественным маршем по Красной площади. Прошли по праву.
6: Сегодня в программе «Область знаний». Материалы прошлого. Эпоха камня. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Год 1937. В Куйбышеве арестовали маршала Советского Союза Михаила Тухачевского за антисоветскую деятельность и шпионаж в пользу Германии. Тем временем в Нидерландах прошел матч за звание чемпиона мира по шахматам. Победу одержал русский и французский гроссмейстер Александр Алехин. Ну а в городе Горьком в том же 1937 два друга и два авиаконструктора впервые протестировали в небе новейший советский поршневой истребитель И-207. Серия так и не станет массовой, но даст толчок развитию реактивной авиации в стране.
0: Соратники. Флоров и Боровков.
1: Они во многом были разными. Илья Флоров – москвич, предки дворянского происхождения. Алексей Боровков – из крестьян, родился в Петербурге. Но у обоих с юных лет была тяга к небу. Флоров поступает на механическое отделение Донского политехнического института, Боровков – на авиационный факультет Ленинградского института инженеров путей сообщения. В начале 30-х годов судьба сведет молодых инженеров в городе Горьком на местном авиационном заводе номер 21. Боровкова назначат на должность начальника секции шасси в чертежно-конструкторском отделе. Флоров дорастет до заместителя начальника конструкторского бюро.
0: Соратники.
1: Коллектив единомышленников сформировался в начале 1935-го. Боровков и Флоров задумали спроектировать и собрать самолет, который был бы скоростным, как моноплан, и маневренным, как биплан. Первый полет истребителя И-207 состоялся в 1937-м, но при посадке трагически погиб пилот. Когда Флорова и Боровкова вызвали в Москву, приятели решили, что их будут судить. А в итоге лишь оценили оригинальность конструкции и предложили перебраться на подмосковный авиазавод номер 207 в Долгопрудном. Там друзья-инженеры продолжили создавать новые модификации. Например, одними из первых предложили дополнять поршневой двигатель еще и воздушно-реактивным. Многие планы разрушила начавшаяся Вторая мировая. Истребитель И-207 был построен весной 1941 года, совершил несколько вылетов, после которых интерес руководства к нему пропал окончательно. Впрочем, это не помешало Флорову и Боровкову остаться в истории пионерами реактивной авиации.
0: Флоров и Боровков. Соратники.
2: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
3: Пилотажная группа «Крылья Тавриды». Весной 2014 года на открытии международного конкурса «Авиадартс» в Воронеже главком военно-воздушных сил России генерал-лейтенант Виктор Бондарев сообщил о создании в нашей стране новой пилотажной группы. Русская боевая авиация зарождалась в том числе и в Крыму, поэтому новая авиагруппа получила название «Крылья Тавриды». Пилотажная группа «Крылья Тавриды». Место дислокации – авиабаза Борисоглебского учебного центра подготовки летного состава имени Чкалова. Личный состав – 9 человек, 6 летчиков-инструкторов и 3 резервных пилота. Вооружение – двухместные учебно-боевые легкие штурмовики Як-130. В 2014 году летчики авиагруппы «Крылья Тавриды» приступили к воздушным тренировкам. Элементам высшего группового пилотажа их обучали пилоты легендарной авиационной группы «Стрижи». Экипажи отрабатывали фигуры на средних и малых высотах в составе одного звена, на минимальных интервалах и дистанциях. 9 мая 2014 года в Севастополе во время военного парада в честь Дня Победы и 70-летия освобождения города от фашистских захватчиков зрители впервые увидели новую авиагруппу России – «Крылья Тавриды». летчики продемонстрировали публике сложнейшие фигуры высшего пилотажа. В ближайшее время авиагруппа «Крылья Тавриды» пополнится еще тремя самолетами Як-130. Всего их будет 12. На штурмовики установят современное радиоэлектронное оборудование, которое позволит им садиться в гражданских аэропортах. После чего «Крылья Тавриды» смогут участвовать во всех, без исключения, международных авиасалонах и авиашоу.
2: Личный состав.
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу. Верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
2: Премьера на радио «Звезда».
5: Юрта, сакля, кажим. Барак, иглу, вигвам и шатер. Мазанка и яранга. Нет, но кто так строит?
2: Дома и жилища народов мира. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Артема Донецкой Народной Республики. Кроме того, как сообщил сегодня сообщили в Министерстве обороны, штурмовики этой группировки активно наступают в юго-западной части Константиновки. За сутки освободили там более 100 зданий. На этом фоне киевский режим форсирует эвакуацию наиболее важных предприятий и учреждений Дружковки и Славянска. Масштабы, срочность эвакуации на запад Украины предприятий этих населенных пунктов говорит о подготовке противника к утрате всей Славянско-Краматорской агломерации и скорому ее переходу под контроль вооруженных сил России, подчеркнули в нашем военном ведомстве. Там добавили, что в зоне ответственности подразделений группировки войск «Запад» в северо-западной части Красного Лимана штурмовики 25-й армии овладели 7 опорными пунктами и приступили к зачистке территории в районе комбикормового завода. За сутки в городе освободили 35 зданий. Расчет разведывательного беспилотника «Князь Вещи Олег» группировки «Восток» обнаружил замаскированные опорные пункты и скопления украинских боевиков в Запорожской области. Борт выступил в роли наводчика и воздушного ретранслятора. Благодаря этому FPV-беспилотники получили значительно большую дальность поражения, рассказал старший оператор БПЛА с позывным «Амур».
2: Расчет находится на удалении от линии боевого соприкосновения примерно 15-20 километров. То есть этого достаточно для запуска и для посадки его, насколько это возможно, безопасный. Непосредственно после его запуска самого БПЛА удаление его от точки запуска достигает до 45 километров. На сам борт непосредственно крепится ретранслятор, вставляется в основную плату в борту и выступает в роли ретранслятора непосредственно сам борт.
1: Под каждую цель расчеты подбирают подходящий боеприпас. По пунктам управления бьют осколочно-фугасными. Если есть открытые окна или пространство, ударят термобарическим боеприпасом, чтобы за счет выжигания кислорода выкурить противника. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Лейтенант Вадим Ударцев в составе танкового подразделения оказывал огневую поддержку нашим штурмовикам. Работе мешала плохая погода. При этом подразделение Вадима Ударцева первым же выстрелом уничтожило вражеский пулеметный расчет и противотанковый ракетный комплекс. Противник отправил в контратаку 2 танка, но их тоже ликвидировали наши танкисты. И в Тамбове на минувших выходных состоялась церемония закрытия 14-го международного фестиваля духовых оркестров имени Агапкина. В ее рамках выступил военно-образцовый оркестр почетного караула Московского военного округа. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
3: Эпохи камня, бронзы и железа. Веками человечество осваивало разные материалы. Как это повлияло на развитие нашей цивилизации и культуры? Расскажет сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Материалы прошлого. Эпоха камня. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко.
1: Область знаний.
3: Когда человек слышит слово «история», «история человечества», конечно же, в основном представляются какие-то основные исторические периоды. И чаще всего они как-то отражены в исторических лицах, правителях, императорах. Хотя на самом деле человеческая история, она начиналась с материалов. С тех материалов, которые человек применял для жизни, делал из них орудия, со временем оружие и прочее. И мы сегодня будем говорить о первом материале в человеческой истории. Мы будем говорить о материале, который дал толчок, пуск человеческой цивилизации. Мы будем говорить о камне. Но не думайте, что эта тема неинтересная и вам понятная. На самом деле это не так. Вокруг каменных орудий древности много тайн, загадок, которые и сегодня на самом деле заставляют ломать голову видным ученым, специалистам. На правах сотрудника исторического музея скажу, что часто наблюдаю, как посетители, во-первых, задаются вопросом, а почему целых три зала у нас наполнены камнями и какими-то косточками? Ну, целых три зала у нас наполнены этими материалами, потому что самая продолжительная эпоха в человеческой истории — это, конечно же, каменный век. В целом есть такая теория, что исторический процесс, он ускоряется, я думаю, вы со мной согласитесь, ведь даже если посмотреть на наш 21 век, технологии сменяют одна за другой. Когда-то вот такой технологией была обработка камня, его расщепление, придание ему нужной формы. И когда я ранее водила экскурсии для детей, я очень часто у них спрашивала, а вы когда делаете поделки в школе, в садике, вы задумываетесь то, что вы хотите сделать? Они говорят, да, конечно. Я говорю, ну вот, то самое абстрактное мышление. Я сперва запланировал, я это увидел в своей голове, и дальше я начинаю работать руками. Отчасти именно так происходило и в глубокой древности, там, миллион лет назад, 700 тысяч лет назад. Человек понял, что ему нужен какой-то предмет, который позволит ему разделать тушу пойманного зверя. А, кстати, пойманного зверя-то и поймать надо. Для этого нужно какое-то орудие. И самым твердым из доступных в то время материалов до открытия металлов, конечно же, был камень. Но под камнем я подразумеваю разные материалы, которые попадались человеку под руку. Ну вот где он жил, где он мог что-то найти, от этого будет, конечно, многое зависеть. И самый известный камень, вид камня, который человек использовал, это, конечно, кремень. Но использовались и такие породы, как андезит, галька всем хорошо известная, и очень любимый детьми обсидиан, вулканическое стекло. Таинственное, загадочное. Действительно, эта вулканическая порода очень похожа на стекло, особенно благодаря своей режущей кромке. Поэтому из обсидиана делали когда-то ножи, наконечники копий и прочее. Но, наверное, эталонным видом древнего орудия будет, конечно же, рубило. Каплевидная форма, удобно, чтобы держать в руке, удобно, чтобы наносить удары, опять же, что-то разделать, что-то обработать. Вот рубило когда-то стало таким эталонным образцом каменных орудий, и по сей день именно эту форму обычно представляют, когда хотят передать эпоху в учебнике или в какой-то статье. Но, безусловно, форм было очень много для каждую трудовую задачу. Почистить шкуру – подойдет скребок. Опять же, разрезать что-то – подойдет нож. Повторюсь, наконечники копий, со временем наконечники стрел и прочее. Но вот это само понимание, что камень с какой-то странной формой, он принадлежал человеку глубокой-глубокой древности, пришло к людям не сразу. Конечно же, исторические науки прошли свой определенный путь становления. И раньше, когда находили какие-то каменные стрелы, каменные рубила, вокруг них слагали мифы и легенды. Есть даже такое понятие, как каменные стрелы. Когда находили вот эти наконечники, предполагали, что, может быть, это те самые стрелы, которые боги сбросили с небес, выстрелили в землю, и изготовление этих стрел приписывали, ну, например, Зевсу, богу-громовержцу греческой мифологии. Кто-то говорил, что это тот самый древний славянский бог Перун и прочее, прочее.
2: Материалы прошлого. Эпоха камня.
1: Область знаний.
3: Ну вот интересно, что иногда исследователям каменного века попадаются удивительные произведения искусства, которые в той или иной мере показывают каменные орудия и намекают, что люди сталкивались с ними до, по сути, начала истории. Хотя, конечно, оговорюсь, история как наука зародилась-то еще в эпоху античности, в древности. Но вот история изучения каменного века – это времена, увы, позже. Это такая молодая относительно наука. Вот есть такая история, хотела вам о ней рассказать. Однажды исследователи обратили внимание, что на картине, это диптих 15 века, если быть точной, 1455 год, ну, для кого-то это уже древность. И вот на одной картине Этьен Шевалье со святым Стефаном можно увидеть каменное рубило. Странно, подумали они. Ведь на других похожих картинах, ну, с таким же сюжетом, мы можем увидеть обычные камни. Тогда они стали изучать полотно и убедились, что действительно изображено каменное орудие. Скорее всего, идеей художника было показать тот самый камень, от которого пострадал святой, это часть его иконографии. Но во Франции, где картина была создана, уже, видимо, в 15 веке, периодически находили вот эти каменные орудия, на них обращали внимание из-за их особой формы и, возможно, воспринимали их, ну, не только как небесные стрелы, но действительно что-то божественное, что-то мифологическое. То есть вот такой забавный случай действительно был. И сегодня в коллекциях многих музеев, не только отечественных, конечно, каменных орудий великое множество. Они бывают крупные, опять же, зависит от эпохи. Бывают совсем мелкие, ведь с развитием обработки технологии появились так называемые микролиты. Переведу буквально. Маленькие камни. Это небольшие пластинки каменные, которые служили вставками, например, в деревянный, ну, если он сохранился, мы можем об этом судить, но чаще костяной нож. И они были его лезвием. А что, удобно. Если вы изготовили каменный нож, в случае, если он у вас сломается, ну, дальше мы можем это только выбросить, либо сделать иное орудие, иной формы, иного размера. А вот если у вас сломался костяной нож, согласитесь, заново его сделать проще, чем из камня. А уж если вы потеряли вот такую каменную вставку мелкой формы, да, у вас где-то еще есть множество таких, потому что вы их успели наколоть. То есть формы и, конечно же, размеры бывают разные. Как представитель музея я с гордостью могу ссылаться на коллекцию именно ГИМА, и я расскажу вам о рубиле, которое когда-то было представлено у нас на выставке. Выставка была давно. Она называлась «Россия дорогами цивилизации». И, на мой взгляд, очень символично, что начиналась она с рубила. То есть один единственный экспонат стал в тот момент центральным. Как только ты попадал на выставку, ты его видел. И сразу, да, наверное, приходила мысль: ага, вот он, старт цивилизации, старт человечества. И это необычное рубило. Помимо того, что оно само достаточно было массивным, тщательно изготовленным древним человеком, у него, на мой взгляд, любопытная музейная история. Когда коллеги разбирали коллекции, они нашли целый ряд каменных орудий, у которых была пометка из сундука Городцова. Ну, Василий Алексеевич Городцов – это известнейшая фигура в отечественной археологии. Помимо того, что он был профессором МГУ, он также был автором первой археологической экспозиции исторического музея. И, конечно же, он тоже имел определенные коллекции, но они были, скорее всего, учебными. В начале 20 века, ну и в конце, конечно же, 19-го, существовала такая традиция, чтобы студентам было проще понимать материал, они должны его увидеть, но не просто увидеть, но и потрогать, покрутить. Практика, на самом деле, потрясающая и до сих пор актуальная. И вот этот сундук Городцова, он включал различные орудия, которые, видимо, так и использовались студентами, но на каждом орудии была дополнительная наклеечка, которая гласила, что этот предмет происходит из Индии. Была такая пометка с фамилией Сетанкар. Это известная шотландская фамилия. Но мы знаем, что только один человек, представитель этого рода, он интересовался древностями. И, как выяснили мои коллеги, вот этот вот Хейтвуд Вальтер Сетанкар, он действительно собрал однажды коллекцию, представительную коллекцию каменных орудий в Индии. И, возможно, вот в рамках какого-то обмена материалом, обменом знаниями, он передал часть этой коллекции Городцову, и так она поступила в исторический музей. То есть целый путь бытования у этих предметов, которые и сами по себе действительно интересны.
1: Область знаний.
0: Реклама.
4: Ты каждый день даешь своему телу нагрузку. На работе, в спортзале, просто по жизни. Но суставы и позвоночник не вечные. Годы берут свое. И рано или поздно могут появиться боль в коленях, локтях, спине, скованность движений. Лучший способ отсрочить эти проблемы – давать суставам и хрящам то, что им действительно нужно для нормальной работы. Мы собрали все самое важное в одном продукте – концентрат «Актиар». Он создан, чтобы поддерживать состояние суставов, позвоночника и костей. Что внутри? Пептид рыбного коллагена, более 15 аминокислот, включая пролин, может способствовать восстановлению хрящевой ткани. 5 экстрактов лекарственных трав могут быть полезны для общего укрепления опорно-двигательного аппарата. Гиалуроновая кислота может помогать поддерживать эластичность суставов. Комплекс витаминов и микроэлементов для питания костной и хрящевой системы. Состав сбалансирован так, чтобы организм получал необходимые вещества для поддержания подвижности и активности. Хочешь дольше оставаться в строю, без ограничений и дискомфорта? Актиар может стать частью твоей ежедневной профилактики. За подробной информацией звоните 8 800 333 47 79. Будь на ногах, оставайся активным. Пусть суставы работают так, как ты от них требуешь. 8 800 333 47 79. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Макробиолайн». ОГРН 11-777-466-79-439. Город Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, кабинет 29.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Материалы прошлого. Эпоха камня. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Виктория Черненко.
1: Область знаний.
3: Если говорить про каменный век, конечно же, мы не можем ограничиваться только лишь каменными орудиями, ведь камень использовался и для получения пигментов. Действительно, помните, вот эти вот образы пещер, покрытых наскальной живописью, изображения шерстистых мамонтов, достаточно плотных лошадок, бизонов и так далее, они ведь когда-то были нарисованы человеком, и это были времена, когда никаких современных, знакомых нам пигментов не существовало. Поэтому пигменты нужно было получить. Как же это делали художники? На самом деле, способов получения пигмента, а основные цвета – это красный, черный, коричневатый и, наверное, желтый, хотя сейчас мы знаем, что бывали и пигменты иных оттенков, их можно было получить, например, если вы сожгли кость добытого животного, ну, либо деревяшку, вы получили уголь. Плюс, конечно же, можно найти и природный уголь, да, каменную руду. Но это лишь один из способов. Еще один способ, если вы нашли камень, ну, допустим, довольно-таки насыщенного желтоватого цвета, лимонит. В составе этого минерала есть примеси железа. Вот эти железистые примеси, они дают оттенок, они дают пигмент. Соответственно, человек мог разбить камень, перебить его в порошок, а действительно археологи находят целые рабочие площадки, где и разделывались эти каменные орудия, где создавались, вероятно, пигменты, разбить его в порошок, затем добавить что-то связующее. Ну, жир животного, возможно, слюна или жидкостяная вода. Все это перемешивалось и затем использовалось. Наносить могли пигменты пальцами, руками, могли делать как что-то вроде, да, кисточек из шерсти и волокна. И поэтому мы сейчас имеем целую, на самом деле, гамму изображений, огромное количество сюжетов, мотивов, и это любопытно. Мне еще очень нравится сюжет. Однажды в одной из пещер нашли изображение отпечатков человеческих рук. Тоже мы можем представить, как это делалось. Пигмент либо наносился на ладошки, либо ставилась ладонь, и через трубку, либо просто изо рта выдувался пигмент, чтобы получались такие контуры. Но вот в этих человеческих ручках внутри было еще изображение совсем крошечной руки, и долгое время считали, что это изображение рук детей, может быть, даже младенцев. И вот вы будете смеяться, но было проведено целое исследование, выясняли, могли ли это быть ручки действительно детей. Выяснили, что отпечатки слишком маленькие даже для руки младенца, и плюс они несколько вытянутые. Тогда выяснили, что, возможно, это отпечатки игуан. Да, тех самых чудесных животных, которые в определенных культурах могли считаться священными. Ну, кем-то вроде предка, и, соответственно, их изображения, ну, вот этих вот лапок, тоже так оставляли в ходе какого-то ритуала. То есть, видите, камень, он обеспечивал человеку палитру деятельности. Так как в то время, в каменном веке, а это у нас палеолит, древний каменный век, то у нас мезолит, средний каменный и финал неолит, новокаменный, человек создавал самые разные орудия, но тогда он все-таки оставался замкнут в своей деятельности. Я имею в виду собирательство, охота, ну, со временем и рыбная ловля. Но это все требует разных орудий, это все требует какого-то труда. И я еще отмечу, что помимо минералов, помимо их использования для изготовления орудий и пигментов, конечно же, безусловно, мы не должны забывать, что человек использовал кость как материал. Конечно же, он использовал дерево. Просто дерево очень плохо сохраняется. У нас в стране не так много, кстати, деревянных коллекций вот эпохи нового камня, неолита. И в основном это коллекции, добытые археологами в торфяниках. Торф очень хорошо сохраняет органику, древесину, растительные волокна. И на самом деле это, конечно, чудо, что до наших дней дошли предметы,

меди, бронзы, железного века, они не ушли. И сейчас можно найти места, где до сих пор делают каменные орудия, каменные ножи, и они долгое время использовались уже с началом обработки меди, потому что это действительно качественный предмет. Ну и, конечно, в завершении своего рассказа я добавлю, что

0: Представителей германского руководства на исторические темы и по поводу событий на Украине наводит на мысль, что с ними надо бороться пожестче. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
1: Министр иностранных дел Вадефуль объявил, что немецкие военные будут наращивать обмен опытом с вооруженными силами Украины. То есть с новыми нацистами. Германия соскучилась по нацистским эмблемам, нацистским повадкам, которые сейчас проявляет украинская армия, украинские так называемые батальоны. И Германия сбрасывает с плеч покрывало, которое скрывало нацистские корни, нацистские инстинкты, которые, как выясняется, никуда не делись.
0: Сергей Лавров также назвал сохранение исторической памяти действительно важнейшей проблемой, которая сегодня выходит за рамки той или иной европейской страны. Аграрии в полном объеме обеспечены необходимыми объемами топлива для проведения сезонных полевых работ. Доступность отслеживается в том числе на уровне конечных поставщиков. Об этом рассказали представители Министерства энергетики. По информации ведомства, поставки моторного топлива осуществляются в штатном режиме. Объемы производства и отгрузки нефтепродуктов полностью удовлетворяют текущую потребность сельхозтоваропроизводителей. И о погоде. Во вторник в Москве продолжительные осадки и до 19 тепла. В среду кратковременный дождь и до 17 градусов. Сейчас в столице плюс 18. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Премьера на радио «Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
3: Реклама.
4: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
5: 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: «Радиозвезда».
1: Человек и время. Представьте себе дорогие наручные часы. Их цена зависит от марки, металла, драгоценных камней. А теперь добавьте к этому трагедию столетия, и вы получите историю, которая превращает простой механизм в легенду стоимостью в сотни тысяч. На «Титанике» в апреле 1912 года плыло много состоятельных людей. Почти у всех были прекрасные хронометры, символы эпохи и успеха. Когда корабль пошел ко дну, эти часы остановились навсегда, зафиксировав момент катастрофы. В 1987 году одну из первых экспедиций к обломкам «Титаника» ждала невероятная находка. Среди ила и ржавчины исследователи обнаружили карманные золотые часы. Они пролежали на океанском дне 75 лет. Их циферблат был разбит, стрелки отсутствовали, корпус деформирован.
2: Человек и время.
1: Эти часы принадлежали пассажиру первого класса. Сама по себе их материальная ценность была достаточно высокой. Но настоящую стоимость создала история. Они стали физической связью с самой известной морской катастрофой в мире. Каждая царапина, каждый след коррозии были рассказами о том страшном дне. В 2008 году часы ушли с молотка на аукционе более чем за 150 тысяч долларов. Покупатель платил не за механизм, а за драму. Это парадокс коллекционирования. Иногда трагедия добавляет к стоимости предмета больше нулей, чем золото или редкие камни. Яркий пример того, как человеческая судьба вписывается в стоимость вещей. Иногда ценность предмета складывается из того, что именно он пережил и о чем может поведать. Дорогая память, поднятая со дна океана.
2: Человек и время.
3: Премьера на радио «Звезда».
4: Юрта, сакля, кажим, барак, иглу, вигвам и шатер, мазанка и яранга. Нет, но кто так строит?
3: Дома и жилища народов мира. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
5: Тайное и неизведанное.
6: Ров и бастионная стена. Дозорные башни и каменная облицовка. За внешней холодностью Гатчинского дворца под Санкт-Петербургом скрываются шикарные интерьеры. В одном из залов дворца стоял удивительной красоты ларец с надписью «Вскрыть потомку нашему в столетний день моей кончины». Эту надпись сделала императрица Мария Федоровна, супруга Павла I. Условие записки было выполнено в правлении Николая II,

0: 13 марта 1901 года. Царь, прочтя записку, несколько дней оставался хмурым и затем отдал приказ: «Все, что касается монаха Авеля, впредь не печатать». Дело в том, что монах Авель, в миру Василий Васильев, однажды услышал, как он сам говорил, «глас свыше». Этот глас многое ему поведал. Авель только записывал услышанное. Так вот, в шкатулке из Гатчинского дворца и находились пророчества удивительного монаха. Из записки Николай II узнал, что в 1918 году прервется не только его жизнь, но и царская династия Романовых. В 1795 году монах Авель написал свою первую пророческую книгу. В ней он указал, где, когда и как уйдет из жизни действующая императрица Екатерина II. За это деяние он просидит в Шлиссельбургской крепости 10 месяцев и 10 дней. Спустя этот срок его пророчество сбудется в деталях. В 1800 году в Валаамском монастыре Авель пишет вторую страшную книгу. Он пророчествует смерть действующего императора Павла I. Точно указывает, где, когда и как Павел закончит свой путь. А потом Павел I будет убит. И вновь предсказание сбудется до нелепых мельчайших деталей. Кем на самом деле был монах Авель? Обычным человеком или путешественником во времени? Как знать, может быть, ученые найдут другие его пророчества? Или он сам явится и даст ответы на все вопросы?
1: Тайная и неизведанная. Премьера на радио «Звезда».
2: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
3: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
2: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
4: И считал, но осуждаю.
2: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Когда-то в древние времена человек по имени Мыкрфин пошел на охоту. Заблудился и совершенно выбился из сил. Его нашел дух и забрал с собой в горный мир. Мыкрфин прожил там целую зиму. Женился на женщине, которая в мире людей была медведицей, стал отцом двоих детей медвежат. Но при всем желании остаться со своей семьей в горном мире, Мыкрфин не смог и вернулся к людям. Спустя какое-то время он отправился на охоту и убил медведицу, которая оказалась его женой из горного мира. Мертвая медведица упала на него, придавила, и он тоже умер. Только после смерти возлюбленные смогли воссоединиться. Вот так, в честь первого союза медведицы и человека, люди и стали проводить медвежий праздник.
2: Нивхи – малые коренные народы России.
1: Раньше их называли гиляками. Сегодня они живут в Хабаровском крае, близ устья Амура и на севере острова Сахалин. Всего их осталось порядка 4500. Занимаются рыболовством, охотой, разведением ездовых собак и оленей. О происхождении этого народа ученые до сих пор ведут яростные споры. Есть мнение, что его представители жили на Земле задолго до ледникового периода. Задолго. И лишние доказательства тому – язык нивхов. Он не похож ни на один другой в мире.
2: Не теряя корни. Нивхи.
1: Юкала – рыба, провяленная на солнце. Самый главный продукт питания нивхов. В их доме может не быть хлеба и соли, но юкала будет всегда. Обычно ее делают из горбуши или киты, иногда из наваги или камбалы. Другой традиционный промысел нивхов – охота на морского зверя, на нерпу, на дельфинов. А вот охота на обитателей тайги у нивхов всегда была делом, можно сказать, побочным. Шкуры пушных зверей использовали для торговли. Медведей и лосей тоже добывали больше ради шкур. Говорят, в давние времена нивхи не брезговали собачьим мясом, но все это осталось в далеком прошлом, как ритуальные убийства медведей. Последнего медведя ритуально убили в конце 70-х прошлого века.
2: Малые коренные народы России.
1: Нивхи верили в реинкарнацию. Считали, что в образе медведей в мир возвращаются духи предков. По преданию, люди произошли от медведицы, вступившей в связь с человеком. Поэтому один раз в 2-3 года они устраивали так называемый «медвежий праздник». Выражали почтение предкам. Пойманного в тайге медвежонка несколько лет выращивали в одной семье. В день торжества подросшего косолапого обряжали в человеческую одежду, водили по домам, угощали деликатесами, а затем убивали. Выстрел из лука должен был произвести член семьи, в которой вырастили животное. Наилучшим исходом считалось попадание зверю в глаз. После тушу разделывали. При этом мясо отделяли от костей очень аккуратно, стараясь не повредить их, поскольку затем кости и череп медведя сжигали, согласно традиционному способу захоронения нивхов. А потом был праздник. Много еды, много песен и танцы.
2: Не теряя корни. Нивхи.
1: В начале 20 века Антон Павлович Чехов побывал на Сахалине. Он довольно точно описал нивхов или гиляков, как их тогда называли. Гиляки принадлежат не к монгольскому и не к тунгусскому, а к какому-то неизвестному племени, которое, быть может, когда-то было могущественно и владело всей Азией. Теперь же доживает свои последние века на небольшом клочке земли, в виде немногочисленного, но все еще прекрасного и бодрого народа.
2: Нивхи. Малые коренные народы России.
0: Уровень воды в реке Урал,
3: Центральный банк сохранил
0: на Крымском мосту.
3: Российские космонавты совершили государство в открытый космос. Проект о возможном продлении.
1: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
4: 1950 название города Пермь.
5: Ялодовский, Константин Симонов.
6: Утро на радио «Звезда».
1: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
7: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство. Но все изменил страшный диагноз. Острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» – номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: От Гагаринского «Поехали» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 6 вечера в Москве, в студии Максим Челиков. В Томской области из-за аномальной жары и лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации. На утро 15 июня в регионе действует 13 возгораний на площади в 4000 гектаров. Для ликвидации труднодоступных очагов, возникших от гроз, в тайгу срочно направлены федеральные и сибирские авиапожарные группы, поскольку из-за отсутствия дорог наземная техника добраться туда не может. Международный арбитражный суд в Гааге отклонил все основные претензии Украины к России по Керченскому проливу и не признал его международным проливом с правом транзита судов. Это следует из решения суда, пишут РИА Новости. Согласно решению, суд пришел к выводу, что статус основных вод Азовского моря и Керченского пролива не изменился после распада Советского Союза. Киев в ноябре 2018 года, напомню, направил 3 корабля ВМС Украины во временно закрытую акваторию территориального моря России и группа двинулась из Черного моря к Керченскому проливу, чем нарушила границу России. Корабли и экипаж были задержаны. Процесс очищения Ормузского пролива от минных заграждений может занять несколько недель. По данным Рейтер, после предполагаемого заключения мирного соглашения между США и Ираном, движение по водному пути, как ожидается, начнет постепенно восстанавливаться. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что груженные нефтью танкеры уже начинают движение через Ормузский пролив, и что он совершенно безопасен, надежен и чист. Каждый 7-й выпускник военных вузов системы материально-технического обеспечения уже имеет опыт участия в специальной военной операции, а каждый 6-й окончил обучение с отличием. Такую статистику подвели на торжественной церемонии вручения дипломов в Петергофе. С поздравительной речью к выпускникам обратился заместитель министра обороны Александр Санчик.
2: Товарищи выпускники, по поручению министра обороны Российской Федерации от имени всего руководства вооруженных сил поздравляю вас с успешным окончанием учебы, желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых побед и успехов в служении Отечеству. Отдельно хочу поздравить родных и близких наших выпускников, семьи, пожелать всем крепкого здоровья, счастья, успехов и скорейшей нам победы.
1: Торжественная часть завершилась традиционным прощением молодых офицеров-выпускников со знаменами родных училищ. И о погоде. Во вторник в Москве продолжительные осадки и до 19 тепла. В среду кратковременный дождь и до 17 градусов. Сейчас в столице плюс 18. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Юрта, сакля, кожим. Барак, иглу, вигвам и шатер. Мазанка и яранга. Нет, но кто так строит?
0: Дома и жилища народов мира. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

ты поймешь, чего стоишь и кто ты. Когда будет непросто, а порой тяжело, нет другого пути,

0: пройдут столетия, и наши праздники...
1: Не каждому дано яблоко!
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы...
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда». Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Это Лев Толстой. Сегодня мы поговорим о домах и жилищах разных народов мира. Сейчас мы живем в теплых и светлых многоэтажках или на загородных дачах со всеми удобствами. Вода, электричество, лифт, канализация. Лепота. А раньше как? Просто беда какая-то. Ветер, снег, дождь. Кошки дикие бегают, съесть норовят. Слоны лохматые шастают где ни попадя. Чуть зазевался, тебя затоптали. И повсюду хищники, стервятники, падальщики. Ни магазинов, ни интернета. Одним словом, не камильфо. Древние люди не знали, что делать. Куда спрятаться? Где спокойно, без посторонних глаз, отобедать, переночевать, зиму холодную переждать? Там ведь целый период ледниковый, и не один. Сначала придумали кочевые жилища, палатки. Ну, как палатки? Нашел, к примеру, кости мамонта. Забрался в самую середину огромного скелета, сел, а жена тебя сверху листьями-ветками посыпает, купол-потолок создает. А что? Терпимо. В центре такого шалаша располагался очаг. Над ним было отверстие для выхода дыма. Вырытые ямки в земле по периметру позволяли хранить разные вещи. Ноутбук, конечно, не поместился бы, а вот клык саблезубого тигра запросто. Постепенно круглые хижины из костей или веток стали распространяться по всей планете. Их и сегодня можно увидеть. В Бразилии, например, или в Австралии. Такие строения – самые примитивные в истории.
4: Исторические заметки.
5: Дом – это место, где начинается наша история. Пещера, наверное, самое древнее естественное убежище человека. В мягких породах, например, туф, известняк, люди издавна вырубали искусственные апартаменты, где обустраивали комфортные жилища и даже целые подземные города. Там были дымоходы, каменные кровати, ниши для посуды, емкости для воды, окна и дверные проемы. Такие укрытия не были ни сухими, ни теплыми. Лишь защищали от нападения диких зверей, а очаг от угасания. И ничего, жили. С милым рай и в шалаше.
6: Кто так строит?
7: Энциклопедия домов мира.
6: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
8: Африканские берберы.
6: Что?
8: Пещерные дома. В этих уникальных хижинах селятся древнейшие жители Северной Африки, которых еще называют троглодитами. И в этом нет ничего удивительного или обидного. Ведь троглодит с древнегреческого так и переводится – «обитающий в пещере».
6: Где?
8: Свои дома берберы вот уже больше 15 веков обустраивают в кратерах холмов и в пещерах гористых склонов. Такие жилища встречаются в Турции, в Италии и даже в Крыму. Но больше всего их в Северной Африке. Дело в том, что на зыбкой песчаной почве сложно что-либо построить. А вот пещер в тех краях много. И в них очень удобно укрываться как от жары, так и от ночных заморозков. Ведь в таком доме почти всегда сохраняется комфортная температура. Около 17 градусов тепла.
6: Как?
8: Построить традиционное жилище берберов дело нехитрое. Нужно лишь найти просторную пещеру и добавить немного уюта. С помощью кирки и молотков троглодиты выдалбливают небольшую арку на месте входа. Изнутри стены выравнивают и красят белой звездкой. По тунисским обычаям вход в жилище обычно украшают изображением раскрытых ладоней и больших мифических рыб. Как правило, одна пещера отводится под одну комнату – спальню, кухню или кладовку. Между собой их соединяет общий двор, который иногда отгораживают от остального поселка забором или небольшой стеной.
6: А что теперь?
8: Многие берберы до сих пор живут в своих пещерных домах незаметно и скромно. Правда, теперь рядом с горшками ручной работы стоит электрическая лампа, а над глинобитной печью висит спутниковая тарелка. Пещерные дома.
6: Кто так строит?
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Первоначально основным видом жилища в Древней Руси была, нет, не изба, а полуземлянка. Большая квадратная яма глубиной около метра и высотой до 3 метров. Вдоль стенок этой мини-подземной хибарки находились толстые плахи. По всему периметру сооружались лавки и дощатые лежанки. Крыша двухскатная. Ее покрывали досками, а сверху накладывали солому или слой земли. Пол делали из глины. Жить можно, однако народ мечтал о чем-нибудь более просторном. Так появилась она. Она освещена была 2 сальными свечами, а стены оклеены были золотой бумагой. Впрочем, лавки, стол, рукомойник на веревочке, полотенце на гвозде, ухват в углу и широкий шесток, уставленный горшками, все было как в обыкновенной избе. Это Пушкин, капитанская дочка. А это уже Гоголь, Николай Васильевич, мертвые души. Деревянный потемневший трактир принял Чичикова под свой узенький гостеприимный навес на деревянных выточенных столбиках, похожих на старинные церковные подсвечники. Трактир был что-то вроде русской избы, несколько в большем размере. Резные узорочные карнизы из свежего дерева вокруг окон и под крышей резко и живо пестрили темные его стены. На ставнях были нарисованы кувшины с цветами. Что ж, знаменитая русская изба и вправду неотъемлемая часть нашей культуры. В таких вот деревянных срубах жили не просто семьями, а целыми родами, поколениями, прадеды, деды, молодая поросль, детишек полный двор. Жили и говорили: вместе легче дом держать.
6: Кто так строит?
7: Энциклопедия домов мира.
6: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
8: Русские крестьяне.
6: Что?
8: Изба. Слово очень древнее. Существовало уже в прославянском языке и значило «теплое помещение» или «баня». Когда-то давно избой называлась «отапливаемая комната». Так что изб в одном доме могло быть несколько.
6: Где?
8: Избы чаще всего строили на берегах рек или озер. На севере Руси дома обычно ставили на южном склоне холма, чтобы защитить жилище от холодных северных ветров. Считалось, что нельзя строить дом там, где когда-то была баня или куда ударила молния. Наши предки верили, что молнии Илья Пророк поражает бесов, а значит, места такие нечистые.
6: Из чего?
8: Избы были из дерева. Бревна для них славяне выбирали очень тщательно. Важно было все. Какое дерево, где оно росло, когда и как его срубили. Для строительства не использовались сухие деревья, а также те, которые при падении зацепились за другие. Нельзя было брать и деревья, росшие на перекрестке дорог. Их называли буйными и верили, что они приносят в дом несчастье. Бревна заготавливали поздней осенью или ранней зимой. И непременно на стареющую луну. Считалось, что если срубить дерево, когда месяц молодой, оно будет гнить. Чаще всего избы строили из сосны, ели и лиственницы. Эти деревья хорошо удерживали тепло. А вот традиционно русское дерево береза для домов обычно не использовалось. Русский ботаник и лесовод Андрей Болотов, живший в 18 веке, писал, что в домах, построенных из березы, у людей возникали головные боли, тошнота и даже вылезали волосы.
6: Как?
8: Из бревен складывали 4 угольники, которые назывались венцами. И из этих венцов собирали избу. Дома строили без гвоздей. В бревнах делали вырубки и так соединяли их между собой. Пространство между пазами утепляли мхом. Первые избы были полуземлянками. В земле выкапывали углубление. Над ним и укладывали 3 или 4 венца. Сверху накатывали бревна вместо крыши и засыпали землей. Окон в таких избах не было, а дверью служил лаз примерно в 1 метр высотой. Пол был земляной, его поливали водой и утаптывали. Очаг устраивали прямо на нем. Просто разводили костер, а дым при этом шел внутрь избы. Только в средние века в домах появились печи. Избы стали выше, в них были небольшие оконца и дверь. И даже отверстие в крыше для выхода дыма. дышать в избах стало легче. А в 15 веке появились и печи с трубами.
9: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
10: Реклама.
11: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
13: Дом сделан из кирпича и бруса, а состоит из надежд и мечтаний.
5: Продолжаем рассказывать о жилищах разных народов мира. Когда пещеры человеку порядком надоели, он начал строить каменные хижины. Глина вперемешку с тростником – отличный материал. В Австралии, к примеру, небольшие дома складывали из необтесанных кирпичей, в Сирии – из круглых валунов, а в Египте стали обрабатывать камень и придавать ему нужную форму. Многоэтажное жилье с канализацией, внутренним двором и плоской крышей появилось вроде как в Древней Индии. Затем аборигены Северной и Южной Америки догадались, что кирпичи и черепицу можно обжигать для прочности, для защиты своих домов от дождя и снега.
4: Исторические заметки.
5: Шло время. Народ постепенно начал кучковаться, то есть тесниться в небольших поселениях и хуторах. Вместе гурьбой не так скучно. Так появились первые более-менее крупные города и предместья. Вот тут-то и начались проблемы. Людей видимо-невидимо, а жить негде. Мест на всех не хватает. Сколько ни строй, сколько пятилеток не выполняй, но отдельной квартиры, как утверждал Михаил Булгаков, тебе не видать.
14: Условимся раз навсегда. Жилище есть основной камень жизни человеческой. Примем за аксиому: без жилища человек существовать не может. Теперь в дополнение к этому сообщаю всем проживающим в Берлине, Париже, Лондоне и прочих местах, квартир в Москве нету. Как же там живут? А вот таксы живут. Без квартир. Но этого мало. Последние 3 года в Москве убедили меня и совершенно определенно в том, что москвичи утратили и свое понятие слова «квартира», и словом этим наивно называют, что попало. Так, например, недавно один из моих знакомых журналистов на моих глазах получил бумажку «Предоставить товарищу такому-то квартиру в доме номер 7, там, где типография, подпись и круглая жирная печать». Товарищу такому-то квартира была предоставлена, и у товарища такого-то я вечером побывал. На лестнице без перил были разлиты щи, и поперек лестницы висел оборванный толстый как уж кабель. В верхнем этаже, пройдя по слою битого стекла мимо окон, половина из которых была забрана досками, я попал в тупое и темное пространство и в нем начал кричать. На крик ответила полоса света, и, войдя куда-то, я нашел своего приятеля. Куда я вошел, черт меня знает. Было что-то темное, как шахта, разделенное фанерными перегородками на 5 отделений, представляющих собою большие продолговатые картонки для шляп. В средней картонке сидел приятель на кровати. Рядом с приятелем его жена, а рядом с женой брат приятеля. И означенный брат, не вставая с постели, а лишь протянув руку, на противоположной стене углем рисовал портрет жены. Жена читала Тарзана. Эти трое жили в трубке телефона. Представьте себе, вы, живущие в Берлине, как бы вы себя чувствовали, если бы вас поселили в трубке. Шепот. Звук, упавший на пол спички, был слышен через все картонки, а ихняя была средняя. «Маня!» — из крайней картонки. «Ну?» — из противоположной крайней. «У тебя есть сахар?» — из крайней. В Люстгартене, в центре Берлина, собралась многотысячная демонстрация рабочих с красными знаменами из соседней правой. «Конфеты есть?» — из противоположной крайней. «Свинья ты?» — из соседней левой. Половину восьмого вместе пойдем. Вытри ты ему нос, пожалуйста. Через 10 минут начался кошмар. Я перестал понимать, что я говорю, а что не я, и мой слух улавливал посторонние вещи. Китайцы, специалисты по части пыток, просто щенки. Такой штуки им не в жизни не изобрести.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
13: Дом построить, не шапку на голову надеть. Это такая пословица. Продолжаем рассказывать о жилищах разных народов мира. Первые коммуналки появились в Европе 18 века, когда стали возникать крупные мануфактуры. Огромный поток разношерстных трудяг устремился в большие города. А они, города, далеко не резиновые. Рабочему люду попросту негде было ночевать. Ветхие лачуги и сараи проблему не решали. Тогда все большую популярность приобрели квартиры в более-менее комфортных домах. Комнату можно было снять очень дешево. Но и это было многим не по карману. Поэтому владельцы стали сдавать в аренду углы. Квартиры тогда делились на части, и в качестве жилья предлагались закутки. Углы могли быть проходными. Но люди все равно их снимали, так как это было удобнее, чем жить в каком-то гнилом свинарнике. И что в итоге получилось? А вот что. Съемщики стали объединяться. Это могли быть, к примеру, работники одного завода, фабрики или хорошие друзья-знакомые. Сообща, арендовать квартиру намного дешевле и удобнее. И вскоре такой вот коммунальный вариант появился и в России.
7: Словарь современного города. К. Коммуналка. На 38 комнаток всего одна уборная. После этой песни Высоцкого легко поверить, коммуналка – это нелюбимый, но неизбежный ребенок революции. А в действительности все было ровно наоборот. В коммуналках селились самые бедные – студенты и трудяги, приезжие из глубинки. На них и опирались большевики в драматичном 1917-м. А появились коммуналки 2 столетиями раньше, едва ли не при Петре. Снять угол – это выражение из той эпохи, а вовсе не из послевоенного кино. Дворники, строители, прачки, подмастерья – на таких квартиросъемщиках города держались что тогда, что теперь. Работа тяжелая, а платят, лишь бы хватило до получки. Вот они и снимали те самые углы. Так появились доходные дома. В Петербурге их даже искать не надо. Первый признак – знаменитые дворы-колодцы. Владельцы подобных зданий думали не о красоте и удобстве. Их интересовала прибыль, и только прибыль. Потому и строили окно в окно. Комнат было, конечно, не 38, как у Высоцкого. Перед революцией в одной коммуналке селили в среднем по 8-9 человек. Места хватало на кровать, небольшой стол, пару стульев и шкаф для вещей. В 1919-м ввели норму – 8 квадратов на одного жильца. Началось знаменитое уплотнение, описанное в «Собачьем сердце» Булгакова. Население Петрограда тогда выросло на 36 тысяч человек. Кухню, ванную и туалет делили на всех. За каждым жильцом закреплялся свой банный день и конфорка на плите. Жить в таких условиях было почти невозможно. И с коммуналками боролись как могли. Квартиры расселяли, ветхие дома сносили. Но что, если добавить немного комфорта, сделать хороший ремонт и обустроить общую кухню-столовую? Что получится? Ко-ливинг. Слышали это слово? Та же коммуналка, только название модное. И стоит проживание в таком доходном доме куда больше, чем какой-то угол.

Словарь современного города. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 18:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Здравствуйте. В Министерстве обороны заявили, что Киево-Печерскую лавру поразила ракета американского комплекса «Патриот». Предположительно, у нее истек срок годности. В ведомстве подчеркнули, российские войска не наносят удары по гражданским объектам, а ночная атака стала ответом на теракты и была направлена исключительно на военную инфраструктуру противника. Среди пораженных целей – заводы «Радар», «Буревестник», «Маяк», цех по производству дронов на киностудии «Довженко» и терминал украинской почты. Благодаря обновлению флота водный туризм становится популярнее, а пассажирский поток растет ежегодно. Об этом на встрече с Владимиром Путиным заявил министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, новые мощности уже созданы в Татарстане и Якутии.
3: Москва сегодня запустила пассажирские перевозки по реке. Даже целую верфь, коллеги, построили. Мы активно их в этом поддерживаем. Метеоры строятся в Нижнем Новгороде. В Ленинградской области есть верфь. Поэтому пассажирский речной транспорт развивается еще более динамично, чем грузовые перевозки.
4: А средний возраст этих судов пассажирских?
3: Ну вот с учетом того, что мы сейчас обновляем, это 38 лет, но он будет меняться вот прямо на глазах. То есть Москва выпускать будет не более 40 судов планирует выпустить. То есть этот возраст будет очень сильно снижаться, и круизные лайнеры тоже строятся.
2: Кроме того, Андрей Никитин обратился к главе государства с просьбой поддержать разработку новой концепции развития водного транспорта. Владимир Путин инициативу одобрил. Работу над документом Минтранс планирует начать уже в этом году, чтобы в следующем представить итоговое предложение на заседании Госсовета. Подписание меморандума с Соединенными Штатами, запланированное на 19 июня, позволит Ирану беспрепятственно продавать нефтепродукты, заявил представитель иранского МИДа Эсмаэл Багаиб. При этом Вашингтон возьмет на себя полную ответственность за возможные нарушения сделки Израилем или другими ближневосточными союзниками. Иранский дипломат отметил, что у Тегерана остаются серьезные сомнения в искреннем желании Тель-Авива нормализовать региональную обстановку. Глава Центра избиркома Элла Памфилова заявила, что предстоящие в сентябре выборы будут проходить в непростых условиях. На совещании ЦИК с Комитетом Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Памфилова также добавила, что сейчас как никогда у людей обострено чувство справедливости. Напомню, выборы в Государственную Думу России пройдут с 18 по 20 сентября. И о погоде. Во вторник в Москве продолжительные осадки и до 19 тепла. В среду кратковременный дождь и до 17 градусов. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
5: От Гагаринского поехали до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».
0: Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
6: Продолжаем рассказывать о домах и жилищах разных народов мира. Юрта, сакля, кожим, барак, иглу, землянка, вигвам и шатер, мазанка и яранга, дома-лодки и дома-пещеры, усадьбы и дворцы. Все это кажется в далеком прошлом. А вот коммуналки – это реальность. До сих пор они живее всех живых. Потихоньку отмирают, но еще существуют. Да что говорить, если про квартиры, нанимаемые когда-то в складчину, легенды рассказывают.

0: 41.
1: В центре Москвы, на Красной площади, открылся крупнейший в стране государственный универсальный магазин ГУМ.
2: Лучшие магазины Москвы – ГУМ и ЦУМ. Расстояние между ними от силы километр по прямой. И там можно купить и одежду, и обувь, и ткани. В те времена платья и костюмы нередко шьют на заказ. Это и престижно, и красиво. Да, дороже, чем покупать готовое, зато как сидит. Продают в центральных универмагах и ювелирные украшения. Цена некоторых доходит до 50 тысяч. Таких зарплат в Советском Союзе просто нет. 50 тысяч – это пятая часть танка Т-34 или штурмовика Ил-2. Или сталинская премия. С началом войны ЦУМ превратится в армейские казармы, а вот ГУМ – совсем другое дело. Там, на третьем этаже и до войны, и после нее, были коммунальные квартиры. Уже в нашем веке владельцы магазина разыскали жительницу одной из них, Элеонору Горкунову. Она рассказывала.
3: Магазины в ГУМе были всегда. Но они располагались только на первом этаже второй и третьей линии. В 8 утра, когда открывались товарные отделы, во всем здании раздавался топот ног. Люди спешили занять очередь. По этому шуму мы определяли время. А еще по кремлевским курантам.

0: Комнаты им выделили три наркомата: финансов, культуры и НКВД. Жить в магазине, конечно, не слишком удобно, зато центр. А еще...
1: На улице всегда дежурили люди в штатском. Я их всех прекрасно знала в лицо, а они меня. Однажды мама выставила сушиться на подоконник мои валеночки, а их сдуло вниз. Сразу же прибежали с проверкой испуганные товарищи. Маме даже пришлось написать объяснительную. Начиная с 1936 года, во время парадов на Красной площади, в нашей комнате непременно сидел военный. Он следил, чтобы никто из взрослых не подходил к окнам. Но я же была маленькая, и мне всегда разрешали подсматривать. Я ложилась на подоконник и восторженно глядела, как из Спасских ворот выезжает Ворошилов на белом коне.
0: Близость к Кремлю накладывала и другие ограничения. Например, гостей в гумовские коммуналки пригласить, конечно, было можно, но только с разрешения коменданта здания.
1: Мои друзья любили у нас бывать. Мама устраивала интересные вечера. И знакомых не смущало, что туалет общественный, и хозяйка просит оттуда еще и ведерко воды захватить. Когда я уже училась в ИНЯЗе и вместе со всем институтом ходила на первомайские демонстрации, то, пройдя по Красной площади мимо Сталина, стоящего на мавзолее, я могла сразу же пойти домой.
2: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
3: Продолжаем наш рассказ. Пентхаусы, небоскребы, палаццо. Посреди всей этой современной и почти однотипной красоты старенькие хрущевки, жемчужины советской массовой застройки. Сейчас их сносят, по крайней мере в Москве. Но кое-где, в Черемушках, например, они все еще стоят, ждут своей печальной участи. Но как стоят? Одни в шахматном порядке, другие в форме какой-то невероятной буквы «ЗЮ». Хрущевки, кстати, хранят много разных бытовых тайн. К примеру, зачем между кухней и ванной, или кухней и санузлом, в стене установили небольшое окошко? Многие наверняка его видели и не один раз. Что это за экзотический элемент декора? Кому понадобилась такая форточка? Версий, оказывается, несколько. Перечислим некоторые из них. Первая версия, она же основная, это дополнительное освещение. Дело в том, что в целях экономии свет в типовых домах днем просто-напросто отключали. Так что окно между кухней и ванной якобы позволяло жильцу мыться без дополнительных источников электроэнергии. Версия вторая. Защитно-бредовая. В хрущевках стояли газовые колонки. Они могли запросто, как говорили тогда, хлопнуть. Сегодня, к сожалению, тоже взрываются. Так вот, считалось, что окошко между кухней и ванной может ослабить взрывную волну и уменьшить разрушение. Все это сказки. Вряд ли тонкая стенка между ванной и кухней устояла бы при взрыве, и непонятная форточка тут абсолютно бесполезна. Версия третья, прозаическая. Якобы это самое окно визуально увеличивало и без того тесное помещение ванной, чтобы человеку было комфортнее в нем находиться. Вы серьезно? Комфорт и хрущевка? Нет. Что ж, версий о практическом назначении этого оконца действительно очень много. Борьба с плесенью и влажностью, санитарные нормы, борьба с туберкулезом и клаустрофобией. Загадки, одни загадки. Да вот только сейчас они уже никого не интересуют. Когда-то очень нужные хрущевки, приютившие переезжающих из бараков людей, сегодня безнадежно устарели, как физически, так и морально. Неудобные планировки, старые коммуникации, которые нереально заменить. Например, трубы идут внутри стен. Разрушающиеся панели. Вот главный список бед домов плановой советской застройки. А ведь так все хорошо начиналось.
4: Кто так строит?
5: Энциклопедия домов мира.
4: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
6: Миллионы советских, а затем и российских граждан.
4: Что?
6: Хрущевки. Многоэтажные дома типовой застройки. Свое народное прозвище они получили в честь первого секретаря партии Никиты Сергеевича Хрущева.

0: Ведь именно при нем началось массовое строительство этих зданий.
1: Где?
0: Одна из первых типовых пятиэтажек появилась в Москве в 1949 году, еще при Сталине. В условиях колоссального послевоенного дефицита жилья советское руководство решило обратиться к западному опыту – функциональным домам безо всяких архитектурных излишеств. То есть никаких колонн, скульптур, шпилей и лепнины, которыми отличался так называемый «сталинский ампир». Первый квартал пятиэтажек был возведен в тогда еще подмосковных Черемушках в 1956 году.
1: Из чего?
0: Хрущевки были и кирпичными, и иногда крупноблочными, но больше всего в нашей стране было панельных пятиэтажек. Как следует из названия, их строили из отдельных железобетонных панелей. Такое архитектурное решение делало их возведение дешевым и быстрым.
1: Как?
0: Партии панелей строители получали прямо с заводов. Им оставалось лишь скомпоновать их, как конструктор. В итоге вся постройка занимала не больше месяца. Нередки были случаи, когда хрущевки вырастали за пару недель. А одна бригада ленинградских стахановцев закончила целый дом всего за 5 дней. Правда, такие сроки частенько плохо отражались на качестве жилья. Однако почти никто не жаловался. Ведь для многих советских граждан хрущевки стали чуть ли не единственной возможностью переехать из тесных коммуналок в собственную квартиру. С отоплением, кухней, пусть крохотной, но с газовой плитой и отдельным санузлом с ванной.
1: А что теперь?
0: Хрущевки строили вплоть до конца 80-х годов прошлого века. До сих пор многие из них считаются крепким и недорогим жильем. Однако даже самые ухоженные стали приходить в негодность. Недавно столичные власти начали программу реновации по сносу отслуживших свое хрущевок. Так что скоро в Москве, а потом, быть может, и по всей России, на месте устаревших пятиэтажек вырастут новые современные дома.
1: Кто так строит?
2: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о домах и жилищах народов мира. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
3: Пройдут столетия, наши праздники,
4: и каждому дано яблоко.
5: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
6: Пред нами огромные, разнообразные работы.
7: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
8: Кто никогда не совершал ошибок, тот никогда не пробовал что-то новое.
9: Случайные открытия в науке и в жизни. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывали
3: на тропинку.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Помнишь, что прославило Диогена?
7: Конечно. Это тот самый древнегреческий философ, который жил в бочке.
5: А вот и нет.
8: Привычных нам бочек из дерева с остальными обручами в бытность Диогена, а это 4 век до нашей эры, не было. Мудрец действительно презирал комфорт и богатство. Считал, что для счастья нужно отказаться от всех благ цивилизации, даже от дома. Но переехал он, скорее всего, в Пифос. Это довольно большой глиняный сосуд. В таких греки хранили зерно или вино. Высота до 2 метра, поэтому человек в нем вполне мог поместиться. А если Пифос лежал на боку и подавно?
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: Есть мнение, что Пифос Диоген мог использовать не как жилье в прямом смысле слова, а как временное убежище и как яркую декорацию во время своих выступлений, проповедующих аскетизм. Он был, сейчас бы сказали, мастером эпатажа. Ведь и местом для проживания философ выбрал ни много ни мало центральную площадь в городе Коринф. А людей там собиралось немало.
9: Надо думать.
8: Сказалась еще ошибка перевода. Римляне, незнакомое им греческое слово «пифос», переводили не как «сосуд», а по-простому «бочка». Но именно фраза «человек в бочке» наиболее образно передает смысл идеи самоотречения Диогена. Поэтому миф в итоге и закрепился.
5: А вот и да.
10: Гостеприимный и хлебосольный, торговые, суровые и крепкие дозорные. Города. Большие, но чаще малые. Со временем разрушенные, позабытые. Что осталось нам на память? Строчка в летописи, куплет в народной песне, иногда просто имя. Старый город.
11: На месте нынешнего Буденновска, это в Ставропольском крае, когда-то стоял древний город Маджар. Был он одним из самых процветающих в Золотой Орде. Но есть версия, что основали его не монголы, а мадьяры, предки современных венгров. Когда-то именно они кочевали в причерноморских степях. Но в пользу этой версии лишь созвучие имен «Мадьяр-Маджар». Да сомнительная легенда о праотце венгров Маджоре. В 13-14 веках Маджар процветал. Как и все города Золотой Орды, он не был окружен ни крепостными стенами, ни рвами, ни насыпями. Монголы никого не боялись, ведь их армия была самой сильной, куда ни кинь взгляд. В городе чеканили собственную монету, что означало высокую степень независимости и самостоятельности. Основной частью горожан были покоренные ордынцами народы – половцы, аланы, черкесы, русские. Жители Маджара строили великолепные дома из обожженного кирпича и украшали их разноцветной глазурью и мозаикой. В городе был водопровод длиною 650 метров, состоявший из труб, уложенных в кирпичную траншею. Обширный квартал ремесленников – производил все, что нужно было для жизни. Красивую и прочную посуду, ножи и орудия землепашцев, ювелирные украшения. Но могущество Золотой Орды было не вечно. В ней начались междоусобицы. По легенде, именно из Маджара отправился в свой последний поход на Русь хан Мамай и был разгромлен на Куликовом поле. После этого власть над городом обрел хан Тахтамыш. Но и он продержался недолго. Войска великого храмца Тамерлана разорили Маджар. После распада Золотой Орды город какое-то время входил в состав Астраханского ханства, но прежнего блеска уже достичь не смог. 1556 году и этот осколок Орды прекратил существование. Маджар превратился в некрополь, город мертвых. Здесь оставалось огромное количество древних величественных мавзолеев. Сюда приходили поклониться предкам, но жизнь в городе прекратилась. В 18 веке сюда были направлены несколько экспедиций Петербургской академии наук. Благодаря им мы сумели узнать, как выглядели руины Маджара, его дворцы и храмы. Все это было тщательно зарисовано художниками и очень вовремя, потому что уже в начале 19 века от построек Маджара не осталось и следа. Их прекрасный прочный кирпич растащили крестьяне и строители близлежащего города с романтичным названием «Святой Крест». Потом он станет Буденновском. Но сейчас-то все иначе. Строгое научное изучение, археологические раскопки. На самом деле почти ничего не изменилось. Городище Маджара варварски уничтожают черные копатели, а потом забывают древности на интернет-аукционах. Археологи тщетно заламывают руки и пишут петиции чиновникам, а Маджар, он продолжает свое погружение в пески забвения. Его грезы полны славных деяний прошлого, времени, когда он был красив, богат и полон жизни. Маджар.
10: Старый город. История России. Радиограмма.
0: В Японии выращивают арбузы и дыни кубической формы. Их удобнее перевозить в коробках. Но кубические плоды стоят в два раза дороже обычных.
10: Премьера на радио «Звезда».
3: К литературе мы обращаемся за пищей духовной. Но и про пищу насущную в книгах написано немало. Помните, например, у Булгакова.
12: На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймою лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри, на тяжелой доске кусок сыру в слезах, и в серебряной кадушке, обложенной снегом, икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками.
3: О застольях и еде. Вкусное чтение. Специальный проект «Приятного аппетита». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия выиграла длившийся 10 лет спор о судоходстве в Керченском проливе, Азовском и Черном морях, а также водах вокруг Крыма. Гаагский арбитраж также отклонил требования Украины о демонтаже Крымского моста, признав претензии о препятствовании навигации необоснованными. Суд отказал Киеву в компенсациях за ресурсы в акватории полуострова. В нашем Министерстве иностранных дел назвали это решение чувствительным поражением Украины и Запада в их юридической войне, подчеркнув абсурдность и циничность подобных инициатив. Послы Британии, Германии и Франции, которые приезжали в наш МИД на прошлой неделе, ничего нового не сказали, а лишь навязчиво предлагали свои посреднические услуги. Об этом рассказал Сергей Лавров после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске.
2: Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что вот Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет. На этот счет президент Путин уже высказывался в ходе своих последних выступлений на разных мероприятиях. Эти, конечно, расчеты совершенно с негодными целями, и они иллюзорны, что было подтверждено и в ходе визита трех послов Британии, Франции и Германии в наше министерство. Ничего нового они не принесли.
1: Сергей Лавров также отметил, что Россия привержена договоренностям на Аляске и рассчитывает, что согласованная там позиция будет воплощаться в жизнь. Помощник президента Николай Патрушев заявил, что в российские порты регулярно заходят торговые суда с магнитными минами на днище, которые предположительно устанавливают еще в Европе. То есть танкеры превращаются в плавучие бомбы. Российские специалисты мины обнаруживают и обезвреживают. На фоне планов Запада нанести превентивные удары по базам военно-морского флота России, Патрушев призвал обеспечить боевую готовность кораблей и самим перехватить инициативу у берегов предполагаемого противника. Ученые Токийского университета после проведенных исследований утверждают, что чтение с бумаги требует от мозга меньше усилий, чем с экранов гаджетов, а значит, полезнее для человека. В эксперименте две группы успешно усвоили сюжет, но у пользователей гаджетов мозг тратил больше ресурсов на связывание фрагментов повествования. Выяснилось, что бумажные носители дают тактильные и визуальные ориентиры, облегчая обработку информации. И о погоде. Во вторник в Москве продолжительные осадки и до 19 тепла. В среду кратковременный дождь и до 17 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Премьера на радио «Звезда». Свое настоящее имя писатель долго сохранял в тайне. Публиковал фантастические произведения исключительно под псевдонимом.
4: Я представил себе, что приду в институт, когда будет напечатан рассказ, и мне скажут: «Вот вы на овощную базу не пришли, к товарищу Ивановой не по-товарищески отнеслись, опоздали на собрание и еще пишете фантастику». Мне стало так страшно, что я решил скрыться за псевдонимом.
3: Знакомьтесь, Кир Булычев. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют фантастическую повесть «Агент КФ». Слушайте сегодня в 10 вечера на «Радио Звезда».
5: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина, изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Обвестые стены, а ну не зевай, ты здесь на весенние не уповай. В горах ни надежды, ни камень, ни лед, ни

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. Сегодня с нами Павел Данилин, политолог, доцент финансового университета и генеральный директор Центра политического анализа. Павел, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: Ну, в первых строках хотелось бы начать неделю с того, что происходит на полях специальной военной операции, а у нас есть существенные успехи очередные. Мы за неделю освободили 4 населенных пункта в зоне спецоперации. Освобождены 3 населенных пункта в Донецкой Народной Республике, 1 в Харьковской области. Сообщили в Министерстве обороны, что подразделения южной группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Химик в ДНР. Позднее 11 июня, то было 8 июня, позднее 11 июня военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации взяли под свой контроль населенные пункты Охримовка в Харьковской области и Роскошная в ДНР. И в пятницу, 12 июня, в республике также был освобожден населенный пункт Приют. К слову сказать, в День России президент подписал указ, который устанавливает увеличение штатной численности вооруженных сил на уровне 2 399 тысяч человек, включая 1 510 тысяч военнослужащих. Но в целом ситуация в сухом остатке как выглядит? Мы уверенно, последовательно двигаемся вперед. Президент подписывает основополагающий документ, который говорит о том, что мы подтверждаем делами свои слова на предмет того, что заявленные цели будут достигнуты, увеличивается численность российских военнослужащих. Ну и в целом сигналы продолжают поступать в мировое пространство вполне однозначные на этот счет.
2: Здесь надо напомнить, как развивались события в 1944 году, когда фашистская клика, используя предшественников беспилотников, направляла чудо-оружие в конце 1944-го, начале 1945 года на города Великобритании. Я имею в виду, конечно, ФАУ, ФАУ-1, ФАУ-2. Это, ну, предшественники современных БПЛА. Безусловно, эти ФАУ не могли ничего изменить на фронтах войны, но они были предназначены не для этого. Они были предназначены для террора, для того, чтобы запугивать население Великобритании. В какой-то мере, конечно, свою роль они сыграли, потому что население Великобритании немножко было напугано этими ФАУ, но на фронтах войны они не изменили ничего совершенно, потому что гитлеровская армия истончалась, откатывалась, уничтожалась, и не было никаких вариантов для того, чтобы переломить ход конфликта. И эти ФАУ, они были использованы, безусловно, как тренировка, как испытание, но для Рейха они ничего не дали. Это я к тому, что современные удары беспилотниками украинскими по далеким российским регионам точно так же нацелены не на то, чтобы переломить ход войны. Они нацелены на террор, на то, чтобы напугать мирное население. Напугать мирное население, заставить его напрячься, заставить его стать дезориентированными в конфликте и претензии предъявлять к властям по поводу того, что давайте поскорее завершать конфликт. Не понимают, не понимают. В том числе, кстати, на примере тех же ФАУ, которые летели по Великобритании, британцы тоже требовали поскорее завершить конфликт. Но они требовали его поскорее завершить в логове фашистской гадины, уничтожив ее. Ровно то же самое будет требовать наши граждане. Они ровно этого будут требовать. И, повторюсь, на фронтах это не изменит ничего. Потому что поражение украинских ВС, они очевидны. Сейчас происходящее в Константиновке намного более значимо, чем все попытки хунты огрызаться, бить по нашим НПЗ, бить по АЗС, бить по панораме в Севастополе. Окружение этих 10 тысяч нацистов и уничтожение их или сдача их в плен окажет намного большее влияние на ход конфликта, чем любые попытки запугать наше население. Не выйдет. Запугать не выйдет, не получится. При этом нет сомнения, что за этим попыткой запугивания стоят не только украинцы, даже не столько украинцы, сколько их хозяева на Западе. Причем мы видели даже фамилии этих хозяев. Они встречались буквально на днях с Зеленским. Это Страмер.
1: Стармер, да.
2: Мерц и Макрон. Вот они втроем стоят за организацией вот этих вот налетов на наши дальние регионы. Именно они. Ну, конечно же, с наведением через Starlink, через наведением посредством натовских товарищей. Так что и американцы здесь тоже некоторую роль играли, конечно же, потому что ну, они предоставляют же данные разведки и потом данные объективного контроля. Так что это тоже не надо забывать.
1: Но более того, Марко Рубио недавно сам сказал, что они не могут считаться нейтральными в этом конфликте, поскольку Украину поддерживают.
2: Да. А Палантир прямо заявлял, что он предоставляет, собственно, вот, формат для беспилотников, использования беспилотников. Это тоже американская контора, да, конечно, она относительно частная, но только относительно. Мы все понимаем, что такие конторы, как Палантир, они не могут быть просто частными. И вот все это, да, все это делалось исключительно с одними задачами. С задачами запугивания и дезориентации нашего населения, мирного населения. То есть они просчитали, что вот здесь вот сейчас может быть там, может быть, начнет гнуться. Нет, не начнет. Не начнет, наоборот, будут требования бить как можно сильнее, уничтожать врага в его логове. И удары по Киеву, они в том числе стали не просто ответом, мы же обещали систематический ответ, да, поэтому это удары будут систематически наноситься. Потому что мы, когда говорим что-то, мы делаем, да, может быть, не сразу, русские вообще очень долго запрягают, да, очень хочется, чтобы тут завтра все. Чаще всего так не получается, но... Украинцам стоит быть готовыми к тому, что горящая студия Довженко будет, скажем так, копироваться и становиться нормой для жителей киевской столицы. Ну, а нечего собирать беспилотники на киностудии. А то, знаете, вот эти заламывания руках, сгорели наши украинские щирые костюмы. Ну что? Ну, сгорели, правильно.
1: Наконец-то вздохнет спокойно народ, который живет на этой территории.
2: Конечно, да. Зато вы не будете собирать беспилотники, которые будут летать к нам и нас убивать. Это нормально. Вы знаете, мне очень понравилась вот эта история с якобы, которую начали разгонять, в ту же ночью начали разгонять, что, мол, русские ударили по Киевско-Печорскому. Оказалось, что ложь. Никто по Киевско-Печорской лавре не бил. Зато сколько картинок сделали с якобы горящим куполом церкви, которая не горела. И вот сегодня с утра они показывают, как они поливают купол, а он золотой. Там ни одного нету черного пятнышка. То есть они это придумали и сделали специально, чтобы посмотреть, ну, фон, потому что на фоне идет пожар, на фоне пожара отблески идут через золотой купол ночью. Мы не видим, горит он, не горит, потому что горит за ним, там это автостоянка вот эта, или что-то еще, не знаю, они говорят автостоянка, но что там может быть, сарай, может быть автостоянка, а может быть склад беспилотников, опять же, мы же не знаем точно. Тем более, что мы же понимаем, что это был там процентов 99,9 это был Патриот. Ну, или другое ПВО, которое косорукие товарищи сбить не могут, наши Искандеры и другие ударные средства. Но зато очень удобно, они летят в разные стороны, попадают в жилые дома часто. Поэтому здесь то же самое мы. Но нам незачем было бить по автостоянке перед Киевско-Печорской лаврой. Просто незачем. И говорить о том, что мы можем наносить удары неизбирательно, это тоже неправильно, потому что, ну, если посмотреть на данные тех же самых украинских СМИ, да, что они пишут? Ужасная атака. Двое убитых.
1: Вспомним Старобельск, например.
2: Двое убитых, да. То есть мы били четко по военным целям, так что, ну, двое случайно погибших, ну, плохо, конечно, что, наверное, погибли, но, может быть, это вообще были какие-нибудь мерзавцы в погонах, да, которые сидели, эти беспилотники кропали. Так что, может быть, и хорошо, что это двое погибших. Вот. Поэтому эти удары, конечно же, они стали составной частью нашей операции по принуждению к миру.
1: С вашего позволения, пауза небольшая, мы продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами – голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство. Но все изменил страшный диагноз. Острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» – номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
0: От Гагаринского «Поехали» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда». Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Ну и в этом контексте, конечно же, хотелось бы упомянуть еще и телефонный разговор Путина и Трампа. Продлился он 55 минут, как сообщил помощник нашего президента Ушаков.
2: Ушаков достаточно четко рассказал о том, о чем говорили два лидера, и судя по тому, что он говорил, это коммюнике резюме было согласовано между Белым домом и Кремлем. И мы стали свидетелями того, что Трамп берет на себя обязательство, между прочим, поговорить и надавить на европейских лидеров и на Зеленского в контексте происходящих событий. То есть Владимир Владимирович поставил перед Трампом вопрос, а что вообще происходит? Вот у нас договоренности дух Анкориджа. Вместо этого вы занимаетесь наведением беспилотников на наши мирные города, а эти беспилотники активно поставляются со стороны других членов НАТО. Да, вы в этом не участвуете, но в этом активно участвуют Великобритания, Франция и Германия. Давайте разберемся, да, ведь мы же тоже можем некоторые вещи делать, которые выходят за рамки того самого духа Анкориджа, о котором мы говорили. Предполагаю, что примерно так, наверное, и было сказано. Вот давайте посмотрим, сказал Владимир Владимирович, что будет сегодня ночью, да, потому что мы терпеть это не собираемся. То нарушение духа Анкориджа, о котором мы говорили. Если вы хотите, чтобы дух Анкориджа все же как-то реализовывался, то с вашей стороны тоже нужно как-то что-то для этого делать. И, судя по всему, Трамп это понял, и в ходе встречи «Большой семерки» он будет разговаривать со своими коллегами в контексте того, что, ребята, вы меня утомили, меня кидать.
1: Пауза, и продолжим. Это «Радио Звезда».
4: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Ну, то есть, иными словами, есть некоторая усталостью Трампа в отношении европейских коллег на предмет их поведения.
2: Ну, не только европейских. Ведь если мы почитаем вот то самое открытое письмо Зеленского Путину, там же процентов 60 – это инвективы в отношении Владимира Владимировича, а процентов 40 – завуалированные инвективы в отношении Трампа. Плевал я на вас, Дональд Батькович Трамп, потому что у меня есть более значимые защитники, спонсоры и партнеры, я без ваших денег с этими русскими справлюсь. Ну, так фактически между строк читалось именно такое. Земляным червяком он его называл точно. И я думаю, что, кстати, этот вопрос тоже обсуждался в ходе разговора между двумя лидерами. Потому что, по сути дела, письмо-то адресовано было им обоим. Хамское письмо. И довольно-таки, скажем так, безрассудно.

0: Ну, это нормально, ведь его же писали коллективное творчество, те самые вот эти трио товарищей. А озвучивал его комик, да. Три сценариста и один комик. Вот. Печально только, что все эти вот сценаристы-комики, да, пишут, делают, а жизни все равно уносятся. И вот для Трампа это вообще проблема. Потому что его фактически... Вот эти три лидера, ну, англичане в первую очередь, но и Германия тоже, в том числе, они его, по сути дела, выставляют в дураках. То есть он не способен не то что настоять там на тех мирных условиях, которые он согласовывал, но он вообще прогнуть не может какого-то вшивого... Понятно, что за этим фюрером стоят Великобритания, король, который его принимал, между прочим, недавно совсем. Стоят определенные круги в глобалистских корпорациях, которые стоят за Мерцем, за тем же самым. Стоит нереализованные амбиции и эго Макрона, но Трампу-то от этого ни горячо, ни холодно. Его и так в день рождения не очень-то сильно поздравляли. Ну, хорошо удалось с Ираном заключить вроде бы сделку, вроде бы.
1: Вот вы упомянули сейчас Иран, но складывается ощущение, что постепенно как-то увязают наши заокеанские непартнеры по целому ряду направлений. Собственно, только что мы обсудили, а с европейцами не все ладится, а если взять Иран, так тут вообще, честно говоря, удивительным образом развиваются события. Вот если последние новости посмотреть. США и Иран достигли соглашения о прекращении огня и открытии Ормузского пролива. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что соглашение будет подписано 19 июня в Швейцарии. Уточнил пакистанский премьер, что сторонам после напряженных переговоров удалось прийти к общим договоренностям. Что за договоренность? Это интересно. Боевые действия должны быть закончены полностью на всех участках противостояния, в том числе в Ливане. Президент США Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в урегулировании иранского конфликта. В интервью New York Times Трамп назвал Нетаньяху сложным человеком, раскритиковал его действия, заявил, что они едва не сорвали подготовку окончательного соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Проект мирного соглашения состоит из 14 пунктов. Содержание документа, еще раз, постоянное немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, как мы сказали. США обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет Ирана. Полное снятие морской блокады в течение 30 дней. США обязуются вывести свои войска из районов вокруг Ирана. Возобновление работы Ормузского пролива в течение 30 дней с согласия Ирана. Приостановление санкций на продажу нефти, нефтехимической продукции, ее производных и полный доступ Ирана к его финансовым активам. Предоставление США и их союзниками планов восстановления Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов и так далее, и так далее, и так далее. Более того, там речь идет в частности о разморозке половина замороженных иранских активов. То есть это звучит фантастически на самом деле.
0: По сути дела, это капитуляция Соединенных Штатов. Ну, немножечко обернутая в некие обещания Ирана поделиться отработанным ядерным топливом и так далее и тому подобное.
1: Более того, сам Трамп, американские власти говорят о том, что процветание на Ближнем Востоке будет способствовать, в частности, благосостоянию американцев, потому что цены на нефть и так далее, и так далее. То есть это уже, оказывается, все очень сильно надо самим США.
0: Ну, действительно, для Трампа сейчас это важно, потому что цены на бензин напрямую сказываются на перспективах республиканцев на выборах в Конгресс. И эти цены, они не только же в Европе или в Азии, они и в Соединенных Штатах растут, с одной стороны. С другой стороны, высокие цены на нефть для США тоже очень важны. То есть для них низкие цены – это смертельно опасно, потому что тут же у них встают все заводы по добыче сланцевой нефти и газа. А ведь это себестоимость очень высокая. Там себестоимость выходит за $50 уже. Это серьезно. То есть все, что выше 50 долларов, все добывается хорошо. Все, что ниже 50 долларов, это уже убытки. И заморозка. Тут же идет заморозка всех этих вот проектов. И для США это проблема. Поэтому для них падение, сильное падение нефти тоже не очень хорошо. Но, с другой стороны, нефть не будет очень сильно падать, судя по всему, потому что перекрытие Ормузского пролива было слишком долгим. И нормализация на рынке нефти и газа вряд ли произойдет в самое ближайшее время. Да и вообще до конца года, честно говоря, вряд ли стоит ожидать существенной нормализации. Другое дело, что на примере Ирана мы увидели, что может сделать суверенное. Это очень важно. Суверенное государство, которое загоняет в угол. Не украинская марионетка, да, которая даже в угол не загнана была. Ей предлагали с самого начала очень выгодные условия, от которых она отказалась в Стамбуле в 22-м году. Потом, ну, понятно, под воздействием англичан, но все равно отказалась. Потом условия стали жестче. Потом было заявлено, что если она не согласится на более жесткие условия в 25-м году, то в следующий раз условия будут еще жестче. И сегодня, когда вот вы говорили, в самом начале вы говорили слова, освобождение населенных пунктов в Харьковской области, да, это очень правильно. Ведь, те же самые слова говорит и Министерство обороны. Это официальная позиция Российской Федерации. Освобождение населенных пунктов в Харьковской области. Если мы освобождаем населенные пункты в Харьковской области, будет странно ожидать, что мы их потом отдадим обратно. Освобожденные нами пункты. Поэтому отказ Украины год назад от мирных условий, от мирных переговоров, конечно же, скажется намного хуже на том, что будет с Украиной потом.
1: Еще одна пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда». Напомню, друзья, в Максе подписывайтесь на каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран».
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей.

0: «Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
2: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Населенный пункт Артемов Донецкой Народной Республики освобожден в результате решительных действий военнослужащих 54-го мотострелкового полка Южной группировки войск. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Ведомстве отметили, что освобождение поселка стало возможным благодаря слаженной работе подразделений разведки, огневой поддержки артиллерии и эффективным действиям расчетов войск беспилотных систем. Это позволило пресечь все попытки противника удержать населенный пункт под своим контролем. Экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» группировки войск «Центр» уничтожил укрепленный опорный пункт и скопление боевиков на Добропольском направлении. Мощный удар термобарическими снарядами полностью разрушил вражеский узел обороны. Подробнее о работе рассказал командир боевой машины ТОС-1А «Солнцепек» с позывным «Сухой».
3: Начинали мы с ракетами, дальность которой 6 километров 200 метров. Сейчас дальность увеличилась. Сначала были 200, потом десятки появились, 10 километров. Сейчас работаем на 20 километров. Работаем по скоплению людей в основном. Там, где они накапливают свои силы, приходит цель, мы выдвигаемся и отрабатываем. Точность не потерялась. Кучность как была, так и осталась. Бьем, ну, это площадная машина, но бьет очень кучно. Один пакет покрывает площадь около 8 футбольных полей.
2: После выполнения задачи экипаж оперативно покинул позицию, чтобы избежать ответного удара. Система ТОС-1А эффективна, а потому приоритетная цель для противника. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Командир отделения старший сержант Иван Мазоха штурмовал украинские позиции, когда его группа попала под шквальный огонь противника. Несмотря на это, он смог добраться.

0: добраться до огневых позиций боевиков, применил гранаты и уничтожил две огневые точки. Это позволило штурмовикам добраться до цели и закрепиться на новом участке. Также в Министерстве обороны отметили мужество и самоотверженность ефрейтора Виталия Алчонова. Он прикрывал боевых товарищей и орудия, стреляя по вражеским FPV-дронам. Ефрейтор сбил два беспилотника. В итоге задача по захвату опорного пункта националистов была выполнена. На акватории Беломорской военно-морской базы прошел традиционный чемпионат по гребле на морских шлюпках Ял-6. В соревнованиях приняли участие команды, представляющие основные соединения, отдельные воинские части, а также подразделения Северодвинского гарнизона. На дистанциях 1,2 километра безусловным лидером стала команда отдельной бригады строящихся и ремонтирующихся подводных лодок. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
1: Премьера на радио «Звезда».
2: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
3: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
2: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
4: Не считал, но осуждаю.
2: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».
5: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
6: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Павел Данилин, политолог, доцент финансового университета и генеральный директор Центра политического анализа. Подписывайтесь на его канал «Что-то знаю» Павел Данилин в Максе и в Телеграме, друзья. Там всегда очень интересная и актуальная аналитика. Ну, хотелось бы продолжить тогда траекторию нашей мысли, вернувшись к теме Ирана. Вот тут интересно что? Интересно, что обсуждение иранской ракетной программы и поддержки группы сопротивления окончательно исключены из повестки дня. Вот что сообщается. Вице-президент американский Джей Ди Венс озвучил мнение, что сделка США и Ирана при условии ее соблюдения может радикально изменить Ближний Восток на следующие 50 лет. Процветание, вот это Венс сказал на Ближнем Востоке, будет означать более низкие цены на энергоносители для американского народа. То есть они теперь еще такие красавчики, они, оказывается, все это во имя процветания Ближнего Востока делали.
7: Да, да, да. Мне очень нравится эта концепция, то есть вот вести год переговора с лидерами Ирана, параллельно отслеживать этих лидеров, в один день прекрасный взять их всех убить. И это все во имя Ближнего Востока. Интересный, на самом деле, подход очень. Очень интересный подход. Но факт в том, что капитуляция Соединенных Штатов Америки означает передачу Ормузского пролива в зону ответственности Ирана целиком и полностью. Вывод войск Соединенных Штатов Америки из стран соседей с Ираном.
6: Это очень важный момент.
7: Это
6: да.
7: Что? Это что? Это вывод войск из стран типа ОАЭ.
6: Персидского залива.
7: Саудовской Аравии. Ну, Саудовская Аравия вряд ли. Вряд ли. Безусловно, этого не будет, потому что ну, это все же антагонисты.
6: Вот вывод войск это что? Вывод баз, что ли?
7: Да. Именно так. И получается. То есть Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты остаются без американских баз. И, соответственно, получается, что они передаются в зону ответственности Ирана. Потому что ни одного государства с сопоставимыми возможностями на этой территории больше нет.
6: То есть нормально заливники потусовались с американцами?
7: Хорошо, именно так. Но это вопрос, на самом деле, как будет происходить. Просто рядышком есть Турция. У Турции с Ираном не все хорошо, хотя не так плохо, как теперь у Турции с Израилем. Потому что Израиль умудрился поссориться со всеми. И с Египтом. И с Турцией, и тем более с Ираном. А ведь когда-то, когда-то именно Иран подставлял плечо Израилю. Об этом никто не помнит сейчас, но ведь даже после революции Айетолл отношения между Ираном и Израилем были довольно-таки неплохими несколько лет. Но евреи, конечно, все испортили и в этих взаимоотношениях. И теперь там ненависть абсолютно. Это факт. Это факт. И персы их

0: Войну можно было начать, а мир, оказывается, нет. Да? Очень оригинальный подход со стороны Нетаньяху, но подход, он, знаете, на мой взгляд, бесперспективный совершенно. Да, США не оставят Израиль. Не
1: вот
0: оставят.
1: Это тонкий момент как раз хотелось бы уточнить.
0: Не оставят. Но они могут отказать Израилю в военной поддержке, в любых действиях за пределами границ. И это будет означать для Израиля серьезный фиаско. В том числе и касательно Палестины.
1: Вот как раз вопрос геноцида палестинского народа. Это был действительно геноцид палестинского народа.
0: Почему был? Он продолжается.
1: И продолжается. Угу. То же самое можно сказать и про Ливан. Абсолютно откровенное, более того, уничтожение христианских святынь.
0: Да.
1: Тут трактовать двояко невозможно.
0: Не только христианские святыни, журналисты, деятели НКО, они же уничтожаются целенаправленно. И мы теперь знаем, как, кстати говоря. Мы знаем, как они это делают. Тот самый Палантир, ну, у Израиля он немножко по-другому называется, но спасибо вот некоторым журналистам, которые провели расследование, выяснили, почему настолько четко идет уничтожение вот, людей, которых, казалось бы, нельзя уничтожать. Ну, журналисты, да. Там, целая группа журналистов убивают специально. Летят беспилотники, их убивают специально. Отслеживание. То же самое, что происходило с палестинцами. Вот есть данные, что, опять же, вот эти расследования, которые были проведены, что на начальном этапе военного конфликта за 2 месяца было убито 6 тысяч палестинцев. И из этих 6 тысяч 1300 семей целиком и полностью уничтоженных. Программа называется «Папа дома». То есть человек, который, по мнению израильских ВС, заслуживает уничтожения, заходит в дом летит ракета.
1: Уничтожается полностью.
0: Полностью.
1: Семья
0: и соседи. Потому что дом-то это обычно многоквартирный дом. Побочные жертвы, допустимые для рядового боевика 20 человек, для более-менее командира до 300 человек. Побочные жертвы. Сопутствующий ущерб, так называемый. Это шок, на самом деле. Такого никогда раньше не было. Это, ну, действительно, вы правильно сказали, это геноцид. И то же самое происходило и в Ливане. Там тоже наносились удары, четкие удары по объектам, по людям, которые являются нежелательными для государства Израиль. И вот эти вот там женщина-журналистка, убитая вместе со всей съемочной группой, сожженная в машине заживо, это тоже было целенаправленное убийство. То есть Израиль знает, что он делает. Точно знает, по кому он бьет. Так же было и с Ираном, когда в Иране уничтожались военные руководители. Наведение... Starlink, Palantir, ну, программа «Папа дома», работающая тоже на ИИ, скорее всего, связанным с этим, с Atropic. И вот результат.
1: Но мы понимаем, что это абсолютно человеконенавистническая парадигма, в которой действует сегодня Израиль, учитывая факт того, кого они и как уничтожают.
0: А думаете, Пастарабельск убили по-другому?
1: Совершенно так же.
0: Это же то же самое. Это такая же бесчеловечная логика. То есть зафиксировали, да, что здесь можно нанести серьезный ущерб. Дети, студенты легли спать, прилетела первая волна, студенты начали выбегать, и они начали бить прямо по людям, которые выбегали. Они же не только по дому били, а прямо по людям били, которые выбегали. Это же специально делалось. Там же не было ничего военного. Они знали, что они делают. И со школой то же самое. Со школы, я имею в виду, в Иране, была та же самая история. Они знали, что это детская школа. Это решение, которое было принято искусственным интеллектом и потом отработано, оно никак не могло быть принято за военный объект. Ну, не бывает военный объект, по которому там массово ходят сотни детей. И здесь то же самое. Не бывает военного объекта, в котором живут сотня студентов.
1: Ну, то есть, иными словами,

0: наши противники открыли ящик Пандоры на предмет того, что есть сегодня война в философском смысле этого слова, что допустимо, что недопустимо, и это требует, конечно же, серьезных решений со стороны всего, ну так вот я пафосно скажу, ни много ни мало человечества, людей здравого смысла, глобального большинства.
1: Вспомните, Анна Борисовна, мы сейчас забыли, да, но когда убили аятоллу Хомейни, вместе с ним убили его родственников.
0: Семью.
1: И маленькую девочку годовалую. Они знали, что там будет семья, что там будут дети. Они специально били туда.
0: То есть это новый принцип, который они исповедуют?
1: Ну, новый, старый принцип Талиона, принцип кровной мести, принцип уничтожения всех там. Хотя, знаете, вот даже в древности был принцип колеса. Да? То есть детей, которые ниже колеса, не убивали. А сейчас вот даже принцип колеса отброшен этими нелюдьми.
0: Все это о том, что, еще раз, на международном уровне в какой-то момент с высоких трибун не может быть не поставлен этот вопрос относительно новых методов ведения войны. Понятно, что ответить на него будет сложно, поскольку одни обладают технологиями с полностью отпавшей планкой на предмет морали и нравственности, а другие не могут себе позволить отменить мораль и нравственность. Это такой новый вызов.
1: Не можем. Не можем позволить. Знаете, вот меня сын часто очень спрашивает, папа, а почему мы, вот, там, например, фашистов не уничтожили всех под корень, не вырезали всех в свое время? Я говорю, сын, а чем мы тогда будем отличаться от фашистов? Ну, реально. Мы не можем. И это нужно понимать. С этим нужно не то, что смириться, это нужно принять, что мы не должны быть такими, как они. В этом наше отличие от них.
0: Поскольку, когда борешься с драконом, важно не превратиться самому в дракона. Как сказано было.
1: Ну, дракон это не самое плохое. Тут же хуже, чем дракон. Тут просто мразь. Человеческое.
0: Международные институты, которые, очевидно, не могут не претерпевать преобразований на этом фоне, который мы с вами обсуждаем. Мы много говорим про ООН в последнее время, что это за площадка и каким образом там проводится или не проводится решение. Тут очередной эпизод, связанный с Генассамблеей ООН, наметился. Давайте пару слов об этом скажем.
1: Ну да, Генассамблея несколько дней назад сменилась руководство. Формально оно сменится в сентябре, но выборы прошли как раз несколько дней назад. И Анналену Бербок сменит глава МИД, бывший глава МИД Бангладеш. Честно говоря, Бербок – это такое, знаете, существо, которое обладает отрицательным интеллектом. Я думал, что таких не бывает, но вот Бербок может опровергнуть даже любые стереотипы.
0: Это она про 360
1: Конечно,
0: градусов?
1: Конечно, да, она поворачивается на 360 градусов, да, вот сейчас говорит, и причем неоднократно она поворачивалась на 360 градусов. То есть вокруг оси, из одной точки в другую. Ей говорили, ну, что надо на 180,
0: может быть, 180,
1: может быть, 90. Но она все равно несколько раз поворачивалась потом на 360. И вот такой человек, он, который взял, там, например, поехал и сказал, что вот я считаю, что Тайвань – это государство. МИД – официальная позиция Германии. Тайвань – не государство. Тайвань – это часть Китая. А Бербок говорит, а вот МИД – это часть... Вернее, Тайвань – это часть, это государство, а не часть Китая. Причем, повторюсь, официальная позиция Германии совершенно другая. Вот. И шок. Она становится главой Генассамблеи ООН. Ну, должность, конечно, такая третьестепенная. Что она сделала на этой позиции? Ну, первое там инаугурационное заявление, и потом бац, она пропала с радаров. Вообще пропала, тотально пропала, куда-то делась. Куда она делась? Я искал информацию, куда она делась. Оказывается, ей запретили говорить. Ну, просто прямо запретили говорить. Ну, как, знаете, Анналена сделала такое, что у нас есть регламенты. Да? Вот в соответствии с регламентами вы не имеете права разговаривать. И она очень сетовала по этому поводу. Говорит, вот эти регламенты не дают мне возможность выражать мое мнение. Она сетовала, причем сетовала в кулуарах, сетовала. В результате Германия лишилась членства в Совбезе. Ну, она не имела постоянное членство, но временное членство у нее было практически всегда гарантировано. И вот она лишилась голосов глобального юга и вылетела из Совбеза благодаря Анналене Бербок. Между прочим, это вот очень симптоматично. Мерц, он идет ровно по тем же стопам, что и на Лену Бербок. Только Мерц, он хитрый, да, и очень такой, знаете, исполнительный. Исполнительный. Он же как бы ставленник глобалистов, да. А на Лену Бербок она дура, да, поэтому у нее все, что... Все и на языке.
0: Все-таки вот эта система отрицательного отбора кадров, она дает сбои, получается, иногда.
1: Ну, вы имеете в виду, что Мерц, да, я бы не сказал, что она дает...
0: Я про Бербок, нападение Германии из ряда институтов.
1: Ну, почему же нет? Это, наоборот, как раз система отрицательного отбора во всем ее великолепии. Вы знаете, самое интересное, что у Германии был довольно-таки интересный глава Генассамблеи предшественника Налена. Он, правда, был очень давно и был не из ФРГ, а из ГДР. Звали его Питер Флорин. Для нас это не чужой человек, он жил у нас в Советском Союзе, воспитывался в школе Карла Либкнехта, и во время Великой Отечественной войны он пошел добровольцем на фронт, и дальше судьба такая странная, то есть он провоевал всю войну в партизанских отрядах Беларуси. Из Москвы в Белоруссию, то есть я так понимаю, что, скорее всего, этот был человек с такой непростой биографией и со связями со спецслужбами. А потом он встроил независимую Германию, лояльную Советскому Союзу, Германию, ГДР. И вот он в 80-х годах был как раз главой Генассамблеи. Вот это был настоящий глава Генассамблеи, который настоящий немец. А вот это все то, что сейчас пошло в Германии на фоне вот этих Меркель, Шольц, Мерц, посмотришь, потрешь их, да, там, папа эсэсовец, дедушка вермахт, бабушка гауляйтер, все это, конечно, очень печально. Это попытка переиграть то, что не доделали их родители, деды и прадеды, вот эти танки с крестами, которые ездят сейчас по территории Украины, Донбассу. Танки с крестами. Это, конечно, позор немцев. Немцы это понимают. Немцы это понимают. Очень многие немцы это понимают. И поэтому, кстати, сейчас поддержка ХДС, она намного ниже, чем поддержка альтернативы для Германии.
0: Пастор Шлаг вспоминается.
1: Ну да. Да, тот же самый Петр Флорин. Он же... Да, он был немцем, он рожден был в Германии, но они бежали от нацистов. И сражались против нацистов в Советском Союзе. Вот это настоящие немцы.
0: Ну, все это о чем? О том, что в системе общей турбулентности начинает все трещать по швам, и вот эти институты международные, да. Они тоже, да. Конечно, не могут не претерпеть каких-то серьезных глубинных преобразований.
1: Конечно, конечно. Вот сейчас будут выборы в конце года главы Генсека ООН. Кто будет Генсеком ООН? Там, знаете, говорят, что, скорее всего, отдадут это представителям латиноамериканского сообщества. Два представителя. Гросси и Бачелет. Если Гросси, это нормально. Мы точно будем за Гросси. За Бачелет мы не будем ни в коем случае, потому что это женщина, которая Мишель Бачелет, которая обвиняет нас в диких каких-то преступлениях, которых никогда не было совершено на Украине нашими войсками. И она знает об этом, но она продолжает все равно это делать. То есть это русофобка, которая куплена глобалистами. В отличие от Гросси, который, конечно, тоже немножко глобалист, но более-менее готов работать мостом между Востоком и Западом и не готов брать на себя роль адвоката дьявола.
0: Павел, огромное вам спасибо за эту, как всегда, очень интересную беседу. Павел Данилин был сегодня с нами, политолог, доцент финансового университета и генеральный директор Центра политического анализа. До новых встреч.
1: Всего хорошего.
2: Стратегия национальной безопасности. Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
3: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
4: Добрый вечер.
5: Здравствуйте, товарищи.
6: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
7: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
8: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
2: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
5: Очень важные вопросы.
9: Расскажите, как археологи устанавливают возраст найденных артефактов?
10: Отвечает археолог Василий Новиков.
11: У археологов есть несколько методов определения возраста предметов или принадлежности к той или иной археологической культуре или исторической эпохе. Первый – это метод аналогий. Он связан с тем, что за период исследования, археологического исследования различных объектов культуры, периодов, там, эпохи Рима, эпохи Греции, других археологических периодов, накопилось огромное количество материала на разных памятниках по всему миру. И мы представляем материальную культуру той или иной эпохи. Кроме того, эти предметы встречаются на изобразительных источниках, встречаются на каких-то свидетельствах, которые фиксировал человек не в виде предметов, а в виде изображений, и это позволяет нам относить той или иной предмет к той или иной эпохе. Второй способ – это метод стратиграфии. Стратиграфия говорит нам о том, что ниже лежащие слои, то есть которые находятся ниже выше лежащих, и датируются более ранним временем. Это что значит? Что если у вас сформировался культурный слой, а культурный слой – это слой, который сформирован жизнедеятельностью человека в какой-то определенный период. Вот если вы возьмете слой современного города, мусора, да, то все, что находится ниже, относится к периоду более, так сказать, раннему, чем вышележащий слой. И третий способ – это способ, который позволяет, используя современные методы, в частности, радиоуглеродное датирование, датировать органические остатки. Радиоуглерод позволяет получить датировку предметов, в основном органики, дерева, любых других органических материалов, ну, с точностью до 100 и иногда даже 50 лет. Не во всех случаях это работает, не всегда это дает очень точные датировки, но, тем не менее, позволяет определять тот или иной период. Все эти методы всегда используются вместе, то есть они взаимно дополняют и проверяют друг друга.
5: Очень важные вопросы.
12: Уровень воды в реке Урал,
13: Центральный банк области, сохранил
12: на Крымском мосту.
14: Российские космонавты совершили
15: государство открытый проект о возможном продлении.
2: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
16: 1950 название города Пермь.
17: Александр Фадовский, Константин Симонов.
5: Утро на радио «Звезда».
2: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Чиликов. Здравствуйте. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев назвал отказ двигателей предварительной причиной крушения Ту-22М3. Дальний бомбардировщик совершал учебно-тренировочный полет без боекомплекта. После аварии на борту он упал в безлюдном поле. Все 4 члена экипажа успели успешно катапультироваться и были доставлены в местную больницу. На месте падения работает комиссия воздушно-космических сил для установления всех обстоятельств и причин произошедшего. Владимир Путин обсудил на встрече с главой Министерства транспорта Андреем Никитиным основные проекты в отрасли. Президент затронул тему развития сети высокоскоростной магистрали Москва-Минск. В свою очередь, министр рассказал о работе над новой железной дорогой, которая свяжет столицу и Петербург. По его словам, уже сварены первые вагоны обновленного поезда.
2: Что очень важно, 150 предприятий находятся в промышленной кооперации, работают над созданием поезда. И два таких ключевых элемента взаимодействия поезда и так называемое колесо рельс – это колесная пара и тяговый привод. Они российские, они изготовлены, они успешно проходят испытания и готовятся к сертификации. То есть самые важные инженерные вопросы, которые стояли перед разработчиками, на сегодняшний день успешно решаются.
1: Запуск первой линии высокоскоростной магистрали Москва-Петербург запланирован на 2028 год. Проект предусматривает значительное сокращение времени в пути, а именно до 2 часов. Американский лидер Дональд Трамп подтвердил подготовку процесса подписания меморандума с Ираном, церемония которого пройдет 19 июня в Женеве. Сделка предусматривает полное открытие Ормузского пролива, экспорт иранской нефти и снятие американских санкций. Трамп не исключил своего личного присутствия на подписании меморандума, добавив, что там будет вице-президент Джей Ди Венс. Начал действовать приказ Министерства обороны о медицинских противопоказаниях. Теперь войска не возьмут граждан с 6 видами психических расстройств. Под запрет попали фобии и умственная отсталость. Как сообщает военное ведомство, такие меры предотвратят суициды. Ранее этот список расширили до 35 пунктов, добавив сахарный диабет. Аграрии в полном объеме обеспечены необходимыми объемами топлива для проведения сезонных полевых работ. Доступность отслеживается в том числе на уровне конечных поставщиков. Об этом сообщили представители Министерства энергетики. По информации ведомства, поставки моторного топлива осуществляются в штатном режиме. Объемы производства и отгрузки нефтепродуктов полностью удовлетворяют текущую потребность сельхозтоваропроизводителей. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: От гагаринского «поехали» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: День космонавтики с Николаем Севастьяновым.
1: Здравствуйте, друзья! С вами сегодня День космонавтики с Николаем Севастьяновым. Николай Николаевич – генеральный конструктор первой в России коммерческой космической системы «Ямал», экс-президент и генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Сергея Павловича Королева, основатель компании АО «Газпром космические системы» и заслуженный конструктор Российской Федерации. Здравствуйте, Николай Николаевич.
2: Здравствуйте.
1: Сегодня мы хотим, знаете, от вас что услышать. Очень актуальная тема, о которой сейчас многие говорят в публичном пространстве. Началось активное промышленное освоение космоса и его естественная коммерциализация. Особенно в этом преуспевает Илон Маск. А в нашей стране вы еще в начале 2000-х годов продвигали идею промышленного освоения и коммерциализации космоса. И примером этому стала реализация вами космического проекта «Ямал». В 2005 году вышло несколько ваших статей на тему промышленного освоения в российской газете, в других изданиях. Тогда эти идеи казались вот абсолютно революционными. А сегодня это уже ежедневная реальность. Давайте об этом поговорим. А вот что на самом деле подразумевается под термином «промышленное освоение космоса»? Вот в чем суть, в чем содержание этого освоения?
2: Ну, Дмитрий, еще раз добрый день. Добрый день, друзья. Ну, надо сказать, что действительно, вот сейчас мы перешли в новую фазу развития космонавтики, и под промышленным освоением понимается по существу, я бы так даже сказал, реализация деятельности на регулярной экономической основе. То есть экономическая деятельность в космосе. Что это означает? Что создаются промышленные объекты в космосе, и они производят услуги и продукцию. Я подчеркиваю, вот когда до настоящего времени, скажем, еще там в начале космической эры, наземная промышленность, она называлась космическая промышленность, она сейчас называется космическая промышленность, она производила ракеты, там, спутники и запускала. Вот. Но сами эти изделия, они с продукцией не проводили, спутники. Ну, какую-то они задачи какие-то решали, но они не производили услуги и продукцию для массового потребления. А вот сегодня наступает время, уже так накопились такие компетенции, технологии, активы промышленные, что стали создаваться на орбитах целые промышленные объекты. Ну, прежде всего, это коснулось средств связи, космических систем связи. Начиналось все с геостационарных спутников. Это такие крупные объекты с большими пропускными способностями. Они позволяют сегодня нам смотреть там, наверное, несколько сот тысяч, ну, если всю Землю взять, телевизионных каналов через космос, связь, доступ в интернет. Сейчас, вы знаете, большая очень группировка развивается у Илона Маска. У него 10 тысяч уже спутников связи, которые им на связь обеспечивают. Другие там американцы, в Америке Безос такую же группировку делает, китайцы две системы таких создают, развивают, европейцы, OneWeb. Дальше пошли объекты, системы наблюдения, которые тоже снимают, и продукцию. Но это чем характеристика? Эта продукция потребляется массово, то есть ее уже покупают, эти услуги, и поэтому возникает экономика космоса. То есть уже, как раз, не надо просить деньги у государства на какие-то задачи конкретно, потому что государство, ну, не будет создавать, так сказать, просто большие системы не для своих нужд, для массового потребления. Он будет создавать именно для своих, для обороспособности, там, еще для каких-то. А вот для массового потребления тут уже можно привлекать частных инвесторов, как говорят у нас в России, внебюджетные инвестиции, реализовывать инвестиционные проекты, создавать новые системы космические, которые производят товарную продукцию. Это касается только вот информационной части. Но есть еще ведь не только информационная часть, есть еще вопросы производство материалов в космосе. Сейчас активно на околоземной орбите начинает это развиваться. Что именно? Это производство, скажем там, био каких-то материалов. Потому что невесомость, она позволяет, ну, выращивать без искажений структуры. Так, кристаллов каких-то там, чипов и так далее.
1: То есть, вот полупроводники.
2: Да, полупроводники, да. Тут много элементов. Там оптику сейчас собираются тоже делать суперпрозрачную в космосе. И это тоже производство. Ну и в конце концов, это вот все на околоземной орбите как бы в интересах потребления на Земле. Но есть еще и более дальняя перспектива, которая сейчас уже активно занимается, это, скажем так, добыча ресурсов. Как просто полезных ископаемых, так и энергетических ресурсов на Луне, на астероидах. То есть это направление тоже, так сказать, относится к промышленному перспективному освоению космоса. Но если брать вот так, перечислить все, ну, направления, то это первое – это вот добыча и использование космических ресурсов. Второе – это космическое производство, то есть когда уже в космосе начинают производиться какие-то элементы. Третье – энергетика. мы видим, что сегодня энергетика на Земле, как она востребована. Дальше, транспортная инфраструктура, строительство и эксплуатация космической инфраструктуры, ну и вот космические услуги. То есть, если брать вот по, в целом, по что такое промышленное освоение, то вот эти направления.
1: Вот еще, Николай Николаевич, возникает много обстоятельств, которые вот требуют дополнительных усилий. Ну, например, вот логистика, да? Еще в том числе, если там организовывается целая экономика, целая отрасль экономики новая, то, естественно, еще и логистические какие-то вот вещи должны быть.
2: Ну, да, здесь, если говорить о вообще промышленном освоении, мы понимаем, что главная логистическая вещь – это доступ в космос. То есть, это ракет-носители. И вы знаете, что мы, собственно, Советский Союз, мы, Россия как правопреемник, вот, именно создали первую ракету, так называемую «семерку», которая вывела первый спутник в 1957 году, 4 октября, на орбиту. Вот это начало космической эры. И потом было много ракет, и в России сделано, и «Протон», и энергия, и ракета «Энергия», и ракета «Зенит» совместная, такая совместная российско-украинская была ракета. Вот. За рубежом масса. Вот сейчас особенно в этом преуспели Илон Маск, опять же, то есть ракеты «Фалькон» и «Старшип». Безос, который владелец Амазона, тоже он Origin Blue ракету делает. Вот. И еще есть такая компания, я сейчас ее даже назову, она тоже активна, это Rocket Lab, который ракету «Электрон» сделает, с Новой Зеландии пускает. Вот в прошлом году 18 спусков сделали. Это легкая ракета. Но сейчас они переходят на ракету класса вот Falcon 9. Вот, вот эта логистика, которая, в принципе, позволяет доставлять грузы, и очень важно, чтобы можно было много доставлять грузы. Много именно. И второе, чтобы себестоимость была небольшая. Потому что все-таки сегодня это дорого. И вот они работают значительно над удешевлением этих доставки в космос.
1: А подобные проекты в российской экономике и в российской космической промышленности отрасли?
2: Ну, есть, конечно, мы их знаем, они тоже. Ну, вот недавно, вот мы буквально 30 апреля видели запуск нашей, первый экспериментальный запуск нашей ракеты новой «Союз-5». Это, по сути, такой некий аналог Falcon 9, как у Илона Маска. Вот. Ну, как аналог? По характеристикам.
1: По классу.
2: Да, по классу. Это двухступенчатая ракета, не трехступенчатая, двухступенчатая. Там используются двигатели 171, который еще разработал великий наш конструктор Валентин Петрович Глушко. Вот, 171 двигатель. Он был разработан для энергии «Буран» программа, но потом он модернизирован, используется в современной ракете. Он самый мощный двигатель в мире вообще. Вот, и до сих пор остается. Вот, так что есть такие ракеты «Ангара», которая, да, она прошла довольно сложный путь, но она сегодня отработала, и у нее есть космодром как на Плесецке, так и на Восточном построен космодром. Уже пуски прошли там и там. А вот «Союз-5» с Байконура – это совместный проект с Казахстаном. Кстати, это хорошая площадка для международного сотрудничества.
1: С Казахстаном, конечно, от Байконура. Я помню, в середине 90-х возникали даже споры по поводу Байконура. Кто за него будет платить? Казахстан будет, Россия?
2: Там вопрос был решен сразу, потому что по условиям раздела Советского Союза, имущества Советского Союза, все имущество, которое осталось на территориях тех республик, где оно было построено, где эти объекты были построены, оно автоматом становилось собственностью этих республик. Ну, этих новых стран, уже независимых государств, как говорят сейчас. И, соответственно, сейчас мы вынуждены арендовать объекты, всю инфраструктуру стартовую у Казахстана. У них своих ракет нет, но мы должны арендовать. И вот только один проект, Байтерек называемый, где они, мы не в аренду берем у них стартовую площадку, а ее в совместный проект внесли, как совместный проект.
1: Понятно. Мы вот сейчас, перед тем, как прерваться на короткую паузу, зададим вопрос и вернемся к ответу. О чем речь? Для промышленного освоения космоса, естественно, требуется огромное количество автоматики и электроники. И вообще роботизация мира и технологизация нашего бытия – штука настолько же неизбежная, насколько и опасная, с моей точки зрения. А вот скажите, вот мы сейчас с вами будем обсуждать вопрос наличия человека в космосе и его роли. Кто это будет? Обслуживающий персонал или все-таки все равно человек как главное действующее лицо космоса? Мы скоро вернемся, не уходите.
0: День космонавтики с Николаем Севастьяновым. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте.
3: преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
4: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8-77-76, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8-77-76. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: День космонавтики с Николаем Севастьяновым.
1: Мы продолжаем наш разговор об освоении космоса, и прежде чем мы начнем говорить о роли человека в космосе, у нас осталась короткая незавершенная тема. Пожалуйста, Николай Николаевич.
2: Ну да, что в России? А что в России? Да. Промышленное освоение. В России, на самом деле, этому вниманию сейчас уделяется частным космосом. Потому что вот все проекты, вот Ямал-система, которая была мною в свое время разработана, она сейчас функционирует как часть национальной космической системы, это, по сути, промышленная система. Она производит продукцию, услуги. Кстати, даже телеканал «Звезда» в 2005 году я поднимал через спутник Ямал. То есть, мы вещание идут через спутник Ямал. Вот. И много других. Там мы очень много, до 300 каналов подняли в итоге через спутник Ямал. Вот. Но сейчас новое поколение пошло. Сейчас уже есть новая группировка «Рассвет». Вот она, первый пуск был. Она ее отрабатывает. Низкоорбитальная система, ну, наподобие Starlink или OneWeb, вот, которые у нас западные, многоспутниковые группировки. Сейчас активно очень участники включились в разработку спутников наблюдения. Вот. Я не буду, чтобы не рекламировать компании называть, но я хочу сказать, что сейчас пошел этот проект, и пошли. И надо сказать, что их толкнул, как вы думаете, кто? Андрей Ромыч Белоусов. Он, когда был первым вице-премьером, он как раз продвигал так называемый федеральный проект «Новые космические системы и сервисы», где как раз идея закладывалась привлечение частных частников, частного капитала, точнее, и частных компаний для именно развития вот этих новых систем.
1: Понятно. Мы скоро вернемся. Не уходите.
0: День космонавтики с Николаем Севастьяновым. День космонавтики с Николаем Севастьяновым.
1: Итак, напоминаю, что с вами День космонавтики и Николай Николаевич Севастьянов в студии. Вот мы возвращаемся к вопросу о том, насколько роль человека в космосе, при том, что технологически все это очень усложняется, появляется очень много машин, механизмов, компьютеров, чего угодно, и цифровой мир наступает, роль человека – Что будет с освоением космоса вот в связи с тем, что эти элементы должны быть как-то сорганизованы, гармонизированы взаимодействие человека и техники?
2: Ну, давайте начнем с того, что сами эти компьютеры, механизмы, устройства, они создаются человеком. И когда мы их собираем в большие системы, их тоже собирает человек, потому что мы как бы уходим на новый уровень, на новое качество, и вот отработка, сборка – это человек. Вопрос, насколько эти системы потом могут выполнять некоторые функции человека. Ну, вот как сейчас идет спор, а может ли там искусственный интеллект заменить вообще человека, например, в программировании. Там, ну, вот говорят, сейчас программисты будут не нужны. А сами программисты говорят, да нет, вы что, ребята, искусственный интеллект, вот эти ИИ-агенты, так называемые программисты, они, да, хорошо могут программировать, могут, так сказать, то, что их научили чему. Но когда мы ставим новый программный комплекс, должен быть архитектор. И может быть только человек, потому что он определяет цели. Поэтому он должен архитектуру сделать и задать, поставить им задачу. Дальше они, конечно, могут очень сильно ускорить эту работу, гигантски больше переработать, как вот лопатой копать или экскаватором копать землю. Вот такие соотношения информации. Вот. Но человек все равно должен проверить результаты, потому что он знал, какую архитектуру хотел создать и какую, так сказать, что такой результат. Потому что и ошибается. Мы используем, вот я в работе своей использую, мои сотрудники, и удивительно, иногда ему ставишь конкретную задачу, и он, обрабатывая массу базы данных, в чем особенность искусственного интеллекта? Он может весь опыт, который доступен на электронных ресурсах, выложен, он обработать, какие-то логические связки сделать, но когда он даже их связывает, эти логические связки, он все равно принципы использует вероятности. Если нет однозначной связи, примера, он пытается как-то их, ну, вероятно соединить.
1: Ну, и кроме всего прочего, наверное, речь может идти о том, что весь искусственный интеллект можно представить себе как некую сумму знаний и навыков, которые обеспечивают рожденное нечто творчеством человека, к чему машина не способна.
2: Ну, в целом вы правильно отразили мысль. Значит, если говорить так вот, перейти, может быть, даже на другой взгляд на эти вещи, вот чем отличается человек от искусственного интеллекта? Человек обладает волей. Даже по Библии, чем отличается человек от ангела? Он волей обладает. А искусственный интеллект волей не обладает. Он есть продукт человека. Да, он может делать безумную работу и даже, как сказать, ну, в кавычках, инициативу проявить или галлюцинацию сделать, когда у него какие-то конфликты информационные, опять же, по каким-то алгоритмам, которые все время человек разработал. Вот. И это создает видимость, что он самостоятелен. Но на самом деле человек обладает волей, он формирует цели. И вообще искусственный интеллект создается как инструмент, который помогает человеку реализовать ее волю. Это надо понимать и просто забыть навсегда вот эту вот эти пропагандистские или там пиаровские ходы, что искусственный интеллект заменит человека и так далее. Вот, поэтому, когда мы вернемся к нашему вопросу, а могут ли роботы, автоматы заменить, то мы понимаем, что роботы без искусственного интеллекта, они вообще ничего не смогут делать там, ну, в космосе. Поэтому, действительно, элементы должны быть, искусственный интеллект должен быть размещен на этих роботах. Или, скажем, роботы, имея оперативную память, ну, или там, должны быть информационными каналами связаны с центрами, с СОДами на Земле, которые гигантские вычислительные мощности для работы искусственного интеллекта. Это не важно, как это соединяется. Но в любом случае, это должна быть связка механики и информатики. Вот. Но когда мы... Вот пример вам. Вы сейчас показывают, например, как роботы на Земле, там, на производстве. Ну, на производстве там вообще говорят про искусственный интеллект. На самом деле там он упрощенный, потому что там какие-то детерминированные операции по сборке автомобиля и так далее. А вот сейчас учат, например... Я видел пример, как готовить, например, блюдо. Допустим, извините, борщ.
1: Кухня.
2: Борщ, да. Вот, и вот чтобы роботы это делали. Вот может он делать. И вот на самом деле это же нейросети, искусственный интеллект это, так сказать, нейросети, вот, программные. И как его учат? Значит, несколько поваров им повесили камеру на лоб, извиняюсь, вот они, видно, что какие действия делают, в какой последовательности, в какой это. И таким образом обучают нейросети повторять, ну, они даже берут несколько людей, там, поваров, обобщать. То есть, чтобы потом робот с этим искусственным интеллектом мог сделать это, он должен, его нужно научить. И поэтому возникает вопрос. Вот мы пролетели на Луну, на Луне начали разворачивать инфраструктуру. Там другая среда, чем на Земле. В принципе, там и другая гравитация, там, ну, очень много чего другого, да? Вот. Да, без роботов в итоге не обойтись. Но кто-то же должен научить в этой среде роботов работать. А когда мы их научим, появляются комплексы робототехнические. Кто-то же должен администрировать все равно, потому что мы понимаем, что все равно могут быть ошибки и так далее. Появится администратор. А если на Луне, я специально, может быть, это фантастика, сейчас кажется, но на самом деле такая же фантастика, как освоение северных месторождений заполярных. Я с ними много работал в Заполярье, вот как раз систему Ямал, там это было хорошо видно. То есть, чтобы освоить месторождение, там, да, автоматика появляется. Сначала люди строят, потом автоматика, потом вроде все само работает, но все равно люди там присутствуют. А если таких объектов много, то появляется администрация человеческая, потому что надо еще между людьми взаимоотношения выстраивать. Значит, появляются города или населенные пункты. Здесь будет то же самое. Поэтому, когда мы говорим, а могут ли заменить роботы с искусственным интеллектом полностью людей, как правило, на начальном этапе все равно их нужно научить там работать. Потом они могут подхватить большинство функций, но администрировать, контролировать все равно нужно будет это дело. И возникает же ведь много таких ситуаций, вот что может абсолютно нестандартная ситуация. Что человек может больше, чем искусственный интеллект? В нестандартных ситуациях, которые на когнитивном уровне. Вот сейчас спор идет, что такое искусственный интеллект, статистика или обладает ли когнитивными функциями, то есть озарение.
1: Угу.
2: Вот, понятно, мы понимаем, что сегодня сам искусственный интеллект построен по принципу, он вообще запрограммирован на языковых моделях. А что такое языковая модель? Это мы, люди, которые мыслим образами, перевели в язык. Ну, программирование. Отдали ему, потом он это использует в обратное преобразование. Но это уже не то, что ты мыслишь образами. Поэтому искусственный интеллект работает на языковых моделях, а люди мыслят образами, не словами мыслим. Мы же не словами мыслим.
1: Да.
2: У нас возникает, мы даже иногда не знаем, откуда это появляется. А потом мы только это проговариваем. Вот в чем разница. Поэтому, когда возникают нештатные ситуации, человек наиболее чувствительная система, созданная Богом, ну, я, извините, применил система, ну, как сказать, человек, созданный Богом, который вот наиболее чувствительный, которому нестандартные ситуации. Второе – это, ну, сложный монтаж, там, понятно, сложный монтаж инфраструктуры, да, научные исследования. Ну, понятно, что научные исследования – это познание мира, это чисто интересно человеку, он волю проявляет, что он хочет познать, что не хочет познать и так далее. Поэтому без человека, когда начнется промышленное освоение космоса, без него не обойтись.
1: Это немножко успокоили, Николай Николаевич, потому что нас же пугает все время восстанием машин, да, вот цифровым апокалипсисом, что значит будет
2: немножко. Ну, в чем восстание машин? Если у вас тормоз в машине заклинил,
1: да,
2: вот тебе
1: это и есть восстание машин. Да. Мы продолжим беседу после короткого перерыва, а пока напоминаю, что проект «Звезда аналитика» теперь в мессенджере Макс, канал легко найти через строку поиска в приложении или в веб-версии мессенджера «Звезда аналитика» на русском языке через пробел. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски и актуальные подборки событий на международном уровне. Мы скоро вернемся.
3: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
7: Продолжим после новостей. Слушайте радио «Звезда». Новости.
8: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Населенный пункт Артемов Донецкой Народной Республики освобожден в результате решительных действий военнослужащих 54-го мотострелкового полка Южной группировки войск. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве отметили, что освобождение поселка стало возможным благодаря слаженной работе подразделений разведки, огневой поддержки артиллерии и эффективным действиям расчетов войск беспилотных систем. Это позволило пресечь все попытки противника удержать населенный пункт под своим контролем. Экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепёк» группировки войск «Центр» уничтожил укрепленный опорный пункт и скопление боевиков на Добропольском направлении. Мощный удар термобарическими снарядами полностью разрушил вражеский узел обороны. Подробнее о работе рассказал командир боевой машины ТОС-1А «Солнцепёк» с позывным «Сухой».
9: Начинали мы с ракетами дальность, которая 6 километров 200 метров. Сейчас дальность увеличилась. Сначала были 200, потом десятки появились, 10 километров. Сейчас работаем на 20 километров. Работаем по скоплению людей в основном. Там, где не накапливают свои силы, приходит цель, мы выдвигаемся и отрабатываем. Точность не потерялась. Кучность как была, так и осталась. Бьем, ну, это площадная машина, но бьет очень кучно. Один пакет покрывает площадь около 8 футбольных полей.
8: После выполнения задачи экипаж оперативно покинул позицию, чтобы избежать ответного удара. Система ТОС-1А эффективна, а потому приоритетная цель для противника. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Командир отделения старший сержант Иван Мазохо штурмовал украинские позиции, когда его группа попала под шквальный огонь противника. Несмотря на это, он смог добраться до огневых позиций боевиков, применил гранаты и уничтожил две огневые точки. Это позволило штурмовикам добраться до цели и закрепиться на новом участке. Также в Министерстве обороны отметили мужество и самоотверженность ефрейтора Виталия Алчонова. Он прикрывал боевых товарищей и орудия, стреляя по вражеским FPV-дронам. Ефрейтор сбил два беспилотника. В итоге задача по захвату опорного пункта националистов была выполнена. В акватории Беломорской военно-морской базы прошел традиционный чемпионат по гребле на морских шлюпках «Ял-6». В соревнованиях приняли участие команды, представляющие основные соединения и отдельные воинские части, а также подразделения Северодвинского гарнизона. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Премьера на «Радио Звезда».
1: К литературе мы обращаемся за пищей духовной. Но и про пищу насущную в книгах написано немало. Помните, например, у Булгакова.
2: На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймою лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри, на тяжелой доске кусок сыру в слезах, и в серебряной кадушке, обложенной снегом, икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками.
1: О застольях и еде. Вкусное чтение. Специальный проект «Приятного аппетита». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
3: День космонавтики с Николаем Севастьяновым.
4: Николай Николаевич, а у меня вот вопрос такой. Вы всю жизнь неистово занимаетесь вот этими вопросами, как и многие люди, в лучшем смысле этого слова, фанатично преданы своему делу. А скажите, вот что у вас лично получилось сделать в области промышленного освоения и коммерциализации космоса? Насколько вот этот результат реален и близок к тому, чтобы им просто вот уже пользоваться? Или уже мы чем-то пользуемся?
5: Ну, если говорить о моих, так сказать, достижениях, то да, я еще со студенческих времен, даже помню, писал рефераты в Большом зале на физтехе, на ФМФТИ учился, там докладывал вопросы будущего освоения астероидов, получения природных ресурсов. Всегда меня это интересовало, это дальняя часть. Но по жизни первый мой такой проект самостоятельный, где я пытался именно уже промышленно использовать, это первый солнечный парусный корабль. Мы разрабатывали, и, кстати, в 93-м году первый в мире развернули его на орбите. И как идею мы хотели его использовать как некую такую отраженную поверхность, с помощью которой подсвечивать города заполярные в полярную ночь, тем самым, ну, как бы сделать более комфортную жизнь на севере людей.
4: Ну да, полгода темно. Да,
5: да, да, да. Ну, понятно, что эта идея, она экономически получилась нескольким образом фантастичной на тот период, потому что, ну, как мне сказал я инвесторов, когда искал тогда еще, в конце 90-х уже пробовали, один немецкий бизнесмен, они уже стали к нам приезжать, он сказал, говорит, ну, слушай, идея классная, интересная, но, говорит, у нас в небоскребах мы на ночь не выключаем свет, чтобы не было скачков энергии, потому что у нас там атомные электростанции, вот поэтому у нас пока энергии достаточно, нам это не нужно. Вот. Но на севере мы стали контактировать, я стал контактировать с северными предприятиями, Ямбургаздобыча, там такой великий человек был Александр Рантихович Марголов, генеральный директор, он меня пригласил, прочитав статью мою в журнале «Авиация и космонавтики», пригласил, приезжай, поговорим. И мы, я приехал, стал его агитировать за вот эту подсветку из космоса, а они говорят, а у нас связью плохо, а могли бы нам связь сделать? Потому что не было связи, Ямбург, один канал на весь город. И вот тогда, собственно, используя технологию вот этого солнечного парусного корабля, который в части платформы, мы разработали новый проект с космической системой связи и телевидения Ямал. И мы как раз спутники нового поколения разработали на базе много сервисов. Первый ввели, кстати, в России цифровизацию космической связи, магистральные каналы, цифровое телевидение мы первые внедрили. И вот, собственно, это первый проект, который, я считаю, мне, ну, он мой главный, может, проект создания космической системы связи и телевидения Ямал. Это полноценная орбитальная группировка, наземная инфраструктура, центр управления полетом, резервный пункт управления, телепорты, сети большие связи по всей России и за рубежом, кстати. Потому что 30% ресурсов продаются за рубежом. И вот тут мне удалось, ну, как организатору этого проекта, реализовать идею промышленного освоения. Потому что там ни копейки государственных денег. Все было, привлекались инвестиции, кредиты, которые потом возвращались за счет продажи продукции, производимой этой системой в виде прямого частотного ресурса или услуг связи, или трансляции телевидения. Вот в сумме, это уже я не буду углубляться, что в любом промышленности, извиняюсь, нужно доходить до продукции, которая востребована. Не просто построить цех, а надо продукцию, которую будут покупать. Вот. Вот это проект такой, который, или программа, которую мне удалось по-полному сделать. Вот. Что касается других, ну, я в пилотируемый космос, конечно, возвращался, и там мне удалось, по крайней мере, мне не дали саму, скажем так, у меня были трудности определенные с Федеральным космическим агентством,

0: году, потом мне пришлось уйти с пилотируемого космоса, потом я в 18 году вернулся, и мы реанимировали этот проект и запустили в МКС, это большой модуль, где как раз, ну, как бы основы для экспериментов, для отработки технологий, производства продукции и так далее. Ракета «Союз-5», о которой мы говорили, да, я еще ее хотел сделать под будущую программу, в том числе лунную, в 2005-2007 году. Но тогда удалось на космодроме восточном, именно как комплекс, удалось тогда космодром, как сказать, продвинуть как идею, ракету остановили. А в 2018 году удалось, я когда вернулся в Роскосмос, мне удалось опять организовать проект, и мы «Энергия», «Прогресс», эту ракету мы сделали. Я, со стороны, будучи первым заместителем Роскосмоса, подписывал контракт с «Энергией» на изготовление ракеты, на разработку, а потом перешел в «Энергию» и отвечал за ее разработку, как главный конструктор. Ну, к сожалению, мне опять пришлось в 2020 году из-за разногласий пришлось уйти, но ракета сделана, ребята молодцы, так сказать, вот, которые и «Прогресс», и «Энергия», и все, вот, кто участники, «Энергомаш», кто вот, участвовали в этом процессе, молодцы. Это вот что касается, ну, в крупную клетку. Ну, еще были у меня работы по внедрению технологий геоинфракционных услуг. Удалось в «Газпроме» создать центр космического мониторинга, который обслуживал газопроводы космической съемкой, вот эти, ну, аварийные, чтобы предотвратить, чтобы там и так далее, и так далее. То есть мониторинг следовой обстановки для Северного морского пути. Там есть такая проразломная платформа добывающая. Для них там много очень проектов и сервисов таких второго уровня были сделаны. То есть были фундаментально сделаны, то космическая инфраструктура, но она сама по себе не работает, если не создаются сервисы, которые используют ее возможности для услуг, для потребления на Земле. Ну, что, как вы задали вопрос, а что бы хотелось бы еще сделать?
1: Да.
0: Да. Ну, я хочу следующее. Я все-таки большой сторонник лунной программы, потому что мы прекрасно понимаем сейчас ситуацию. Вот давайте посмотрим, что сейчас происходит на Земле. Вот как-то, ну, то мы возвращаемся к этому вопросу, то опять его, так сказать, ретушируют. Ну, вот начало космической эры, 1957 год, ну, где-то там 69 лет назад, было 3 миллиарда человек на Земле. Сегодня 8, больше 8 миллиардов.
1: Больше 8.
0: Почти в 3 раза это время увеличилось. Да. А производство электроэнергии для нужд этого населения увеличилось не в 3 раза, а в 10 раз. Опережающе растет. Это мы не считая ту энергию сжигания топлива для автомобилей там, и так далее, самолет и так далее. То есть идет, население растет, жизнь улучшается, энергии нужно много очень. Вот, для этого. Материалы, редкоземельные элементы и так далее. И вот давайте прямо говорить, что есть две проблемы. С одной стороны, ну, скажем так, уже начинаются дефициты, и мы видим, вот Ормузский пролив перегородили, угу. Что творится. Но ведь наступит время, когда не перегораживая этот пролив, просто будет падать добыча.
1: Ну, то есть мы говорим о том, что есть все-таки невосполняемые ресурсы.
0: Да, да, да, да. Идет информатизация гигантская. Она необходима, когда цивилизация растет, информатизация тоже растет. Значит, надо создавать средства, включая искусственный интеллект, чтобы обрабатывать гигантские объемы информации, чтобы из этой большого-большого объема информации выделить главное. Ну, на самом деле, искусственный интеллект – это в прямом смысле автоматизация умственного труда. Вот есть физический труд, автоматизация, а есть умственный. Mm-hmm. И для них нужны редкоземельные элементы, которые позволяют вот эти вычислительные мощности создавать. Их тоже очень мало. Мы видим, какая сейчас проблема между Штатами и Китаем, что в Китае они есть и так далее. Вот, идут из-за этого конфликты, идет дефицит ресурсов. Помните, в Советском Союзе дефициты возникли? Из какие? Собственно, из-за этого и развалился Союз, когда начали люди между собой спорить, потому что дефицит. Не смогли организовать экономику, чтобы все было в достатке. Я считаю, это основой было экономической. Так вот, сегодня надо смотреть на ресурсы, которые находятся вне Земли. Прежде всего, Луна ближайшая. И там много ресурсов, мы уже видим. Идет большое обследование. И поэтому американцы сейчас большую программу формируют по лунной, именно по освоению Луны, китайцы. Вот. Поэтому я бы хотел, чтобы мы, Россия, эту программу тоже, ну, реализовали. Или хотя бы совместно с кем-то. Тем более, скажем, у нас есть основные технологии, которые смогли бы участвовать в этой программе. Это вот о чем я, собственно, мечтаю. Ну и, конечно, если брать более приземленные, надо, конечно, создавать системы связи сегодня, системы наблюдения, которые позволят нашей стране не только повысить обороноспособность, что мы видим, что очень нужно, но и тоже улучшить экономику страны, потому что они сегодня при такой гигантской территории, они дают большое преимущество в этом деле.
1: Ну вот знаете, что меня немножко успокаивает? То, что мы... Вот меня просто вот как человека, который думает о том, что там, у детей и внуков будет будущее, а у их детей и внуков тоже должно быть будущее, что все же ресурсы Вселенной неисчерпаемые. Да. Она огромна и бесконечна.
0: Ну да.
1: Нам в этом смысле, наверное, полегче. Николай Николаевич, вот прошло 20 лет после вашей первой статьи на тему промышленного освоения космоса. И вы все это время работали, другие люди все это время работали.

0: Вот у вас что-то, ваш взгляд на эту тему, основные принципы того, о чем вы писали, изменились как-то или нет?
1: Интересный вопрос, потому что действительно, это вот, вы, наверное, имеете в виду статью в «Российской газете», да, когда я, собственно, возглавил ракетно-космическую корпорацию энергии Сергея Павловича Королёва, который, собственно, откуда начался, с которой корпорацией, это была УКБ-1 называлась, откуда началось освоение космоса. И действительно, тогда я эту статью писал, и тогда, собственно, я пытался сказать, что, ну, да, время накопления компетенций, исследований, оно уже, ну, выполнено, эти функции. Пора переходить на промышленное освоение, когда оно уже напрямую дает пользу, так сказать, людям. Оно и раньше давало пользу, но как бы здесь уже такую экономическую пользу, материальную пользу, как другие виды промышленности. Потому что, ну, не сможет государство бесконечно финансировать то, что не приносит, не возвращает, так сказать, материальные блага, условно говоря, или, ну, так сказать, экономически неэффективно. И я в той статье, действительно, я ее посмотрел так немножко недавно, в ней я действительно еще раз констатирую, что там я как обосновал, что на самом деле цивилизация развивается. И вот эти три направления человеческой деятельности, они формируют уровень жизни в цивилизации. Это энергетика, это ископаемые и информатизация. Вот три направления, потому что энергетика и ископаемые нужны для того, чтобы материально строить, ну, то, что мы чем пользуемся, это же все из этого.
0: Бытовой мир.
1: Да, да, да. То есть вообще то, чем пользуемся, живем, то, что нам позволяет иметь досуг, развиваться духовно. Как бы сейчас ни говорили, что духовное впереди. Да, духовное впереди. Но если организовано материально, то духовное можно лучшие условия создать. И мы помним даже там по старым еще марксистским там разговорам, ну, как питало, что в первобытном обществе там человек только занимался добычей еды, у него некогда было умственно развиваться. И когда появились разделения труда, появились возможности, он начал, так сказать, человек духовно расти, наука пошла и так далее. Поэтому это нам нужно. А информатизация нужна для управления этими процессами. Поэтому это все осталось. И я, на самом деле, понял еще, что, на самом деле, еще более окреп в этих убеждениях. Потому что тогда я был молод, мне было там 44 года, и тогда это все, я практик был непосредственно, как бы с практики-то имел. По мере 20 лет, проходя уже, развивая свою систему, и Ямал, и другие, и вот в пилотируемом космосе, я все больше и больше убеждался в том, что именно это должно быть целью сегодня космонавтики. Вот это должно быть. Иначе просто идет потребление ресурсов самой космонавтики. Она сама начинает, она не дает пользу. И к ней теряется интерес, и как бы государство перестает финансировать тоже, да и не может государство отфинансировать. Ведь сегодня за рубежом прежде всего финансированы частные инвесторы. Вот для понимания.
0: Сегодня при этом существует огромная конкурентная среда.
1: Все бюджеты государственных государств, которые они финансируют не более 25% выручки в космической отрасли. 75% – это уже коммерческая коммерциализация. Поэтому вот здесь я остаюсь на тех же принципах.
0: И если бы мы относились к вопросам освоения космоса иначе, не как к способу сделать жизнь на Земле лучше, не истощать Землю, там, не распродавать ресурсы последние, то, наверное, мы бы еще и очень проиграли в конкурентной среде, потому что она очень жесткая.
1: Это да, но еще очень важный момент, который надо отметить, экология Земли.
0: Да.
1: Вот понимаете, на самом деле, давайте прямо скажем, если мы вот будем исчерпаем все ресурсы, будем сжечь все и так далее, экология будет хуже и хуже, а население будет расти. Поэтому Земля – это наш мир, где мы живем, где мы должны жить, а вот давайте все производства все вынесем за пределы, а создадим условия жизни для людей на Земле.
0: Согласен. Друзья, в завершении эфира мы с вами прощаемся. Я рекомендую подписаться на канал проекта «Звезда аналитика» на национальном мессенджере «Макс». Набирайте в строке поиска «Звезда аналитика» на русском языке через пробел. Подписывайтесь, читайте, слушайте и смотрите актуальную аналитику и новые выпуски программ проекта. На этом мы с вами прощаемся. До свидания. Спасибо.
1: До свидания, друзья. До новых встреч.
2: День космонавтики с Николаем Севастьяновым. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
3: Приветствую слушателей радио «Звезда». Меня зовут Алексей Иовчев. группа «Зверобой». В рамках фестиваля «Время выбрало нас» рады представить вам нашу новую песню под названием «Планида». Музыку к ней я написал после того, как услышал стихотворение нашего соавтора, луганской поэтессы Елены Заславской. В песне рассказывается о внутренних терзаниях человека, наделенного талантом. Ведь талант – это еще и ответственность. А сегодня автор, запрокидывая голову вверх, рискует увидеть там не только амуров, ангелов, но и дроны. Вот так причудливо накладывается нынешняя реальность на такую, казалось бы, романтическую тему. –

0: Время выбрало нас.
1: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищ.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
1: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд». Век и время.
8: Представьте себе дорогие наручные часы. Их цена зависит от марки, металла, драгоценных камней. А теперь добавьте к этому трагедию столетия, и вы получите историю, которая превращает простой механизм в легенду стоимостью в сотни тысяч. На «Титанике» в апреле 1912 года плыло много состоятельных людей. Почти у всех были прекрасные хронометры, символы эпохи и успеха. Когда корабль пошел ко дну, эти часы остановились навсегда, зафиксировав момент катастрофы. В 1987 году одну из первых экспедиций к обломкам «Титаника» ждала невероятная находка. Среди ила и ржавчины исследователи обнаружили карманные золотые часы. Они пролежали на океанском дне 75 лет. Их циферблат был разбит, стрелки отсутствовали, корпус деформирован.
1: Человек и время.
8: Эти часы принадлежали пассажиру первого класса. Сама по себе их материальная ценность была достаточно высокой. Но настоящую стоимость создала история. Они стали физической связью с самой известной морской катастрофой в мире. Каждая царапина, каждый след коррозии были рассказами о том страшном дне. В 2008 году часы ушли с молотка на аукционе более чем за 150 тысяч долларов. Покупатель платил не за механизм, а за драму. Это парадокс коллекционирования. Иногда трагедия добавляет к стоимости предмета больше нулей, чем золото или редкие камни. Яркий пример того, как человеческая судьба вписывается в стоимость вещей. Иногда ценность предмета складывается из того, что именно он пережил и о чем может поведать. Дорогая память, поднятая со дна океана.
1: Человек и время. Премьера на радио «Звезда». Свое настоящее имя писатель долго сохранял в тайне. Публиковал фантастические произведения исключительно под псевдонимом.
9: Я представил себе, что приду в институт, когда будет напечатан рассказ, и мне скажут: «Вот вы, На овощную базу не пришли, к товарищу Ивановой не по-товарищески отнеслись, опоздали на собрание и еще пишете фантастику. Мне стало так страшно, что я решил скрыться за псевдонимом.
4: Знакомьтесь, Кир Булычев. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют фантастическую повесть «Агент КФ». Слушайте сегодня в 10 вечера на «Радио Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Режим чрезвычайной ситуации из-за аномальной жары лесных пожаров введен в Томской области. В регионе 13 крупных возгораний на площади в 4000 гектаров. Для ликвидации труднодоступных очагов, возникших от прошедших гроз, в тайгу срочно направлены федеральные и сибирские авиапожарные, поскольку из-за отсутствия дорог наземная техника туда добраться не может. Министерство обороны заявили, что Киево-Печерскую лавру поразила ракета американского комплекса «Патриот». Предположительно, у нее истек срок годности. В ведомстве подчеркнули, российские войска не наносят удары по гражданским объектам. Ночная атака в понедельник стала ответом на теракты в ВСУ и была направлена исключительно на военную инфраструктуру противника. Помощник президента Николай Патрушев заявил, что Запад планирует заблокировать российский флот на базах и призвал не допустить этого. Он считает, что ВМФ должен действовать на опережение, проявляя инициативу у берегов вероятного противника, как это было при проводке судов в Ла-Манше. Международная федерация футбола допустит сборную России к новому турниру для игроков до 15 лет. Об этом сообщил Российский футбольный союз. Соревнование для юношей открыто для всех мировых ассоциаций, и прежние санкции на него не распространяются. По данным зарубежных изданий, турнир пройдет в США в сентябре. Основным критерием оценки российских автошкол станет количество дорожных аварий, совершенных их выпускниками в первые два года после получения прав. Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. Так он прокомментировал вступивший в силу приказ МВД.
2: Основным критерием будет то, какое количество выпускников школ будут попадать в ДТП в первое время, в первые два года после того, как они отучились, выпустились и получили права. И тогда будет понятно, а как автошкола готовит. И тогда тот, кто хочет учиться, он сможет сам посмотреть рейтинг.
1: Создание рейтинга эффективности автошкол, как ожидается, поможет решить задачу, поставленную президентом, а именно снижение смертности в результате дорожных аварий в полтора раза к 2030 году. В ночь на 22 июня у Музея Победы стартует всероссийская акция «Свеча памяти». Об этом сообщает пресс-служба учреждения. Мероприятие посвящено 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В полночь собравшиеся почтут память погибших минутой молчания, затем участники зажгут 1418 свечей по числу дней войны. Также зрители увидят масштабную видеоинсталляцию. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: К литературе мы обращаемся за пищей духовной, но и про пищу насущную в книгах написано немало. Помните, например, у Булгакова.
4: На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймою лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри. На тяжелой доске кусок сыру в слезах, и в серебряной кадушке, обложенной снегом, икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками.
3: О застольях и еде. Вкусное чтение. Специальный проект «Приятного аппетита». Слушайте через несколько минут. На радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
7: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Игры человечества.
8: Основной принцип этой игры – разрушать и одновременно строить.
5: А все, что нужно для победы – ловкость рук, предельное спокойствие и терпение. Вавилон, городок, башня – названия разные, а игра одна – дженга. 54 деревянных бруска. Из них строят 18 этажей башни. По 3 бруска в ряд. Каждый этаж выкладывается перпендикулярно предыдущему, а затем начинается самое интересное. Игроки, стараясь не разрушить конструкцию, по очереди вынимают по одному бруску из любого нижнего уровня башни и выкладывают его сверху. Казалось бы, ничего сложного, но с каждым ходом постройка теряет устойчивость, начинает раскачиваться и в конце концов падает. Проигрывает тот, на чьем ходу случилась катастрофа.
0: Игры человечества.
5: Дженга – игра молодая. Ее придумала в 80-х годах прошлого века англичанка Лесли Скотт, которая родилась и выросла в Африке. Слово «дженга» на языке суахили как раз и означает «собирать» или «строить». Однажды родители подарили Лесли набор деревянных кубиков. С них-то все и началось. Путь дженги в народ оказался тернистым и долгим. Создательница игры вспоминала.
8: Трудности начались, когда я попыталась продать свою игру. Помимо больших магазинов в Лондоне, никто из игрушечных ритейлеров не был заинтересован в общении с компанией, состоящей из одного человека и выпускающей только один продукт. Тем более, что он был новым и ранее не продвигался на рынке.
5: В 1985 году выставку игрушек в Канаде посетил владелец крупной американской компании. Увидел там дженгу и выкупил права на ее производство в Северной Америке. Оттуда игра и разошлась по всему миру.
0: Игры человечества.
9: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
6: Вечерние истории на «Радио Звезда». Аркадий Аверченко. Рассказ «Широкая масленица». Читает Алексей Войтюк.
10: Кулаков стоял перед хозяином гастрономического магазина и говорил ему: «Шесть с полтиной? С ума сойти можно. Мы, Михаил Поликарпович, сделаем тогда вот что. Вы мне дайте коробку зернистой в фунт, а завтра по весу обратно примите. Что съедим, зато заплачу. У нас-то ее не едят, а вот гость нужный на блинах будет. Так для гостя, а?» «Чтоб тебе лопнуть жило», — подумал хозяин, а вслух сказал: «Неудобно это как-то. Ну, да раз вы постоянный покупатель, то разве для вас? Гришка, отвесь». Кулаков подвел гостя к столу и сказал, потирая руки: «Водочки перед блинами, а? В этом удивительном случае хорошо очищенную, а?» Гость опытным взглядом обвел стол. «Нет, я уж коньячку попрошу. Вот эту рюмочку побольше». Хозяин вздохнул и прошептал: «Как хотите, на то вы гость». И налил рюмку, стараясь не долить на полпальца. «Полненькую, полненькую!» — весело закричал гость и, игриво ткнув Кулакова пальцем в плечо, прибавил: «Люблю полненьких». «Ну-с, ваше здоровье, а я простой выпью. Прошу закусить. Вот грибки, селедка, кильки. Кильки, должен я вам сказать, поражающие».
11: «Тю-тю-тю!» — восторженно закричал гость. «Что вижу я? Зернистая икра, и, кажется, очень недурная. А вы, злодей, молчите».
10: «Да-с, икра», — побелевшими губами прошептал Кулаков. «Конечно, можно и икры. Пожалуйте вот ложечку».
11: «Чего-с? Чайную? Хе-хей! Подымай выше! Зернистая икра хороша именно тогда, когда ее едят столовой ложкой. Ах, хорошо. Попрошу еще рюмочку коньяку. Да чего вы такой мрачный? Случилось что-нибудь?
10: Хозяин придвинул гостю тарелку с селедкой и страдальчески ответил: «Жизнь не веселит. Всеобщий упадок дел. Дороговизна предметов первой необходимости, не говоря уж о предметах роскоши. Да так, к слову сказать, знаете, почем теперь эта зернистая икра? 6 с полтиной».
11: Гость зажмурился. «Что вы говорите? А мы ее за это на 6 гривен на хлеб? Да в рот, а? Вот она и наказана».
10: Хозяин сжал под столом кулаки и, стараясь улыбнуться, жизнерадостно воскликнул: «Усиленно рекомендую вам селедку. Во рту тает».
11: «Тает? Скажите, тает-то она подлая тает, а потом подведет и сжогой наделит. Икра же, заметьте, почтеннейший, не выдаст. Благороднейшая дама».
10: «А что вы скажете насчет этих малюток? Немцы считают кильку лучшей закуской».
11: «Да кто немцы?» — резонно заметил гость. «А мы, батенька, русские. Широкая натура. А ну еще черпай, черпай источник, да не иссякнет он, как сказал какой-то поэт».
10: «Никакой поэт этого не говорил», — злобно возразил хозяин.
11: «Не говорил? Он был, значит, неразговорчивый. А коньяк хорош, с икрой».
10: Хозяин заглянул в банку, погасил в груди беззвучный стон и придвинул к гостю ветчину. «Вы почему-то не кушаете ветчины. Неужели вы стесняетесь?»
11: «Что вы? Я чувствую себя как дома».
10: «Положим, дома ты бы зернистую икру столовой ложкой не лопал», — хотел сказать вслух Кулаков, но подумал это про себя, а вслух сказал: «Вот и блины несут с маслом и сметаной».
11: «И с икрой добавьте», — нравоучительно произнес гость. «Икра — это Марфа и Онега всего блинного, как говаривал один псаломщик. Понимаете? Это он вместо Альфы и Омеги говорил. Марфа и Онега. Каково?»
10: Потом гость тупо посмотрел на стол и удивленно воскликнул:
11: «Черт возьми! Икра как живая. Я ее придвигаю сюда, а она отодвигается туда. Совершенно незаметно».
10: «Неужели?» — удивился печальный хозяин и прибавил: «А вот мы ее опять придвинем». И придвинул грибки.
11: «Да это грибки», — добродушно сказал гость.
10: «А вы чего же хотели?»
11: «Икры? Там же есть немного к блинам».
10: «Господи!» — проскрежетал Кулаков, злобно смотря на гостя.
11: «Что такое?
10: Кушайте, пожалуйста, кушайте».
11: «Я и ем».
10: Зубы хозяина стучали, как в лихорадке. «Кушайте, кушайте. Вы мало икры ели. Еще кушайте, кушайте побольше».
11: «Благодарю вас, я ее еще с коньячком. Славный коньячишка».
10: «Славный коньячишка! Вы коньячишку еще пейте! Может быть, вам шампанское открыть? Ананасов, а? Кушайте!»
11: «Дело! Только вы, дружище, не забегайте вперед! Оставим место и для шампанского, и для ананасов! Пока я сию брюнеточку! Кажется, немного еще осталось? Кушайте!» — сверкая безумными глазками, взвизгнул хозяин. «Может, столовая ложка мала? Не дать ли разливательную? Чего же вы стесняетесь? Кушайте! Шампанского? И шампанского дам! Может, вам нравится моя новая шуба? Берите шубу! Жилетка вам нравится? Сниму жилетку! Забирайте стулья, комод, зеркало! Деньги нужны? Хватайте бумажник, ешьте меня самого, не стесняйтесь, будьте как дома! Ха-ха-ха-ха-ха!» и, истерически хохоча и плача, Кулаков грохнулся на диван. Выпучив в ужасе и недоумении глаза, смотрел на него гость, и рука с последней ложкой икры недвижно застыла в воздухе.
12: Мы читали рассказ Аркадия Аверченко «Широкая масленица».
9: Радио «Звезда».

0: Радиозвезда. О застольях и еде. Вкусное чтение. Специальный проект «Приятного аппетита».
1: Михаил Булгаков. Фрагмент из романа «Мастер и Маргарита». Читает Владимир Антоник.
2: Бледная и скучающая гражданка в белых носочках и в белом же беретике с хвостиком сидела на венском стуле у входа на веранду с угла, там, где в зелени трильяжа было устроено входное отверстие. Перед нею на простом кухонном столе лежала толстая конторского типа книга, в которую гражданка неизвестно для каких причин записывала входящих в ресторан. Этой именно гражданкой и были остановлены Коровьев и Бегемот. «Ваше удостоверение». Она с удивлением глядела на пенсне Коровьева, а также и на примус Бегемота, и на разорванный Бегемотов локоть. «Приношу вам 1000 извинений. Какие удостоверения?» — спросил Коровьев, удивляясь. «Вы писатели?» — в свою очередь спросила гражданка. «Безусловно», — с достоинством ответил Коровьев. «Ваше удостоверение», — повторила гражданка. «Прелесть моя», — начал нежно Коровьев. «Я не прелесть», — перебила его гражданка. «О, как это жалко», — разочарованно сказал Коровьев и продолжал. «Ну что ж, если вам не угодно быть прелестью, что было бы весьма приятно, можете не быть ею. Так вот, чтобы убедиться в том, что Достоевский писатель, неужели же нужно спрашивать у него удостоверение? Да возьмите вы любых 5 страниц из любого его романа, и без всякого удостоверения вы убедитесь, что имеете дело с писателем. Да я полагаю, что у него и удостоверения-то никакого не было. Как ты думаешь?» — обратился Коровьев к Бегемоту. «Пари держу, что не было», — ответил тот, ставя примус на стол рядом с книгой и вытирая пот рукою на закопченном лбу. «Вы не Достоевский», — сказала гражданка, сбиваемая с толку Коровьевым. «Ну, почем знать», — ответил тот. «Достоевский умер», — сказала гражданка, но как-то не очень уверенно.
3: «Протестую!» — горячо воскликнул Бегемот. «Достоевский бессмертен!»
2: «Ваше удостоверение, граждане», — сказала гражданка.
3: «Помилуйте, это в конце концов смешно», — не сдавался Коровьев. «Вовсе не удостоверением определяется писатель, а тем, что он пишет. Почем вы знаете, какие замыслы роятся у меня в голове или в этой голове?» И он указал на голову Бегемота, с которой тот тотчас снял кепку, как бы для того, чтобы гражданка могла получше осмотреть ее.
2: «Пропустите, граждане», — уже нервничая сказала она. Коровьев и Бегемот посторонились и пропустили какого-то писателя в сером костюме, в летней без галстука белой рубашке, воротник которой широко лежал на воротнике пиджака, и с газетой под мышкой. Писатель приветливо кивнул гражданке, на ходу поставил в подставленной ему книге какую-то закорючку и проследовал на веранду. «Увы, не нам, не нам», — грустно заговорил Коровьев. «А ему достанется эта ледяная кружка пива, о которой мы, бедные скитальцы, так мечтали с тобой. Положение наше печально и затруднительно, и я не знаю, как быть». Бегемот только горько развел руками и надел кепку на круглую голову, поросшую густым волосом, очень похожим на кошачью шерсть. И в этот момент негромкий, но властный голос прозвучал над головой гражданки. «Пропустите, Софья Павловна». Гражданка с книгой изумилась. В зелени трильяжа возникла белая фрачная грудь и клинообразная борода флебустьера. Он приветливо глядел на двух сомнительных оборванцев и даже более того, делал им пригласительные жесты. Авторитет Арчибальда Арчибальдовича был вещью серьезно ощутимой в ресторане, которым он заведовал,
3: и Софья Павловна покорно спросила у Коровьева: «Как ваша фамилия?»
4: «Панаев», — вежливо ответил тот. Гражданка записала эту фамилию и подняла вопросительный взор на бегемота.
5: «Скобичевский», —
4: пропищал тот, почему-то указывая на свой примус. Софья Павловна записала и это и пододвинула книгу посетителям, чтобы они расписались в ней. Коровьев против Панаева написал «Скобичевский», а бегемот против Скобичевского написал «Панаев».
3: Арчибальд Арчибальдович, совершенно поражая Софью Павловну, обольстительно улыбаясь, повел гостей к лучшему столику в противоположном конце веранды, туда, где лежала самая густая тень, к столику, возле которого весело играло солнце в одном из прорезов трильяжной зелени. Софья же Павловна, моргая от изумления, долго изучала странные записи, сделанные неожиданными посетителями в книге. Официантов Арчибальд Арчибальдович удивил не менее, чем Софью Павловну. Он лично отодвинул стул от столика, приглашая Коровьева сесть. Мигнул одному, что-то шепнул другому, и два официанта засуетились возле новых гостей, из которых один свой примус поставил рядом со своим порыжевшим ботинком на пол. Немедленно исчезла со стола старая скатерть в желтых пятнах. В воздухе, хрустя крахмалом, взметнулась белейшая, как бедуинский бурнус, другая, а Арчибальд Арчибальдович уже шептал тихо, но очень выразительно, склоняясь к самому уху Коровьева: «Чем буду почивать? Балычок имею особенный, у архитекторского съезда оторвал».
4: «Вы дайте нам вообще закусочку, благожелательно промычал Коровьев, раскидываясь на стуле.
3: «Понимаю»,
4: — закрывая глаза, многозначительно ответил Арчибальд Арчибальдович. Увидев, как обращается с весьма сомнительными посетителями шеф ресторана, официанты отбросили всякие сомнения и принялись за дело серьезно. Один уже подносил спичку бегемоту, вынувшему из кармана окурок и всунувшему его в рот. Другой подлетел, звеня зеленым стеклом и выставляя у приборов рюмки, лафитники и тонкостенные бокалы, из которых так хорошо пьется нарзан под тентом. Нет, забегая вперед, скажем, пился нарзан под тентом незабвенной грибоедовской веранды.
3: «Филечком из рябчика могу угостить», —
4: музыкально мурлыкал Арчибальд Арчибальдович. Гость в треснувшем пенсне полностью одобрял предложение командира брига и благосклонно глядел на него сквозь бесполезное стеклышко. Обедающий за соседним столиком билетрист Петраков-Суховей с супругой, доедавший свиной эскалоп, со свойственной всем писателям наблюдательностью заметил ухаживание Арчибальда Арчибальдовича и очень удивился, а супруга его, очень почтенная дама, просто даже приревновала пирата к Коровьеву и даже ложечкой постучала. «И что это, дескать, нас задерживают? Пора и мороженое подавать. В чем дело?» Однако, послав Петраковой обольстительную улыбку, Арчибальд Арчибальдович направил к ней официанта, а сам не покинул своих дорогих гостей. Ах, умен был Арчибальд Арчибальдович, а уж наблюдателен, пожалуй, не менее, чем сами писатели. Арчибальд Арчибальдович знал и о сеансе в Варьете, и о многих других происшествиях этих дней. Слышал, но в противоположность другим мимо ушей не пропустил ни слова клетчатый, ни слова кот. Арчибальд Арчибальдович сразу догадался, кто его посетители. А догадавшись, натурально ссориться с ними не стал. А вот Софья Павловна хороша, ведь это надо же выдумать, преграждать этим двум путь на веранду. А, впрочем, что с нее спрашивать? Надменно тыча ложечкой в раскисающее сливочное мороженое, Петракова недовольными глазами глядела, как столик перед двумя одетыми какими-то шутами гороховыми, как бы по волшебству обрастает яствами.
3: до блеска вымытые салатные листья уже торчали из вазы со свежей икрой. Миг, и появилась на специально пододвинутом отдельном столике запотевшая серебряная ведерко. Лишь убедившись в том, что все сделано по чести, лишь тогда, когда в руках официантов прилетела закрытая сковорода, в которой что-то ворчало, Арчибальд Арчибальдович позволил себе покинуть двух загадочных посетителей, да и то предварительно шепнув им: «Извините, я на минутку, лично пригляжу за филейчиками». Он отлетел от столика и скрылся во внутреннем ходе ресторана. Если бы какой-нибудь наблюдатель мог проследить дальнейшие действия Арчибальда Арчибальдовича, они, несомненно, показались бы ему несколько загадочными. Шеф отправился вовсе не на кухню наблюдать за филейчиками, а в кладовую ресторана. Он открыл ее своим ключом, закрылся в ней, вынул из ларя со льдом осторожно, чтобы не запачкать манжет, два увесистых балыка, запаковал их в газетную бумагу, аккуратно перевязал веревочкой и отложил в сторону. Затем в соседней комнате проверил, на месте ли его летнее пальто на шелковой подкладке и шляпа, и лишь после этого проследовал в кухню, где повар старательно разделывал обещанные гостям пиратам филейчики. Нужно сказать, что странного и загадочного во всех действиях Арчибальда Арчибальдовича вовсе не было. И странными такие действия мог бы счесть лишь наблюдатель поверхностный. Поступки Арчибальда Арчибальдовича совершенно логически вытекали из всего предыдущего. Знание последних событий, а главным образом феноменальное чутье Арчибальда Арчибальдовича подсказывали шефу грибоедовского ресторана, что обед его двух посетителей будет хотя и обилен и роскошен, но крайне непродолжителен. И чутье, никогда не обманывавшее бывшего флебустьера, не подвело его и на сей раз. В то время как Коровьев и Бегемот чокались второй рюмкой прекрасной холодной московской двойной очистки водки, появился на веранде потный и взволнованный хроникер Боба Кандалупский, известный в Москве своим поразительным всеведением, и сейчас же подсел к Петраковым. Положив свой разбухший портфель на столик, Боба медленно всунул свои губы в ухо Петракову и зашептал в него какие-то очень соблазнительные вещи. Мадам Петракова, изнывая от любопытства, и свое ухо подставила к пухлым масляным губам Бобы, а тот, изредка воровски оглядываясь, все шептал и шептал, и можно было расслышать отдельные слова, вроде таких: «Клянусь вам честью, на Садовой, на Садовой!» Боба еще больше снизил голос. «Не берут пули, пули, пули, бензин, пожар, пули!» Вот этих бы врунов, которые распространяют гадкие слухи, в негодовании несколько громче, чем хотел бы Боба, загудила контральтовым голосом мадам Петракова. Вот их бы следовало разъяснить. Ну ничего, так и будет, их приведут в порядок. Какие вредные враки! «Какие же враки, Антонида Порфирьевна!» — воскликнул огорченный неверием супруги писателя Боба и опять засвистел. «Говорю вам, пули не берут, а теперь пожар, а не по воздуху, по воздуху!» Боба шипел, не подозревая того, что те, о ком он рассказывает, сидят рядом с ним, наслаждаясь его свистом. Впрочем, это наслаждение скоро прекратилось. Из внутреннего хода ресторана на веранду стремительно вышли трое мужчин с туго перетянутыми ремнями талиями в крагах и с револьверами в руках. Передний крикнул звонко и страшно: «Не с места!» И тотчас все трое открыли стрельбу по веранде, целясь в голову Коровьеву и Бегемоту. Оба обстреливаемые сейчас же растаяли в воздухе, а из примуса ударил столб огня прямо в тент. Как бы зияющая пасть с черными краями появилась в тенте и стала расползаться во все стороны. Огонь, проскочив сквозь нее, поднялся до самой крыши грибоедовского дома. Лежащие на окне второго этажа папки с бумагами в комнате редакции вдруг вспыхнули,
4: а за ними схватила штору, и тут огонь, гудя, как будто кто-то его раздувал, столбами пошел внутрь теткиного дома. Через несколько секунд по асфальтовым дорожкам, ведущим к чугунной решетке бульвара, откуда в среду вечером пришел непонятый никем первый вестник несчастья Иванушка, теперь бежали недообедавшие писатели, официанты, Софья Павловна, Боба, Петракова, Петраков. Заблаговременно вышедший через боковой ход, никуда не убегая и никуда не спеша, как капитан, который обязан покинуть горящий бриг последним, стоял спокойный Арчибальд Арчибальдович в летнем пальто на шелковой подкладке с двумя балыковыми бревнами под мышкой.
1: Мы читали фрагмент из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

0: Вечерние истории на радио «Звезда». Михаил Зощенко. Рассказ «Рабочий костюм». Читает Дмитрий Шиляев.
1: Вот, граждане, до чего дожили? Рабочий человек и в ресторан не пойди, не впускают. На рабочий костюм косятся. Грязный, дескать, очень для обстановки. На этом самом Василий Степанович Конопатов пострадал собственной персоной. Выперли, братцы, его из ресторана. Вот до чего дожили. Главное, Василий Степанович, как только в дверь вошел, так сразу почувствовал, будь то что-то не то, будь то швейцар как-то косо поглядел на его костюмчик. А костюмчик известно какой, рабочий, дрянь костюмчик, вроде прозодежды. Да не в этом сила. Уж очень Василию Степановичу до слез обидным показалось отношение. Он говорит швейцару: «Что?» — говорит, «косишься. Костюмчик не по вкусу, к манишечкам небось привыкши». А швейцар Василия Степановича цоп за локоть и не пущает. Василий Степанович в сторону, ах так, кричит: «Рабочего человека в ресторан не пущать, костюм неинтересный». Тут публика, конечно, собралась, смотрят, Василий Степанович кричит: «Да, говорит, действительно, граждане, манишечки у меня нету, и галстуки, говорит, не болтаются. И, может быть, говорит, шею 3 месяца не мыл. Но, говорит, я, может, на производстве прею и потею. И, может, некогда мне костюмчики взад и вперед переодевать». Тут пищевики наседать стали на Василия Степановича, под руки выводят. Швейцар с собакой прямо коленкой поднажимает, чтоб в дверях без задержки было. Василий Степанович Конопатов прямо в бешенство пришел, прямо рыдает человек. «Товарищи, — говорит, — молочные братья, да что ж это происходит в рабоче-крестьянском строительстве? Без манишечки, — говорит, — человеку пожрать не дозволяют». Тут поднялась катавасия, потому народ видит, идеология нарушена. Стали пищевиков оттеснять в сторону, кто бутылкой махает, кто стулом. Хозяин кричит в 3 горла, дескать, теперь ведь заведение закрыть могут за допущение разврата. Тут кто-то с оркестра за милицией сбегал. Является милиция, берет родного голубчика Василия Степановича Конопатова и сажает его на извозчика. Василий Степанович и тут не утих. «Братцы, — кричит, — да что же это? Уж, говорит, раз милиция держит руку хозяйчика и за костюм человека выпирает, то, говорит, лучше мне к буржуям в Америку плыть, чем, говорит, такое действие выносить». И привезли Васю Конопатова в милицию и сунули в каталажку. Всю ночь родной голубчик Вася Конопатов глаз не смыкал, под утро только всхрапнул часочек. А утром его будят и ведут к начальнику. Начальник говорит: «Идите, — говорит, — товарищ». Вася говорит: «Личность оскорбили, а теперь идите. Рабочий, — говорит, — костюмчик не по вкусу. Я, — говорит, — может, сейчас сяду и поеду в малый совнарком жаловаться на действия». Начальник милиции говорит: «Брось, товарищ, трепаться. Пьяных, — говорит, — у нас правило в ресторан не допускать. А ты, — говорит, — даже на лестнице наблевал».
2: «Как это? — спрашивает Конопатов. —
1: Значит, меня не за костюм выперли?» Тут будто что осенило Василия Степановича. Я, — говорит, — думал, что за костюмчик. Раз, говорит, по пьяной лавочке, то это я действительно понимаю. Сочувствую этому, не спорю». Пожал Вася Конопатов ручку начальнику, извинился за причиненное беспокойство и отбыл.
0: Мы читали рассказ Михаила Зощенко «Рабочий костюм».
3: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: О застольях и еде. Вкусное чтение. Специальный проект «Приятного аппетита».
2: Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов. Фрагмент из киноповести «Вокзал для двоих». Читает Игорь Тарадайкин.
3: Вечером в ресторане играл оркестр. Жались друг к другу парочки, грустили транзитники. Какая-то компания отмечала очередной юбилей. Вера и Платон сидели за отдельным столиком. «Что за безобразие?» — возмущалась Вера. «Почему к нам никто не подходит?» «Как вы не понимаете», — утихомиривал ее Платон. «Сейчас они все обсуждают, как это вы меня подцепили». «Я вас подцепила?» «Без сомнения». «Неправда?» — вспыхнула Вера. «Это вы меня подцепили?» «И горжусь этим», — немедленно сдался Платон. «То-то», — назидательно сказала Вера. К столику подплыла дородная официантка. «Добрый вечер. Меню, пожалуйста». Она протянула карточку блюд Платону, подчеркнуто не обращая на Веру ни малейшего внимания. «Виолетта», — удивилась Вера. «Ты что, от меня не признаешь?» Виолетта откровенно призналась. «Откуда я знаю, могу я тебя признавать или нет?» «Познакомься», — Вера представила своего кавалера. «Платон Сергеевич. Пианист, между прочим». «Очень приятно, Виолетта». «И мне очень приятно», — Платон привстал. «Что будете заказывать?» — официантка раскрыла блокнот, приготовившись записывать. «Заказывать будет дама». И Платон передал прейскурант Вере. «Изучайте. Я эту Филькину грамоту наизусть знаю». Вера отложила меню в сторону. «Значит так, пить мы будем...» Она замялась и посмотрела на Платона. «Мне все равно, но лучше коньячку». «Значит, армянского», — стала заказывать Вера. «Три звездочки, не дороже. 200 граммов нам достаточно. Да, скажи в буфете, что это для меня. Пусть не разбавляют». «А что, обычно разбавляют?» — быстро вставил Платон. «Никогда!» — мгновенно среагировала официантка, находившаяся при исполнении служебных обязанностей. «Теперь закуска», — задумалась Вера. «Из закусок сегодня только сыр», — охладила ее гастрономический пыл Виолетта. «Скажи шефу, что это для меня. Пусть выдаст из загашника колбасы», — распорядилась Вера. «А на горячее — киевские котлеты. Вы как?» — она вопрошающе глянула на Платона. «Положительно». «Только предупреди на кухне», — наставляла подругу разгулявшаяся Вера, «что это для меня. Пусть жарят на настоящем масле». «А на чем для всех жарят?» Любознательность Платона не имела границ. «Зачем вам знать то, что не нужно знать?» — откровенно вздохнула Вера. «Ну и мороженое. Только скажите там, что это для Веры», — вмешался Платон. «И пусть в мороженое ничего, кроме мороженого, не добавляют». Когда Виолетта отошла, Платон вдруг помрачнел. Отодвинулся от стола, машинально взял вилку, стал постукивать ее по пустой тарелке. Вера пыталась понять его состояние. «По-моему, вы далеко уехали», — жалобно произнесла Вера. «Вернитесь, пожалуйста». Платон отвлекся от грустных мыслей и посмотрел на Веру, как бы возвращаясь в действительность. «Я тебе все сейчас расскажу». Платон даже не заметил, что обратился к Вере на «ты». Мы возвращались с женой с Шереметьевского аэродрома, провожали ее подругу. Она улетела в Алжир. За рулем сидела жена. Жена обожает водить машину. Я практически ею не пользуюсь. А жена лихо водит. И уже на подъезде к Москве, а было поздно, темно, как вдруг дорогу стал перебегать какой-то человек. Жена затормозила, но... «Он был пьяный?» — тихо спросила Вера. «Мы надеялись, но экспертиза показала нет. Трезвый». В этот момент Виолетта подала коньяк и колбасу. «С горячим придется обождать. Сейчас

0: будем кормить поезд из Душанбе». Другие официантки уже несли подносы, заставленные алюминиевыми кастрюльками с типовой едой. «Вот телевизор в ресторане есть?» — неожиданно забеспокоился Платон. «При чем тут телевизор?» — удивилась Вера. «Есть или нет?» — Платон посмотрел на часы. «В кабинете директора?» «Тогда скорее». Платон порывисто поднялся. Вера, недоумевая, повела Платона в кабинет директора. Там никого не оказалось. Вера включила телевизор. «Что же он у вас так долго нагревается?» — нетерпеливо сказал Платон, снова глядя на часы. Как всегда, сначала послышался голос. Женский голос. Холодные массы арктического воздуха вторглись из Баренцева моря, и только потом экран вспыхнул, и на нем появилась симпатичная женщина в элегантном костюме. Она водила указкой по географической карте, произнося традиционные слова о циклонах и антициклонах. «Моя жена», — представил ее Платон. «Действительно красавица», — удрученно оценила Вера. «Вы не преувеличивали». «Так вот, когда это случилось», — Платон продолжал свой печальный рассказ под монотонно-научный голос жены. С ней, конечно, началась истерика. Она плакала, причитала, потом вдруг сказала: «Я погибла, меня никогда больше не пригласят на телевидение». А когда приехала милиция, я вдруг, честно признаюсь, сам от себя этого не ожидал. Сказал, что за рулем сидел я. «А она что?» Платон поежился. «Промолчала. Значит, приняла как должное». «Да нет, безутешно плакала. После такого любой заплачет». Как-то по-особому поглядела на Платона Вера. «Я сам все время думаю, почему я так поступил? Просто я заботился о телезрителях», — отшутился Платон. «Кто же им предскажет погоду?» Вере стало неуютно. «Про циклоны я уже слышала. Больше мне ничего не светит. Я, пожалуй, пойду домой». «Женщина без женской гордости — это уже не женщина», — поддакнул Платон и перешел на полную откровенность. «Во-первых, я не хочу, чтобы вы уходили. Во-вторых, извините, вы сами не желаете уходить. В-третьих, давайте пойдем навстречу друг другу». По ресторану разнесся голос вокзального диктора. «Скорый поезд номер 19, Москва-Душанбе, отправляется с первого пути». Табун пассажиров ринулся прочь из ресторана. Вера и Платон снова сидели за тем же столиком. «Собственная машина. Подруга в Алжир улетает. Жену по телевизору показывает», — вслух рассуждала Вера. «Для меня это как жизнь на Луне. А я со столов объедки собираю для поросенка, чаевые беру. При этом каждый третий норовит под юбку залезть. С официантками вообще не церемонится, а с вокзальными подавно. Замолчи», — не выдержал Платон. «Вы даже не заметили, что стали мне тыкать. Извините, Вера, пожалуйста». И Платон продолжал с душой: «Я не представляю, что бы со мной было, если бы я вас не встретил. Вы меня попросту спасли». «Ну, ясно. В вашей ситуации вам нужно было, чтобы кто-нибудь подвернулся под руку. Неважно, кто». «В принципе, правильно. Но мне повезло. Мне подвернулся замечательный человечек. Этот человечек мне очень понравился». Оркестр отыграл свое и радостно отбыл на перерыв. «Это судьба», — показав на эстраду, лукаво улыбнулся Платон. «Рояль свободен. Сейчас я буду играть для вас». Платон встал, пересек зал и уселся за инструмент. Не сводя глаз с Веры, начал играть ноктюрн Шопена. И над ресторанным залом поплыли нежные и щемящие звуки. Вера тоже, не отрываясь, смотрела на Платона. Было очевидно, что он ей нравится, что она растеряна. Виолетта подошла к Вере и тоже прислушалась к музыке. «Отвали», — сердито прошептала Вера. «Это он для меня играет». За одним из столиков расселся знакомый нам по рынку узбек в сопровождении красивой горожанки. На этот раз на нем был превосходный модный костюм, модные туфли и неизменная тюбетейка. Показав на Платона, узбек похвастал: «Это мой дружок». «Тоску он наводит, дружок твой», — «Что ты хочешь, чтобы он тебе сыграл?» «Что-нибудь ритмическое», — ответила временная подруга. Узбек зашагал к эстраде. «Я тебя узнал». «Я тебя тоже», — кивнул Платон. «Сыграй нам что-нибудь ритмическое». Узбек положил десятку на крышку рояля. Платон тотчас покончил с Шопеном, подмигнул Вере и объявил. «Сейчас, в честь нашего гостя из солнечного Узбекистана, прозвучит ритмическая мелодия». Платон лихо заиграл джазовый мотив, подпевая себе на никому непонятном языке, который, очевидно, он считал английским. В зале принялись танцевать. Около Платона угрожающе возник пианист Шурик. «Привет конкуренту». «Привет аборигену», — вежливо поздоровался Платон, продолжая молотить по клавишам. «Гастроль даешь?» «На хлеб зарабатываю». «Зато у нас хлеб отбираешь. А ну, мотай отсюда». «Ты музыкант, и я музыкант», — проникновенно сказал Платон. «Я в беду попал. Отстал от поезда, документы, деньги все украли. Мне бы только на ужин заработать». «Ты Веркин Хахаль, что ли?» «Вроде того». «Насколько ужинаете?» — деловито поинтересовался Шурик. 200 коньяку, 2 колбасы, киевские и 2 порции мороженого. На этом остановись», — приказал Шурик. «Больше ничего не заказывай, понял?» Платон послушно кивнул. В это время к роялю подошла пожилая посетительница и застенчиво попросила. «У моего мужа юбилей, вы не сможете сыграть ему умирающего лебедя?» «Сможешь?» — не без иронии поинтересовался Шурик. «Умирающего?» — переспросил Платон. «Лебедя», — напомнил Шурик. «Я все могу». Сейчас у Платона было именно такое состояние. «Он сделает», — пообещал посетительница Шурик. Принял гонорар, профессионально сунул за крышку рояля и по-хозяйски кивнул Платону. «Лобай умирающего». После того, как Платон завершил сольный концерт, он принялся с аппетитом за ужин. «Сказали, что будете играть для меня», — насмешливо заметила Вера. «Оказывается, играли для заработка». «Это тот редкий случай», — Платон говорил с набитым ртом, «когда чувства и выгода совпали». «А чего вы так ныли?» — тут Вера передразнила Платона. «Я, мол, неважно, играю». «Это для ресторана я выдающийся пианист, а для искусства очень даже обыкновенный». И Платон подозвал Виолетту. «Спасибо, вы нас очень вкусно покормили, но счет отнесите, пожалуйста, вашему пианисту». Виолетта послушно направилась к эстраде. Пианист Шурик внимательно изучил счет, посмотрел на Платона, махнул рукой, мол, все в порядке, и стал расплачиваться. Платон благодарственно помахал в ответ. «Значит, теперь вы безвинно пойдете под суд?» — вдруг сказала Вера. «Значит, так у меня на роду написано», — заметил Платон. «Виолетта», — подозвала Вера, — «а теперь тащи нам кофе, пирожные и шоколад». «На какие шиши?» — ахнул Платон. «На мои. Теперь я вас гуляю».
1: Мы читали фрагмент из киноповести Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих».
2: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Джером Клапка Джером. Фрагмент из повести «Трое в лодке, не считая собаки». Читает Александр Бордуков.
2: Провозившись еще с полчаса, мы принялись за ужин. Мы поставили чайник на спиртовку на носу, а сами отошли на корму и занялись другими принадлежностями ужина. Это единственный способ заставить чайник кипеть на реке. Если он заметит, что вы сидите над ним и ждете, он никогда не закипит. Вы можете прямо приниматься за ужин, как будто вы и не собирались пить чай, не оглядываться на чайник. Тогда вы скоро услышите, как он фыркает и плюется, отчаянно желая напоить вас чаем. Советую также, если вы торопитесь, громко говорить друг другу, что вы не хотите чаю, что вы все равно не будете пить чай. Вы подходите ближе к чайнику, чтобы он слышал ваши слова, и кричите: «Я не хочу чаю, а ты, Джордж?» На что Джордж отвечает вам также громко: «О, я терпеть не могу чай, он вреден для желудка, выпьем лучше лимонаду». Слушая это, чайник живо начинает кипеть. Мы пустили в ход эту безобидную хитрость, и в результате все было готово в свое время. Тогда мы зажгли фонарь и уселись ужинать. Мы были голодны, как собаки. В течение 35 минут тишина, царившая на реке, оглашалась только стуком ножей и вилок и мерным чавканьем четырех пар челюстей. По истечении этого времени Гаррис сказал: «Ага», выпрямил левую ногу и подогнул под себя правую. Спустя 5 минут Джордж сказал: «Ага», и выбросил свою тарелку на берег. Еще через 3 минуты Монморанси проявил первые признаки довольства судьбой, повернулся на спину и заболтал ногами. А затем я сказал «Ага» и стукнулся головой о стальной обруч, но не обратил на это внимания, даже не выбранился. Как приятно быть сытым! Как доволен тогда человек самим собою и миром! Сведущие люди утверждают, что чистая совесть доставляет счастье и спокойствие, но тот же результат может быть достигнут, притом с меньшими издержками и усилиями, при помощи полного желудка. Плотный питательный ужин делает человека таким кротким, великодушным, благородным, снисходительным. Удивительная вещь — это зависимость нашего интеллекта от пищеварительных органов. Мы не можем ни работать, ни думать без позволения желудка. Он управляет нашими чувствами, нашими страстями. После яиц и ветчины он командует «работай». После бифштекса и портера «спи». После крепкого чая 2 ложечки на чайник и кипятить не более 3 минут. Он обращается к вашему мозгу: «Ну-ка, покажи свою прыть. Будь глубок, нежен, красноречив. Вникай в природу и в жизнь. Разверни свои мощные крылья и воспари над суетным миром в беспредельные сферы, к пылающим звездам и вратам вечности». После горячих гренков он говорит: «Будь тупым и бездушным. Уподобься безмозглому животному, без страха и надежды, без любви и мечты». Наконец, после изрядной порции бренди он восклицает: «Теперь мели вздор, выкидывай нелепые штуки на потеху товарищам, одурей, издавай нечленораздельные звуки заплетающимся языком и покажи, что за жалкое создание человек, ум и воля которого потоплены в стакане спирта, точно котята в луже». Мы – верные, усердные рабы желудка. Не заботьтесь о добродетели, друзья мои. Следите лучше за желудком. Ухаживайте за ним усердно и тщательно. Тогда и добродетель, и душевное спокойствие приложатся, и будете вы хорошими гражданами, любящими супругами, нежными отцами семейства, в общем, благочестивыми и добропорядочными людьми. Перед ужином Гаррис, Джордж и я ссорились, злились и бронились. После ужина мы умильно взирали друг на друга и любовались даже собакой. Мы любили друг друга. Мы любили всех и каждого. Гаррис, вставая, наступил Джорджу на мозоль. Случись это перед ужином, Джордж разразился бы такими пожеланиями касательно участи Гарриса на этом и на том свете, что мыслящему человеку вчуже бы страшно сделалось. Теперь же он сказал только: «Осторожнее, старина». И Гаррис, вместо того, чтобы пробурчать сердитым тоном, что Джордж со своими ногами не дает никому прохода, и что такие длинные ноги не могут поместиться ни в какой лодке, и что ему следовало бы свесить их за борт, вместо всего этого Гаррис отвечал: «О, виноват, дружище. Надеюсь, я не сделал тебе больно». А Джордж отозвался: «Ничего». И прибавил, что он сам виноват. Но Гаррис не соглашался и брал всю вину на себя. Просто любо было их слушать.
1: Мы читали фрагмент из повести Джерома Клапки Джерома «Трое в одной лодке, не считая собаки».

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия выиграла длившийся 10 лет спор о судоходстве в Керченском проливе, Азовском и Черном морях, а также водах вокруг Крыма. Гаагский арбитраж также отклонил требования Украины о демонтаже Крымского моста, признав претензии о препятствовании навигации необоснованными. Суд отказал Киеву в компенсациях за ресурсы в акватории полуострова. В нашем Министерстве иностранных дел назвали это решение чувствительным поражением Украины и Запада в их юридической войне, подчеркнув абсурдность и циничность подобных инициатив. Послы Британии, Германии и Франции, которые приезжали в наш МИД на прошлой неделе, ничего нового не сказали, а лишь навязчиво предлагали свои посреднические услуги. Об этом рассказал Сергей Лавров после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске.
2: Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что вот Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет. На этот счет президент Путин уже высказывался в ходе своих последних выступлений на разных мероприятиях. Эти, конечно, расчеты совершенно с негодными целями, и они иллюзорны, что было подтверждено и в ходе визита трех послов Британии, Франции и Германии в наше министерство. Ничего нового они не принесли.
1: Сергей Лавров также отметил, что Россия привержена договоренностям на Аляске и рассчитывает, что согласованная там позиция будет воплощаться в жизнь. Помощник президента Николай Патрушев заявил, что в российские порты регулярно заходят торговые суда с магнитными минами на днище, которые предположительно устанавливают еще в Европе. То есть танкеры превращаются в плавучие бомбы. Российские специалисты мины обнаруживают и обезвреживают. На фоне планов Запада нанести превентивные удары по базам военно-морского флота России Патрушев призвал обеспечить боевую готовность кораблей и самим перехватить инициативу у берегов предполагаемого противника. Ученые Токийского университета после проведенных исследований утверждают, что чтение с бумаги требует от мозга меньше усилий, чем с экранов гаджетов, а значит, полезнее для человека. В эксперименте две группы успешно усвоили сюжет, но у пользователей гаджетов мозг тратил больше ресурсов на связывание фрагментов повествования. Выяснилось, что бумажные носители дают тактильные и визуальные ориентиры, облегчая обработку информации. И о погоде. Во вторник в Москве продолжительные осадки и до 19 тепла. В среду кратковременный дождь и до 17 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Премьера на радио «Звезда». Свое настоящее имя писатель долго сохранял в тайне. Публиковал фантастические произведения исключительно под псевдонимом.
4: Я представил себе, что приду в институт, когда будет напечатан рассказ, и мне скажут: «Вот вы на овощную базу не пришли, к товарищу Ивановой не по-товарищески отнеслись, опоздали на собрание и еще пишете фантастику». Мне стало так страшно, что я решил скрыться за псевдонимом.
3: Знакомьтесь, Кир Булычев. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют фантастическую повесть «Агент КФ». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
5: Что вы говорите?
6: Канцелярия. Что это такое, объяснять не надо никому. Именно здесь всесильные чиновники, обложившись для важности десятками папок с неведомыми бумагами, вершат судьбы простых людей. Вам справку? С печатью? Зайдите через неделю. Что значит «долго»? Долго — это месяц. А мы вам все сделаем быстрее, некуда. Именно такая канцелярия прибыла в Россию в середине 17 века. Не нравится? Бывает. Потерпите. А пока ждете в очереди, немного лингвистики. Слово «канцелярия», кстати, когда-то его писали с двумя буквами «Л», пришло к нам из польского языка, но его родина южнее. Латинское «канцеллос» — это решетка. Есть такая версия, что раньше чиновники сидели в специальном огороженном помещении. Мол, отсюда и канцелярия. Но, похоже, все немного сложнее. Дело в том, что в латыни у этого слова было еще одно значение – помост. Как раз с такого возвышения в Древнем Риме оглашались все судебные вердикты и распоряжения властей. Чиновников, которым доверяли сообщить нечто важное народу, называли канцелляриями. А отсюда уже рукой подать и до их рабочего места. То есть канцелярии.

0: А вот была история.
1: Когда австрийский композитор Йозеф Гайдн выступал в Лондоне и дирижировал местным оркестром, зал всегда был полон. Но многие посетители, вместо того, чтобы слушать, спокойно спали в своих креслах. Композитор обиделся и решил отомстить. Он написал новую симфонию и выступил с ней перед лондонской публикой. Гайдн все точно рассчитал. Как только публика начинала дремать, раздавался грохот барабанов и звон литавр. И так несколько раз. Эта симфония так и называется «Симфония с литаврами».
0: Да уж, была история.
2: Радио «Звезда». Книга на ночь.
3: Кир Булычев. Главы из повести «Агент КФ». Читает Иван Литвинов.
4: Археолог Фотий Ван Кун был счастлив. Ощущение счастья не зависит от масштабов события. Много лет ожидаемая победа, завершение бесконечного труда, окончание длительного путешествия могут вызвать усталость или даже разочарование. Неожиданная мелочь может переполнить человека счастьем. Фотий Ван Кун шел в гостиницу по улице Трех Свершений. За последние 4 дня этот путь, короткий и прямой, стал ему хорошо знаком и привычен. 10 минут неспешной ходьбы в тени домов, нависающих над пешеходом, как тыквы над муравьем. Генеральный консул Ольсен, маленький, толстый, вежливый эрудит, называл этот город «огородом для великанов». «Этот тип жилища, — объяснил он Фотию Ван Куну, — сложился здесь исторически, в период клановой вражды. Очень трудно штурмовать яйцо, поставленное на острый конец или поднятое на сваях. Поэтому и окна пробиты на высоте 5 метров, не ниже. Раньше тыквы ярко раскрашивали в цвета клана. Теперь в городах, где понятие клана отмирало, согласно моде». Высоко над головой тыквы почти соприкасались боками, и потому внизу на мостовой все

0: дабы были тени прохлады. Когда Ван Кун попадал на перекресток, солнечный жар ударял в лицо, и, подобно прочим пешеходам, Фоти Ван Кун спешил в тень очередного дома. Он попал в город в самый жаркий период, и после прохладной мрачности раскопок на Ар-А никак не мог привыкнуть к пыльной духоте. Особенно тяжко было в гостинице. Гостиница была построена в соответствии с требованиями времени и в расчете на туристов из иных миров. Она казалась чемоданом, забытым посреди арбузов. Кондиционирование в ней не работало, и если в традиционных домах двойные стены сохраняли тепло в холода и прохладу летом, то зеркальные плоскости гостиницы превращали ее в накопитель солнечного тепла. Лучший номер в гостинице, выделенный археологу, был одновременно и самым жарким местом в городе. Возвращаясь в гостиницу, чтобы переодеться и принять душ перед лекцией, Фотий Ван Кун с ужасом представлял себе, как он войдет в раскаленные анфилады, залитых солнечным светом покоев, и в этот момент он увидел магазин. В магазины, как и в дома, надо было забираться по крутой лестнице. Разглядывая вывеску, приходилось запрокидывать голову, и чтобы избавить покупателя от такого неудобства, торговцы выкладывали образцы товаров на мостовую у основания лестницы. Разумеется, не самые ценные. Фотий Ван Кун уже несколько раз проходил мимо этой лавки, но раньше он либо спешил, либо был окружен местными учеными, так что, видя образцы товаров, он их не замечал. А сейчас остановился перед сделанной из папье-маше куклой в старинном костюме из птичьих перьев. Кукла глядела из ярко раскрашенной глиняной вазы. Фотий Ван Кун догадался, что в этой лавке торгуют сувенирами. А так как археолог не был лишен любопытства, он поднялся по узкой лесенке, распахнул нависшую над ним плетеную из тростника дверь и ступил в круглое помещение. При виде гостя хозяин лавки в знак почтения тут же натянул на голову серебряную шапочку и широким жестом сеятеля показал на большую таблицу-разговорник, прибитую к стене. Крайний правый столбец не очень грамотно изображал перевод нужных слов на космолингву. Кивнув продавцу, Ван Кун начал разглядывать товары на полках. Полный набор для охотника за сувенирами, куклы, горшочки и вазы, игрушки из птичьих перьев, мраморные и аметистовые шарики для гадания, шерстяные циновки и коврики с узорами из бисера, шары, чтобы думать, старинные топорики с некогда ядовитыми шипами, золотые яйца черепах, шлемы из панцирей тех же черепах, шлепанцы для встречи гостей и сандалии для торжественных проводов, сумочки для любовных поэм, хрустальные с нефритовыми зрачками глаза ласки, наборные посохи, семейка неизвестно как попавших сюда макетиков Эйфелевой башни, коллективные курильницы, схожие с дикобразами. Многое из этого Ван Кун видел на базаре, куда его за день до того водил консул Ольсен и, обладая хорошей памятью, запомнил функции этих предметов. Ван Кун медленно шел вдоль полок, понимая, что раз он заглянул сюда, то должен что-то купить, чтобы не оскорбить продавца. Это ему тоже объяснил Ольсен. Иначе продавцу придется делать подарок несостоявшемуся покупателю. Он искал глазами что-нибудь не очень крупное, совершенно необычное и, желательно, полезное. Ван Кун был рациональным человеком. И тут, на нижней полке, он увидел игрушечных солдатиков. И в этот момент Фотия Ван Куна охватило ощущение счастья. Улетая много лет назад с Земли, он оставил там большую, одну из лучших на Земле, коллекцию игрушечных солдатиков. С тех пор ему не удавалось побывать дома, потому что жить приходилось в галактическом центре, оттуда и летать в экспедиции. Земля слишком далека от центра, и если ты избрал своим ремеслом космическую археологию, то на Землю ты, вернее всего, попадешь лишь к пенсии. Но страсть к собиранию солдатиков у Ван Куна не проходила. К К сожалению, искусство изготовления игрушечных солдатиков слабо развито в галактике, и даже на весьма цивилизованных планетах о них и не подозревают. Ван Кун научился отливать их из олова и раскрашивать. Он проводил немало времени в музеях и на военных парадах, фотографируя и рисуя. Если на раскопках попадалось погребение воина, вызывали Ван Куна. За 20 лет его новая коллекция достигла 13 тысяч единиц, и если воссоединить ее с той, что осталась на Земле, то, безусловно, Фоти Ван Кун стал бы обладателем самой представительной в галактике коллекции солдатиков. И вот, прилетев на несколько дней на ПУ с раскопок на РА, планете в той же системе, будучи бесконечно занят, Фоти Ван Кун заходит в лавку сувениров и видит на полке отлично исполненных солдатиков. Скрывая душевный трепет, Фоти Ван Кун подошел к таблице-разговорнику и провел пальцем от слов «сколько стоит» к соответствующей фразе на местном языке. Продавец ответил длинной тирадой, из которой Фоти Ван Кун не понял ни единого слова. Тогда Ван Кун нагнулся, взял с полки солдатика и показал его продавцу. Продавец крайне удивился, словно никто из приезжих никогда не покупал солдатиков в его лавке, и, взяв с полки блестящий переливчатый шар, чтобы думать, протянул его Ван Куну, полагая, что лучше покупателя знает, что тому нужно. Ван Кун отыскал в таблице слово «нет». Продавец с сожалением положил шар на место, подошел к таблице и показал на цифру в левом столбце. Ван Кун проследил глазами ее эквивалент в правом столбце и понял, что солдатик стоит дорого. 8 элей. Столько же, сколько коврик из птичьих перьев или обед в приличном ресторане. Он очень удивился, но потом рассудил, что ценность вещи определяется сложностью ее изготовления. А солдатик был очень тщательно сделан. Он был отлит из какого-то тяжелого сплава, а размером чуть превышал указательный палец. Его латы были изготовлены из кусочков медной фольги, плащ сшит из материи, а на маленьком личике и обнаженных руках тонкой кистью была наведена боевая татуировка. Ван Кун мысленно прикинул, сколько у него с собой денег. В конце концов, они ему не нужны. Завтра должен прилететь шквал из галактического центра с оборудованием и припасами для экспедиции. По крайней мере, мрачный представитель космофлота Андрей Брюс твердо заверил, что корабль идет без опоздания. Шквал захватит с собой Ван Куна и затем спустит его на катере на РА. Неизвестно, побывает ли Ван Кун вновь на ПУ. Вернее всего, никогда. А солдатики одеты в цвета кланов. Это уже история. Это уже забывается. Лишь в горных княжествах сохранились такие плащи, да и традиционное оружие, духовые трубки, топоры с отравленными остриями, раздвоенные кинжалы — все это постепенно переходит в музеи или теряется, потому что мы всегда куда лучше бережем отдаленное прошлое, чем реалии вчерашнего дня. Всего солдатиков на полке было штук 60. Все разные. Даже солдатики одного клана различались оружием и доспехами. Если взять все деньги, что хранятся в гостинице, то хватит. Как настоящий коллекционер, привыкший не испытывать судьбу, Ван Кун достал кошелек и выяснил, что с собой у него есть 33 эля, то есть можно было купить 4 солдатиков. Ван Кун отобрал 4 солдатиков в наиболее характерной одежде, осторожно отнес их на прилавок и положил рядом 32 эля. Тут он заметил, что продавец явно напуган. «В чем дело?» — спросил Ван Кун. Времени у него уже было в обрез, через полчаса его ждут в школе знаний. Продавец ответил непонятной тирадой, отделил одного из солдатиков, затем взял 8 элей и остальные деньги отодвинул Ван Куну. «Но уж нет», — сказал Ван Кун, который был упорным человеком. «Это частные деньги. Мне ничего лишнего не надо. «Сейчас вернусь, возьму остальных», и он показал жестом, что намерен забрать всех солдатиков. Неизвестно, понял ли его продавец, но в конце концов он забрал деньги, достал коробочку, усланную птичьим пухом, положил туда солдатиков, закрыл сверху бумагой. Он спешил и старался не смотреть на покупателя. Ван Кун отыскал в таблице слово «спасибо», произнес его и, осторожно неся коробочку, пошел к выходу. От тростниковой двери обернулся и увидел, что продавец уже снял серебряную шапочку и вытирает ею лоб. «Скоро вернусь», — сообщил ему Ван Кун.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из повести Кира Булычева «Агент К.Ф».
0: Фоти Ван Кун был счастлив. Счастье коллекционера — совершенно особый вид радости, доступный далеко не всем. Чувство это в чистом виде бескорыстно, так как настоящий коллекционер с одинаковой интенсивностью будет радоваться приобретению грошовому или бесценному. Важна не стоимость, а факт обладания. Не так много нашлось бы в галактике людей, способных разделить радость Ван Куна. Но такие люди существовали, хоть и разделенные световыми годами пути. Ван Кун, не замечая пыли, висящей над городом, раскаленных пятен света, встречных прохожих, глядевших на него как на экзотическое существо, спешил к гостинице. Если бы разумный человек сказал ему, что солдатики, стоящие в магазине, никуда не убегут, и их можно отлично купить вечером, а то и завтра, Ван Кун бы даже не улыбнулся, и, несмотря на то, что он был нормальным, лишенным излишней мнительности человеком, он бы ускорил шаги, заподозрив вас в желании перекупить солдатиков». Строя в воображении трагические картины, в которых безликий и безымянный конкурент уже входит в лавку, чтобы скупить солдатиков, Ван Кун промчался по холлу гостиницы, пробежал два пролета лестницы наверх, лифт пока не работал, вспомнил, что не взял у портье ключ, вернулся обратно, снова вознесся по лестнице на четвертый этаж, задыхаясь, обливаясь потом, повернул ключ, вбежал в номер, осторожно положил на кровать коробку с солдатиками, начал быстро раздеваться, чтобы принять душ, при этом он продвигался к письменному столу, чтобы достать оттуда деньги. Он выдвинул верхний ящик и удивился. Кто-то основательно покопался в ящике письменного стола. Будучи аккуратистом, Фоти Ван Кун, принадлежавшие ему вещи, всегда раскладывал так, чтобы разделяющие их линии были строго вертикальны. Говорят, что однажды на межзвездной археологической базе Афины-8 он упал в обморок, потому что на стене, вне пределов его досягаемости, криво висела репродукция с какой-то картины. Полчаса Фоти Ван Кун глядел на нее, не отрываясь, все более бледнее, а затем с ним приключился обморок. Тренированному глазу Фоти Ван Куна достаточно было мгновения, чтобы понять, в его бумагах рылись, и некто, складывая их обратно, не смог соблюсти прямых линий между папками и листами. Более того, преступник выкрал бумажник с деньгами и документами археолога, и, что было для Фоти самое неприятное, разворошил и рассыпал заветную коробку с лекарствами. В иной ситуации Фоти Ван Кун внимательно бы изучил, не исчезло ли что-либо еще, вызвал бы администратора гостиницы, позвонил бы по громоздкому синему, похожему на старинную швейную машинку телефону в генеральное консульство, но в тот момент Фоти Ван Куна огорчила лишь пропажа денег и, следственно, провал операции солдатики. Фоти Ван Кун подумал, не оставил ли он бумажник в куртке, которую надевал вечером, когда было прохладно. Он раскрыл стенной шкаф. Куртка валялась на дне шкафа. Бумажника в ней не оказалось. И реальная надежда найти деньги заставила археолога потерять еще несколько минут, ползая под кроватью, обыскивая ванную и прихожую. Везде он наталкивался на следы неумелого, неаккуратного, спешного, но дотошного обыска. В конце концов, Фоти Ван Кун вынужден был отказаться от надежды найти бумажник. Он проклял эту планету, проклял свою страсть к солдатикам и понял, что до начала его заключительного выступления в школе знаний осталось всего 7 минут. Фоти Ван Кун был пунктуальным человеком и не выносил опозданий. В течение 6 минут ему надо было переодеться, о душе уже и речи не шло, добежать до школы знаний и желательно заскочить в магазин сувениров и объяснить продавцу, что завтра же он раздобудет денег и купит остальных солдатиков, так что, пожалуйста, не продавайте их никому. Переодевался Фоти Ван Кун так быстро, что не осталось времени толком подумать. Правда, Ван Кун предположил, что стал жертвой грабителей, которых, как он слышал, здесь немало. Государство лишь сравнительно недавно выбралось из темной эпохи враждующих кланов. А первые заводы, школы, первое централизованное правительство возникли чуть более века назад. Так что планета ПУ влетела в космическую эру, еще не успев пережить до конца свое социальное детство. В окружающих столицу горах, на островах в океане, в иных небольших государствах все еще царили обычаи варварства, и стихия первобытных отношений порой, как прибойная волна на излете, хлестала по новому миру городов. Галактический центр отнес ПУ к мирам ограниченного контакта, и отношения с планетой должны были строиться крайне осторожно, без вмешательства в процесс ее естественного развития. Правда, в истории галактического центра уже не раз возникали сложные коллизии с этим ограниченным контактом, но панацею на все случаи жизни отыскать нельзя. Как нетрудно предположить, в сложном немирном организме ПУ возникли силы, желавшие добиться преимущества, опираясь на галактический центр, на его громадные возможности, на достижения его науки и технологии. Этим силам хотелось куда большего участия галактики в делах планеты. Уже одежды первых космонавтов, прибывших на ПУ, уже интерьеры их кораблей, приборы и машины, которыми пользовались пришельцы, давали достаточно пищи для рассуждения и, скажем, зависти. От этого возникала и обида. Когда-то у оставшихся в каменном веке папуасов Новой Гвинеи был странный обряд. Они, памятуя о том, сколько ценных и интересных вещей им удавалось отыскать на упавших во время войны самолетах, уже после нее строили самолеты из дерева и бамбука, надеясь таким образом подманить настоящий самолет. Фотию Ван Куну была известна история, происшедшая лет за 30 до этого совсем на другой планете. Там местные жители захватили врасплох галактический корабль, перебили его команду и растащили содержимое. Сам же корабль был водружен на постамент в качестве космического божества. Но чем активнее на планете типа ПУ становились сторонники контактов и заимствований, тем энергичнее действовали изоляционисты. Они утверждали, что присутствие людей из галактического центра таит реальную и неотвратимую угрозу образу жизни, освещенному столетиями, и полагали, что если удастся изгнать внешнюю угрозу, то жизнь вернется к законам Золотого века, забывая при этом, что до прилета корабля Золотого века не было, и что даже если на планете не останется ни одного человека из галактического центра, непоправимое уже свершилось. Жизнь на планете никогда не будет такой, как прежде, а те, кто стремится к контакту, рано или поздно возьмут верх. В то время, когда Фоти и Ван Кун прилетел на ПУ, там царило определенное равновесие, поддерживаемое не без влияния галактического центра. На планете находилось генеральное консульство центра, было представительство космофлота и даже космодром. Студенты из ПУ учились вне планеты. Группа медиков из центра изучала эпидемические заболевания и обучала коллег бороться с ними. В общем, ограниченный контакт. В надежде на экспертов и туристов была сооружена громадная кубическая гостиница. Ее единственным жильцом, не считая редких местных туристов, для которых ночевка в гостинице была экзотическим приключением, и оказался археолог Фоти Ван Кун. Гостиница была подобна бамбуковой копии самолета. Вода в ней текла еле-еле, Лифты не работали, из щелей дул горячий ветер, и генеральный консул, милейший Ольсен, предупреждал приезжих, чтобы ни в коем случае там не селились. Обычно его все слушались и останавливались либо в обычной старой гостинице, либо в консульстве. Но Фоти Ван Кун был гостем школы знаний и личностью настолько видной, что пришлось отдать его на престижное растерзание. Фоти Ван Кун отлично знал, что в городе обитают не только мирные обыватели, но и воры, разбойники и убийцы, что по ночам у озерных причалов и в темных кварталах, перенаселенных беженцами с гор, сражаются банды, и стражники туда не заглядывают. Так что, расстроившись из-за кражи, он не очень удивился и, как разумный человек, размышлял, у кого бы одолжить денег на солдатиков — у консула или у Брюса. За 2 минуты он успел стащить с себя потную пропылившуюся холщовую куртку, широкие юбочкой белые шорты, мода прошлого десятилетия, удобная на раскопках и в жарких местах, легкие золотистые сандалии, купленные на базаре в Паталипутре. Еще минута ушла на то, чтобы достать из шкафа сброшенный грабителем чуть помятый, но вполне приличный фрак с пышными плечами, серые лосины, матовые черные туфли с чуть загнутыми носками, серебристого цвета сорочку с пышным жабо. Официальная мода консервативна. Разумеется, Фотию Ван Куну не пришло в голову тащить с собой на раскопки, а оттуда в ПУ вечерний наряд. Консул Ольсен выдал ему этот набор вчера. У консула в специальной кладовой стояла длинная, костюмов на 50 стойка, отчего кладовая была похожа на старомодный магазин. Добрейший Ольсен был блюстителем этикета. Не из каприза. В клановом обществе ПУ вопросы этикета занимали очень важное место. И профессор из центра, читающий официальную лекцию в школе знаний, обязан, соответственно, одеваться. Фоти Ван Кун успел взглянуть в кривое, плохо отшлифованное зеркало и показался себе, несмотря на сдержанность тонов своего одеяния, похожим на экзотическую птицу. Он уже готов был бежать, но вспомнил, что обещал консулу прикрепить к лацкану знак археослужбы, золотые буквы КАС на фоне серебряного Парфенона. Это заняло еще 30 секунд. Поиски папки с планами раскопок, оказавшейся под столиком, еще 20 секунд. Папка была тоньше, чем утром, но Фоти Ван Кун этого не заметил. Бег вниз по лестнице — 33 секунды. Поскользнулся на пахнущем керосином паркете, балансировал на грани падения — 4 секунды. Влетел в дверь ресторана и размышлял, где же дверь на улицу — 12 секунд. Выскочил на улицу, задохнулся от ослепительной жары. Оранжевое солнце уже садилось и било прямо в лицо, золотя и пронзая столбики пыли. Фоти Ван Кун понял, что забыл накинуть короткий плащ, имевший какое-то символическое значение в лабиринтах этикета. Чуть было не кинулся обратно в гостиницу, но удержался. Хотел было остановить парного рикшу. Муж крутил педали, жена бежала сзади, держа опахало. Но вспомнил, что у него нет денег. Рикша остановился, глядя выжидательно на удивительное существо в черном одеянии, означающем в некоторых кланах смертную месть. Видно, вспомнив об этом, рикша нажал на педали, жена засеменила сзади. Впоследствии рикша внес свою долю путаницы в это дело, показав страже, что Фоти Ван Кун был вооружен и совершал руками характерные для мстящего жесты ярости. В памяти рикши образ человека в черном дополнился недостающими, но обязательными деталями кровавого ритуала. Его жена могла бы точнее рассказать о Фоти Ван Куне, но ее, разумеется, никто не спрашивал, так как показания простолюдинки юридической силы не имеют. Разлучившись с рикшей, Фоти Ван Кун побежал по улице, стараясь скорее достичь спасительной тени гигантских арбузов. Ему было очень жарко, и он задыхался в несколько разреженном по земным меркам воздухе ПУ. Шесть минут уже истекли, и он опаздывал. Еще на секунду Фотий Ван Кун задержался у магазина сувениров. Он разрывался между необходимостью спешить и желанием подняться по лестнице и уговорить продавца, чтобы тот не продавал солдатиков до завтра. Продавец видел Фотия Ван Куна сквозь щели в тростниковой двери, но не пригласил покупателя внутрь, потому что был напуган предыдущими действиями Ван Куна. Теперь же, увидев его в черном костюме, он быстро отступил назад и спрятался за прилавок. Поэтому он не увидел того, что мог бы увидеть, останься у двери. В этот момент Фотий Ван Кун находился в глубокой тени под нависшим боком дома тыквы. Улица была пуста. Предзакатный час, самый жаркий и пыльный в городе, и прохожих на улице не было. Фотий Ван Кун ни о чем не догадался, потому что его ударили дубинкой сзади. Желтой костяной дубинкой, какими обычно вооружены горцы. Удар был сильным, и Фотий Ван Кун ничего не успел понять.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Кир Булычев. Главы из повести «Агент КФ». Читает Иван Литвинов.
2: От агентства до космодрома было чуть больше часа езды. Более-менее пристойный космодром был сооружен лет 12 назад. Но вот дорогу к нему, что должны были взять на себя городские власти, так и не сделали. По сторонам, уменьшаясь к окраинам и редея, тянулись полосатые дома дыни с маленькими треугольниками окошек, будто кто-то проверял, спелые ли дыни. Из окон торчали длинные шесты с развешанным на них бельем. Старый космофлотский фургончик подпрыгивал на кочках, рыжая пыль застилала окна. Торговцы, сидевшие вдоль дороги, были рыжими, и их товар тоже был рыжим. Чистюля Петря задвинула окошко, стало еще жарче, но пыль все равно проникала внутрь и скрипела на зубах. «Вы обещали вызвать мастера, чтобы починить кондиционер в фургоне», — сказал Андрей Брюс своему заместителю в Осень-У. «Стыдно перед пассажирами». «Пускай пришлют новый фургон», — ответил тот. Он сдул пыль с толстого портфеля, с которым никогда не расставался. «Наши мастера ничего не понимают в земных кондиционерах. И вообще в кондиционерах». «Это неправда», — сказал Брюс, глядя в упор на Осень-У, что было по тамошним меркам не очень прилично. Но Осень-У всегда буравил Брюса фиолетовыми пятнышками своих зрачков. «В консульстве на той неделе починили кондиционер».
3: «А ты не спрашивал?» — вмешалась Петря, чтобы переменить тему разговора. «Что в консульстве говорят о пропавшем археологе?»
2: «Увидим консула на космодроме, спросим», — сказал Андрей. «Пока вроде бы ничего нового».
4: «Все в городе знают», — сказал Осень-У, «что археолог мстил клану западных вершин».
2: «Чепуха», — сказал Андрей убежденно. «Археолог здесь 4 дня. Он не знает никаких кланов. Он все время проводил в школе знаний. Зачем ему кланы? Он продал им свои карты, но ему не заплатили», — сказал Осень-У. «Он потерял честь». Осень-У дунул себе на плечо, на золотое крылышко. Он сам придумал себе космофлотскую форму. Даже в этом мире ярких и разнообразных одежд он умудрился выделяться. Может, потому, что его клан был слаб? Почти все мужчины погибли в сварах с речным кланом, и клан отказался от мести, чтобы выжить. Подобно собаке, которая, проиграв схватку, ложится на спину, подставляя сопернику живот. И тот уходит. Если бы не было такого обычая в яростной борьбе кланов, в сложнейшей системе кодексов чести, жители планеты давно бы перебили друг друга. Карты археолога пропали. Это было известно. Вара Ю, начальник городской стражи, сказал об этом консулу в тот же вечер. В номере археолога Фотия Ванкуна кто-то все переворошил, перевернул, вряд ли это успел бы сделать сам жилец, который, по сведениям портье, был в номере несколько минут. И там не было папки с бумагами, которая исчезла вместе с археологом. В номере были найдены 4 фигурки. 4 фигурки мести, правда, не разрезанные, но самые настоящие фигурки мести. Клановая вражда никогда не начинается неожиданно. Если ты намерен выйти на путь войны, то по законам чести ты обязан приобрести специальную фигурку мести, одетого в тряпочки солдатика, которые продаются в специальных лавках, затем отрезать ему голову и в таком виде выслать или отнести представителю клана

и настолько сильного и бесстыжего, что даже западные горцы не смели его задеть. Так вот, получается, что земной археолог вышел на путь войны сразу против трех кланов. Уму непостижимо. В этом было какое-то недоразумение, ошибка, но зачем же еще можно покупать эти маленькие фигурки в военной одежде? Может, просто из любопытства? К сожалению, эта гипотеза опровергалась всеми остальными свидетельствами. У археолога было полчаса свободного времени. Он спешил. Ему надо было захватить планы раскопок и переодеться. Ему некогда было гулять по сувенирным лавкам. Да и не было еще в городе сувенирных лавочек. Не доросли местные жители до этого. Сувениры — дело будущего. Для сувениров нужны туристы. Петря не выносила, когда у Андрея плохое настроение. Здесь у женщин сильно развита интуиция. Это уже не интуиция, а нечто среднее между интуицией и телепатией. Петря положила кончики пальцев на руку Андрея. «Не волнуйся», — сказала она. «Может, он пошел в вертеп?» Андрей улыбнулся. Раньше, когда он здесь был новичком, такое предположение, тем более из уст молодой девушки, его бы удивило. Солидный археолог пропадает в вертепах. Но для Петря это предположение было естественным и никак не порочило мужчину. Еще лет 100 назад девушек из хороших, но обедневших семей отдавали на год или больше в вертеп. Их там учили танцевать, петь, ухаживать за гостями и, естественно, общаться с мужчинами. Очевидно, это равнодушие происходило от запутанности родственных отношений, совершенно непонятных приезжему. Клан включал не только кровных родственников, но все в клане считались родственниками. Андрей не старался разобраться в этой путанице. Наверное, из всех землян это мог сделать лишь консул Ольсон, узнавший за 12 лет жизни здесь и язык, и обычаи лучше многих аборигенов. Правда, Андрея смущало, и с этим трудно было примириться, что Петря была его дочерью, хотя родилась лет за 20 до его появления на планете. Ошибку совершил уже предшественник Андрея Карлос Перес, который на обеде посадил недавно взятую на работу секретаршу представительства Петря между собой и второй восточной женой министра сообщений, а министр сообщений в то же время был вице-главой клана западных Ву, что автоматически делало его жрецом святилища каменного дракона. А так как на том злосчастном обеде присутствовал и отец, настоящий отец Петря, то свидетельство удочерения было отныне нерушимо. Ни Петря, которая поняла, что происходит, ни Карлос Перес, который ничего не понял, не придали значения тому происшествию. Когда же Андрей Брюс сменил Переса, то унаследовал не только контору, но и приемную дочь Переса. И уж, конечно, Андрей не подозревал о том, что вступил в родственные отношения с братом Петря, никчемным головотяпом и бездельником, и с мамой Петря, ленивой толстой дамой, на которую отныне теоретически распространялись супружеские права. Все бы шло и дальше, очевидно для одних, незаметно для других, если бы Петря не влюбилась в представителя космофлота Андрея Брюса, а сокращенно агента КФ Дрею, а тот по прошествии некоторого времени не ответил бы взаимностью секретарши агентства, смуглой, маленькой, светлоглазой Петря. Петря, как было принято в некоторых передовых семьях планеты, в возрасте 15 лет была вместе с 30 другими детьми из высокопоставленных кланов отправлена на рейсовом корабле в галактический центр, в школу для инопланетян, где проявила себя обыкновенной, не очень талантливой, но в меру умной ученицей. Она вернулась домой через 3 года, овладев несколькими языками, проглядев миллион фильмов и научившись худо-бедно вести конторское хозяйство от диктофона до кабинетного компьютера и оставив в галактическом центре безутешного поклонника. Когда панспермия стала научным фактом, это не приблизило ученых к пониманию причин того, что разумная жизнь в пределах известной нам галактики возникла на основе того же набора хромосом, что и на Земле.

0: разумеется, религиозные учения предлагают высший разум как носителя этого единства. Ведь мир неразумный, утверждают они, весьма различен во всех обитаемых мирах. Везде он движется к своей вершине, разуму, везде возникают и отмирают ветви великого дерева зоологии, и везде человек разумный появляется относительно сразу, неожиданно, а недостающего звена так нигде и не найдено. Следовательно, в эволюцию на каком-то этапе обязательно вмешается провидение, которое осеменяет ту или иную планету согласно единому генетическому коду, и на планете начинает плодиться вид Homo sapiens. Под влиянием различных условий существования он может быть черным, белым, зеленым, желтым, губастым, плосколицым, высоким, маленьким, курчавым или безволосым, но обязательно принадлежит к одному и тому же виду. От смешения земных и галактических рас возникают гибриды, плодя многообразие галактического человечества, но при этом оно остается человечеством. Иначе рассуждает большинство биологов. Они утверждают, что в живой природе набор хромосомных вариантов ограничен, законы эволюции в определенных природных условиях действуют схоже, и разнообразие внешнее скрывает в себе удивительное внутреннее сходство. И не следует утверждать, что на лестнице эволюции до человека миры галактики так уж разнообразны. Мы можем обнаружить генетические закономерности среди существ, казалось бы, совершенно различных. Драконы с краи — генетические родственники галапагосских черепах. Так что можно говорить о возникновении жизни как таковой в каком-то едином центре галактики с последующим распространением ее в виде спор по Вселенной. Но раз уж она утвердилась на планете, далее законы развития неизбежно приведут ее, если не будет губительного катаклизма, к появлению человека. И далее действуют законы конвергенции, подобного развития в подобных условиях. Человек же, отрываясь от природы, переходит под власть законов социальных.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из повести Кира Булычева «Агент К.Ф.».
0: В тот момент, когда Андрей Брюс наконец сообразил, что эта смуглая бесплотная девушка его любит, перед ним встала проблема. Имеет ли он моральное право на взаимность? Не следует думать, что взаимности не было. И случись это 5 лет назад... Нелишенный самомнения бравый капитан Брюс не стал бы скрывать своих чувств. Иное дело, когда ты — жалкая тень самого себя. Обломок из милости, оставленной в космофлоте, но не в летном составе, а получивший отдаленную синекуру, спокойный пост на полудикой планете. Впрочем, он сам этого хотел. Чем меньше он будет видеть старых знакомых, чем меньше будут сочувствовать или снисходительно посмеиваться за спиной, тем легче дотянуть до конца. Можно было, конечно, вернуться на Землю, маленькую планету в стороне от космических путей, родину его деда. Сам Андрей, как и многие галактические земляне, родился на Земле-3 в центре галактики, откуда Земля не видна даже в сильнейшие из радиотелескопов. Вернуться, как возвращаются в старости многие земляне, вдруг ощутившие свою связь с родиной предков, как зверь, идущий умирать в родной лес. Но он был еще молод, 40 лет — не возраст для отдыха. Склонности к литературному труду или писанию картин он не испытывал. И был все равно смертельно и до конца дней своих отравлен космосом. Место на этой планете было связано с несбыточной надеждой. Может, когда-нибудь он вновь поднимется к звездам, пускай юнгой, третьим штурманом, кем угодно. А пока он не выходит на улицу после захода солнца, чтобы не видеть звезд. Если твоя жизнь фактически завершена, и надежды, совсем без надежд не бывает даже висельников, столь туманны, зыбки и неверны, что нельзя в них верить, ты не имеешь права приковывать к своей сломанной колеснице других людей. Образ сломанной колесницы был литературен, навязчив и банален. Петря сама ему все сказала. Разумно и рассудительно, как и положено девушке из хорошего городского клана. Они провожали группу экспертов-строителей, которые проектировали плотину в горах, откуда в дождливый сезон на столицу обрушивались грязевые потоки. Эксперты с Фрациолы были длинными, худыми, темнолицами, молчаливыми людьми. К тому же одинаково одеты в синие тоги, в черные шляпы с клювом вытянутого вперед поля. Различать их было невозможно. Говорить о чем-либо, кроме бетона, почти невозможно. Развлекать, когда они не выражают эмоций, очень трудно. К тому же из-за неполадок в посадочном устройстве корабль задержался с отлетом, и весь вечер пришлось провести на космодроме, вежливо беседуя о бетоне. Устали в тот вечер они ужасно. И Петря, и Андрей. В осень У, разумеется, ушел сразу после обеда, сославшись на хронический насморк. По дороге с космодрома заехали в контору, чтобы оставить документы. Потом Андрей собирался подкинуть девушку до дома. Шел теплый мелкий дождь. Андрей подогнал фургончик к самой двери. Контора была пристроена снизу к дому тыкве. Он казался грибом-дождевиком на стеклянной ноге. Стена дома нависала сверху, так что у дверей было сухо. Витрина светилась еле-еле. Ее выключали на ночь, очень дорого стоит электричество. Андрей выскочил из фургончика, протянул руку Петря. На деревьях, устраиваясь на ночь, громко кричали птицы. Петря не выпустила руки Андрея. Она стояла рядом, крепко сжимая его ладонь. — Ты устала? — спросил Андрей. — Я тебя люблю, — сказала Петря. — Я весь день хотела тебе это сказать. — Не говори так, — сказал Андрей. Он хотел сказать «не говори глупостей», но сдержался, потому что обидел бы ее. «Я ничего не могу поделать. Я старалась не любить тебя. И это плохо». «Плохо», — согласился Андрей, не зная еще, что Петря имеет в виду их родственные отношения. Он думал о себе, о том, что не имеет права любить ее. Они вошли в контору. Петря зажгла свет. Андрей прошел за стойку и открыл дверь к себе в кабинет. «Скажи, — спросила Петря из приемной, — а независимо от закона, если бы ты не боялся, ты бы мог меня полюбить?»
2: «Я думал, что ты догадаешься, — сказал Андрей, отворяя сейф и кладя туда сумку.
0: Он запер сейф, вышел и остановился на пороге кабинета. Петря сидела на низком диванчике, поджав ноги в синих башмаках с длинными загнутыми по моде носками. Она крутила вокруг указательного пальца голубую прядь волос. Лишь это выдавало ее волнение. По обычаю эмоции здесь отданы на откуп мужчинам. Женщине неприлично выдавать себя. А Петря была девушкой из очень знатной семьи. «Я беру проклятие на себя», — сказала Петря. «Ты можешь быть спокоен».
2: Андрей сел рядом. Что-то было неправильно. «Я не понимаю», — сказал он. «Почему ты должна взять на себя проклятие?»
0: «Я скажу тебе завтра. С твоей точки зрения это чепуха».
2: «Мне проводить тебя?»
0: «Я останусь у тебя этой ночью».
2: «А дома?»
0: Андрей понял, что подчиняется девушке. Словно она знает настолько больше его. Ее уверенность в том, что все должно случиться именно так, дает ей право решать. «Дома знают, что я осталась на космодроме. Тебе неприятно думать, что я все предусмотрела заранее? Но я ведь чувствовала твое волнение. Много дней». Лестница в комнаты Андрея вела из коридора за его кабинетом. Больше в этой тыкве никто не жил. Андрей занимал лишь один этаж. Верхний этаж был пуст. Там гнездились сварливые птицы и по утрам громко топотали над головой, шумно выясняя отношения. Птицы и разбудили их, когда начало светать.
2: «Ты сердишься?» — спросила Петря. «Твои мысли тревожны».
0: «Ты обещала мне рассказать?»
2: Луч восходящего солнца вонзился горизонтально в комнату, высветил на дальней округлой стене треугольник окна, задел стол и заиграл золотыми блестками голубого парика Петря. Под париком волосы оказались короткими и шелковыми, почти черными. Проследив за взглядом Андрея, девушка вскочила с постели и, подбежав к столу, схватила парик и надела его.
3: «Еще ни один мужчина не видел меня без парика», — сказала она. «Ты знаешь?»
0: «Без парика ты лучше».
3: «Когда я буду приходить к тебе, я всегда буду снимать парик. Но жена так делает только наедине с мужем».
0: «Ты обещала рассказать».
2: Петря сидела на краю постели, закутавшись в халат Андрея. Голубой парик казался светящимся нимбом. И она рассказала ему о нечаянном удочерении. Андрей не стал смеяться и не сказал, что это чепуха. За время, проведенное здесь, он привык принимать незыблемость здешних табу.
3: «Этот обычай, как бы ты ни думал, как бы я над ним не смеялась, выше нас. Я позавчера ездила к источнику Святого Откровения, но источник не дал мне знака. И я решила, что пускай будет проклятие».
0: «Но ты же сама отлично понимаешь, что не можешь быть моей родственницей, тем более по наследству от Переса, которого я в глаза не видел».
3: «Не надо больше говорить. Это ничего не изменит. Пойми только, что мы не можем никому сказать».
0: «Но я хочу, чтобы ты жила вместе со мной».
3: «Я буду приходить к тебе, когда можно».
0: «Я хочу, чтобы ты была моей женой. У меня нет никого на свете, только ты. Неужели ничего нельзя сделать?»
3: «Можно пойти к оракулу Перевернутой долины. Туда надо идти 3 месяца, через горы. И там сейчас война».
0: «Тогда я увезу тебя».
3: «Может быть. Но я думаю, что добрый Йольсон не разрешит. Он ведь боится испортить мир, а наш клан оскорбить нельзя. Он 3-й клан столицы».
0: «Я знаю. И все же я тебя увезу».
3: «Наверное, если я тебе не надоем».
2: Петря вдруг улыбнулась, на мгновение коснулась его щеки ресницами. Она была так легка и бесплотна, что ее боязно было любить, но всегда хотелось опекать. 2 месяца Андрей снова завел разговор с ней. Может, он пойдет к ее отцу?
3: «Если он догадается, тебе никогда меня не увезти», — сказала Петря твердо. «Меня спрячут в нашу крепость, в горах. Там тебе меня не отыскать, даже если на подмогу тебе прилетят все корабли галактики, все твои друзья».
0: «У меня не осталось друзей», — сказал Андрей.
3: «А тот капитан, который прилетал сюда на Осаке, он был у тебя. Вы долго говорили. Я спросила его, ты хороший человек? Он сказал, что ты очень хороший человек».
0: «Значит, он твой друг?»
2: «Нет. Просто мы с ним когда-то летали. Сослуживцы. Космофлот велик».
3: «Я знаю. У нас есть все справочники».
0: «Мне нелегко, милая».
3: «Я тоже хочу жить с тобой. И хочу, чтобы у нас были дети. Только я умею ждать».
2: Этот разговор был совсем недавно, и после него Андрей решил просить о переводе на другую планету или в центр. Он понимал, что его заявление кого-то удивит, но его удовлетворят, если будет место. Но послать это заявление означало еще раз признать свое поражение, еще раз не выполнить своего долга. А Андрея Брюса растили и воспитывали как человека долго.
1: Мы читали главы из повести Кира Булычева «Агент КФ».
4: Продолжение завтра в это же время.
5: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Чиликов. Здравствуйте. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев назвал отказ двигателей предварительной причиной крушения Ту-22М3. Дальний бомбардировщик совершал учебно-тренировочный полет без боекомплекта. После аварии на борту он упал в безлюдном поле. Все 4 члена экипажа успели успешно катапультироваться и были доставлены в местную больницу. На месте падения работает комиссия воздушно-космических сил для установления всех обстоятельств и причин произошедшего. Владимир Путин обсудил на встрече с главой Министерства транспорта Андреем Никитиным основные проекты в отрасли. Президент затронул тему развития сети высокоскоростной магистрали Москва-Минск. В свою очередь, министр рассказал о работе над новой железной дорогой, которая свяжет столицу и Петербург. По его словам, уже сварены первые вагоны обновленного поезда.
2: Что очень важно, 150 предприятий находятся в промышленной кооперации, работают над созданием поезда. И два таких ключевых элемента взаимодействия поезда и так называемое колесо рельс – это колесная пара и тяговый привод. Они российские, они изготовлены, они успешно проходят испытания и готовятся к сертификации. То есть самые важные инженерные вопросы, которые стояли перед разработчиком, на сегодняшний день успешно решаются.
1: Запуск первой линии высокоскоростной магистрали Москва-Петербург запланирован на 2028 год. Проект предусматривает значительное сокращение времени в пути, а именно до 2 часов. Американский лидер Дональд Трамп подтвердил подготовку процесса подписания меморандума с Ираном, церемония которого пройдет 19 июня в Женеве. Сделка предусматривает полное открытие Ормузского пролива, экспорт иранской нефти и снятие американских санкций. Трамп не исключил своего личного присутствия на подписании меморандума, добавив, что там будет вице-президент Джей Ди Венс. Начал действовать приказ Министерства обороны о медицинских противопоказаниях. Теперь в войска не возьмут граждан с 6 видами психических расстройств. Под запрет попали фобии и умственная отсталость. Как сообщает военное ведомство, такие меры предотвратят суициды. Ранее этот список расширили до 35 пунктов, добавив сахарный диабет. Аграрии в полном объеме обеспечены необходимыми объемами топлива для проведения сезонных полевых работ. Доступность отслеживается в том числе на уровне конечных поставщиков. Об этом сообщили представители Министерства энергетики. По информации ведомства, поставки моторного топлива осуществляются в штатном режиме. Объемы производства и отгрузки нефтепродуктов полностью удовлетворяют текущую потребность сельхозтоваропроизводителей. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
4: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
3: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
5: И считал, но осуждаю.
3: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
0: Всемирная энциклопедия еды.
6: Одним из продуктов, который брал с собой в антарктические экспедиции британец Роберт Скотт, был шоколад. Полярный исследователь уверял, что ничто другое не сможет так хорошо поддержать организм в условиях холода и экстремальных физических нагрузок. А еще шоколад и настроение может улучшить, прибавив эндорфинов. А при умеренном потреблении даже усилить мозговую активность за счет флавоноидов, которые содержатся в какао-бобах, сырье для шоколада. Но сразу скажем, не все сорта какао так уж богаты полезными веществами. Производителя тут надо знать, что называется, в лицо. Точно неизвестно, за гормоны ли счастье, либо за флавоноиды ценили шоколад коренные народы Латинской Америки, но ученые говорят, что люди – действительно знали этот продукт еще за 1000 лет до нашей эры. Пожалуй, одним из самых больших любителей шоколада был правитель ацтеков Монтесума, живший в 15 веке. Имеются исторические сведения, что он выпивал до 50 чашек шоколада в день. А ведь именно в таком виде, жидком, изначально употребляли это лакомство. Колонизаторы несколько изменят рецепт Монтесумы. Уберут часть пряностей, добавят в напиток сахар и сделают его горячим. По-настоящему модным в Европе шоколад окажется в 17 столетии, когда англичане начнут разводить его молоком. И только в 19 веке люди научились делать твердый шоколад. Какао-бобы измельчали, к ним добавляли какао-масло и сахар, затем массе придавали форму и охлаждали. Сегодня мы различаем три вида лакомства – молочный, горький или темный и белый шоколад. Последний не содержит какао-бобов, а только масло какао.
0: Всемирная энциклопедия еды. Радиограмма.
5: В Корее взросление человека на год происходит не в день рождения, а 1 января. Когда рождается ребенок, ему сразу начисляют 1 год, а 1 января следующего года ребенку становится уже 2 года. Поэтому медики и учителя всегда уточняют, какой возраст им сказали – корейский или западный.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
2: Глава шестая. Что это там собака надрывается? Надо бы посмотреть, в чем дело. Даром она лаять не станет. Погоди, Лидочка, дуй тебя в хвост, помолчи минуту. Надо выяснить обстановку. Не ровен час, еще улы нагрянут. Ты не уходи, Устин. И ты стой тут, Сивоблюй, без вас обойдется. Не слышавший просьб, чтобы он повременил и остановился, представитель из центра продолжал устало ораторской скороговоркой. Существующая в Сибири буржуазно-военная власть политикой грабежа, поборов, насилия, расстрелов и пыток должна открыть глаза заблуждающимся. Она враждебна не только рабочему классу, но, по сути вещей, и всему трудовому крестьянству. Сибирское и уральское трудовое крестьянство должно понять, что только в союзе с городским пролетариатом и солдатами, в союзе с киргизской и бурятской беднотой... Наконец он расслышал, что его обрывают, остановился, утер платком потное лицо, утомленно опустил опухшие веки, закрыл глаза. Близ стоявшие к нему обращались в полголоса. «Передохни, маненьк, водицы испей». Беспокоившемуся партизанскому главарю сообщали. «Да чего ты волнуешься? Все в порядке. Сигнальный фонарик на окне. Сторожевой пост, говоря картинно, пожирает глазами пространство. Я полагаю, можно возобновить слово по докладу. Говорите, товарищ Лидочка». Внутренность большого сарая была освобождена от дров. В очищенной части происходило нелегальное собрание. Ширмою собравшимся служила дровяная кладь до потолка, отгораживавшая эту порожнюю половину от проходной конторки и входа. В случае опасности собравшимся был обеспечен спуск под пол и выход из-под земли на глухие задворки константиновского тупика за монастырскую стеною. Докладчик в черной коленкоровой шапочке, прикрывавшей его лысину во всю голову, с матовым бледно-оливковым лицом и черной бородою до ушей, страдал нервную испариной и все время обливался потом. Он жадно разжигал недокуренный окурок о горячую воздушную струю, горевшей на столе керосиновой лампы, и низко нагибался к разбросанным на столе бумажкам. Нервно и быстро бегая по ним близорукими глазками и точно их обнюхивая, он продолжал тусклым и усталым голосом. «Этот союз городской и деревенской бедноты осуществим только через советы. Волей-неволей сибирское крестьянство будет теперь стремиться к тому же, за что уже давно начал борьбу сибирский рабочий. Их общая цель есть свержение ненавистного народу самодержавия, адмиралов и атаманов и установление власти советов крестьян и солдат посредством всенародного вооруженного восстания». При этом в борьбе с вооруженными до зубов офицерско-казачьими наемниками буржуазии восставшим придется вести правильную фронтовую войну, упорную и продолжительную. Опять он остановился, утер пот, закрыл глаза. Противно регламенту кто-то встал, поднял руку, пожелал вставить замечание. Партизанский главарь, точнее военачальник Кежемского объединения партизан Зауралья, сидел перед самым носом докладчика в вызывающей небрежной позе и грубо перебивал его, не выказывая ему никакого уважения. С трудом верилось, чтобы такой молодой военный, почти мальчик, командовал целыми армиями и соединениями, и его слушались и перед ним благоговели. Он сидел, кутая руки и ноги, в борта кавалерийской шинели. Сброшенные шинельные верх и рукава, перекинутые на спинку стула, открывали туловище в гимнастерке с темными следами споротых прапорщицких погон. По его бокам стояли два безмолвных молодца из его охраны, однолетки ему, в белых, успевших посереть овчинных коротайках с курчавой мерлушковой выпушкой. Их каменные красивые лица ничего не выражали, кроме слепой преданности начальнику и готовности ради него на что угодно. Они оставались безучастными к собранию, затронутым на нем вопросам, ходу прений, не говорили и не улыбались. Кроме этих людей в сарае было еще человек 10-15 народу. Одни стояли, другие сидели на полу, вытянув ноги в длину или задрав кверху колени и прислонившись к стене и ее кругло выступающим проконопаченным бревнам. Для почетных гостей были расставлены стулья. Их занимали 3-4 человека рабочих, старые участники Первой революции. Среди них угрюмый изменившийся Тиверзин и всегда ему поддакивавший друг его, старик Антипов. Сопричисленные к божественному разряду, к ногам которого революция положила все дары свои и жертвы, они сидели молчаливыми строгими истуканами, из которых политическая спесь вытравила все живое, человеческое. Были еще в сарае фигуры, достойные внимания. Не зная ни минуты покоя, вставал с полу и садился на пол, расхаживал и останавливался посреди сарая столб русского анархизма, Вдовиченко «Черное знамя», толстяк и великан с крупной головой, крупным ртом и львиную гривой. Из офицеров чуть ли не последней русско-турецкой войны, во всяком случае русско-японской, вечно поглощенный своими бреднями мечтатель. По причине беспредельного добродушия и исполинского роста, который мешал ему замечать явления неравного и меньшего размера, он без достаточного внимания относился к происходившему и, понимая все превратно, принимал противные мнения за свои собственные и со всеми соглашался. Рядом с его местом на полу сидел его знакомый, лесной охотник и зверолов Свирит. Хотя Свирит не крестьянствовал, его земляная черносошная сущность проглядывала сквозь разрез темной суконной рубахи, которую он сгребал в комок вместе с крестиком у ворота, и скреб и возил ею по телу, почесывая грудь. Это был мужик-полубурят, душевный и неграмотный, с волосами, узкими косицами, редкими усами и еще более редкой бородой в несколько волосков. Монгольский склад старил его лицо, все время морщившееся сочувственной улыбкой. Докладчик, объезжавший Сибирь с военной инструкцией Центрального комитета, витал мыслями в ширях пространств, которые ему еще предстояло охватить. К большинству присутствовавших на собрании он относился безразлично. Но революционер и народолюбец от молодых ногтей он с обожанием смотрел на сидевшего против него юного полководца. Он не только прощал мальчику все его грубости, представлявшиеся старику голосом почвенной подспудной революционности, но относился с восхищением к его развязным выпадам, как может нравиться влюбленной женщине наглая бесцеремонность ее повелителя. Партизанский вождь был сын Микулицына Ливерий, докладчик из центра, бывший трудовик-кооператор, в прошлом примыкавший к социалистам-революционерам Костоед Амурский. В последнее время он пересмотрел свои позиции, признал ошибочность своей платформы, в нескольких развернутых заявлениях принес покаяние и не только был принят в коммунистическую партию, но вскоре по вступлении в нее послан на такую ответственную работу. Эту работу поручили ему, человеку отнюдь не военному, в уважении к его революционному стажу, к его тюремным мытарствам и отсидкам, а также из предположения, что ему, как бывшему кооператору, должны быть хорошо известны настроения крестьянских масс, охваченные восстаниями Западной Сибири. А в данном вопросе это предполагаемое знакомство было важнее военных знаний. Перемена политических убеждений сделала Костоеда неузнаваемым. Она изменила его внешность, движение, манеры. Никто не помнил, чтобы в прежние времена он когда-либо был лыс и бородат. Но, может быть, все это было накладное. Партия предписала ему строгую зашифрованность. Подпольные его клички были «Берендей» и «Товарищ Лидочка». Когда улегся шум, вызванный несвоевременным заявлением Вдовиченки о его согласии с зачитанными пунктами инструкции, Костоед продолжал. «В целях, возможно, полного охвата нарастающего движения крестьянских масс необходимо немедленно установить связь со всеми партизанскими отрядами, находящимися в районе губернского комитета». Далее Костоед заговорил об устройстве явок, паролей, шифров и способов сообщения. Затем опять он перешел к подробностям. «Сообщить отрядам, в каких пунктах имеются оружейные, обмундировочные и продовольственные склады белых учреждений и организаций, где хранятся крупные денежные средства и система их хранения. Надобно детально во всех подробностях разработать вопросы о внутреннем устройстве отрядов, о начальниках, о военно-товарищеской дисциплине, о конспирации, о связи отрядов с внешним миром, об отношении к местному населению, о полевом военно-революционном суде, о подрывной тактике на территории противника, как то о разрушении мостов, железнодорожных линий, пароходов, барж, станций, мастерских с их техническими приспособлениями, телеграфа, шахт, предметов продовольствия». Ливерий терпел и не выдержал. Все это казалось ему не относящимся к делу дилетантским бредом. Он сказал: «Прекрасная лекция. Намотаю на ус. Видимо, все это надо принять без возражения, чтобы не лишиться опоры Красной Армии». «Разумеется. А что же мне делать, распрекрасная моя Лидочка, с детской твоей шпаргалкой, когда, дуй тебя в хвост, силы мои в составе трех полков, в том числе артиллерии и конницы, давно в походе и великолепно бьют противника?» «Какая прелесть! Какая сила!» — думал Костоед. Спорящих перебил Тиверзин. Ему не нравился неуважительный тон Ливерия. Он сказал: «Извините, товарищ докладчик, я не уверен. Может быть, я неправильно записал один из пунктов инструкции. Я зачту его. Я хотел бы удостовериться. Весьма желательно привлечение в комитет старых фронтовиков, бывших во время революции на фронте и состоявших в солдатских организациях. Желательно иметь в составе комитета одного или двух унтер-офицеров и военного техника. Товарищ Костоед, это правильно записано?» «Правильно, слово в слово правильно. В таком случае позвольте заметить следующее. Этот пункт о военных специалистах беспокоит меня. Мы, рабочие, участники революции 905 года, не привыкли верить армейщине. Всегда пролезает с ней контрреволюция». Кругом раздавались голоса. «Довольно, резолюцию, резолюцию, пора расходиться, поздно».
3: «Я согласен с мнением большинства», — вернул громыхающим басом Вдовиченко. «Выражаясь поэтически, вот именно. Гражданские институции должны расти снизу, на демократических основаниях, как посаженные в землю и принявшиеся древесные отводки. Их нельзя вбивать сверху, как столбы частокола. В этом была ошибка якобинской диктатуры, отчего конвент и был раздавлен термидорианцами».
2: «Это как божий день», — поддержал приятеля по скитаниям Свирит. «Это ребенок малый понимает. Надо было раньше думать, а теперь поздно. Теперь наше дело воевать, да переть на пролом. Кряхти да гнись. А то что же это будет? Размахались и на попят. Сам сварил, сам и кушай. Сам полез в воду, не кричи, утоп». Резолюцию, резолюцию требовали со всех сторон. Еще немного поговорили со все менее наблюдающейся связью, кто в лес, кто по дрова, и на рассвете закрыли собрание. Расходились с предосторожностями, поодиночке.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
2: Глава седьмая. Было одно живописное место на тракте. расположенные по крутому скату, разделенные быстрой речкой Паженкой, почти соприкасались. Спускавшаяся сверху деревня Кутейный Посад и пестревшее под нею село Малый Ермолай. В Кутейном провожали забранных на службу новобранцев, в Малом Ермолае под председательством полковника Штрезе продолжала работу приемочная комиссия, свидетельствуя после пасхального перерыва подлежащую призыву молодежь Малоермолаевской и нескольких прилегавших волостей. По случаю набора в селе была конная милиция и казаки. Был третий день не по времени поздней Пасхи и не по времени ранней весны, тихий и теплый. Столы с угощением для снаряжаемых рекрутов стояли в Кутейном на улице под открытым небом, с краю тракта, чтобы не мешать езде. Их составили вместе, не совсем в линию, и они длинной неправильной кишкою вытягивались под белыми, спускавшимися до земли скатертями. Новобранцев угощали в складчину. Основой угощения были остатки пасхального стола: два копченых окорока, несколько куличей, 2-3 пасхи. Во всю длину столов стояли миски с солеными грибами, огурцами и квашеной капустой, тарелки своего крупно нарезанного деревенского хлеба, широкие блюда крашеных высокую горкою выложенных яиц. В их окраске преобладали розовые и голубые. Наколупанные яичной скорлупой, голубой, розовый и с изнанки белый, было намусорено на траве около столов. Голубого и розового цвета были высовывавшиеся из-под пиджаков рубашки на парнях. Голубого и розового цвета — платье девушек. Голубого цвета было небо, розового — облака, плывшие по небу так медленно и стройно, словно небо плыло вместе с ними. Розового цвета была подпоясанная семишелковым кушаком рубашка на Власе Пахомовича Галузине, когда он, бегом, дробно стуча каблуками сапог и выкидывая ногами направо-налево, сбежал с высокой лесенки Пафнуткинского крыльца к столам — дом Пафнуткиных стоял над столами на горке — и начал.
3: «Этот стакан народного самогона я за место шампанского опустошаю за вас, ребятушки! И спалать вам и многое лето, отъезжающие молодые люди, господа новобранцы! Я желаю проздравить вас еще во многих других моментах и отношениях. Прошу внимания! Крестный путь, который расстилается перед вами дальнюю дорогой, грудью стать на защиту Родины от насильников, заливших поля Родины братоубийственной кровью. Народ лелеял бескровно обсудить завоевание революции, но, как партия большевиков, будучи слуги иностранного капитала, его заветная мечта, учредительное собрание, разогнано грубую силою штыка, и кровь льется беззащитную рекою. Молодые отъезжающие люди! Выше подымите поруганную честь русского оружия, как, будучи в долгу перед нашими честными союзниками, мы покрыли себя позором, наблюдая вслед за красными опять нагло подымающую голову Германию и Австрию. С нами Бог, ребятушки!»
2: Еще говорил Галузин, а уже крики «Ура!» и требования качать Власа Пахомыча заглушали его слова. Он поднес стакан к губам и стал медленными глотками пить сивушную, плохо очищенную жидкость. Напиток не доставлял ему удовольствия. Он привык к виноградным винам более изысканных букетов. Но сознание приносимой общественной жертвы преисполняло его чувством удовлетворения.
3: «Орел у тебя, родитель! Экий зверь речи отжаривать, что твой думский Милюков какой-нибудь, ей-богу!» Полупьяным языком среди поднявшейся пьяной многоголосицы нахваливал Гошка Рябых своему дружку и соседу за столом, Терентию Галузину, его папашу.
2: «Прав слово, орел! Ведь не зря старается. Тебя хочет языком от солдатчины отхлопотать.
4: Что ты, Гошка, посовестился бы. Выдумает тоже отхлопотать. Подадут повестку в один день с тобой, вот и отхлопочет. В одну часть попадем. Из реального теперь выставили, сволочи. Матушка убивается. Не попасть, что доброго, в вольноперы. В рядовые пошлют. Папаша действительно насчет речей парадных и не говори, мастер. Главная вещь откуда? Природная. Никакого систематического образования. Слыхал про Саньку Пафнуткина? Слыхал. Будто правда это такая зараза. На всю жизнь с уходкой кончит. Сам виноват. Предупреждали, не ходи. Главная вещь, с кем спутался. Что ж с ним теперь будет? Трагедия. Хотел застрелиться. Нынче на комиссии в Ермолае осматривают. Должно возьмут. Пойду, говорит, в партизаны. Отомщу за язвы общества. Ты слышишь, Гошка? Вот ты, говоришь, заразиться. А ежели к им не ходить, можно другим заболеть. Я знаю, про что ты. Ты, видать, этим занимаешься. Это не болезнь, а тайный порок. Я тебе в морду дам, Гошка, за такие слова. Не смей обижать товарища, врун паршивый. Пошутил я, утихомирься. Я что тебе хотел сказать? Я в Пажинске разговлялся. В Пажинске проезжий лекцию читал «Раскрепощение личности». Очень интересно. Мне эта штука нравится. Я, мать твою, в анархисты запишусь. Сила, говорит, внутри нас. Пол, говорит, и характер. Это, говорит, пробуждение животного электричества, а? Такой вундеркинд. Но я здорово наклюкался. Я рут кругом, не разбери, бери, чё оглохнешь. Не могу больше, Кирёшка, замолчи. Я говорю, сучье вымя, маменькин передник, заткнись. Ты мне, Гошка, только вот что скажи. Еще я про социализм не все слова знаю. К примеру, саботажник. Какое это выражение? К чему бы оно? Я хаша по этим словам, профессор. Ну как я тебе, Терешка, сказал? Отстань, я пьян. Саботажник — это кто с другим из одной шайки? Раз сказано «саботажник», стало быть, ты с ним из одной ватаги. Понял, балда? Я так и думал, что слово ругательное. А насчет электрической силы ты правильно. Я по объявлению электрический пояс из Петербурга надумал выписать для поднятия деятельности наложенным платежом. А тут вдруг новый переворот, не до поясов.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
2: Терентий не договорил. Гул пьяных голосов заглушил громозвучный раскат недалекого взрыва. Шум за столом на мгновение прекратился. Через минуту он возобновился с еще более беспорядочной силою. Часть сидевших повскакала с мест, кто потверже устояли на ногах. Другие, шатаясь, хотели отбрести в сторону, но не выдержали и, повалившись под стол, тут же захрапели. Завизжали женщины, начался переполох. Влас Пахомыч бросал взгляды по сторонам в поисках виновника. Вначале он думал, что бабахнуло где-то в Кутейном, совсем рядом, может быть, даже недалеко от столов. Шея его напружилась, лицо побагровело, и он заорал во все горло.
3: «Это какой Иуда, затесавшись в наши ряды, безобразничает? Это какой материн сын тут гранатами балуется? Чей бы он ни объявился, хуж мой собственный, за душу гадину! Не потерпим, граждане, такие шутки шутить! Требую учинить облаву! Оцепим деревню Кутейный Посад! Изловим провоката! Не дадим уйти, суки!»
2: Вначале его слушали. Потом внимание отвлечено было столбом черного дыма, медленно поднимавшегося к небу из волосного правления в Малом Ермолае. Все побежали на обрыв посмотреть, что там делается. Из горящего ермолаевского волосного правления выбежало несколько раздетых новобранцев, один совсем босой и голый, в едва натянутых штанах, и полковник Штрезе с другими военными, производившими приемочный осмотр и браковку. По селу, верхами, замахиваясь нагайками и вытягивая тела и руки на вытягивающихся лошадях, точно на извивающихся змеях, метались из стороны в сторону казаки и милиционеры. Кого-то искали, кого-то ловили. Множество народа бежало по дороге в Кутейный. Вдогонку бегущим на Ермолаевской колокольне дробно и тревожно забили в набат. События развивались дальше со страшной быстротой. В сумерки, продолжая свои розыски, Штрезе с казаками поднялись из села в соседний Кутейный. Окружив деревню дозорами, стали обыскивать каждый дом, каждую усадьбу. К этому времени половина чествуемых были готовы и, перепившись до положения рис, спали непробудным сном, привалясь головами к краям столов или свалившись под них наземь. Когда стало известно, что в деревню пришла милиция, было уже темно. Несколько ребят кинулись от милиции наутек по деревенским задам и, поторапливая друг друга пинками и толчками, залезли под недоходивший до земли заплот первого попавшегося амбара. В темноте нельзя было разобрать, чей он, но, судя по запаху рыбы и керосина, это была подызбица потребиловки. Упрятавшихся не было ничего на совести. Была ошибкой, что они хоронились. Большинство сделало это в попыхах, с пьяных глаз, с дуру. У некоторых были знакомства, которые казались им предосудительными и могли, как они думали, погубить их. Теперь все ведь получало политическую окраску. Озорство и хулиганство в советской полосе оценивалось как признак черносотенства, в полосе белогвардейской буяны казались большевиками. Оказалось, сунувшихся под избу ребят предупредили. Пространство между землей и полом амбара было полно народу. Здесь пряталось несколько человек, кутейниковских и ермолаевских. Первые были мертвецки пьяны. Часть их храпела со стонущими подголосками, скрежеща зубами и подвывая, других тошнило и рвало. Под амбаром
3: была тьма, хоть глаз выколи, духота и вонища. Забравшиеся последними завалили изнутри отверстие, через которое они пролезли землею и камнями, чтобы дыра их не выдавала. Скоро храп и стоны захмелевших прекратились совершенно. Наступила полная тишина. Все спали спокойно. Только в одном углу слышался тихий шепот особенно неугомонных, насмерть перепуганного Терентия Галузина и ермолаевского кулачного драчуна Коськи Нехваленых.
4: «Тише, ори, сука, всех погубишь, черт сопливый! Слышишь, Штрезинский рысь участвуют. Соколицы свернули, идут по ряду. Скоро тут будут. Вот они. Замри, не дыхни, удавлю. На твое счастье далеко. Прошли мимо. Какой черт тебя сюда понес? И он, балда, туда же прятаться. Кто б тебя пальцем тронул?»
2: «Слышу я, Гошка орет, хоронись, лохудра. Я и залез».
4: «Гошка, другое дело. Рябых вся семья на примете, неблагонадежные. У них родня в Ходоцком, мастеровщина, рабочая косточка. Да не дергайся ты, дуралом, ты этакий, лежи спокойно. Тут по сторонам куч понаклали и наблевано. Двинешься, сам выможешься и меня дерьмом измажешь. Не слышишь, что ли, воняет? Штрезя, чё по деревне носится? Пажинских ищет, пришлых».
2: «Как, Коська, это все поднялось? Чё началось?»
4: «Из-за Саньки весь сыр-бор. Из-за Саньки, Пафнуткина. Стоим в линию голые свидетельствоваться. Саньке пора, Саньке на очередь. Не раздевается. Санька был выпивший, пришел в присутствие нетрезвый. Писарь ему замечание. Раздевайтесь, говорит, вежливо. Саньке вы, говорит, военный писарь. А Санька ему это грубо. Не разденусь. Не желаю части тела всем показывать. Будто ему совестно. И подвигается боком к писарю, вроде как развернется и в челюсть. Да и что ж ты думаешь? Никто моргнуть не успел. Нагибается Санька, хватит столик канцелярский за ножку и со всем, что на столе, с чернильницей, с военными списками, на пол. Из дверей правления Штрезе. Я, кричит, не потерплю бесчинства, я вам покажу бескровную революцию и неуважение к закону в присутственном месте. Кто зачинщик? А Санька к окну. Караул, кричит, разбирая одежу. Конец нам тут, товарищи. Я за одежей. Набегу, оделся и к Саньке. Вышиб Санька кулаком стекло и фьют на улицу, лови ветер в поле. И я за ним. Еще какие-то. И давай бух ноги. А уж за нами улюлю погоня. А спросит меня, из-за чего это все. Никто ничего не поймет. А бомба? Че бомба? А кто бомбу бросил? Ну, не бомбу, гранату. Господи, да разве это мы? А кто же? А почем я знаю? Кто-то другой. Видит суматоха, дай, думает, под шумок волость взорву. Ну, других, мол, подумают. Кто-нибудь политический. Политических пажинских полно ведь тут. Тише, заткнись. Голоса, слышь, Штрезинские назад идут. Ну, пропали. Замри, говорю.
1: Голоса приближались. Скрипели сапоги. Звенели шпоры.
3: «Не спорьте, меня не проведешь, не из таковских. Где-то определенно разговаривали», — раздавался начальственный, всеотчетливый петербургский голос полковника.
5: «Могло почудиться, ваше превосходительство», — урезонивал его малоермолаевский сельский староста, рыбопромышленник, старик Отвяжистин. «А что удивительного, что разговоры, коль деревня, не кладбище? Может, где и разговаривали, в домах не твари бессловесные. А может, кого и домовой во сне душит?»
3: «Но-но, я вам покажу юродствовать, прикидываться казанской сиротой. Домовой, больно вы тут распустились. Вот доумничаетесь до международной, тогда поздно будет. Домовой».
5: «Помилуйте, ваше превосходительство, господин полковник, какая тут международная? Олухи еловые, непроезжая темь. В старых требниках спотыкаются из пятого в десятый. Куда им революция?»
3: «Так вы все говорите до первой улики. Осмотреть помещение кооператива сверху донизу, перетряхнуть все лари, заглянуть под прилавки, обыскать прилегающие строения.
5: Слушаемся, ваше превосходительство.
3: Пафнуткина, Рябых, Нехваленых живыми или мертвыми, хоть со дна морского.

0: Крестовоздвиженске политических прячут. Устраивают тайные собрания. Изловить мальчишку. Я еще не решил, что с ним сделаю, но если что откроется, вздерну без сожаления. Остальным в назидание». Обыскивавшие двинулись дальше. Когда они отошли довольно далеко, Коська Нехваленых спросил помертвевшего Терешку Галузина. «Слыхал?»
1: «Да»,
0: — не своим голосом прошептал тот.
1: «Теперь нам с тобой, с Санькой, с Гошкой в лес одна дорога. Я не говорю навсегда, пока мест образумятся, а когда опомнятся, тогда видно будет. Может, воротимся».
2: Радио «Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
4: Часть 11. Лесное воинство. Глава 1. Юрий Андреевич второй год пропадал в плену у партизан. Границы этой неволи были очень неотчетливы. Место пленения Юрия Андреевича не было обнесено оградой. Его не стерегли, не наблюдали за ним. Войско партизан все время передвигалось. Юрий Андреевич совершал переходы вместе с ним. Это войско не отделялось, не отгораживалось от остального народа, через поселение и области которого оно двигалось. Оно смешивалось с ним, растворялось в нем. Казалось, этой независимости, этого плена не существует. Доктор на свободе, только не умеет воспользоваться ей. Зависимость доктора, его плен, ничем не отличались от других видов принуждения в жизни, таких же незримых и неосязаемых, которые тоже кажутся чем-то несуществующим, химерой и выдумкой. Несмотря на отсутствие оков, цепей и стражи, доктор был вынужден подчиняться своей несвободе, с виду как бы воображаемой. Три попытки уйти от партизан кончились его поимкой. Они сошли ему даром, но это была игра с огнем. Больше он их не повторял. Ему мировалил партизанский начальник Ливерий Микулицын, клал его ночевать в свою палатку, любил его общество. Юрий Андреевич тяготился этой навязанной близостью. Глава 2. Это был период почти непрерывного отхода партизан на восток. Временами это перемещение являлось частью общего наступательного плана при оттеснении Колчака из Западной Сибири. Временами, при заходе белых партизанам в тыл и попытке их окружения, движение в том же направлении превращалось в отступление. Доктор долго не мог постигнуть этой премудрости. Городишки и села по тракту, чаще всего параллельно которому, а иногда и по которому совершалось это отхождение, были разные, смотря по переменам военного счастья, белые и красные. Редко по внешнему их виду можно было определить, какая в них власть. В момент прохождения через эти городки и селения крестьянского ополчения главным в них становилась именно эта, тянущаяся через них армия. Дома по обеим сторонам дороги словно вбирались и уходили в землю, а месящие грязь всадники, лошади, пушки и толпящиеся рослые стрелки в скатках, казалось, вырастали на дороге выше домов. Однажды в одном таком городке доктор принимал захваченный в виде военной добычи склад английских медикаментов, брошенный при отступлении офицерским каппелевским формированием. Был темный дождливый день в две краски. Все освещенное казалось белым, все неосвещенное — черным. И на душе был такой же мрак упрощения, без смягчающих переходов и полутеней. Вконец разбитая частыми военными передвижениями дорога представляла поток черной слякоти, через который не везде можно было перейти вброд. Улицу переходили в нескольких очень удаленных друг от друга местах, к которым по обеим сторонам

0: приходилось делать большие обходы. В таких условиях встретил доктор в Пажинске былую железнодорожную попутчицу, Пелагею Тягунову. Она узнала его первая. Он не сразу установил, кто эта женщина со знакомым лицом, бросающая ему через дорогу, как с одной набережной канала на другую, двойственные взгляды. То полные решимости поздороваться с ним, если он ее узнает, то выражающая готовность отступить. Через минуту он все вспомнил. Вместе с образами переполненного товарного вагона, толпы согнанных на трудовую повинность, их конвойных и пассажирки с перекинутыми на грудь косами, он увидел своих в середине картины. Подробности позапрошлогоднего семейного переезда с яркостью обступили его. Родные лица, по которым он истосковался смертельно, живо возникли перед ним. Кивком головы он подал знак, чтобы Тягунова поднялась немного вверх по улице, к месту, где ее переходили по выступающим из грязи камням. Сам достиг этого места, переправился к Тягуновой и поздоровался с ней. Она ему много рассказала. Напомнив ему о незаконно забранном в партию трудообязанных красивом, неиспорченном мальчике Васе, ехавшем вместе с ними в одной теплушке, Тягунова описала доктору свою жизнь в деревне Веретенниках у Васиной мамы. Ей было у них очень хорошо. Но деревня колола ей глаза тем, что она в веретенниковском обществе чужая, пришлая. Ее попрекали сочиненной ее якобы близостью с Васею. Пришлось ей уехать, чтобы окончательно ее не заклевали. Она поселилась в городе Крестовоздвиженске у сестры Ольги Галузиной. Слухи о виденном будто в Пажинске Притульеве ее сюда сманили. Сведения оказались ложными, а она тут застряла на жительство, получив работу. Тем временем случились несчастья с людьми, милыми ее сердцу. Из Веретенников дошли известия, что деревня подверглась военной экзекуции за неповиновение закону о продразверстке. Видимо, дом Брыкиных сгорел, и кто-то из Васиной семьи погиб. В Крестовоздвиженске у Галузиных отняли дом и имущество. Зятя посадили в тюрьму или расстреляли. Племянник пропал без вести. Первое время разорения сестра Ольга бедствовала и голодала, а теперь прислуживает за харчи крестьянской родне в Звонарской слободе. По случайности Тягунова работала судомойкой в Пажинской аптеке, имущество которой предстояло реквизировать доктору. Всем кормившимся при аптеке, в том числе Тягуновой, реквизиция приносила разорение. Но не во власти доктора было отменить ее. Тягунова присутствовала при операции передачи товара. Телегу Юрия Андреевича подали на задний двор аптеки к дверям склада. Из помещения выносили тюки, оплетенные ивовыми прутьями бутыли и ящики. Вместе с людьми на погрузку грустно смотрела из стойла тощая и запаршивившая кляча аптекаря. Дождливый день клонился к вечеру. На небе чуть расчистило. На минуту показалось стиснутое тучами солнце. Оно садилось. Его лучи темной бронзою брызнули во двор, зловеще золотя лужи жидкого навоза. Ветер не шевелил их. Навозная жижа не двигалась от тяжести. Зато налитая дождями вода на шоссе зыбилась на ветру и рябила киноварью. А войско шло и шло по краям дороги, обходя и объезжая самые глубокие озера и колдобины.
1: Мы читали главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
2: Продолжение завтра в это же время.
3: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Валентин Катаев. Рассказ «Рыжие крестики». Читает Мария Осовская.
1: Жизнь Натальи Ивановны, начавшаяся в воспоминаниях так чудесно, щелканием крокетных шаров, зеркальной зеленью дикого винограда, щедро ядовито отраженного в паркете и самоваре, жизнь, полная мошкары, льнувшей к стеклянным колпакам дачных свечей и шиповника, благоухающего теплым вареньем, эта очаровательная жизнь через 40 лет стала сухой и невыносимой. Постаревшее, но не утратившее нежности сердце, опустошенное войной и революцией, не могло примириться с бесконечными утратами и одиночеством. И, почувствовав, что в жизни уже больше ничего не случится, ни хорошего, ни дурного, Наталья Ивановна поняла, что жить дальше нельзя. Тогда она решилась умереть и со спокойной аккуратностью стала готовиться к смерти. Она надела лучшее, что у нее было, шерстяное платье, гладко зачесала сухие легкие волосы, убралась, перебрала и сожгла в железной печке бумаги и оглядела свою чистую, скучную комнатку воспитательницы детского дома. Потом она высыпала порошок в рюмку и стала быстро размешивать искусанным кончиком ручки, следя, как он, линяя, синит воду. Потом она зажмурилась, мелко закрестилась и, быстро открыв глаза, увидела у самого своего локтя письмо, выпавшее, вероятно, из бумаг и незамеченное раньше. Это был узкий конверт серой английской бумаги, заклеенный синей институтской обладкой и надписанный рукой самой Натальи Ивановны, судя по крупному и неверному почерку, года 23 тому назад, когда ей было 17. Письмо было адресовано тому студенту, соседу по именью, с которым она 23 года тому назад однажды в майский дождь поцеловалась и о котором уже ничего не помнила, кроме того, что он ходил в шелковой вышитой малороссийской рубашке. С волнением необъяснимого любопытства она коснулась этого некогда написанного, но не отосланного письма и быстро разорвала конверт шпилькой. «Родной, ненаглядный мой», — прочитала она, — «я до сих пор не могу прийти в себя. Неужели же мы любили друг друга? Да, это так, дорогой. Никогда не забуду я той темной ночи с дождем, когда вы сказали мне «люблю». Кажется, с той минуты прошло целых 100 лет. А ведь на самом деле это было вчера. Подумайте, вчера это, ведь вчера ночью дул ветер, пахло сирень. И собирался дождь. Это было только вчера. Поймите, я не ложилась спать, а волосы у меня еще мокрые от дождя, хоть выжми. Господи, как я счастлива! Нет, это даже и написать нельзя. Такое счастье бывает только раз в жизни, и больше никогда, никогда не может повториться такая ночь. Что будет потом, я знаю. Будущее может быть сильнее, ярче, но лучше, нежнее, выше оно быть не может. Это был взлет, взлет, достигший высшего предела. Милый, поймите, это никогда, никогда не повторится. Вы видели когда-нибудь, как ребята кидают кто выше камни? Камень сначала стрелой несется вверх, потом лед становится все медленнее, медленнее, и, наконец, камень достигает самой высокой точки. На мгновение кажется, что он остановился, но только на мгновение. Потом он переворачивается, и начинается падение. Сначала медленно, потом все быстрее, быстрее. И, наконец, он, шуршая, выдирая листья из деревьев, падает на траву или на крышу. Милый, не сердитесь на меня. Я знаю, что я вам делаю больно, но так надо. Поймите, вчера наша любовь достигла своей самой высокой точки. Выше ей подняться уже нельзя. Я это чувствую и знаю. Вы помните, вы меня взяли за руку, и наши губы... Уже сверкали молнии, на голову падали первые капли дождя. Этой ночи уже больше никогда не повторится. Это был взлет. На мгновение мы остановились на этой самой высшей точке, и это мгновение казалось вечностью. Потом, вы помните, хлынул ливень. Мы бросились к дому, и вы меня проводили до самого крыльца. Измокшая и счастливая, я взошла к себе в комнату и не могла уснуть до утра. Милый, на этом месте... На строчке налипло несколько сухих рыжих крестиков сирени, вокруг которых темнели пятна и потеки чернилы воды. И эти несколько сухих лепестков так живо напомнили Наталье Ивановне все. Она вспомнила беглый и прохладный поцелуй у крыльца и беглые зеркальные молнии, от которых повсюду зажигался сиреневый глянец. В прихожей ослепительно дрогнуло и сдвинулось от двойной вспышки окно, и мокрый раскрытый зонтик, оставленный кем-то сушиться, упруго подпрыгнул, сдернутый с места подолом легкого Наташиного платья. В полной тьме она взошла к себе в комнату, протягивая, как слепая, руки, ощупывая знакомые вещи. В комнате стоял очень сильный и горький миндальный запах сирени, смешанный с запахом дождя. Она протянула руку к столу и коснулась пальцами чего-то мокрого, пышного и тяжелого. Оно мягко повалилось на стол, упал с легким звоном флакон духов, и легкой быстрой струйкой полилась со стола на пол вода. В ту же секунду зажглась молния, и Наташа увидела опрокинутый букет сирени, разлитую воду и свое бледное, красивое, черноглазое лицо в зеркале. Потом она зажгла свечу, слабо озарившую тьму золотым и синим острием, и долго сидела перед зеркалом, выжимая намокшие, отяжелевшие косы. Наталья Ивановна вздохнула, улыбнулась и стала читать дальше. «Милый, родной, я люблю вас. Люблю больше всего на свете. Во имя этой любви я умоляю вас. Я требую от вас, чтобы вы уезжали отсюда как можно скорее. Я знаю, что вам будет больно. Мне и самой больно. Простите меня, ненаглядный, но это необходимо. Мы не должны больше с вами встречаться. Ведь вы чуткий, вы меня поймете. Пусть наша любовь, взлетев на страшную высоту, останется там навсегда и никогда не падает вниз, на землю. Никогда, никогда. Я это твердо решила. А мне ведь это стоило многих слез и колебаний. Простите меня, любимый. Сохраняйте меня в памяти такой, какой я была в эту чудесную ночь. Не ищите со мной встреч. Мое решение неизменно. Дай Бог вам счастья и радости в жизни. Я люблю вас, молюсь за вас и целую ваши глаза. Простите, ваша Н. Серая английская бумага дрогнула в сухой тонкой руке Натальи Ивановны. С удивительной ясностью вспомнила она себя впервые влюбленной 17-летней барышней, вспомнила щелканье ракетных шаров, мошкару над колпаками дачных свечей. Она вспомнила свой первый девичий роман, начавшийся этим тургеневским письмом, так и оставшимся неотосланным. Потом вспомнила свою любовь к мужу, смерть ребенка, расстрел брата, голод. Вся ее счастливая, трудная, изумительная, невыносимая и обыкновенная человеческая жизнь представилась ей щедрым зеркальным отражением дикого винограда в стеклах и в паркете, шумом ливня, запахом сирени, и частые слезы закапали на порыжелые строчки этого неотосланного письма. И она поняла, что в жизни равны и счастье, и горе, и любовь, и смерть, что нет в жизни ни взлетов, ни падений. Она поняла, что умирать ей не надо. А слезы все капали и капали, расплываясь по чернилам сиреневыми, бледными звездами, похожими на засохшие крестики цветов, кое-где прилипших к серой бумаге.
0: Мы читали рассказ Валентина Катаева «Рыжие крестики». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Режим чрезвычайной ситуации из-за аномальной жары лесных пожаров введен в Томской области. В регионе 13 крупных возгораний на площади в 4000 гектаров. Для ликвидации труднодоступных очагов, возникших от прошедших гроз, в тайгу срочно направлены федеральные и сибирские авиапожарные, поскольку из-за отсутствия дорог наземная техника туда добраться не может. Министерство обороны заявили, что Киево-Печерскую лавру поразила ракета американского комплекса «Патриот». Предположительно, у нее истек срок годности. В ведомстве подчеркнули, российские войска не наносят удары по гражданским объектам. Ночная атака в понедельник стала ответом на теракты в ВСУ и была направлена исключительно на военную инфраструктуру противника. Помощник президента Николай Патрушев заявил, что Запад планирует заблокировать российский флот на базах и призвал не допустить этого. Он считает, что ВМФ должен действовать на опережение, проявляя инициативу у берегов вероятного противника, как это было при проводке судов в Ла-Манше. Международная федерация футбола допустит сборную России к новому турниру для игроков до 15 лет. Об этом сообщил Российский футбольный союз. Соревнование для юношей открыто для всех мировых ассоциаций, и прежние санкции на него не распространяются. По данным зарубежных изданий, турнир пройдет в США в сентябре. Основным критерием оценки российских автошкол станет количество дорожных аварий, совершенных их выпускниками в первые два года после получения прав. Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. Так он прокомментировал вступивший в силу приказ МВД.
2: Основным критерием будет то, какое количество выпускников школ будут попадать в ДТП в первое время, в первые два года после того, как они отучились, выпустились и получили права. И тогда будет понятно, а как автошкола готовит. И тогда тот, кто хочет учиться, он сможет сам посмотреть рейтинг.
1: Создание рейтинга эффективности автошкол, как ожидается, поможет решить задачу, поставленную президентом, а именно снижение смертности в результате дорожных аварий в полтора раза к 2030 году. В ночь на 22 июня у Музея Победы стартует всероссийская акция «Свеча памяти». Об этом сообщает пресс-служба учреждения. Мероприятие посвящено 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В полночь собравшиеся почтут память погибших минутой молчания, затем участники зажгут 1418 свечей по числу дней войны. Также зрители увидят масштабную видеоинсталляцию. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Самара. Пушкинский сквер. На границе улиц Фрунзе и Куйбышева, рядом с драматическим театром, находится небольшой, но очень уютный Пушкинский сквер. Здесь же памятник великому русскому поэту. Появился он тут неспроста. В 19 столетии, как раз на этом месте, располагалась часть Владикавказской крепости. Со временем некогда могучие стены превратились сначала в развалины, а потом и вовсе исчезли, образовав вместо себя никому не нужный пустырь. Но именно тут, в 1899 году, к столетнему юбилею Александра Сергеевича, и решено было установить гипсовый бюст Пушкина, чтобы увековечить его имя на городской карте. Деньги собирали долго и всем миром. Правда, вопрос, а заезжал ли сам поэт в Самару хоть раз, до сих пор остается открытым. И это очень интересная история.
1: Имя на карте.
2: В 1833 году Пушкин путешествовал по местам Пугачевского восстания. Собирал материалы для своей капитанской дочки. Его маршрут пролегал по дороге через Красный Яр и далее на Оренбург, что совсем недалеко от Самары. Эта поездка оставила определенный след в жизни и творчестве поэта. Так, в первоначальном варианте «Капитанской дочки» можно найти следующую фразу.
3: «Я ехал по степям заволжским. Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересеченные холмами и оврагами. Все покрыто было снегом. Я видел одни бедные, мордовские и чувашские деревушки».
2: Казалось бы, и что с того? Так в том-то и дело, что это впечатление Александра Сергеевича от проезда по левобережной степной дороге через Ставропольский и Самарский уезды. Значит, рядом поэт все-таки был, но сам город, скорее всего, не посещал. Однако самарцам не стоит унывать. Вот, например, фамилия Гринёв появилась в пушкинской повести совсем неспроста. В 1774 году реальный подполковник Гринёв прибыл в Самару со своей полевой командой и успешно руководил боевыми действиями, которые закончились полным разгромом пугачевцев под Красноярской крепостью.
1: Имя на карте.
2: Самара. Пушкинский сквер. Здесь находится лучшая смотровая площадка города. Отсюда открываются великолепные виды на старинный Иверский женский монастырь, Сокольи горы и Жигулевские ворота. В центре сквера памятник Пушкину. Поэт словно застыл на мгновение, пристально вглядываясь в сторону Волги. Туда, где он когда-то приезжал, задумывая ту самую капитанскую дочку. Самара. Пушкинский сквер.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Нозиков. Главы из книги «Русские кругосветные мореплаватели». Читает Роман Шахов.
2: Осмотрев селение, Крузенштерн вернулся со спутниками на корабль, снялся с якоря и направился к югу на розыски устья Амура. Он намеревался спуститься по Северному каналу, отделяющему Сахалин от материка, до самого устья Амура, придерживаясь берегов Азии. Он предполагал найти устье Амура, а затем, продвигаясь по каналу между материком и Сахалином, определить, соединяются они между собой перешейком или разделены проливом. Воды, омывающие Сахалин, не посещал никто из европейских мореплавателей, кроме француза Лаперуза и англичанина Броутона. О Сахалине и побережье Азии около него европейцы ничего не знали. Лаперуз и Броутон были поражены дикостью и недоступностью береговых скал северной части Японского моря. С другой стороны, богатством флоры и фауны. Край этот был почти необитаем. Лаперуз не видел здесь ни одной лодки, которая отваливала бы от берега. Эта страна покрыта прекраснейшей растительностью, свидетельствовавшей о необыкновенном плодородии почвы. Лаперуз описал юго-восточную часть Сахалина и названный его именем пролив, отделяющий Сахалин от острова Иессу. Он намеревался проникнуть к северу, дальше лимана Амура, в Охотское море, но безуспешно, и принял Сахалин за полуостров. Такой же неудачей окончились и попытки Броутона. Авторитет этих знаменитых мореплавателей укрепил всеобщее ошибочное убеждение о недоступности с моря лимана Амура и бесполезности, следовательно, для России этой реки, не дающей выхода в океан. Все же экспедиции Крузенштерна было предписано отыскать устье Амура и вообще исследовать восточный берег Сибири. Как уже сказано, Крузенштерн обогнул северную оконечность Сахалина и стал спускаться к югу по каналу между Сахалином и материком для отыскания устья Амура. Вскоре он встретил противное течение и пресноватую воду и заключил по этим признакам о близости лимана. Однако неоднократные попытки пройти к лиману на надежде не удались. Этому мешали очень сильное противное течение, ветер и малая глубина канала. Видя невозможность проникнуть вглубь канала на корабле, Крузенштерн отправил на розыски устья Амура баркас под командой лейтенанта Ромберга. Баркас этот был специально оборудован. Он мог идти и под веслами, и под парусами. 20 человек гребцов были хорошо вооружены и снабжены продовольствием, одеждою и разными инструментами. По мере продвижения баркаса по каналу к югу, Ромберг убедился в значительном уменьшении глубин и в наличии отмелей. Пройдя несколько десятков километров и не отыскав устья Амура, он возвратился на надежду. На основании его донесения Крузенштерн пришел, подобно Лаперузу и Броутону, к выводу, что Сахалин – полуостров. Спустя 40 лет российско-американская компания сделала еще раз попытку исследовать устье Амура и послала для этого корабль «Константин», под командой Гаврилова. После долгих изысканий Гаврилов пришел к тому же заключению, что с Амура нет доступа к океану даже для мелководных судов. Изыскания Лаперуза, Броутона, Крузенштерна и Гаврилова убедили, казалось, всех, что Амур в своем устье не судоходен, что доступ к его устью очень затруднителен, почти невозможен, что дальнейшие исследования совершенно праздны. Однако через 5 лет после попытки Гаврилова нашелся человек, который не поддался всеобщему убеждению. Это был капитан-лейтенант Геннадий Иванович Невельской. На транспорте «Байкал» он произвел тщательные исследования вод, омывающих Сахалин, и нашел лиман и устье Амура, доступные не только для мелких, но и для морских судов. Он доказал, что Сахалин – остров, а не полуостров, как утверждали старые известные мореплаватели. Закончив работы по исследованию Сахалина, Крузенштерн направился к Курильским островам. Проверив географическое положение некоторых из них и определив положение острова Святого Ионы, Крузенштерн пошел к Камчатке. Сделав съемку наиболее замечательных пунктов на восточном ее побережье, он после почти двухмесячного плавания прибыл 30 августа в Авачинскую губу. За время плавания в Японском и Охотском морях Крузенштерном была выполнена огромная и чрезвычайно ценная работа. Он проверил в натуре все существовавшие старые карты, сличил их между собою, уточнял положение различных мест и вносил свои исправления. Более 100 географических пунктов в этих морях были определены астрономически, многие из них получили свои названия. В Петропавловске Крузенштерн рассчитывал встретить Неву, но она еще не приходила, и известия о ней были тревожные. Рассказывали, что она выдержала на Ситхе сражение с туземцами, причем потеряла несколько человек убитыми и ранеными. Подготовка надежды к обратному плаванию в Кронштадт, перегрузка трюма и пополнение запасов провизии, доставленной из Охотска и Якутска, задержали Крузенштерна в Петропавловске более месяца. Приняв провизию и груз меховых товаров российско-американской компании, Крузенштерн вышел из Авачинской губы 9 октября и пошел к берегам Китая. Несмотря на осеннее время года, он намеревался исследовать по пути те места, где на старинных картах значились острова, существование которых новейшими географами считалось сомнительным. Многих из показанных на карте островов действительно не оказалось, другие нанесены были неверно. Перед входом в Макао моряки увидели флотилию джонок, около 300, стоявших на якоре. Предполагая, что это рыбачьи суда, Крузенштерн прошел мимо, нисколько не беспокоясь. В Макао Крузенштерн сделал визит коменданту крепости и узнал от него, что флотилия эта была пиратская. По словам коменданта, пираты грабили суда вдоль всего побережья Южного Китая. Около Макао они стояли уже 3 недели и незадолго до прибытия «Надежды» захватили 1 американское и 2 португальских судна. На одном из них все люди, взятые в плен и отказавшиеся примкнуть к пиратам, были перерезаны. Некоторым из оставшихся в живых удалось бежать. Они потом рассказывали, что разбойники сжигали все взятые ими суда. Эти пираты были бы еще опаснее, если бы обладали большим искусством в военном и морском деле. Когда случалось сойтись на абордаж с судном лучше их вооруженным и укомплектованным храбрым и опытным экипажем, они большую частью терпели поражение. Абордаж – тактический прием времени грибного и парусного флотов, представляющий собой свалку или сцепку судов для рукопашного боя. Между Макао и Кантоном английские суда ходили только под конвоем мелких грибных, хорошо вооруженных судов, принадлежавших к стоявшей в этих водах английской эскадре. За несколько дней перед прибытием «Надежды» 2 вооруженных португальских корабля пробили себе путь, отразив нападение 81 разбойничьего судна.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Нозикова «Русские кругосветные мореплаватели».
2: В Русской Америке. Покинув 20 июня Сандвичевы острова, Нева направилась в северную часть Великого океана к острову Кадиак, близ полуострова Аляски. Этот переход был очень спокойный. 8 июля приблизились к берегам Америки и увидели остров Чирикова, названный именем сподвижника Беринга, открывшего его в группе Алеутских островов. 11 месяцев и 3 суток плыл корабль «Нева» из Кронштадта до берегов Русской Америки. Этот дальний и трудный путь он совершил не только не имея на корабле своем ни одного человека больного, но с такими людьми, которые были тогда еще здоровее прежнего. 10 июля подошли, наконец, к острову Кадиак. Берега его были гористы, на вершинах лежал снег. Когда в 4 часа пополудни проходили гавань «Три святителя», навстречу Неве вышла туземная байдара. В ней находились 1 русский промышленник и 8 алеутов. Моряки Невы приняли гостей и были очень обрадованы их подарку – большой корзине прекрасной свежей рыбы. Так как Нева должна была идти далее в гавань Святого Павла, базу российско-американской компании, то гости уехали. По пути к Павловской гавани попадалось много уток, топорков и зарослей морской капусты. При подходе Невы к Павловскому селению крепость салютовала из пушек, а собравшийся на берегу народ восторженными криками «Ура!» долго приветствовал балтийских моряков. Едва Нева вошла в гавань, как явился помощник главного правителя колонии Бадр поздравить моряков с благополучным прибытием в Русскую Америку и высказать свое восхищение их плаванием. Все на Неве были уверены, что их ждет здесь отдых после долгого плавания. Но на другой день по прибытии Бадр вручил Лисянскому бумагу от главного правителя колоний Баранова, в которой, сообщая о восстании индейцев племени Колюш и о захвате ими русской Ситкинской крепости и селении при ней, Баранов просил помощи. Бадр дополнительно сообщил, что Баранов еще ранней весной отправился на Ситху со 120 русскими промышленниками на 4 парусных судах и 900 алеутов на байдарах. Не теряя времени, Нева стала готовиться к новому походу. Выгрузили все товары, привезенные из России для колоний, запаслись оружием, снарядами, порохом, провизией и прочим. Но постоянные ветры и туманы задержали выход из Павловской гавани до 15 августа. Во время пребывания в гавани Лисянский посылал своего штурмана для подробного промера и описания заливов и бухт, расположенных внутри Павловской гавани. Сам он занимался, когда это позволяла погода, астрономическими наблюдениями. Он определил географическое положение Павловской гавани и некоторых других пунктов. Территория Аляски достигает около 1 530 000 квадратных километров. Она заполнена северо-западными отрогами скалистых гор с высокими вершинами и вулканами. Прибрежные долины покрыты густым лесом, западный берег сильно изрезан живописными фьордами, перед которыми лежат архипелаги островов. На северо-западе эта обширная область омывается Беринговым проливом. Внутри Аляска покрыта лесом, болотами и высокими безлесными горами, отрогами скал и ледников. На берегах многочисленных рек растут великолепные леса. Посевов мало. Главные занятия жителей – охота на пушных зверей, оленеводство и рыболовство. Воды, омывающие Аляску, очень богаты рыбой самых высоких качеств. В море сельдь, треска, камбала, в реках в период нереста – горбуша, кета и другие лососевые. Почти посередине Аляски протекает мощная и широкая река Юкон, равная приблизительно по длине Волги. Река несет много плавучего леса, который имеет большое значение для прибрежных обитателей. Они ловят его на топливо для различных построек и поделок. Туземное население Аляски состояло из двух племен – эскимосского и индейского. Эскимосы жили вдоль побережья и кольцом окружали индейские народности, населявшие внутреннюю часть Аляски. Средства к существованию обитателям северного побережья Аляски давали море и тундра. Растительный мир был здесь беден и не мог обеспечить нужды туземцев. Большое место в питании северян занимали мясо и жиры. Животные давали им не только продукты питания, но и материал для одежды. Одним из наиболее ценных северных животных является олень. Правда, жители Аляски не знали, подобно жителям северной части азиатского материка, домашнего оленеводства, но и в диком состоянии северный олень давал им пищу и одежду. Заметив тропу, по которой олени ходили на водопой, охотники настораживали петли, один конец которых привязывали к деревьям. Проходя, олень задевал за петлю, и она его затягивала. Случалось, что промышленник добывал за одну ночь 2-3 десятка оленей. Кроме оленей, мех давали и пушные звери, в изобилии встречавшиеся в тундре и в лесах. Водились здесь медведи, лисицы, волки, росомахи, американские куницы, белки, горностаи, дикобразы, а в море – выдры и бобры. Находясь в зависимости от охотничьего промысла, туземцы изучили прекрасно все повадки зверей. Зимой, когда волк выходил на добычу, а глубокие, не слегшиеся снега мешали ему успешно гоняться за оленями, он приближался к селениям и высматривал собак. Туземец брал тогда несколько тонких плоских прутиков китового уса, заострял их концы, свивал в несколько оборотов и, обкатав тюленьим жиром, бросал в нескольких местах вокруг своего жилища. Волк, падки на жир, глотал с голода 2-3 куска, жир скоро таял, китовый ус, выпрямляясь, повреждал волку желудок, и наутро охотник находил павшего зверя. Главной пищей населения служит вяленая, слегка прокопченная рыба, особенно лососевая, которую заготовляют в громадном количестве. Не успевшие по каким-либо причинам сделать запасы рыбы обыкновенно к весне голодали. Рыба шла также и в корм собакам. Лов рыбы производился заколами, которые под острым углом шли от берега к середине реки. Рыба, плывшая навстречу этому заколу, направлялась во внутреннюю часть его и попадала в расставленные там верши. По нижнему Юкону, наряду с неводами и вершами, употреблялись сети из особого вида крапивы. Эти сети растягивали поперек реки так, что верхний их край, прикрепленный к обломкам дерева или коры, плавал на поверхности, а нижний, отягощенный грузом, лежал на дне реки. Рыбак оставался в лодке у верхнего края сети и, почувствовав толчок, причиненный большим лососем, вытаскивал немедленно ту часть сети, где запуталась рыба. Отдельные рыбины достигали 32-36 килограммов. При удачном лове одному рыбаку удавалось поймать подряд несколько штук. Когда море освобождалось ото льда, население побережья Аляски охотилось на тюленей. В мае и июне добывали много моржей. Осенью, незадолго до ледостава, ловили белух громадными сетями из моржовых ремней. Зимою, в январе и феврале, промышляли лахтаков, представляющих один из видов тюленя. На них охотились часто довольно далеко от берега ружьями и гарпунами. Эта охота была сопряжена с большими опасностями, так как бури иногда отрывали лед от берега и уносили его далеко в Берингово море, где охотники часто погибали. Эскимосы употребляли для этой охоты каяки, поставленные на особые приспособленные сани, могли переезжать через полыньи. Все народы Северо-Западной Америки не воевали открыто, а старались нападать на неприятеля тогда, когда он почему-либо плашал. Для выполнения своих воинственных предприятий они способны были с величайшим терпением пролежать несколько суток в траве или прятаться за камнями до наступления благоприятной минуты. Сделав удачное нападение, они истребляли всех мужчин. Женщин и детей брали в плен. Лишь в очень редких случаях мужчин оставляли в живых, обращая их в рабов. Кадиак – один из самых больших островов близ полуострова Аляски. Он весьма горист, берега его изрезаны глубокими заливами. В них впадает множество речек, по берегам которых расположены селения. Климат здесь очень сырой. Зима походит на ненастную осень, но зима, которую провели здесь моряки Невы, была исключением из общего правила, отличалась значительными морозами. В лесах растут тополь, ольха, ели и березы. До поселения русских на острове не было никаких овощей, кроме петрушки. Только с появлением русских стали разводить картофель, лук, репу, капусту, чеснок и другое. Влажный воздух препятствовал развитию хлебопашества, но российско-американская компания старалась все же не без успеха сеять ячмень. Шелихов привез сюда коров, коз, свиней и кур. Лисянский доставил английских овец и русских баранов. Остров чрезвычайно богат птицами. Здесь водятся орлы, куропатки, журавли, топорки, гагары, рябчики, ары, речные и морские утки, вороны и сороки, прилетали гуси и лебеди. Близ берегов водятся во множестве киты, касатки, нерпы, сивучи и морские бобры. Весной появлялось очень много крабов. По подсчету Лисянского, во всех селениях острова было в то время 202 хижины, барабары. Туземного населения 3626 человек. Всего со служащими российско-американской компании 4000 человек. Эскимосы были широколицы и широкоплечи, красновато-смуглые, глаза и жесткие длинные волосы имели черные. Мужчины подстригали или распускали волосы по плечам, женщины подрезали их около лба, сзади связывали в пучок. Одежды у жителей Кадика были парки и камлейки. Парки шили из шкуры морских птиц или из звериной кожи, камлейки – из кишок сивучей, нерп, медведей. Более зажиточные украшали себя мехом бобров, выдр и лисиц. Свое голое тело мужчины опоясывали повязкой с лоскутком материи спереди, женщины носили нерпичий пояс. Головы покрывали шапками из птичьих шкур или плетеными, искусно выкрашенными шляпами, имевшими вид срезанного конуса. Туземцы ходили босыми, а зимой носили сапоги из кожи нерпы. Здесь сохранились остатки матриархального строя. Мужья почти всегда жили у родственников жены и только изредка наведывались в свой родной дом. Детей туземцы воспитывали сурово. С малых лет приучали их к стуже и купанию в холодной воде. Нередко случалось, что мать, желая унять раскричавшегося ребенка, окунала его зимой в море или в реку. Приучали детей к голоду, так как нередко случалось, что из-за недостатка в продуктах детям приходилось оставаться без пищи по несколько дней. Мальчики с 12 лет приучались делать и бросать стрелы, строить шлюпки-байдары, управлять ими, сооружать жилища и прочее. Девочки с 9 лет начинали шить, вязать, стирать, сшивать шкурки, приготовлять пищу. Шили здесь нитками из жил морских животных. Они выделывались так тонко и чисто, что не уступали хорошему сученому шелку. Из выделанных шкурок шили с удивительным искусством различные одежды. У туземцев было много суеверий. Каждый промышленник-туземец обязательно имел при себе какой-либо талисман, который, по его мнению, приносил счастье и удачу. Самым верным талисманом считался морской орех, который встречался здесь очень редко. Ежегодно с наступлением весны все промышленники собирали орлиные перья, медвежью шерсть, коренья, орехи и так далее. Промыслами занимались летом и осенью. Празднества происходили с декабря до тех пор, пока были съестные припасы. Когда они истощались, наступал голод, и до появления новой рыбы питались ракушками. Во время празднеств туземцы плясали и кувыркались, надевая причудливые звериные маски. Все увеселения начинали женщины. Под пение присутствовавших зрителей и под звуки медных инструментов и бубна они сначала медленно раскачивались из стороны в сторону. Вслед за женщинами выходили мужчины в звериных масках, плясали и кривлялись. По окончании танцев начиналось общее угощение туземными лакомствами. Туземцы очень любили азартные игры и проигрывали иногда все свое имущество. Кадьяковцы прекрасно строили шлюпки-байдары из тонких жердей, которые прикреплялись к шпангоутам или обручам китовыми усами и обтягивались кожами нерпы, так искусно сшитыми, что через шов не проникала ни одна капля воды. Гребцы садились в отверстие обтяжки так, что снаружи была видна только верхняя часть туловища. В отверстие вделывали мешок, в котором и помещался гребец. Байдары отличались легкостью, отлично держались на волне, при сильном ветре и волнении. Лисянский прошел в байдаре на 3 человека более 400 километров и был в восторге от этого путешествия, уверяя, что никогда не имел лучшего гребного судна. Туземцы совершали на своих байдарах плавание на 1000 километров, проходя по 70 километров в день. Нередко случалось, что из Павловской гавани на острове Кадик байдары отправлялись в Ситкинский залив за 1300 километров. Туземные хижины-барабары строились продолговатыми четырехугольниками с квадратным отверстием в 1 метр для выхода и с одним окном в крыше для света и выхода дыма. Посередине хижины вырывали яму, где разводили огонь для варки пищи, а по бокам отгораживали досками небольшие места для домашних вещей. Это жилое помещение было одновременно и кухней, и двором, и спальней, и местом увеселений. В нем развешивали сушеную рыбу, делали шлюпки-байдары, чистили рыбу и мясо, готовили пищу. Его никогда не прибирали, только изредка на пол настилали свежую траву. К главному строению прибавляли боковые пристройки. Каждая из них имела свой отдельный вход или, вернее, лазейку. В нее можно было пролезть только лежа на животе. Наверху, в самой крыше, было небольшое окно для света. Его обтягивали сшитыми вместе тонкими кишками и пузырями. Вдоль стен были тонкие брусья, отделявшие места для спанья и сиденья, они же служили изголовьем. Отгороженные отделения содержались довольно чисто и устилались соломою или звериными шкурами. Там было очень тепло от многолюдья. В холодное время для обогревания накаляли камни. Для постройки барабар выкапывали четырехугольную яму до 1,5 метра глубиною, по углам врывали столбы такой же вышины, на которые помещали перекладины и довольно высокую крышу. Стены обшивали досками. Снаружи крышу покрывали толстым слоем травы, а бока обмазывали землей. Все туземцы были на службе российско-американской компании. Они очень добросовестно и усердно исполняли свои обязанности, но подвергались жестокой эксплуатации и довольствовались тем, что им давали за работу. Кроме бисера, табака и других европейских товаров, компания расплачивалась с туземцами птичьими, евражечными и тарабаганьими платьями. Материал для них добывался самими же туземцами по наряду. Из него туземцы шили платья, сдавали в компанейские кладовые, а оттуда получали их обратно за высокую плату. Швеи в оплату за свой труд получали только иголки, которые у них оставались от работы. Иногда за особенно трудную работу давали еще, кроме того, пачку табака. Летом мужчины отправлялись на промыслы за 500-1000 километров, женщины оставались одни и часто голодали. Все сказанное об острове Кадьяк в значительной степени относится и к острову Ситха, и к соседним островам. В некоторых отношениях Ситха имел большие преимущества перед Кадьяком. Он находился в центре всех наиболее важных промыслов. В районе острова чрезвычайно много морских бобров. Шкуры их легко можно было вывозить оттуда многими тысячами, если бы этому не мешали американцы и канадцы. Все острова Ситхинского архипелага покрыты прекрасным мачтовым лесом, что давало возможность строить корабли в самом Ситхинском заливе. В лесах росли огромные ели и лиственные деревья. К западу от полуострова Аляска, почти на 53 градуса северной широты, по направлению к Камчатке, на 1800 километров тянется, как бы длинным барьером, отделяя Берингово море от Великого океана, цепь островов с действующими вулканами и скалистыми берегами. Эта цепь островов, вулканов и скал называется Алеутской. В низменных долинах Алеутских островов растут великолепные травы, а на северных склонах только мхи да лишаи устилают негостеприимные берега дикого архипелага. Отдельные вершины этих островов достигают 1830 метров высоты. С апреля до половины июля здесь господствуют туманы, затем до конца сентября небо проясняется. Летняя погода делает острова более или менее привлекательными, а с сентября они заволакиваются туманами. В начале октября начинаются снежные вьюги, зима длится до начала мая.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Нозиков. Главы из книги «Русские кругосветные мореплаватели». Читает Роман Шахов.
2: Русские застали у алеутов много пережитков древнего первобытно-общинного быта. Отсутствовали кражи и убийства. Имущество никогда не запиралось, чужое оберегалось как свое. Отличались алеуты исключительной честностью, правдивостью, необыкновенной выносливостью и терпением. Самое ужасное страдание не вырывали у алеута стона или вопля. Попав в капкан для зверя и не имея возможности освободиться, алеут неподвижно ждал, пока из его ноги не извлекут глубоко вонзившихся зубцов. Путешественники рассказывают, как алеут, раздавленный громадным камнем, мучаясь в предсмертной агонии более 2 часов, ни разу не застонал и ни одним словом не выразил своих тяжелых страданий. Алеута ничем нельзя было обрадовать, испугать, вызвать в нем сильное впечатление. Оно и понятно, на этих вулканических пиках, за работой среди бурного океана, он должен был претерпеться, привыкнуть ко всему, переносить все молча, без жалоб и стонов. Ложь не была известна алеутам. Известно много случаев, когда ложь могла спасти алеута от тяжелого наказания, даже от смерти, но он оставался непреклонным, перенося все в угрюмом молчании и не желая никого обмануть. Алеуты принадлежат к самым рослым племенам эскимосского корня, не отличавшегося вообще особенно крупным складом. Все они были широкоплечи, сильны и, несмотря на грубую работу и лишения, обладали маленькими и изящными руками. Вследствие постоянной привычки сидеть на байдаре, ноги мужчин были искривлены. Зимнее жилье свое алеуты, как и все эскимосы, устраивали в земле, обкладывая его снаружи снегом, а летом они жили в чумах из оленьих шкур, обыкновенно по несколько семейств вместе. Мужчины, женщины и дети спали вместе. Не особенно развитый в умственном отношении алеут отличался необыкновенной переимчивостью. Он удивительно легко усваивал ремесло, виденное им вскользь. Таким образом, между ними появились после знакомства с русскими столяры, плотники, кузнецы, сапожники. Алеуты были превосходными моряками и охотниками. Лодка байдара была вторым жильем алеута. Замечательно легкая она состояла из узкого деревянного остова, обтянутого со всех сторон и сверху тюленьими шкурами. С легким веслом, с оружием перед собою, поддерживая равновесие, быстро летал алеут по морским волнам. Кроме легких байдар, существовали большие байдары для 3 человек. На них отправлялись на дальние промыслы и экспедиции. Для женщин существовали такие же байдары. В них помещалось всегда несколько женщин. Взрослые мужчины считали зазорным сесть в

0: Российско-американской компании алеуты очутились в положении крепостных людей. Только тайоны сохранили свое привилегированное положение и стали в большинстве случаев приказчиками компании. В морских промыслах это племя развивало свои силы и способности и обнаруживало исключительное мужество. В апреле выходило с острова в море более 300 байдар. Все они разделялись на партии по 15, 20, 30 лодок в каждой. Несмотря на бури и волнения, они уходили далеко в море. Каждая партия раскидывалась прямой линией, оставляя от одной лодки до другой значительное расстояние. На промежутки эти было обращено внимание охотников. Как только где-нибудь между лодками показывалась голова морского бобра, выдры, в нее летела стрела. Лодка, с которой заметили ее, следовала за нею, остальные байдары образовывали боевой круг, центром которого служила первая. Как только бобер вторично показывался, в него опять летели стрелы, и скоро убитого зверя вытаскивали из моря. Если же появлялось несколько бобров, партия распадалась на несколько кругов, и каждый производил отдельный промысел. Зимний промысел выдры показывал смелость и находчивость алеутов. В буре, когда по океану ходили громадные волны, морские бобры забирались на необитаемые острова и скалы, где засыпали в какой-нибудь выбоине или трещине утеса. В эту страшную погоду алеуты отправлялись на своих байдарах на промыслы. В каждой лодке находилось два ловца. Байдара подходила к скале или острову с подветренной стороны, и один из ловцов ловко выскакивал на берег, держа в руке оружие. Нужна была необычайная ловкость для того, чтобы только скользнуть вместе с волной и не уйти в ее пучину, не разбиться о выступы скал на крутых берегах. Этим маневром алеут подбирался к спящему бобру и убивал его. Затем он возвращался с добычей назад и тут совершал новый подвиг. Не выпуская убитого зверя, он должен был скользнуть с ним и с оружием по волне отлива к байдаре. Не было случая, чтобы это не удавалось алеуту. Случалось, что бобров ловили сетями, но алеуты, находившие наслаждение в преодолении опасности, презирали этот вид охоты и пользовались им только при крайней необходимости. Интересен промысел на морских котов, котиков. Как только показывались в апреле около берегов северных островов Берингова моря морские котики, партии охотников шли на них длинной шеренгой. Впереди самые ловкие, позади начальник промысловой артели, управляющий ее движениями. Немедленно после выхода табуна котиков из воды на лежбище алеуты бросались вперед, стремясь отрезать котиков от берега. Самок и взрослых самцов отпускали в море, били только подростков. Ежегодно на всех алеутских, командорских и других островах Берингова моря добывали до 3,5 миллионов котиков. На кита алеуты охотились обычно в одиночку. На своей байдаре охотник обшаривал море в различных направлениях и, заметив кита, старался поравняться с его головою. Как только это удавалось, алеут вонзал в него копье и тотчас же изо всех сил греб назад, стремясь скорее отойти от животного, которое билось на волнах и ударами своего хвоста могло потопить байдару. На стреле была метка с именем владельца. Куда бы ни выбросило море мертвого кита, он все равно принадлежал ранившему его охотнику. Во время такой отчаянной охоты случалось, что не совсем удачливого промышленника кит подбрасывал кверху метров на 7-8 и швырял далеко в сторону его байдару. Бывало, промышленник идет рядом с чудовищным животным, чтобы скорее добраться до головы морского исполина, а кит поворотом своего огромного тела или ударом хвоста топил и лодку, и алеута. Много сил нужно было и для охоты на моржей. Промышляли моржей обычно в то время, когда они выходили на берег. Охотники бросались тогда на зверей с громкими криками, не допуская их к морю. У убитых моржей тут же разбивали челюсти, вынимали клыки, снимали с них шкуру и вырезали жир. Сами туши оставляли на берегу.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Николая Нозикова «Русские кругосветные мореплаватели».
0: По следам Беринга

0: и Чирикова, открывших Алеутские острова и Аляску, изобилующие морскими котиками, бобрами, выдрами, лисицами, горностаями, росомахами, моржами, тюленями и другими животными, потянулись русские промышленники и купцы. Стремясь к богатым промыслам, эти предприимчивые люди открывали новые острова и земли, за что правительство поощряло их разными льготами и наградами. Аляска и Алеутские острова стали русскими землями в 1766 году. Первые русские поселки и туземные селения на Аляске и прилегающих островах Берингова моря управлялись главной конторой российско-американской компании. Объединения русских промышленников назывались артелями. Каждая артель имела свое маленькое управление, подчиненное кадикской конторе. Поселки промышленников часто подвергались нападениям туземцев, сопротивлявшихся насилию и эксплуатации со стороны пришельцев. Опираясь на кадик, как на хорошо вооруженную и защищенную сильную базу, главный правитель русских колоний Баранов постепенно расширял пределы русских владений как внутрь самой Аляски, так и на восток и юго-восток от Кадьяка вдоль побережья Америки. Устроив много поселений промышленников во вновь присоединенных местах и защитив их укреплениями или редутами, он начал строить на острове Ситха порт с доком и мастерскими, предварительно соорудив там в 1799 году сильный редут, названный Архангельской крепостью. Индейцы племени Колышей, Колюжей, у которых русские отняли землю под постройку редута, ждали удобного случая, чтобы избавиться от неприятных соседей, которые воровали у них женщин, обижали и притесняли их. Весной 1804 года, пользуясь беспечностью коменданта Архангельской крепости, они напали врасплох на ее укрепления и уничтожили их. Почти все находившиеся в крепости люди от мала до велика были перерезаны или преданы жестоким мучениям, постройки сожжены. Только 36 человекам удалось спастись бегством в лес. Из взятых пленников в большинстве женщин Колыши оставили в живых и обратили в рабов только 45 человек. Всех же остальных перебили, предварительно аскальпировав. Скальпы служили знаком победы и трофеем. Затем трупы жгли на малом огне или постепенно отрезали у них руки, ноги и другие части тела. Вскоре сюда пришло 3 американских судна. Некоторым из спасшихся защитников Архангельской крепости удалось добраться до них. Они рассказали американцам об уничтожении Колышами крепости, о мучениях пленных и о бегстве нескольких счастливцев из плена в лес. Когда Колыши приехали на американские суда для торговли, Тайон их, по просьбе русских, был задержан для обмена на него пленных русских. Колыши доставили для выкупа Тайона только женщин. Ввиду невыполнения требования, американцы пригрозили Колышам убийством Тайона, если они не возвратят мужчин, взятых в крепости. Колыши не испугались угрозы и решили отнять Тайона силою. В количестве нескольких сот человек они подошли на байдарах к американским судам и хотели взять их на абордаж. Они были отражены картечью с большими потерями и принуждены были возвратить не только всех русских мужчин, но и дать за освобождение Тайона большое количество морских бобров и лисиц. Через некоторое время известие о падении Архангельской крепости дошло до Баранова, который находился на Кадьяке. Он поспешил прибыть в Ситху и увидел, что на месте, где им были построены крепости, портовое строение, берел лишь пепел и валялись обезображенные дикарями тела русских. Баранов похоронил убитых и на могиле их поставил памятник, на котором написал имена погибших. Место это он назвал «Старая артель». Вернувшись на остров Кадьяк, Баранов принялся за организацию большой экспедиции военных сил для борьбы с Колышами и возвращения острова Ситха. Мобилизовав более 900 человек русских промышленников и туземцев с острова Кадьяк и Аляски, он отправился весною 1805 года в Ситхинские воды. Здесь, в ожидании прибытия Невы, экспедиция занималась морскими промыслами. Между тем Нева вышла 15 августа из Павловской гавани острова Кадьяк и через 4,5 дня благополучно прибыла в Ситхинский залив. 20 августа в 9 часов утра Нева подошла ко входу в крестовую гавань острова Ситха. К ней подошла байдара с 4 индейцами. Лисянский подарил им 4 медных пуговицы и пригласил на корабль. Вскоре к Неве подошли 2 байдары российско-американской компании и сообщили, что парусные суда компаний «Александр» и «Екатерина» стоят здесь, за островами, в самой гавани. Они дожидаются главного правителя Баранова с его партией промышленников, занимающейся промыслами на морских зверей под прикрытием судов «Ермак» и «Ростислав». От штурмана Петрова, находившегося на одной из байдар, Лисянский узнал, что ситхинские индейцы-колоши собрались в большом количестве в 3 километрах от старой артели. Соорудили там сильную крепость и решили воспрепятствовать русским возобновить свои поселения. Сообщив эти сведения, лодки компании отошли от Невы, скрылись за островами и вошли в самую гавань. Перед заходом солнца к Неве вторично подошла туземная байдара, но с другими людьми. Гости были вооружены огнестрельным оружием и просили Лисянского променять им несколько ружей. За каждое ружье они предлагали по 2 прекрасных шкуры морского бобра. Они нарочно показывали их, желая соблазнить красотою меха. Лисянский отказал им в этой мене, и они удалились. Желая быть в полной боевой готовности для отражения нападения индейцев, Лисянский приказал зарядить половину корабельных пушек ядрами и половину картечью. Ядро — сплошной чугунный снаряд, служащий для пробития препятствий, например, стен крепостей, бортов кораблей и тому подобного. Картечь — пустотелый снаряд, внутренняя пустота которого наполнена круглыми пулями или чугунными кусками, служил для стрельбы по войскам противника на близком расстоянии. 22 августа Нева вошла в крестовую гавань. Лисянский посетил суда «Александр» и «Екатерина» и увидел, что они слабо вооружены артиллерией, имеют только по 2 небольших пушки и незначительное количество пороха и снарядов. Приняв на себя командование над этими судами, он приказал им принять с Невы еще по 2 легких пушки с достаточным количеством снарядов и пороха. Почти месяц Нева стояла в гавани в ожидании прибытия главного правителя колоний Баранова. На берег сходить можно было только возле места стоянки судов, не заходя в окружающий лес. Несколько раз моряки и промышленники пытались погулять по лесу, набрать там ягод и грибов и поохотиться за тетерками и куропатками, но всегда подвергались обстрелу колош и принуждены были возвращаться на свои корабли. Лисянский и офицеры Невы занимались астрономическими наблюдениями, определением широты и долготы близлежащих пунктов, наблюдением за приливами и отливами, достигавшими здесь значительных размеров.
1: Мы читали главы из книги Николая Нозикова «Русские кругосветные мореплаватели». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Максимы. Иван Андреевич Крылов. Лебедь, щука и рак.
1: Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет. И выйдет из него не дело, только мука. Однажды лебедь, рак да щука вести с поклажей воз взялись. И вместе трое все в него впряглись. Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу. Поклажа бы для них казалась и легка. Да лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а щука тянет в воду. Кто виноват из них, кто прав, судить не нам. Да только воз и ныне там.
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. «Лебедь, щука и рак». Читал Владимир Солдатов.

0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Волк и журавль.
1: Что волки жадные, всякий знает. Волк евший никогда костей не разбирает. Зато на одного из них пришла беда. Он костью чуть не подавился. Не может волк ни охнуть, ни вздохнуть. Пришло хоть ноги протянуть. По счастью, близко тут журавль случился. Вот кой-как знаками стал волк его манить и просит горю пособить. Журавль свой нос по шею засунул к волку в пасть и с трудностью большею кость вытащил и стал за труд просить.
2: «Ты шутишь?»
1: — зверь вскричал коварный. «Тебе
2: за труд?
1: Ах ты неблагодарный! А это ничего, что свой ты долгий нос и с глупой головой из горла цел унес. Поди ж, приятель, убирайся, да берегись. Вперед ты мне не попадайся».
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. «Волк и журавль». Читал Станислав Федосов.
3: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия выиграла длившийся 10 лет спор о судоходстве в Керченском проливе, Азовском и Черном морях, а также водах вокруг Крыма. Гаагский арбитраж также отклонил требования Украины о демонтаже Крымского моста, признав претензии о препятствовании навигации необоснованными. Суд отказал Киеву в компенсациях за ресурсы в акватории полуострова. В нашем Министерстве иностранных дел назвали это решение чувствительным поражением Украины и Запада в их юридической войне, подчеркнув абсурдность и циничность подобных инициатив. Послы Британии, Германии и Франции, которые приезжали в наш МИД на прошлой неделе, ничего нового не сказали, а лишь навязчиво предлагали свои посреднические услуги. Об этом рассказал Сергей Лавров после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске.
2: Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что вот Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет. На этот счет президент Путин уже высказывался в ходе своих последних выступлений на разных мероприятиях. Эти, конечно, расчеты совершенно с негодными целями, и они иллюзорны, что было подтверждено и в ходе визита трех послов Британии, Франции и Германии в наше министерство. Ничего нового они не принесли.
1: Сергей Лавров также отметил, что Россия привержена договоренностям на Аляске и рассчитывает, что согласованная там позиция будет воплощаться в жизнь. Помощник президента Николай Патрушев заявил, что в российские порты регулярно заходят торговые суда с магнитными минами на днище, которые предположительно устанавливают еще в Европе. То есть танкеры превращаются в плавучие бомбы. Российские специалисты мины обнаруживают и обезвреживают. На фоне планов Запада нанести превентивные удары по базам военно-морского флота России Патрушев призвал обеспечить боевую готовность кораблей и самим перехватить инициативу у берегов предполагаемого противника. Ученые Токийского университета после проведенных исследований утверждают, что чтение с бумаги требует от мозга меньше усилий, чем с экранов гаджетов, а значит, полезнее для человека. В эксперименте две группы успешно усвоили сюжет, но у пользователей гаджетов мозг тратил больше ресурсов на связывание фрагментов повествования. Выяснилось, что бумажные носители дают тактильные и визуальные ориентиры, облегчая обработку информации. И о погоде. Во вторник в Москве продолжительные осадки и до 19 тепла. В среду кратковременный дождь и до 17 градусов. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей
3: старше 16 лет. Жозеф Франсуа Мишо. Главы из книги «История крестовых походов». Читает Вадим Максимов.
4: Глава 39. Влияние крестовых походов. После каждого крестового похода, рассказанного в этом сокращенном очерке, мы говорили о последствиях этих различных экспедиций. Нам остается только обозначить их с большей определенностью и полнотой, и для этого мы обратимся к 22-му и последнему тому «Пространной истории», посвященному оценке политических и нравственных последствий наших старинных войн за морем. Затруднительность оценки крестовых походов происходит от того, что они не оказались ни вполне успешными, ни вполне безуспешными. Ничего нет труднее, как судить о том, что осталось неопределенным, несовершенным. Для пополнения того, чего нам недостает, мы можем сделать два предположения. Предположим сначала, что эти отдаленные экспедиции имели бы тот успех, которого от них ожидали, и посмотрим, что бы могло из этого произойти. Египет, Сирия, Греция сделались бы христианскими колониями, для восточных и западных народов открылся бы совместный путь к цивилизации. Язык франков распространился бы до крайних пределов Азии, Варварские берега, населенные пиратами, усвоили бы нравы и законы Европы, и внутренняя часть Африки с давних пор перестала бы быть недоступной ни для торговых сношений, ни для изысканий ученых и путешественников. Чтобы понять выгоды этого соединения народов подчинением одинаковым законам, исповеданием одной и той же религии, следует представить себе состояние римского мира в царствовании Августа и некоторых из его преемников, составляющего некоторым образом один народ, живущий по одним и тем же законам, говорящий на одном и том же наречии. Все моря тогда были свободны. Самые отдаленные провинции сообщались между собою по удобным дорогам. Города обменивались своими искусствами, своей промышленностью, произведениями различных климатов, просвещением различных народов. Если бы крестовые походы подчинили Восток христианству, то можно допустить, что это великое зрелище единения и мира возобновилось бы с большим блеском и на более прочных основаниях в новейшие времена. В таком случае все сошлись бы в своих мнениях, и не могло бы возникнуть никакого сомнения относительно пользы и выгод священных войн. Но, допустим, другое предположение, и представим себе то состояние, в котором находилась бы Европа, если бы она не предпринимала походов против азиатских и африканских сарацин, или если бы христианские армии не имели никогда и никакого успеха. В XI веке многие европейские страны были завоеваны, а другие угрожаемы сарацинами. Какими средствами могла бы тогда защитить себя христианская Европа, большинство государств, которые страдали от распущенности нравов, от внутренней неурядицы и были погружены в варварство? Если бы христианский мир, по замечанию одного писателя, Бональда, не выступил тогда навстречу грозному врагу, то не следует ли предположить, что этот враг воспользовался бы тогда бездействием христианских народов, что он напал бы на них врасплох среди их раздоров и подчинил бы своей власти один народ за другим? Кто из нас не содрогнется от ужаса при мысли, что Франция, Германия, Англия и Италия могли бы подвергнуться участи Греции и Палестины? Сделав это общее заключение, из которого видно, что крестовые походы прежде всего послужили крепкой оградой против вторжения мусульманского варварства, следует сделать обозрение различных государств Европы и рассмотреть, что они выиграли и что потеряли через священные войны. Папа Урбан, желая побудить христианский мир к вооружению, обратился преимущественно к французам. Французский народ, подав сигнал к крестовым походам, стал некоторым образом во главе величайших событий средних веков. Слава первой экспедиции всецело принадлежит ему, и королевская власть, хотя и не принимала в ней непосредственного участия, должна была извлечь из нее большую выгоду. Во время второго крестового похода, по причине развода Людовика VII с королевой Элеонорой, Гиень попала в руки англичан. Но потеря эта была вскоре вознаграждена, и Филипп Август приобрел больше, чем Людовик-младший потерял. Судя по тому, какого рода участие принимает Филипп Август в третьем крестовом походе, можно подумать, что он отправился в Азию только за тем, чтобы увлечь туда и Ричарда, и удалить с Запада самого грозного из своих соперников. Между всеми странами Запада Франция извлекла наиболее выгод из крестовых походов. Дух и даже привычки, усвоенные во время отдаленной войны, способствовали умерению гордости графов и баронов. Экспедиции за море нанесли самые сильные удары этой феодальной анархии, среди которой монархическая власть находилась на краю гибели. Они благоприятствовали развитию народного духа, стремившегося к тому, чтобы французское общество составляло одну большую семью, подчиненную единой власти. Таким образом, крестовые походы содействовали величию Франции, усилением королевской власти, посредством которой могла явиться цивилизация. С самого начала священных войн перестали отделять народ от его королей. Древний панегирист Людовика Святого не находит лучшего способа почтить память французского монарха, как описанием чудес и славы Франции. Замечательно то совпадение, что династия каролингов утвердилась на престоле посредством побед, одержанных над сарацинами, переступившими через Пиренейские горы. А могуществу Капетингской династии способствовали войны, предпринятые на Востоке. Англия не извлекла никаких выгод из священных войн. Она и не принимала большого участия в этом движении, потрясшем весь мир. Все ее приобретение заключается в славе Ричарда, на которое, однако же, не обратили особого внимания новейшие историки Великобритании. В Англии крестовые походы не оказали благоприятного влияния в пользу королевской власти. Во время восстания баронов, соединившихся против Генриха III, противники короны принимали крест, как и на крестовый поход за море, и священники обещали мученические пальмы тем, кто примет смерть во имя свободы. Мы не думаем, чтобы священные войны содействовали сколько-нибудь усилению едва только возникающих тогда общин или усилению аристократии, от которой должны были зависеть будущие судьбы английского народа. Британская держава не воспользовалась крестовыми походами даже для распространения своей торговли и своей промышленности. У нее никогда не было ни одной конторы и ни одной колонии среди христианских владений на Востоке. В мореплавании ее не произошло никакого успеха, о котором история могла бы упомянуть. Между тем, как Англия завоевывала свободу у своих королей, а Франция содействовала усилению королевской власти, Германия представляла другого рода зрелище. Империя, просиявшая таким блеском в царствовании Оттона I и Генриха III, начала быстро клониться к упадку во время крестовых походов. Никакие усилия императоров не могли привести к тому, чтобы престол перестал быть избирательным. Право на императорскую корону продолжало зависеть от избрания князей и высшего сословия, которые сами со своей стороны освободились от всякой зависимости от государей. Среди революций, волновавших Германскую империю, трудно разобрать, каково было влияние крестовых походов на немецкий народ. Он не выказал сочувствия при слухах о Первой священной войне. Понадобилась вся сила красноречия и в особенности многочисленные чудеса святого Бернара, чтобы возбудить в Германии решимость вооружиться за дело Иисуса Христа. Крестовый поход Конрада представляет только ряд бедствий без всякой славы. Фридрих Барбаросса, величайший военный человек своего времени, погиб несчастной смертью среди триумфов, которых он мог ожидать. Фридрих II, пораженный анафемами Рима под самым знаменем креста, которое он незаконно поднял, возвратился с Востока, осыпанный новыми проклятиями. Один германский союз, образовавшийся из остатков империи, воспользовался священными войнами. Экспедиции против неверных на Востоке возбудили мысль о борьбе с языческими племенами, рассеянными по берегам Вислы, Прегеля и Немана. Племена эти, подчиненные крестоносцами, вошли в состав Германского союза. В конце XIII века те провинции, из которых составились и от которых получила свое имя прусская монархия, были еще отделены от христианского мира и язычеством, и дикостью нравов. Завоевание и цивилизации этих провинций были последствием войны за веру.
3: Вы слушаете «Радио Звезда».
0: Мы читаем главы из книги Жозефа Франсуа Мишо «История крестовых походов».
4: Италия, обуреваемая с одной стороны страстями демократическими, с другой, занятая своими торговыми интересами, принимала довольно слабое участие в священных войнах. Города Пиза, Генуя и Венеция были обязаны своим процветанием торговым сношениям, установившимся между Италией и Востоком до начала священных войн. Эти сношения только увеличились и распространились во время экспедиции за море. Странное зрелище представляют эти республики, владевшие небольшим клочком земли на берегу Средиземного моря и охватывающие сношениями своими Сирию, Египет и Грецию. В особенности поражает удивлением Венецианская республика, опередившая своим могуществом в Азии оружие крестоносцев, на которую средневековые народы смотрели как на царицу Востока. История сообщила о заслугах в пользу священных войн со стороны итальянских народов, то продовольствовавших христианские армии, то помогавших завоеванию приморских городов Палестины, то, наконец, сражавшихся с флотами неверных. Везде учреждали они свои колонии, везде принадлежала им часть завоеванных крестоносцами местностей. Но итальянские народы, принимая участие в священных войнах, были более увлекаемы корыстными побуждениями, чем преобладающими в то время понятиями. Учреждение конторы, приобретение торговой выгоды удовлетворяло их гораздо более, чем победы, одержанные над неверными. Они доставляли, это правда, продовольствие и оружие крестоносцам, но их нередко обвиняли в доставлении того же самого и мусульманам. После разрушения христианских колоний один флорентийский историк ограничивается замечанием, что торговля Италии потеряла половину своих выгод. Одним словом, итальянцы не очень усердно заботились о торжестве дела креста, если не предвидели возможности воспользоваться победами для личной выгоды. И мы не опасаемся обвинений в несправедливости, выразив мнение, что итальянцы заимствовали от крестовых походов только то, что могло их обогатить и развратить. Королевства Неаполитанское и Сицилийское, находящееся на окраинах Италии, служило для крестоносцев путем в Грецию и на восток. Богатства, которые, оказалось, оставались никем не охраняемыми, земли, жители которых никогда не умели защищаться, должны были служить предметом искушения для алчности или честолюбия государей и даже рыцарей креста. В продолжении более двух веков история этой страны соединена с историей экспедиции за море. Германия, Франция, Арагония, Венгрия поочередно давали этой стране королей, и каждый из них приносил свою войну. Во время этих войн обращались к власти церкви, часто выставляли изображение креста, проповедовали, одним словом, более крестовых походов ради подчинения этого несчастного королевства, чем ради освобождения Иерусалима. И все эти крестовые походы распространяли только смуты и неурядицу между народами Италии и большей части Европы. Из этого краткого обзора состояния европейских государств можно заметить, что влияние крестовых походов было не одинаковым на каждый из западных народов. Положение Испании представляет также некоторые особенности среди государств, которых мы коснулись в нашем обозрении. В продолжении всего времени крестовых походов испанцы защищались против тех самых сарацин, для битвы с которыми все прочие европейские народы отправлялись на восток. Вторжение мавров в Испанию имело некоторое сходство с вторжением франков в Азию. Вера в Мухаммеда побуждала к битвам сарацинских воинов, так же, как вера христианская воспламеняла рвение воинов креста. Много раз Африка и Азия отзывались на призыв мусульманских колоний в Испании, так же, как Европа на тревожные вопли христианских колоний в Сирии. Испания тогда только приняла участие в крестовых походах, когда рвение к священным войнам начало угасать в остальной Европе. Следует, однако же, прибавить, что это королевство находило и выгоды в экспедициях на восток. Во всех почти предприятиях христиан против азиатских мусульман большое число крестоносцев останавливались на берегах Испании, чтобы сражаться с маврами. Много крестовых походов было провозглашено на Западе против неверных, господствовавших на полуострове. Знаменитое поражение мавров при Тулузе было плодом крестового похода, проповеданного в Европе по предписанию папы. Экспедиции за море были также полезны для испанцев и в том отношении, что они задерживали у себя дома сарацин египетских и сирийских, которые иначе могли бы присоединиться к сарацинам африканского побережья. Королевство Португальское было основано крестоносцами. Крестовым походом обязаны своим возникновением рыцарские ордена, которые образовались в Испании по образцу палестинских, и без помощи которых испанский народ никак не мог бы восторжествовать над маврами. Различные державы, которых мы теперь коснулись, подчинены были высшей власти, составлявшей связь и центр политического мира. Это была власть главы церкви. Утверждают, что папы устраивали крестовые походы, но достаточно хотя бы отчасти изучить историю, чтобы убедиться, как несправедливо такое мнение. Энтузиазм к священным войнам развивался постепенно, как мы это и представили. Наконец, им увлечено было все общество, папы точно так же, как и народы. Доказательством, что не духовные владыки произвели этот великий переворот, служит то, что они никогда не могли пробудить рвение к крестовым походам, когда это рвение угасло в сердцах христиан. Утверждали также, что священные войны содействовали усилению папской власти. Нет сомнения, что священные войны способны благоприятствовать развитию папской власти. Но эти же войны породили события и обстоятельства, представившие более затруднений и камней преткновения, чем удобств для возвеличивания папской власти. Достоверно лишь то, что при окончании крестовых походов могущество пап было уже не тем, чем оно было при возникновении священных войн. Еще одно заблуждение распространилось между писателями последнего столетия. Они полагают, что крестовые походы содействовали усилению власти пап и обогащению духовенства. Первая священная война действительно не обременило духовенство, так как усердием верующих были пополнены все расходы на нее. Но начиная со Второй священной войны, духовенство было обложено разорительными сборами, без всякого внимания к горячим возражениям с его стороны. С тех пор и установилось в христианском мире понятие, тяжело отразившееся на духовенстве. То, что священные войны, предпринимаемые во славу Иисуса Христа и ради освобождения святых мест, должны вестись за счет церкви.
3: Радио «Звезда».
0: Мы читаем главы из книги Жозефа Франсуа Мишо «История крестовых походов».
4: При первом налоге на духовенство соображались только с необходимостью и с обстоятельствами. После объявления Саладиновой десятины налоги эти устанавливались папами и соборами. Их взыскивали с такой строгостью, что у церквей отбирали все украшения и продавали иногда с аукциона священные сосуды. Мы смело утверждаем, что в продолжении 200 лет духовенство выдало на священные войны более денег, чем понадобилось бы, чтобы скупить большую часть его имуществ. Поэтому-то постепенно и ослабевало рвение духовных лиц к освобождению святых мест. В них первых выразилось то равнодушие, которое последовало за рвением христианских народов к крестовым походам. В Германии и во многих других странах недовольство духовенства было так сильно, что папы, наконец, не смели больше доверять епископам проповедование крестовых походов и возлагали это дело только на нищенствующие ордена. Рассматривая влияние крестовых походов, не следует забывать о выгодах, приобретенных торговлей и мореплаванием под знаменами креста. Священные войны открыли новое поприще для мореплавания. Ничто не могло быть так благоприятно для успехов его, как то сообщение, которое установилось тогда между Балтийским морем, Средиземным, океаном, омывающим берега Испании, и Северными морями. Крестовые походы распространили также отношения между разными народами, усилили связь между ними, умножили их интересы, удвоили их деятельность и соревнования. Практические знания проверялись одни за другими, умножались и распространялись повсеместно. Определены были очертания берегов, положение мысов, портов, гаваней, заливов, островов. Исследовано было морское дно, сделаны были наблюдения над направлениями ветров, течений, приливов и отливов. Таким образом, исчезло невежество, бывшее прежде причиной многочисленных кораблекрушений. Морская архитектура также усовершенствовалась во время крестовых походов. Размеры судов были увеличены ради перевозки многочисленных пилигримов. Опасности, сопряженные с дальним плаванием, заставили обратить внимание на более крепкое сооружение судов, отправляемых на восток. Искусство ставить по несколько мачт на одном корабле, увеличение числа парусов и умение располагать их таким образом, чтобы они могли служить против ветра, произошли от соревнования, воодушевлявшего в то время мореплавателей. Открывая повсюду новые пути, отдаленные экспедиции естественным образом благоприятствовали развитию торговли. Задолго до крестовых походов товары, получаемые из Индии и из Азии, прибывали в Европу или сухим путем через земли Греческой империи, Венгрию и Болгарскую страну, или Средиземным морем, при котором находились все портовые города Италии. Оба эти пути были облегчены при содействии священных войн, и с тех пор ничто не могло остановить быстрого развития торговли, покровительствуемой флагом креста. Большинство приморских городов на Западе обогатились, доставляя Европе произведения Востока и, сверх того, извлекая значительные выгоды из перевозки пилигримов и христианских армий. Флоты следовали вдоль побережья стран, где сражались крестоносцы, и доставляли им военные снаряды и жизненные припасы, в которых они постоянно нуждались. Все богатства приморских городов Сирии и даже Греции принадлежали купцам западных стран. Они были обладателями большей части христианских берегов в Азии. Известно, что досталось на долю венецианцев после взятия Константинополя. Они обладали всеми островами архипелага и половиной Византии. Греческая империя сделалась как бы второй Венецией, со своими законами, своими флотами, своими армиями. Французские города не принимали большого участия в восточной торговле. Крестовые походы были созданы французами, другим народам пришлось воспользоваться их последствиями. Марсель в средние века был единственным городом во Франции, который поддерживал торговые сношения с отдаленными народами. Испания, промышленность которой уже была довольно развита, приобрела еще более в этом отношении от крестовых походов. У испанцев были конторы на всех берегах Азии. Но более всех других стран воспользовалась торговлей с Востоком Италия. Следовало бы еще рассмотреть, какое влияние оказали крестовые походы на ход науки в Европе. По этому поводу мы ограничимся простым указанием. Без сомнения, движение, произведенное священными войнами в средние века, содействовало пробуждению человеческой мысли. Народы, переходившие с запада на восток, оказывались в совершенно новом для них мире и по природе, и по нравам, и по типам. И так как крестовые походы были путешествием, то народы, примкнувшие к знаменам креста, должны были приносить домой из своих отдаленных странствий некоторый опыт, некоторые знания, некоторые воспоминания. Время крестовых походов было для человеческой мысли временем оживленной деятельности, пламенной любознательности. Тем не менее, невозможно с точностью определить, что выиграла Европа в отношении просвещения. География воспользовалась заморскими предприятиями. Европа дорого купила познание тех стран, которые она намеревалась завоевать. Сколько произошло бедствий по причине незнания местностей. В конце крестовых походов Восток, в котором как во тьме ночной скрылись и исчезли несколько армий, стал более известен. Во время священных же войн было введено в Европе употребление арабских цифр. Это употребление не расширило науки о числах, но очень облегчило ее изучение. Во врачебном искусстве греки и аравитяне имели большое преимущество над франками. Однако же европейская медицина сделала мало успехов во время крестовых походов. Она ограничилась тем, что заимствовала от Востока многие лекарственные средства, а именно кассию, египетскую кассию или Александрийский лист, тиреак и прочие. Астрономия могла бы сильно продвинуться вперед в это время. Восток был колыбелью этой науки, и в первые века Геджры азиатские государи оказывали ей большое покровительство. Фридрих II и султан Каирский задавали друг другу астрономические и геометрические задачи. Однако же математические и астрономические науки делали мало успеха. Что же касается искусств и литературы Древнего Востока, то крестоносцев это нисколько не занимало, и, возвратясь в Европу, они не предавались воспоминаниями о памятниках греческой и римской цивилизаций, рассеянных в Пелопоннесе, Малой Азии и Сирии. Трудно измерить пределы умственных завоеваний, сделанных современниками, ценою потрясения всей Европы, двинувшейся против Азии. Всего справедливее будет заключить, что крестовые походы были первым шагом европейского общества на пути к его великому назначению. Они были продолжительным и мужественным усилием в пользу христианской веры со стороны Запада против Востока, откуда она просияла, но где погибала теперь под владычеством варваров. В наше время цивилизация, имеющая источником Евангелие, снова устремляется на путь в Азию, чтобы распространять в ней свои благодеяния. И в стремлениях этих можно усматривать продолжение крестовых походов мирным путем.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Вампилов. Рассказ «Чужой мужчина». Читает Андрей Филиппак.
2: Больше 12 часов в сутки не удается поспать даже пассажирам. Петр Васильевич с досадой хлопнул по матрасу и сел у окна. За окном один за другим менялись пейзажи, но Петр Васильевич был не мальчиком, едущим по железной дороге в первый раз. Он снова лег, закинул руки за голову и с ненавистью взглянул на потолок. «Хоть бы сел ко мне кто-нибудь в купе, что ли», — подумал он. Петр Васильевич Голубев возвращался в свой город после двухмесячной командировки. В командировке Петру Васильевичу приходилось ездить часто, но особенно он любил обратную дорогу. Домой он возвращался всегда веселым, свежим, вез с собой подарок жене и пару старых анекдотов и острот, услышанных от новых знакомых. Новые знакомые всегда рассказывали старые анекдоты. Подарок и анекдоты были и в этот раз, но настроение было такое паршивое, как будто у него только что вынули из кармана 200 рублей. Петр Васильевич занемог болезнью довольно редкой и большей частью легко переносимой – угрызениями совести. Он не изнурял себя этим недугом по пустякам, для этого нужна была какая-то серьезная причина. Такая причина была. В эту поездку Петр Васильевич в первый раз изменил своей жене. Женился он 5 лет назад, будучи студентом и будучи влюбленным. Спокойный и немного замкнутый, он был эти 5 лет верен и тих. И вот вдруг неожиданно свихнулся. Изменил самым подлым образом. Изменил кому? Вере. Моей Вере. Такой чудной женщине. Такой любящей жене. Ловелас. Гусар, думал Голубев, ожесточенно раскуривая папиросу. Как я буду смотреть ей в глаза, обманывать ее? Это единственный человек, которому я не мог, не смел лгать. И вот, как же это? Ведь я ей теперь в сущности совсем абсолютно чужой мужчина. «Чужой мужчина», — повторял Петр Васильевич вслух, вскочил и стал смотреть в окно, ничего в нем не видя. «Пожалуй, я признаюсь ей во всем. Она умная и нежная. Она простит меня». Здесь Голубев заметил, наконец, что поезд остановился в небольшом новом городке, что дело к вечеру, и до дома оставалось 3 часа езды. За окном вдоль вагона спешили навьюченные багажом люди с испуганными лицами. Зачем они бегут? Ведь все равно все сядут. Особенно суетятся женщины, подумал Петр Васильевич и стал следить за хорошенькой девушкой, которой быстро бежать мешала узкая юбка. Наблюдать за ней было смешно и весьма любопытно. В это время дверь в купе Петра Васильевича отворилась легким и решительным движением. Голубев повернулся. Перед ним стоял незнакомец с небольшим чемоданчиком в руке и плащом, закинутым через плечо. Ему, как и Петру Васильевичу, было 30 с лишним, но он был гораздо выше и молодцеватее. Под пиджаком он имел рубаху-дикарку, на голове прогрессирующая плешь изрядно прикрывалась темными волосами, зачесанными со лба назад, щеки гладко выбриты, штиблеты совсем еще не старые и хорошо начищены. Вот, наконец, и попутчик. Да, кажется, интересный. Петр Васильевич улыбнулся и сделал шаг навстречу. Незнакомец поставил чемодан, бросил на полку плащ и, подавая руку, улыбнулся тоже. «Добрый день, Скороходов». «Голубев». «Очень приятно», — сказал Скороходов, усаживаясь у окна. «Через 3 часа мы будем в Венске. Вам туда же?» «Да», — отвечал Петр Васильевич, подсаживаясь к долгожданному собеседнику. «Еду к жене». «К своей?» — весело спросил Скороходов.
3: «К своей». «А почему вы спрашиваете?» — забеспокоился Голубев.
2: Скороходов ударил по самой дребезжащей струне его души.
3: «Разве похоже, что я могу ехать к чужой жене?»
2: «Нет, что вы», — отвечал Скороходов, снимая пиджак. «Это я, видимо, пошутил. К чужой, к своей — это все равно. К чужой приятней. Давайте лучше закусим». Он полез в свой чемодан и достал оттуда ветчину, хлеб и бутылку вина. Еще древние философы говорили, что человек живет для того, чтобы пить и закусывать, говорил Скороходов, разливая вино. Эта блестящая мысль не потеряла своей актуальности и по сей день. «Выпьем! Снова я пьян, снова я счастлив», — говорил мой знакомый поэт. «По-моему, он интеллигентнее меня», — подумал Петр Васильевич с уважением. Он повеселел, но мысль о совершенной им измене никак не улетучилась из головы. «Интересно, как относится к этому, например, этот вот человек?» — думал Голубев во время разговора о ценах на вино и железнодорожные билеты.

0: «Вы никогда не изменяли своей жене?» — нервно повторил Петр Васильевич. Тогда Скороходов расслабленно махнул рукой, откинулся к стенке и вдруг рассмеялся. Громко и раскатисто, заглушая стук колес. «Что это? Ха-ха-ха! Что это вам взбрело?» — едва смог спросить он между приступами смеха. Скороходов, что называется, ржал. И ржал так, что Петр Васильевич, глядя на него и не понимая себя, засмеялся тоже. Сначала глухо и отрывисто, потом громче и смелее. Ему вдруг стало совсем весело. «Вот уморили», — проговорил Скороходов, наконец унимаясь и вытирая лицо платком. «Своей жене! Ха-ха-ха! Вы ужасный фантаст!» «Да я пошутил», — соврал Голубев. «Вы, наверное, открываете музей нравственности, и вам некого экспонировать», — продолжал Скороходов. «Я вам сочувствую, но ничем помочь не могу. Я умею выдавать себя за верного мужа, только своей жене. Вы все равно мне не поверите». «А жена вам верит?» — спросил Петр Васильевич. «Конечно, это одна из ее супружеских обязанностей. Но никаких «но». Любовь и вздохи на скамейке. В любви, как и везде, надо уметь пользоваться правами и уклоняться от обязанностей». «А ведь он гораздо интеллигентнее меня», — снова подумал Петр Васильевич. «Жениться приходится только для того, чтобы иметь законных детей», — говорил Скороходов. «Женщине трудно сохранять верность. Мужчине смешно». И Скороходов небрежно и цинично стал говорить о женщинах, излагая при этом взгляды отпетого алиментщика. Развеселившийся Петр Васильевич поддакивал, рассказал неприличный анекдот и, между прочим, с насмешкой и пренебрежением произнес: «А ведь некоторые остаются все же верными мужьями». «Фантасты, мой друг, фантасты», — отвечал Скороходов, поднимаясь и надевая пиджак. Уже стемнело, за окном запрыгали огни приближающегося города. Скороходов, опираясь руками о столик, наклонился к окну и сказал: «В этом городе около 500 000 жителей. Прикиньте-ка, сколько из них одиноких и временно одиноких женщин. Всем им хочется быть любимыми, все они жаждут ласки. Любите же их. И не любите долго одну и ту же, а то она подаст на вас в суд за невнимание к ее слабостям». В окно ворвались большие яркие огни вокзала, и поезд остановился. Шумел, радовался, грустил и сентиментальничал перрон. Место ничего не значащих, безнаказанных поцелуев. Голубев и Скороходов выбрались на привокзальную площадь. «Ну, я спешу», — сказал Скороходов, подавая руку. «Где-нибудь встретимся». Голубев долго и признательно тряс его руку. Потом Скороходов отошел в сторону ловить такси. Петр Васильевич выкурил папиросу, сел в автобус и уже через 15 минут подъезжал к дому. В голове у него плавали легкие и беззаботные мысли. «Подумаешь, изменил. Скороходов поумнее меня, а смотрит на эти вещи просто. Так было, так будет. Не я так устраивал, не мне переделывать». В игривом расположении духа, насвистывая, Голубев вошел в свою квартиру. В прихожей он увидел Скороходова, снимающего на его вешалке свой пиджак. Мгновение оцепенения, в котором находился первое время Петр Васильевич, Скороходову было вполне достаточно. Он с артистической ловкостью оделся, взял свой чемодан и, пробормотав почему-то «извините», выскользнул в дверь.
1: Мы читали рассказ Александра Вампилова «Чужой мужчина».
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Герберт Уэллс, фрагмент из рассказа «Морские пираты», читает Александр Клюквин.
1: Не удовольствовавшись своим первым опытом, мистер Физон тоже отправился в лодке, чтобы точно указать место приключения. Прилив уже начался, и пришлось сделать довольно большой круг, чтобы добраться до места. Когда они, наконец, добрались, истерзанное тело уже исчезло. Вода прибывала, затопляя одну за другой груды тинистых камней. И четверо в лодке, рабочий, лодочник и мистер Физон, стали смотреть уже не на берег, а на воду под килем. Сначала им удалось различить в воде только очень немногое, темную и густую чащу водорослей ламинария, в которой изредка мелькала рыба. Они искали приключений, и поэтому громко выражали свое разочарование. Но вскоре они увидели одно из чудовищ. Оно уплывало в открытое море, передвигаясь странным круговым движением, которое чем-то напоминало мистеру Физону качание привязанного аэростата. Колеблющиеся ленты водорослей заволновались, разделились, и три новых чудовища показались в темноте, отчаянно борясь друг с другом из-за чего-то, может быть, из-за утопленника. Через минуту бесчисленные зеленовато-оливковые ленты водорослей снова сомкнулись над барахтающейся грудой. Увидев это, все четверо в волнении начали бить веслами по воде и кричать. Тотчас же они заметили суетливые движения в водорослях и отъехали немного, чтобы лучше разглядеть, что это такое. Как только волнение улеглось, они увидели, что все дно между водорослями словно усеяно глазами. «Уроды проклятые!» — крикнул один из рабочих. «Да их тут целые дюжины!» Тотчас же чудовища начали подниматься на поверхность. Мистер Физон впоследствии описал автору этих строк поразительную картину появления чудовищ из колеблющейся заросли ламинарий. Ему казалось тогда, что это длилось довольно долго, но, вероятно, на самом деле все произошло в несколько секунд. Сперва появились одни глаза, потом показались щупальца, которые вытягивались то там, то здесь, раздвигая чащу водорослей. Потом странные существа начали увеличиваться в размере, пока, наконец, дна не стало видно за их переплетающимися телами, и концы щупалец не показались над волнующейся поверхностью воды. Одна из тварей дерзко всплыла у самой лодки, и, цепляясь за нее тремя из своих заканчивающихся присосами щупалец, перебросила четыре остальные через борт, как будто намереваясь не то перевернуть лодку, не то забраться в нее. Мистер Физон тотчас же схватил багор и, яростно колотя по мягким щупальцам твари, заставил ее опустить их. Тут он получил удар в спину, чуть не сваливший его за борт. Дело в том, что лодочнику пришлось пустить в ход весло, чтобы отразить такое же нападение с другой стороны лодки. Твари отступили и погрузились в воду. «Лучше уберемся отсюда», — сказал мистер Физон, дрожа всем телом. Он сел у руля, а лодочник и один из рабочих взялись за весла. Второй рабочий стоял на носу с багром, готовый отразить новое нападение щупалец. Все молчали. Мистер Физон выразил общее желание. Притихшие и испуганные, побледневшие, они теперь думали только о том, как бы выбраться из ужасной ловушки, в которую так легкомысленно забрались. Но только весла погрузились в воду, как темные, гибкие, извивающиеся канаты связали их движение и обвились вокруг руля, а у бортов лодки, поднимаясь петлеобразными движениями, снова показались присосы. Люди налегли на весла и рванули изо всех сил, но без результата. Так застревает лодка в плавучих массах водорослей. «Помогите!» — крикнул лодочник, и мистер Физон со вторым рабочим бросились к нему, чтобы помочь ему вытащить весло. В это время человек с багром, его звали, кажется, Иван, с проклятием вскочил и, нагнувшись над бортом, стал, насколько это ему удавалось, наносить удары по кольцу щупалец, которые сомкнулись вокруг подводной части лодки. Оба гребца тоже вскочили, чтобы найти лучшую точку опоры и вытащить весла. Лодочник передал свое весло мистеру Физону, и тот изо всех сил принялся тащить его. А сам лодочник, открыв большой складной нож и тоже наклонившись над бортом, начал рубить обвившиеся вокруг весла скользкие присосы. Мистер Физон, шатаясь от судорожных толчков лодки, стиснув зубы, задыхаясь, с надувшимися от напряжения жилами на руках, вдруг посмотрел на море. Неподалеку от них, по мощным валам надвигающегося прилива, прямо к ним плыла большая лодка. Мистер Физон заметил трех женщин и ребенка. Лодочник был на веслах, а малыш в соломенной шляпе с розовой лентой стоял на корме и весело их приветствовал. Сначала мистер Физон думал, конечно, только о том, чтобы позвать на помощь. Потом он подумал о ребенке. Он тотчас же опустил весло, отчаянным движением вскинул руки и крикнул сидящим в лодке, чтобы они скорее отъезжали ради Бога. Мистер Физон даже не подозревал, что поступок его при подобных обстоятельствах был не чужд героизма и свидетельствует о его скромности и мужестве. Весло, которое он отпустил, сразу скрылось под водой и вскоре всплыло в 20 ярдах от них. В ту минуту мистер Физон почувствовал, что лодка сильно закачалась, и хриплый вопль лодочника Хилла заставил его забыть о другой лодке. Мистер Физон обернулся и увидел, что Хилл с искаженным от ужаса лицом корчится у передней уключины. Правая рука его погружена в воду за бортом, и кто-то тянет ее вниз. Он издавал только резкие короткие крики «О-о-о-о!». Мистер Физон думает, что Хилл был захвачен щупальцами, когда рубил их под водой. Теперь, конечно, совершенно невозможно установить, как было на самом деле. Лодка до того накренилась, что борт почти касался воды. Иван и второй рабочий багром и веслом били по воде справа и слева от погруженной руки Хилла. Физон инстинктивно стал так, чтобы выровнять лодку. Тогда Хилл, дюжий здоровый человек, сделал отчаянные усилия и почти встал на ноги. Он вытащил руку из воды. Она была опутана сложным сплетением коричневых канатов. Глаза ухватившего его чудовища, глядя прямо и решительно, на мгновение показались на поверхности. Лодка кренилась все больше и больше, и вдруг коричневато-зеленая вода хлынула через борт. Хилл поскользнулся и упал на борт. Рука его с вцепившимися в нее щупальцами опять погрузилась в воду. Падая, Хилл перевернулся и ударил сапогом по колену мистера Физона, который бросился, чтобы удержать его. В следующее же мгновение вокруг пояса и шеи Хилла обвелись новые щупальца, и после короткой и судорожной борьбы, во время которой лодка чуть не опрокинулась, Хилл был перетянут через борт, а лодка выпрямилась от сильного толчка. Мистер Физон чуть не перелетел через другой борт, но уже не видел борьбы, продолжавшейся в воде. Мистер Физон выпрямился, напрасно стараясь найти равновесие, как вдруг заметил, что пока они боролись с чудовищами, начавшийся прилив снова отнес их лодку к покрытым водорослями камням. В каких-нибудь 4 ярдах плоский камень возвышался над омывающим его приливом. В одно мгновение мистер Физон вырвал у Ивана весло и изо всех сил погрузил его в воду, потом бросил его, подбежал к носу лодки и прыгнул. Он почувствовал, что ноги его скользят по камням. Отчаянным усилием он заставил себя перепрыгнуть на соседний камень. Он споткнулся, упал на колени и снова поднялся. «Берегись!» — крикнул кто-то, и большое тело ударило его сзади. Сбитый с ног одним из рабочих, он растянулся плашмя в луже, оставленной приливом. Падая, он услышал придушенные, отрывистые крики. Как он думал тогда, Хилла. Мистер Физон удивился, что у Хилла такой пронзительный голос и что в нем столько оттенков. Кто-то перепрыгнул через него. Поток пенистой воды обдал его и прокатился дальше. Он поднялся на ноги и, не оглядываясь на море, промокший до костей, со всей быстротой, на какую только был способен от страха, побежал к берегу. Перед ним по отмели между камнями, на небольшом расстоянии друг от друга, спотыкаясь, бежали оба рабочих. Наконец мистер Физен оглянулся и, увидев, что погони нет, посмотрел по сторонам. Он был ошеломлен. С самого момента появления кефалоподов из воды он действовал так стремительно, что не успевал отдавать себе отчет в своих поступках. Теперь ему казалось, будто он очнулся от страшного сна. Над ним сияло безоблачное послеполуденное небо, и море колыхалось, ослепительно сверкая. Пена, нежная, как взбитые сливки, разбивалась о низкие темные гряды скал. Лодка лежала в дрейфе, мягко покачиваясь на волнах, ярдах в 12 от берега. Хилл и чудовище, напряжение и ярость смертельной борьбы исчезли, как будто их вовсе не было. Сердце мистера Физена неистово колотилось. Он дрожал всем телом и тяжело дышал. Однако чего-то не хватало. Несколько мгновений он не мог сообразить, чего именно. Солнце, море, небо, скалы, чего же нет. Потом он вспомнил о лодке с катающимися. Она исчезла. Уж не выдумал ли он ее? Он обернулся и увидел двух рабочих. Они стояли рядом под нависшей массой высоких розовых скал. Он спросил себя, не следует ли ему сделать еще одну, последнюю попытку спасти Хилла. Но его нервное напряжение улеглось. Он чувствовал себя беспомощным и вялым. Он повернул к берегу и направился, спотыкаясь и шлепая по воде, к своим спутникам. Оглянувшись еще раз, он увидел в море две лодки. Та, которая была дальше, неуклюже качалась, опрокинутая кверху килем.
0: Мы читали фрагмент из рассказа Герберта Уэллса «Морские пираты».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Чиликов. Здравствуйте. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев назвал отказ двигателей предварительной причиной крушения Ту-22М3. Дальний бомбардировщик совершал учебно-тренировочный полет без боекомплекта. После аварии на борту он упал в безлюдном поле. Все 4 члена экипажа успели успешно катапультироваться и были доставлены в местную больницу. На месте падения работает комиссия воздушно-космических сил для установления всех обстоятельств и причин произошедшего. Владимир Путин обсудил на встрече с главой Министерства транспорта Андреем Никитиным основные проекты в отрасли. Президент затронул тему развития сети высокоскоростной магистрали Москва-Минск. В свою очередь, министр рассказал о работе над новой железной дорогой, которая свяжет столицу и Петербург. По его словам, уже сварены первые вагоны обновленного поезда.
2: Что очень важно, 150 предприятий находятся в промышленной кооперации, работают над созданием поезда. И два таких ключевых элемента взаимодействия как бы поезда и так называемое колесо рельс – это колесная пара и тяговый привод. Они российские, они изготовлены, они успешно проходят испытания и готовятся к сертификации. То есть самые важные инженерные вопросы, которые стояли перед разработчиком, на сегодняшний день успешно решаются.
1: Запуск первой линии высокоскоростной магистрали Москва-Петербург запланирован на 2028 год. Проект предусматривает значительное сокращение времени в пути, а именно до 2 часов. Американский лидер Дональд Трамп подтвердил подготовку процесса подписания меморандума с Ираном, церемония которого пройдет 19 июня в Женеве. Сделка предусматривает полное открытие Ормузского пролива, экспорт иранской нефти и снятие американских санкций. Трамп не исключил своего личного присутствия на подписании меморандума, добавив, что там будет вице-президент Джей Ди Венс. Начал действовать приказ Министерства обороны о медицинских противопоказаниях. Теперь в войска не возьмут граждан с 6 видами психических расстройств. Под запрет попали фобии и умственная отсталость. Как сообщает военное ведомство, такие меры предотвратят суициды. Ранее этот список расширили до 35 пунктов, добавив сахарный диабет. Аграрии в полном объеме обеспечены необходимыми объемами топлива для проведения сезонных полевых работ. Доступность отслеживается в том числе на уровне конечных поставщиков. Об этом сообщили представители Министерства энергетики. По информации ведомства, поставки моторного топлива осуществляются в штатном режиме. Объемы производства и отгрузки нефтепродуктов полностью удовлетворяют текущую потребность сельхозтоваропроизводителей. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Полтора века Зимний дворец был главной резиденцией императорской семьи. Но кроме государей в огромном доме были сотни других жильцов. Люди Зимнего дворца, монаршие особы, их фавориты и слуги. Слушайте книгу историка Игоря Зимина.
5: Александр I. Александр I родился 12 декабря 1777 года в понедельник в 9 часов 45 минут утра в спальне великой княгини Марии Федоровны в Зимнем дворце. Он стал первым императором, родившимся и прожившим в Зимнем дворце всю свою жизнь. Именно из Зимнего дворца император выехал 1 сентября 1825 года для того, чтобы отправиться в свое последнее путешествие и умереть в Таганроге 19 ноября 1825 года. По традиции, по случаю рождения великого князя, окна Зимнего дворца содрогнулись от пушечных залпов. Молодым родителям императрица подарила 362 десятины земли с двумя небольшими деревнями близ царского села. Со временем на этом месте вырос город Павловск, 1778 года там началось строительство первых парковых павильонов и обустройство самого парка. Когда в семье Павла Петровича родился первенец, то повторился сценарий 1754 года, по которому младенца немедленно забрала на свою половину царствующая императрица. В 1754 году это был будущий Павел I, которого взяла Елизавета Петровна, а в 1777 году будущий Александр I, которого забрала Екатерина II. После рождения второго ребенка, Константина Павловича, история повторилась. Впрочем, после крещения младенца его детскую устроили на половине матери, цесаревны Марии Федоровны. 20 декабря 1777 года будущего Александра I окрестили в Большом соборе Зимнего дворца, и его заочными восприемниками стали австрийский император Иосиф II и король Пруссии Фридрих II Великий. Начало 1778 года ознаменовалось в Зимнем дворце чередой непрерывных праздников. Императрица искренне радовалась рождению внука. Уже тогда она, также по сценарию Елизаветы Петровны, прочила его в свои преемники. В феврале 1778 года Екатерина II писала барону Мельхиору Гримму: «До поста осталось каких-нибудь 2 недели. Между тем у нас будет 11 маскарадов, не считая обедов и ужинов, на которые я приглашена. Опасаясь умереть, я заказала вчера свою эпитафию». Воспитывали мальчиков в Зимнем дворце по уже сложившимся стандартам. Сначала они попадали в женские руки. До 1783 года за их воспитание отвечала генеральша, вдова коменданта города Ревеля Софья Ивановна Бенкендорф, урожденная Левенштерн. Няней-англичанкой к младенцу назначили Прасковью Ивановну Гесслер, опекавшую будущего императора до 7 лет. Стратегию воспитания внуков буквально с первых дней их жизни определяла сама императрица. Собственными педагогическими новациями в духе передовых идей века просвещения она охотно делилась со своими европейскими корреспондентами. Приводимая ниже обширная цитата рисует первые дни жизни будущего императора в Зимнем дворце. «Как только господин Александр родился, я взяла его на руки, и после того, как его вымыли, унесли в другую комнату, где и положили на большую подушку. Его обернули очень легко, и я не допустила, чтобы его спеленали иначе, как посылаемая при сём кукла. Когда это было сделано, то господина Александра положили в ту корзину, где кукла, чтобы женщина, при нем находившаяся, не имела никакого искушения его укачивать. Эту корзину поставили за ширмами на канапе». Убранный таким образом, господин Александр был передан генеральше Бенкендорф. В кормилице ему была назначена жена молодца-садовника из царского села, и после крещения своего он был перенесен наполовину его матери в назначенную для него комнату. Очень характерны эти руководящие указания Екатерины II и в грош не ставивший желание родителей младенца. Еще раз отметим, что детская Александра Павловича в Зимнем дворце находилась на половине его матери. Екатерина II описывала ее следующим образом: «Это обширная комната, посреди которой расположен на 4 столбах и прикреплен к потолку балдахин, и занавесы, под которыми поставлена кровать господина Александра, окружены балюстрадой, вышиною по локоть. Постель кормилицы за спинкой балдахина. Комната обширна, для того, чтобы воздух в ней был лучше. Балдахин посреди комнаты, против окон, для того, чтобы воздух мог обращаться свободнее вокруг балдахина и занавесок. Балюстрада препятствует приближаться к постели ребенка многим особам за раз. Скопление народа в комнате избегается и не зажигается более 2 свечей, чтобы воздух вокруг него не был слишком душным. Маленькая кровать господина Александра, так как он не знает ни люльки, ни укачивания, железная, без полога. Он спит на кожаном матрасе, покрытом простыней. У него есть подушечка и легкое английское одеяло. Всякие оглушительные заигрывания с ним избегаются, но в комнате всегда говорят громко, даже во время его сна. Тщательно следят, чтобы термометр в его комнате не подымался никогда свыше 14 или 15 градусов тепла. Каждый день, когда выметают в его комнате, ребенка выносят в другую комнату, а в спальне его открывают окна для возобновления воздуха. Когда комната согреется, господина Александра снова приносят в его комнату. С самого рождения его приучили к ежедневному обмыванию в ванне, если он здоров. Как скоро только весною воздух сделался сносным, то сняли чепчик с головы господина Александра и вынесли его на воздух. Мало-помалу приучили его сидеть на траве и на песке безразлично и даже спать тут несколько часов в хорошую погоду, в тени, защищенный от солнца. Тогда кладут его на подушку, и он отлично отдыхает таким образом. Он не знает и не терпит на ножках чулок, и на него не надевают ничего такого, что могло бы малейше стеснять его в какой-нибудь части тела. Когда ему минуло 4 месяца, то, чтобы его поменьше носили на руках, я дала ему ковер, который расстилается в его комнате. Здесь-то он барахтается, так что весело смотреть. Любимое платьице его — это очень коротенькая рубашечка и маленький вязаный очень широкий жилетик. Когда его выносят гулять, то сверх этого надевают на него легкое полотняное или тофтяное платьице. Он не знает простуды. Когда умерла Софья Ивановна Бенкендорф, воспитателем к мальчикам в сентябре 1783 года назначили все того же Николая Ивановича Салтыкова. Воспитателю предписывалось руководствоваться так называемой «бабушкиной азбукой», написанной Екатериной II. Отметим, что это произведение императрицы переиздается до сегодняшнего дня. То была действительно азбука, но вместе с тем и книга для чтения, формировавшая характер, основанный на человеколюбии, идеях века просвещения, уважении к достоинству каждого человека. Бабушкина азбука, изучавшаяся мальчиками в Зимнем дворце, состояла из 8 разделов. Первый. Азбука с гражданским начальным устроением. Второй. «Китайские мысли», 3. «Сказка о царевиче Хлоре», 4. «Разговор и рассказы», 5. «Записки», 6. «Выбранные российские пословицы», 7. «Продолжение начального учения», 8. «Сказка о царевиче Фивее». Если обратиться к пословицам, выбранным императрицей, можно привести некоторые из них. «Беда» — «глупости сосед», «горду быть» — «глупым слыть», «кто открывает тайну, тот нарушает верность» и так далее. Императрица настоятельно рекомендовала нянькам воспитывать великих князей на основании ее педагогических воззрений. Позже она неоднократно вмешивалась в педагогический процесс, настаивая на реализации своего педагогического плана. Так, оторвавшись от внуков на время поездки в Крым, она писала Салтыкову: «Вы о сём именем моим подтвердите господам Протасову, Исакину и вообще всем при внуках моих находящихся. Прикажите им снова прочесть для памяти мной подписанный наказ и скажите всем, что я ожидаю от всех непременного и усердного выполнения мною предписанного». В своих письмах императрица постоянно обращается к внукам, радуется их успехам и печалится над их неудачами. Так она продолжала контролировать процесс обучения мальчиков. Присланную «Роспись учения великих князей», сочиненную господином Лагарпом, я показать велела Фицгерберту, и он, так как и я, находит, что лучше выдумать нельзя, и об успехах не сомневаюсь. Скажите Лагарпу мое удовольствие. Напомним, что Фредерик Сезар Лагарп, республиканец по убеждениям и бернский адвокат по профессии, был рекомендован Екатерине II бароном Фридрихом Мельхиором Гриммом в качестве учителя для ее внуков Александра и Константина, коим он оставался с 1784 по 1795 год. В 1783 году Лагарп прибыл в Петербург, где ему предложили поначалу занять место учителя французского языка. Но постепенно он стал заниматься со своими воспитанниками всеобщей историей, географией и математикой, а позднее – философией и законоведением. В своих воспоминаниях Лагарп упоминает, что Екатерина II пожелала, чтобы ее внуки были воспитаны как люди. Назначение сомнительного швейцарца-адвоката наставником цесаревича петербургский бомонд воспринял с подозрением. Эти настроения выразил баснописец Крылов в басне «Воспитание льва», в которой льва воспитывает орел. «Пользы нет большой тому знать птичий быт, кому зверьми владеть поставила природа. И что важнейшая наука для царей — знать свойства своего народа и выгоды земли своей». С настороженностью воспринял появление Лагарпа и отец будущего Александра I, великий князь Павел Петрович. И тем не менее, накануне отъезда из России Лагарпу удалось объясниться с Павлом Петровичем. В мае 1795 года во время двухчасовой беседы в кабинете Павла Лагарпу удалось, по его словам, излить свое сердце, что великого князя глубоко тронуло. Примирение было достигнуто, и когда Мария Федоровна пригласила Лагарпа на тур полонеза, Павел даже подарил ему свои перчатки, а Лагарп сохранил их как память о России.
3: Вы слушаете «Радио Звезда».
6: Игорь Зимин. Главы из книги «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги. Читает Владимир Солдатов.
5: Бабушка искренне любила внуков. При этом она оставалась императрицей и пыталась быть к ним строга. Однажды расшалившегося Александра в наказание Екатерина II оставила одного в своих комнатах, а сама пошла на заседание совета. Однако на делах она так и не смогла сосредоточиться, поскольку, по ее словам, «этот мальчик не выходит у меня из головы, и я не могу заниматься делом, наказавшей его». Бабушка любила первых внуков всей своей нерастраченной материнской любовью. Поскольку императрица шла в ногу со временем просвещенного XVIII века, то она соответствующим образом стремилась развивать своих внуков. В числе прочих забав она в октябре 1782 года распорядилась сделать для внуков Александра и Константина балкон с перильцами и лесенкой, которая могла бы подвигаться во все стороны, ибо она будет в употреблении во время бала или куртага, на которой стоять будут вместо стульев. Видимо, под балконом имелась в виду маленькая передвижная сцена, на которой тщеславная бабушка собиралась демонстрировать во время бала или куртага своих совершенно необыкновенных внуков. В марте 1782 года по повелению императрицы на половине внуков устроили качели. Позаботилась царственная бабушка и о зимних забавах для своих маленьких внуков. По ее именному устному указу в марте 1783 года выстроили две деревянные, покрытые льдом катальные горы для Александра и Константина Павловичей. Горы эти поставили на садике, что против Эрмитажа. Именно Екатерина II заложила фундамент традиции трудового воспитания подрастающих великих князей, когда в апреле 1784 года для великих князей Александра и Константина сделали и установили в Зимнем дворце небольшие столярные верстаки и один токарный станок. Мы упоминали о том, что довольно рано мальчиков начали приводить на собрание бабушки в Малом Эрмитаже. В 1789 году великие князья впервые обедали в Александров день за кавалерским столом. Александру шел тогда 12-й, а Константину 10-й год от роду. Кстати, императрица принимала участие в проектировании костюмов для своих внуков. Когда мальчики подросли, им начали преподавать взрослые предметы. Например, в 1791 году академик Паллас читал им натуральную историю в одном из залов Малого Эрмитажа. Впрочем, образовательный процесс Александра Павловича закончился его ранним браком в сентябре 1793 года, когда юному мужу шел только 17-й год. Однако даже после увольнения со службы Лагарп, не имея возможности уехать из Петербурга до весны 1794 года, получил разрешение продолжать уроки с великим князем и даже с княгиней, его супругой. Жену для любимого внука императрица Екатерина II выбрала сама. Ею стала одна из баденских принцесс, Луиза Мария Августа. О том, как зависит от случая судьба человека, свидетельствует то, что императрица поначалу желала видеть в роли жены внука старшую из трех баденских принцесс. Но во время первого представления императрицы в Зимнем дворце старшая принцесса, приближаясь к трону, споткнулась и упала во весь рост. Подобным конфузам при императорском дворе всегда придавалось большое значение. Произошедшее сочли плохой приметой, и невестой Александра императрица Екатерина II назначила Луизу Марию Августу, в православии великую княгиню Елизавету Алексеевну. Одной из близких подруг великой княгини Елизаветы Алексеевны стала графиня Варвара Николаевна Головина, которая оставила в мемуарах многочисленные упоминания о жизни молодой четы в Зимнем дворце. Она пишет, как осенью 1794 года в угловом кабинете Елизаветы Алексеевны лучшие музыканты и во главе их Диц исполняли симфонии Гайдна и Моцарта. Великий князь играл на скрипке, а мы слушали эту прекрасную музыку из соседней комнаты, где почти всегда бывали вдвоем с великой княгиней. Кстати, соседней комнатой была спальня молодой четы. Упомянем, что музицировали и сами молодые женщины. Елизавета Алексеевна играла на арфе, а графиня Головина — на фортепиано. Со своей подругой, графиней Варварой Николаевной Головиной, великая княгиня расставалась буквально перед сном. «Великий князь удалялся с моим мужем в кабинет для совершения своего ночного туалета. Великая княгиня принималась за свой. Я расчесывала ей волосы, заплетала в косу. Первая камерфрау Геслер ее раздевала. Она переходила в спальню, чтобы лечь в постель, и звала меня туда, чтобы попрощаться. Я становилась на колени на ступени кровати, целовала ее руку и удалялась.
3: Радиозвезда.
6: Мы читаем главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги.
5: После воцарения Павла I великий князь Александр Павлович проживал в Зимнем дворце уже как наследник. Образ его жизни совершенно изменился. Не было установленного распорядка дня. Время проходило в настороженном ожидании. Еще до рассвета Александр Павлович был в приемной императора, а часто случалось, что до этого он уже проводил не меньше часа в казармах своего полка. Развод и учения занимали все утро. Александр даже обедал наедине с женой, лишь изредка с одним или двумя посторонними лицами. После обеда следовали вновь или посещение казарм, или осмотр караулов, или исполнение приказаний государя. В 7 часов вечера нужно было снова отправляться в приемную Его Величества и ждать там, хотя император иногда появлялся лишь к 9 часам, к самому ужину. После ужина Александр отправлялся к императору с рапортом, а Елисавета, в ожидании его возвращения, присутствовала при ночном туалете императрицы, которая удерживала ее у себя, пока великий князь, освободившись, не приходил к матери пожелать ей спокойной ночи и отвести жену к себе. Своя жизнь текла на половине молодых великих князей Александра и Константина. Так, на глазах мемуаристки начался роман великой княгини Елизаветы Алексеевны и князя Адама Черторыйского, одного из друзей Александра Павловича. Варвара Николаевна Головина вспоминала, что князь не мог смотреть на нее, не испытывая чувства, которое начало нравственности, благодарность и уважение должны были бы погасить в самом зародыше. Этот роман закончился рождением в Зимнем дворце великой княжны Марии Александровны. Вокруг рождения ребенка немедленно закрутилась классическая придворная интрига с целью очернить великую княгиню в глазах императора Павла I. В результате Адама Черторыйского выслали из России. Но Елизавета Алексеевна забывала о наветах, занимаясь своей маленькой мышкой. Великая княгиня писала матери: «Моя малышка Мари, наконец, имеет зуб. Одни утверждают, что глазной, другие, что это один из первых резцов. Все, что знаю я, это то, что дети начинают обычно не с передних зубов. Однако она почти не болела, сейчас, кажется, появляется второй. Это такая славная девочка. Даже если ей не здоровится, об этом нельзя догадаться по ее настроению. Только бы она сохранила этот характер». Елизавета Алексеевна уже видела свою девочку большой и в письмах задавала своей матери непростые вопросы. «Вы у меня спрашиваете, дорогая мама, обнаруживает ли моя крошка в отношении меня какую-либо предпочтительность?» «Что до предпочтительности? Нет. Но надо видеть ее радость ко всем, кого она видит постоянно. Мне очень хочется задать вам один сложный вопрос, моя любимая мама, и задать его вполне серьезно. Как вы так устроили, что заставили своих детей любить вас и считать за счастье быть рядом с вами? Могу поклясться, что сколько я себя помню, у меня не было большего удовольствия, чем сидеть возле вас. И то же было со всеми нами. Вы не могли ничем нас больше обрадовать, чем выйти на прогулку, обедать с нами, играть в прятки. Дорогая мама, скажите мне, как вам удалось этого добиться? Я так бы хотела, чтобы моя маленькая Мария любила меня так же». Несмотря на все заботы матери, нянек и придворных врачей, маленькая девочка умерла в Зимнем дворце 27 июня 1800 года, прожив чуть более года. Убитая горем молодая мать писала своей матери: «О, мама, как ужасна непоправимая потеря! Я первый раз переношу нечто подобное. Вы легко можете понять, какая пустота, какая смерть распространилась в моем существовании. Вы теряли ребенка, но у вас оставались другие дети, а у меня их нет, и я даже теряю надежду иметь детей в будущем. Но даже если б у меня и был другой ребенок, то ее, моей обожаемой Мошен, более не существует». Маленькую Мошен похоронили в Благовещенской усыпальнице Александра Невской лавры. На короткое время Александр Павлович переселился в Михайловский замок. Сразу же после убийства отца, императора Павла I, 11 марта 1801 года Александр I немедленно уехал в Зимний дворец. Вслед за ним, между 6 и 7 часами утра, императрица Елисавета в сопровождении своей камерфрау Геслер оставила это место ужаса и отправилась в Зимний дворец. Прибыв в свои покои, Ее Величество увидало императора Александра, лежавшего на диване, бледного, расстроенного, подавленного горестью. Это было трудное для императора Александра I утро. Ему, фактически давшему карт-бланш на убийство отца, предстояло объяснение с матерью. Он не чувствовал в себе сил взвалить на себя обязанности императора Российской империи. Внешне тонкая и трепетная Елизавета Алексеевна всячески пыталась пробудить в супруге твердость и мужество. К 10 часам утра в Зимний дворец прибыла из Михайловского замка императрица Мария Федоровна и немедленно прошла наполовину сына. Как пишет мемуаристка, свидание с ней Александра было раздирающим душу. По-видимому, государь гораздо более отчаивался, чем его мать. Невозможно было смотреть на него без содрогания. Вместе с тем не следует преувеличивать горе императрицы Марии Федоровны. Слишком недолгое время провела она как императрица. Слишком сложными были отношения с убитым супругом в последние годы их семейной жизни. Тем не менее, еще в Михайловском замке она рвалась в покое убитого мужа с криком «Я хочу царствовать!». Когда этого не случилось, по окончании 6-недельного траура Мария Федоровна возобновила придворную жизнь во всем ее многообразии.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Полтора века Зимний дворец был главной резиденцией императорской семьи. Но кроме государей в огромном доме были сотни других жильцов. Люди Зимнего дворца, монаршие особы, их фавориты и слуги. Слушайте книгу историка Игоря Зимина.
2: О реалиях жизни в Зимнем дворце начала правления Александра I повествуют записи в камерфурьерском журнале за 1 января 1806 года. Так, еще 28 декабря 1805 года петербургскому бомонду разослали повестки, извещавшие о большом съезде в Зимнем дворце, намеченном на понедельник 1 января 1806 года. Дамам предписывалось явиться в Большую церковь Зимнего дворца на литургию в русском платье. После чего все присутствующие на службе придворные приносили поздравления Его Императорскому Величеству и всей императорской фамилии со днем праздника Нового года. Затем император выехал прокатиться по городу на санях. После прогулки по Петербургу в половине четвертого часа пополудни в Зимнем дворце император Александр I соизволили кушать обеденное кушанье в желтой комнате на 50 кувертах. Вечером 1 января 1806 года в парадных залах Зимнего дворца прошел традиционный маскарад. В камерфурьерском журнале записано: «А сего числа в вечеру, по соизволению Его Императорского Величества, для всего дворянства, знатного российского и иностранного купечества назначен быть публичный маскарад. В 6 часов начали собираться по билетам, но не имея никто масок. Около 8 часов вечера в оркестрах открыта бальная музыка. В маскараде приняли участие все Романовы. Александр I танцевал минуэт, вдовствующая императрица Мария Федоровна играла в карты в Георгиевском зале. Около 24 часов аристократический бомонд во главе с императором проследовал в Эрмитаж, где за приуготовленными разными круглыми и овальными продолговатыми столами кушать вечернее кушанье до 200 кувертов и за поставленным между потир и оркестра круглым столом присутствовать изволили на 11 кувертах Александр I, императрица Елизавета Алексеевна, императрица Мария Федоровна, великая княгиня Екатерина Павловна. Также за императорским столом находились статсдамы: графиня Ливен, графиня де Литта, фон Рионе, принцесса де Тарант, княгиня Прозоровская, камерфрейлина Протасова. Любопытно, что Его Величество, присутствовав во время ужина в театре, за стол садиться не соблаговолил, то есть император продолжал работать, обходя гостей. После ужина хозяева Зимнего дворца и гости вновь проследовали на маскарад, где Александр I и Елизавета Алексеевна пробыли до начала 2 часа по полуночи. В 3:15 прекращена музыка и последовал разъезд с маскарада. Было дворянство обоего пола 10 273, купечество 2689. Всего 12 962 человека. С маскарада вышла последняя маска — английский купец Партер. На Пасху 1 апреля 1806 года большой выход в Большой собор Зимнего дворца начался в 10 минут по полуночи. После всеночного бдения Александр I по традиции христосовался со знатными особами. Затем Романовы проследовали на разговление в столовую. В 8 часов утра состоялся малый выход в Малую церковь Зимнего дворца. Императорская чета удалилась на свою половину в 10:00 утра. В этот же день императрице Марии Федоровне после Пасхи был подан в кабинет фрыштык, приуготовленный из горячего кушанья, который Ее Величество изволило кушать токмо своею особою. Периодически покои императора Александра I в Зимнем дворце ремонтировались. Преобладали косметические ремонты или поправки, как их тогда называли. Например, летом 1821 года состоялись такие поправки в собственных комнатах их императорских величеств. Ремонт свелся к тому, что в гостиной вновь переделали две печи. Перед малой церковью сняли паркет, вычистили его и вновь сделали печь перед церковью. Александр I, имея прочную репутацию дамского любимца, всегда тщательно заботился о своей внешности. Мемуарных свидетельств тому множество. Но о том, какой размах принимала эта забота, свидетельствуют архивные документы. На протяжении многих лет фельдъегеря везли из Парижа для императора любимые им духи. Объемы были просто колоссальны. Например, в начале 1823 года князь Петр Михайлович Волконский писал в Париж, чтобы посол во Франции прислал с первым курьером из Парижа хотя бы 12 бутылок духов «О де Португаль», а с первую навигацию прислал бы несколько дюжин сих же духов. И действительно, с началом навигации в Петербург для императора доставили 48 бутылок этих духов. Общий вес посылки составил почти 20 килограммов, поскольку каждый из флаконов весил по фунту, то есть 400 грамм. Кстати говоря, за все товары, поступавшие в Зимний дворец, аккуратно платились все таможенные сборы. За посылку уплатили 172 рубля 80 копеек таможенных пошлин. К осени эти запасы были исчерпаны, и в ноябре в Зимний дворец доставили новый груз, состоявший из 3 ящиков. В первом находились 72 бутылки любимых духов «О де Португаль», во втором 72 бутылки духов «О де Муль д'Англетер», и в третьем 72 бутылки духов «О де Жуар». Таким образом, только за 1823 год императору Александру I прислали из Парижа 264 бутылки духов весом по фунту каждая, обошедшиеся в 4000.

0: которого император Николай Павлович предпочитал духи «Парфюм де ла Кур», склянка которых всегда стояла на его туалетном столе. Кроме духов, императору дюжинами везли из Парижа перчатки и другие детали туалета. 1 сентября 1825 года Александр I выехал из Зимнего дворца, заехал в Александро-Невскую лавру, где помолился перед мощами святого князя Александра Невского, и навсегда покинул Петербург для того, чтобы умереть в Таганроге 25 ноября 1825 года.
1: Радиозвезда.
2: Игорь Зимин. Главы из книги «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги. Читает Владимир Солдатов.
0: Николай I. Николай Павлович родился летом 1796 года в Царском селе, но фактически всю жизнь провел в Зимнем дворце, где и умер зимой 1855 года. Естественно, Николай Павлович периодически жил и в других императорских резиденциях, включая Михайловский замок, откуда его, 4-летнего ребенка, вернули в Зимний дворец на утро после убийства отца 12 марта 1801 года. Время от времени Николая и его младшего брата Михаила забирали в Гатчину, которую так любили их родители. Но главным своим домом младшие сыновья Павла I считали Зимний дворец. Именно в этом дворце в немалой степени сформировалась личность будущего императора и его представление о своем месте в иерархии власти. После женитьбы с 1817 и по конец 1825 года Николай Павлович с семьей жил в Ваничковом дворце, бывая в Зимнем дворце на обязательных дворцовых церемониях и по делам службы. Начало семейной жизни для будущего императора совпало с началом его военной службы. Сам Николай Павлович писал спустя многие годы: «Осенью 1818 года государю угодно было сделать мне милость, назначив командиром 2-й бригады 1-й гвардейской дивизии, то есть Измайловским и Егерским полками. За несколько пред тем месяцев вступил я в управление инженерную частью». О порядке военной службы у Николая Павловича имелись собственные четкие представления. Но они совершенно не стыковались с теми порядками, которые сложились в гвардейских частях при Екатерине II и продолжали бытовать при Александре I. Многие из офицеров гвардейских полков, прошедшие через огонь сражений войны 1812 года и заграничных походов 1813-1814 годов, считали, что как дворяне и офицеры они могут себе позволить нести службу далеко не так, как того требовали уставы. Николай Павлович вспоминал: «В сие-то время и без того уже расстроенный 3-годичным походом порядок совершенно разрушился. И к довершению всего дозволено было офицерам носка фраков. Было время, поверит ли кто сему, что офицеры езжали на учения во фраках, накинув шинель и надев форменную шляпу. Подчиненность исчезла и сохранилась только во фронте. Уважение к начальникам исчезло совершенно. И служба была одно слово, ибо не было ни правил, ни порядка, а все делалось совершенно произвольно и как бы по неволе, дабы только жить со дня на день». Попытки молодого великого князя

0: подтянуть службу в соответствии с уставными требованиями вызывали только раздражение среди офицеров императорской гвардии. Поэтому великого князя в гвардии не любили. Отметим, что у Николая I, третьего сына Павла I, не было иллюзий по поводу своей будущности. Он собирался честно служить стране на высших офицерских должностях и ни о каком троне даже не думал. Хотя к этому времени и Александр I, и великий князь Константин уже достигли договоренности о передаче трона младшему брату. Отношения Николая Павловича с Александром I носили сугубо официальный характер. И великий князь подолгу сидел в приемной Зимнего дворца перед кабинетом старшего брата, ожидая выхода императора. После часов ожидания он говорил со старшим братом исключительно о служебных делах. В записной книжке будущий император конспективно описал подробности своего пребывания на втором этаже западного фасада Зимнего дворца. «Поехал в одноконных санях к ангелу», так Николай Павлович именовал своего старшего брата императора, ждал выход, говорил о делах и о назначении в дивизию, долго ждал, ангел одобрил все, Михаил и я просили у него шевроны, обещал их к Пасхе. Впоследствии, вспоминая молодость, Николай I оценит свое пребывание в передних брата следующим образом. «Все мое знакомство с светом ограничивалось ежедневным ожиданием в передних или секретарской комнате, где, подобно бирже, собирались ежедневно в 10 часов все генерал-адъютанты, флигель-адъютанты, гвардейские и приезжие генералы и другие знатные лица, имевшие допуск к государю. В всем шумном собрании проводили мы час, иногда и более, доколь не призывался к государю военный генерал-губернатор с комендантом, и вслед за сим все генерал-адъютанты и адъютанты с рапортами, и мы с ними, и представлялись фельдфебели и вестовые. От нечего делать вошло в привычку, что в всем собрании делались дела по гвардии, но большую частью время проходило в шутках и насмешках насчет ближнего. Бывали и интриги. В то же время вся молодежь, адъютанты, а часто и офицеры ждали в коридорах, теряя время или употребляя оное, для развлечения почти так же и не щадя начальников, ни правительства. Долго я видел и не понимал. Сперва родилось удивление, наконец и я смеялся, потом начал замечать, многое видел, многое понял, многих узнал и в редком обманулся. Время сие было потерей времени, но и драгоценной практикой для познания людей и лиц, и я сим воспользовался. Однако летом 1819 года перед великим князем Николаем Павловичем открылись совершенно иные перспективы. Дело в том, что император Александр I сообщил младшему брату о своих намерениях передать ему престол. Как вспоминала императрица Александра Федоровна, «Тогда же, в бытность мою в Красном, летом 1819 года, император Александр, отобедав однажды у нас, сел между нами обоими и, беседуя дружески, переменил вдруг тон и, сделавшись весьма серьезным, стал в следующих приблизительно выражениях говорить нам, что он остался доволен поутру командованием над войсками Николая и вдвойне радуется, что Николай хорошо исполняет свои обязанности, ибо на него со временем ляжет большое бремя, так как император смотрит на него, как на своего наследника, и это произойдет гораздо скорее, нежели можно ожидать, так как Николай заступит его место еще при его жизни». Вскоре император Александр I оформил соответствующие документы, регламентирующие новый порядок наследования, но их не огласили. Согласно воле императора, три пакета с текстом завещания хранились в Успенском соборе Московского Кремля, в Петербурге, в Сенате и Синоде и должны были быть немедленно вскрыты после кончины Александра I. Это событие мало что изменило в жизни Николая Павловича и Александры Федоровны. Они продолжали жить в Аничковом дворце, время от времени нанося служебные и личные визиты в Зимний дворец. Все изменилось после смерти Александра I в ноябре 1825 года в Таганроге, когда возникла ситуация междуцарствия. После трагических событий 14 декабря 1825 года Николай I с семьей переехал в Зимний дворец. Вплоть до смерти императора в феврале 1855 года он оставался его главным домом. С Зимним дворцом у императора связаны тяжелые воспоминания о трагических событиях 14 декабря 1825 года. В этом доме рождались и росли его дети, в нем же они выходили замуж и женились. В этот дом приходили радостные и трагические известия. Другими словами, все было, как и в любом большом доме, в котором жила большая дружная семья. Мы остановимся только на некоторых эпизодах из жизни Зимнего дворца в период 30-летнего царствования Николая Павловича.
1: Мы читали главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца», монаршие особы, их фавориты и слуги.
2: Продолжение завтра в это же время.
1: Литературное произведение предоставлено издательством «Центрополиграф».

0: слушаете «Радио Звезда». Человек и время. За сутки Земля совершает полный оборот вокруг своей оси. 360 градусов за 24 часа. 15 градусов в час. Что еще нужно, чтобы разделить планету на равные часовые пояса, словно апельсин на доли? Раз и навсегда решить проблему определения времени и обеспечить комфортную жизнь всей планете. Но нет, не все так просто.
1: Человек и время.
0: Идея часовых поясов принадлежит итальянскому математику и астроному Джузеппе Барилли. В 1858 году он предложил расчертить всю карту по 24 меридианам, взяв в качестве отправной точки долготу Рима. На этой линии, по мысли ученого, должно было определяться так называемое «универсальное время». Оно нужно, чтобы синхронизировать работу некоторых служб, например, телеграфа. Но итальянца опередили англичане. Острова, которые занимает королевство, сегодня относятся к одной часовой зоне. Но пару столетий назад время там отсчитывали по солнцу, а значит и полдень в соседних городах наступал с разницей в несколько минут. Настоящая катастрофа для железных дорог, где расписание должно выдерживаться неукоснительно. В общем, британский транспорт оказался расторопнее итальянского математика. Время на планете к единому стандарту привели участники Международной меридианной конференции. Дело было в 1884 году. Но сам переход к системе поясов занял несколько десятилетий. Потому что меридианы не учитывали границы стран и городов. И, например, для республики Кирибати пришлось выделить дополнительно 13-й и даже 14-й часовые пояса. А в Новой Зеландии сейчас действует время, которое опережает всемирное на 12 часов 45 минут. Так что всего на планете не 24 часовых пояса, как предполагалось изначально, а 38.
1: Человек и время.
2: Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
3: Семен Кармазинов. Известно, что писатель Федор Достоевский откровенно недолюбливал писателя Ивана Тургенева. И в романе «Бесы» превратил его в писателя Семена Кармазинова. Несложный ребус современники разгадали быстро. Федор Михайлович приписал персонажу своего романа крикливый и сюсюкающий голос, а заодно неприятную манеру, цитата, «лезть, лобызаться и подставлять щеку». Именно так и вел себя в обществе Иван Сергеевич. Но это еще не все. Досталось от автора «Бесов» и взглядом Тургенева. Литературный Кармазинов жалуется.
4: «Я сижу вот уже 7-й год в Карлсруе, и когда прошлого года городским советом положено было положить новую водосточную трубу, то я почувствовал в своем сердце, что этот карлсруйский водосточный вопрос милее и дороже для меня всех вопросов моего милого отечества, так называемых здешних реформ».
3: И как было после этого известному западнику Тургеневу, который провел 7 лет за границей в немецком Баден-Баден, не узнать в персонаже Достоевского пародию на самого себя?
2: Кто эти люди?
3: Семен Кармазинов, он же Иван Тургенев.
1: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Режим чрезвычайной ситуации из-за аномальной жары лесных пожаров введен в Томской области. В регионе 13 крупных возгораний на площади в 4000 гектаров. Для ликвидации труднодоступных очагов, возникших от прошедших гроз, в тайгу срочно направлены федеральные и сибирские авиапожарные, поскольку из-за отсутствия дорог наземная техника туда добраться не может. Министерство обороны заявили, что Киево-Печерскую лавру поразила ракета американского комплекса «Патриот». Предположительно, у нее истек срок годности. В ведомстве подчеркнули, российские войска не наносят удары по гражданским объектам. Ночная атака в понедельник стала ответом на теракты в ВСУ и была направлена исключительно на военную инфраструктуру противника. Помощник президента Николай Патрушев заявил, что Запад планирует заблокировать российский флот на базах и призвал не допустить этого. Он считает, что ВМФ должен действовать на опережение, проявляя инициативу у берегов вероятного противника, как это было при проводке судов в Ла-Манше. Международная федерация футбола допустит сборную России к новому турниру для игроков до 15 лет. Об этом сообщил Российский футбольный союз. Соревнование для юношей открыто для всех мировых ассоциаций, и прежние санкции на него не распространяются. По данным зарубежных изданий, турнир пройдет в США в сентябре. Основным критерием оценки российских автошкол станет количество дорожных аварий, совершенных их выпускниками в первые два года после получения прав. Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. Так он прокомментировал вступивший в силу приказ